0: Привет, друзья! Мы рады каждому из вас, кто находится сегодня здесь, в нашей студии, на съемках второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. Мы также приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, вы считаете себя успешными людьми? Наверное, большинство людей в какой-то мере считают себя, ну, такими более-менее успешными. Правильно? Ну, никто себя, про себя не скажет, что нет, я неудачник. Более-менее успешными. Но вопрос, в чем это выражается? Знаете ли вы, что такое успех? Среди нас много, наверное, студентов, школьников, которые пользуются всеми любимой Википедией. Давайте прочитаем определение. Успех – это достижение поставленных целей в задуманном деле, положительный результат чего-то, общественное признание чего-либо или кого-либо. Сегодня считается, что успешный человек – это человек, ну, скажем так, немножечко гордый, да? Потому что чаще всего люди такие, как мы про себя говорим, себе на уме. Но значит ли это, что успех сам по себе является таким, скажем, провокатором греха? Давайте мы эти и другие вопросы зададим нашему спикеру. Я приглашаю на эту сцену священнослужителя, доктора практического богословия и блогера Андрею Качалаба. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Приветствую. Андрей, наша тема сегодня звучит «Успех – не грех». Но мы вроде и так все понимаем, что успех сам по себе, ну, грехом, наверное, быть не может. Но, может быть, какие-то аспекты вы скажете, которые мы сегодня затронем, почему вы так назвали свою тему?
1: Может быть, одна из причин в том, что некоторые люди считают, что успех – это как раз-таки и есть то, что вот прям сатанинская территория. Мы должны научиться довольствоваться малым, скромным, по чуть-чуть, пусть тяжело, пусть плохо. И я бы хотел как раз вот этот момент очень так открыто осветить.
0: Отлично, спасибо большое. Друзья, не стесняйтесь, вы видите у себя на столах микрофончики, вы можете их брать, поднимать руку, задавать свои вопросы по ходу программы, либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно в прямом эфире эти все вопросы зададим нашему спикеру и постараемся на них ответить. Ну что, Андрей, я передаю вам слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители, те, кто смотрят и те, кто здесь с нами в студии. Я бы хотел сегодня вот эту тему коснуться именно со стороны христианской точки зрения, потому что как ее мир представляет, нам это и так понятно. Это сегодня кричит с экранов телевидения, там в Ютубе, везде, то есть что ты должен быть успешный. И я даже вот приводил пример не так давно, что я купил телефон, и я помню, что я его уже взял, как бы сказать, ну, не на старте продаж Samsung. Я помню, как этим Samsung было обклеено там в аэропорты, везде реклама. Прошло время, как бы, ну, уже там взял его, купил через время. И до сегодняшнего дня уже вышло 4 модели. И подразумевалось, что я должен каждый раз менять, переходя на новую. Это что получается, по полгода попользовался, отдаешь большие деньги. Это кричит как бы к нам. Но теперь давайте посмотрим, а что об этом вообще может говорить Священное Писание или Библия относительно успеха? И что такое успех? Почему многие люди считают успех грехом? Давайте посмотрим на некоторые тонкости. Первое. Есть устоявшаяся модель успешных людей. Они гордые. Они неразумно тратят много денег, и они подавляют часто слабых, обманывают. То есть вот эта идея остается, что, ну, вряд ли человек вот честным трудом может заработать большие деньги.

где-то воровал. То есть вот это как бы есть. Ну и то, что они неразумно тратят много денег, мы как бы тоже понимаем, что вот если бы у меня было бы столько денег, или, например, если бы я решал купить то или другое, машину, дом, отдых или еще что-то, я бы по-другому это сделал. Мы всегда так как бы говорим. Ну или еще одна такая деталь, которая тоже замечена за вот такими успешными, как бы продвинутыми людьми, они плохо относятся к другим, менее успешным людям. То есть получается, как бы вот он и образ нарисовался. Если ты успешный, значит, ты должен соответствовать этому уровню. У тебя должна быть машина. И я знаю, там у меня есть тоже знакомые, друзья, которые рассказывают, как в успешных, там больших, точнее, городах успешные люди иногда из шкуры тянутся вон, лишь бы соответствовать вот этому уровню. То есть на хорошей машине ты должен ездить, иначе с тобой никто не будет разговаривать. Ты должен там вот соответствовать тому, другому, третьему. Ну и это как бы одна из причин, почему люди считают это грехом. И опять же устоявшийся образ. Вот успешный человек. И мы как бы глядя на таких людей, ребята смотрят, парни, на вот таких парней, девушки смотрят на девушек таких вот одетых там роскошных, на дорогих машинах. И кажется, что действительно вот за этим, вот эта жизнь. Вот это же, а я-то что? Ну, я студент, ну, я там мать, я там муж, я работаю на другом объекте, где-то там, скажем, не на таком успешном и так далее. А теперь надо вернуться к теме и задать себе вопрос, а что такое грех? Почему я, допустим, хочу показать, что успех не есть грех, а вот что-то другое? Что есть грех? Написано, законом познается грех, а всякий делающий грех делает и беззаконие. Это Иоанн говорит, и апостол Павел. То есть в чем суть? Что есть заповедь, она называет некоторые вещи по имени. Что вот это грех, да, например, делающий грех делает беззаконие, потому что грех есть беззаконие. Нельзя просто так какую-то вещь, например, ну я не знаю, там возьмем для примера, человек там кушает мясо. Нельзя ему сказать, ты грешишь. Нет такой заповеди, да? Он может сказать там, ты вредишь себе, это не очень хорошая еда, не самая полезная, не самая лучшая, ну и так далее. И второй вопрос, Павел говорит, что законом как бы грех, он только обозначается, но закон не убирает этот грех. Поэтому мы никогда законом не спасались, мы просто должны жить, как в любое правовое общество и хорошая успешная страна, она живет за счет своего, скажем, хорошего закона. Еще интересный вопрос. Вот посмотрите, так как бы, да, от обратного пойдем. Успех – это не только 100% таланта, но и 90% трудолюбия. Всем хочется, чтобы было легко. Легко зарабатывать, легко тратить, легко получалось что-то. А оно не всегда так получается. Или еще, например, успех – это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Знаете, кто это сказал? Уинстон Черчилль. А успех – это 1% везения и 99% потения, сказал великий изобретатель Томас Эдисон. Получается, что когда ты смотришь на результат успешного человека, иногда не видно вот этот путь, который привел его к этому успеху. Нам всегда кажется, что легко. Но он же легко там взял трубочку, позвонил, решил там вагон туда, вагон сюда, пришел. Но ведь к этому же что-то шло. Это годы ушли на то, чтобы построились отношения. И были провалы, скажем, были неудачи, было разорение и так далее. То есть это путь. И мне лично вот хотелось бы показать вот эту мысль еще вот в каком, скажем, измерении. Смотрите, что пишет Елена Уайт в книге «Воспитание». Необходимо воспитывать такие качества, как желание и потребность развивать свои способности, как яркие, так и средние. Многие молодые склонны ограничивать свое обучение только тем, к чему наиболее способны. Ну, вы помните, наверное, эту модель, там она где-то западная, как бы в нашем понимании. У нас заставляли в школах в советское время учить все. Математика, там русский, литература. А говорили, а вот продвинутое образование, оно только дает то, в чем ты как бы интересуешься, куда ты расположен. А смотрите, что пишет, да, скажем, автор, что развивать свои способности не только яркие, но и средние. Это большая ошибка. Природные склоны

трудности предопределяют направленность всей жизни. И если путь выбран верно, то их нужно тщательно развивать. В то же время необходимо помнить, что уравновешенный характер и успех в любой сфере деятельности в большой степени обусловлены гармоничным развитием, которое, в свою очередь, является результатом основательного всестороннего обучения. Вот здесь не стоит слово «образование», а «обучение». Недавно вот один мне мой друг близкий рассказывал гарвардское исследование, когда спрашивали выпускников. Ну, вы знаете, вокруг них всегда крутятся другие люди, вечно какие-то идут исследования, одни уже там по 20 лет, другие там по 5, по 10. Спрашивали, что вы хотите делать после завершения Гарварда? 2% только сказали, у меня есть цель, я хочу сделать то, то, то, я буду к ней идти, стремиться достигать. Еще там порядка 10% сказали, ну, есть идеи пока, ну, ничего конкретного, просто мысли. А остальные там 90 или 85% и больше, они только, знаете, вот как бывает, демонстрируют на виду свою усталость. Ой, скорее бы уже закончилось отдохнуть. Вот есть такое, знаете, дети так любят на публику подыграть. Ой, я так устал с этой посудой. И если человек это не поборол, оно переходит и во взрослую жизнь, и в женатую жизнь. То есть, что и жена демонстрирует свою на показ усталость, и муж весь такой ранимый. Вот. То есть, они как бы вот так себя позиционировали. И спустя время проанализировали, где, кто и чем занимается. Вот те 2%, которые имели планы, они были самые, можно сказать, и успешные. Ну, по меркам того, скажем, мира и понятия достаточно хорошо получали. Потом вот те остальные тоже были неплохо, скажем, на ногах, а остальные где-то рассеялись. Вот и ответ. Получается, что само понятие успеха, оно не может быть греховно. Вопрос, что ты с этим делаешь? У нас в армии, когда я служил, был один подполковник, очень такой интересный дядька. Мне он как бы нравился, потому что он такой был порядочный, знаете, по делу. Я помню, были учения, там, усиление, тревога какая-то, и всем раздали оружие, автоматы, короче говоря, там было целое учение. Ну, а мы-то солдаты, нам оно не надо было там, в той части, где я служил, мы чуть другими вещами занимались. Он поставил автомат, потом говорит, о, забыл, говорит, принеси мне, говорит, автомат. А потом так я посмотрел на него, а, вы же верующий, тебе нельзя, все, ладно. Я ему говорю, товарищ полковник, да убить и лопатой можно, в принципе, если станет вопрос. Вот, вопрос, что ты с этим автоматом делать собираешься? Вот как бы простой вопрос, да? Все хотят к успеху, но у него есть побочные действия. И мы еще об этом чуть позже тоже поговорим. Но мне понравилась эта мысль, что мы должны стремиться познавать больше. Поэтому прямо надо сказать, грех – это нарушение закона Божьего. А закон Божий – это мерило или правило для всех в этой жизни, не просто для кого-то. Представьте, если футболисты играли на поле, одна команда по правилам, вторые как умеют. Что было бы? Вот так точно и здесь. Поэтому закон Божий – это мерило абсолютно для всех людей. Когда человек богатеет, ему легче согрешить, больше соблазнов нарушить заповеди Божьи и его принципы. И это как бы не мной придумано, это прописная истина. Что когда у человека большие возможности, ему нужен очень серьезный самоконтроль. Поэтому многие богатые люди, вот человек, который основал Алибаба, он интересную вещь сказал. Он говорит, я понял, что для счастливой жизни человеку достаточно миллиона долларов. Ну, понятно, это из крутых людей, скажем, не для нас. Но суть, они-то миллиардеры. А он говорит, мне хватает, ну, для человека хватит миллион долларов, чтобы он вот так жил, путешествовал, все у него было, и всего ему хватало, и все было хорошо. Но, когда, говорит, представьте, у вас есть 10 миллионов, вы начинаете нервничать, их надо куда-то вкладывать, они же не могут просто так лежать, там какие-то акции, там инвестиции, там какие-то биржи, еще что-то. А теперь представьте, говорит, что у меня 10 миллиардов. Вот кто из нас спокойнее живет? А теперь он так поднял руку, говорит, у меня нет часов. Как бы, а почему? Ну, а потому что это, говорит, не суть главная, не эта цель моей жизни. Я, говорит, знаю, где время посмотреть. То есть, как бы, миллиардер такого уровня, казалось бы, подразумевает, что он должен быть,
Ну, во

всем, знаете, вот начиная там туфельки, носики, я не знаю, там глазки, ну все должно быть с иголочки. А он нет, он просто живет. И самая большая радость для людей состоятельных – это как раз-таки благотворительность. Второй момент. Богатым быть труднее, чем бедных во многих отношениях. Потому что бедный, он как бы не ставит перед собой серьезную планку. Он ни перед кем никому не должен. Он наоборот, опять же, есть такая даже точка зрения, или как это сказать, позиция, что человек всегда бедненький, знаете. Вот у него уже есть, уже хорошо, уже можно бы не плакать. А все равно вот бы кто-то что-то подарил бы, вот было бы здорово, вот бы классно. Зачем? Ты сам подумай, может, ты кому-то поможешь. Ну, ты посмотри, не у всех так хорошо. Помните, когда-то недавно вот в интернете гуляла такая картинка. Едет парень на... сидит в инвалидной кресле, коляске, скажем, и смотрит на человека, который идет пешком. И завидует. Говорит, вот классно, мне бы так. Этот идет пешком, смотрит, рядом на велосипеде кто-то едет. Говорит, вот бы мне велик, а я пешком хожу. Этот едет на велике, смотрит рядом на машину. Круто, вот я на велике, вот бы мне машину. Этот сидит в машине, смотрит на рядом стоящую соседнюю машину, спортивная такая, или там джип, по-моему. Джип. Вот бы мне такую. Этот с джипа выглядывает, а там спортивная какая-то дорогая машина. Говорит, вот бы мне такую. Вот. А этот со спортивной машиной сидит, и у него мечта. Вот бы вертолет купить себе. То есть, в принципе, этот вопрос, он такой, достаточно растянутый, большой. И никогда не скажешь, вот мне бы вот... зарплата бы вот в 100 тысяч, я был бы счастлив, вообще классно. Смотрите, мне хватало бы, на еду хватает, квартиру снимать хватает, даже еще можно скопить за 2-3 месяца, там еще куда-то слетать, там в Турцию отдохнуть. Но как только появляется 100, хочется 200, ну и пошло-поехало. Поэтому быть богатым труднее, чем бедным во многих отношениях. Почему? Потому что возрастает ответственность. Еще интересный момент. В этом мире есть... князь, как Христос сказал, этого мира. А у него есть свои варианты успеха, свои стандарты, свои цели. Вы помните, не так давно был вот этот бум, ну, в сфере моды, скажем, да, там, когда надо что-то с собой обязательно пластически сделать. Что-то накачать, что-то закачать там, и так далее. То есть вот пришло это веяние. И если ты вот не соответствуешь этому, если у тебя этого нет... ну, ты как бы и не вхож, да, вот в этот бомонд, вот в этот, скажем, общество, группу людей, которые есть как бы вот отличительные их признаки. И люди же начинают как бы об этом судить. А с каким чемоданом ты летаешь? А какая фирма у тебя? А какая машина у тебя? А какие часы ты носишь? И получается, что вот этот князь, он устанавливает моду. Но мне лично нравится, как Петросян однажды сказал. Мода – это такая барышня, говорит, которая каждую неделю издает последний писк и никак не, как говорится, крякнет. Да? То есть почему такое происходит? Потому что ее придумал сатана, эту моду. И она будет бесконечно идти. И нам, вот, допустим, людям, которые хотят в, своем, ну, в своей жизни, в своем образе сохранить образ Божий, не всегда нужно вот, тянуться вот, к стандартам этого князя, который... он все равно даст что-то новое, он придумает какую-то идею. И поэтому нам бы хотелось вот передать вот эту мысль библейскую, что, как говорил апостол Павел, что я научился быть довольным, умею жить и в скудости. То есть как это уметь жить в скудости? То есть не роптать, умею жить и в изобилии, не тратить. То есть ну по-разному, не гордиться, да, что вот смотри, как я умею заработать, а кто-то не умеет. И еще, сегодня очень часто успех ассоциируется именно с богатством. А ведь богатство, заметьте, это очень относительная величина. А что такое богатство? Ну, давайте чуть-чуть пройдемся еще дальше. Вот если мы вот сюда смотрим, что мы видим? Мы видим роскошь, да? А какая разница между достаточно богато и роскошно? Поверьте, для людей, которые вот там, скажем, живут и вот это могут себе позволить, у них другие проблемы. Они нервничают, что вот там кто-то их там подвел, видите ли, какую-то там сусалинку не туда там золото накрутил. То есть это целая проблема. А то, что там вокруг есть проблемы другие, их даже не касается, потому что у человека есть свой мир. Или, например, вот такая мечта, да, здоровенный дом, там дорогущая машина. И еще что-то там, бассейны. И вот мы, как люди, как бы склонны вот на это падать, да, вот бы мне бы так, вот было бы классно.

Но заметьте, что я недавно вот слышал это, ну, рассказывали интервью у Билла Гейтса. Вы видели, он в очках. У него какая-то там болезнь, что он, ну, ему операция не помогает снять очки. И он должен ходить в очках. И вас спросили, ваше состояние оценивается, там тогда было это в 16 миллиардов долларов. Вы бы поменяли свои деньги, вот эти заработанные, на зрение, чтобы вы могли вот так вот, ну, ходить четко без очков,

которая есть у других людей, начинаешь как бы, ну, совершенно по-другому все чувствовать, по-другому все это понимать. Посмотрите, что говорит Христос относительно, или как он относился к богатству. Вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Вот это такая идея, да, как бы проплатить нечто такое, чтобы вот быть гарантированно спокойным, что я буду спасен. Он же сказал ему: «А что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Смотрите, как интересно Христос ответил на его такой вот, скажем, вызывающий вопрос. Вот в хорошем смысле вызывающий. Ведь можно же воспользоваться. Представляете, к вам подходит человек и говорит: «Я бы хотел что-то здесь поддержать, проспонсировать, может быть, предложите какой-то вариант». Конечно, это же классно. Сейчас мы тебе список выкатим, что нам надо. Давай. А он ему говорит: «Нет, просто соблюди заповеди, войдешь в жизнь вечную». Так как люди входят в жизнь вечную? Очень просто. Живи по закону. Кстати, греческое слово «праведность», оно и переводится как «жить по закону». Не безгрешность, когда тебе грех противен во всех смыслах, видах и исполнениях, а просто когда ты живешь по закону, ты называешься праведником. Это такая, скажем, формулировка, этимология слова, она к этому нас ведет. Он говорит ему: «Какие?» Иисус сказал, чтобы не подумали, что он там не те заповеди соблюдал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Чего тебе, богатому, еще надо? У тебя все есть, да?» А ему хочется вот как-то, вот все-таки, знаете, вот сделать что-то значимое. Вот что просматривается в его речи. То есть ему раз сказали... Не понимает ему, он второй раз спрашивает: «Что-то все равно мне не хватает». А, раз не хватает, давай посмотрим, что не хватает. Если хочешь быть совершенным, и вот это интересное слово, совершенным, не просто обычным, а вот уникальным, ты хочешь же быть, ты же тут хотел что-то сделать такое, да, скажем, доброе, опять тебя это интересует, ты хочешь вот отделиться, выделиться немножко. Окей, тогда надо что сделать? Пойти продать твое имение и раздать нищим. Интересно, да? Зачем вот этот процесс? Почему бы не просто переписать дом, пожертвовать кому-то и это раздать? А он говорит: пойди продай имение. То есть, чтобы ты прошел вот этот путь жертвы, а не просто потери. Что ты подержал в руках, ты это видел, это подержал и это отдал. И смотрите, он не просто им сказал: пойди продай имение, то и раздай нищим, и точка. Он говорит: и будешь иметь сокровища на небесах. То есть он ему пообещал: все будет нормально, у тебя будет, ты не переживай. Ты вот ищешь чего-то такого сверхдоброго, и следуй за мной, пошли вместе. И после этого, помните, что юноша отошел, слово се, когда услышал, простите, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Почему оно у него было большое, если он юноша? Это было не его имение. Это было наследство. То есть заработать в то время юноше большое имение – это большой вопрос. Это не как сегодня бизнес, знаете, там 19-летний парень, программист, там что-то придумал, программу, игру какую-то написал, у него купили, и он стал богат. А тогда такого не было. И поэтому он так подумал: идти за ним, сокровище на небесах, лучше птичка в руках, чем вот этот журавлик большой, красивый в небе. Вот, пожалуйста, модель, ничего нового не придумалось, да? У него большое имение. А что такое большое имение? Согласитесь, любое большое имение, все будет в контрасте, так или нет? Миллиардеры что же между собой тягаются? Как вот этот нолик еще там бы в своем длинном счете добавить? Хотя, казалось бы, уже там и дома, и острова, и все, что хочешь есть. И поэтому он отходит с печалью. Но я хочу обратить внимание, что успех – это не только богатство. И мы должны понимать, что Бога можно прославить абсолютно в любом, скажем, виде, в любом амплуа. Успех – это довольство тем, что имеешь. Вот что Бога прославляет. Смотрите, Филиппийцам 4:11. «Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Научился быть довольным. А как это? Может, он смирился?
Может быть, просто апостол Павел не знал, что можно больше заработать.

Помните, наверное, да, эту историю про рыбака и бизнесмена, когда он поймал рыбу, говорит, ты куда идешь? Он говорит, ну все, домой, я рыбу поймал, сейчас пожарю, и семья покушает. Он говорит, так ты еще налови, а зачем? Ну, наловишь много рыбы, и что потом? Ну, потом продашь ее, и что? Ну, купишь себе большую лодку уже с мотором, ну, и будешь еще больше ловить. Окей, а дальше что? Ну, а потом откроешь комбинат какой-то, наладишь цех, там будешь переработку делать, консервы выпускать. Ну, потом, говорит, купишь себе в Нью-Йорке дом, там у тебя будет офис, откроешь большой. Ну, а потом? Ну, у тебя будет все, ну потом ты сможешь приехать, отдохнуть на озеро, там, половить рыбу. Он говорит, ну, а я что делаю? Зачем мне вот эта вся суета, которую ты мне предложил? Зачем? Вот это я должен создать, наловить, нанять людей. Все это как бы запустить, чтобы потом вот таким вот измученным прийти на эту речку или там на это озеро, закинуть удочку и ловить эту, опять же, одну рыбу. Потому что, в принципе, человеку не надо 10 рыб. Ему одной рыбы хватит, чтобы наесться. Апостол Павел в Тимофея 6:6 говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Понимание того, что мы управляющие только на этой земле, оно очень много нам помогает осознать. Я не владелец, я только управляющий. И поэтому вот эта мысль, она очень много может нас научить. Второе, обратите внимание, успех – это здоровье. Это ж такое благословение, когда у тебя ничего не болит. Походи, посмотри на больных, нуждающихся, парализованных, там, людей с онкологией и прочее. Тогда только приходит осознание. А Бог говорил еще в Исход 23:25. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Это обетование. Это то, что Бог хочет сказать. Ты иногда думаешь, что деньги приносят счастье. Но если ты покрутишь своей головой, и ты увидишь, что у тебя есть здоровье, ты уже как минимум наполовину счастливый. Поэтому я, например, вот когда общаюсь с молодыми людьми, вот эти, знаете, намеки на суицид. Меня никто не любит. У меня прыщики на лице пошли. Все, я страшная, меня никто не возьмет замуж. Все, мне конец. Ну, только прыгать с моста или там с окна, или еще куда-нибудь под поезд. Вопрос, зачем? Зачем? Ну и что, что парень какой-то круче, крепче, чем ты? Ну и что, что у него денег больше? Так это же не самое главное. Ты уникальный, нет больше такого человека, как ты. Нигде вообще во всем этом мире. Так развивай свои качества. Посмотрите на жену Лужкова, да, вот Батурина. Я просто, к слову, она, все мы ее знаем, скажем, ну, видели, по крайней мере. Вы видели там такую незаурядную красоту? Пусть она не обижается, но она женщина в годах. А она, знаете, сколько у нее денег? То есть это как бы... Не это главное, поэтому здоровье – это благословение, и это не грех. Но если ты в здоровом теле дьяволу начинаешь служить, то, конечно, это является грехом. Но обетование очень хорошее, надо его запомнить, что Бог может благословить. Если мы служим Господу, Он благословит хлеб, воду и болезни будет отвращать. Третье. Успех – это длительная перспектива, а не короткая. Как удача, например. Вот я никогда людям не желаю удачи. Я всегда желаю им успех. Потому что удача – это случай. О, получилось, о, повезло, класс. А когда речь идет все-таки об успехе, то это длительная перспектива. Успех, его можно посмотреть ну, на протяжении нескольких лет. И да, в этих несколько лет, например, может быть авария какая-то, потеря чего-то, машины. Но в целом есть рост, в целом есть некая, скажем, радость от того, что произошло, есть прибыток определенный. Поэтому успех, его всегда надо рассматривать долгосрочно. В чем проблема молодых людей, вот именно младшей, подростковая молодежь? Им нужно все сейчас, здесь и сразу. И тут же моментальный вывод. Если у меня этого нет, у меня никогда этого не будет. Но я вот провожу добрачные консультирования, и вот частенько я эту мысль поднимаю, что вот смотрите, например, сколько надо для семьи? Стиральная машинка надо, блендер надо, посудомойка там надо, желательно это надо, кухонный комбайн жене надо, мужу дрель надо, утюг надо, пылесос надо. Ну, я так все посмотришь, ну, вроде много надо. Но когда ты живешь...

живешь вот просто в браке уже первый год, ну, подарили на свадьбу, холодильник подарили, там, стиралку подарили, класс, уже стартанули. Ну, потом докупили, утюг купили. Но ведь утюг не каждые 2 месяца покупают. Нет, купили, он там 5 лет точно будет ходить. Потом пылесос купили, он тоже на несколько лет. А все зависит теперь дальше от эксплуатации. Если, конечно, все кидать, швырять, хлопать, закрывать, там, не мыть вовремя и так далее, то, конечно, оно быстро ляжет и работать не будет. То получается, что вот эта идея, она показывает нам, что мы можем многое изберечь. Но через 10 лет у вас будет не вот так, а вот так. Но надо чуть-чуть где-то подождать. Но и вот эта проблема, что все хочется сразу. Но обратите внимание, что успех – это длительная перспектива, а не короткая. И вот он, Бог говорит: странствуй по земле, я буду с тобой, я благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. То есть ты странствуй, а я буду с тобой, я благословлю тебя. То есть ты живи, живи, делай то, что можешь. Четвертое, посмотрите, успех – это благословение. Притча 10.22. Благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Я как-то приводил этот пример, мне очень бросился в глаза. Я ехал по трассе и обгонял, ну, машины там периодически кого-то, кто-то тебя обгоняет, кого-то ты обгоняешь. Я обратил внимание, значит, обгоняем мы одну шестерку, старая шестерка такая. Там полно народу сидит, полная машина. Хохочут, довольные такие, знаете, счастливые. Такое ведро едет по дороге с болтами, все счастливые в нем, хохочут. Ну и вот как-то так посмотрели, ну люди, что, праздник. Едем дальше, раз, какой-то джип такой модный, мажорный, как говорят, да, обгоняем. Там такие каменные лица, знаете, мумии сняли откуда-то с музея и везут. И вот они же крутые. И такая разница, вот я так это почувствовал, что... Вот она разница, вы сидите там 5 миллионов вокруг вас, да, вот всего, а радости нет, ну как это, что же они будут сидеть хохотать, да, а эти сидят, там 30 тысяч цена вопроса, счастливые, довольны. Понятно, что и это не постоянно, и то не постоянно, но все-таки нужно стремиться чуть-чуть к другим нематериальным вопросам и не терять Божье благословение, потому что успех – это не грех, это Божье благословение, и за это надо Бога благодарить. Ну и давайте сделаем выводы. Успех не грех, если он правильно используется. Если правильно понимать и не роптать на Бога тогда, когда есть у тебя много чего, но нет того, что ты еще хочешь. Это не страшно. Ну не сейчас будет. Знаете, как дети, вот они... Не могут многому нас научить. Вот говорит, мам, я хочу там телефон. Говорит, нет, тебе еще рано. Спрашиваешь, а что у тебя, телефона нет? Да не, мама сказала, еще рано, надо подрасти. Да все, он смирился, так классно. Мама же сказала, подрасти, кашу нормально есть. Ну все, хорошо, буду расти теперь. То есть, а мы взрослые, мы уже не можем так. А как это так? Ничего себе, мне и такой величине, такая птица важная, и не сразу, и не все. Вот оно и получается. Поэтому важно не поскользнуться, когда приходит успех. И не надо бояться как бы стремиться к большему. Важно не упасть, не поскользнуться. Второе. Грех – это нарушение Божьего закона и его принципов. Поэтому в притчах написано: «Помысел глупости – грех, и кощунники – мерзость для людей». Ну или в переводе Института перевода Библии: «Помыслы глупца греховны». То есть, когда у тебя что-то есть, и ты начинаешь о чем-то таком вот думать, потому что ты можешь себе это позволить, что уже будет нарушением. И вот нельзя стать вот этим глупцом, который, если даже не реализовал себя, да, в дурном каком-то, то, по крайней мере, об этом думает. Третье. Успех всегда многогранен. Нельзя зацикливаться на чем-то одном. Нет одного, но есть другое. Всегда всего не бывает. Вот это надо четко себе понять. И это очень часто мы видим в богатых семьях. У них есть средства, деньги, бизнес, но нет здоровья, например. Дети неблагополучны. Всегда будет что-то, потому что мы так живем. И еще в завершение. Важно всегда благодарить Бога за то, что есть. И Он даст больше. Успех – это благословение Божье за трудолюбие, за верность, за терпение, а не просто случайность. Поэтому стремление к успеху не есть грех. И последнее – полное доверие Богу. Даже тогда, когда кажется, что нет успеха. Это путь к большему успеху. Вот пусть Господь благословит вас быть успешными. Вот это то, о чем я хотел сегодня вам сказать. Спасибо.

0: Андрей, большое спасибо за вашу тему, за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы. Ребят, вы тоже можете подготовить свои, и мы будем, наверное, попробуем их чередовать. И сначала первый вопрос, который нам пришел от зрителей. Достичь успеха трудно, но как быть, если вот эти вот неудачи, они не заканчиваются? Значит ли это, что нужно, ну, отступить от цели? Может быть, это не твое?
1: Видите, неудачи, они тоже достаточно относительны. Я не верю в то, что вот все одна сплошная неудача. Там вот в конце как бы презентации я показал, что есть такие люди, пример библейский, как Иосиф, и они показывают нам, что у тебя может быть, ну, казаться, что все плохо. Ну, братья продали, в Египет пришел, там начал только как-то обустраиваться, предательство, и ты опять в тюрьме. Казалось бы, все плохо. Но ведь написано, что Бог был с Иосифом даже там в тюрьме. То есть все-таки надо чуть-чуть шире попробовать посмотреть. Может быть, не все так плохо. И к хорошему стремиться всегда надо. Потому что сатана, он может ставить эти препятствия такие, как бы выбивать из человека, ну, скажем, основу, его настрой на победу и так далее. Ну, ничего страшного, праведник 7 раз падает и встает. Вот посчитать, сколько раз упал, и обязательно на 1 раз больше встать надо.
0: Отлично, спасибо большое. Вопросы из студии. Да, пожалуйста, берите микрофончик.
2: Вот, хотел спросить, если стал успешным или более богатым, чем человек, с которым ты общаешься, как не загордиться или не ставить себя выше его?
1: Хороший вопрос. Вот тот факт, что ты вообще об этом спрашиваешь, он и показывает, что человек уже осознает, что такая проблема может быть. Есть выражение простое такое: будь проще, люди потянутся. Но проще — это не значит глупее. Проще — это значит доступнее и с перспективой, как бы с возможностью тоже, как сказать, неудачи. И вот успешные люди, они очень часто о себе говорят достаточно скромно. Ну, те, кого я знаю, кого я уважаю, кто действительно и большие деньги имеет, человек говорит: ну, слушай, кто я такой? Маленькая букашка, я вас умоляю. Никогда не скажет: не, ну, конечно, не, ну, я же. Поэтому всегда ставь себя на его место. Вот тебе было бы приятно, чтобы кто-то тебе демонстрировал свое преимущество. Вот точно так же не надо никому демонстрировать свое преимущество. Ну, подъехал ты на новом ленд-крузере, ну, припаркуй его где-нибудь подальше. Ну, зачем лезть под двери входные? Грубо говоря, вот маленький пример скромности. Все равно все узнают, все равно будет так. Опять же, например, ты там что-то лучше делаешь в спорте, подтягиваешься больше, чем другой. Ну, можно подтянуться и сказать: ну, что, двоечники, толстяки, а? Не можете, да? Учитесь, пока я живой. Но они могут ускорить, чтобы ты уже не жил. Понимаете? А можно сказать: а ты сколько подтягиваешься? Он скажет: ну, 8 раз. А ты 15. Ну, круто, что, 8 раз, это тоже хорошо. Если ты чуть позанимаешься, будешь и 15-ку тянуть. И всегда придет следующий вопрос: а ты? Ты скажешь: ну так, понемножку. А потом турник покажет. Понимаете? То есть вот эта простота в общении и ставить себя на место другого человека, оно очень многое может поставить по местам.
0: Следующий вопрос. Здравствуйте. У меня зависимость от моды. Я не чувствую себя комфортно, если моя одежда не соответствует трендам. Как научиться перестать зависеть от этого?
1: Хороший вопрос. Я услышал недавно, Алексеенко Виктор Владимирович рассказывал, что здесь в Москве новая, то есть здесь в Москве, вообще в Москве, где они живут, такая появилась фишка. Люди ходят по магазинам, нагружают тележку всякими вещами, оставляют на кассе и уходят. То есть шопинг был, вот, но покупки не состоялось. Уже на душе легче на сколько-то процентов, ну а там как пойдет. Вот. И я думаю, что просто нужно выйти из этой, как, опять же, может быть, я не скажу всех путей, как это сделать. Надо общаться с простыми людьми. Поговорите, просто войдите в круг общения нормальных людей, где с тобой общаются хорошо. Не потому, что у тебя крутые вещи, телефон крутой, а потому, что ты просто друг, ты просто, ну, нормальный парень, к тебе с уважением относится. И тогда вот эта проблема, она как бы отпадет, что... Я должен вот там

0: выглядеть как-то особо. Просто будь чистый, аккуратный, по вкусу одет, ну, то есть прилично, и ты уже входишь в топ, скажем, нормальных людей.
1: Спасибо большое. Вопросы из студии, да, пожалуйста.
2: Я хотела узнать, как вам кажется, не связано ли представление об успехе с тем, как человек чувствует себя внутри, с его самооценкой, с низкой, что бывает у многих, с его внутренней незрелостью, потому что обычно, когда люди находятся в мире с собой, им намного проще смотреть на успех других людей, и они сравнивают себя с собой вчерашним, а не с другим человеком.
0: Отлично. Вы и вопрос задали, и ответили на него. Конечно, внутренний мир, он выйдет наружу, даже если ты очень не хотел бы этого. И вот этот настрой, позитивный настрой, неревнивый настрой. Вот успешные люди, опять же, ну пусть даже богатых назовем, можно быть успешным и говорить, да, вот я купил там завод, а это вот два завода, у него еще предприятие там одно работает, таксопарк, и там томится. А можно сказать, у меня есть друг, у него там и таксопарк, и завод свой, ну а у меня там минеральная вода, например. То есть, понимаете, отношение влияет к вещам и к людям на все то, что происходит вокруг нас. Поэтому по Библии фактически нужно работать над отношением. И если Бог увидит, что ты не привязываешься вот к этим вещам, ты не зависишь от них, то Бог даст больше. Это я в этом убежден. Чтобы ты управлял нормально. И чтобы ты Бога прославлял, других вдохновлял. Так почему бы Богу не дать тебе много? Авраам был богатый. Соломон, Давид, у них было огромное количество, но они не привязаны были к этим. Посмотрите, как они говорят о Боге и как они говорят о себе. Вот и весь как бы показатель. И посмотрите, как сегодня. Человек там ларек открыл какой-то, а уже ходит, уже походка другая, уже ой-ой-ой, еще кредит не выплатил, а уже грудь колесом. Ну подождите, еще время покажет. Это же не Ашанты открыл в конце концов, и не сеть, и не по России, Европе, а, скажем, ларек. Вот. Поэтому как бы еще есть куда расти. Пусть это тоже помогает по-другому посмотреть на успех других людей, свой внутренний мир. Хороший вопрос очень, да, что надо внутри все, чтобы хорошо было.
1: Спасибо большое. Еще один вопрос. Почему неверующие в Бога люди сегодня более успешные, чем верующие? Прийти к успеху честным путем более сложно, не так ли?
0: О, у меня будет тема. Вот можно я на этот вопрос сейчас не буду отвечать? Мы поговорим, может ли быть успешным честный человек. Отлично. Целая тема. Мы там и библейские примеры приведу. Это шикарный вопрос.
1: Отлично. Вопросы из студии еще есть?
0: Да, можно его отложить, да.
1: Да, пожалуйста. Передайте, пожалуйста, микрофончик.
3: Можно ли...
0: Да-да.
1: Все слушай. Нормально.
3: Можно ли ошибки на пути к успеху считать тоже маленьким успехом? Они дают ценный опыт.
0: 100%. Просто не надо раскисать после каждой неудачи. Ну, ударился, ну ничего, ну потерял. Ну, будь умнее, ну как бы сказать, сам себе скажи, веди с собой диалог. Ну не получилось чего-то. Ну что теперь? Жизнь-то не остановилась. Возьмите людей, вот кто, я смотрел передачу, основал Xiaomi. Парень простой, у него компьютера не было. Он бегал в очередь, стоял там, чтобы его пустили на компьютере поработать. Потом делал, что-то там его заметили, жил бедненько, там спал на полу. Но потом он раскрутился, потом уже пришла известность тогда. Сколько было падений. Стива Джобса уволили с его же компании. Ну ничего, не умер же он. Самое главное, что не умер, а все равно потом умер. Поэтому пока живой, ничего, правильно ты говоришь, надо ошибки расценивать, как, ну как мы говорили, да, от неудачи к неудаче, но с энтузиазмом. Так, раз, взбодрился, говоришь, ничего, у меня еще есть настроение, можно. Но советоваться, кстати, вот здесь, да, тоже надо момент подметить. Не просто слепо идти от ошибки к ошибке, а советоваться и делать выводы. Почему я так? А меня же предупреждали, а я не послушал. То есть всегда будет какой-то изюминка, вывод, который можно сделать.
1: Спасибо. Еще один вопрос. Будучи миллионером, жить на, ну, так назвали, на пафосе, потому что нравится, разве это плохо?
0: Да нет, неплохо. Почему? Ну, если ты можешь себе это позволить. Вот я тоже хотел бы на этот момент обратить внимание. Ну, может человек себе позволить, например, что-то дорогое. Ну, пусть позволяет, если он может себе это позволить. Его никто не заставляет ехать на маршрутке, если он может ехать на машине. Пожалуйста,

0: езжай. Но вопрос в том, что мы поговорили немножко, и еще будем потом говорить, какие могут быть опасности. То есть вот об этом надо помнить. Поэтому если ты можешь себе позволить красивый дом, пожалуйста, пусть будет у тебя красивый дом. Но если у тебя после вот этого приобретения количество друзей упадет, количество гостей упадет, потому что теперь ты уже не зовешь домой, потому что будут разговаривать, а у тебя там дорогущее то, а дорогущее это. Ну, понимаете, как бывает. Некоторые, наоборот, ведут показать, а некоторые, наоборот, закрывают, потому что уже там начинка в доме серьезная, а глаза как бы не хочется, чтобы это все где-то в Инстаграме выскочило, потому что кто-то придет втихаря. Давайте сфотографируемся, вот на фоне вашего там чего-нибудь, камина, не знаю, бассейна. Вот, то опять же, а смысл тогда?
1: Ну, есть обратная сторона, который только не успеет тебе что-то новое купить, все, уже везде у него это, во всех соцсетях. Человек этим, ну, может быть, и не хвастается, но просто хотят, что хочет, чтобы за него порадовались.
0: Я таких не видел, чтобы за него кто-то радовался. Вот позавидовал.
1: Ну, у него, да. Так, у него вроде как это, ну, белая такая, как сказать, да, да, мотивация. Да.
0: Ты знаете,
1: или все такие, равно в глубине души мы понимаем, для чего он это делает.
0: Это как есть такие молитвенные сплетни, знаете, когда говорят, давайте молиться за там, Машеньку, а что такое у нее, и пошли рассказывать про Машеньку. Надо молиться за Машеньку, да, и за Васю молитесь, он там прогорел, сейчас у него долги, его ищут, он вообще хотят убить, там посадить. Вот, то есть помолились за Васеньку, понимаете? То есть, а фактически раскрыли то, что вообще никого не касается. Так и здесь. Я вот просто хотел, чтобы за меня порадовались. Есть принцип 80-20. 80% людей вообще до лампочки, извините за такое слово, что у вас что-то есть или что у вас проблемы. А 20% даже радостно, что у вас проблемы и что вам плохо. Поэтому, когда ты это понимаешь, тогда ты живешь скромно, как говорят, счастье любит тишину. Меньше пафоса. Ну, купил ты себе новый iPhone. Ну и радуйся, смотри в этот чудный экран Retina, или как он там называется, Super AMOLED. Зачем его всем показывать? Как бы это такие моменты, которые жизнь, наверное, сама покажет.
1: Вот еще один вопрос, зачитаем. Какие бы книги вы порекомендовали для общего развития успеха? Спасибо заранее за ответ.
0: А, мне нравится. Мы читали эти книги на докторской программе Стивена Кови. Вот, Брайан Трейси. Вот Брайан Трейси тоже считается очень такой, это из мирских людей, но очень не, которые не воздух продают, знаете, как сегодня там семинары какие-то проводят, а действительно у него очень высокий уровень самодисциплины. Он в зрелом возрасте выучил там несколько языков, открыл бизнес в разных странах. То есть он, когда говорит какие-то вещи, то они достойны того, чтобы послушать. Это из такого. Ну, а остальное, я думаю, и так можно найти, поспрашивать, кто что читал еще. В основном, я лично, вот что мне нравилось, я читал книги по управлению временем. Там Уоррен Баффет, например, тоже писал. Именно как вот один за это время спился, а другой за это время разбогател. Ведь одинаково, 24 часа было дано обоим. Вот управление как бы собой во времени, давайте так скажем.
1: Отлично. Спасибо большое, Андрей. Это были все вопросы.
0: Хорошо, спасибо вам.
1: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что были это время с нами. Пишите нам, задавайте свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube и в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть такая фраза, что теряя близких тебе людей, ты теряешь частичку своей души. И, пожалуй, нет ничего страшнее этого. Где же найти утешение и помощь, когда жизнь твоего родного человека оборвалась? Поговорим об этом. В гостях у нас Наталья Лазорева. Наталья, очень рада, что вы с нами. Вы приехали к нам из Магадана, издалека. Спасибо, что нашли время, и сегодня вы здесь.
1: Спасибо.
0: Наталья, я знаю, что в раннем детстве, да, вы потеряли маму. И я знаю, что дети зачастую из-за нехватки любви

0: ищет утешение в других людях. А как обстояло дело у вас?
1: У меня сложилось таким образом в семье, что сразу после смерти моей мамы меня забрала в Нижний Новгород моя бабушка. И она окружила меня любовью, заботой. Она сделала все возможное, чтобы подготовить меня к первому классу. И мне здесь было очень комфортно, вот тут, в вашем городе. И потом папа женился. Это была мачеха с авторитарным таким стилем воспитания. Вот тут мне пришлось посложнее.
0: Как ваши отношения с ней складывались?
1: Ну, я как ребенок-то была настроена на общение, и я ее стала называть «мама». Но я так могу сейчас сказать, что эта женщина была нересурсна в отношении воспитания двоих других девочек, чужих для нее девочек. Потому что у меня мама умерла, когда в роддоме рожала сестру. И вот отец остался вдовцом с двумя дочерьми, одной 7 месяцев, другой около 7 лет. И вот мачеха, она, к сожалению, не очень качественно справлялась с этими обязанностями своими. Хотя я ее ни в коем случае не виню, я понимаю, что вот человек был нересурсный в этом вопросе.
0: Наталья, а были ли у вас какие-то размышления или, может быть, вопросы относительно жизни и смерти? Задавали ли вы эти вопросы кому-то из близких?
1: Я задавала этот вопрос в отношении смерти. Вообще, когда у меня мама умерла, взрослые не объяснили мне, что произошло. Я, ребенок, сама себе нарисовала картинку, почему мама в ящике каком-то лежит, почему все кругом грустные. Вот это непонимание, потому что у меня не было опыта своего, и привело к тому, что я сама как-то вот погрузилась в собственные мысли, в собственные размышления. И, к сожалению, это была ошибка близких моих, что они мне на моем детском языке не прояснили ситуацию, не объяснили, что произошло. Вот, и поэтому я терялась долго в догадках. Потом уже пришло осознание.
0: Где-то на тот момент находили утешение? Что вас отвлекало, может быть, или переключало с этой проблемы?
1: Наверное, повседневная жизнь. Ничего особенного такого я не помню. Единственная, конечно, моя бабушка, которая организовывала для меня каток, какие-то вот поездки в сад, отдых на берегу Волги, общение с подружкой с соседнего подъезда. У меня бабушка была замечательным человеком.
0: Здорово. А бабушка была верующим человеком, может быть?
1: Нет, но она прошла войну. Она сама воспитала троих своих детей. Потом она воспитала моего брата. И вот моя семья попала в такую жизненную обстановку, что потом она меня воспитывала меня в течение 3 лет. И вот я помню моменты, когда она организовывала мне и моим подружкам Новый год, праздник. Именно вот праздник детский, вот праздник радости, удивления. Она наставляла меня, она приучала меня к чтению, она буквально вот настаивала, чтобы я там прорешивала примеры и все такое. То есть у нас она такой была играющий тренер, она была заинтересована в моем благополучии. Я это видела, и я с благодарностью вспоминаю о ней.
0: Наталья, а как происходит так, что вы уверовали в Бога? Как так случилось?
1: В моей жизни, когда я уже стала взрослым человеком, я же во взрослую жизнь вошла, не имея практически определенных навыков построения здоровых взаимоотношений. У меня этого не было. И когда я видела, что не получаются отношения такие, какие бы им хотелось, такие, как я их видела, правильными, тогда я начала думать о том, что у меня больше нету никакого ресурса, кроме того, чтобы поискать Бога. А когда я еще была подростком, я помню, что мы жили в Магадане, в частном секторе, и я выходила во двор, смотрела на ночь.

0: небо, и на небе там звезды, и я их рассматривала, и вот себе я представляла какой-то космос, Вселенную, Бога. Я пыталась с ним разговаривать. И вот эта тяга к чему-то духовному, космическому, у меня присутствовала, я помню, с детства. И во взрослой моей жизни, когда начались какие-то сложности, трудности, то я продолжила поиск истины вот в сторону неба.
1: Эти сложности, они были связаны как-то вот все-таки с потерей, да, однажды близкого человека? Или здесь уже другие возникли моменты в жизни?
0: Ну, на основании моей потери возникли последствия. Последствия выражались в том, что в родительской семье я не получала поддержку. Вот. Я еще раз повторю, что я ни в коем случае их не обвиняю в этом, потому что, ну, они, видимо, сами выросли в обстановке довольно сложной, поэтому они были нересурсные. И не получая поддержки в родительской семье, я же расту, я вхожу во взрослую жизнь, я заканчиваю школу. Кстати, я закончила ее на хорошо. И поступила в вуз. И я понимала, что нужна какая-то база, мне нужна какая-то опора, умение выстраивать доверительные отношения. Мне нужны здоровые привязанности, мне нужно иметь здоровую самооценку, она у меня тогда была заниженная. Вот. И вот в поисках вот этих всех процессов, необходимых мне для нормальной полноценной жизни, я начала искать Бога.
1: Я знаю даже, что вы обратились однажды к Богу с конкретными определенными требованиями, если так можно сказать, что вы уже представляли своего будущего мужа. И вы озвучили Богу, что бы вы хотели видеть в этом будущем муже. Вот расскажите, как Бог ответил вам?
0: Я молилась достаточно конкретно. Я просила: «Господь, буквально вот цитирую, подари мне человека, который всем сердцем предан тебе». Вот. И Господь ответил.
1: Расскажите, как это произошло?
0: Я думаю, что это удивительная история. Это из серии «Божьих чудес». Потому что Господь, Он же, поскольку Он создал всю Вселенную, да, Он руководит не только жизнью конкретного человека, Он, собственно говоря, руководит обстоятельствами, наверное, ну, всего человечества, жизнью всего человечества. И началось с того, что это был 2008 год, я классный руководитель, у меня 11 класс выпускной, и поскольку это была школа-интернат, то мы с руководством решали вопрос, когда провести. Я уже была верующим человеком, и я просила, чтобы мне освободили субботний день, поскольку вот я соблюдаю день субботний, чту субботу. Они говорят: к сожалению, мы не можем, потому что это связано с приездом родителей из соседних поселков, родителей детей, моих воспитанников. И тогда я пришла к пастору своему за советом и объяснила, что на субботний день поставили последний звонок. Был назначен, и шла подготовка, и репетиции, и все такое. Как мне быть? Мы с ним обсудили этот вопрос, и он говорит: ну, пришли к такому мнению, что в субботний день я должна поклоняться Богу. Мне было очень тяжело сделать этот выбор. Потому что это же мой 11 класс, который я воспитывала с 6 класса. У нас с ними лыжные поездки, у нас было много каникулярных выездов, много городских мероприятий. Мы постоянно контактировали, они ко мне в гости приходили, я знала их родителей. И как-то вот мне было очень тяжело. Я пришла к решению, что я сделаю видео поздравления. Они включат на выпускной, а я буду в церкви. Все неплохо получилось, потому что после в эту субботу, после их праздника, после моего служения, они пришли ко мне домой. Мы пили чай, мы общались, мы смеялись, радовались. И как-то

0: у нас этот вопрос решился. Но именно в этот момент, вот в этом году, буквально через несколько месяцев, я познакомилась со своим мужем. Я почему-то эти два события связываю друг с другом. С одной стороны, я проявила верность, Господь меня благословил.
1: Да, действительно, Господь вас вел удивительным путем, собственно, к встрече, да, уже со своим мужем. И как же эта встреча случилась?
0: Одна бабушка в церкви, мы с ней дружили, она однажды мне говорит: «Наташа, мне приснился такой сон, молодой человек приехал в церковь к нам, и он, ну, приехал именно к тебе». И я приняла, положила это на сердце. Больше ничего она мне сказать не смогла. И потом к нам в Магадан приехала бригада с Западной Украины, ребят, промышленных альпинистов. А до этого, это же был 2008 год, «Утренний страж», я читала Марк Финли. Было лето, но мне почему-то в течение целой недели, я вот открываю, я привыкла читать утром «Утреннее чтение», они замечательные по содержанию.
1: Расскажите немножко об этом. «Утреннее чтение» — это что такое?
0: Это размышления по какому-то конкретному библейскому тексту, по какой-то конкретной тематике. И они буквально занимают 3 минуты, но там содержится жемчужина, какая-то глубина. Об этом, и вот, наверное, эти чтения меня приучили их читать с карандашом, с маркером. Я там какие-то пометки на полях делаю для себя. Ну и что интересно, эти чтения я периодически перечитываю.
1: Вот они. Там именно цитаты из Священного Писания, да?
0: Цитаты и истории жизни каких-то знаменитых людей или не очень знаменитых, какие-то рекомендации, какие-то размышления автора. Очень глубокие.
1: А Марк Финли — это как раз проповедник, да, тоже на основании Священного Писания, да, он проповеди
0: сказал, получается? Да, да, да. Вот мне попался такой вот, такие утренние чтения. И я вот имею уже такую многолетнюю привычку свой день начинать с этих чтений.
1: Отлично.
0: И я хотела сказать, что на улице было лето, а у меня почему-то все время открывался это утреннее чтение за 28 ноября. И я каждое утро открываю, у меня там закладки не было, 28 ноября. Думаю, в конце концов, в конце недели я обратила внимание, что у меня открывается одна и та же страница. И там Господь, я прочитала, и буквально абзац, который примагнитил мой взгляд. «Будь всегда начеку, я буду говорить с тобой». Я, это слова Иисуса. Я, мы с тобой встретимся при необычных таких обстоятельствах. Вот примерно такая была мысль. Я приняла это к сведению. И, ну, жизнь-то продолжается. Где-то у меня ушло это все на задний план. И когда вот братья-то эти приехали, я на них внимания ноль. Ну, приехали и приехали. Ну, мало ли, кто приехал, кто уехал. Но у нас был праздник жатвы в церкви. У нас, мы практикуем вот в конце года. У нас там была духовная часть, а потом столы накрыли, и мы собирались. И я слышу с правой стороны четкий такой голос. Это был шепот. «Подойди к этому брату». Я...
1: То есть это как вот голос внутри, да?
0: Нет, вот, вот
1: а,
0: с этой стороны.
1: Конкретно.
0: Вот, да, вот, да. «Подойди к этому брату». И я была удивлена, у меня никогда не было опыта, чтобы я слышала Бога.
1: Это было впервые в вашей жизни?
0: Это было впервые в моей жизни, поэтому я немножко вздрогнула, потом выдохнула и продолжала общаться с подружкой. Мы поели, мы посмеялись, мы поговорили. И когда уже стали собирать столы, я там помогала, и я опять слышу эту фразу. «Подойти», это этот голос. Первое, что я сделала, я нашла укромное местечко, хотя народу было очень много, церковь у нас очень большая в Магадане, и я встала на колени и говорю: «Господь, я подозреваю. Пожалуйста, скажи, женат он или не женат?» Вот такая была моя фраза. И я подошла к этому брату. Передо мной стоит молодой человек, мой будущий муж. Я смотрю на него и в то же время сквозь него. И он мне так рукой помахал, ну, взгляд, чтобы я сосредоточила на нем. И мне сразу

0: сразу говорит: «Привет, я Николай, я не женат». Так, так, так, и все. Но я ему ничего не сказала. И через пару недель эта бригада уезжает в Украину обратно. Они тут были, ну, выполнили свой объем работ. И уже потом по телефону я ему для своей сестры передала гостинчик. И он мне отзвонился, что он выполнил мою просьбу. И уже так мы наладили телефонные звонки. Прошло определенное время. Я очень боялась ошибиться. Хотя мне Бог напрямую сказал, но я боялась. И потом уже, когда все-таки я решилась, я ему позвонила, сказала. Он говорит: «Я приеду».
1: Да, интересно.
0: Да, вот так.
1: Я знаю, что с Николаем у вас случилась очень тесная такая, можно сказать, родственная связь. Как вот еще говорят, родственные души. Это достаточно редкий фактор в жизни, и вам посчастливилось испытать это. Как думаете, почему такая эмоциональная связь у вас возникла с Николаем?
0: Я думаю, что... Во-первых, я молилась, чтобы человек, мой муж, был верен Богу. Вот я об этом молилась, Бог ответил. Во-вторых, я на 700% уверена, что Николай – это подарок Бога. Поэтому Господь же все, что не делает, все делает хорошо. Поэтому тут никаких сомнений, у нас была эмоциональная связь. То есть книга «Бытие», как говорит 2 глава, 24 текст, «И станут двое одной плотью». Вот мы стали одной плотью. У нас было много разногласий, мы не были идеальными людьми. У него был тяжелый жизненный багаж за плечами. Вот у меня тоже свои были душевные раны с детства во взаимоотношениях с мачехой, в частности. Вот. Но, тем не менее, мы стремились друг к другу и к Богу.
1: А вот скажите, я знаю, что у Николая была зависимость, алкогольная зависимость. И как вы справлялись с этим недугом?
0: Да, это очень серьезная, очень сложная тема. Любая зависимость, она же формируется где-то из каких-то, может быть, детских травм, непроработанных. У него было свойство, вот все, что он чувствует, какую-то боль, он ее прятал внутри себя, он говорил, что все хорошо, он шагал по жизни дальше, но то, что было спрятано внутри, оно не давало покоя. Вот. Какие-то обиды, низкая самооценка, вот, может, гипертрофированное чувство вины. Вот это все, вот, непроработанные болезненные чувства, они и создают благоприятную почву для формирования зависимости. И вот у него эта зависимость, к сожалению, была. Он думал, что он с ней справился, но я-то из неблагополучной семьи, у нас были деструктивные отношения в моей семье, и поэтому я где-то со своей стороны провоцировала вот какой-то его очередной срыв и так далее. Вот так оно получалось. То есть как мы справлялись, нам единственное, что я сейчас могу сказать, это 12-шаговая программа. Вот с 37-го года, как она начала работу, международная программа, да, она актуальна по сей день, и она самая эффективная на сегодняшний день. Второй момент. Благодаря своим друзьям я поступила на заочное обучение по курсу «Душевное попечение», «Духовное попечение», «Тринити», семинария. Офис их находится в городе Курске. Вот я там обучаюсь. И как раз в этой программе я прошла курс зависимости, развод в семьях, помощь подросткам в трудных жизненных обстоятельствах. То есть вот Бог создал такие условия, чтобы я могла разобраться в механизме этой проблемы. То есть у меня есть определенные знания, почему это происходит, откуда. Ну, вот так.
1: Да, Наталья, можно поглубже вот расшифровать значимость 12-шаговой программы? Что она включает в себя?
0: Значит, создается группа единомышленников. Как правило, руководителем группы является человек, который

на своем опыте, в собственной жизни прожил угу. это, прострадал это. И такая создается конфиденциальная обстановка, люди доверяют друг другу, принимают радушно вновь пришедших, у них образуются пары наставник и тот, кто может доверять наставнику, обучаться с ним. И первый шаг – это...

0: детей, нет проблем, я справлюсь. Ну вот сейчас я вот раз, и завтра все будет хорошо и прекрасно. Нет, это такой вот большая ошибка, большое заблуждение. Поэтому вот эта программа актуальна сегодня.
1: А человек как может, если что, обратиться по этому вопросу?
0: Я думаю, что это есть в каждом городе. Телефоны где-то надо поискать, они могут быть в интернете, они могут быть даже в регистратуре диспансера в наркологии.
1: Хорошо, поняла вас.
0: Да. Ну, конечно, когда он был в состоянии запоя, отношений с Богом не было. Как у меня отношения с Богом складывались, я очень сильно переживала. Я же была созависимая. Вот интересно, что люди считают некоторые. Я не созависимая, он сам по себе, допустим, сын или муж там употребляет. А нет, все члены семьи, все, кто там находится рядом, они созависимы, потому что зависимый человек вольно или невольно влияет на решение, на настроение и так далее. Вот. Но я очень сильно переживала, и мне было тяжело с этим всем справляться. Я нервничала, я раздражалась. Ну, это естественные реакции. Вот. И когда мой муж выходил из запоя, я знала, 2 месяца, у него был цикл 2 месяца, потом срыв, 2 месяца, потом срыв. И 2 месяца я могу жить спокойно. Какой-то вот у меня тоже была цикличность, так же, как у него. Это было сложно. В 2019-2020 году я ездила в Заокский университет на стажировку по курсу. Я педагог английского языка. И Коля приезжал вместе со мной. Все было отлично. Мы 1 год и 8 месяцев, он справлялся с этим своим недугом, все было замечательно. Но вернувшись домой, вот опять произошел срыв. Видимо, какой-то был стресс, и опять началось.
1: Что происходило тогда у вас в душе? Какие мысли были? И вы понимали, что вы теряете Николая?
0: Мысли были самые грустные, самые безнадежные. Я молилась Богу, я просила, я хожу в церковь, и там сестер, братьев молиться там. Они тоже навещали Николая, беседовали с ним. У меня в голове был большой знак вопроса, что дальше будет. Я просто отдала Богу, понимая, что я ничего сделать не могу. Какие-то беседы с ним, какие-то обещания его. То есть это все было временно.
1: В таких ситуациях близкие и просто знакомые люди могут говорить разные вещи. А что вы про себя понимали и знали в тот момент?
0: Знаете, я однажды позвонила Лебенко Николаю Назаревичу, потому что этот человек руководил под Тулой адвентистским реабилитационным центром. И я кратенько объяснила ситуацию и говорю, что мне делать? Он говорит, любите его. Будьте терпеливы. Вот, говорит, это вот основное, что я вам могу посоветовать. А вообще постарайтесь убедить его, чтобы он приехал к нам в реабилитационный центр. Вот. Я со своей позиции понимаю, что алкоголизм, да и любая зависимость, это не только грех с моральной точки зрения, это не только грех. Но это еще и физическое заболевание. В международном классификаторе болезней у него, у алкоголизма, есть определенный шифр. Поэтому мы, видите, не можем говорить, что человек употребляет, значит, он грешник. Он еще и болен. Серьезное заболевание, которое оно не лечится, оно хроническое и оно смертельное. Это не грипп. Вот, и поэтому такой вот человек нуждается в особом подходе, в особом отношении, очень деликатном.
1: Наталья, о чем вы говорили с Николаем в последние дни его жизни?
0: Мы с ним говорили о предстоящем отпуске.
1: Вы планировали куда-то съездить вместе?
0: Да, мы планировали

0: часть отпуска провести в Питере, отдохнуть, а потом поехать в родительский дом. Интересно, что накануне смерти у него был длительный запой. Он не был агрессивным человеком, потому что когда человек агрессирует после употребления, это немножко другая тема. Он был спокойным человеком. Вот. И дня два-три он был уже трезвым, и он просил прощения у Бога, он просил прощения у меня. Опять-таки утром мы читали с ним, я читала утреннее чтение, он слушал. Вот мы так по очереди с ним всегда читали. Это была наша семейная традиция – читать, молиться вечером и утром перед сном. И перед тем, ну, перед сном и рано утром. Вот, и поэтому он уже был в состоянии осознавать, помолиться, попросить прощения. И я вот уверена, что человек понимал, что что-то у него там, что-то Бог работал с ним. Бог работал с его сердцем, с его сознанием. Накануне ночью он вообще не спал. Он мне об этом сказал. Но я убежала на работу, а уже вечером, когда прибежала, делала ему искусственное дыхание, чтобы спасти.
1: Все-таки Николая не стало. И как вы перенесли эту утрату? Где вы нашли утешение в тот момент?
0: Мне было очень тяжело. Мне было очень сложно, потому что утрата самого близкого, вот есть такое понятие, как круги привязанности. Вот я с Богом в центре, я и Бог. Второй круг привязанности – это самый родной близкий человек, с которым мы создали семью. Мы стали одной плотью, мой муж. Потом уже дети, взрослые дети, друзья, хобби, коллеги по работе и так далее. Так вот, второй круг привязанности у меня остался абсолютно пустым. Я, с одной стороны, понимала, что Коля спит, потому что Библия говорит примерно 56 раз. Я там посчитала, ну, подсчитывала, что смерть – это сон. Ну, я Богу верю. И я понимаю, что сын спит где-то у Отца Небесного. Вот у меня такая картинка, я так визуализирую себе. А с другой стороны, я же осталась совсем одна. Как я одна? Когда вот у него был такой инженерный склад ума, он все умел, он был очень шустрый, он везде успевал. У нас все работало, у нас все было хорошо. Он ремонтировал все от чайников до автомобилей. Он строил дом, он построил дачный дом, он построил церковь в Карпатах деревянную. Он был одним из активных участников. Вот. А сейчас у меня даже сложности всякие. И я очень горько переживала эту утрату. Кто мне помог? Поддерживали братья, сестры. Поддерживала красивая музыка. Есть христианские песни, на которые откликается моя душа, мое сердце. Вот, вот они звучат. Они до сих пор меня сопровождают. У меня есть подруга, хорошая подруга. В свое время она потеряла в пожаре двоих детей. Сына и дочку. И вот эмоционально она меня вела. Она далеко от меня, она в Башкирии. Но вот ежедневные телефонные звонки, видео, по видеосвязи, мы разговаривали. Я могла в этом состоянии очень важно выговориться, выплакаться, проговорить все чувства. Некоторые могут посоветовать, у тебя же есть Бог, у тебя есть молитва, у тебя должна быть вера, там на раз-два, помолилась, все, и вперед. Нет, нет, потому что рана душевная, она сравни ране физической. А физическую рану мы обрабатываем, заботимся,
1: да, принимаем. Процесс не
0: быстрый. Да, это процесс, да. И здесь то же самое, может, даже сложнее. На это стоит серьезное внимание обращать и прорабатывать, выплакаться, выговорить Богу, близкому человеку. Это важно, да. Но это требуется время. Я, кстати, накануне, даже не зная, как-то вот опять-таки...

0: все-таки меня Бог вел. Прошла семинар, как помогать людям, находящимся в состоянии скорби. И у меня уже были теоретические знания, как помочь самой себе. То есть, если сначала у меня прошло отрицание, непонимание, я знала, что я сейчас войду в период гнева, разочарования, каких-то упреков в адрес кого-то, кто-то виноват, упреков в свой адрес, я виновата в чем-то. Вот. И только потом у меня начался период полного безразличия. Он должен был продлиться там, от 6 до 15 месяцев. И только потом я уже вошла в состояние новой жизни. А потому что происходит же, меняется нейронная карта головного мозга. То есть все мои привычки, которые я наработала на протяжении своей семейной жизни, они же должны поменяться, а на это надо время. Поэтому на раз-два это не получится. Никак.
1: Да, это очень тяжело. И вот вы говорите, да, около 15 месяцев, да. Когда вот абсолютно такое наступает.
0: Безразличие.
1: Да.
0: Мне было интересно даже, я ставила, я думаю, Господь, наверное, самое лучшее в этой ситуации мне тоже умереть. Вот я так ставила. Для меня это был самый, наверное, лучший выход из той ситуации.
1: Я знаю, что потери в вашей жизни не закончились на тот момент, и уходит из жизни ваша мачеха, с которой у вас были сложные отношения. Но что-то произошло перед ее уходом. Вот расскажите подробнее, как изменились ваши взаимоотношения с ней.
0: Когда она уже была беспомощная, я находилась там в отпуске в их городе, и, наверное, первый раз в жизни она сказала: «Наташа, как же я буду без тебя, когда ты уедешь?» Это было что-то. Не было с ней. Она не воспринимала меня как дочь. Я понимала, что она раздражается, что я ей практически-то не нужна. Вот ей комфортно вот там, где ей комфортно. И поэтому, да, произошло какое-то вот принятие. Принятие. И в конце, буквально там за несколько часов до ее смерти, я снова подсела к ней, чуть-чуть ей почитала Библию. Вот на протяжении этого периода, пока я там находилась, до ее смерти, я ей немножечко читала Новый Завет и молилась. И в конце уже, за несколько часов до ее смерти, я предложила ей помолиться. Я говорила фразу, она повторяла. Для меня это был нонсенс. Вообще, я ожидала, что она сейчас опять раскричится, разнервничается, папа поддержит ее, и ничего у меня не получится. Однако получилось. И вот где-то 5 предложений, молитва из 5 предложений у нас с ней состоялась, и буквально через пару часов она умерла.
1: Это просто потрясающе. У меня даже слов нет. Действительно, это невероятное что-то. Это чудо в жизни, наверное, вашей мачехи, да, которая сопротивлялась долгие годы.
0: Да, слава Богу, что это случилось. Я очень рада. Я очень рада этому.
1: Наталья, очень многие, когда теряют близких, они теряют смысл жизни. Вот что бы вы сказали этим людям?
0: Я бы им посоветовала... Я хочу сказать вот что. В Библии, в Новом Ветхом Завете есть множество историй, удивительных историй о том, как Бог руководит жизнью. Например, Он появляется в жизни Марии. Он появляется в жизни будущих апостолов. Господь в жизни Моисея, который пас овец и уже, наверное, ну, как-то так вот занимался семьей и сельским хозяйством. Вот Господь удивительный, Он всегда рядом. И я бы посоветовала, наверное, строить с Ним отношения. Строить с Ним отношения, потому что Он меняет жизнь, качественно меняет жизнь. Он дарит чувство удовлетворения, Он дарит радость, Он дарит надежду и довольно интересные и увлекательные перспективы. Поэтому, наверное, самое ценное вот в той ситуации,

0: которой я оказалась, или кто-то из зрителей, я рекомендую настоятельно, на собственном опыте, строить с Господом взаимоотношения. Он тот, кто никогда не подведет и никогда не разочарует.
1: Да, аминь. Наталья, ну, в жизни, конечно, зачастую так бывает, что когда теряют люди своих близких, они обвиняют Бога за то, что Он допустил это. Что вы скажете по этому поводу?
0: Да, у меня была такая перспектива идти этим путем, кого-нибудь обвинить. И так же легко, да, так вот, ну, ответственность переложить на кого-то. Поэтому есть такой принцип, апостол Павел его высказал. Он говорит, за все благодарите. Так все просто. Я попробовала этот принцип в действии, в жизни. Говорю, Господи, благодарю Тебя, потому что у меня есть перспектива с мужем встретиться. Ну, поскольку это сон, да, и Библия нам говорит о том, что мертвые во Христе воскреснут. У меня, кстати, на могиле моего мужа, ну, помимо фото и анкетных данных, еще такая керамическая табличка с библейским текстом. Там цитата из Евангелия от Иоанна 11:25. Иисус говорит: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». И там табличка у меня. Знаете, это классная вещь, когда мы, верующие, прощаясь со своими близкими, вот такие таблички повесим на те кресты, которые на могиле стоят. Это же тоже проповедь. Это проповедь. Я верю в это. Я знаю, что это случится. Поэтому вот я вот сейчас какой-то, ну, довольно сложный период в моей жизни. Господь меня ведет, Он помогает. Он компенсирует нехватку мужа. Вот, но он меня не просто ведет по жизни, а ведет к встрече.
1: Да, встреча все-таки возможна.
0: Да.
1: И, пожалуй, мы должны жить с этой верой.
0: Да, да. А по-другому никак. Потому что если не верить словам Иисуса, словам триединого, вечного, всемогущего Бога, то это крах. Это полная безнадега. У меня нет оснований ему не доверять, потому что однажды он мне сказал, подойди к этому брату, а потом я снова к нему подойду. Только он уже будет другим, свободным от зависимости.
1: Да, аминь. Да,
0: аминь.
1: Пусть будет так. Наталья, я желаю вам счастья, настоящего женского счастья.
0: Спасибо.
1: Пусть Господь вас благословит во всем. Пусть будут новые какие-то открытия в вашей жизни. И пусть все ваши надежды исполнятся.
0: Спасибо большое. Ведь, знаете, можно сокрушаться, так жизнь складывается драматично, тревожно. Можно по этому поводу сокрушаться долго. Однако это же вот эти все проблемы, переживания, травмы, потери – это мощный ресурс извлечь опыт, идти дальше по жизни в более зрелом состоянии, и помогать другим людям. Поэтому вот я так вижу ситуацию.
1: Наталья, огромное вам спасибо за это искреннее общение.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, Господь — наше утешение и защита. Он дарует нам тот свет, который ведет нас к правде и истине. Давайте будем светом для жизни других людей. Храни вас Бог.

Какое утверждение лучше всего отражает ваши чувства? Изучение Библии – это лучшая часть моего дня. Я с таким же нетерпением ожидаю этого времени, как и любого другого приятного занятия. Или изучение Библии – это скучное, неинтересное и никак не захватывающее меня занятие. В какой-то степени мне приходится заставлять себя читать Библию, поскольку я знаю, что это необходимо. Но я не жду этого времени с удовольствием. Давайте с вами прочитаем небольшой

текст из Евангелия от Марка. Потом Христос опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно. В этом библейском тексте говорится о слепом человеке, глаз которого Иисус коснулся дважды, прежде чем тот обрел кристально чистое зрение. Нам тоже бывает необходимо посмотреть на все новыми глазами. Иногда мы тоже нуждаемся в повторном прикосновении. Предлагаем вам два метода для изучения Священного Писания, которые помогут вам найти новые семена истины в Слове Божьем. Применение этих двух простых принципов изменит ваше отношение ко времени, которое вы проводите в изучении Библии. Глазами радостного изучения Слова являются зрительное представление и отождествление. Когда вы читаете библейские истории, постарайтесь ярко представить себе каждую сцену в повествовании. Зрительно представьте себе человека, разбитого параличом, в то время как Иисус приближается к нему. Или представьте себе переполненную народом базарную площадь в Иерусалиме. Глазами Иисуса взгляните на голодную толпу, сидящую на склоне горы у Галилейского моря. Вместо того, чтобы спешно прочитывать библейский отрывок в попытке добраться до сути, сделайте небольшую остановку и живо представьте себе все эти картины. Когда вы представите себе все эти сцены, попытайтесь отождествить себя с библейскими персонажами, о которых говорится в том или ином повествовании. Например, представьте себя на месте женщины, которую взяли в прелюбодеянии. Представьте себя на месте разбойника на кресте. Представьте себя на месте римского сотника, который распинает Христа. Попытайтесь понять чувства этих персонажей. Как бы вы чувствовали себя на их месте? О чем бы вы думали, если бы вам пришлось пережить то, через что проходили они? Что, если бы вы оказались на месте Даниила, которого несправедливо осудили и бросили в львиный ров? Как бы вы себя чувствовали на месте Моисея, который ступил на дно разделившегося моря? Попытайтесь проанализировать мысли и чувства библейских героев. Поставьте себя на их место. Плачьте вместе с ними, радуйтесь вместе с ними. Пусть ваш дух взлетает вместе с их триумфом и падает вместе с их поражением. Новый взгляд на обычные вещи превратит для вас исследование Библии в радостное приключение веры.

0: А как вы оцениваете сегодняшнее состояние в России с религиозными свободами?
1: Да, вы знаете, на самом деле ситуация неоднозначная, я бы сказал. Потому что, с одной стороны, есть позитивная сторона, когда государство действительно взаимодействует с религиозными объединениями, они представлены в ведущих комиссиях, советах при президенте Российской Федерации, на уровне субъектов, в различных комиссиях субъектов, которые посвящены, работа которых посвящена в том числе вопросам свободы вероисповедания. Религиозные организации участвуют у нас в грантах, получают эти гранты. Вот последние годы это достаточно активно отслеживается. Да? Но вот при всей кажущейся вроде стабильности ситуации, мы, с другой стороны, имеем растущую статистику или даже не растущую, наверное, на одном уровне держащаяся статистика по правонарушениям, ответственность за которые предусмотрена статьей 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это порядка 400 дел в год. Вот в этом году это 338 в минувшем 2020 году. До этого было чуть выше и так дальше. То есть на определенном уровне это все-таки держится. Потом появились разные независимые мониторинги, которые тоже ситуацию отслеживают и отмечают, что не только нарушения по статье 5.26, а также выросло число деформационных

0: материалов, например, в отношении в основном евангельских протестантских церквей. И по результатам этих мониторингов, в том числе вот Институт верховенства права, институт, которым я руковожу, мы провели мониторинг в прошлом году и увидели, что до этого всегда как бы это все знали, потому что это отражалась статистика, что первые протестанты по нарушениям, ну, наверное, не потому, что они самые активные нарушители, потому что они, наоборот, очень законопослушные люди, это все результат ряда факторов. И некомпетентность порой правоприменителей, и недостаток правовой культуры в целом, и многое другое. Конечно, бывают случаи, когда действительно за дело привлекают, такие случаи есть, когда... Но в целом, если относиться к этим поправкам, они излишни, даже по миссионерской деятельности. Так вот, мы увидели в результате мониторинга, что в некоторых регионах, на самом деле, на первое место вышли мусульмане. Их тоже штрафуют по статьям И-5.26, и даже где-то они впереди. Например, у нас больше всех нарушений. У нас Дагестан, Крым, а там очень много вот, привлечений именно мусульман по этим статьям. И для нас сегодня как бы такой показатель, что с одной стороны, да, все стабильно, с другой стороны, есть растущая статистика. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть ряд проблем, которые необходимо решать быстро и эффективно, может быть, даже не быстро, а наоборот, глубоко прорабатывать какие-то вопросы и подходить к этому детально очень. То есть, ну, как у нас сегодня законы обсуждаются, да, при их принятии, при законотворческом процессе. На самом деле, ну, фактически, очень много экспертов, стоящих, на самом деле, уважаемых, они выключены из процесса вообще. Обсуждения, дополнения, их просто не приглашают, просто не зовут, а это обязательно необходимо делать. Необходимо получить от общества, от непосредственно самих религиозных организаций, не опосля, не после какого-то шума, как это было с последним проектом. Нужно пригласить всех, выслушать всех и сделать реально нормальный, хороший закон, законопроект, который не создаст проблем при его применении в будущем. Потому что у нас, помимо того, что законотворчество бывает хромает, и вот последние поправки это трудно назвать серьезным юридическим текстом каким-то, у нас еще и хромает правоприменение. То есть вот этот баланс нужно искать, где взаимодействовать, вместе с государством решать, что-то предпринимать, общаться, вести диалог, ни в коем случае не вставать в глухую конфронтацию. И мы категорически против этой в Славянском промцентре. Мы всегда за конструктивную критику, которая приведет к положительным результатам для верующих и для реализации свободы вероисповедания в России.
1: Мне кажется, ребенок, он априори толерантен. Это нам нужно у них учиться, у детей, общаться друг с другом. Я занималась в детстве 7 лет в ансамбле грузинского танца «Колхида». У меня эта проблематика. Вот человек другой национальности, как же мне с ним найти общий язык? Александр Сергеевич Пушкин, он какой был национальности? Мы все разные, но мы все едины, как букет из цветов.
2: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

Сегодня поговорим об ингаляциях, разных видов, их применения. Итак, ингаляция с эфирными маслами. Что интересно, так это вот этот ингалятор. У него есть своя особенность, ячейки, которые можно капать по отдельности эфирные масла. Ну, конечно же, эфирные масла можно капать и в другой ингалятор, или в чашечку, и в стаканчик, как вы там привыкли, или можете приспособиться. Но это преимущество имеет свое. Итак, эфирные масла у нас капаются в разные ячейки, тогда они не смешиваются, значит, не мешают друг другу взаимодействовать. А в свободное пространство мы наливаем кипяток. Желательно, чтобы вода прям не сильно кипящая была, да, вот, а немного остывшая или отстоявшаяся, но горячая. Не наливаем кипяток по той причине, чтобы не обжечь себя. Потому как будет очень активный пар, горячий, с эфирными маслами, и чтобы у нас не было никакого покраснения.

в носу. Дышать можно и ртом, и носом, погружая именно в воронку. Вдох и выдох делаем внутрь. На вдохе мы задерживаем дыхание на пару секунд. Так я показываю.

конце промокнем лицо салфеткой. И что еще надо сказать? Процедуру делаем в течение 7-10 минут, пока идет пар. А теперь давайте я вам немного расскажу, какие масла можно сочетать при разных заболеваниях. Ну, можно композиционно использовать их, а можно по отдельности. Такие как эвкалипт, шалфей используются при заболеваниях простудных. Ангина, грипп, гайморит. Они подсушивают слизистую, и это будет очень комфортно вам дышать. И, соответственно, помогут в лечении вам. А вот чтобы повысить настроение и при вегетососудистой дистонии, лучше всего использовать цитрусовые эфирные масла, такие как лимон, апельсин. И улучшить было бы хорошо лаванда этот вкус. Пройдут у вас головные боли, и вы будете прекрасно себя чувствовать. Ну что, следующая ингаляция. Мы можем использовать отвар трав. Ну, соответственно, те травы, которые вы уже переносите, и заметьте, что если у вас нет аллергической реакции, отвар трав мы наливаем в ингалятор. Вот. И все так же. Вдох-выдох в ингалятор. И задерживаем немного дыхания на вдохе.

Что здесь я бы хотела отметить? Во-первых, травы могут быть не горячими, и вдыхать их можно носом. А во-вторых, можно вдыхать ртом, если мы хотим проингалировать очень глубоко себя. О, вот это вот ингаляцию любят дети. Почему? Потому что нет таких сильных ярких запахов. Ингалятор особенный. Посмотрите, у него здесь открывается крышечка. Мы засыпаем соль. В общем, это называется сухая ингаляция. Чуть-чуть помогаем соли туда попасть. Очень полезно тогда, когда мокрый кашель. Вот. Закрываем, чтобы ничего не высыпалось. И соответственно делаем вдох-выдох, задерживая на вдохе немного дыхания. Делая так. Немножко будет соленовато во рту. Но за то, что это будет полезно для детей. Ну что, следующая ингаляция. Это вот такая система, куда мы можем налить немного отвара трав. Совсем немного, для того, чтобы быстро закипело. И используем эту процедуру при обильном отделении из носа, при косметических процедурах, как подогрев лица, но не надо использовать тогда, когда повышено артериальное давление. Включаем и ждем закипания. Как только закипит, мы опустим лицо и будем делать прогревание. Кстати говоря, при косметических процедурах было бы хорошо использовать ромашку, так как она противовоспалительная. И в принципе все, чтобы лицо распарилось, эффект противовоспалительный мы получили, ну и соответственно мы еще прогреем все мышцы лица. И так опускаем лицо. Ну, такой аппарат есть в каждом доме, наверное, потому как все чаще и чаще покупают небулайзеры. И, ну, чтобы использовать в лечении детей. Можно использовать разные виды лечебных средств, но мы хотим вам рассказать про минеральную воду. Вот именно минеральной водой можно ингалироваться небулайзером. Неважно, какой производитель будет минералки, нам важно, чтобы она была без газов. Вот, в данном случае мы взяли с бювета минерального источника и будем 7-5 мл вливать в аппарат. Отстегиваем его, открываем крышечку, соответственно, да, и здесь наблюдайте за рисочкой, которая ограничивает вас в миллилитрах. Не все знают, что вот нельзя его наклонять, вот это устройство нельзя наклонять, то есть вот так. Или так, потому как здесь начинает все пениться, и эффекта не будет, соответственно. Масочку мы немножко так уплотним, это для взрослых масочка. Ну и все, я буду включать аппарат, он будет сильно шуметь, но вы здесь увидите, как поднимается пыль, воздушная пыль. Ингалируемся именно воздушной пылью. Такая ингаляция подойдет тем, у кого воспаление дыхательных путей. Начинаем.

я остановлю, всю процедуру до конца показывать не буду. Соответственно, мы делаем это 5-7 минут. Заканчивается тем, что мы просто пристегиваем это все и моем после каждого больного человека, чтобы не было перекрестных заражений, да, от одного к другому ребенку. Очень интересно использовать этот аппарат тогда, когда уже идет глубокий кашель. Смягчение будет отхождение мокроты. Ну и можно использовать тогда, когда и сухой кашель, будет легче дышать и не больно будет происходить этот акт откашливания. Вот так, вот такие есть процедуры, вот такие есть ингаляторы, можно использовать по-разному их. А если вообще у вас нет никаких приспособлений, используйте просто стакан, наливая туда горячую воду и дышите себе на здоровье. Не закрывайте при этом лицо каким-то покрывалом, это совершенно не надо, чтобы не потерять контакт с больным человеком, чтобы он был всегда у вас на виду. Еще одна интересная деталька. Если вы вдыхаете носом, то вы обогащаете свой мозг разными полезными веществами, такими как фитонциды. Если вы вдыхаете ртом, то, соответственно, вы будете лечить бронхолегочную свою систему. Природа является самым лучшим лекарством для нас. Используйте его, это Божий дар.

Когда мы хотим улучшить состояние мышц тазового дна, нужно понимать, что необходим комплексный подход. Нам нужно работать и с осанкой, и с дыханием, и с включением мышц живота, а также учитывать, что наши мышцы тазового дна связаны с приводящими мышцами бедер. Улучшение тонуса мышц тазового дна невозможно без тренировки приводящих мышц бедер. И сегодняшний комплекс посвящен работе с внутренней поверхностью бедра. Для первого упражнения мы ложимся на спину, сгибаем ноги в коленях и слегка отставляем стопы вперед от таза. Руки необходимо расположить подальше от тела, чтобы находить в них опору. Убедитесь, что у вас есть ощущение широких ключиц, макушкой тянитесь от таза. И теперь мы выводим одну ногу, согнутую в колене, наверх. Обопритесь руками в пол, хорошо погрузите опорную стопу, и мы начинаем двигать, рисовать круг коленом на потолке, как будто ваше бедро через колено продолжается таким карандашом, и вы рисуете круг на потолке. Двигайтесь в небольшой амплитуде, плавно и медленно.

Если у вас есть какой-то дискомфорт в тазобедренном суставе, уменьшите амплитуду и скорость. Поменяем направление движения. Если вы давно тренируетесь, и вам легко выполнять это упражнение, у вас хорошая гибкость суставов, вы можете попробовать более сложную версию, когда нога будет натянута, а вторая нога опущена вниз. Руки также будут хорошей поддержкой вам. Продолжайте вытягивать позвоночник через макушку. Подвигайтесь в одном и в другом направлении. Таких кругов можно сделать 6-8, и затем повторите это упражнение с другой ноги. Для следующего упражнения мы вновь лежим на спине, ноги согнуты в коленях и удобное расстояние от стоп до таза. И мы начинаем отводить бедро, позволяя ему опуститься, а таз оставляем неподвижным. Для этого крестцом, это часть позвоночника ниже поясницы, вы прям погружаетесь в коврик, даете стабилизацию таза, и вам помогают руки. Они активны, вы можете слегка вытягиваться через пальцы. И помогает опорная стопа. Повторите так 4-6 раз, и затем позвольте тазу скатиться за ногой. Таз как бы перекатывается на половинку, одноименную с ногой двигающейся. И мы возвращаем все на место. Запомните это движение. И мы немного усложним упражнение. Руки в пальцевый замок за голову. Вытягиваем руки через локти. И организовываем такую поддержку, как будто бы это корзина для головы. Ваши руки хорошо держат вашу голову, а голова, шея расслаблена. И теперь, когда ваша нога будет двигаться в сторону и таз укатываться за ногой, вы будете выполнять сгибание головы, шеи и верхней части грудной клетки. И здесь нам важно сделать выдох. И возвращаясь, сделать вдох. Выдох. Продолжайте тянуться через локти. Ваши руки как бы помогают голове приподняться. И мы поднимаемся невысоко до нижнего угла лопатки. И все то же самое нужно повторить с другой ногой. Для следующего упражнения мы выходим в опору на предплечье. Вы можете положить ладонь. Важно, чтобы опора была не только в локоть, а на всю длину предплечья, вплоть до кончиков ваших пальцев. И здесь мы ставим ногу, которая сверху, на стопу, под удобным углом. Нижняя нога выводится вперед, и важно развернуть ее пяткой к потолку. И мы будем приподнимать ногу. Делайте это без рывка, плавно. Макушкой продолжайте тянуться вверх. Важно, чтобы ваше туловище было хорошо стабилизировано. Опирайтесь для этого на руку. Удержите таз на месте. И мягкими, такими упругими движениями мы приподнимаем ногу. Не обязательно здесь поднимать ногу высоко. Выберите доступную вам сегодня амплитуду. И подстройте дыхание под движение. Выдох. Опускаем вдох. Выдох. Когда ваша нога поднимается, то опорная стопа больше давит в пол, давая телу лучшую стабилизацию. Вы так можете выполнить 8-10 повторений, и нужно сделать все то же самое с другой ноги. Для следующего упражнения мы становимся на четвереньки, ладони располагаем точно под плечевыми суставами, и колени мы ставим близко друг к другу. И убедитесь, что между ладонями и коленями достаточно расстояния, чтобы ваше туловище поместилось туда в нейтральном положении. И пусть у вас будет ощущение, что вы поддерживаете потолок затылком, лопатками и тазом. В этом положении, сохраняя вот эту нейтраль, вытяжение позвоночника, мы отталкиваем руками коврик от себя, двигаемся назад. Важно, чтобы вы не подкручивали таз, и теперь голенями отталкиваемся, двигаемся вперед. Подвигайтесь так несколько раз, убедитесь, что копчик не кивает вниз. И теперь мы одну ногу заводим за другую и будем двигаться в этом положении. Мы смещаем корпус назад, пока вы не подкручиваете таз, пока удерживаете нейтраль в спине. Запомните это движение. Наша цель сейчас в разных движениях и положениях удержать нейтраль спины. Теперь мы возвращаем ногу, и у нас будет такое движение. Мы будем

Сворачивать бедро внутрь, голень стопу отводить в сторону. Мы находим вот эту точку, в которую будет опираться стопа, поднимаем колено и как можно дальше разворачиваем бедро, чтобы колено у нас смотрело вверх. И в этом положении, сохраняя нейтраль спины, мы отправляем вес тела назад. Возвращаемся. Можете подвигаться так несколько раз, настроить это движение. Теперь нам нужно будет все соединить. Опускаем колено вниз. Заводим колено за колено. Двигаемся назад. Возвращаем колено, отводим голень стопу, поднимаем бедро и с ровной спиной уводим вес тела на опорную ногу. И вновь. Таких движений можно сделать 10-12 повторений. И нужно проделать то же самое с другой стороны. Для следующего упражнения нам нужно принять упор на коленях. Мы одну ногу выпрямляем, ставим в сторону, стопу разворачиваем пальцами вперед. И теперь мы выстраиваем линию позвоночника. Вытянитесь через макушки и почувствуйте вот эту единую линию, на которой как пирамидка выстраивается таз, грудная клетка, голова. Важно, чтобы в этом упражнении вы не сгибались и не разгибались, а сохраняли нейтраль. И теперь мы с вами тянемся ягодицами назад, как будто бы мы хотим сесть на опорную ногу на пятку и возвращаемся. Нейтраль в спине мы удерживаем, нога прямая. И попробуйте ногой как бы подтягивать коврик к себе, чтобы у вас появился тонус по всей внутренней поверхности ноги. Итак, мы с вами двигаемся, слегка подтягиваем стопу к себе, ягодицами тянемся назад. И очень важно, чтобы здесь вы не подкручивали таз. Когда вы так двигаетесь, вы будете ощущать тонус по внутренней поверхности бедра, возможно, тонус по ягодице. Если у вас только напрягается квадрицепс, это передняя поверхность бедра, то попробуйте слегка развернуть таз, отправляя копчик как бы немножко вверх и приседать меньше. И когда мы отправляем тело назад, это вдох, и поднимаемся, выдох. Это важно. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Не забывайте подтягивать ногой пол и вытягиваться через макушку наверх. И проделайте то же самое с другой ногой. В следующем упражнении мы вновь принимаем упор на коленях. И ставим вновь ногу в сторону. Нам тоже потребуется активный тонус приводящих мышц. Стопу пальцами разворачиваем вперед и как будто бы немного подтягиваем коврик к себе. Руки можно вывести перед грудью, локти в сторону. Убедитесь, что ваши плечи опущены, а макушка тянется вверх. И в этом положении мы будем отклонять тело в сторону. И пусть у вас будет ощущение, что два бока сохраняют одинаковую длину, чтобы не получилось, что вы просто сгибаетесь в пояснице или в ребрах. Мы отклоняем тело и возвращаем. Хорошо. У нас в этом упражнении будут хорошо включаться диагональные линии. Будут тренироваться мышцы живота. И если вам легко, вы можете добавить небольшое усложнение. Мы опускаемся вниз. В этом положении разворачиваем корпус в сторону. Раскрываем руки, возвращаемся. И раскрываем руки по сторонам, груди наверх. И вернулись. И с дыханием соединяем вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще вдох, выдох, макушкой продолжаем вытягиваться, руками растягиваем себя в стороны и стопа активная. Выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Наше тело создано уникальным, и забота о нем через осознанное движение является Божьим замыслом в достижении прекрасного самочувствия. Помните, движение – это жизнь.

поэтому сегодня я расскажу вам про десерт, который можно сделать без всего этого. Это наш брауни, который мы сегодня будем делать из овсянки, орехов, какао. В качестве сладости мы используем банан и чуть-чуть подсластителя. Причем подсластитель мы берем современного поколения. Если вы

яйца минут 15, чтобы семена немножко разбухли. И сейчас мы, в принципе, просто все смешаем. Вот эту нашу разбухшую овсянку. Овсянка – это хороший источник клетчатки, поэтому обязательно используйте ее в своих блюдах. Сразу кладем сюда какао, кладем сюда разрыхлитель. Так. Чуть-чуть соли, чуть-чуть подсластителя, буквально 1 грамм, потому что он 1:5 по сладости. Сюда мы добавим половинку банана. Целое это будет много на такое количество. У нас сегодня маленький миниатюрный брауни. Так, яйцо. И замешиваем наше чудо-тесто.

0: Ну вот, тесто готово практически за 2 минуты. Мы выливаем его в нашу форму. Пахнет вкусно уже сейчас. А нам нужно добавить сюда немного орехов. Мы их немножечко утопим в тесте, потому что они в разрезе будут и выглядеть красиво, и будут очень вкусными. Все, вот это чудесное тесто можно ставить в духовку. Мы сейчас его поставим буквально на 20-25 минут. Оно поднимется, приготовится. И в конце мы смажем растаявшим шоколадом и добавим лепестки вот таких красивых орешков. Поэтому готовьте с удовольствием. Пусть даже десерты в вашем доме будут полезными, а не вредными.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

0: Когда ребенок маленький и активно растет, родители очень переживают по поводу неизвестного. И к подобным вещам, как появление температуры, относятся очень трепетно. В большинстве своем эти переживания по поводу состояния ребенка не имеют под собой реальных оснований. Но иногда они могут указывать на опасные заболевания. Насколько опасно повышение температуры для ребенка и как ему помочь в этот период, поможет нам во всем этом разобраться и даст конкретные рекомендации эксперт, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы будем говорить о высокой температуре, о повышенной температуре. Давайте с вами сначала поймем, почему вообще у ребенка повышается температура.
1: Но она повышается как защитная реакция на какую-то угрозу. Это может быть вирус, бактерия, грибок, инородное тело какое-то, да, общее восприятие.

0: воспаление или прорезывание зубов, вакцинация, да, выработка иммунитета. Это защитная реакция организма, когда повышается температура и запускается механизм реакций сложных, гуморальных, клеточных, когда у нас активируются антитела, активируется выработка интерлейкинов, активируются фагоциты, которые съедают бактерии. Все вот они работают при повышенной температуре тела. И сами многие вирусы и бактерии, они погибают при температуре выше там, 37, 38, 39 градусов.
1: Даже так. Если у ребенка при болезни не повышается температура, это может о чем-то серьезном говорить, что у него организм, например, не борется?
0: Если это легкое течение болезни, насморк, чуть-чуть покашлял, а не серьезный грипп, то ничего страшного, не обязательно должна быть какая-то гиперреакция. Угу. Да? Если это тяжелые вирусные инфекции, да, бактериальные, то должно быть повышение температуры, как какая-то реакция. Вот такие ареактивные протекания инфекции тоже могут свидетельствовать о каких-то сбоях в организме. Да? И иногда бывает гиперреакция на прорезывание зубов. Если ваш ребенок тяжело переболевает каждый зуб, это не значит, что у него низкий иммунитет. Это, возможно, у него такая сильная реакция на вот это вот воздействие, и вот у него сильный иммунитет, сильный ответ.
1: А какая температура считается нормой для ребенка?
0: Средняя норма 36,6, 36,8. У грудных детей 37, 37,5 в вечернее время. Если ребенок поплакал, также температура поднимается на градус выше, и это вот ничего страшного. Также у грудных детей зависит от температуры окружающей среды. Они очень быстро охлаждаются, очень быстро перегреваются. А то, как вы их одели, у ребенка может варьировать температура на 2 градуса. Более старших детей уже более совершенно терморегуляция.
1: Какую температуру уже точно нужно сбивать?
0: Ну, здесь стоит поговорить о двух видах лихорадки у детей, да, как дети переносят. Бывает лихорадка белого типа и розовая лихорадка
1: красного типа. Вообще не слышала об этом.
0: Да? Наверное, вот если я вам сейчас объясню, вы увидите. Пойду. Знаете, какая у вас, да, у ребенка? Когда у ребенка пик лихорадки, пик температуры, а какие у него ручки? Теплые, розовые и лицо, да, теплое, розовое. Или бледные и холодные. Если бледные и холодные, это температура, это реакция бледного типа, да, белого, это говорит о том, что у ребенка спазм сосудов на температуру. Это опасная температура. Эту температуру мы не сгоним какими-то физическими методами. Вот, противопоказаны какие-то физические процедуры. Такую температуру мы сбиваем лекарственными препаратами и стараемся все-таки ниже 38,5. Да? Если у ребенка лихорадка красного типа, ручки теплые, ручки могут быть влажные, красные, значит, сосуды расширены, терморегуляция проходит, мы можем держать такого ребенка, если нету фибрильных судорог, судорожного синдрома, да, вот тогда мы можем сбивать температуру 38,5, 39, да, мы выдерживаем этот промежуток. В течение там, 3 дней вы можете, да, держать, если вы держите такая температура. И на фоне такой температуры происходят все защитные реакции, борьба с вирусами. Если температура идет за 38,5-39, 40, мы такую температуру снижаем разными способами.
1: О градусниках поговорим. Сейчас огромное количество градусников, особенно там, для малышей. Чем они отличаются и какой лучше выбрать?
0: Существуют градусники термометры ртутные. А вот у нас тут представлен ртутный, да, термометр.
1: По старинке, да.
0: Да.
1: Все мы его знаем.
0: И на самом деле, вот самый достоверный, да. У нас в больнице, если мама приходит, говорит, прибегает, ой, у меня у ребенка 40, я сначала поставлю вот ртутный термометр, потому что иногда мама померила электронным, иногда она инфракрасным померила, и могут быть недочеты. Все-таки вот мы больше доверяем, перепроверяем такие.

0: градусником. А желательно, если вы выбираете ртутный термометр с ребенком, выбирать в аптеках те термометры, у которых вот внутренняя колбочка с ртутью идет в защитной пленке. Это значит, когда падает термометр, он разбивается. Знаете, как защита стоит на автостеклах? Стекло не разбивается, оно остается на пленке.
1: Разбитым,
0: также у нас остается пленка, кокон, и в ней ртуть. Не рассыпается, мы не собираем, не вызываем там бригаду. Да? Вот это, что говорится о ртутных градусниках. Самые достоверные, надежные, да, старинки. А электронные. Проверяйте батарейки. Вот такой совет, да?
1: А как их проверишь? Ну, наверное, надо сравнивать, да, просто
0: да, с да. Вы периодически оставить. Вот им пользуетесь и потом сравниваете. Если вы видите, что ребенку явно плохо, а он вам показывает 35,3, или наоборот, если он вам начал показывать 40, ну, тут явно не 40, да, вы проверяете. Или иногда сам градусник может об этом оповестить. А читайте инструкцию. На некоторых электронных термометрах в инструкции указано, после того, как издается звуковой сигнал, да, мы включаем, запищал, ставим, меряем температуру, пищит. Мы вынимаем, смотрим, о, нормально, так вроде 37, а ребенок горячий. В инструкции указано, подержите градусник еще 5 минут после звукового сигнала, 3 минуты, и достаете. И вот тогда температура будет достоверна. Да, читайте инструкции при использовании электронных термометров.
1: Я на самом деле всегда вытаскивала после
0: звукового сигнала. Ну, возможно, у вас на градуснике такая. Ну, добрая половина, да-да. Вот. Еще зависит от места применения. Вот на звуковой сигнал. Подмышечной области, допустим, мы должны 5 минут выдержать. Если мы ректально вставляем, да, ребенка, это же будет другая температура, в ротовую полость, в уши, там... Температура может варьировать на полградуса, норма температуры, да, если у нас подмышечной области ниже, там ректально у ребенка будет выше. Да? Вот, это мы учитываем. Существуют инфракрасные градусники, очень удобно, измеряется, да, на крупных сосудах, он включает на крупных сосудах, лоб, виски, шея, но у очень активных детей он также мало информативен, потому что ребенок крутится, а температура должна быть измерена в покое, ребенок сидел, встал, а если ребенок побежал, это у нас добавляют градусники, да. Также существуют полоски. Полоски мы прикладываем, у нас там синий, зеленый, красный цвет ко лбу приложили, но это как экстренная мера. Мы приложили, увидели за 38, дальше меряем, перепроверяем.
1: Все-таки самая достоверная температура под мышками?
0: Достоверно она будет везде.
1: А.
0: Да. Если это не женщина. Ну, вот эти 36,6 это под мышками, да, общепринятые. Кто-то меряет, во рту будет выше, да, в ушах тоже выше. Ну вот. Единственное, не применяется под мышками, это у женщин, кормящими грудью. Ну, при лактации, да. Ну, наверное, знаете. Ну, большей частью дети мы меряем так.
1: Методы снижения температуры какие?
0: Методы у нас делятся на медикаментозные и на физическое охлаждение. Да? Ну, начнем, наверное, да, с физического охлаждения. Гидротерапия очень успешна. И также воздухом. Если ваш малыш затемпературил, да, у него лихорадка красного-розового типа, да, ручки тепленькие, холодненькие, мы нашего малыша раздеваем. Мы снимаем памперс, да, оставляем его в трусиках, там, кладем на пеленочки, не жалеем штаны. Пусть малыш охлаждается. У них очень хорошая терморегуляция через кожу. Он охлаждается. Да? Мы не перегреваем, ребенка не кутаем. Если ребенок только заболевает, у него насморк, да, температуры еще нет, мы ребенка одеваем тепло. Как только у ребенка поднимается температура, мы его раздеваем. Комната должна быть проветренная. Это у нас физическое охлаждение, охлаждение воздуха.
1: Надо же, меня всегда держали под тремя одеялами.
0: А это уже следующий метод, да, когда мы ему даем горячую жидкость, мед, лимон, поем, и мы вызываем потоотделение, и мы нагоняем эту температуру, запускаем, активируем это механизмы. Да, это другое. Но если у вас повседневно ходит ребенок, мы его охлаждаем, раздеваем при розовом типе. Если у ребенка бледные руки и конечности, мы их сначала постараемся согреть, теплыми носочками, надо там немножечко растираем. Если не удается перевести в розовый тип, мы применяем спазмолитики, да, нож. Чем опасен вот этот белый тип сосудистый? У нас, помимо того, что сужены сосуды, мы его будем нагревать, мы его внутри нагоняем, у нас возникает отек мозга, да, инфекционно-токсический шок, и также возникает надпочечниковая недостаточность. Это тяжелое состояние, поэтому белого типа лихорадки мы

0: относимся аккуратно. Гидротерапия. Для таких маленьких детей мы применяем локальное воздействие. Носочки, тряпочка. Угу. Маленькие тряпочки для ручек и побольше тряпочка на лоб. Мы смачиваем в холодной, в ледяной воде. Немножко ребенку не понравится, мы его успокоим. Если ребенок уснул, не надо мучить его, да, не надо ему постоянно менять, надевать. Если ребенок просыпается и беспокойно от этого, пусть он поспит. Как только угу. он просыпается, да, мы продолжаем это. Вот, мы надеваем ледяные носочки, вот, холодные, вот, на ножки, если розовый типа лихорадка, да. А на ручке...
1: Они должны быть прям очень мокрые? Или их надо отжать?
0: А, мы чуть-чуть... Ну, чтобы не текло, не капало, да? Мы можем положить на клееночку или себе на руки там клеенку, чтобы он... Но они должны быть влажные, угу. да? У нас должно что-то испаряться, происходить теплообмен, угу. да? Физика наша, да? Потом на лоб, область крупных сосудов. Голову, голову мы ребенку не трогаем. Угу. Вот именно лоб, только область лоб. Крупных сосудов. Да, смотрите, чтобы в уши нас ледяная вода тоже не заливала. У малышей там короткие эти проходы, угу. широкие. И область запястья. Вот. Это наша гидротерапия. Она действенна. Если лихорадка розового типа, да, если она пошла за 38,5, мы видим, что нужно что-то делать, попробуйте начать с этого, если ребенок хорошо переносит. Если вы начнете, очень часто температура падает, и вам не придется медикаментозно. Более старших детей мы можем взять простыню холодную, без головы обернуть ребенка, если ребенок хорошо переносит. Если какие-то негативные реакции, да, мы можем его просто обтирать, угу. взрослого ребенка, да, те же самые носочки.
1: А маленьких детей вот заворачивать не стоит?
0: Смотрите на реакцию ребенка. Лучше не стоит. Просто у маленьких детей генерализованный ответ. Он в ответ на это ледяное обвертывание может остановить дыхание рефлекторно. Да, это опасно, мама может растеряться. Если мама опытная, подкованная, да, и если есть какие-то судорожные синдромы, мы вот это все не применяем. Угу. Да? Если какие-то заболевания почек, мы также локально температуру, холод не используем. Угу. Вот это полное обвертывание. Вот. Дальше, если мы переходим к медикаментозному лечению, да, существуют вот для детей разрешенные препараты, это нурофен и парацетамол. Мы не используем детям аспирины, нимесулиды, вот эти все взрослые препараты детям не используем. Это многие взрослые говорят, бабушка так лечила, и у нас пройдет. Нет. Да. У нас были случаи тяжелых кровотечений, желудочно-кишечных, носовых у детей после приема 3-4-дневного, 7-дневного приема аспирина на дозировке. Потому что у детей угнетается кроветворение, последствия для печени. Именно аспирин – это все-таки взрослый препарат. И также идет ножпа и супрастин. Супрастин, если ребенок аллергик, а ножпа, если у нас сосуды спазмы, да, при белого типа лихорадки. Угу. Мы возрастные дозировки берем эти лекарства, да, там 2,5 мл на килограмм веса. Это мы читаем в инструкциях, это мы консультируемся с врачами, да. Если вдруг не помогает, лихорадка держится, да, мы обращаемся за помощью. Также важно сказать, что все вот парацетамолы, нурофены мы используем не больше 3 раза в сутки, 3 раза в день, чередуя между собой угу. и подбирая под ребенка. Да, они есть в свечах, дети. Тех, если это рвота, ротавирус, мы ставим свечки. Если угу. это там вот нету там жидкого стула угу. ребенка, да, если ребенок лучше переносит свечи, если это уже взрослый ребенок, не нужно его мучить свечами, дайте ему сиропы сладкие, таблетированные формы, да, что лучше переносит ребенок. У каких-то детей больше чувствительность к нурофену, у каких-то к парацетамолу. Угу. Да? Это мамочка подберет сама. Если
1: хорошо, да,
0: лучше чередовать. В этот раз мы дали парацетамол, в следующий раз мы даем нурофен. Угу. Да, каждый препарат не больше 3 раза в сутки.
1: Угу. У некоторых детей до 5 лет случаются так называемые фибрильные судороги.
0: Фибрильные, да.
1: Угу. Как к ним относиться? Что в этих случаях делать? Как можно помочь?
0: Да, но фибрильные судороги – это особенность нервной системы на вот такую высокую температуру. Угу. Фибрильные судороги для ребенка опасны. Возникновением статуса, судорожного статуса, отека мозга, поэтому мы обязательно при любых подергиваниях на фоне температуры обращаемся к специалистам, да, чтобы в дальнейшем мы уже были к этому подготовлены, да, врач

0: проводит нам ЭЭГ мозга, все проверяем, да, чтобы не допустить тяжелых осложнений. Да? И мамочка должна знать, если у ребенка были фибрильные судороги, мы не держим ребенка 38-38,5, 39, мы не ждем, когда у него там выработается иммунный ответ, мы снижаем температуру с более нижних цифр. Как с этим бороться? Ну, борьба – это снижение температуры. Мама должна как можно быстрее снизить температуру и обратиться в медицинское учреждение. А там уже будут противосудорожные препараты применяться. Но обычно это купируется. Оно не длительно, ребенок длительно вот в этих судорогах не пребывает. Его немножко начинает трясти, мама начинает снижать температуру, это купируется. Да.
1: Ну, несмотря на то, что мама снизила температуру и стало легче, все равно нужно обязательно
0: обратиться. Если был эпизод фибрильных судорог, вы обращаетесь, да, и проходите консультацию у невролога.
1: А какие еще есть случаи с повышенной температурой, когда тоже обязательно надо вызвать врача или скорую помощь?
0: Да, это если появляются угрожающие жизни там, состояния, симптомы. Мы уже сказали с вами судороги, да. Если ребенок начинает запрокидывать голову, да, явление менингита, ему больно разгибать ноги, сгибать ноги. Если температура держится на высоких цифрах 39 дольше 4 суток, если мама не справляется сама. Если у ребенка появились какие-то высыпания, мама вызывает врача, и особенно кровяные высыпания, да, вот менингококковая инфекция. Чем раньше мама обратится к врачу, тем лучше для мамы. Не нужно сидеть с ребенком. И если что-то вы видите, меняются зрачки, размеры, формы зрачков. Вот, если длительная рвота, сопровождается рвота, жидкий стул, у ребенка обезвоживание, ребенок плохо пьет. Вот эти симптомы должны насторожить маму, обратиться к врачу.
1: Обязательно, да, вызвать скорую помощь.
0: Да, да, лучше нужно. Даже скорую помощь.
1: Спасибо вам большое, что вы так подробно нам рассказали, как в такой острой ситуации себя вести. Потому что, на самом деле, даже я, мама троих детей, не все знала и даже не могла об этом подумать. Спасибо, всего вам хорошего, и пусть ваши детки будут всегда здоровыми. До свидания.
0: До свидания.
1: Всего доброго. Подведем итоги. Повышение температуры – это физиологическая защитная реакция организма. При высокой температуре постарайтесь обеспечить оптимальные для организма условия для борьбы с инфекцией. Доступ свежего воздуха в помещении, его увлажнение, снижение комнатной температуры до 22 градусов, облегченная одежда, обильное питье, щадящий режим питания. При угрожающем жизни состоянии необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Берегите себя и своих малышей!

Здравствуйте. Мне очень нравится, что многие россияне стараются быть на природе. Свежий воздух – еще один важный фактор, который предупреждает возникновение отрицательного стресса. Мы говорили уже об этом. Он дает возможность получить положительные эмоции, как следствие положительного стресса. Кстати, если у нас на природе есть умеренная работа в саду или на огороде, это тоже полезно. Это уже относится к блоку физических упражнений. В особенности, если это сочетается с активными физическими упражнениями, плюс глубокое дыхание. В пребывании на природе есть преимущества, которые позволяют снизить сам по себе стресс. Это созерцание и размышление. Только природа может дать нам возможность увидеть совершенство Божьего творения. Я хочу начать с примера, который однажды имел в «Горячем ключе». Дело в том, что однажды я вышел погулять со своим сыном и наблюдал за звездами. Сосед, увидев меня, тоже стал смотреть на звезды. Он был экспертом по звездам и показывал мне разные созвездия.

«Как чудесно Бог создал все на небе», — сказал я, когда услышал комментарии различных созвездий, на что сосед мне ответил: «Бог слишком далеко, такого порядка здесь не будет». Но мне вспомнилась молитва «Отче наш», слова, которые звучат там: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». На эти слова мне хотелось бы обратить ваше внимание. Ведь Бог желает упорядочить нашу жизнь. Упорядоченная жизнь – это жизнь без стресса, как это существует на небесах. И молитва, по сути, и говорит, что, смотря на природу, ты можешь упорядочить свою жизнь, сделать ее такой же порядком с помощью Божьей. Вот как пишет об этом известная христианская писательница Елена Уайт в своей книге «Служение исцеления». Христос любил собирать своих учеников и вообще людей под голубыми небесами, на травянистом склоне, холме и на берегу озера. Здесь, окруженный своими творениями, он мог направить их мысли от искусственного к первозданному. В картинах жизни и развития природы он раскрывал принципы своего царства, поднимая глаза к Божьим холмам и созерцая чудесные дела Его рук, люди могли усвоить драгоценные уроки божественной истины. В будущем эти уроки божественного учителя повторялись в их мировоззрении, когда они смотрели на картинки из природы. Их мысли уже обращались к возвышенному, а сердца находили отдых и очень важный фактор – покой. Смотрите, как Иисус Христос учит своих учеников на примере природы тушить отрицательный стресс. Я хотел бы зачитать вам Евангелие от Матфея, 6 главу, с 26 по 31 стих. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, пишет дальше Священное Писание, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мепаче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, во что одеваться, ибо Господь сам позаботится об этом». Слово «не заботьтесь» в данном случае нужно понимать, что мы не должны чрезмерно беспокоиться, не должны позволять отрицательному стрессу влиять на нас и руководить нами. Вы никогда не увидите Бога, но вы сможете обрести спокойное состояние, когда наблюдаете за совершенством природы, созданной им. Как пишет об этом Священное Писание в Римлянам 1 главе, в 20 стихе: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Я не знаю, какое качество товара вам больше всего нравится. Может быть, отечественное, может быть, немецкое, может быть, шведское или какое-то другое. Но доверяете ли вы качеству Бога, который предлагает нам посмотреть на совершенство этого мира, как вот я смотрю сейчас на этот цветок, и он во всех отношениях совершенен. И доверяя Богу, вы видите качество. В этом почерке Бога рождается вера в абсолютное доверие и в абсолютное спокойствие. И уже нет места страха. Еще одним преимуществом является возможность увидеть Божье совершенство, противопоставляя его серой несовершенной человеческой среде обитания. В городской среде нам часто приходится сталкиваться с несовершенством. Разбитое стекло, корявый забор, серый дом, да мало ли что может встретиться за день.

Все эти несовершенства человеческой деятельности, они угнетают нашу психику, вводят нас порой в депрессивное состояние. Но если вы чаще будете проводить время на природе, у вас появится возможность развить оптимистичный взгляд на жизнь, укрепить свою веру в то, что Господь позаботится о вас. Кстати, в условиях городской жизни вы также можете находить минуты созерцания природы. Вы можете просто подойти к своему комнатному растению и посмотреть на него. Но не просто посмотреть, потому что нужно посмотреть, а увидеть красоту стебля, красоту цветка, который представлен здесь, как расположены листы, как они геометрически расположены, как они красивы по цвету, какие жилки они имеют. И поверьте, если вы посвятите этому не одну минуту, а может быть 10 даже минут, слишком много времени, но 10 минут поможет обрести вам удивительное чувство спокойствия и вдохновения к жизни. Ведь человек, как мы читаем в Библии, сотворен по образу и по подобию. И со временем в результате греха мы потеряли это преимущество, стали больше беспокоиться, суетиться. Но через жертву Иисуса Христа мы можем восстановить, упорядочить нашу жизнь, снижая риск возникновения зависимости тем самым. Итак, первое, что нам нужно сделать в своей жизни, продолжайте по мере возможностей пребывать на природе. Принцип созерцания очень важный. Стремимся увидеть в природе упорядоченность, которая свидетельствует о мудрости и о силе Божьей. И пусть благословит вас в этом Господь. И помните, выход есть.

концентрация вредных веществ в автомобильных пробках часто превышает предельно допустимые нормы на 150%. Но в квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких.

0: все, что я делаю для Бога, не приносит результата. У вас когда-нибудь возникали подобные мысли? Действительно ли Бог ждет от нас сверхусилий в служении и какого-то великого результата? Поговорим об этом сегодня. На наши вопросы отвечает священнослужитель Михаил Сергеевич Варенов. Михаил Сергеевич, рада вас приветствовать.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Иногда у верующих людей возникают такие мысли. Вот я хожу в церковь, я служу Богу, я стараюсь жить плодотворной христианской жизнью, даже много усилий для этого прикладываю, но мне кажется, все мои усилия идут прахом, никакого результата нет. Непонятно, приношу ли я пользу людям, церкви, обществу, окружающие не хотят слышать Евангелие. Вот что вы ответите на подобные заявления?
1: Да, действительно возникают такие мысли, особенно когда ты много вкладываешь сил, времени, порой даже жертвуя своим личным временем или отношениями с семьей, чтобы принести какую-то пользу другим людям или обществу, занимаясь служением в церкви или волонтерским каким-то служением. Но происходит так, что ты не видишь результата, не видишь отклика со стороны людей, благодарности.

0: Дарного. И закрадываются такие мысли о том, что стоит ли оно того, видит ли Бог мой труд, значит ли что-то это мое служение. Я хочу рассказать одну историю. Это история об одном голландском художнике XIX века. Он родился в семье протестантского пастора. В семье было 6 детей. И этот ребенок был самый трудный из всех. Гувернантка, которая их воспитывала, считала, что из него ничего хорошего не выйдет. И, в общем-то, это был достаточно такой трудный и неприятный ребенок. Когда он повзрослел, он начал увлекаться живописью, и картины его, они тоже никому не нравились, они были не очень красивые, как картины его современников, их не показывали на выставках, и они не очень хорошо продавались. Многим они казались даже не просто некрасивыми, но и безобразными. За свою жизнь он написал около 900 картин, и всего лишь несколько ему удалось продать, да и то по очень скромной и ничтожной цене. И поэтому художник этот прожил в бедности, едва сводив концы с концами. Немного помогал ему его родной брат, но в целом он прожил бедную жизнь. Но очень страстно любил вот это свое занятие, очень любил живопись, считал ее своим призванием и даром от Бога. Хотя при этом никто не мог этого из людей подтвердить, потому что он видел, что его труд не был никому нужен. Возможно, поэтому этот художник часто страдал от депрессии, а под конец жизни еще и лечился в психиатрической лечебнице. И одну из своих картин он написал как раз в знак благодарности своему врачу, который ухаживал за ним уже даже после выписки. И он написал эту картину, художника звали Поль Гоше, а картина, которую он написал, портрет доктора Гоше. Вот, то есть на ней мы видим художника, который, точнее, на ней мы видим вот этого доктора, который выслушивает депрессивные мысли художника.
1: То есть доктора звали, да, Поль Гоше.
0: Доктора звали, ага, Поль Гоше. Он выслушивает депрессивные мысли художника, и на лице его отражена меланхолия. Это была одна из последних работ этого художника. Вскоре после этого он скончался в результате ранения из револьвера в область сердца. По одной из версий он застрелил себя сам, по другой какие-то соседские мальчишки случайно или специально выстрелили в него. Никто не знает, но вот так вот он умер в безвестности, не получив признания своего труда, своего дела со стороны других людей.
1: Но вы не называете намеренно пока имя этого художника, да?
0: Да, этого художника звали Винсент Ван Гог. И его картины входят в число самых дорогих картин в мире на сегодняшний день. И самой дорогой является вот эта картина «Портрет доктора Гоше», которую продали через 100 лет после смерти художника за рекордные тогда 82 миллиона долларов. Хотя при жизни труд этого художника так и не был оценен. Эта история, она напоминает то же самое, что происходит и с нами. Когда мы пытаемся сделать что-то полезное, сделать что-то хорошее для других людей, мы служим в церкви, и мы часто похожи на этого художника. Мы трудимся и вкладываем душу, а результат кажется ничтожным и никому не нужным. Но Библия показывает нам, что Бог видит истинную ценность труда, даже когда ее не видит и не признает никто другой, и даже мы сами. Он ценит не столько видимый и оглушительный результат, сколько верное сердце и усердие, с которым мы это делаем.
1: То есть самое главное – внутреннее наше состояние, да?
0: Да.
1: А не результат. Потому что вот если брать действительно за основу вот эту историю очень интересную о художнике, которую вы рассказали, вот если честно, мне бы не хотелось жить так, ну, как христианке, мне бы не хотелось так жить, когда ты постоянно пребываешь в какой-то депрессии, в каких-то метаниях душевных, ты не понимаешь вообще, нужен твой труд или нет обществу, эти картины, они не находят отклика в душе твоих современников, а то, что будет после твоей смерти, тебе ведь уже все равно. То есть Ван Гог, он не знает, что произошло с его картинами после смерти. Вот если бы он знал, если бы он хоть что-то застал, ну, при жизни,

0: Я думаю, с легким сердцем бы он ушел из этой жизни и с радостью. Поэтому как-то для меня этот пример, ну, он очень трогательный, конечно, но как будто немного сомнительный. А неужели Бог действительно учит нас просто вот, ну, как бы смиряться со своей участью, смиряться с тем, что нас не слушают, не хотят люди слушать Евангелие, нерезультативна наша деятельность, да, христианская, и только когда-то на небесах, может быть, мы узнаем, что она приносила пользу.
1: Да, наверное, пример этого художника – это более крайний пример. Угу. Мы редко, когда кто из нас испытывает подобное же, когда ты занимаешься и вообще не видишь никакого отклика со стороны других людей. Вот. Но все же он тоже делал любимое дело. Неспроста же он написал почти 1000 картин.
0: То есть он все-таки продолжал писать.
1: Он продолжал это делать, но вот делал это, получается, только сам для себя. Вот я хочу открыть библейскую историю, которая показывает нам как раз, что как видит и оценивает Бог наш труд. Это история о том, когда пророк Самуил избирал будущего царя среди сыновей Иессея. И он смотрел на внешность и статность старших сыновей, но Бог ему сказал: «Не смотри на внешность, потому что я смотрю не так, как смотрит человек». Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. То есть для Бога важно сердце человека. Хотя Самуил, он тоже вроде бы Божий пророк, но он этого не мог понять, даже будучи наученный горьким опытом Саулом. Ведь Саул был как раз таким царем, которого когда избрали, он был очень красивый и очень высокий, как сказано о нем, от плеч выше всего остального народа. Да. И, видимо, по этим же критериям Самуил избирает нового царя, попадая вот в ту же самую ловушку, думая, что именно впечатляющая внешность – это и есть показатель богоизбранности. Но Бог ему сказал, что это человеческий взгляд, человеческое зрение поверхностно, а Бог смотрит в самую суть, Он смотрит в сердце. Слово «сердце» в Библии означает внутреннюю сущность человека, его характер, его волю, его преданность. И Бог избирает себе человека по сердцу, Он избирает Давида, самого младшего и незначительного из всех сыновей, которого даже не позвали на встречу с этим пророком, когда он пришел, вся семья собралась, все сыновья собрались, а Давида не позвали, он занимался своей обычной работой, пас овец. И, в общем-то, и работа, которой он занимался, да, вот это вот дело, оно тоже было низкостатусным, пасти овец, да, низкостатусным занятием. Но, тем не менее, о Давиде было сказано, что он муж по сердцу Божьему, и ключевым в его избрании было не то, что Давид сделал к тому моменту, а именно каким было его сердце. Бог оценивал его верность в том малом деле, которое было ему поручено – пасти овец. И где-то в лугах, вдали от глаз отца и братьев, он делал простую работу, он заботился об овцах, водил их на пастбище, поил их, водил их к тихим ручьям, да, где они могли напиться, кормил, выводя на зеленые пастбища. Он делал невидимую работу, за которую его никто не хвалил, никто его не оценивал. И не было зрителей, чтобы аплодировать его храбрости, когда он сражался со львом и медведем, чтобы защитить своих овец. Никто не мог этого увидеть, никто не мог этого подтвердить. Но Бог видел, и Бог был его зрителем, и он видел его верное сердце в том малом деле, которое было ему поручено, и поэтому доверил ему управлять судьбой целого народа. И вот первый вывод, который я хочу сделать, в том, что Бог смотрит не на статусность и важность служения, а на верность в том невидимом деле, которое поручено. Верность в том невидимом деле, которое тебе поручено.
0: На первый взгляд может казаться эта работа овцепаса, да, так скажем, пастуха, слишком простой и обыденной. Но вот лично для меня это, как бы, я думаю, что эта работа, она сопряжена с немалыми трудностями, потому что надо стадо водить на хорошие луга. Если трава высохла, надо искать другие пастбища, да? Надо, опять же, защищать от диких зверей, чтобы овечки были здоровыми, откормленными. То есть

0: В общем-то, это ответственность немалая. Может быть, для людей того времени это было обычное дело, да, они скотоводчеством занимались, да. Но вот лично для меня это, ну, профессионализм это требует, это дело.
1: Ну да, конечно, требует. И в особенности, наверное, когда дело касалось угрозы со стороны, то есть когда нападал дикий зверь пытался отнять овцу, и Давиду приходилось ее защищать, вот, наверное, в этом наибольше проявилось его, его профессиональные пастушеские качества. Вот. Но здесь я хочу отметить, что даже если вы делаете то служение, которое не у всех на виду, которое не поощряемо другими людьми, никто не рукоплещет вам за это и не похвалит и не ободрит, но делаете это добросовестно, значит, у вас верное сердце, и Господь это видит и ценит. Второй пример – это вдова, которая положила две лепты в сокровищницу храма. Лепта была самой мелкой монетой в обращении на тот момент. Если сравнить это с сегодняшним днем, то какая сейчас самая мелкая монета? Но это была та монета, это была та монета, на которую можно было купить, да, что-то съестное все-таки купить. Может быть, там кусок хлеба или еще что-то, да, такое.
0: Сейчас, может быть, это 100 рублей даже.
1: Ну, нет, 100 рублей это многовато. Я бы сказал 10 или 20, вот по нынешнему.
0: Сейчас на 20 даже ты в общественном транспорте
1: по нынешнему, да, в общественном не проедешь, но что-то купить из еды все-таки можно, да. И с практической точки зрения этот дар никак не мог повлиять на бюджет храма. Ну что вот она положила эти деньги? Могла бы и не класть. Никто бы от этого, никто бы не заметил даже. Но тем не менее она положила, и Иисус, интересно, как Иисус оценивает этот дар, он говорит следующее. «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». То есть пусть даже этот дар ничего не значит для храма, но он так много значит для этой женщины, и поэтому этот дар ценный и большой с точки зрения Божьей. То есть Иисус здесь переворачивает привычное представление о ценности и показывает, что ценность дара определяется не его собственной стоимостью, а его стоимостью для дающего. То есть сколько этот дар стоит для самого вот, жертвователя. Да? Для богатого человека две лепты ничего не значит, а для бедного человека это значит все. Как здесь сказано, она дала все пропитание свое. Такой пример из жизни, вот когда появляется какая-то мелочь в кошельке, мы же сейчас не пользуемся обычно такими деньгами, да? Что нам с ней делать, с этой мелочью? Я ее обычно отдаю своим детям. Для меня она ничего не значит, она никаких моих практических задач не решит, а для них это много, для них это важно. Они там себе в копилочку складывают, когда-нибудь что-то, может быть, на это и купят. Для них это более значимо, а для меня нет. Я по сравнению с ними богаче, по сравнению с своими детьми. Так вот и с этой вдовой. Для нее эти две лепты значат много, и это не просто деньги, это все ее пропитание, в котором она себе отказала. И потому ее дар чрезвычайно ценен. И урок этой истории, он не о деньгах и не о пожертвованиях. Иисус не ставит в пример эту вдову и не говорит нам, что мы должны тоже жертвовать последнее, даже когда у нас совсем нету денег. И точно так же он здесь не осуждает богатых, что для них дар этот ничего не значит. Иисус здесь производит переоценку ценностей, и он показывает, что дар этой вдовы, который всем вокруг кажется незначительным, на самом деле в глазах Божьих он ценнее всех остальных, потому что дорого стоил для самой этой женщины. И урок, который содержится здесь для нас, в том, что когда мы жертвуем свои силы для служения Богу, Господь обращает внимание не на видимый результат, а на наше старание, на наше усердие, на то, чего мне это стоило. И Он оценивает по усердию. И поэтому, оценивая сами свой труд, мы должны смотреть на это не с точки зрения результата, что у нас получилось в результате, да, а то, насколько мы старались. То, насколько мы прикладывали старания, усилия, усердия. И мы всегда можем похвалить себя за это, потому что мы знаем, о себе, что мы не лентяи, мы делали все, что могли, мы вкладывали.

0: вкладывали немалые усилия, но просто результат оказался не такой впечатляющий, может, как нам хотелось бы.
1: Ну вот, Михаил Сергеевич, все-таки в связи с этим вопрос. Что если, ну так скажем, да, утрированно, может быть, все будут так думать, что главное ведь, что у меня в сердце любовь и желание помогать. Но я буду делать по минимуму. Ведь, ну что отдала вдова? Мелкие монеты. И я тоже приложу маленькие усилия. Как бы больших никогда не буду прикладывать. Ну, то есть, как бы результат не важен, какой-то вот великий и значимый. Даже маленький результат важен. И поэтому я всегда вот буду как бы согласна этому принципу жить. Но тогда получится, если у нас в церкви будут только одни, ну, простите, бедные вдовы, но никто не будет жертвовать большие суммы, мы не сможем ремонтировать храмы, мы не сможем заниматься благотворительностью. У нас всегда будет в церковной казне только две лепты. Угу. А тогда что мы как церковь, как христиане сможем сделать?
0: Да, вот как раз пример вдовы и показывает, что мотивация жертвователя не может быть такой, что ты думаешь, что, ну, какая разница, буду делать мало, все равно это Бог видит и ценит. Как раз-таки сам человек, сам дающий, сам тот, кто вкладывает свои усилия, его усилия значат что-то, если они что-то для него стоят. То есть если он действительно жертвует своим временем, своими силами, и если он при этом чего-то лишается сам для себя, да, то есть он где-то пренебрегает своими личными интересами, возможно, да, или своей личной какой-то жизнью, то, чем он бы мог заниматься.
1: То есть для вдовы, да, я поняла, для вдовы все-таки это был не минимум, для нее это был максимум.
0: Да, для вдовы это был максимум, и также для нас это должно быть максимум, максимум усилий, максимум стараний, да. Именно так оценивает Бог по нашему вкладу. Вот. Ну и еще все-таки я хочу подчеркнуть, что притча эта, она не о нашей жертвенности в церкви, то есть не о том, что мы должны жертвовать много денег или мало денег, она скорее о вот этой вот переоценке, о том, как смотрит Бог на эту ситуацию. И третью историю еще хочу привести, это притча о талантах, и обратим лишь только на один аспект этой притчи, на соразмерности. Хозяин, отправляясь в дальнюю поездку, раздал трем своим слугам таланты. Да, это некая сумма денег. Одному дал 5 талантов, другому 2, другому 1. И вот как сказано в тексте. «Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе и тотчас отправился». То есть здесь ключевые слова – каждому по его силе. Каждому по его силе. То есть от раба с двумя талантами не ожидалось результата в 5 талантов. И от него ожидалось именно результата в 2 таланта. А от раба с одним талантом не ожидалось результата тоже в 2 таланта, а ожидалось именно, чтобы он использовал свой один талант, да, и принес такой же результат. То есть Бог каждому дал дары и возможности по его силе, в соответствии с его способностями, с его возможностями. И поэтому от нас Бог не требует сверхусилий, не требуется какой-то особой гениальности. От нас требуется только верность в том, что мы можем. В том, что мы можем. И, на мой взгляд, это очень освобождающая мысль, потому что значит, что вам не нужно переламывать себя. Вам нужно делать только то, что вам по силам. И при этом каждый труд, он важен, даже если он кажется вам малым и незначительным. Интересны здесь слова, которые сказал Иисус ученикам, предупреждая их о том, что в их миссионерском путешествии их будут подстерегать различные опасности. Он написал это таким образом, что они будут уязвимы и беззащитны, как овцы среди волков. И вот он говорит о тех людях, которые окажут им поддержку в этой ситуации. Матфея, 10 глава, стих 41 и 42. Он говорит так. «Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно, говорю вам, не потеряет награды своей». То есть что мы здесь видим?

Даже тот, кто не был апостолом или пророком, но он оказал поддержку ему, он получит равную с ним награду. И вот даже последний стих обратим внимание. «Хотя бы напоит только чашей холодной воды». То есть минимальную окажет

0: даже что-то минимальное, но делать нужно.
1: Лучше, чем ничего.
0: Да, это лучше, чем ничего. Если уже вы вообще ничего не можете делать, то вы хотя бы можете поблагодарить другого человека за его труд.
1: Ну вот главное, мне кажется, здесь все-таки и не обманываться, и себя не успокаивать тем, что, как я уже сказала, что минимума хватит. Главное сердце, главное, я же верю в то, что Христос мой Спаситель. Я принял вот эту весть, и хватит, буду остальное делать, ну, просто вот по маленьким своим силёнкам. И я думаю, что иногда наша проблема в том, что мы могли бы делать больше, но мы почему-то этого не делаем. Но я имею в виду в служении Богу, в служении церкви, людям церкви, приближенным к людям к церкви.
0: Поэтому здесь важен урок, который дает нам притча о талантах. Если бы мы могли делать больше, то значит, мы должны делать больше. Да? Каждому по той силе, которую дал ему Бог. Нельзя обманываться и преуменьшать свою силу. Вот. Но в то же время нельзя чрезмерно переживать и думать о том, что я вкладываюсь, тружусь, а не видно того результата, который бы хотелось бы увидеть. И еще хочу отметить вот что, что Господь ценит наш труд, даже если он малый, и даже если у нас получилось не идеально. В этом плане Господь смотрит на нас реалистично, он не перфекционист, что касается нас и требований к нам. Он не ожидает от нас слишком больших результатов. И вот как написано в Псалме 102, интересно. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его». Ибо он знает состав наш, помнит, что мы персти. То есть Бог помнит, что мы сотворены из праха, что мы ограничены и слабы. И он поэтому относится к нам более снисходительно, даже чем порой мы сами.
1: Ну, как мы к своим детям, надеюсь, в лучшем случае. Все-таки мы понимаем, что они дети. Да?
0: Да. Главное для него – это усердие и верное сердце. Когда я учился в школе, мне моя мама внушила одно убеждение. Она говорила, что оценки – это не главное, а главное, что ты честно делаешь свою работу, как можешь. То есть, если ты честно учишься, не списываешь, то стараешься. И вот это самое главное. И она меня никогда не ругала за тройки или двойки, которые я иногда получал. И я чувствовал себя поэтому спокойно, и у меня не было неприязни к учебе. И я вот запомнил это ее наставление, что главное – не оценки, а именно твоя добросовестность. Мне кажется, что вот примерно так Господь смотрит и на нас. Что главное для Него не конечный результат, а именно то усердие, то старание, с которым я выполняю порученную им работу.
1: Ну вот, Михаил Сергеевич, а я все-таки вот вспоминаю таких известных людей Библии, как Моисей, Авраам, Ной, пророки, апостолы. Я бы не сказала, что они делали просто по своим силам. У кого один талант, у кого два таланта. Мне вот кажется, что эти люди как раз прилагали для выполнения своей миссии сверхусилия. Потому что вывести целый народ из Египта, как Моисей, мне кажется, жить столько лет в стрессе, что ты ответственен за этот народ, который еще постоянно возмущается, почему они никак не могут в Ханаанскую землю попасть. То есть это прилагать нечеловеческие усилия.
0: Да.
1: Должны ли они для нас быть примером или нет?
0: Что касается великих библейских героев, пророков и апостолов, то это их нельзя отнести к рядовым случаям. Потому что у них была особая миссия, особое Божье призвание, и их жизнь часто приносилась в жертву, если можно так сказать, ради блага остальных людей. Вот. И поэтому, да, пророки часто испытывали лишения какие-то, их гнали, их избивали, мучили, даже убивали. Но это не значит, что их жизнь – это пример для нашей жизни. Также и апостолы. Например, апостол Павел, допустим, да, какую плодотворную он вел миссионерскую работу, сколько он объездил страны, городов. И сам о себе он рассказывает, сколько ему пришлось натерпеться от своих противников при этом. Но, опять же, его Бог призвал к этой миссии. И у него с ним свои отношения, своя, если хотите, договоренность есть.

0: такая, да. Вот. Если Бог вас призывает к подобному служению, то, понятное дело, Он, наверное, вам даст и силы, чтобы перенести такое же, да. И вы где-то соглашаетесь на определенную жертву со своей стороны. Вот. Но что касается вообще вот так вот всех верующих, всех христиан, то ко всем не предъявляются подобные же требования. Но вот как я уже привел в пример, что даже человек, который окажет поддержку пророку, он уже получит награду пророку. Незаслуженно. То есть пророк сделал многое, а ты что сделал? Подал ему воды, да? Но это, тем не менее, в глазах Божьих уже значит многое. Да.
1: Потому что способствовал делу Божьему, да. Его продвижению хотя бы, да, чуть-чуть.
0: То есть все-таки Господь, Он, как мне кажется, более снисходителен к нам, чем даже мы сами.
1: Время нашей программы подошло к концу. Михаил Сергеевич, я благодарю вас. Спасибо большое за участие.
0: Спасибо вам.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа.
2: Хотели ли бы вы знать, что будет происходить на небе и на земле перед самым вторым пришествием Иисуса Христа? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать Александра Камнева у нас в гостях. Очень интересный разбор у нас идет библейского повествования о плане Божьего спасения. Лена, вот ты как считаешь, тот вопрос, который я задала в начале, что будет происходить на земле и на небе непосредственно перед самым вторым пришествием Иисуса Христа? Находим мы что-то в Библии об этом?
3: Ну да, мы вот сейчас читаем книгу Откровения, как раз завершили на шестой печати, увидели раскрытую книгу жизни и увидели, что множество людей спасенных, да.
4: Которых не мог никто перечесть.
3: Никто не может перечесть. И мы сейчас перед самой седьмой печатью.
4: Что, казалось бы, Христос еще не сделал на небе.
3: Да, да.
4: То чего он не идет?
2: Почему он уже не приходит?
4: Да, но все
3: уже все стоят,
4: да,
3: и ждут.
4: Его народ ждет его. Да, тут все избранные, да, что нужно делать? Вот. И мы, это была шестая печать, а их всего семь. Да? То есть мы как раз сегодня переходим к последней вот, седьмой печати. И давайте посмотрим, как она начинается. Да? Смотрите, Откровение, 8 глава, 1 стих. И когда он снял седьмую печать, что происходит? И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса.
3: Что это значит?

0: безмолвие на небе, по-моему, такого нигде больше в Библии не говорится, да, что на небе безмолвие. Потому что на небе ангелы, ну, на небе престол Божий, и
1: но
0: вдруг безмолвие.
1: Мы видели какое-то действие постоянно на ней происходит. Начинается с престола, да, то есть Божьего, там вот эта вся эта величественная картина. А тут чего-то тишина какая-то. То есть замерли в тишине.
2: Как будто это как перед бурей.
1: Как будто бы, да, то есть перед чем-то таким вот. А может быть, это и есть пришествие Иисуса Христа или нет?
2: Нет, о нем описано по-другому.
1: То есть оно написывается в 19 главе у нас, да, книги Откровения. То есть смотрите, здесь тишина где? На небе, да?
2: На небе.
1: А как в 19 главе нам описывается само пришествие, да? Это первый стих. «После сего я услышал на небе громкий голос». То есть это радостное событие. Громкий голос, как бы многочисленного народа. Это ангелы, это все небожители, которые говорили, что...
2: Аллилуйя.
1: Аллилуйя. Слава Богу, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему. Это громко, это ярко, это выражено. Ну, а что остается, когда Иисус двигается... Там дальше будет описано, что видел я всадника, значит, на белого, да, на белом коне, имя которого Слово Божье. То есть это Иисуса Христа уже, да, все, его пришествие идет. Вот.
0: То есть он увидел этого всадника...
1: Это дальше по контексту просто.
0: Направляющегося уже к земле. Да,
1: да? В начале восклицания, да, слава Богу, наконец-то, посмотрите. Дальше, 6-8 стих. «И слышал я как бы голос опять многочисленного народа, как бы шум». Вот это мощный гул такой, как бы голос громов сильных, говорящих, аллилуйя, опять слава Богу, да? «Ибо воцарился Господь Вседержитель, возрадуемся, возвеселимся и воздадим Ему славу, ибо наступил брак, встреча Агнца, и жена его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый, светлый весон же есть праведность святых». Вот как описывается.
0: Жена – это кто?
1: Это народ Божий.
2: Церковь.
1: Это церковь, да, то есть...
0: Это все спасенные?
1: Это все спасенные, да.
2: То есть это те, которые вот Иоанну были показаны, ну, в конце шестой печати, да?
1: Если мы возьмем весь контекст Священного Писания, будет воскресение из мертвых, да? Вот, как пишет апостол Павел, что не все мы умрем, но все мы что сделаем?
2: Изменимся.
1: Изменимся.
0: То есть, с одной стороны, воскресение умерших, с другой стороны, живущие на земле, изменятся, да. Преобразятся.
1: Мы значит, не предупредим мертвых, то есть не перейдем, да, живущие. Ибо во мгновение ока под голосом архангела, да, мертвые в Христе что сделают?
2: Воскреснут
1: прежде, а затем мы с ними.
0: То есть живущие в то время?
1: То есть встреча, значит, на воздухе с Иисусом Христом. И так всегда с Господом будем, говорит.
0: То есть, в общем-то, встретятся внутри, что ли?
1: На небе это будет.
0: На небе встретятся. На небе, да. Умершие, воскресшие, умершие во Христе, да. Живущие
1: да.
0: Во Христе.
1: О них мы говорили,
0: которые...
1: кстати, в печатях. Да? Умершие – это кто? Это те, кто в пятой печати получил свое оправдание на суде. А те, кто на шестой печати, да, во времена шестой печати получают оправдание на суде, это те, которые живут во время пришествия Иисуса Христа, еще живые. Вот.
0: И сам Иисус Христос, и вот они все встретятся на небе.
1: Да, да. И это радостное событие отмечено громовыми раскатами восклицания на небе. Да?
0: Почему брак? Да. Почему это называется браком?
1: А, потому что
0: брак Агнца.
1: Слово «святой», «кадош» означает как раз и брак. То есть, когда человек женится на... Сначала идет вообще обручение, да? То есть заключение завета, то есть союза. Брачный союз, да, берит это союз, завет с невестой. И она становится святой своему жениху.
0: То есть отделенной.
1: Принадлежащей ему исключительно, да? И вот время брака. Идет жених. Помните там?
2: Это десять дев.
1: Десять дев, которые сидели и ждали, да. Половина, кстати.
2: Притча.
1: Да. Встретили Христа, а половина побежали искать масло для своих светильников. Потому что
0: почему все-таки выбрано именно вот этот вот образ брака, то есть мужа и жены?
1: Этот образ везде, через все Священное Писание.
2: Отношения Бога
1: потому что
2: с нужно своим народом.
1: Показать отношения именно, да. То есть есть верная жена, есть какая еще там?
2: Блудница.
1: Блудница, да. Вот та жена, которая заключила вроде бы союз с Богом, да, то есть, а она все равно не поступает

0: по заповедям. Угу. Это народ Божий тоже, но он какой? Блудодейственный народ.
1: Отступивший.
0: Отступивший, да. То есть именно вот этот образ как раз у пророка Иезекииля, у пророка Иеремии, вот у пророка Осии, когда он говорит о как Бог будет наказывать за прелюбодеяние вот духовное другому Богу, другим богам, языческим богам, и как он их переселит потом в плен опять вот, в Вавилон, и как он их опять потом оттуда заберет.
1: То есть вот. Это все образы да. конца времен, конца света, да?
0: Да. То есть, ну что, такие, что такое вот эти полчаса?
1: Полчаса безмолвия, да? Да. Где они тут?
0: То, давайте используем библейский принцип толкования день за год. Mm-hmm. Сколько там полчаса получается тогда?
2: Получается.
1: А где, кстати, этот принцип?
2: 7,5 дней.
1: Где принцип толкования день за год? Как мы можем быть уверены?
0: У пророка Иезекииля, когда он лежал 40 дней на боку. За,
1: по повелению Бога.
0: Да, и там 130, там не помню сколько, 9 что ли, дней
1: на другом
0: боку за прегрешение дома. Иуда. Израилева, да. Mm-hmm. Иуда 40, там, я запомнил, да, это 40 дней. Mm-hmm. Вот, день за год сказано. И соглядатые, когда...
1: То есть он лежал один день, это означало, что народу предстоит за каждый из этих дней да. целый год,
0: день за год
1: страданий.
0: День за год, то есть mm-hmm. пророческое слово, день за год считается. Mm-hmm. Вот. И было пророчество, когда пришли соглядатые, да, земли обетованные, помните, ходили? От каждого колена, кстати. Вот. И они что сделали? Они отказались идти, да, то есть mm-hmm. как вы вот отказались, вы будете, 40 дней выходили, там,
2: теперь 40 лет будете.
0: 40 лет будете ходить, день за год, mm-hmm. значит, я вам, вот это принцип библейский. И мы получаем, что это где-то 7 дней, да, с копейкой,
2: mm-hmm.
0: 7 да, дней полчаса. С копейкой, да, полчаса. Mm-hmm. То есть,
1: полчаса безмолвия на небе.
0: Да, и мы опять будем искать ветхозаветный образ, mm-hmm. когда это было что-то, когда-то происходило, что было 7 дней. И чтобы этот образ вписался в контекст семи печатей. Угу. То, что сейчас происходит в семи печатей. То есть это перед пришествием угу. Иисуса Христа. Да?
2: Ну, вспоминается, конечно,
0: давайте, кстати,
2: потоп.
0: Да. И его вспоминает. Вот мы к нему обратимся, к Христу угу. как раз. Да? И он его вспоминает. У него та же последовательность в 24 главе. Он говорит о символах вот, конца света, который покажется на небе. Да? Это кровавая луна, угу. это солнце, как его синица не дает своего света. Это падение звезд, угу. он говорит. Да? Затем вот, говорит, вот, что восплачутся народы. То есть мы об этом тоже читали в семи печатях, помните? Да?
2: Угу.
0: Когда они бежали в скалы, просили к большим камням пасть на них, скалам пасть на них, закрыть их от пришествия. Иисуса Христа, когда испытывали животный страх. Вот.
1: Потому что не знали его.
0: Да. То есть, и тогда увидит знамение Сына Человеческого, грядущего в этот мир, говорит Иисус. А смотрите, как он заканчивает. О дне же том и часе никто не знает. Mm-hmm. То есть мы можем говорить, что там где-то рядом, да?
1: Да. Но то есть точно любые расчеты ни к чему.
0: Не имеют с собой никаких оснований, потому что так сказал Христос.
1: Расчеты этом, у времени второго пришествия.
0: Совершенно верно. Об этом, он сказал, об этом знает только мой Отец.
1: Угу. То есть даже Иисус Христос говорит, что даже я не знаю.
0: Да.
1: Потому что, видимо, свои обстоятельства должны сложиться.
2: Но
1: да?
2: во всяком случае, когда он был на земле, он точно об этом не знал.
0: Ну вы знаете,
2: и когда он
0: сказано
2: говорил,
0: о том, да? о его первом пришествии. Угу. Как сказано, когда пришла полнота
2: да,
0: времени. Угу. Вот когда придет полнота времени, когда угу. каждый на земле сделает свой выбор, о котором мы говорили, правильный, неправильный, когда все уже определятся, а когда все определятся? Ну, давайте посмотрим, как об этом нам говорит Христос.
2: Угу.
0: А только Отец мой Небесный знает, да, когда это
2: угу.
0: будет.
2: Угу.
0: Смотрите, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Вот прямо вот перед самим пришествием. Как было во дни Ноя? Ибо как во дни Ноя, перед потопом, ели, пили, женились, входили замуж до того дня, когда вошел Ной в ковчег. И что там?
2: Не думали,
0: пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына
2: Человеческого.
0: Да, его пришествие так же и будет проходить. Вы понимаете? То есть давайте обратимся к Ною, куда нас обращает сам Иисус,
2: Христос.
0: Да. Попробуем там эти 7 дней найти. Вот у нас Бытие, 7 глава. Чуть выше по контексту там написано, что Бог говорит Ною, что ты должен войти в ковчег, потому что через 7 дней я пошлю потоп, воды потопа.

0: идут на землю.
1: До этого он ведь его 120 лет строил, да?
0: 120 лет, да.
1: Вместе
2: с... И не просто строил, он проповедовал.
0: Да, но почему именно Ной? Потому что именно Ной был найден праведным перед Богом. Богом. Там написано так: всякая плоть извратила свой путь на земле. И Бог посмотрел на землю и раскаялся, что создал человека. Да, потому что помыслы их
2: были во всякое, время.
0: Во зло во всякое время. Ну, картина мира последних дней, по сути. Вот. Ну, посмотрите, какой там нужно было сделать выбор. Но действительно проповедовал 120 дней. 120 лет, да. О чем он говорил? Что придут суды Божии на этот мир.
2: На этот мир.
0: И что нужно?
1: Что можно спастись в ковчеге.
0: Да, что, как можно спастись? Поверить. Поверить Слову Божьему. То есть как мы спасаемся здесь сегодня? Поверить кому нужно?
1: Слово Божие. То есть поверить вот Слову Божьему, проповеданному через Ноя, что нужно войти вот в этот ковчег, какой-то непонятный огромный деревянный ящик, куда идут там какое-то огромное количество зверей.
0: Не просто поверить, а еще последовать своей
1: и войти вере. Туда, да.
0: Просто вера-то в чем она заключается? А в действии, да? То есть поверил Авраам Богу, да, и это вменилось. То есть вера, она без дел, что она?
2: Мертва.
0: Вы поверили? Но вы должны действовать.
1: А тут ведь вот поверить-то вот еще ведь чему было надо? Что там дождей не было никогда на земле в это время. То есть я так понимаю, что сейчас ось земли наклонена, поэтому у нас есть времена года.
0: Да.
1: А в то время она была прямая, и там был равномерный климат по всей планете, и там орошение происходило за счет испарений, да?
0: Да, и что такое была тогда атмосфера? Она была намного плотнее, там было много больше, гораздо воды. И дождь там действительно не шел, потому что вода поднималась в виде пара. То есть идеальная для садовода-любителя.
2: Парниковый эффект.
0: Парниковый эффект. Ну вот как хотите. То есть мы пытаемся что-то такое создать, что было. Было больше насыщенность кислорода. Вот это позволяло его растворить в больших пропорциях. Вот.
1: То есть вот надо было поверить, что для чего-то надо войти вот в это ужасное строение.
0: Строение громадное. Без туда окон. Еще затолкать зверей, всех вот каждой твари по паре, да. Его называли, ну,
1: безумцем,
0: ненормальным человеком. Зачем? Как говорится.
2: И самое главное, ну, столько лет жизни своей положил именно на это дело.
0: Да. Оно и так сделал, посмотрите, и вошел, но и сыновья его, и жена его, и жены сынов его с ним в ковчег. Да, 8 человек вошло.
1: Всего 8 человек. Того многочисленного народа, ну, я не знаю, сколько было, но немало, наверное.
0: Немало, да.
1: Никто больше не вошел. То есть они не просто не поверили Богу, они не просто не поверили Ною, они Богу ведь не поверили.
0: Ковчег мог вмещать больше, значительно. И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, который есть дух жизни, и вошедшие мужской, женской, пол всякой плоти вошли, как повелел ему Бог. Посмотрите, что написано. И затворил Господь за ним. Кто окончательное разделение делает?
2: Бог. То есть Бог. Это его суд. Это его
0: суд.
1: То есть, Александр, вот мы же говорим, что как было во дни Ноя, так будет и перед пришествием Сына Человеческого.
0: Да.
1: То есть нас тоже Господь всячески приглашает. Да, войти с ним в завет.
0: Да, да.
1: Вступить с ним в отношения. Поверить ему. Вот
0: а что у нас в миру сегодня? Смотрите, слова апостола Петра. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех дней, как стали умирать отцы, как никакого дождя, да? От начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля сотворены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Вот времена Ноя. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и к погибли нечестивых человек. То есть, когда сегодня
1: огонь предстоит.
0: Люди говорят о скорых судах Божьих, о скором пришествии, их также называют безумными.
1: Потому что такого никогда не было. Да,
0: но посмотрите, что произошло. Бытие, 7 глава, 10 стих. «Через 7 дней воды потопа». Пришли на землю. Вот эти 7.
1: Это как раз вот полчаса безмолвия на небе.
0: Да, вот полчаса безмолвия. Все определились.
1: Безмолвие, то есть они замерли там, на небе.
0: А что мы видели на небе? Мы видели святилище, оно не действует. Оно закончило свою работу по спасению людей.

0: Вот почему там тишина.
1: Угу.
0: Понимаете? Иисус остановился, и Он готовится прийти. Это будет непродолжительно какое-то время, да?
1: Ведь Он не остановится до того, как каждый человек примет решение. Ведь каждому будет дана возможность принять свое решение.
0: Вот Он
1: решение.
0: Тот, который не успокоится до тех пор, пока, как вот этот воз, да, не успокоится, пока не сделает дело. Так и Он не успокоится, пока не сделает своей работы первосвященника. И что произошло? Посмотрите. Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли, от человека до скота, и гадов, и птиц, и небесных истребились с земли. А кто остался в живых? Остались только Ной и что было с ним
1: в ковчеге. То есть то, что последовало призыву Бога.
0: Да.
1: Животные вошли ведь, наверное, по повелению Бога. Он же над инстинктами животных власти.
0: Я хочу вас спросить, если это ветхозаветный образ, да? То что сегодня может служить этим ковчегом? Книга жизни.
1: Книга жизни. Как интересно.
0: Книга жизни. Например, ковчег, он не может проплыть над озером огненным. Да? Апостол Петр что говорит? Уничтожится чем?
1: Огнем.
0: А книга жизни? Что написано? И тот, кто не был записан в книге жизни, то есть суд чем заканчивается? Тот итог суда. Тот был что? Брошен
2: в озеро.
0: Огненное, то есть уничтожено. Это смерть вторая написана. Брошен в озеро огненное.
1: То есть нужно верой просто принять Христа, и таким образом попадешь к нему.
0: Чему радуетесь, говорит Иисус? Не тому, что вам бесы повинуются, а чему радуетесь? Что ваши имена написаны на небесах, в книге жизни. Вот чему должны дорожить. Вот мы заключаем завет с Богом, наше имя записывается в книге жизни. Существует оно там до суда над нами. Чтобы победить, мы должны двигаться в сторону спасения, в сторону ковчега, в сторону там, куда вот нам пророки указывают, Писание, да, нужно войти.
1: Войти в отношения с Богом.
0: Да, да. Бог постоянно выводит из этого мира, из мира греха. Он спасает. Нужно двинуться туда. Посмотреть, что написано у апостола Павла. Почему, как говорит Дух Святой ныне? Когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Сегодня мы еще можем делать свой выбор. Сегодня
2: день спасения.
0: Сегодня святилище действует. Сегодня Иисус принимает грехи, забирает их у нас. Да? Сегодня Он нас любит, милует, жалует, готов сделать все возможное для нас. Сегодня. И мы свой выбор делаем прямо сейчас, сегодня, в эту минуту. Если кто-то его еще не сделал, пожалуйста, делайте, потому что завтра мы не знаем, что будет. Потому что написано, было как во дни Ноя. Не думали, жили, женились, ели, пили.
2: И пришел потоп.
0: Так и будет в момент пришествия Иисуса Христа.
1: Спасибо огромное, Александр. Да, друзья дорогие, давайте не ожесточим сердец наших. Пусть нам не кажется, что все, как было всегда, так оно и сейчас, так оно и будет вечно. Нет, Господь грядет, потому что грех, он не может существовать вечно, ему должен прийти конец. И пусть мы не ожесточим наших сердец, пусть мы откроем их для Господа нашего Иисуса Христа. Нам тогда не будет страшно, потому что все-таки то, о чем мы говорим, оно, может быть, и вызывает страх, боязнь какую-то. Но когда ты со Христом, то не будет тебе страшно. Ты обязательно окажешься защищенным, ты обязательно окажешься спасенным. Пусть это случится с каждым из нас. Мы ждем следующей встречи с вами. Еще очень много интересного нам предстоит обсудить. До свидания.
0: До свидания.

Иисус рассказал им еще одну притчу. «Царство небесное вот с чем сравню. Посеял человек на своем поле добрые семена. Когда люди спали, пришел его враг, посеял плевелы среди пшеницы и ушел. Когда посев

Мы взошли, и колос начал наливаться, стали видны плевелы. Слуги пошли к хозяину дома и сказали: «Господин, разве не пшеницу ты сеял на поле своем? Откуда же появились плевелы?» «Враг это сделал», — ответил он им. Тогда слуги сказали: «Ты хочешь, чтобы мы пошли и выпололи их?» «Нет», — он ответил, — «чтобы выпалывая плевелы, не вырвали вы заодно и пшеницу, пусть вместе они растут до жатвы. А во время жатвы я скажу жнецам: выберите сперва плевелы и свяжите их пучками, чтобы сжечь, а пшеницу соберите в мои закрома». И другую притчу предложил им Иисус. «Царство небесное сравнимо с горчичным зерном, которое человек взял и посеял на поле своем. Зерно это самое меньшее из всех семян, но то, что из него вырастает, больше всех огородных растений. Оно становится деревом, так что птицы поднебесные прилетают и гнездятся в ветвях его». И такую еще притчу рассказал Иисус. «Царство небесное сравнимо с закваской, которую женщина взяла, смешала с тремя мерами муки, пока не заквасилось все тесто». Все это Иисус поведал народу в притчах. Без притчи он им не говорил ничего. Так исполнилось сказанное через пророка: «Открою в притчах уста мои и провозглашу сокрытое от сотворения мира».

0: Итак, правитель Египта открыл сыновьям Израиля, что он Иосиф, их брат.
1: Слух о том, что Иосиф встретил своих братьев, дошел до самого фараона.
2: «Я дам твоим братьям колесницы, пусть они приведут в Египет свои семьи и вашего отца».
1: Сыновья Израиля так и сделали. Иосиф дал им колесницы, как приказал фараон, и припасы в дорогу. Они отправились в путь из Египта и пришли к своему отцу Иакову в землю Ханаана.
3: Иосиф жив!
0: Иосиф жив!
4: Мой сын Иосиф жив?
0: Да, Иосиф правитель всего Египта!
4: Не может быть! Какая радость! Пойду и увижу его перед тем, как умру.
1: Израиль отправился в путь. Он пришел в Версавию, где Бог говорил с Израилем в ночном видении и сказал:
0: «Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся пойти в Египет, потому что я произведу от тебя там великий народ. Я пойду в Египет вместе с тобой, и я же приведу тебя обратно».
1: Иосиф запряг колесницу и поехал навстречу со своим отцом. Когда они встретились, Иосиф обнял его и долго плакал.
4: «Теперь я могу и умереть, потому что увидел своими глазами, что ты живой».
1: Иосиф привел своего отца к фараону, и Иаков благословил фараона.
2: «Сколько тебе лет?»
4: «Дней странствования моего 130 лет. Малочисленны и горьки были годы жизни моей, и число их не достигло лет странствования моих отцов».
1: Иосиф поселил отца и своих братьев в Египте и дал им лучшую часть земель египетских в округе Раамзес. Иосиф обеспечил едой отца и братьев и весь свой род.
0: Потом нигде не стало еды, потому что был жестокий голод. Египет и Ханаан были сильно истощены.
1: Иосиф собрал все деньги, какие только были в Египте и Ханаане, в уплату за зерно и хранил их во дворце фараона.
0: Когда же в Египте и в Ханаане кончились деньги, все

0: Египтяне пришли к Иосифу и сказали:
1: «Мы не станем скрывать от нашего господина то, что наши деньги закончились. Зачем нам гибнуть у тебя на глазах? И нам самим, и нашей земле.
0: Купи нас и нашу землю в обмен на хлеб, а мы с нашей землей будем рабами фараону.
1: Дай нам семян, чтобы нам жизни не умереть».
0: Так Иосиф купил в Египте всю землю для фараона.
2: Египтяне продавали свои поля, потому что голод одолел их, и земля стала собственностью фараона.
3: «Теперь возьмите семена, чтобы засеять землю. Когда поспеет урожай, отдайте 1/5 урожая фараону, а остальные 4/5 будут вам на семена для полей и на пропитание для вас и для ваших семей».
2: «Ты спас нам жизнь!»
1: «Ты спас нам жизнь!»
0: «Ты жизнь нам спас!»
2: А дети Израиля жили в Египте в земле Гесем. Они приобрели там собственность и были плодовиты. Число их возрастало.
0: Это хороший конец для нашей истории про Иосифа и его братьев.
3: И больше не будет продолжения истории об Иосифе.
0: Продолжение будет, но только про сынов Израиля, которые весьма расплодились в Египте.
2: Их станет так много, что другой фараон, который не знал Иосифа, испугается и начнет их преследовать.
1: А что он будет делать?
0: А это уже совсем другая и очень длинная история. Мы познакомили вас со всеми историями, которые записаны в книге «Бытие». И мы начнем изучать новые истории, записанные в книге «Исход».
2: В самом названии этой книги есть упоминание о том, что сыны Израиля уйдут из Египта.
3: Они уйдут из Египта? Куда?
0: Они вернутся назад, в землю странствования Авраама, Исаака и Иакова.
1: Папа, расскажи!
0: Дорогие ребята, а вот о том, как Бог исполнил свое обещание и дал потомкам Авраама наследство, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
4: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
5: Здравствуйте, профессор Бодрячок, мы уже бежим.
6: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие.
5: Привет,
7: ребята!
6: Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас, дорогие друзья, на занятиях в нашей прекрасной, чудесной, веселой школе здоровья. У нас сегодня в гостях Стеша, Тимоша, и впереди нас ждет много интересного.
5: Конечно, у нас, ребята, всегда так интересно.
6: Да, и моя помощница Веселинка, наверное, уже придумала какой-нибудь сюрприз.
5: Конечно, у меня сегодня будет фокус со спичками.
6: Ой-ой-ой-ой-ой, Веселинка, со спичками фокусничать нельзя.
5: Получается, мы сегодня без фокуса останемся.
6: Ну, не расстраивайся, Веселинка, не расстраивайся. На свете много других фокусов.
5: Какие?
6: Например, летающий стаканчик. Хотите, покажу?
5: Да, конечно, хотим. Да?
6: Так. Закройте глаза. Закройте глаза. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. Начинай стакан летать. Глаза можно открывать.
5: Ой, как здорово получается. Какая красота! Как это у вас так получилось? Вы расскажете?
6: Расскажу. Ведь вы же мои друзья. Конечно, расскажу.

0: Спасибо за фокус. Ну,
1: пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
0: Жаль, мне мой фокус нельзя показывать. А у меня там, вы знаете, спички превращаются в иголки.
1: Веселинка. Спички могут легко превратиться в зубы.
0: Но я таких зубов никогда не видела.
1: Да.
0: Это как?
1: А вот так. Спички превращаются в огонь. А огонь может укусить, как острые зубы. Ребята, а знаете, что будет, если огонь начнет кусать все подряд?
0: Я знаю!
1: Да.
0: Я
1: знаю! И что тогда будет?
0: Тогда все вокруг загорится!
1: Да, да, да, да, да, да, да.
0: Ой.
1: Дорогие ребята, именно поэтому детям брать спички ни в коем случае нельзя. Спички нужно брать только взрослым, иначе будет пожар.
0: А может быть, тогда в каждую комнату поставить бочку с водой? На пожарный случай.
1: Вот как смешно. Стеша и Тимош, у вас дома в каждой комнате стоит по бочке с водой.
2: Нет, если только на улице.
1: Вот, вот. На улице еще может быть, а в комнате вряд ли. Мне кажется, что нужно просто соблюдать правила пожарной безопасности. И тогда можно обойтись без бочки в каждой комнате. Вот, вот и все, ребята, правда же?
0: Ну, профессор Бодрячок, но ведь вода может потушить огонь?
1: Может. И не только вода. О, кстати, а давайте проведем с вами эксперимент.
0: О, мы это любим.
1: Вот, и увидим, как еще можно потушить огонь. Не только водой, а чем еще. Давайте. Итак, эксперимент. Так как я взрослый, то я могу зажечь вот эти три свечки. Сейчас я их аккуратненько зажгу. Вот. Так.
0: Огонек.
1: Огонек. Раз, два, три. Итак. Вот у нас есть три свечки. Три огонька. Сейчас мы увидим, как можно потушить огонь водой. Угу. У нас есть вода, и мы просто возьмем и зальем пламя.
0: Смотрите,
1: вот, и все.
0: Ух ты! Потухло!
1: Да? Потухло! Итак, одну свечку мы потушили. Еще огонь можно сбить при помощи плотной ткани. Вот у меня есть плотная ткань. Вот. Но сделать это нужно очень аккуратно, чтобы не разнести огонь дальше, потому что ткань сама может загореться. Поэтому это делается так быстрым движением и очень аккуратно. Раз,
0: ой,
1: и все.
0: И нет огня.
1: Вот. И нет огня. Мы с вами потушили еще одну свечку, еще один огонек. Итак,
0: здорово.
1: Еще огонь можно потушить при помощи песка или земли.
0: Ой, профессор Бодрячок, я сейчас песочницу сделаю.
1: Стой, стой, стой, стой, Веселинка, стой, не надо никуда бежать. Дело в том, что земля есть у нас рядом, под, ну, совсем рядом, в цветочном горшочке. Мы
0: Точно.
1: Просто вынем цветочек и просто засыпем огонь.
0: Смотрите, Мош,
1: вот и все.
0: Здесь погасло.
1: Да, мы с вами потушили весь огонь. Все в порядке.
0: Ребята, я придумала. Еще огонь можно тушить сахарным песком, солью, блинами, пирогами. И не тогда никакой пожар не страшен. Раз, и нет огня.
1: Ой, какая ты смешная, Веселинка. Ребята, вы когда-нибудь видели, чтобы огонь тушили блинами, пирогами и солью? Нет, дорогая моя племянница, дорогие ребята, дело в том, что даже водой, песком или землей можно потушить только маленький огонечек. Вот, огонь, он очень коварный и хитрый, он легко разбегается по комнате, и остановить его могут только пожарные.
0: А я знаю, по какому номеру нужно звонить, чтобы приехали пожарные. Вы знаете?
1: Ну, расскажи нам, расскажи.
0: Я знаю, я вам даже его напишу.
1: Да, чтобы ребята знали.
0: Нужно позвонить по номеру 01.
1: О.
0: Вот, смотрите.
1: Вот.

0: 01.
1: Правильно.
0: Когда вы позвонили по номеру 01 пожарным, нужно сказать им свой адрес.
1: Да, вы
2: я знаю свой адрес.
1: Да, вот, молодец.
2: Вот,
0: знаете. Да, здорово. А потом, наверное, нужно спрятаться. Я вот, вы знаете, очень хорошо умею прятаться. Я один раз так в шкаф спряталась, что меня никто не смог найти. И огонь, наверное, не сможет найти.
1: Веселинка, веселинка. Все это очень хорошо, но дело в том, что с огнем играть в прятки ни в коем случае нельзя. Огонь обязательно найдет, куда бы ты от него ни спрятался.
2: Потому что все разгорится.
1: Да, правильно, все разгорится, совершенно верно. Дело в том, что у огня есть еще и помощник.
0: Прямо как я у вас, профессор Бодрячок.
1: Ты у меня добрая помощница. А тот помощник, который у огня, он коварный и злой. Его зовут Дым. От него можно убежать, только пригнувшись, и еще вот.
0: Ой, и вот так вот разгонять его платком.
1: Нет, нет, нет, нет. Нам нужен платочек, чтобы смочить его в воде. Да. Мы смочим его в воде. Вот так вот. Потом нужно взять вот эту ткань и закрыть им нос и рот. И вот в таком виде, пригнувшись, убегать из комнаты. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так.
0: Профессор Бодрячок, но ведь дым не жжется, как огонь.
1: Да, дым не жжется, но он может украсть то, без чего мы не сможем жить.
0: Это без чего?
1: А вот я вам загадку загадаю, а вы отгадайте. С ним гуляю и играю, могу быстро с ним бежать, веселиться, кувыркаться, ну а главное...
0: Дышать!
1: Что? Правильно, и что это такое?
0: Вы знаете, что это? Ну?
2: Это воздух.
3: Воздух.
0: Да. Какие вы молодцы!
1: Да, правильно, это воздух. Бог специально создал нам воздух, чтобы мы могли жить и радоваться. А главное, хорошо еще дышать свежим воздухом на природе. И я приглашаю вас поиграть на нашу полянку.
0: Ой, спасибо, пойдемте играть.
1: Пойдемте играть.
0: Так, пойдемте так, так, играть так, на так, нашу так. полянку.
1: Так, так, так, так, так. Вставайте сюда. У меня есть мячик. Угу. Давайте поиграем в игру «Опасно, не опасно».
0: Что я... это за игра?
1: А, да, это специально я придумал такую игру. Я буду бросать вам мячик и задавать вопросы. А вы бросайте мне его назад и говорите, опасно или не опасно. Вот, например, веселинка. Вот спички детям брать опасно? Лови.
0: А? Опасно.
1: Правильно, опасно. Так, Тимоша, а взрослым спички брать опасно?
2: Нет.
1: Правильно, не опасно.
0: Какой ты
1: молодец. Стеша, а дышать свежим воздухом опасно?
3: Не опасно.
1: Нет, не опасно, правильно. Хорошо, а костер разжигать в лесу опасно?
0: Ну, опасно.
1: Правильно, опасно, да. Хорошо, Тимоша. А включать детям на кухне электроприборы? Ну, там утюг, чайник или еще что, опасно?
3: Ну, опасно.
1: Правильно, опасно, да, опасно, это верно. Хорошо, а скакать на одной ножке опасно? Лови.
3: Не опасно.
1: Да, правильно, не опасно. Хорошо. А смотреть на розетки опасно?
0: Не опасно.
1: Правильно, не опасно. А маме блины жарить на кухне опасно?
3: Опасно.
1: Ну, я думаю, что нет, не опасно. Ну, ладно, хорошо. Хорошо. А пролить воду на розетки и провода опасно?
0: Не опасно.
1: А вот и ошибаетесь, ребята. Запомните раз и навсегда. В розетках и проводах живет особенный огонь, который очень больно кусается. Называется он ток. Если на него пролить воду, он такой пожар может устроить. Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Что ж это получается? Спички брать нельзя, провода трогать тоже нельзя.
1: Да.
0: Как же тогда детям горячий чай пить? Из-под кран, что ли?
1: Ну как? Я думаю, что нужно просто попросить взрослых помочь. маму и папу.

0: И если вы так будете поступать, дети, то вы будете настоящие укротители огня.
1: Ого!
0: И я вам хочу спеть об этом песенку.
2: Ой, а мы тогда пойдем послушаем ее. Пойдемте. Стеж, садись вот на этот стульчик.
3: Я скажу, ребята, так, нам огонь то друг, то враг. Переменчиво его настроение. То поможет суп сварить, ну а может дом спалить.

взрослых. Знаем точно, на волю нельзя. Нам известно и про то, где живет опасный ток. Он в розетках, проводах притаился. Обойдем их стороной, не коснемся их водой, чтоб огонь не укусил, не вцепился. Я скажу, не тая, мы, ребята, укротители огня. Не дадим мы ему разгореться.

0: друзья.
1: Да, да, а, да, какая да, веселая да, песенка! Вот такая спасибо, песенка, профессор Бодрячок!
0: Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
1: Мы укротители огня! Ура! И теперь я покажу вам фокус со спичками! Ой.
0: Веселинка? Нет, нет, нет, нет. Мы это уже проходили.
1: Ну, профессор Бодрячок, это добрый фокус без огня.
0: Без огня? Ну, если он без огня и добрый...
1: Тем более вы с нами рядом, взрослые.
0: Ну ладно, хорошо. Я за спичками присмотрю.
1: Ну что, тогда я вам покажу фокус. У меня для вас есть...
2: Картошки?
1: Картошка!
2: Мы будем рисовать.
1: Каждый получит картошечку.
0: Картошечка.
2: Я сейчас с очками.
1: Фломастер. Картошка. Я вам сейчас покажу, подождите, что нужно будет делать. Так, вот. Но мы пока на них только посмотрим, на эти спички. Итак, мы берем нашу картошку, берем фломастер и рисуем носик треугольничком. Так, оп. Нарисовали и так его раскрасили. Давайте нарисуем у картошки носик. Как думаете, кто это получится? Это будет ежик. Так, так, нарисовали носик. Вот здесь можно нарисовать носик. Вот, вот, вот, вот, вот носик. Да, носик. А теперь мы рисуем глазки над носиком. Глазки нарисуем, такие кругляшки нарисуем. И второй глазик рисуем. Вот один и второй глазик. Вот мордочка у нашего ежика готова.
2: Ой-ой-ой.
1: Да, получается? Покажи, Стеж. Покажи.
2: Но мне не очень получилось.
1: Да ладно! Ой, какой милый ежик! А теперь мои спички превращаются в иголки.
0: Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ну, если только в иголки.
1: Конечно! И получается.
0: Ну-ка мы попробуем, попробуем.
2: Так. Ежик у меня встал.
1: Да.
2: Лучики.
0: Ёжик. Ты ёжик.
1: Здорово. Да. Очень ёжик, здорово. Ёжик.
0: Ни головы, ни ножек.
1: Ой. Вот такой у нас такой голист.

0: Это ёжик.
1: Ёжик, ёжик. Ой, какой ёжик получился. Похож на маленького дикобразика.
0: Вот такой ёжик у нас получился из картошки.
1: О, а я, кстати, обещал вам рассказать фокус с летающим стаканчиком. Как это получилось? Я заранее взял стаканчик.

0: и радоваться.
1: Ой, ух ты! Профессор Петрячок, как все просто. Спасибо.
0: Очень просто, дорогие ребята. Вот.
1: Ой, у Стеши тоже как здорово получается. Димаш, попробуй.
0: Да.
1: Так, вот он летает. Ой, начинает летать, летать.
0: Смотри, а правда летает.
1: Как здорово. Молодцы, у всех получилось.
0: Ну, а нам пора прощаться. Ребята, мы желаем вам, чтобы вы всегда были веселыми, радовались и почаще гуляли на свежем воздухе. Всего вам доброго, до скорых встреч, до свидания.
1: Пока-пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний.

Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей встречи – «Тайна 144 тысяч». В гостях у нас литературовед, филолог и богослов Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Александр, сразу вот название нашей темы. Есть упоминание в 7 главе 144 тысяч, так?
1: Книги Откровения.
0: Книги Откровения, да. Мы изучаем книгу Откровения с вами. Но вот, опять же, разное мнение по поводу этому количеству. Есть мнение, что это духовный Израиль, церковь, либо это этнические евреи. Вот как разобраться в этом вопросе?
1: Много мнений по этому вопросу, вы правы. Это евреи или не евреи? Это буквальное число или, быть может, символическое число? Люди высказывают самые разные мнения и сочетания мнений. Ну, давайте разбираться.
0: Может быть, Александр, вообще, чтобы напомнить нашим зрителям, где это записано, мы зачитаем хотя бы.
1: Давайте.
0: Этот отрывочек.
1: Зачитаем. Итак, 7 глава книги Откровения, там упоминается 144 тысячи. И в 14 главе. Но нас будет интересовать 7.
0: Хорошо, давайте.
1: С первого текста. «После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых». И дальше перечисляются колена. Но с
0: 12
1: текста,
0: колен,
1: да? Да. Ну, 12 колен с некоторыми модификациями. С 9 текста. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть.

0: Из всех племен и колен и народов и языков стояла пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Ну и так далее.
1: Кстати, наверное, все же больше популярно какое-то мнение, что это буквальное число, да? 144 тысячи.
0: Ну, смотря среди каких людей. Угу. Среди одних – да, среди других – нет. Как и другое. Давайте, прежде чем поговорить о 144 тысячах, мы обозначим прием, композиционный прием, к которому прибегает Иоанн частенько в книге Откровения.
1: Но вы нам объясните, что такое композиционный прием?
0: Ну, структурный прием. Да, да, композиция. Хорошо. Давайте первую главу книги Откровения откроем. Первая глава книги Откровения. А вот современный перевод нам понадобится.
1: Да, у меня имеется.
0: Да, первая глава, 10 текст. «Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: я есть Альфа и Омега, первый и последний». И дальше 12 глава, нет, 12 текст и 13 текст. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною. И, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом». 10 текст выглядит иначе в современном переводе.
1: Да, я могу зачитать.
0: Прочтите, пожалуйста.
1: «В день Господень объял меня Дух Божий, и я услышал за спиной громкий, звучавший, как труба, голос».
0: Нет, я есть Альфа и Омега, первый и последний нету. Смотрите. Звучит громкий голос трубный или подобный трубе. Нам бы хорошо несколько обозначить этот голос. Еще раз трубный голос будет звучать в Откровении, 4 главе, 1 тексте. Откроем, давайте.
1: Давайте.
0: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть вскоре после сего». Этот же самый голос звучит.
1: Да.
0: Как бы вы сказали, чей это голос?
1: Ну, это Божий голос.
0: Да. С одной стороны. Совершенно не случайно в более поздних рукописях к 10 тексту добавили то, что есть в синодальном переводе. Я есть Альфа и Омега, первый и последний. Потому что этот голос трубный ассоциировался действительно с голосом
1: Божьим.
0: Бога. В 4 главе Откровения он говорит: «Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре». То есть я открою тебе будущее, так?
1: Да.
0: Мы знаем, что книга Откровения и откровение, которое дается Иоанну, это откровение кого?
1: Иисуса Христа.
0: Иисуса Христа, Сына Божьего, которое дал ему Бог, которое было через ангела послано к Иоанну. Таким образом, мы понимаем, что речь идет как бы о ком-то, находящемся там. Это голос звучит с небес. Это голос принадлежит не просто человеку. Это голос трубы, оглушающий, это голос Бога. В псалмах есть описание гласа Господня. Давайте откроем.
1: Давайте.
0: 28-й псалом. И будьте внимательны, считайте, сколько раз упоминается словосочетание «глас Господень».
1: У меня немножечко другой период, это не
0: сложно.
1: Будет сложнее.
0: Ну,
1: да?
0: давайте попробуем. Вы пальцы, пожалуйста, загибайте на руках. Итак, 28-й псалом, с 3-го текста. «Глас Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими, глас Господа силен, глас Господа величественен, глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские, и заставляет их скакать, подобно тельцу Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме его все возвещает о славе его». Ну и дальше. «Господь восседает над потопом». Сколько раз?
1: Я сначала вот где-то до 8 досчитал. И потом я перестал считать.
0: Ладно, не математик вы. 7 раз глаз Господень употребляется. 7 раз. То есть и он мощен, он силен, он сокрушителен, он громогласен. Так, согласны?
1: Так, конечно.

0: И так глаз трубы. Иоанн слышит, да, Откровение 1.10. И услышал позади себя громкий голос, как бы трубный. Ожидание, что Бог говорит с ним. Громогласный, сокрушительный голос. 12 текст. И обратился, чтобы увидеть. И что он увидел в 13 тексте?
1: В 13-м?
0: Да. Что он увидел?
1: Современно заканчивается 11-м.
0: И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому. Он слышит мощный голос, подобный трубе, оглашающий невероятные просторы. Оборачивается и видит кого?
1: Господа.
0: Как бы Сына Человеческого. Вот, Олег, вы невнимательны. Вы привносите в текст чуждый смысл.
1: Но
0: он
1: если слышит буквально,
0: голос,
1: да,
0: который
1: да.
0: голос Божий. Угу. Но оборачивается и видит как бы Сына Человеческого.
1: Но если в Откровении.
0: В Откровении. Да, мы смотрим в текст. Да. Каждая деталь важна, каждое слово важно. Присутствующее или отсутствующее. Это очень важно. Он слышит одно, оборачивается и видит другое. Ожидание, обман ожидания. Давайте откроем 5 главу книги Откровения. 5 глава книги Откровения. 5-6 тексты. Прочтите, пожалуйста.
1: 5 глава.
0: 5 глава Откровения, 5-6 текст. В переводе Саугской Библии.
1: «Тогда один из старцев утешил меня. Не плачь, вот лев из колена Иуда, потомок Давида. Он одержал победу и может снять эти семь печатей и раскрыть свиток. После этих слов его увидел я Агнца со следами заклания. Вместе с четырьмя живыми существами стоял он между престолами и старцами. Семь рогов было у него и семь глаз, иначе сказать, семь духов Божьих, посланных по всей земле».
0: Иоанн плачет, переживает о том, что не будет открыт свиток. И вдруг старец говорит ему: «Не плачь, потому что
1: есть кому открыть».
0: Да, кто может открыть?
1: Агнец.
0: Да что ж вы, да я сейчас вас обману, и вы не заметите.
1: После сего я увидел Агнца со следами заклания.
0: Смотрите сюда, внимательно смотрите, следите за каждым словом, фиксируйте внимание на каждом слове. «И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев, лев от колена Иудина».
1: Хорошо.
0: Где вы увидели Агнца?
1: Ну,
0: где вы увидели Агнца?
1: Дважды.
0: Что говорит старец?
1: Хорошо, корень Александр, Давидов, я с вами спорить не буду, конечно.
0: Корень Давидов победил есть... и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. Кто может раскрыть? Какая метафора из мира зверей используется?
1: Да, Агнец.
0: Лев.
1: Но вы лев. Если вначале, да, лев.
0: Лев, дальнейшем... лев и еще раз лев. Лев и только лев. Старец говорит только о льве. И я взглянул, говорит Иоанн, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял лев. Агнец стоял. Так у вас?
1: Да.
0: Агнец стоял. И так он слышит, кто может открыть книгу?
1: Может открыть...
0: Лев.
1: Лев.
0: Оборачивается и смотрит, кто стоит?
1: Агнец.
0: Что общего льва и Агнец?
1: Абсолютно противоположное понятие. Даже и рядышком, ну,
0: смотрите,
1: как-то сравнить невозможно.
0: Он слышит трубный голос. Трубный голос идентифицируется с голосом Божьим. Оборачивается и смотрит Сын Человеческий. Как бы Сын Человеческий. Он слышит, лев может открыть книгу, ибо он победил корень Давидов. Оборачивается, и барашек стоит.
1: Льва не видит.
0: Нету льва, нету льва. Вы представляете?
1: Да.
0: Супруга вам на день рождения скажет: «Милый мой, подарю тебе костюм». Вот вы слышите, как она говорит позади вас. «Костюм тебе подарю, хороший брендовый костюм из...»
1: Хорошего магазина.
0: Хорошего магазина, да, из бутика. Да. Вы оборачиваетесь и видите носки.
1: Каково? От костюма.
0: Да. Каково?
1: Ну, конечно.
0: То есть, смотрите, он слышит голос трубный. Это Божий голос. Оборачивается, как бы Сын Человеческий.
1: Да,
0: он слышит, лев победил и может открыть. Оборачивается, ягненок. Но это абсолютно противоположные вещи. Но,
1: конечно,
0: при этом эти противоположности говорят о чем?

0: Вот здесь вы правы, дорогой мой. Вот здесь вы правы.
1: Я рад.
0: Я рад. Наконец-то. Давайте теперь вернемся к седьмой главе. Итак, поняли композицию, да?
1: Да.
0: Он говорит об одном, он слышит одно, оборачивается и видит совершенно противоположное.
1: Да-да.
0: Да? Агнец и лев, голос Божий и Сын Человеческий. Но это противоположное на самом деле характеризует одно и то же с абсолютно разных сторон. Итак, седьмая глава книги Откровения. Будьте внимательны. Мы читали. 144 тысячи он слышит или видит? Не смотрите в Библию, не смотрите. Ответьте, он слышит или видит?
1: Я думаю, что видит.
0: Ах ты, смотрим.
1: Давайте.
0: Я не хочу вас обманывать, потому что я человек честный.
1: Ну, может быть, я ошибаюсь.
0: Это у Остапа Ибрагимовича Задунайского было там масса способов честного. Я читаю Уголовный кодекс.
1: Все
0: смотрите,
1: же слышал,
0: смотрите.
1: Да.
0: А, видите, как вы. Вы невнимательны сегодня. Вы романтик, о чем-то задумались. И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи.
1: Да, действительно слышал.
0: Смотрите, девятый текст. После сего взглянул я. И что? И вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен, колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем. Вы слышите, как кассир, продавец на кассе говорит, сдача 1000 рублей. Начинаете считать? 5, 10, 20. Ваши ожидания обмануты. Ну, лучше наоборот, конечно, чтобы вы поняли. Угу. Понимаете, опять тот же самый принцип. Слышит одно, видит другое. Понимаете,
1: несметное множество уже людей разных.
0: Да, композиция проста, структурная, вот это вот, прием этот структурный прост. Он делится на два. Но первое характеризуется как то, что он слышит, второе как то, что он видит. И мы видим, что то, что он слышит, и то, что он видит, в корне расходятся.
1: Но не хочет Иоанн запутать?
0: Нет,
1: не хочет. Он хочет что-то о другом сказать.
0: Он хочет показать, что в данном образе противоположности сходятся. Это очень важно. Таким образом, смотрите, мы сказали, что голос Божий, звучавший подобно трубе, и облик Сына Человеческого увиденный, это на самом деле о ком?
1: Об Иисусе.
0: Об Иисусе, об одном и том же, о Сыне Божьем, об Агнце. А лев, о котором он слышал, и Агнец, которого он увидел, на самом деле...
1: Одно и то же лицо.
0: Одно и то же лицо. Попробуем сделать вывод. Вы чувствуете, как работает композиция?
1: Конечно, да.
0: Внимательно.
1: Используя разные полярности, но в то же время
0: он
1: об одном и том же.
0: Он слышит 144 тысячи, а видит великое множество.
1: Да.
0: Слышит. Более того, смотрите. 144 тысячи, великое множество. Противоположно. Да? Это легко посчитать, в принципе.
1: Но интересно,
0: а
1: все же,
0: это
1: почему
0: невозможно
1: 144.
0: Посчитать. Дальше. Это из колен сынов Израилевых, это из всякого племени, языка и колена противоположно.
1: Да.
0: Эти стоят на земле, потому что сейчас будут ветры вот-вот вредить, эти пред престолом на небесах. Они полностью противоположны, полностью, как лев и агнец, как голос Божий и облик человека. Но на самом деле эти противоположности есть одно и то же. Итак, композиционно,
1: композиционно
0: 144 тысячи и великое множество одна и та же группа людей.
1: То есть мы можем сказать смело, что это все же не буквальное число. 144 тысячи.
0: Сейчас об этом не говорим. Просто говорим сейчас о том, что это одна и та же группа людей. Теперь касательно числа. Понимаете, как это работает?
1: Да.
0: Понимаете.
1: Это я думаю, что нашему зрителю тоже будет понятно.
0: Словно отражение зеркальное, небо в земле. Оно абсолютно разное. Абсолютно разное. Вот еще раз повторюсь, что общего у льва и агнца? Это животные, стоящие на противоположных концах пищевой цепочки.
1: Я вспоминаю, в 13 главе тоже такое сравнение есть. Увидел зверя, да, подобный агнцу, и говорил, как дракон. Тоже такие
0: разные. Да, там есть, да. Он использует это постоянно. Максимальная антитеза, на самом деле говорящая об одном и том же.
1: Интересно.
0: А давайте теперь 144 тысячи разберемся. Итак, мы увидели, что это одна и та же группа.
1: Да.
0: И мы уже, вы верно заметили. Вот здесь вы правы. Раз 144 тысячи великое множество, это значит не 144 тысячи.
1: Но получается так.
0: Получается так. 144 тысячи получаются легко. 12 колен, которые перечисляют.

0: нравится. Да? Ну, там есть специфика, там нету колена Данного, к примеру. Да? Колена Дана, нету колена Ефрема, насколько я помню.
1: Вообще, но тоже имеет вот буквально...
0: Да, но мы не будем это трогать. Да? Вот 12 колен, из каждого колена 12 тысяч. 12 умножить на 12 умножить на 1000. Или проще 12 умножить на 12 тысяч. Итого 144 тысячи собирается. Подскажите мне, напомните, если сможете. Ну, если это в активной вашей памяти, вы-то это знаете, я знаю. Когда в Ветхом Завете необходимо было исчислять народ?
1: Ну, в случае, наверное, на войну.
0: Вы абсолютно правы. Давайте убедимся. Книга чисел, первая глава. Книга чисел, первая глава. Там не было целью переписи населения, чтобы узнать, там, сколько людей сейчас проживает на территории там, Иудеи, Галилеи, Самарии. Нет. Считалось тогда, когда необходимо было готовиться к войне. Итак, книга чисел, первая глава.
1: Первая глава, да?
0: Да, ну мы пройдем там. Хорошо. Избранные тексты прочтем. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, в скинии собрания в первый день второго месяца, во второй год по выходе из земли египетской, говоря, исчислите все общество сынов Израилевых по родам их, по семействам их, по числу имен всех мужеского пола поголовно, от 20 лет и выше всех годных для войны у Израиля. По ополчениям их исчислите их ты и Аарон». И дальше выделяются, смотрите, 16 текст, ряд людей, которые избранные мужи общества, начальники колен отцов своих, главы тысяч Израилевых. Так?
1: Да.
0: Исчисляется народ для войны, как воинство. И дальше упоминаются тысячи, главы тысяч. Мы к этому еще вернемся. Ну и дальше они собрались, смотрите. И мы видим, ну, постоянно повторяется, и исчислено в колене Рувимовом 46 500, и исчислено в колене Симеоновом, все, не будем дальше читать.
1: Хорошо.
0: Смотрите, возвращаемся туда.
1: Книги Откровения.
0: Книги Откровения, возвращаемся к 7 главе. 144 тысячи исчисления. Как бы мы сказали, кто эти 144 тысячи, как бы их назвать?
1: Ну... армия, но не воинственная.
0: Воинство Господне. Вы, воинство. В принципе, правы. Воинство Господне. Потому что вот-вот будут отпущены ветры небесные, стоящие на четырех углах земли, и начнется война. Помните, 144 тысячи описываются, это интерлюдия, это вставочка между шестой печатью и седьмой печатью. То есть это время великой схватки, последней схватки, великой борьбы между воинством Господним и воинством дьявольским. И поэтому Бог исчисляет свой народ, как это происходило в свое время в древнем Израиле, перед тем, как воевать. Угу. Это воинство Господне. Понимаете? Поэтому исчисление используется.
1: Да.
0: Нужно, иначе не покажешь, что воинство Господне. Чтобы стало понятно, как изобразить, что вот Бог сейчас собирает свой народ, чтобы бросить его в последнюю схватку с врагом. Схватку, как вы верно заметили, не вооруженную, не военную в смысле, не милитаристскую в буквальном смысле, физическую.
1: Здесь Господь ведет.
0: Да, как бы, здесь войну, война да. иная. Да, война иная. Мы поговорим о войне в следующей передаче. О Божьей войне, как она ведется. Это не физическая война. Наша брань не против плоти и крови. Это иная война. Почему 144 тысячи? Оно выражает полноту. Вот смотрите.
1: 12 и 12.
0: 12, 12 тысяч. 12 это число полноты.
1: Мне как и 7.
0: Как и 7, как и 4, как и 3.
1: 4 и 3, да.
0: Меня как-то спросили, она, зачем? Столько чисел, которые выражают полноту. На кой они нужны? Что, нельзя одним числом пользоваться? Вот смотрите, я вам, к примеру, иллюстрацию такая. Число 4 – это число полноты. Четыре ангела на четырех краях земли – это всеохватность пространства. Например, мы можем время выразить через полноту числа 4. Весна, лето.

0: осень, зима охватывает цикл,
1: конечно,
0: годовой.
1: Конечно.
0: То есть полноту цикла годового, полноту времени года я могу выразить через цифру 4?
1: Да.
0: Да.
1: Возможно, конечно.
0: 4 пары года теперь. А я могу выразить полноту года через цифру 12?
1: Да.
0: Январь, конечно, февраль, март и же с ними ноябрь, декабрь.
1: То есть
0: 12 месяцев есть полнота года. 4 пары года есть полнота года, полнота временного цикла. То есть я могу выразить это через цифру 4, я могу выразить это через цифру 12, в зависимости от того, какие цели я преследую.
1: Вот это символизм, который постоянно в нашей жизни присутствует.
0: Да, да, да. Поэтому 12 колен, из каждого колена 12 тысяч. Теперь к тысяче. Оно имеет ряд значений, но... Коль уж мы определили, что речь идет о воинстве Господнем, постараемся вот из этого сегмента найти значение тысячи, из этой сферы, милитаристской сферы, духовной борьбы. А помните, какие подразделения воинские были в Древнем Израиле?
1: В Древнем Израиле?
0: Да.
1: Колено.
0: Нет, колено — это отделение народа.
1: А именно военные?
0: Военные подразделения.
1: В римские легионы помню.
0: Нет, это не правда.
1: Да, напомните.
0: А, смотрите. 10, 50, 100,
1: там, тысячник. Там.
0: Все.
1: Угу. Да, да,
0: есть там, десятник, да. Он же декан. Угу. Пятидесятник, стодесятник, ну, стоначальник,
1: да, да,
0: десятиначальник,
1: да.
0: Пятидесятиначальник и самое большое. Подразделение тысяч.
1: Тысяча.
0: Поэтому смотрите, 12 колен, 12 тысяч. Это полнота воинства Господня, которое сейчас будет противостоять дьявольскому войску. А дьявольское войско, вы себе не представляете, как выражается?
1: Да, здесь мотив битвы очень такой заметный, но где в который Господь вступает.
0: А здесь они уже не как воинство представлены, а как те, кто пришли от великой скорби и стоящие пред небом. Разные цели. Лев – царственная фигура. Иисус Христос – лев от колена Иудина. Он царь. Он потомок, сын Давидов, корень Иисеев. Он царь, и поэтому лев. Но он агнец. Он кроткий и смиренный, принявший все, что выпало. Он одновременно лев и агнец. Но это разные концы пищевой цепочки. Это одновременно воинство Господне. И одновременно люди, пришедшие от великой скорби. А смотрите, как дьявольское воинство представлено. Давайте откроем. Я успею, не волнуйтесь. 9 глава.
1: Время у нас все меньше.
0: Да, время неумолимо бежит. 9 глава книги Откровения. А воинство дьявольское просто, ну просто, вы сейчас услышите. 16 глава. Число конного войска было 2 тьмы тем. И я слышал число его. Заметьте, тот же самый мотив. Я слышал. 144 тысячи.
1: Да.
0: 2 тьмы тем. На древнегреческом «dis myriades myriadon». 2 мириады мириад. Знаете, сколько это?
1: Это очень много.
0: А это вы правы.
1: Это просто неисчислимое количество.
0: Если бы вам зарплату выдавали словами «очень много», вы были бы не удовлетворены. Вы хотите знать, сколько?
1: Сколько?
0: А, мириады – это вообще самая большая цифра в древнегреческом языке. Обозначалось словом «мириада».
1: Мириада.
0: Да. 2 мириады мириад. Мириада – 10 тысяч. 2 умножить на 10 тысяч умножить на 10 тысяч. Сколько? Очень много, очень много.
1: Просто.
0: Я вам, знаете, что скажу? Давайте последнее откроем. Пятую главу книги Откровения, пятую главу. Я вам скажу, что небожители, которые славят Отца и Сына, Вседержителя и Агнца, меньше. Смотрите. Пятая глава. «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем. Мириады мириад, и тысячи тысяч. Их меньше».
1: Александр, у вас есть 10 секунд, чтобы вот нашим зрителям сказать вот том в этом символизме, где Господь открывается, где Он защитник. Для человека какая-то есть надежда?
0: Да. Итак, 144 тысячи и великое множество, одна и та же группа людей, и это символическое число. И Бог сохранит всех, кто припоручит себя Ему, никого не утратив.
1: Александр, спасибо вам большое. До новых встреч. Дорогие друзья, доверяйте Господу. Он в жизни готов защищать вас, готов помогать вам и благословлять. Пусть мир будет в ваших семьях, в вашей жизни. И до новых встреч. Всего вам наилучшего. До свидания.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.
1: Мечтаете ли вы о мире, где люди спокойно гуляют по улицам, а дети играют без страха, зная, что им ничего не угрожает? Неужели счастливое будущее возможно? Об этом мы узнаем из 8 главы книги Захарии. На наши вопросы сегодня отвечает доктор практического богословия Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Мария.
1: Василий Иванович, мы уже подобрались с вами к целой 8 главе. Да? Мы читаем в синодальном переводе. И давайте я с самого начала зачитаю текст, а потом мы уже начнем размышлять, о чем же нам говорит пророк Захария. Первый текст. «И было слово Господа Саваофа». Так говорит Господь Саваоф. «Возревновал я о Сионе ревностью великою, и с великим гневом возревновал я о нем». Так говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме, и будет называться Иерусалим городом истины, и гора Господа Саваофа горою святыни. Такие интересные тексты. Опять мы здесь видим, что Господь Саваоф, да, здесь звучит. И также снова мы встречаемся с тем, что, как и ранее в предыдущих главах, возревновал я о Сионе ревностью великую. О чем для нас это может вообще говорить?
2: Там, когда мы прикасаемся к книге пророка Захарии, когда мы начинаем ее исследовать, нам нужно понимать и всегда помнить, какую миссию нес пророк Захария. Угу. Пророк Захария был в среде народа иудейского после того, когда они вернулись из вавилонского пленения, и он был не единственный пророк, был еще и пророк Агей, его современник. Но у пророка Захарии была особая миссия дать весть, то есть Господь через него давал эту весть народу иудейскому прежде всего, о том, что то, что в их дни происходит конкретно, а это было буквально, наверное, лет этак через 20 после того, как они вернулись из плена, вернулось их немного. Город Иерусалим еще был весь в развалинах, его не восстанавливал никто. Храм они вот только начали восстанавливать. И, конечно же, переживаний было много. Вернется ли в будущем израильский, так сказать, народ? Вернется ли Иерусалим к той красоте, которая была раньше у Иерусалима? Храм будет ли восстановлен? Их народу немного, будет ли вообще здесь достаточно людей, которые могли бы и город сам заполнить? И вообще, былая слава города вернется ли? Угу. И вот на фоне этих переживаний

0: Испании, Господь и дает эту весть через пророка Захарию. Мы с вами уже читали в предыдущих главах, когда Бог дает обетование о том, что будет и город восстановлен, то, что город будет наполнен, то, что будет земля наполнена, то, что и другие окружающие города будут наполнены жителями, народом израильским, который вернется, Господь их вернет с разных сторон, с разных краев, потому что те войны, которые произошли на этой местности предыдущие 100-150 лет назад, они разбросали народ израильский по территории тогдашнего цивилизованного мира, который был достаточно широко и далеко.
1: Угу.
0: И поэтому Бог говорит, я все опять-таки восстановлю, я все соберу. Конечно, это тот план, который Господь предлагал через пророка Захарию для народа иудейского. Это то, что Бог хотел бы сделать в их жизни. Если мы сегодня оглянемся как бы на историю, что же было в последующие годы, опять-таки, к сожалению, нужно сказать, что что-то исполнилось, что-то восстановилось, а чего-то так и не сложилось.
1: А вот какие перемены им обещал Бог? Вот для жизни, для народа вообще?
0: Ну вот если мы с вами смотрим на данный момент 8 главу, угу. то Господь говорит, что я буду снова жить в Иерусалиме. Господь говорит, Иерусалим будет городом истины, и гора Господа Савоофа будет горой святыни. За этим что стоит? Прежде всего, храм, значит, будет восстановлен, потому что если Господь пребывает в городе, значит, Он пребывает в храме своем. А на тот момент, когда вот эти слова передает пророк Захария, еще всей этой красоты нету. Храм уже практически был восстановлен. Мы с вами, когда читали 7 главу книги пророка Захария, мы говорили, что уже к этому моменту храм практически восстановлен. А вокруг храма развалины, а вокруг храма нету города, нету красоты, которая бы могла, так сказать, напомнить то, что было прежде.
1: Угу.
0: Поэтому Бог говорит, я это все сделаю, я буду восстанавливать. К сожалению, Бог передает то, что Он готов сделать, и то, что Он хотел бы сделать для народа иудейского, для своего народа, но не всегда Божьи планы исполняются. Почему?
1: Вот, да, почему такое происходит?
0: Потому что человек не всегда остается верен Богу, и человек избирает свои пути. Человек начинает действовать по своей воле, по своим путям. Что произошло ко времени, скажем, Иисуса Христа, спустя 500 лет мы с вами можем увидеть, с чем сталкивается Иисус Христос. Когда, казалось бы, знатные мужи, ученые иудейские, иерусалимские, должны были бы относиться с почтением, с радостью, ожидая встречи с Иисусом Христом, а заканчивается то, что они заключают сговор, каким образом можно кого найти лжесвидетелей, чтобы оболгать Иисуса Христа, чтобы предать Его смерти, чтобы убить Его. Они ищут пути для этого, они постоянно ищут какие-то способы, чтобы Иисуса Христа в чем-то обвинить в законе Божьем, обвинить в предательстве народа, обвинить в бунте против той власти, которая была на тот момент в Иерусалиме, а именно римской власти. И это все, к сожалению, является последствием выбора человека. Человек принимает решение идти своим путем. Поэтому, скажем, у многих других пророков мы тоже можем встретить с вами такие моменты, когда Господь через пророка говорит, я сделаю то и то там для Израиля, я сделаю то и то для Иерусалима, и будет Иерусалим, и будет Израиль во главе всех народов. Но, когда мы посмотрим на историю, такого, как вот знаменательного, яркого события, чтобы действительно Израиль там, как народ, как нация стали предводителями, стали авторитетом для всех окружающих народов. К сожалению, такого не случилось. И эти слова Господа, они не являются ошибочными. Бог не обманул, Бог не ошибся. Просто Господь говорит, что Он хочет сделать,

0: и что он готов сделать. Но от человека, у человека остается возможность действовать так, как думает человек. Бог не ломает волю человека. Бог не забирает право у человека принимать решения. Так как мы живем с вами в условиях великой борьбы за наши души, когда противник Божий, сатана, борется за наши души, с Богом борется, эта борьба, она духовная, ее увидеть глазами, так сказать, мы не видим. Поэтому апостол Павел позже напишет, и мы читаем в Новом Завете, что наша брань, она духовная, она не против плоти и крови. И вот в этой брани, в этом противостоянии человек живет, и он принимает решение, на чьей стороне будет. Поэтому здесь мы читаем, прежде всего, Господь говорит: «Я хочу сделать так, чтобы снова Иерусалим был городом великим, Иерусалим был городом истины». Что это означает? Что это будет духовный центр, и многие люди будут идти туда, чтобы узнать истину, чтобы познакомиться с истиной. И об этом, кстати, мы с вами будем читать в последних стихах 8 главы, когда Господь говорит, как это может быть, как это может произойти, что Он готов сделать для того, чтобы это так было, и как оно будут, люди как-то видеть будут.
1: А сейчас, то есть, получается, что Иерусалим тоже является городом истины, и нам всем нужно туда ехать?
0: К сожалению, история сложилась так, что мы с вами знаем, духовным центром, именно как центром истины, Иерусалим не стал. Иерусалим был разрушен римскими войсками. В последующие годы мы знаем историю крестовых походов, как эта земля Иерусалима переходила из рук в руки между христианами, мусульманами, как эта борьба была. И это все уже дальше были чисто политические события, это были идеологические, я бы не сказал, что это были идеологические войны. На сегодняшний день Иерусалим в большей степени это административная единица, город на территории государства Израиль, государство именно как светского, светская единица государственная, не духовный центр. И это, к сожалению, в их жизни не исполнилось. Но Бог со своей стороны говорит, я это хочу сделать, и я это готов сделать. И Божий план, он остается, и он, конечно же, будет реализован, но уже только лишь позже, при втором пришествии Иисуса Христа.
1: Давайте прочитаем далее.
0: Смотрите, дальше мы читаем, Господь говорит, что Он хочет сделать, и опять говорит, город будет заполнен старцами, старицами, которые будут сидеть на улицах, каждый с посохом в руке от множества дней, а также будут заполнены улицы города отроками, отроковицами, играющими на улицах. Господь говорит, снова в городе будет много людей. И зрелые люди, они будут сидеть, отдыхая, наблюдая за всем происходящим, с посохами в руках. Это, опять-таки, картина отдыха, когда старец или старица прошли какой-то путь, сели, отдыхают, общаются. И говорит, молодых людей будет много. Господь желает восстановить все. И говорит, если это в глазах оставшегося народа кажется дивным, то есть, опять-таки, эти слова говорит Господь тогда, когда еще Иерусалим не восстановлен. Поэтому здесь...
1: То есть это на будущее.
0: Господь говорит, это на будущее. И Он говорит, если то, что я сейчас говорю, это кажется в глазах вот тех, кто пришли из Вавилона, удивительным, как это вообще может быть, когда сейчас Иерусалим разрушен, то неужели оно дивно в моих очах, говорит Господь Саваоф? Неужели для меня это невозможно? Бог говорит, я могу это все сделать. Я спасу, 7 стих, смотрите, я спасу народ мой из страны Востока, из страны восхождения солнца. Бог говорит, я соберу людей с разных сторон, где они были разбросаны, и 8 стих, я приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом, к истине и правде. Вот эти слова, они очень актуальны были для слушателей пророка Захарии в тот момент. Потому что Иерусалим не восстановлен, улицы лежат в руинах, а Бог говорит, вот здесь вы видите руины, а здесь будут улицы заполнены людьми, здесь будут

0: А что значит заполнен? Это будут дома, это будут магазины, это будут какие-то административные здания.
1: А старики и дети – это просто как прообраз спокойствия какого-то? Ну, потому что чаще всего даже в современном мире там, да, мы оберегаем стариков и детей. Или это просто, ну, как некий такой описательный момент?
0: Обычно, когда говорят «старики и дети», то это означает, что в этом обществе есть жизнь, и люди достигают зрелых лет, при этом рождаются новые поколения. Угу. И рабочее поколение здесь не упоминается, потому что оно есть реально. Они являются теми, кто родили тех, кто дети, отроки. Угу. Вот, просто они занимаются рабочей жизнью, обеспечивая жизнь всего. Угу. А вот эти две категории, они, получается, находятся в процессе жизни где-то чаще отдыхая, старшие общаясь, отдыхая, младшие играя, развлекаясь, отдыхая. Поэтому вот эти две категории, они и упоминаются здесь как раз больше всего. Если посмотреть дальше, восьмую главу, опять-таки, помня, что это весть, которую Бог дает народу иудейскому, когда вокруг еще не восстановлен город, когда не разработана земля, когда еще только небольшое количество людей вернулось из Вавилона. И вот что Господь говорит, 9 стих, смотрите. «Укрепите руки ваши, слышащие ныне слова сии из уст пророков». Говорит, не унывайте, не опускайте руки. То, что вы видите сейчас, что оно еще не исполнилось, это не значит, что такого не будет в будущем.
1: Как здорово. Вот в прошлых программах наши зрители могут посмотреть, а мы читали в прошлых главах о том, как он их постоянно мотивирует, вдохновляет, поддерживает, да, утешает, как-то все равно помогает восстановить и воспрять их вот этому духу.
0: Ну да.
1: Это вот прям, мне кажется, такой важный момент, который нам напоминает вот в наше время о том, что Бог все равно нас всегда ведет и поддерживает. И тогда, когда там, допустим, городов, да, не было, ну, он поддерживал их, когда им нужно прям целый город было возвести. Мне кажется, нам сейчас важно это тоже помнить, что Бог всегда с нами, да, и старается нас как-то поддержать, ободрить даже в самых сложных ситуациях.
0: Да, да. И Бог поддерживает, и Бог дает обетование народу иудейскому, что несмотря на те обстоятельства, в которых они находились до недавних пор, в будущем у Бога для них есть большие возможности и план поддержать и обеспечить. И смотрите, что мы читаем с вами, 11 стих. «А ныне, для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, ибо посев теперь будет в мире». Виноградная лоза даст плод свой, земля даст произведения свои, и небеса будут давать росу свою, и все это я отдам во владение оставшемуся народу сему, и будет. Как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народа, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепятся руки ваши». Смотрите, говорит, вы были проклятием у народа. В каком смысле?
1: Да, вот здесь интересное сочетание.
0: Дело в том, что когда народ израильский, народ иудейский оказались пленниками, потому что если еще назад во времени так вот пройти, смотрите, во дни царя Давида царство израильское расширилось весьма. Во дни царя Соломона оно еще больше расширилось как бы границами самого государства и плюс теми, которые для себя честью считали быть вассалами Соломоновыми, да, признавать его как бы царственное владычество и над своей территорией. В те времена, казалось, Израиль, Иуда – это, ну, самый такой успешный народ, который владычествует на этой территории. Прошли годы. Израильские, 10 колен народа израильского, или Северный Израиль, пленен, народ уведен в плен, города разрушены, там заселены другие народы. Прошло еще чуть-чуть времени, дальше лет 100-150, Иерусалим захвачен. Народ уведен в плен. И теперь, что окружающие народы говорили? Бог проклял свой народ. Бог отвернулся от своего народа. Прокляты они. Раз их храм теперь разрушен, Бог их оставил,

0: город их разрушен. И где они? Они все в плену. Нету.
1: Все.
0: И поэтому, говорит, вы были проклятием в глазах народа. Вы были как проклятые, потому что действительно ничего не осталось. Но Господь говорит, я вам хочу сказать, а теперь не бойтесь, вы будете благословением, да укрепятся руки ваши. Бог говорит, я с вами есть. В предыдущих главах мы читали, когда Бог говорил через пророка Захарию, что отцам вашим пророки говорили, отцов ваших пророки приглашали изменить образ жизни, начать относиться с вниманием и заботой к ближнему, не презирать, не отвергать вдовы, сироту не притеснять, вести честно всякие дела. Господь говорил через пророков отцам вашим, но они не послушали. И Господь говорит, из-за этого я рассеял их, из-за этого я отвернулся. Теперь Бог говорит, у вас новый шанс. Я хочу, чтобы Иерусалим был восстановлен, чтобы земли эти были заполнены снова народом, чтобы храм был восстановлен. Я буду здесь. То есть Господь говорит, я буду. И Иерусалим будет моим городом, храм будет святыней. Бог дает это обетование, Бог не говорит, даже вот обратите внимание, Бог не ставит условия, если вы. Он просто говорит, я буду.
1: Буду, да.
0: То есть в этой ситуации, знаете, если вот так посмотреть, в какой момент вы более себя комфортно чувствуете, когда с вами кто-то разговаривает и говорит, вот если ты то, то я тебе вот это. Или другой вариант. Итак, я тебе сейчас даю вот это твое, ты этим можешь пользоваться, и я буду тебя поддерживать. В какой ситуации вы комфортнее себя чувствуете?
1: Ой, давайте второй вариант выберем, пожалуйста.
0: Я понимаю, почему. Потому что первый вариант, он какие-то условности. А если это не получится?
1: Ты, то тогда.
0: А если чего-то не сложится? А если ты не так себя поведешь?
1: Да.
0: Бог, смотрите, через пророка Захарию, Бог не дает им условия. Он просто говорит, я хочу, я дам вам. У вас это будет. Для них открылся новый шанс, новая страница, новая возможность. Воспользуются они этим или нет? Бог не ставит им условий. Мы можем увидеть с вами, когда Господь здесь дает некоторые для них, опять-таки, для, как рекомендации. Смотрите, с 14 стиха здесь этой главы, 8. И вот так говорит Господь, «Как я определил наказать вас, когда отцы ваши прогневали меня, говорит Господь, и я тогда этого не отменил, так я теперь определяю в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину. Не бойтесь, я определяю, я для вас готов сделать все». Господь видел вот тот порыв души, который был у народа иудейского, когда они вместе с Зарававелем, правителем, вместе с Иисусом, великим Иереем, снова взялись за работу. Они, несмотря на те угрозы, которые были со стороны внешней, тех народов, которые были вокруг, которые добились того, что был запрет на строительство храма, несмотря на все это, народ вдохновленно взялся за труд. Они посвященно взялись за то, чтобы восстанавливать дом Божий. И Господь, объединяясь с ними в этом порыве, говорит, «Я со своей стороны сделаю для вас все». Безусловно, нам нужно понимать, когда мы читаем пророчества, что очень часто в пророчествах есть условные и безусловные предсказания Господа, которые, или же планы Господа, которые Господь говорит. Есть то, что исполнится независимо от того, что бы человек ни сделал. Так оно уже будет. А есть некоторые условные пророчества, когда в зависимости от поведения человека что-то может произойти. Например, для нас известна история пророка Ионы, когда Господь через пророка Иону, послав его в Ниневию, говорит, что город будет разрушен. И те, кто услышали Иону, они покаялись. И все. И город не был разрушен, потому что они обратились к Богу, Богу Ионы.
1: Оказались люди более послушные.
0: Они оказались послушными. Но означает ли это, что город Ниневия больше не был разрушен?

Нет, конечно. Спустя несколько времени все-таки войска вавилонского царя захватили Ниневию, Ниневия была разрушена. Но для того поколения, которое вот было в тот момент, когда пророк Иона пришел и проповедовал, это было

0: дает в их лице шанс, шанс для всех последующих поколений. И он говорит: «Я буду с вами, я буду посреди вас, я восстановлю Иерусалим, престол мой будет в Иерусалиме». Угу. Конечно же, не навсегда так получилось, потому что в последующем народ иудейский снова отступил. Но те, кто услышали эти слова Божьих обетований, они услышали Божий план, Божье желание, которое для них было, чтобы было так. Господь говорит: «Не бойтесь». Эти слова, они для них были важными, потому что действительно, в последующем храм закончили восстанавливать, после этого взялись за восстановление города Иерусалима, восстановили город Иерусалим. Действительно, та земля наполнилась, все это было.
1: Угу. Да.
0: Но человек оставался не всегда верен Богу. История народа иудейского, к сожалению, в последующее столетие она повернулась в другую сторону. Но Господь со своей стороны готов сделать все. Поэтому смотрите, какие дает Господь рекомендации для них теперь уже, для тех, кто были современниками пророка Захарии. «Вот дела, которые вы должны делать, говорите истину друг другу. Поистине миролюбиво судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. Ложной клятвы не произносите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». И дальше, смотрите, конец 19 стиха. «Только любите истину и мир». Вот что нужно. Угу. Живите в таких условиях. Любите истину, творите правду, не мыслите зла в сердце своем, и будет вам благословение и успех. И даже более того, если мы посмотрим последний отрывочек с 20 стиха по 23, Господь говорит: «Ваша жизнь настолько будет удивительна для окружающих вас народов, что жители других городов придут и скажут: пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. И каждый скажет: пойду и я. И будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваофа в Иерусалиме и помолиться лицу Господа». Они говорят, многие люди этот шаг сделают к Богу. Почему? Потому что они увидят благословение Божие. Вот это обещание Бога, это план Бога.
1: Угу. Сколько всего Он им готов был предоставить.
0: Да. Нам нужно для себя это помнить и понимать, что Бог в своей любви всегда готов сделать многое для нас. Дорогие друзья, мне очень хотелось бы, чтобы когда вы читаете эту восьмую главу, вы могли услышать для себя обетование Господа. Господь готов в вашей жизни сделать многое. Он и вам сегодня говорит: только любите истину и мир. Если в вашей жизни, в своем сердце вы примете решение искать волю Бога для себя, жить по Слову Божьему, я могу вам гарантировать, что обетование Божие, которое Он дал для народа иудейского, это слово будет для вас. И как Господь когда-то им сказал: «Я приду, я буду жить в вашем городе, мой престол будет в вашем городе», Господь также и вам сегодня хочет сказать: «Я буду жить в твоем доме. Я хочу мир принести твоему дому и твоему сердцу». Любите истину, ищите истину и живите в мире.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за этот разбор восьмой главы и за мудрые наставления. Дорогие друзья, спасибо, что это время вы были вместе с нами. Мы желаем вам Божьих благословений.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Здравствуйте, дорогие друзья! Наша тема сегодня – приготовление к позднему дождю Святого Духа. Апостол Иаков в 5 главе, в 7 тексте пишет следующие слова. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». В книге Второзакония, в 11 главе, очень красиво говорится о значении раннего и позднего дождя в мире природы. «То дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой». В мире природы ранний дождь должен изливаться неоднократно, чтобы всходы могли вызреть и были наилучшими, подготовить их к заключительному созреванию. Поздний дождь изливается прямо перед жатвой, и он особенно важен, ибо без него все, что было совершено ранними дождями, будет безрезультатным. Давайте поговорим о раннем дожде в жизни человека, о раннем дожде излития Святого Духа в нашей личной жизни. Итак, ранний дождь в нашей личной жизни – это рождение всякого человека, рождение духовное. И апостол Иоанн в 7 главе, в 3 главе, с 3 по 7 тексты обращается словами Иисуса Христа к Никодиму. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Ранний дождь в нашей жизни – это изменение, это перемена в нашем характере, о котором говорит апостол Павел в послании к Галатам в 5 главе с 22 текста и ниже. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если мы живем Духом, апостол восклицает, то по Духу и поступать должны». Ранний дождь в жизни человека, изучающего Священное Писание, желающего жить согласно божественных принципов, заключается в следующем. Об этом апостол Павел записал в послании к Ефесянам в 5 главе. «Но исполняйтесь Духом». «Но исполняйтесь Духом» – это есть свидетельство раннего дождя в жизни человека. Итак, ранний дождь Святого Духа – это работа Святого Духа на протяжении всей жизни человека. Ни в каких периодах нашей духовной жизни мы не можем обходиться без

силы Святого Духа. Интересно, об этом говорит христианская писательница Эллен Уайт. «Только те, кто живет согласно имеющемуся свету, получат еще больший свет. Пока мы ежедневно не преуспеваем в проявлении на деле действенных христианских добродетелей, мы не различим проявлений Духа Святого в позднем дожде. Он будет изливаться на людей вокруг нас, но мы не распознаем и не получим его». Как же мы можем и каким образом мы можем приготовиться к особому излитию Святого Духа, названного поздним дождем? Об этом приготовлении, об этом, этой теме посвящена вся Библия. «Приготовься к встрече Бога твоего», — говорил пророк Амос. «Приготовьтесь» было вестью пророка Илии и Иоанна Крестителя. Для получения Святого Духа в обилии позднего дождя каждому необходимо особое приготовление. Первое – это искреннее исследование сердца. Это настойчивая молитва к Богу об излитии этого дара. Это востребование верою обетований Божьих. И это глубокое смирение человека перед Богом. В книге Откровения, в 18 главе, есть очень сильные, потрясающие тексты. «После сего я увидел иного ангела». 18 глава книги Откровения, с 1 по 4 тексты. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон! Великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». В этих текстах Священного Писания предсказано еще одно особое событие – излитие силы Божией на землю. Излитие силы Святого Духа – это особая мера. Христианская писательница Эллен Уайт называет эту особую меру излития Святого Духа громким кличем. Громкий клич. Или последний призыв, потрясший землю – это призыв трехангельской вести, записанной в 14 главе книги Откровения, с 6 по 12 тексты. Вести, которая особенным образом открывает явление славы Божией и его характер. Здесь говорится об особом излитии Святого Духа без меры. Когда мы рассматриваем эти тексты Священного Писания, книги Откровения, и мы видим взаимосвязь этих текстов со второй главой книги Иоиля. 28 и 9 тексты. «И будет после того, — говорит пророк, — излию от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, говорит Господь. Рассматривая все это в контексте, книгу пророка Иоиля и книгу Откровения, мы видим, что это излитие Святого Духа должно быть заключительным, которое осветит всю землю последней вестью предостережения. Мы находим о том, что ангел 14 главы Откровения объединяется с ангелом 18 главы книги Откровения, наделяя эту весть движущей силой и властью. Этот громкий клич предшествует концу всех вещей. Его победное завершение ознаменует триумф проповеди Евангелия. Между ранним и поздним дождем существует тесная связь. Поздний дождь не изольется в человеческий

и сердца, пока ранний дождь не совершит свою работу, пока не будет очищен каждый грех. И эта работа должна произойти при раннем дожде. Чтобы получить эти благословения, которые изольются в виде позднего дождя Святого Духа, мы должны удалить всякий грех из нашей жизни. Интересно, пророк Захария говорит о времени излития позднего дождя. Пророк Захария об этом говорит в 10 главе, в 1 тексте. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст обильный злак, каждому злак на поле». В чем же значение позднего дождя для живущих на планете Земля? В чем же значение для этого последнего, особого излития Святого Духа на человечество? Интересно, что поздний дождь изольется на тех, кто одержал победу над грехом. Поздний дождь приготовит сердца людей к пришествию Сына Человеческого и Господа Иисуса Христа. Поздний дождь придаст силу кличу, громкому кличу третьего ангела. Поздний дождь приготовляет всех последователей Христа, живущих согласно принципам Священного Писания, чтобы они могли устоять во время семи последних язв, о которых говорит книга Откровения. Поздний дождь помогает представить весть с неотразимой силой. Поздний дождь ободрит многих искренних людей встать на сторону истины, встать на сторону Священного Писания, встать на сторону Господа Иисуса Христа, невзирая на сопротивление родных, близких и окружающих людей. Поздний дождь побудит выдающихся руководителей народа занять определенное отношение к Богу и Его истине. И в это время, во время третьего, в громком кличе третьего ангела, некоторые руководители будут иметь возможность и благоприятный случай, чтобы встать на сторону библейской истины. Сегодня для всех живущих на планете Земля звучит великое предостережение. Сегодня Господь в обилии желает излить ранний и поздний дождь. Кто не родится свыше при благодати раннего дождя, не сможет изменить свою греховную природу при излитии позднего дождя Святого Духа. Мы имеем серьезное предостережение. Поздний дождь Святого Духа не охватит полностью все семейства. Он изольется на те сердца, которые будут вполне преданы Богу, которые будут очищены и омыты от всякого греха. Святой Дух будет излить на мужчин и женщин, которые ищут Бога и которые в своем ежедневном поведении побеждают грех. Если мы не будем ежедневно продвигаться вперед в практическом проявлении христианских добродетелей, тогда мы не заметим проявление Святого Духа в позднем дожде. Давайте приготовим путь Святому Духу в раннем и позднем дожде. Мы призваны серьезно и искренно молиться об излитии позднего дождя. И одновременно с этим мы призваны очень серьезно готовить наши сердца для получения этого божественного благословения. Надо помнить, работа приготовления может совершиться только при раннем дожде. Бог имеет для каждого из нас обильный запас благодати, чтобы теперь мы могли победить всякий грех и совершенствовать наши характеры, взирая на Него. Именно это является самой срочной,
насущные работы.

работой, на которую мы должны обратить наше особое внимание. Теперь, когда мы исследовали ряд этих тем, надеюсь, многие из нас осознали важность получения этого дара в нашей повседневной жизни. Давайте зададимся вопросом, готовы ли мы искать этот дар Святого Духа искренней, ежедневной, настойчивой молитве. Давайте же примем решение молиться так же ревностно, как об этом молился Иаков. Книга Бытие, 32 глава, 26 текст. Иаков сказал Богу: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Давайте примем решение просить об этой могущественной силе, которая изменит нашу жизнь и приготовит нас к заключительному излитию праведности Иисуса Христа в позднем дожде. Дорогие друзья, уйдете ли вы, забыв искренние призывы, которые были сделаны к вам? Останется ли эта весть предостережения о раннем и позднем дожде незамеченной? Истина, которую вы слышали, не вытечет ли из вашего сердца, как вода вытекает из разбитого сосуда? Давайте решимся сейчас, сегодня, начнем жить по-новому, молясь каждый день о чудесном даре Святого Духа, который ежедневно руководил бы твоей и моей жизнью, чтобы эти благословенные потоки могли орошать нас постоянно, приготовляя каждого из нас к великому излитию позднего дождя. И пусть словами молитвы каждого из нас будут слова, записанные в книге Псалмов, 50-й Псалом, с 9 по 14 тексты. «Окропи меня исопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня». Пусть эти слова станут нашей ежедневной молитвой.

0: Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный.
1: Истинный – определение подлинного Бога, Творца и Искупителя, единственного, заслуживающего поклонения, в противоположность ложным и рукотворным богам, идолам. В ветхозаветных книгах пророков Амоса и Михея истинный и единственный Бог показан шествующим на высотах земли. Согласно 12 главе книги «Исход», Он производит суд над языческими богами, показывая их несостоятельность.

0: На горе Кармил Бог израильтян, погрязших в идолопоклонстве, послал небесный огонь на жертву пророка Илии, продемонстрировав всему народу, что он единственный истинный Бог. Эта история записана в 18 главе Третьей книги Царств. Согласно 17 главе Евангелия от Иоанна, смысл вечной жизни состоит в познании единого истинного Бога Иисуса Христа.
1: «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный».

не судьба. Я не хочу посвящать жизнь железкам. Если человек начал задаваться этим вопросом, он вообще болен. Все на земле предопределено. Я вырос в христианской семье, я его вырезал. Тыкать пальцем в небо неправильно. Это вообще не важно, чем вы в жизни будете заниматься. Ну, доктором и доктором, ладно. Что же такое тощий кролик?

Самые отважные и сильные охотники деревни собрались вокруг костра. На их лицах играли отблески огня. Рядом тихо лежали собаки. Они тоже предвкушали завтрашнюю охоту. Великого, великолепного короля оленя видели снова. Крестьяне приметили его на закате. Громадное, гордое животное стояло на холме. Путники говорили, что олень мелькал в лесу между деревьями. Его видели и женщины, и дети. Кто-то утверждал, что олень явился ему на рассвете, а потом исчез. Да что там, охотники сами видели следы животного. Огромные отпечатки копыт на свежеспаханном поле, на размытой дождями дороге. Сомнений быть не может. Олень существует. В глазах охотников, отражаясь языки костра,

а еще в ней горела надежда. Каждый втайне молил Бога, чтобы именно его собаки взяли след, чтобы он был первым, кто настигнет великолепное животное. Они отправились на охоту вовсе не для того, чтобы убить оленя. Король олень нужен был живым, ибо легенда гласила, к тому, кто догонит короля оленя, перейдут его сила, мудрость и несказанное богатство. К самому охотнику и к его потомкам. Наутро раздался звук рога. Охотники мгновенно собрались, вскочили на резвых коней и ринулись в лес. Они долго скакали сквозь чащи по холмам и долинам. Их путь лежал через ручьи и горные реки. Лай собак, охваченный азартом погони, не затихал. Гонка длилась день и ночь. Порой на охотников наваливалась усталость. Но каждый новый встреченный ими след оленя возвращал силы. Король олень был быстр и умен. Охотники прекрасно понимали, что им предстоит долгая и трудная погоня, но награда того стоила. Охотники мчались вперед. Много дней охотничья партия пробиралась сквозь кусты, вязла в болотах, собаки устали, да и сами охотники устали, как собаки. Мучил голод, съестные припасы заканчивались, но как только начинал рассеиваться утренний туман, охотники седлали коней и возобновляли погоню. Собаки бежали впереди. «Но что это?» Один из охотников увидел что-то справа. «Какое-то движение, кто-то промелькнул в тумане. Нет сомнений, это король олень». Охотник пришпорил коня и направил его в сторону от тропы. Вот снова движение впереди. Охотник скакал и скакал, его товарищи остались далеко позади. Несколько раз преследователь уже был готов прекратить гонку, но мелькавшая впереди тень заставляла его снова и снова пришпоривать коня. Охотник, несясь за добычей, с рвением гончего пса, погоня уводила ее все глубже и глубже в чащу незнакомого леса, все дальше и дальше от товарищей. Но наконец-то его упорство было вознаграждено. Он загнал добычу в узкое ущелье. Еще немного, и вот она перед ним. Но это оказался не король олень. Перед охотником, дрожа всем тельцем, сжался к камню худосочный, облезлый кролик. Возбуждение тут же уступило место усталости. Длинноухий, из-за которого охотник потерял след оленя, был никчемной добычей. Тощий, как косица старухи. Из него даже похлебки не свалишь. Охотник грустно опустил голову и медленным движением развернул коня. Он зря потратил время и силы. Кролик сбил его с толку. Он потерял последний след и безнадежно остал от остальных. Спасибо, Игорь. Вот такая история. Я хотел начать именно с ней. Записана она в книге Джона Трента, которая так и называется «Погоня за тощим кроликом». Недавно я перечитал, советую вам почитать. Я хочу вас спросить, что же такое тощий кролик? Кто этот тощий кролик? Кролик – это символ всего того, что уводит вас от настоящей цели и от реальной жизни. Это все, что если вовремя не остановиться, все то, что если вовремя не остановиться, отделяет вас от людей, истощает ваши силы, убивает ваши мечты, рушит отношения с близкими, вырывает из рук возможность получить и добиться всего, что могли бы. А кто же тогда этот король олень? А это та мечта и тот смысл, ради чего стоит жить. А в чем же смысл жизни? Этот вопрос, на самом деле, который мы сегодня задаем, который вы задаете себе, наверное, не новый, вообще не новый. Он был предметом размышлений всего человечества всегда, от самого начала. Хочу немножко показать вам, какие были философствования на эту тему, некоторые размышления. Мы знаем древних философов, таких как Сократ. И вот что говорил Сократ о смысле жизни. «Главной целью человеческой жизни было познание, в том числе самопознание».

0: познание и достижение мудрости. Вот это главный смысл жизни по Сократу. А его ученик Платон говорил, если не изучишь жизнь, то в ней нет никакого смысла. То есть смысл в том, чтобы изучить жизнь. Что говорил Конфуций? Живи так, как хочешь. Ты, как хочешь ты, нет, и никак ожидают тебя, от тебя другие. Неважно, оправдаешь ты их ожидания или нет, умирать ты все равно будешь без них, и свои победы одержишь сам. В чем же смысл жизни по Конфуцию? Живи, как хочешь. Ну, в общем, как хочешь сам. Вот в чем смысл. Ты его сам себе определяешь. Что говорил Аристотель? Счастье есть смысл и назначение жизни. То есть счастье – это смысл жизни. Единственная цель человеческого существования – это счастье. Ну и в конце, вот больше уже немножко наш современник, ну как современник, ближе к нам, Фрейд. Знаете, что Фрейд говорил? А Фрейд говорил, если человек начал задаваться этим вопросом, он вообще болен. То есть он немножко псих. Вот что думал Фрейд. Конечно, это много-много-много еще можно привести цитат людей знаменитых, которые высказывались, философов, там, мыслителей, да. И все равно, так или иначе, мы к чему-то склоняемся, когда выбираем. Но говоря о смысле жизни, нельзя коснуться и религиозных взглядов на этот вопрос, да, потому что это связано с жизнью, с миропониманием. И я просто для себя так посмотрел и для вас представил несколько, взглядов религии всего мира на этот вопрос. Первое – атеизм. А что такое атеизм? Те, которые вообще не верят в Бога, люди, да, то есть, которые живут, и вот Бога нет. Для них, получается, смысл жизни, если Бога нет, делай, что хочешь, и живи свое удовольствие. То есть нет никаких абсолютов, нет ни того, ничего, что могло бы тебе сказать, что хорошо, что плохо, ты сам для себя определяешь. Можно так сказать, что ты сам свой Бог, да? Что говорит буддизм? Ну, вкратце, это я прям очень кратко. Смысл жизни в буддизме, я вот прочитаю здесь коротко, да, но доминирующим неотъемлемым свойством жизни каждого живого существа является страдание духа. А смысл и высшая цель жизни состоит в прекращении страданий. Источником страданий являются, как вы думаете, что? Буддизмы. Мысли? Почти. Желания. Наши желания. Это источник страданий. Поэтому прекратить страдания считается возможным только по достижении особого принципиального невыразимого состояния, которое называется в буддизме...
1: Нирвана.
0: Там подсказка. Состояние полного отсутствия желаний, а значит и отсутствия страданий. Да, это цель, к чему должен стремиться каждый буддист. В исламе. Как будто нет смысла жизни. Да? На самом деле я просто в презентации не написано. Смысл жизни в исламе на самом деле очень простой. Это служение Аллаху. Драгоценный дар жизни, данный Аллахом, имеет свой смысл. Человек рождается и уходит из жизни, нередко становясь причиной задуматься об этом. Мусульмане верят, что смысл жизни человека заключается в сознательном поклонении Высшему Аллаху, Всевышнему Аллаху. И вот что написано в Коране. «Ни ваши богатства, ни ваши дети не приблизят вас к Богу. Близки к Богу те, которые уверовали и совершали добрые деяния. Именно им будет воздано многократно за то, что они сделали, и будут они почивать в высших покоях». Вот такой смысл жизни. В чем получается?
2: Служение Аллаху.
0: Служение Аллаху, да, исполнение Его воли. Никакие деньги, никакие ваши достижения, ничто в этом вам не помогут, будет стать ближе к Нему и потом получить вот это вот вечное покой. И христианство, конечно, мы не можем не рассмотреть эту теорию христианства. На самом деле очень похоже на ислам. Смысл жизни христианства – это служение также Богу, да, и повиновение Его закону. Знаменитый царь Соломон в Библии, да, в своей книге «Экклесиаст» написал: «Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, в этом есть все для человека». То есть вот он смысл жизни. А когда Христос пришел на землю, что Он сказал? В чем суть закона? Возлюби Бога, Господа Бога и ближнего своего. Вот смысл жизни от Христа, да, для христиан. И вот мы, смотря на вот эти все философские воззрения, смотря на все те предложенные смыслы жизни, которые нам предлагают различные религии, течения.

0: мыслители, мы все равно в своей жизни стоим перед выбором определить, что для меня будет смыслом жизни, что я выберу сегодня. И, конечно же, говоря об этом, мы чаще всего не думаем вот так вот масштабно, да, я определил для себя смысл жизни, служение человечеству, или, например, вот, поиск удовольствия, да, я себе на стенку написал, все, это будет мой смысл жизни. Но мы же так не делаем, да, мы это делаем подсознанно или несознательно. Мы живем, и для нас смысл жизни то, что нам сейчас хорошо и ценно. Ну, от вот этого большого я хочу сейчас перейти к более частному, потому что я уверен, что вы пришли сюда вот, на тему смысла жизни не для того, чтобы узнать, а в чем же глобальный смысл Вселенной, мира. Наверное, все-таки вы хотите узнать, а в чем мой смысл жизни. Конечно, я бы хотел сейчас коснуться именно этого. Вот следующий термин, который здесь написан, что это? Предназначение. Что такое предназначение? И тоже здесь несколько таких тегов, подсказки. Это как бы такое наше, мое предназначение, это мое призвание, моя судьба, моя профессия, да, и мы это связываем с своим предназначением. Вот это, наверное, больше нам интересно, правда? В чем именно мое предназначение в этой жизни? В чем мне мой смысл жизни определить? Знаете, как бы я подумал о том, было бы классно. Следующий слайд. Я говорю, было бы классно, если бы сегодня ты мог прийти в МФЦ, например, подать заявку и узнать свое предназначение. Да? Записаться на то, чтобы тебе... Там, ты, я там, профессор Сергей, такого-то года рождения, пожалуйста, записываюсь на то, чтобы узнать свое предназначение. Окей, приходите в такое-то время. Приходишь, и тебе выдают такой листочек, там, где расписана вся твоя судьба. От начала до конца. Например, Иванов Иван Иванович, интроверт, расположенность к работе с документами, таланты в науках, математике, физике, биологии. В будущем главный бухгалтер большой компании. Семьянин, трое детей, дом за городом, автомобиль Toyota Prius. Все, взял. А, понятно. Все, пошел. Пошел жить эту жизнь, да? Вот эту. Скажите, вы бы хотели так? А почему? Скучно? Вам нравится Toyota Prius, что ли? Признайся, хотела Mercedes. Ну, конечно, это, с одной стороны, скучно, но когда мы ищем этот смысл жизни, мы думаем о том, что мне делать, почему-то нам не скучно, а мы страдаем. Мы страдаем, мы хотим знать. Но если бы нам сказали завтра бы, да, то нам бы стало скучно. Неинтересно жить, если бы нам сказали. С одной стороны, мы хотим это узнать, а с другой стороны, боимся. Ну, или не хотим, чтобы было интересно вообще жить. Я не знаю, размышляли бы вы на эту тему или нет. То есть вы хоть хотите узнать смысл жизни, но если вам бы об этом сказали, да, всю вашу судьбу, то было бы неинтересно. Вот такие наши человеческие метания. Так вот, я хочу еще одну фразу вам показать. Есть такое учение, теория и предопределение. Что это такое, знаете? Предопределение.
1: Все уже решено.
0: Все уже решено. Эта теория есть, во-первых, в религиозном сознании понятие, есть и в обычном. То есть, когда говорят, все на Земле предопределено, это значит, что ну, вся история человечества, она идет по такой длинной-длинной цепочке, и все зависит друг от друга, и то, что ты сегодня встанешь, то есть родился и будешь сидеть, Миша будет сидеть на этом стуле, это потому что там когда-то 500 тысяч лет назад, ну, образом, да, там родился другой человек, и он сделал то, и это предопределило судьбу всю наперед. И у Миши нет теперь вообще никакого выбора на самом деле. Он живет по четко прописанному сценарию. Кто-то верит в это? Что ж такое, что-то похожее есть? Кальвинизм?
1: Чуть-чуть есть.
0: Чуть-чуть есть, да? Есть такой момент, что ты думаешь, как будто ты живешь, и как будто все уже для тебя, ну, прописано. То есть как будто ты не выбираешь. Так вот, теория предопределения говорит о том, что у каждого человека есть судьба, изначально предопределенная Богом, и он не способен ее изменить. Ты обязательно, например, будешь строителем, твоя судьба умереть там, в 35 лет, у кого-то судьба стать поэтом, у кого-то стать там, художником и так далее. Есть такое выражение, но не судьба. Да? Что это значит? Да, этого не могло случиться. Ну, типа, это. А обычно, когда так люди говорят, что они делают? Оправдывают свою лень, свою без, без, ну.

0: бездеятельность, не знаю, невозможно это сделать, просто оправдывать. Поэтому, конечно же, я не верю в теорию предопределения. Да? Я убежден, что нету этого. Я убежден, что люди, мы рождены быть свободными, что мы выбираем свою судьбу, что мы выбираем свой путь, и мы влияем на это. Итак, сегодня, друзья, я хотел бы не просто вам, ну, рассказать то, что вы можете в интернете прочитать. Я бы хотел поделиться с историей своей жизни. Конкретно, как вообще я стал тем, кем я стал с самого рождения, и как на этом пути, я, конечно, тогда не думал, но сейчас я оборачиваюсь назад, смотрю и делаю для себя насечки. Ага, вот там было то-то-то. Как на этом пути я мог понять, в чем смысл моей жизни и мое предназначение в будущем и сегодня? Вот это я. Рядом мой брат стоит, но не получилось сделать на одной фотке. Я его вырезал. Вот, он будет на следующей программе. Вот. Моя история. Как я нашел свое предназначение, как я стал тем, кем стал, и как найти свое призвание. Ну, немножко, может быть, какие-то для вас такие насечки. Итак, я родился в обычной семье в 90-х годах. У нас была обычная семья, небогатая. Знаете, в то время вообще жить трудно было всем в Советском Союзе. Да, у меня вот, я не так, ну, давно родился, но все-таки у меня паспорт СССР, да, был вот тогда, с фейсом рождения. Игорь, дальше можно. Итак, да, вначале что я хотел сказать. Друзья, конечно же, когда я буду рассказывать свою историю, я буду опираться на то, во что я верю и в чем убежден. Ну, как бы, и что я видел в своей жизни. Я вырос в христианской семье, и, конечно, для меня авторитетное понимание всей жизни, что вокруг происходит, это было Библия, Слово Божие. И я не могу рассказывать им, отбрасывая это. И я действительно пережил на себе какие-то вещи, которые записаны там. А вот я хочу показать один текст в самом начале. Это записано в книге Библии. В Псалтире написано: «Не были сокрыты от тебя», то бишь от Бога, да, в большой букву здесь, «кости мои, когда я в тайне был созидаем, когда был искусно творен недра земли. Ты видел меня, прежде чем я родился. И в книге твоей записаны были все дни, определенные мне». Я верю, что это как будто я говорю, да, то есть я верю, что Бог знал и знал нас еще тогда, когда мы не родились. И написано, что записано в его книге, там где-то все дни вообще нашей жизни, что будет происходить. И хочу сказать, что это не теория предопределения. Здесь не написано, что ты определил для меня был тем, тем, тем. Ты знаешь, написано, да? Там написано уже все книги. То есть Бог знает, но Он не определяет за вас. Окей, идем дальше. Я родился в обычной семье в 90-х годах. Это была семья такая, вот такая. Мама, папа и я с братом. Кстати, не все узнают вообще, где я здесь. То есть это точно не я. Вот. А это папа. А где я?
1: Слева, но с папой.
0: Здесь, да? А кто считает, что это?
1: Слева. Рядом с мамой.
0: Да, ладно. На самом деле я рядом с папой. Я рядом с папой. Итак, друзья, я родился, мы были жили с братом, мы двойняшки, у нас 5 минут разницы, да, и мы вместе выросли. Обычная жизнь. Учился в школе, как и все трудности, да, проживал эти в школе. Сначала учился хорошо, до 4 класса, потом учился среднее. Ну, начиналось уже какие-то там понты с пацанами, там туда-сюда, и учеба начинает запускаться и так далее. Конечно, родители где-то, когда мне было 4 года, они начали ходить в церковь, и мы бы жили тоже, как бы, вот были верующие. И у меня были ребята, друзья, и христиане, и нехристиане разные были. И вот мы дружили в разных таких компаниях. И мы воспитывались на этих важных таких лестных ценностях. Мама всегда хотела, чтобы я был доктором. И знаете, я так думал, ну, доктором и доктором, ладно, буду без проблем. Ну, неплохая профессия, да? Я не думал вообще о тем, знаете, когда спрашивают, а кем ты хотел быть в детстве? Вообще не думал. Вот сказали, буду доктором, окей. Вроде бы престижно, вроде бы по-христиански. Вот, и жизнь шла дальше. Родители всегда в нас вкладывали все по возможности. Очень много. С 7 лет мы сразу пошли в музыкальную школу. Мы учились на фортепиано. Потом нас, да, родители, да, еще в 5 классе еще добавочно не саксофон нагрузили. Славику кларнет. У него что-то не получилось. Я также остался на саксофоне продолжать. Мы закончили. Знаете, я так ходил музыкально с таким чемоданом, с саксофоном, и смотрел на улицу, и пацаны играют в футбол, и меня туда тянуло. Но ходил музыкально. В итоге закончил, и футбол играл. То есть мне и то нравилось. И как, когда говорят, ну, типа, тебе должно что-то одно нравиться. Неправда. Ты можешь быть, у тебя могут расположенности быть к разным вещам. Причем совсем разным.

разным. И это нормально. Мне нравился футбол, и очень нравилась музыка. И музыка тогда в школах музыкальная сыграла очень важную роль в моем будущем, то, что у меня большая часть моей жизни музыка. Это игра на инструментах, там, в группе и так далее, и так далее. И тогда это определило, наверное, мою судьбу. Так вот, мы выросли, и вы знаете, в тот момент, вот в моей жизни, это вот была школа, дальше уже мы были постарше, мы учились в лице.

чтобы дети там чего-то сделали, чего у них не получилось. Поэтому мама, когда в детстве не смогла поступить в музыкальную школу, поэтому мы поступили, поэтому она нас подтолкнула. Давайте, за меня это сделайте, мою. Вот. С одной стороны, может быть хорошо, иногда это и плохо. Так вот, что я замечал в своей жизни? Когда я делал то или иное другое, я замечал, ну, как бы мне что-то нравилось, а что-то нет. И я пел, меня в жизни нравилось общаться с людьми и налаживать какие-то контакты. Часто в семье у нас мама же там обиделась на нас, на детей что-то, или там с папой поссорилась. Папа у нас вспыльчивый, в другую комнату уходил, мама в другую, все, они не ладят, брат мой вообще, да ладно, там, как-то разойдется. А мне это не нравилось. Я ходил и налаживал отношения. Так, мама, там ты что, да, давай пойдем. Папе, так, папа, ты что, да, давай пойдем. Я брал их вот так, вместе собирал комнату, и давай их примерять. Вот это было у меня в детстве. Я не знаю, мне это нравилось. Ну, как бы так, вот таким вот элементом. Потом мне нравилось ходить с преподавателями разговаривать, чего-то договариваться. Классно, сидел там, что-то, о, надо, вот давай, хотим пораньше закончить. Сереж, иди поговори там с преподавателем. Я говорю, сейчас, Сереж, им пошел, с преподавателем разговаривал. То есть вот это мне нравилось, я понимал, что у меня к этому есть какая-то предрасположенность. И здесь я хочу первый важный такой урок для вас, может быть, из своей жизни привести в плане предназначения. Вспомните, что вам нравилось в детстве. Это очень важно. В чем вы кайфовали? Вот когда вы в этом находились, это делали, этим занимались, вы чувствовали, что, ну, вы просто, как будто время останавливалось, и вы, ну, просто радовались. Есть такая книга у автора Макса Лукада, называется «Золотая середина». Он говорит о том, что золотая середина – это то место, где вам и нравится, и где полезно то, что вы делаете, и люди это поощряют. То есть найти в жизни свою надо золотую середину. И первое, что он советует, посмотрите на себя в детстве. Окей? Прямо сейчас загляните в свое детство, вспомните. Идем дальше. Дальше, после того, как мы закончили школу, лицей, мы поступаем в Нижний Новгород. Вот сюда мы приезжаем. Это вот наша первая поездка в Москву. Здесь Кремль стоит, это мы с родителями. Да. И вот мои первые курсы. Политехи, Нижегородский технический университет. Это был 2008 год, мы приехали учиться с братом. Знаете, специальность вообще не выбирали. Многие там думают, о, куда я поступлю, что же это. Мы на самом деле выбрали просто Россию из-за перспективы. Я приехал с другой стороны, мы выбрали Россию, потому что там, где мы жили, перспективы нет. Все, едем в Россию, более-менее хороший город, там, где была возможность, нам давали два места, квоты в одном университете. Все, мы с братом можем вместе учиться, поехали туда. Попало, что мне строительные дорожные машины специально сниму, факультет энергетики, там, что-то это такое. Окей, распределили и пошли учиться. Знаете, как-то не было такого, так, а вот может быть я не хочу, а может быть я другой. Просто вот выбрали это два места, поехали туда. Но хочу важно сказать момент такой, что мы всегда, всегда, когда стояли перед выбором, мы всегда с родителями молились. Мы всегда хотели узнать, что вообще, что Бог нас направлял. И, конечно, тыкать пальцем в небо неправильно. Но для нас это не было такое, пальцем в небо. Мы молились, мы верили, что Бог нас направляет. Так мы попали в этот город, так мы попали в политех. Итак, назад немножко. Итак, вот я жил, вот мои одногруппники, до сих пор их помню, редко общаемся, но мы классно проводили время. Знаете, было и учеба, были и выступления. Видите, мы вот там 9 мая стоим с гитарами, выступаем в политехе, поем офицеры. Вообще, ну, то есть вспоминаю эти времена с упоением. Классно было. Это были золотые годы. 6 лет учебы, я закончил бакалавр и магистратуру, я учился хорошо, на красный диплом. То есть мне это нравилось. Я познавал вот физику, математику. Для меня это было легко. Техническая специальность. И параллельно мы еще обучались, опять же, это все родители. Мама все хотела нас впихнуть сразу. Мы еще пошли на второе высшее экономическое, закончили. Еще параллельно курсы английского, чтобы было повышение квалификации в английском языке, как переводчик. То есть мы все пытались себя впихнуть. У меня какой-то даже был азарт к корочкам. Даже не к знаниям, а к корочкам, которые получу. Я не знаю, так бывает. Но вот у меня так сложилось. Вот. И где-то к концу своей магистратуры я начал работать в следующей фотографии. Да, кстати, параллельно, кроме того, что мы учились, мы еще очень активно с ребятами верующими занимались служением социальным. Вот это мы в детском доме проводим там проект для ребят «Пять чувств». Да, на «Пять чувств» мы игры проводили, и с ними занимались, с ребятами. Вот. И таких фоток много, я просто вот не стал все ставить. Да, то есть я как бы жил и учился там в университете, и как бы хорошо учился. И с другой стороны, я жил здесь с ребятами, лагеря, поездки, какие-то социальные проекты по здоровью для детей.

Дома сирот, и мне это нравилось очень. С одной стороны, учеба рисовать эти купюры в Сопромате, если кто знает, да? Вот, рисовать эти проекты там, которые сдаешь. И вот там такая жизнь. И вот я думал, что же мне выбрать в итоге, и то хорошо. И где-то на шестом курсе я начал работать уже магистром в научном центре нашем политехе. Меня взял мой друг-аспирант Витя. Мы с ним дружили, жили в общаге. Он на 2 года у меня старше был, он уже был аспирант, я был еще магистр. И вот он работал там в политехе, в научно-исследовательском центре автомобильного института. И мы получили проект от государства на работу с «Газель Next». Тогда еще только начали выпускать «Газель Next». И нужно было подвести эту «Газель Next» на выхлоп уровня Евро-5. Ну, короче, как бы ее апгрейдить. Для этого нужно было составить карту демонтажа, чего вообще в России не было на тот момент, и мы этим занимались. Что мы делали? Разбирали «Газель Next», записывали еще сколько входит времени на разборку стекла, на слив жидкости, на тот, каким инструментом, какие там болты. И вот мы занимались, видите, окно сняли, там стоим с парнем, не помню, как уже зовут, в общем, мы этим занимались. Делали это хорошо, мне это как бы и нравилось, но все-таки больше там, знаешь, поработал, учебы так мало на магистратуре, там на одну пару недель сходил, с преподавателем поговорил так по-свойски и ушел. Вот. И вот такая была жизнь. И в один момент мой друг Витя, аспирант, мне говорит, а я у него очень часто отпрашивался, у нас работа, он мой начальник, но он мой друг, на 2 года мне старше. Я говорю, Витя, вот здесь я не могу, у меня там, мы едем там в детский дом, вот здесь я не могу, у меня там поездка туда-то, в тот-то город, в Казани, у нас там встречи с ребятами, с лидерами. Он говорит, ладно, ладно, что делать. И вот в какой-то момент он мне говорит, Сереж, ты, конечно, свою работу делаешь, ты молодец, но я вижу, что ты душой не здесь и мыслями. То есть ты здесь сидишь, ты этим занимаешься, но ты вообще не здесь. И я думаю, тебе стоит поменять род деятельности. И он был на самом деле прав. И я, послушав его, действительно понял, что сейчас я здесь нахожусь, да, я могу делать это хорошо, но это не мое, это не то, что я должен делать. И он со стороны мой друг это увидел. И он мне это сказал, потому что он меня ценит как друга. И здесь следующий важный момент. Прислушивайтесь к тому, что говорят близкие ваши люди о вас. Только те, кто близкие, потому что очень много людей скажут, да ты, у тебя это не получится, да ты вообще никчемный, вот это вообще не твое. Нет, только те, кто вас очень любит, только те, кто вас ценит, не обидит, и те, кто вам скажут даже какую-то горькую правду, потому что они вас любят, вот их слушайте. И даже спрашивайте, скажите, слушай, вот как ты думаешь, то, что я делаю, это мое, вот как со стороны видно? А со стороны видно. Не всегда, но чаще видно, да? И вот он мне сказал, и я реально понял, что мне надо менять род деятельности. И я заканчиваю эту магистратуру, и то лето 2014 года было переломное в моей жизни. Я хочу показывать фотографию. Это фотография меня и брата, и мамы, да, когда мы приехали в Нижний. Это была зима, но я хочу сказать, что лето 2014 года было переломным, потому что мне нужно было решать, что мне делать дальше в жизни. За спиной бакалавр, магистратура, диплом закончен. За спиной экономика, менеджмент закончен. Английский переводчик есть. Надо уже, соответственно, или с этим багажом всем идти работать по специальности, или делать что-то вообще в жизни, что мне делать. И знаете, моя мама в моей жизни играла очень важную роль в этом плане. Она меня часто направляла, она часто говорила, что для меня лучше, она молилась за меня, она переживала, она меня подтолкнула туда, чтобы учиться, ну, в университете. И когда я все это закончил, ну тоже я приехал домой тогда на лето, на каникулы, как всегда, отдыхать. И я говорил, слушай, мам, ну вот зачем мы тогда это все, если что-то, ну, другое? Потому что я думал, может идти в какой-то автосалон, да, там нужно там общаться с людьми. Я знаю, там разбираюсь там в деталях машины, разбираюсь в технике, английский язык есть. Но я говорю, что не хочу я заниматься, как я сказал, не хочу я посвятить жизнь железкам. Вот для меня это было четко. Я не хочу посвящать жизнь железкам. Я все-таки хочу работать с людьми. И, конечно, стоял тогда выбор о том, чтобы заниматься служением в церкви, то есть полноценно. И это всегда нужно, и людей всегда звали. И как вы уже сегодня слышали, я занимаюсь служением пастора в церкви, да, с молодежью работаю.
И, конечно, всегда был запрос на это. И я понимал, что мне как-то вот это, наверное, больше хочется.

хочется. Но совесть мучила, что я вот эти 6 лет зря, получается, тут протарабанил в университете. И тогда мне мама сказала одну вещь. Да слушай, если ты чувствуешь, что ты хочешь туда, и тебе это нравится, да забудь, или даже забей на эти 6 лет, ничего страшного. Иди туда, куда тебе нравится. И мы после этого лета приняли решение, пошел учиться на теолога, вот, чтобы заниматься служением полноценно. И я такое крещение получил. И вот здесь третий важный пункт, да, это будет третий. Игорь, включи, пожалуйста. Да, тоже еще один текст из Библии, пророк Иеремия пишет. «Потому что я, то есть Господь, знаю, мне одному известен замысел мой о вас, говорит Господь». Вот я четко уверен, что Господь знает этот замысел свой о каждом из нас, и обо мне в том числе. Он знал, что мне нужно. Вот. Но он, конечно, давал мне выбор, он всегда там направлял, показывал. Но он знает, что лучше для меня, он знает, что лучше для каждого из вас. И вот тогда мы молились, я понял облегчение, что мне нужно это выбрать. И это совсем было другое, да, стезя получается, как бы работать с людьми, служение, надо переучиваться, надо новая квалификация. Но никогда не поздно начинать что-то новое. Вот никогда не поздно. И вам вообще сейчас кому-то даже 20 еще нету, да? И может быть что-то вы уже начали, и вы не знаете, то, не то. Я бы, честно говоря, на вашем месте не переживал, не парился, а доделал это и сделал это хорошо, насколько возможно. Вот вы учитесь сейчас на технолога, на психолога, на кого-то. Если пока не знаете, учитесь там, где учитесь. Пригодится. Вот сегодня я в своей жизни, я потом немножко тогда расскажу, я вот все то, что я прошел, музыкальная школа, там, спортивные, хотя технический университет, экономическое образование, оно все реально мне помогает в моей работе, в моем служении с подростками, с молодежью. Я применяю это везде, потому что в церкви, в служении с ребятами все можно применить, все, что я вот выучил, все, что я узнал в своей жизни. Это третий момент, я надеюсь, вы записываете, фиксируете у себя в телефон, да? Конспектики ведете. И хочу привести один пример. Там картинка следующая. Игорек, есть, да? Уже вопросы. Окей. Я всегда такой вспоминаю пример, он где-то в какой-то книге записан. Когда вы хотите разобраться, вот у вас есть часы, сложные часы, когда вы хотите разобраться в том, как они работают, кому вы пойдете? Часовщику, к мастеру, да. Это такой банальный пример. Хочешь разобраться в компьютере, иди к там, тому, кто это сделал, да? Хочешь разобраться в чем-то, иди к тому, кто это создал и кто заложил вообще принцип этой работы. Да, я могу пойти к сапожнику и спросить, слушай, ты не знаешь, как работают часы? Он мне может ответить, в принципе, из того субъективного опыта, который он знает о работе часов, да? Но никто лучше самого мастера мне не скажет, кто как работают эти часы. Поэтому, если я верю, что меня создал Бог, а я верю в это, да, ни от какой ни обезьяны, ни какого-то там взрыва, я точно знаю, что лучше, чем Бог, мне об этом никто не скажет. И мне действительно Он там помогал, подсказывал. И я выбрал служение пастором. Да, вот несколько фотографий. Есть там фотографии из моей? Да, это уже больше из работы. Вот несколько фотографий. Это то, чем я занимаюсь в своих служениях. Смотрите, это не только стояние на сцене и говорение там за кафедрой какие-то правильные слова. Да, мы занимаемся, вот смотрите, поездка на турниры с молодежью, организация лагерей, зимних, летних, вот проекты по здоровью сверхчеловека у нас был в политехе недавно. Мы с ребятами, с молодым молодежным руководителем выезжаем, это в Москве у нас там была встреча, лагеря летние на базе серф-лагерь проводили здесь. То есть вот такая разносторонняя жизнь, и это все, что я, в принципе, в своей жизни взял, я могу применить в моей работе, в моем служении для подростков, для молодежи. Вот на этом проекте я могу с вами поделиться. Я понял, что все было не зря. Что все то, что я прошел, это было не зря, и оно действительно для этого нужно. Поэтому никогда не поздно что-то менять и действовать. Подытоживая тему предназначения, вы знаете, есть у каждого, я верю, что у каждого человека есть свои дары, таланты, которые заложил в нас Бог. Послушайте внимательно. Вот опять же, в Библии в Новом Завете апостол Павел пишет, что каждому Бог дал определенный талант. Кому-то дал дар служения, кому-то дар помощи, кому-то даже дар зарабатывания денег, есть там такой термин, да, кому-то дар это делать, дар говорить, у кого-то дар поддержки. И этими дарами мы служим людям.

и миру. Призваны служить, призваны, говоря о призвании, что это такое. И в Евангелии есть такая история, которую рассказывает сам Иисус. Он рассказывает притчу. Ушел хозяин далеко, в другую страну, и оставил своим слугам деньги. Кому-то дал 5 талантов, там называется таланты, талант — это мера серебра была, вес серебра. Кому-то дал 5 талантов, кому-то дал 3 таланта, кому-то дал 2 и одному дал 1. Вот 4 человека, да? И он ушел и сказал, чтобы они эти таланты использовали. И когда он пришел через долгое время, этот, который дали 5, он подходит и говорит: вот я эти 5 талантов вложил и получил другие 5 талантов, вот возьми уже 10. И он говорит: хорошо, добрый, верный раб, пойдем со мной, да, войди в радость господина своего. Похвалил его. Говорит, тот, которому 3 таланта, он подходит и говорит: я в эти 3 таланта вложил, использовал и получил другие 3, вот тебе 6. Говорит, и ты молодец. А подходит тому, кому дал 1 талант, и тот говорит: я знал, что ты злой господин, что ты очень строгий, что ты спрашиваешь прям со всех очень, очень строго. Поэтому я этот талант, чтобы его не потерять случайно, да, ненароком, я его спрятал в землю, закопал, чтобы сохранить. И вот сейчас ты пришел, я его вытащил, на, держи свой талант. И ему господин говорит: ты злой раб и ленивый. Да? Я тебе дал талант, чтобы ты его использовал, а ты его не использовал, поэтому он его выгоняет. Да, там более страшная слава, да, восьмой внешнюю и так далее. Идея такая, друзья. Это притча, она с вами, и о том, что Господь дает нам каждому талант не просто так, на способности наши, дары, чтобы мы их развивали и использовали. И в конце я бы хотел сказать вот что. Вы знаете, а вообще, вот я сейчас перечеркнусь, если вы удивитесь, вообще не важно, чем вы в жизни будете заниматься. Вообще не важно, чем вы в жизни будете заниматься, потому что мы все равно умираем. И вопрос в том, а что будет дальше? И если вы не ответите для себя на вопрос, что будет дальше, то тогда наша жизнь не имеет смысла, как бы мы круто себя не проявили художником, ведущим, там, спортсменам и так далее. А, опять же, если верить тому, что говорит Слово Божие, Библия, мы все сотворены в один момент, люди. И Бог нас сотворил не для смерти, а для вечной жизни с Ним. И вот эта жизнь наша здесь на земле, это только такое время, когда мы можем подготовиться, когда мы можем как-то использовать свои дары для служения людям, о чем сказала Полина, да? И есть такой текст в Библии, Иоанна 3:16, знаменитый. Многие христиане его знают, но я его прочитаю. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, то есть не умер, но имел, что имел? Жизнь вечную». Что это за жизнь вечная, о которой говорит Слово Божие? Это то, что дал нам Христос, когда умер за нас. Потому что, по сути, у нас бы смысла в нашей жизни вообще не было, если бы не было Христа. И все христианство зиждется на этом. Если бы Христос не умер на кресте, то знаете, чем бы вы ни занимались, хоть бы там классно бы достигли, хоть бы там Юрий Гагарин был второй, да, хоть бы вы там были, не знаю, великими учеными и так далее, все это было бессмысленно, потому что все бы в конце закончилось смертью. Но Христос дал нам надежду на вечную жизнь. То, что там у нас будет то, ради чего мы были сотворены и созданы.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

Речь. Нам сложно представить нашу жизнь без нее. Речь – это врожденная способность, к усвоению и владению естественным языком. В свое время выдвигалась гипотеза, что человеческий язык является результатом эволюции звуков, издаваемых животными. В упрощенном виде это можно представить следующим образом. Вообразите себе, что обычная свинья, натолкнувшись на льва, издала крик ужаса. Предположим, что это событие повторилось несколько раз, с разными свиньями и разными львами. И другие свиньи, слышавшие этот крик ужаса, привыкли связывать его с сигналом «лев». Так рождается специальный сигнал со значением «лев». На основе этих и других подобных ему примитивных сигналов, связанных с другими реакциями, постепенно, в течение многих миллионов лет, якобы формируется человеческий язык. Для подтверждения этой теории проводились длительные эксперименты с человекообразными обезьянами, направленные на то, чтобы доказать, что их можно обучить языку. Ни один из них до настоящего времени не удался. Сторонник эволюционной теории, профессор Джордж Гейлард Симпсон, высказался по этому поводу вполне определенно. Человеческий язык кардинально отличается от любой коммуникативной системы животных. Это становится предельно ясным и в сравнении его с сигналами животных, максимально напоминающими человеческую речь и обычно называемыми языком животных. Звуки, издаваемые животными, представляют собой на самом деле междометие. Различие между междометием животного и языком человека – это различие между нашим «ой» и фразой «огонь горячий». Более того, как указывает в своих новаторских исследованиях языка Ноам Хомски, американский лингвист и философ, сущность человеческого языка состоит не только в использовании произвольных звуков и слов, чтобы представлять вещи и идеи, сколько в способности понимать, а затем выражать с помощью синтаксиса логические отношения между идеями. Поразительно то, что эта способность проявляется у человека в очень раннем возрасте. Какой бы язык ребенок ни начал слышать и усваивать, он уже с самого раннего детства способен понимать внутренние логические отношения между его фразами и предложениями, передаваемыми с помощью синтаксических связей данного языка. Так ребенок может, например, понять такую сложную логическую связь, как гипотетическое условие. Когда мать говорит своему 4-летнему ребенку: «Если ты сегодня будешь хорошо себя вести, то я куплю тебе мороженое». Ребенок может понять логическую связь между главными и придаточными предложениями и прекрасно осознает, что удовольствие от обещанного мороженого он получит только в случае примерного поведения. Ни собаки, ни обезьяны не способны на это, сколько бы слов, звуков, цветов, жестов они не научились распознавать. Логика сложнейшего синтаксиса разговорного языка остается за пределами их интеллектуальных возможностей. Они не обладают врожденной языковой способностью, сравнимой с языковой способностью человека. Врожденная языковая способность человека определяет его возможность выучить любой язык, какой он захочет, и затем выражать свои мысли на этом языке. Дэвид Примак, который одним из первых проводил эксперименты по усвоению языка шимпанзе, критикует эволюционную интерпретацию происхождения и развития языка и говорит, что язык является камнем преткновения для теории эволюции. То, что человек обладает речевыми способностями, является еще одним доказательством того, что мы сотворены Богом. Из всех даров, которые мы получили от Бога, речь

Пищевая способность является большим благословением. Если вы хотите узнать больше о том, как сделать свою речь действенной, смотрите программу «В чем сила слов». Помните, что голосом мы побеждаем и убеждаем, и мы произносим молитву и хвалу Богу, и им мы рассказываем другим о любви Искупителя. Поэтому важно, чтобы речь была мощным средством для совершения добра.

0: Есть такая цитата: «Любовь и уважение к родителям, вне всякого сомнения, есть чувство святое». Но в чем должны выражаться любовь и уважение к ним? И как быть, если родители не принимают твои религиозные взгляды? Поговорим об этом. В гостях у нас священнослужитель из города Орел Евгений Викторович Перешивкин. Евгений Викторович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что приехали к нам.
1: Я тоже очень рад быть сегодня у вас в гостях.
0: Евгений Викторович, я знаю, что вы родились и выросли в семье военного человека. Вот расскажите, как это отразилось на вашем характере?
1: Да, действительно, папа у меня военный, он в ракетных войсках служил, и очень пришлось много мотаться по и бывшему Советскому Союзу, и в Литве были мы, и в Белоруссии, и на Украине. Вот. И если говорить о том, как это сказалось, допустим, на моем характере, да, то ну, я бы не сказал, что это как-то кардинально что-то изменило, да, в моей жизни. Старший брат как бы пошел по стопам отца, и он стал военным, да, военным моряком. Вот я более такой гуманитарий, поэтому, может быть, в маму, и я не связал свою жизнь именно вот с этим военным делом. Вот. А так, в целом, я не сказал бы, что как-то что-то поменялось в моем характере, и что родители мои воспитывали в какой-то жесткости меня. Такого не было.
0: Тем не менее, ваши родители, они достаточно сложно между собой общались, да? И взаимоотношения были такие проблематичные. Это как-то отражалось на вас?
1: Ну да, время было тяжелое, непростое, 90-е годы. И зарплату месяцами папе не платили. Мама тогда не работала. Сложно было и с работой. Вот. И папа нервничал из-за этого. И злоупотреблял, так можно сказать. И это все вносил в семью. Были и ссоры. И ну, сами понимаете, что дети страдают от этого, когда все это происходит на их глазах. И поэтому... Может быть, сложилось такое убеждение внутри в моем сердце, в разуме, что я бы не хотел так, чтобы моя семья так устраивалась, строилась вот на таких отношениях. Было тяжеловато в этом, конечно, да, и психологически, и психически это влияло на меня. Может быть, была некая замкнутость вот в результате этого. Вот, да, можно сказать, что это повлияло.
0: В это непростое время, можно ли так сказать, что вы и ваш старший брат были сами себе предоставлены?
1: Да, да, в какой-то мере да. Вот. Но мы все равно старались поддерживать друг друга. Видели, как тяжело родителям. Вот я даже вспоминаю момент, когда мы даже с братом, понимая, что даже на завтрак вот реально нечего есть, мы с братом шли, тогда это была популярная тема, собирали бутылки после выходного дня на пруд, на озеро, на речку, когда люди отдыхали, собирали бутылки, шли, сдавали и покупали какую-то еду. Вот. То есть мы старались привносить тоже, участвовать в жизни семьи и облегчать то бремя, которое отец с матерью несли на себе.
0: Евгений Викторович, я знаю, что ваш дедушка был ветеран войны и был очень добрый души человек. А какое влияние он оказал на становление вашего характера?
1: Это самое, наверное, незабываемое время было, когда мы приезжали. Мы каждое лето приезжали вот, к дедушке, к бабушке. И я вот и сейчас, их сейчас нет уже в живых, но я с теплотой в сердце вспоминаю эти мгновения, это время. Вот, когда ощущаешь эту теплоту, эту заботу, вот, вспоминаешь.

0: как все время он переживал за меня, спрашивая у бабушки моей, он сытый, да, он накормленный, знал, что тяжелое время. И они тоже поддерживали нас, зная, в каких условиях мы живем. Там посылочку прислали какую-то с вкусняшками всякими. Вот, поэтому я с теплотой действительно вспоминаю эти события, и мне хочется быть похожим таким. Поэтому, несомненно, образ действий, образ жизни и его отношения, они сказались на меня.
1: Я знаю, что ваша мама была достаточно суеверным человеком. Скажите, а в чем это выражалось?
0: Да, это парадоксально, потому что мама считала себя верующим человеком, она ходила в храм, но как-то в ее жизни, в ее вере вот, присутствовали эти вещи, да, там черная кошка, там, с ведром, с пустым, и она и верила и этому, да, подкладывая там какие-то картинки или монетки, там, покупая там денежное дерево. Вот, я думаю, что это мешало обретению, вот, может быть, истинной веры ей, и вот как бы сковывало ее, или она вот, находилась вот в плену вот этих вещей, которые не давали свободно жить ей. Mm-hmm. Да.
1: И однажды она принесла билет на одну из проповедей, собственно, на которую вы решили пойти. Почему вы решили взять этот билет и принять это решение?
0: Да, знаете, я бесконечно благодарен. Вот несмотря на все эти моменты и вещи, которые были у нее, она постоянно заказывала что-то, вот какие-то рекламные листовки кидали в почтовый ящик, она обязательно что-то найдет для себя и убедит себя в том, что ей это надо. Да, и в этом была проблема. Но все же, благодаря этому, когда ей вот вручили этот пригласительный билет, приглашение, да, она взяла его и передала мне. Может быть, вот тебе будет интересно. Ну, как всегда, она делилась со мной вот этими вещами. И что меня привлекло в этом билете, в этом пригласительном, так это то, что мне была интересна история. Мне были интересны пророчества, которые предлагались вот на этих семинарах по изучению Библии. И меня это заинтриговало. И, конечно, вот первая встреча, она дала о себе знать, когда рассказывали об удивительных пророчествах Библии и о том, как эти пророчества исполнялись, да, в жизни. Вот. Это меня, конечно, привлекло, и я вот с этого момента мне захотелось глубже понять и глубже изучить. Хотя я тоже, можно сказать, верил на каком-то интеллектуальном уровне, что да, что-то там есть, Бог есть. И опять же, это заслуга мамы и бабушки, которые научили меня молиться, «Отче наш», у меня была своя иконка. И особенный момент, который сыграл роль свою вот в этом пути к Богу, это были соревнования однажды по легкой атлетике, когда участвовали все школы города. И мама сказала, ты помолись, да, перед этими соревнованиями. И я вот как понимал, я помолился, прочитал «Отче наш», зажег свечку, поставил иконку, поставил. Вот, и я помолился вот своей такой, может быть, эгоистичной молитвой о том, чтобы у меня была победа. Ну, если не первое место, хотя бы вот в число призеров войти. А там реально были очень быстрые ребята, очень сильные. Вот, и я выигрываю эти соревнования, занимаю это первое место. Я помню, как мама бежала со мной на финишной прямой, размахивала этими штанами. Вот, эта картина до сих пор у меня в моем сознании сохранилась. Но вот с этого момента начался мой путь к Богу. Когда я пересек финишную прямую, я подумал, так что Бог отвечает, получается. И я начал воспринимать Бога, да, вот в своем понимании, что к Нему можно обратиться, и Он отвечает. Вот, и поэтому вот с этого момента и начинается мой путь к Богу, когда я уже начинаю читать Библию. Ту детскую Библию, красочную, для детей, для малышей, где повествуются эти рассказы библейские. Но вот с этого и начинается мой путь.
1: Мама ваша, она очень гордилась вами. Но мне интересно знать, как ваши родители, тем более если папа был военный, как они отнеслись к

0: вашему выбору?
1: Да, это было непросто, потому что как бы ходи. Вот, но когда я пришел с последней встречи, и когда какие-то вещи, какие-то истины стали открываться для меня в Писании, что Бог – это тот же Бог, который жил, да, и во времена Ветхого Завета, и во времена Иисуса Христа, что история, пророчества исполняются. Да, то есть для меня это стало реальностью. Это не просто какой-то миф, это какая-то сказка, в которую верят, да, и которую рассказывают, вот, чтобы убедить в чем-то людей. Для меня это стало реальность. И поэтому, когда прозвучал призыв заключить с Богом завет, да, я задался вопросом, но меня же в детстве крестили, то есть я же уже, да? Но вот здесь открылось новое понимание того, что крещение – это, по сути, завет осознанный. Потому что невозможно войти в отношения с Богом, если ты не знаешь Его, если ты не знаешь о условиях жизни вот в этих отношениях, если ты не знаешь о принципах, которые Господь хочет, чтобы ты ими руководствовался. Вот поэтому для меня это по-новому открылось, и я подумал, что да, хорошо было бы вот перезаключить, да, этот завет. Если, ну, тогда-то я не понимал, был это завет, не был завет, просто меня крестили, как, опять же, может быть, суеверный вот этот момент, что, чтобы он был спасен для вечности. Да? Вот, поэтому я делаю этот шаг, и я объявляю о нем своим родным и близким, которые восприняли это с недоверием. Вот. И было очень много вечеров проведено с тем, чтобы разубедить меня в этом, что ты предаешь веру наших отцов. Я опять же задавался вопросом, а что есть вера наших отцов, да? Кого мы считаем своими отцами? И я пытался вот в своем убеждении вернуть их вот к истории первоапостольской церкви, да? Вот мама, посмотри, там бабушка. Ну, там и со стороны других родственников тоже было влияние на моих родителей, которые, ну, занимали очень ответственные посты в государстве. И поэтому я понимаю их опасения тоже. Это можно понять. Но вот у меня, в моем сердце вот крепло это убеждение, что я на верном пути. Это давало мне покой, это давало мне спокойствие, это убеждало, что это истина. Да, я хочу так жить, я хочу свою жизнь построить и развивать, да, в этом направлении. Им было непонятно, потому что у меня не было как бы таких каких-то жизненных невзгод, проблем. Да, со здоровьем все было хорошо. И, ну, обычно говорят, что приходят, да, к Богу, когда есть какие-то проблемы. Да, это начало этого пути. Нет, все было хорошо, все было устроено, но хотелось бы вот эту жизнь, она только начиналась, да, 18 лет мне тогда было. И действительно были перспективы разные, очень разные возможности, но мне хотелось бы продолжить этот путь именно вот в этом направлении с Господом, чтобы Он благословил мой путь, чтобы Он вел, чтобы Он сам направлял меня. Вот. То есть это был какой-то осознанный, взвешенный выбор, взвешенное решение, которое было принято мною. И когда я объявил о том, что я хочу креститься, мне запретили. Несмотря на то, что мне 18 лет, как бы уже взрослый человек, мне запретили. Я помню, как я, находясь в комнате своей, мне пришлось вылезать через окно. Это видела моя двоюродная сестра, которой я сказал о своем решении. Она говорит, ну, это твоя жизнь, да, почему бы тебе и не выбрать. Она в этом вопросе меня поддержала. Вот, вылез через окно, через забор перелез и побежал на это событие, на этот момент, на крещение. Я заключил завет. Потом, когда уже сообщил, я пришел, да, и сообщил, захожу радостный, счастливый. Да, папа как-то, ну, равнодушно к этому, то есть он не ругал меня. Ну вот, да, бабушка с мамой, они вот так немножко категорично восприняли. Вот. Пугая, может быть, и другие родственники пугали, что ты понимаешь, на что ты подписался. У тебя не будет семьи, да, девушки, когда будут узнавать, к какой церкви ты присоединился, да, они будут бежать от тебя. Ты не создашь семью. Ты не сможешь жить. Тебе будет трудно жить с этими принципами. Сейчас мир не живет по этим принципам. Это не модно. Ты не сможешь создать карьеру. Ты не сможешь устроиться на работу. да,

0: ты, ну, то есть показывая вот эти негативные стороны, негативные аспекты вот жизни с Богом, жизни со Христом. И мне приходилось, да, не просто в этом отношении, я вспоминаю моменты, когда просто, чтобы помолиться, ты уходил, закрывался на уличном, в уличном туалете, да, когда вот все это пахло, но была какая-то радость от того, что ты можешь общаться со своим Господом, свободно молиться. Залезал на чердак, да, когда была эта возможность, когда никого там не было. Поэтому мои отношения вот в таком русле развивались.
1: Евгений Викторович, а вот этот завет, что он значит лично для вас?
0: Да, Господь представил себя мне, Он сказал, что вот я такой Бог, я о Нем узнал. И вот как и в истории с израильским народом, народом, которого Бог вывел, да, из Египта. Смотрите, как интересно, Бог вначале выводит его, Он совершает разные чудеса в его жизни. А потом, когда, подойдя к Синаю, Господь говорит, если ты хочешь, чтобы я был твоим Богом, то вот есть такие условия, да? Хочешь ли ты так жить, чтобы я тебя благословлял, чтобы я вел тебя, чтобы я спасал тебя. Поэтому для меня это было действительно очень важно, значимо. Это не было просто каким-то суеверием. Это было осознанным шагом на этом пути с Господом. И поэтому я очень серьезно к этому отнесся. Да, я хотел бы, чтобы Бог благословлял, вел меня и спасал. И, кстати, знаете, вот опять же, возвращаясь к этому вопросу вот, о тех страхах, которыми пугали, сегодня, когда вот, те же самые родственники, но я немножко попозже еще расскажу о реакции мамы на мою веру, чем закончилась эта история. Но спустя много лет, я в 2000 году вот, заключил завет и присоединился к церкви, стал более серьезно относиться вот к этим вещам, к религии.
1: Завет — это как раз крещение, да, то есть когда вы покрестились уже.
0: Поэтому, когда родственники по прошествию стольких лет смотрят на мою жизнь, они увидели, что образовалась семья, они увидели, что есть работа, они увидели, что закончил университет почти с красным дипломом, они увидели, что отслужил в армии, будучи опять христианином, пойдя с теми принципами, которые были определены мною в моей жизни. Я помню слова моей тети, которая больше всех протестовала. Она сказала, что ты правильно сделал. Это очень разумный выбор. Несмотря на то, что она не разделяла вот эти моменты. Я вспоминаю, как реагировала мама. А у нас очень сложные отношения развивались в связи с этим. И был такой момент очень болезненный для меня, для моей семьи, когда мои родители лишили меня наследства. Бытовало такое мнение, было предубеждение, что раз приходишь, там, значит, какая-то секта, если не основная церковь, да, нетрадиционная, значит, секта, которая отнимает квартиры, которая изымает деньги, там, ценности какие-то. Вот, и лишает наследства, несмотря на то, что у меня уже были дети, и негде нам было жить, и было трудно с работой. Вот, это очень болезненно сказалось. Опять же, вы знаете, вот мы вчера размышляли, я вспомнил этот момент, когда мы с оператором вашим разговаривали, что дает вера, да, вера в Бога. И действительно, вы знаете, вера, она, Бог дает настоящее прощение. Оно сердце наполняет, Бог наполняет любовью. Той любовью, которую человек сам не может генерировать в своем сердце. Как сказано в Писании, в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, Господь говорит в 4 тексте, «Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви, кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». И на самом деле, действительно, Господь очень поддержал, и Он в сердце моем вот дал эту любовь к родителям, независимо от того, что вот было такое отношение ко мне. И вы знаете, момент был такой очень болезненный, опять же, для меня, когда мама заболевает онкологией. И несмотря на то, что дом подписала на моего старшего брата, я ее забираю к себе, забираю, чтобы ухаживать за ней.

0: это такой был кульминационный момент в наших отношениях, потому что она, я видел вот в нашем общении с ней, когда она была изрезана, много было операций сделано, и когда моя супруга ухаживала и среди ночи вставала, и я тоже помогал, поддерживал, и нужно постоянно было эту желчь менять, сливать, все это. В общем, очень сложно, очень мучительно сложно было это время, когда нужно было постоянно выводить ее, там, мыть ее, там, высаживать ее. И тогда она спросила меня, почему ты это делаешь? После того, что я сделал по отношению к твоей семье, к твоим детям, а у меня на тот момент уже было трое детей. И она видела и слышала о том, что как мы, ну, страдаем, постоянно ища жилье, где жить, и когда с работой было сложно. Вот я ей сказал о том, что Господь, который поселился в моем сердце, который живет во мне, Он делает это через меня по отношению к тебе. И это стало в наших отношениях очень таким поворотным моментом, когда отношения начали налаживаться. Она смогла ощутить и увидеть не просто наигранное какое-то христианство, она смогла соприкоснуться вот с любовью Божьей. Когда вопреки отношениям, да, вопреки, ты поступаешь, ну, иначе. Когда я возил по больницам, когда приезжал в реанимацию, когда ухаживал за ней.
1: Мы какие-то темы с ней поднимали, да? Что-то говорили о Боге, может быть, конечно, цитировали, да, что-то из Писания. А может быть, вспомните какие-то вот самые яркие воспоминания?
0: Она сама просила мне рассказать об этом Боге. Да. И очень удивительно, что человек, ну, всю жизнь, веря в Бога, она вот не соприкасалась с этим же Богом.
1: А через вас она лично уже познакомилась, лично, да, можно сказать,
0: да,
1: с ним.
0: И я помню, как она просила меня. Она уже последние полгода перед смертью, она жила у нас, и она лично просила: расскажи мне об этом Боге. Да, почитай. Ведь у нас одна и та же Библия, один и тот же Бог. Да? Поэтому у меня была возможность рассказывать, вместе молиться. И я верю, что... Ну, она умирала с этой надеждой, да.
1: На самом деле, это великое приобретение. Вот даже в конце своих дней...
0: И, знаете, даже восстановились отношения с братом, на кого было переписано это жилье. Восстановилось отношение. Я ему сказал, что я не держу обиду. И вот интересно, что Господь побудил его... переписать на меня часть земли, которую он, ну, приобрел. Да, пусть это не дом, но он пытался как-то компенсировать. Вот. Хотя мама говорит, может быть, подать в суд и судиться с братом. Я не буду. Я не буду сейчас ради... Для меня, я пытался объяснить, что для меня дорогие отношения. Да, не то, что за что мы можем уцепиться здесь, на этой земле. Да, для меня дорогие отношения. Вот сейчас брат, это единственный родной человек, который сейчас остался. Вот. И у нас хорошие отношения с ним. Благодаря вот этому шагу, опять же. Вот. Поэтому каждый из них все-таки смог оценить вот этот шаг, который был сделан мною. Эти отношения, которые сложились у меня с Богом. Вот. Они видели эти чудеса в моей жизни. Они увидели, как, что я замечательно женился. И мама, когда умирала, она сказала: «Я так рада, что ты мой сын. Я так счастлива. Я так счастлива, что умираю на твоих руках».
1: Евгений Викторович, это такое сильное свидетельство на самом деле, потому что, ну, зачастую страхи какие-то, да, недоговоренности, они очень мешают, они очень препятствуют на самом деле. Особенно если царит отсутствие взаимопонимания в семье. Но в данном случае, несмотря ни на что, да, вы просто поступаете по Божьей воле.
0: Ну, потому что наши отношения, они

складываются, исходят не из отношений к нам, людей. Да, так учит Господь, что наши отношения должны исходить из нашего знания, из нашего понимания Бога, Его воли по отношению к нам, к нашей жизни, к нашему служению. И Господь помог преодолеть этот кризис, очень тяжелый, помог дать эту теплоту и любовь родным и близким, которые не понимали,

0: Знаете, я еще что поняла. Вы ведь особо не афишировались и не говорили о своей вере. Вы просто показывали своим делом. Вот это, наверное, вот, пожалуй, самое уникальное в вашей истории. То, что вы именно своим характером, вот этими добрыми делами, вот этими невероятными поступками, на которые готов не каждый, порой даже верующий человек, но вы взяли на себя эту ответственность. И вот такими делами именно, вот это в своем роде тоже Евангелие, свидетельство очень сильное для ваших близких, для ваших родных. Они что-то лично вам говорили, да? Вот брат, может быть, как-то откровенно что-то говорил вам о своих личных переживаниях, внутренних?
1: Ну, знаете, у нас в семье не принято делиться эмоциями своими, поэтому я это воспринимаю абсолютно нормально. Как мой папа и мой брат, они такие, как сказать...
0: Консервативные, да?
1: Да, более вот в этом отношении. Вот. Но я вижу по отношению, я вижу по их общению, по их разговору, да, по их отношениям к моей семье. Когда мы приезжали, потом позже мама с папой, они развелись. Это тоже был очень такой удар для нас, для нашей семьи, для моего брата, для меня. Вот. Но мы старались поддерживать отношения и с одним, и с другим, не осуждая ни одного и ни другого. Хотя они искали нашей поддержки как один, так и другой родитель. Но мы, в том числе и я, и моя семья, пытались донести, что вы для нас одинаковы. Да, если произошел такой кризис в ваших отношениях, не думайте, что мы встанем на защиту одного или другого. Мы любим и мы благодарны вам, что вы подарили нам эту жизнь. И что вот мы появились на свет, вот, и мы старались поддерживать и одного, и другого. И всегда говорили в присутствии одного только хорошее о другом. Да, и старались поддерживать, говоря, допустим, с папой я общаюсь, а ты знаешь, мама вот сказала, и мы говорим, что доброе обязательно, чтобы было доброе восприятие. Поэтому, да, Господь в этом, конечно, помогает, помог.
0: Евгений Викторович, а что делать, если точка зрения родителей и детей не совпадает, и родители пытаются оказать давление на детей?
1: Здесь нужно, наверное, понять, определиться с тем, чего ты хочешь. Да? Если ты понял, определился со своей жизнью, с тем путем, который ты выбираешь, и этот путь, он является благословенным и несет благословение не только тебе, не только твоей семье, но и родным, и близким. Ведь они могут не понимать, многие вещи могут не видеть. Да? Это не отменяет наше послушание, наше повиновение, наши добрые отношения к родителям. Да? Как, помните, история с Иисусом Христом, когда в 12 лет он остался в храме, и когда родители приходят и говорят Христу, да, что ты с нами сделал? Да? А он говорит, неужели вы не понимаете, что мне здесь должно быть, что вот моя жизнь, вот моя миссия, вот мое служение. Но дальше интересно написано там в Евангелии о том, что Христос вернулся когда домой, и он был в повиновении. То есть какие-то вещи, которые родители не понимают, да? Но все равно есть заповедь такая в книге «Исход», 20 главе, да, мы читаем с вами о том, что «почитайте отца и мать твою, да, чтобы продлились дни твои на земле». Это, ну, не зря Господь оставил этот принцип, это повеление для детей. И мы руководствуемся, живем этим принципом. Да? Или, например, история вспоминается с Самуилом, который жил, несмотря на то, что у Илии было очень много недочетов, недостатков, сыновья его там тоже что зря творили, но он прислушивается, он повинуется в каких-то моментах, в каких-то вещах. Поэтому, если ты понимаешь, да, волю Божию относительно себя, иди этим путем, не сворачивай. Потому что всегда, да, будут, как написано, враги домашние, да. То есть это не говорит о том, что вот ты прямо враг, что ненавижу тебя. Да? Uh-huh. Это говорит о том, что вот разные принципы, разные подходы к жизни, разная смысловая нагрузка, да, разная. Потому что у нас с мамой очень много было на этой почве недопониманий. Вот, когда она просила меня где-то в чем-то обмануть. Она работала врачом, и она была единственный врач на весь район. И когда звонят по телефону, тогда были вот такие стационарные телефоны, скажи, что меня нет дома. Я говорю, мама, я не могу тогда поднять трубку, я тогда не буду говорить об этом. Uh-huh. И у нас на этой

0: почве возникали вот эти трения. Но я продолжал проявлять свою любовь, да, сыновью любовь к своей маме. Я говорю: мама, я тебя очень люблю, но это моя жизнь, это мои принципы. И вот эти вещи, о которых ты меня просишь, они разрушают мои отношения с Богом. Вот. Но в конце все равно она пришла к этому пониманию, что у меня замечательный сын. Да, что ведет здоровый образ жизни, глядя на, там, на окружение, что у него замечательные друзья, у него замечательная семья. Вот. Но вот бывали такие очень напряженные моменты, которые вызывали, создавали эти конфликты на пустом месте. Вот поэтому.
1: Евгений Викторович, есть такая цитата в Священном Писании, я хотела бы зачитать. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домочадцы его». Да, такой, это... да, всем известный текст, вот кто читает, изучает этот вопрос, и наверняка все как-то по-разному, возможно, воспринимают его. Вот как лично вы понимаете, и что это значит, что враги, да, домочадцы?
0: Да, это, этот эпизод записан в Евангелии от Матфея, в 10 главе, и там очень интересно посмотреть на контекст, когда Христос говорит: «А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим Небесным». И дальше он говорит: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю, не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». Это не говорит, опять же, о том, что вот Господь поставил целью разделить, потому что Господь очень много говорит об отношениях между родителями и детьми, между там, мужем и женою. Но, к сожалению, бывают такие моменты, эпизоды в жизни, когда ты принимаешь Бога, когда ты посвящаешь Ему свою жизнь, а другой родственник не принимает, будь то муж там, или жена, или родители, как, допустим, в моем случае. И всегда возникают вот эти кризисы, всегда возникают эти разногласия в традиционном моменте, да, в каком-то, в культурном, в религиозном. И я понимаю, да, несмотря на то, что мы живем вот в такой стране, достаточно свободной вероисповедании, но есть более сложные, да, страны, и я понимаю, что там намного тяжелее сохранить веру, допустим, да, и придерживаться каких-то вот постулатов, каких-то принципов и воплощать их в жизнь. В моей жизни я это испытал, да, когда были вот эти разногласия, когда были эти конфликты, и я ощутил действительно вот это отчуждение, когда родители не принимали и сопротивлялись, и всячески противоборствовали, можно так сказать, в моей жизни. У кого-то это по-другому, да, где-то, может быть, в других странах, вплоть до того, что изгоняли из дома. Да, меня не изгоняли из дома, и я во многом зависел, меня кормили, поддерживали, но вот в таком эмоциональном напряжении это меня держало. Поэтому, когда мы узнаем истину, когда мы знакомимся со Христом, когда мы знакомимся с Богом, Господь говорит, что нужно выбрать. Потому что, когда ты выбираешь Христа, Христос неоднократно говорит ученикам, опять же, своим, что в мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. О чем это говорит? О том, что мы будем неугодны многим людям, да, и наша, может быть, там, честность. Ведь мы видим на примере Иисуса Христа, как он, как его праведность, как его чистота, как его святость, она всегда вызывала агрессию, потому что его жизнь обличала, может быть, других людей. И поэтому и Христос говорит, что всегда будут разделения, да, между духовным и плотяным. Всегда будет разделение между теми, кто следует за мною, и те, кто отвергает меня.
1: То есть я правильно понимаю, что, несмотря на разногласия, мы должны продолжать общаться, видеться, встречаться. И, наверное, может быть, что-то и не говорить, но своим примером жизни показывать, да.
0: А это самый наглядный, наверное, пример, да, Евангелия, когда люди читают через твое отношение, через твои реакции, да, через твою жизнь. Мы можем много чего говорить, но когда люди это видят, когда это читают, то это совершенно по-другому звучит.
1: Евгений Викторович, у вас четверо детей. Угу. Вы прекрасный муж.

0: муж и замечательный папа. И вот это же не просто растить четверых деток с разными мирами, у каждого свой мир, у каждого свой характер. А что вы считаете важным в воспитании детей?
1: Взаимоуважение в семье. Понимаю, что каждый из них является особой личностью, у которого есть свой мир, есть свои какие-то ценности, есть интересы, мечты, желания. И это помогает на самом деле, когда мы в кругу семьи садимся, мы проводим вот такие утренние молитвы, вечерние размышления, и мы стараемся выслушивать каждого. Мы делимся тем, что обрадовало, что было радостного сегодня у каждого из вас, что вас огорчило. И действительно, мы видим, как они раскрываются, мы видим, как они понимают, что они значимы, они занимают какое-то место в нашей семье, они могут высказывать свое отношение к каким-то вещам, несмотря на то, что там самому младшему моему ребенку на данный момент времени 6 лет. Но когда она делится, когда она рассказывает, и мы даем понять, что для нас важен ее голос, это, конечно, вносит свою вот изюминку вот в эти отношения.
0: Но вы священнослужитель в церкви, пастор, и зачастую наверняка вот эти вот родительские вопросы, да, проблемы отцов и детей, они возникают. Что вы обычно говорите людям, да, братьям, сестрам, когда какие-то конфликты случаются? С чего
1: начинаете? Мы стараемся на собственном примере показывать, исходя из своего личного опыта, исходя из тех ошибок, потому что мы тоже совершаем ошибки, и не просто было, мы поналомали дров и с первым ребенком, пытаясь воспитывать ее там в одном ключе. Вот. Но размышляя и учась, опять же, в контексте Священного Писания, и в принципе посоветовал бы именно учиться этому, потому что дети — это очень сложный этот организм, это другой мир, поэтому в него нужно вникать. Нужно размышлять и учиться, как воспитывать детей, потому что у каждого возраста есть свои особенности, свои подходы. Не перегибать палку. Вот, потому что если ты один раз, да, где-то перегнешь, где-то сломаешь человека, то не будет другой возможности. Да, это как ты ходишь по минному полю, не будет другой возможности. Поэтому мы стараемся вот как написано в Писании, да, трости надломленной не переломят и льна курящегося не угасят. Мы стараемся не сломать личность, да, пытаемся понять, мы пытаемся услышать их, мы пытаемся встать на их стороны и посмотреть их глазами на эту проблему, которая возникла. Вот поэтому, исходя из опыта, исходя из Священного Писания и тех принципов, которые Господь заложил в Слове Божьем, мы стараемся помогать и тем, у которых возникают такие проблемы.
0: Для кого-то Бог — это отец, для кого-то друг. А кто он лично для вас?
1: И отец, и друг, и брат, и учитель, да, и священник. Наверное, в каждый аспект жизни по-разному, потому что Господь открывается разными именами. Да? Где-то Саваоф, где-то Эммануил, где-то Иисус. Вот. В разные моменты по-разному. И я очень рад, что у нас Господь такой, который в разные периоды жизни Он может и утешить, и поддержать, где-то и обличить, где-то и чему-то научить. Слава нашему Господу.
0: Да. Да, слава Богу за вас, за вашу семью. Вы действительно благословение в вашей семье. И хочется пожелать вам, чтобы ваш свет не угасал. И чтобы вдохновение служить Богу и идти с Ним по жизни, оно никогда не угасало. Продолжайте также вдохновляться Господом. И я желаю благословения для вас, для ваших близких, чтобы все укреплялись в вере. Мы можем столкнуться с недопониманием со стороны наших близких и родных. Но важно помнить, что мы, как дети, должны быть проводником от Бога к ним. Ведь они смотрят на нас и также наполняются этим светом. Ведь, как сказано в Слове Божьем, «Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Храни Господь вас и ваши семьи».

0: и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.
1: Мир вам, друзья! А вы умеете хранить тайну? Вам можно доверить тайну? Бог определенно считает, что можно. И Он открывает тайну. Что же это за тайна? Уж точно она не такая, как у мальчиша-кибальчиша, которую нельзя было говорить никому. Это тайна, которую вы должны все знать. Посмотрите, что записано в Библии, в Священном Писании, послании к Ефесянам апостола Павла, 1 глава и 9 стих. Итак, Бог в преизбытке даровал нам всякой премудрости и разумении и открыл нам тайну своей воли по своему благоволению. И это тайна того, что хочет Бог в отношении к нам. Тайна, которая передается одним словом – благоволение, желание добра. Бог находится в состоянии постоянной заботы и желания дать лучшего. Это тайна? Конечно же, нет. Это не тайна ни для нас. Даже для птичек небесных это не тайна. Они летают вот там за окном на небе, чирикают, поют, радуются, потому что и птицы малые знают, что сегодня Отец Небесный даст им пропитание, даст пищу, даст защиту свою, и все у них будет в порядке. Но иногда мы себя ведем так, чувствуем себя так, как будто для нас эта тайна сокрыта, как будто бы мы не знаем, что очи Господни обращены на праведников, на детей Божьих, для того, чтобы наполнять их благословением и любовью. Дорогие друзья, я желаю, чтобы мы с вами каждый день, просыпаясь, напоминали себе, что никакой тайны нет в том, как Бог относится к нам, потому что Его любовь, Его милость, Его каждодневная забота будет всегда присутствовать в нашей жизни. Хлеб насущный на каждый день, и плюс еще много-много того, что в своей бесконечной любви Он хочет добавить, будет частью нашей жизни. А самая главная ценность – самое великое благословение – это радость спасения, которую Он также хочет, желает изо всех Божьих сил, бесконечных и могущественных, направить в нашу жизнь, наполнить нас радостью спасения, спасти и даровать доброе настроение на каждый день жизни. И в этот день радуйтесь, ибо нет никакой тайны в том, что Бог любит вас.

Ну, у нас сегодня по-настоящему такое знаковое событие, именно событие, потому что в Общественной палате сегодня был представлен проект аудиоверсии современного перевода Библии, Института перевода Библии Михаила Петровича Кулакова. Это такой новый шаг в библеистике, новый шаг в переводах. Перевод задумывался для того, чтобы Священное Писание стало более доступным для самого широкого круга читателей, уже, наверное, людей нашего поколения, говорящих на современном языке. Особенно, наверное, переводчиков волновало восприятие

0: священного текста молодежи. Вот. Ну, мы знаем, что язык со временем меняется, какие-то термины устаревают, да, понятия устаревают. И это именно порождает новые переводы. Они были всегда в течение тысячелетий уже в истории христианства. И они будут, конечно же, и в будущем. Вот. Поэтому это не последний шаг. Вот. Я уверен, что будут и другие переводы в будущем, если, конечно, мы доживем. Вот. Но что хотелось бы отметить, что вот этот проект аудиоверсии, он ценен еще тем, что Библия становится еще более доступной, потому что ее можно слушать теперь, находясь где-то в дороге, в транспорте, то есть там, где люди сегодня проводят массу своего времени, значит, двигаясь на работу или с работы, или отдыхая где-то, или на машине путешествуя. И так или иначе, вот мы сегодня заметили, когда выступал Никита Юрьевич, записывающий, значит, сделавший запись, да, этого аудиоперевода, Никита Юрьевич Семенов-Прозоровский, актер театра и кино. И он, когда работал над этим проектом, мы видели, он как бы заново прочитал для себя Священное Писание. Оно затронуло его душу, его сердце, и мы стали все свидетелями этому, потому что вот когда он выступал, то видно было по его эмоциям. Из чего мы делаем вывод, что где бы человек ни слушал Священное Писание, в дороге или в пути, или там на отдыхе, значит, или в перерывах между своей работой, или даже, может быть, выполняя какую-то работу, да, которая, ну, позволяет ему слушать аудиоперевод. А в любом случае, Слово Божие, оно не остается без плода, оно затрагивает душу и сердце человека. Вот это, наверное, цель этого проекта, аудиоверсии современного перевода Библии. Ну и, безусловно, мы не оставляем где-то позади синодальный перевод Библии, он будет оставаться у нас, наверное, еще долгие годы литургическим таким переводом, который мы используем в богослужениях, и переводом, который объединяет всех христиан, говорящих на русском языке. Но, тем не менее, вот новый перевод Священного Писания позволяет нам, наверное, что-то для себя новое открыть в Библии, в чтении Священного Писания. Это тоже очень важно.
1: Козьма Солдатенков в юности работал за гроши и не любил сорить деньгами. Как-то раз один из его гостей удивился, что на столе нет спаржи. Козьма сказал: «Спаржа, батенька, кусается, 5 рублей фунт». Но как назвать его скрягой, если он платил художникам за картины вдвое больше рыночной цены, поддерживая их рублем, зная по себе, каково это жить на копейки?
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».

Женщина – существо эмоциональное. Вспоминайте эти ощущения, когда эмоции просто вас захлестывают. Хорошо, если они положительные, а если не так? Об одной из таких эмоций, а именно о раздражении, и пойдет сегодня наш разговор.

0: Пахнет баней.
1: Девочки, вот действительно раздражение – одна из самых таких неприятных эмоций, негативных, да, которые мы порой испытываем. Но если попытаться вникнуть в его механизм, почему же все-таки возникает раздражение? Почему одни люди раздражаются, а другие нет на одну и ту же ситуацию? Что вы думаете по этому поводу?
2: Мне кажется, вообще раздражение – это когда твои ожидания не оправданы. Ты чего-то себе представляла, у тебя был какой-то образ, и вдруг человек, например, поступает не так, как ты бы хотела. И приходит вот это вот чувство, такое раздражение. По крайней мере, вот у меня.
3: Угу. А мне кажется, потому что мы людей меряем по себе. Ну вот, может быть, это я так делаю. И если мне хочется дома чистоты, мне хочется, чтобы все ее в семье соблюдали. Или люблю приходить вовремя, а кто-то опаздывает, и это меня раздражает.
0: А я думаю, может быть, это из семьи тоже идет воспитание. Если все темпераментные в семье, если все эмоциональные в семье, понятно, что ребенок точно такой же будет, и в жизнь он такой же войдет. То есть... раздражительный, эмоциональный, быстро реагирующий, возможно, негативно на какие-то вещи.
1: А я вот, знаете, замечала, что чаще и легче раздражаюсь, если я, например, устала. Если я устала, мне совсем чуть-чуть, и уже все, да? А если там я с утра и хорошо отдохнула, то мне как-то легче на все реагировать с юмором и все как бы вообще так от себя отбрасывать, даже негативное.
4: То есть почему-то так. А еще может запросто нас раздражать вот даже погода за окном, да? Вот так тускло, особенно вот осенью, да, так тускло, все серое, думаешь, ну хоть бы лучик солнца. Я не знаю, как вы, но я замечала на себе, что я настолько зависима от солнечных лучей даже, да, вот, что как только вот весной солнце начинает быть активнее, мне прям позитив такой.
1: Девочки, я вам скажу секрет, что на самом деле, хотя Алена так про себя рассказывает, она знает, как надо справляться с раздражением, чтобы оно не выплескивалось на других и не портило собственную жизнь. Чуть позже мы ей дадим слово. А пока у нас сегодня Ангелина, и я знаю, что у нее очень вкусные блюда сегодня.
5: Знаете, как мы выглядим, когда раздражаемся? Самый настоящий, неприступный, колючие ежи. А может быть, даже дикобразы, если сильно разозлить. Итак, как же приготовить такие милые, симпатичные булочки? Для приготовления нам потребуется сахар, растительное масло, вода, ванилин, дрожжи, соль, пшенная каша, курага и мука высшего сорта. Прежде всего, необходимо блендером взбить несколько составляющих. Все, кроме муки.
4: Неважно, сколько мы знакомы со своим мужчиной, каждая из нас хочет видеть в нем благородного рыцаря, галантного кавалера, великодушного

во мужчину, способного снизойти к нашим слабостям, к нашим капризам. И чем больше женщина общается со своим избранником, тем почему-то все чаще у нее возникают случаи, когда что-то вызывает в ней раздражение. Одним из первых недостатков, о которых говорят женщины, это хвастовство. Когда они только встречаются, мужчина рассказывает о себе и преувеличивает, возможно, свои достоинства, свои заслуги, свои достижения. И это воспринимается женщиной нормально. Ей кажется, что он так хочет ей понравиться. Когда они больше сближаются и переходят на уровень более откровенных отношений, а мужчина продолжает все так же хвастать, это воспринимается как бахвальство. Воспринимается, как будто он павлин, который распушил свой хвост. И женщина все чаще и чаще видит в этом неискренность. Видит, что слова не соответствуют уже тому, что существует на самом деле. Следующее качество, которое раздражает женщину в мужчинах, это критика. Многие из нас сталкивались с такой проблемой, когда мужчина берет на себя якобы способность усовершенствовать свою женщину. Ты много сегодня за ужином положила себе в тарелку. Ты поправишься и будешь по этому поводу переживать. Я руководствуюсь только благими намерениями. Я же беспокоюсь о тебе. Критика звучит постоянно. Конечно, иногда критика от любящего человека очень полезна и может действовать нам во благо. Но когда критика является основным способом общения между мужчиной и женщиной, это может явиться причиной не только для раздражения, но и для серьезных конфликтов. Следующие категории, которые мы выбрали, мы назвали условно их мелочи. Сюда входят такие качества, как неаккуратность. Но это качество относится равноценно как к мужчинам, так и к женщинам. Мы должны помнить, что у всех разная мера брезгливости. И планка по отношению к чистоте может быть точно так же разной. Если ваша женщина вылизывает все дома, если она стремится к идеальной чистоте, это говорит о том, что ей это действительно необходимо. Уважайте в ней это, потому что это невероятный труд. К мелочам также мы отнесем такую категорию, как разница в мелочах. Казалось бы, это не так важно. Очень часто мужчины ссылаются на то, что мы, женщины, способны из-за мелочи сделать целый скандал. Действительно, иногда нам кажется, что есть незначительные моменты, которые можно пропустить. Но мужчины должны помнить, что уют, атмосфера дома – это колоссальный женский труд. Ну какая разница, где стояла сейчас эта вазочка? Ну какая разница, на какую полку в шкафу я запихнул эти полотенца? Я же их убрал. Для нас все имеет значение, потому что это наш труд. Мы туда вкладываем свою душу. Уважайте это. Еще одно качество, которое мы выделили, которое может нас раздражать в мужчинах, это акцентирование превосходства. Сюда входят такие категории, как мужланство. Есть такая категория мужчин, которые как самцы. Пусть это даже и неприятное слово, но они именно ассоциируют себя с этим словом. Они более грубы, они считают себя более брутальными, более жесткими. Они не позволяют себе совершенно никакой слабости. Как они выражаются, слезы и нюни не для нас. Мужчина должен быть чуть лучше обезьяны. Это понятие невольно проектируется и на взаимоотношения с женщиной. Каждая из нас, может быть, в жизни встречала подобных. Это ужасно раздражает. Также к акцентированию превосходства мы можем отнести такое качество, как двойные стандарты. Но какую бы статистику вы ни приводили такому мужчине, который использует двойные стандарты, как бы вы ни пытались доказать, он уже заранее лишил вас некоторых способностей, некоторых достижений, некоторых талантов, только лишь по вашему половому признаку, только лишь потому, что вы женщина.

Сегодня мы перечислили недостатки, которые нас раздражают, но это совсем не для того, чтобы мы сейчас пришли домой и активно начали пилить своих мужей. Нет. Рассказав им о том, что, возможно, нас беспокоит, мы как бы протягиваем руку понимания. Мы хотим, чтобы они поняли нас, а мы поняли их.

внутрь можно вставить любой сюрприз. Курага, финик, чернослив, что угодно. Вытягиваем нос ежу. Можно вот так его пошлепать немножко для придания формы. И сделать глазки и носик. Ну уж размеры глазиков, носиков вы будете выбирать сами. Зависит все от степени раздражения нашего ежа. И делаем иголки с помощью ножниц. Обращаем внимание, ножницы нужно не вот так держать и не так, а максимально уменьшить угол между поверхностью булки и ножницами. Надрезы делаем в шахматном порядке. Вот и все. Еж готов. Осталось дать ему увеличиться в размерах. Для этого оставляем в теплом месте в течение где-то минут 40, а может быть час. Это зависит от качества дрожжей и от температуры. Для того, чтобы тесто не растрескалось в процессе выпекания, необходимо смазать поверхность булочек маслом. А после чего будем выпекать 20-30 минут при температуре 160-180 градусов. Расстаемся временно с замечательными и раздраженными ежами. И переходим к компоту «Экзотик», для приготовления которого нам потребуется яблоки, апельсины, вишни без косточек и сахар по вкусу. Прежде всего, необходимо поставить для компота воду. Фрукты необходимо нарезать любыми кусочками, которые нам нравятся.

0: Вот как я уже сказала, мне так очень... Я очень люблю дома чистоту. Чтобы был порядок везде во всем. Но когда все валяется везде, меня так это раздражает. Что делать? Как быть вообще со своим раздражением? Как вести себя и как избавиться от этого?
1: Ну, мы говорили, что одна из статей, которая нас раздражает, да, очень часто, это мелочи.
2: Ну, мелочи, да, это быт, наш дом, это, в принципе, мелочи, действительно.
1: И если в глазах других людей это мелочи, для нас это действительно... Очень важно.
2: Да, это не мелочь.
1: Ну, и поэтому, чтобы вот это не являлось какой-то трагедией для всего для всей нашей семьи, чтобы это не разрослось в какую-то вот такую неприязнь даже, скажем так, там кто-то взял, выпил воды и поставил кружку и не убрал на место, да, и мы как фурии бросаемся. Я сказала убирать кружку на место. Вот в этой ситуации помогает, к примеру, чувство юмора. Оно действительно сглаживает такие моменты. И то же самое замечание, к примеру, да, мы можем сказать с какой-то шуткой.
2: Позитивно.
1: Да, где-то позитивно. То же самое. И это касается, ну, любых мелочей. Не обязательно, ну, каких-то бытовых, даже каких-то эмоциональных, каких-то межличностных мелочей, которые, скорее всего, лучше не заострять на этом внимание. А посмеяться вместе всегда полезно.
3: А если эта кружка в сотый раз поставлена на этот стол, и чувство юмора уже не работает в этой ситуации?
2: И все-таки порядка ведь дома хочется, понимаешь?
1: Но опять-таки, посмотрите, что в нашем понимании порядок? Да? Все равно, так или иначе, мы расставляем приоритеты. Нужно в этот момент подумать о том, что для меня важно. Вот эти четко выстроенные кружечки,

0: тщательно сложенная обувь в коридоре, полотенчики, разложенные по цветам радуги.
1: Да, и что блузка висела в шкафу, да, она валялась под кроватью. Да.
0: Или же атмосфера дома. Понимаете? Когда мы ставим себе очень высокую планку вот в этих мелочах, возможно, мы утрачиваем что-то в большем. То есть давайте поставим на чашу весов. Что для нас важно? То, что на нас посмотрит муж любящими глазами, или что мы будем из своих глаз метать в него молнии, потому что он засунул вещь не на ту полку в шкафу.
2: Но, к сожалению, мы редко когда в тот момент именно вот так вот оцениваем ситуацию, да, думаем о ней таким образом.
1: Ну вот я знаю, что многих женщин вообще раздражает в мужчинах, когда они ничего не делают по дому. И даже среди женщин бытует такая поговорка: мирно лежащий на диване мужчина по приходу женщины становится нагло валяющимся.
0: Ну, если мы сейчас поговорим, допустим, о том, что говорила Света, да, о лене, да, то со стороны мужчин, то я хочу сказать, что это вообще понятие очень размытое. Понимаете, что в моем понимании лень, в его понимании...
3: Все нормально.
0: Все нормально.
2: Просто отдых после тяжелого дня.
0: И он имеет право на это понимание, потому что он вырос в такой среде, потому что он к этому был приучен, потому что даже чисто физически у него есть определенный предел. Ему нужно восстановить силы. Да, безусловно, существуют крайности, да? Когда, и даже это может быть статьей развода, когда мужчина совершенно бездействует, он просто... Но это мы не берем сейчас об этом. Мы говорим о том, что иногда вот эти нестыковки, то есть то, что для меня... Я привыкла, что мой папа всю жизнь пахал, да? Папа приходил с тяжелой работы, брал молоток или там брал лопату, шел еще в огород, что-то делал. Мама огорода не касалась никогда, к примеру, да? И я вот так хочу. Но это ваше желание, это ваш образ, это ваше видение того, что должно быть. Но вы замужем не за своим папой. Вы замужем за другим человеком, у которого был свой папа, или наоборот, его не было. И иногда человек просто не знает, что вы это хотите в нем видеть. Слово «лень», слово «безделье» я бы употребляла очень аккуратно.
3: Да. Как быть с таким моментом, когда... ты говоришь, а тебя не слышат. Когда ты взываешь, я тебе не могу, помоги, а тебя не хотят слышать. И это раздражает. Как вот быть здесь?
0: В первую очередь мы должны понять, что мы раздражены. То есть вот само понятие раздражения. Вот я сейчас раздражена. Так,
2: то есть стоп. Неплохо?
0: Да.
2: И это называется таким словом?
0: Да. То, что я сейчас испытываю, это раздражение. Так, у нас где-то внутри загорелась красная лампочка. Я раздражена. Второе. Я должна понять, что именно меня раздражает сейчас. Что именно? Когда я пойму, что именно, то есть сформулировать то, что меня раздражает. Меня раздражает, что меня сейчас не услышали. Вот в данный момент, вот на данный вопрос, вот по данной теме. Не в целом, что меня плохо слышат, или что у меня что-то со слухом у моих близких. А вот по данному вопросу он не отреагировал так, как я этого ожидал, как я себе запрограммировала, да, он не ответил. И третье, мы должны понимать, что раздражение – это негативная эмоция. И она возникает тогда, когда где-то там давно или недавно образовалась брешь в эмоции положительной по отношению к нам. То есть где-то мы не добрали услышания, не добрали...
2: Понимание,
0: да, каких-то комплиментов, принятия, снисхождения. То есть каких-то, может быть, в каких-то тех же самых мелочах, да. То есть мне трудно простить мелочи своему близкому, потому что мне их никогда не прощают, да.
2: Критиковали,
0: или,
2: да, например.
0: Или критиковали много, да, много. Или, например, он выпячивает свои достоинства, а моих достоинств не замечает. А я так бы хотела, чтобы он увидел, что сегодня я изменила прическу, а он этого не замечает, да? И вот когда образуется эта брешь, мы как бы своим раздражением пытаемся обратить на себя внимание. И степень нашего раздражения, она точно так же, можно сказать, проявляет степень той бреши.
2: Очень, очень верно, кстати говоря, действительно. Мы должны понять, где мы не добрали.
0: Да, безусловно.
2: И рассказать об этом.
0: Да, нужно говорить. Конечно, диалог нужен, и невозможно без него. Понимаете, все, мы так мудро устроены,

0: Богом, что у нас есть уши, у нас есть глаза, у нас есть определенные сигналы, которые мы можем посылать друг другу и говорить о своих чувствах внутри. Рядом с нами человек, который послан нам Богом. Мы должны это понимать. Следовательно, несмотря на разность в мелочах, несмотря на разность в каких-то взглядах, у нас есть возможность обратиться к посреднику. Если мы сами друг для друга не можем достучаться, у нас есть возможность обратиться к посреднику, к нашему Богу. Я всегда говорю людям, когда беседую с супружеским парой, поймите одно. Вас уже Он соединил. Уже. Следовательно, Он создал в вас все то, что вы можете терпеть, если вы будете разговаривать друг с другом и в первую очередь разговаривать с Богом. Это просто уникальная возможность. Потому что у нас есть Бог, который любит и меня, и его. И хочет для нас самого лучшего.
1: Можно я чуть-чуть дополню? Вот мне понравилось такое сравнение, когда сказали, что муж для тебя — это дар от Бога. Просто пойми, что это подарок для тебя. Может быть, женщине как-то близко по сердцу понять такой образ, как эта дорогая норковая шуба, одета, окутанная на тебя, и ты такая красивая в ней. Мне кажется, вот хорошее сравнение.
2: Комфортно,
1: да, комфортно,
2: тепло,
1: красиво.
2: Красиво, да.
0: Иногда наступает лето, да, и нам немножко жарко, и мы можем даже вспотеть под этой норковой шубой. Но
2: это норковая
0: все равно она нам дорога. За нее столько...
1: Очень дорогая.
0: Отдано денег. На нее столько оплачено, да.
1: Ты вот говорил про чувство юмора. А вот не получится ли так, что мужчина, он будет делать все, что он хочет? А вот, например, там нам, женщинам, нужно это все в позитив переводить.
2: Только все сглаживать, позитивно.
1: Сглаживать, да, как-то.
0: Ну, так прям идеально, как ты рассказала, Ира, все равно не получится. Мы тоже люди со своими комплексами, со своим набором недостатков и раздражений. Конечно, хорошо, если будет много статей, по которым нам удается сгладить эти моменты. Мы все играем в одни ворота, да? Мы все команда.
2: Все одной команды.
0: Одна, да, одной команды. То есть, и мы не должны, мы должны понимать, что мы не противостоим друг другу, а играем за одну команду. Тут нет победителей и проигравших. То есть, если проигрывает один, то проигрывают все. Совершенно. То есть, и если вы сейчас... То есть, нет, тут не надо зажимать пальцы. Я сегодня так, знаете, как дети, да? Поэтому... Если есть у вас возможность сглаживать, мой совет такой, что сглаживайте до последнего.
2: Слушай, это, наверное, тоже уже, как привычка тоже формируется, в принципе. Это то, о чем говорила Лена. Если мы раньше имели привычку реагировать на все бурно, эмоционально, то может быть, пришло время менять просто привычки.
3: Да, у меня бывают такие времена, когда есть ситуации, которые вот-вот я чувствую, что я начну раздражаться, мне этого делать не хочется, потому что на самом деле я поняла, что раздражение – это все-таки, наверное, слабость какая-то внутренняя, эмоциональная. И когда, например, такие ситуации у меня происходят дома, предположим, с детьми, да, я чувствую, что сейчас я начинаю закипать. Если у меня есть возможность, я просто выхожу из дома. Минут на 10 хотя бы просто выйти, отгородиться от этой всей этой ситуации, прогуляться вокруг дома, прийти со спокойными мыслями, которые по полочкам уже все разложены. Дети уже понимают, что действительно все очень серьезно и ведут себя по-другому.
4: Да, мы с мужем договорились тоже. Я говорю, мы обсуждали эту проблему. Я говорю, как же быть? Вот когда я начну раздражаться, что же мне делать? Я не хочу этого делать. Но это само собой, это же как вот вулкан откуда-то. Я говорю, ты знаешь, когда я начну раздражаться, ты тихонечко подойди, ко мне так вот по плечику мне постучи, чтобы я помнилась, чтобы меня это как-то возвратило к нормальной жизни.
0: Точно так же, если мы со своей стороны будем делать все для того, чтобы избегать вот этих острых углов раздражения, да, чтобы, может быть, где-то жертвовать даже своими эмоциями, своим, может быть, даже где-то самолюбием задетым, да, но выбирать именно дорогу разума, дорогу объективности, да, восприятия ситуации, это возымеет действие в любом случае. И нам принесет очень хороший плод. В этом я глубоко убеждена.
2: Спасибо, девочки. На этой ноте мне и хочется закончить. Думаю, что у Ангелины для нас уже тоже все готово.

0: Мне очень понравилась мысль, что мы одна команда, а не соперники.
1: Я поняла, что раздражение нужно стремиться контролировать.
2: В следующий раз, когда я почувствую раздражение, я постараюсь направить его в позитивное русло и применить чувство юмора.
3: Хочется пожелать нам всем как можно реже выискивать друг в друге поводов для раздражения и как можно больше видеть друг в друге хорошее.
4: Есть много способов подарить друг другу радость. Один только аромат вкусной домашней выпечки создает особую атмосферу.
5: Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его собственными руками. Так сказано в библейской книге притчей. Будем же мудрыми. Пусть мои эмоции приносят мир и гармонию и в мое сердце, и в мою семью. Всего вам самого доброго. Благословений.

когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотелось нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни, да, там, в детях. Но на самом деле это так и есть для женщины.

0: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.
1: Все ли со мной в порядке, если я не верю в Бога? Это вопрос, который звучит особенным образом. Он редко появляется внезапно, до него обычно доходит. И не после одного спора или прочитанной книги, а после долгого внутреннего процесса. После разочарований, потерь, размышлений, после того, как вера, возможно, когда-то казалась очевидной, но растворилась в повседневности. Это не боль, которую можно смыть слезами, это шрам, который стал частью кожи, и именно поэтому он опаснее. Потому что если человек сомневается,

сомневается, то он ищет. А если не верит, он, возможно, уже перестал искать. Или убежден, что искать бесполезно, что все религии – сказки, Библия – сборник древней мифологии, а вера – психологический костыль для слабых. И в таком состоянии человек чувствует себя сильным, умным, даже свободным, как будто, наконец, сбросил оковы. Но правда ли это? Рационально ли не верить в Бога? Психолог Пол Витц в своей работе «Вера без отцовщины» отмечает, у многих известных атеистов Фрейда, Ницше, Рассела был общий знаменатель. Разрушенные отношения с отцом. Не просто с родителем, а с самой идеей авторитета и заботы. Идея Бога Отца становится невозможной не потому, что она ложна, а потому, что она болезненна. Витц пишет о том, что атеизм часто не позиция ума, а защита сердца. Отвержение Бога может быть не только вопросом логики, но и способом справиться с утратой, бунтом, унижением. Мы защищаемся от того, кто мог быть слишком важным. И если так, то отрицание не повод для гордости, а крик души. Этот подход подтверждается и другими современными исследованиями. Так, в работе психолога Джордана Питерсона подчеркивается, что склонность к атеизму может возрастать в культурах, где размыты семейные и ролевые структуры, где у ребенка нет стабильного, заботливого образа отца. Зачастую атеистом становится не из рационального анализа, а из попытки дистанцироваться от эмоционально травматичного прошлого. Это не делает атеиста слабым, это просто показывает, что он обычный человек со своими иррациональностями, со своим прошлым, который оставляет свой след. Эти исследования демонстрируют то, что атеизм не следствие чисто рационального подхода к жизни, как с пеной у рта пытаются доказать атеисты, а нередко следствие психологических травм, которые скрываются за разного рода рационализациями. Неверие – это тоже путь. Он может начинаться с искреннего поиска, но легко становится маской. Потому что в атеистическом сообществе нетрудно получить социальное одобрение. А вот признать, что ты снова ищешь, стыдно. Особенно, если ты уже давно как бы определился и выстроил вокруг этого образа блог или карьеру. Давайте поговорим о внутренних вызовах, с которыми мы столкнемся, если попытаемся построить последовательное атеистическое мировоззрение. Люди, отрицающие Бога, часто сталкиваются с когнитивным диссонансом. С одной стороны, убеждение, что мир материален и не имеет смысла, а с другой – сильное внутреннее чувство морали, стремление к любви и поиск справедливости. Эти интуиции сложно вписать в натуралистическую картину. И потому внутри человека возникает борьба. Либо подавить эти переживания, либо искать объяснение, почему они все-таки есть. Этот конфликт не всегда осознается, но именно он часто становится той трещиной, через которую в сердце входит в поиск. Согласно исследованию Pew Research 2021 года, около 9% атеистов США со временем приходят к вере. По разным причинам. Это немного, но если изучить, что именно толкает их к этому шагу, станет ясно. Почти половина указывает не на эмоциональное потрясение, а на интеллектуальные размышления, часто через философию и чтение. Это уже не просто истории обращения, это такие маркеры сдвига мышления. Интересно и то, как меняется мировоззрение с возрастом. Исследования показывают, что переход к атеизму чаще случается в подростковом и юношеском возрасте. Нередко как форма такого протеста, сомнения или интеллектуального поиска. Но во взрослом возрасте, особенно после 30-40 лет, значительно возрастает интерес к вопросам смысла, веры, трансцендентного. Более того, согласно исследованию Гэллоп, проведенного в 2020 году, около 20% тех, кто ранее определял себя как неверующий, в зрелом возрасте переходят к агностицизму или теизму. Это указывает на неспособность атеизма ответить на глубинные запросы человека в долгосрочной перспективе.

Ли Стробл был журналистом в Chicago Tribune и атеистом по убеждению. Когда его жена приняла христианство, он решил разоблачить христианское мировоззрение и начал журналистское расследование. В результате произошло то, чего он сам не ожидал. Он стал христианином. Ли Стробл пришел к выводу, что исторические факты о жизни, смерти и воскресении Иисуса из Назарета настолько сильны, что оставляют крайне мало места для сомнения рационально мыслящему человеку. Его исследование подробно изложено в книге «Христос под следствием», ставшей международным бестселлером. И это не единичный случай. Питер Хитчинс, младший брат известного атеиста Кристофера Хитчинса, в молодости был убежденным атеистом. В своей автобиографической книге «The Rage Against God» Хитчинс открыто рассказывает, как в подростковом возрасте в знак протеста против религии сжег свою Библию. Но потом столкнулся с вопросами. Как жить в мире без Бога? Почему зло существует? Кто определяет мораль, если нет абсолюта? Он признает, что путь к вере в существование Бога был действительно нелегким. Но он пришел, потому что понял, что в мире без Бога нет ни смысла, ни свободы, ни любви, ни добра, ни зла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. Атеизм может казаться логичным, стройным, рациональным, но внутри него тоже есть борьба. Честный атеист не может игнорировать тот факт, что мораль, любовь, надежда, свобода выглядят нелепо, если человек – это просто совокупность химических реакций. И чем острее атеист переживает эти человеческие реалии, тем сильнее внутреннее расхождение между мировоззрением и опытом. Один из таких примеров – Альбер Камю. Он не верил в Бога, но его философия началась с признания, что страдание – это зло. Но если нет того, кто устанавливает, что такое зло, с чего ты вообще решил, что оно существует? Но важно сказать, все эти примеры не просто эмоциональные истории. Эти люди пришли к христианскому мировоззрению, потому что обнаружили, что атеизм – не нейтральная пустота, а система убеждений со своими аксиомами и предубеждениями. Например, аксиома, что материя – это все, что существует. Что сознание – это побочный продукт нейронной активности. Что мораль – эволюционный инструмент выживания. Эти идеи принимаются как самоочевидные, но на самом деле недоказуемы, а постулируются. Именно эти исходные установки и подверглись сомнению у тех, кто отказался от атеизма. Они увидели, что такие аксиомы не выдерживают столкновения с реальной глубиной человеческого опыта, с переживаниями любви, жертвы, свободы, страдания. И тогда они начали искать более цельную, непротиворечивую картину мира и нашли ее в теизме, в вере в существование Бога. Они поняли, если утверждаешь, что Бога нет, ты должен объяснить сознание, мораль, любовь, жертву, свободу воли, смысл без того, кто стоит выше человека. И здесь атеизм начинает давать трещину. Хочется спросить, если человек просто набор атомов, набор сигналов, зачем он так страдает от предательства, тоски и одиночества? Почему он мечтает, любит, рискует собой? Почему говорит «несправедливо», если все – случайный продукт эволюции? Неужели ты уверен, что у тебя нет веры? Или ты просто называешь ее не так? Эти вопросы не закрываются фразой «я рационален», потому что рациональность без исходных аксиом невозможна. Даже у скептика есть то, что он считает самоочевидным, что доказал логик и математик Курт Гёдель в своей знаменитой теореме. Можно было бы вскользь парировать. Да можно все объяснить желанием верить. Но тогда и атеизм тоже желание верить в отсутствие Бога. Апелляция к психологии работает в обе стороны. Это видно на примере Жюльена Бенды, философа, который после Первой мировой войны утратил веру не потому, что осмыслил Бога как невозможного, а потому что реальность показалась ему слишком жестокой, чтобы в ней мог быть добрый творец.

Его отвержение было не столько рациональным, сколько эмоциональным, как реакция на трагедию. Таких примеров много, и они показывают, атеизм не всегда рожден из логики, часто как раз из боли. А что говорят цифры? Исследования Gallup и Pew Research показывают, среди людей, считающих свою жизнь наполненной смыслом, такой чудесной и счастливой, значительное большинство – это верующие. Также они в среднем устойчивее эмоционально, реже впадают в депрессию и охотнее участвуют в благотворительности. Это не какая-то магия, это следствие целостной картины мира, в которой жизнь человека имеет объективный смысл. Но давайте углубимся. Почему аргументы людей, которые рациональным путем пришли к христианству, могут быть весомыми не только для них самих, но и для внешнего наблюдателя? Философ и богослов Уильям Лейн Крейг – один из наиболее известных современных апологетов. Он отмечает, что если Бога не существует, то объективные моральные ценности и обязанности также не существуют. А между тем, почти каждый человек, даже атеист, признает, что некоторые вещи по-настоящему являются злом – пытки детей, предательство, жестокость. Но если мир – это просто физическая система, лишенная цели и сознания, откуда возникает само понятие зла? Оно требует стандарта. А стандарт вне системы – это уже метафизика, то есть область философии. Ричард Суинберн, философ Оксфорда, утверждает, гипотеза Бога – это более простое объяснение реальности, чем гипотеза случайного, необъяснимого существования Вселенной. Его работы опираются на бритву Оккама, идею, что простейшее объяснение, объясняющее максимум данных, предпочтительнее. Если Бог существует, логика, сознание, мораль, порядок, красота и личность – все объяснимо. Без него все остается разрозненным. А вот Эдвард Фейзер, современный философ, ставший христианином, обращает внимание на аргумент о существовании самого бытия. Почему вообще что-то существует, а не ничто? Ни одна научная теория не может ответить на этот вопрос, не предположив безначальную первопричину, не зависящую ни от чего, то есть Бога. Даже Томас Нагель, философ-атеист, признает: «Я не хочу, чтобы Бог существовал. Я надеюсь, что его нет. Я не хочу, чтобы Вселенная была устроена так». Это удивительное признание показывает, что за атеизмом может стоять не только интеллект, но и воля. И Энтони Флю, один из самых известных атеистов XX века, в старости изменил свою позицию. После изучения новых данных космологии и современных исследований о сложности ДНК, он заявил: «Мне пришлось следовать за доказательствами, куда бы они ни вели». Он не стал христианином, но признал существование разума, стоящего за нашей Вселенной, Бога, как первопричину. А что насчет сознания? Так называемая «hard problem of consequences» – трудная проблема сознания, которую подчеркивает философ Дэвид Чалмерс, остается до сих пор неразрешенной. Как материя может порождать субъективный опыт? Почему у нас есть внутренний мир, если все лишь нейроны? Натурализм не объясняет этого, а вот теизм объясняет, потому что человек создан личностью по образу Творца. Итак, если мы находим внутри себя разум, мораль, любовь, сознание, свободу, стремление к истине, неразумнее ли допустить, что все это не иллюзии, а отражение реальности, глубже, чем материя. Следующая история – это Дженнифер Фулвиллер. В прошлом активистка-атеиста родом из техасской семьи, где Библию считали сборником мифов. Она вела популярный блог, высмеивая религию. Но потом у нее родился ребенок, и она вдруг поняла, что не может назвать его биомассой. Что ее любовь – это не просто результат гормонов, что страдания, которые она видит, требуют ответа. Не медицинского, а философско-мировоззренческого.

0: Она начала читать, много читать, и в итоге пришла ко Христу. И не из страха, а потому что поняла, что только христианство дает цельную картину мира, где есть и любовь, и логика, и страдания, и надежда. Фулвиллер – не случайный пример. Она отражает саму суть. Вера сегодня – это не пережиток прошлого. Это ответ на самые сложные вопросы современного сознания. Ну а что на это ответит скептик? Ну хорошо, были такие случаи, но миллионы ученых, философов, просто умных людей остались неверующими. И ничего. Этот вопрос честный. Но стоит заметить, среди тех, кто верит в существование Бога, все больше людей с высоким уровнем образования и критического мышления, согласно исследованиям Pew Research и Gallup. Люди приходят к уверенности в существовании Бога не потому, что это удобно, а потому что иначе не сходится. А если ты все еще думаешь, что «да ладно, можно все объяснить желанием поверить», вспомни, что и атеизм можно объяснить точно так же. Апелляция к психологии работает в обе стороны. Возможно, ты думал, что вера – это побег от разума. Но, может быть, именно она – единственный путь выйти за пределы той клетки, в которую загоняет холодный натурализм. Может быть, вопрос не в том, веришь ли ты, а в том, действительно ли ты хочешь знать правду.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Лучше без одной ноги, но в Царстве Божьем, чем с двумя ногами, в гиене. Инвалидность – это не приговор. Без одной ноги можно легко спастись. Слово Его – светильник ноге моей и свет стезе моей. Как это прекрасно!

Земля подножие ног его. Вау! Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим о наших с вами ногах. Однажды бабуля пришла к доктору и говорит: «Сынок, у меня нога болит». Он посмотрел, молодой врач, посмотрел, присмотрелся, говорит: «Бабулечка, а сколько вам лет?» Она говорит: «84». Он говорит: «Ну что ж вы хотели? 84». Она говорит: «Да, сынок, но этой ноге тоже 84, но она не болит». Поэтому, когда мы говорим о ногах, а Библия, оказывается, очень много говорит о ногах, то есть очень многое, чему можно научиться. Я хочу сегодня поделиться с вами этими интересными историями библейскими относительно того, а что нам Библия говорит о ногах. Начнем с первого псалма. Это очень интересный псалом. Кто-то его очень любит, даже воспевают, есть псалмы на эту тему, именно переложенные на музыку. Но давайте его прочитаем, как он звучит в Библии. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое». Лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Итак, давайте сделаем акценты. Здесь сказано, что блажен муж или счастлив муж, счастлив тот человек, который не ходит на совет нечестивых. Опять же, что такое ходит? Это ноги, и они ходят на какие-то определенные мероприятия, которые Бог либо одобряет, либо не одобряет. Когда человек делает то, что Бог одобряет, Бог это приветствует, и Он его благословляет, его ноги, как вот, например, мы читаем про Иисуса Навина, когда они завоевывали Ханаанскую землю. И он говорит: «Мне 80 лет, но я все так же крепок, и лук в руке моей крепок, и зрение мое не притупилось, и ноги мои крепкие». То есть это о чем говорит? О благословениях. Когда израильский народ ходил по пустыне 40 лет, написано: «Ноги не пухли, обувь не ветшала, одежда не изнашивалась, ноги не пухли». Вы заметите, как сегодня часто люди жалуются на то, что у них крутит ноги, болят ноги, отекают ноги. И это у нормальных людей. Это вот как каблуки кто носит, да, к вечеру одела царица, сняла королева, да. То есть, что можно сказать об этом? Что мы привыкли жить с какими-то проблемами, связанными с ногами. А нам говорят, что это проблемы из-за сидячего образа жизни. То есть не потому, что мы много ходим, а потому, что мы мало ходим, и у нас проблемы с ногами. Но это все полбеды, потому что Бог говорит через книгу пророка Исаии, что у нас будут новые ноги. Если открыть конкретный псалом, то есть, конкретную главу, это у нас будет 35 глава книги пророка Исаии, то мы здесь имеем сильнейшее обетование. Посмотрите, он здесь говорит с первого стиха, что «возвеселится пустыня и сухая земля». И возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести, радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Ах, как я люблю рассказывать о величии Господа. Когда я общаюсь с людьми, когда я встречаюсь, когда я слышу их истории обращения, когда я слышу, как они пришли ко Христу, я не перестаю удивляться, как велик наш Господь. И как часто мы это забываем, не благодарим, и он остается где-то в тени. Это не есть хорошо, это неправильно. Поэтому Бог достоин хвалы. Вот почему здесь написано: они увидят славу Господню и величие Бога нашего. И потом он что говорит здесь? Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душой: будьте тверды. Не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, и пробьют воды в пустыне, пробьются воды в пустыне и в степи потоки. То есть это потрясающее обетование. Будут новые ноги, будут новые руки, будут новые глаза и уши. Фактически, как говорит и Новый Завет, мы проснемся, те, кто умерли, нетленными.

А те, кто живыми будут встречать Христа, в мгновение ока изменятся. Но пока мы ходим на наших ногах, пусть даже больных ногах, все-таки остается вопрос, а куда ты идешь на этих ногах? Поэтому здесь используются как минимум два важных аспекта. Не ходит на совет нечестивых, и он уже свят, и молодец, и блажен, и не стоит на пути грешных. Но, заметьте, он размышляет о Божьем законе и о воле Господа. И это очень приятно для Господа, и поэтому он дальше говорит, все, что он будет делать, он успеет. То есть он благословит Господь такового человека. Ну, кроме того, как мы знаем, что, например, в Новом Завете, когда Христос давал вот этот очень важный урок смирения, он показал ученикам, что нужно омыть ноги ближнему. И это оказывается так трудно. А я хочу сказать, это очень важный обряд. Прежде чем взять в руки хлеб бесквасный, в котором символ ломимого тела Иисуса Христа, и виноградный сок, в котором нет брожения, что символизирует грех, а оно символизирует кровь Иисуса Христа, пролитую для прощения грехов, должна быть серьезнейшая подготовка. Ты не можешь прийти вот к этим символам со своей гордыней, со своим эгоизмом. Надо немножечко смириться. А как проверить, смирился я или нет? Или просто я смирен, пока меня никто не трогает? А если меня трогаете, а не надо было трогать? Да, и вот так мы себя научились оправдать. Бог говорит, я учитель, Господь, омыл ноги вам. Омыл пыльные ноги учеников в верхней горнице, там, перед распятием незадолго. Казалось, да это же работа слуги. Он говорит, а кто из вас хочет быть большим, да будет всем слугою. И возникает вопрос, а что, мы должны ходить друг другу по домам ноги мыть? Нет, мы, оказывается, это делаем только, когда приступаем к святому обряду вечери Господней. И вот интересно, что омовение ног очень много значит. Иногда ты не хочешь, чтобы тебе кто-то омывал ноги, ты не считаешь себя достойным. А иногда и наоборот. Я помню, у нас был Леонид Гаврилович когда-то в церкви, я только принял крещение, и вот была, по-моему, первая или вторая вечеря в моей жизни. И он такой кузнецом работал, крепкий мужчина, руки здоровые, пожилой человек. И вот он, мы с ним принимали вечер, и он мыл ноги. Но я поражался, знаете, как-то я такой маленький. Он взял эту ногу в свою здоровенную руку и говорит, ой, храни Господь, чтобы эти ноги всегда шли к добру. Я это запомнил надолго. И слава Богу, если Господь исполнил это прошение в моей жизни. Я всегда стараюсь идти в правильном направлении. И вот интересно, что этот псалтырь говорит, блажен муж, который следит за своими путями. Вы знаете, в Библии очень интересно много вообще-то сказано о ногах. И если мы откроем псалтырь, и это, то есть, простите, книгу пророка Исаии, и откроем 58 главу, то здесь написано, что в 13 стихе есть поручение для нас. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова отца твоего. Уста Господни изрекли это». Заметьте, это уже пророк Исаия, это уже не где-то там, как кто-то может сказать, древний Ветхий Завет, когда еще все, знаете, уже все отменено. Это уже время, когда живет пророк Исаия, это уже в скорости перед Новым Заветом. И вот Господь подтверждает, что ты должен удержать ногу твою ради субботы, от исполнения твоих прихотей во святой день мой. И это благословение. Или если, например, мы откроем Исаия 52:7, у нас здесь тоже есть интересная мысль. Вот тут сказано вот как. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Я хочу быть таким благовестником, о котором бы Господь сказал, что мои ноги прекрасны. Прекрасны не потому, что они ровненькие, может быть, или гладенькие, или еще какие-то. Они обычные мужские ноги, но они идущие в правильном направлении. Они идут туда, куда должен идти человек, который направляется с утра Господом, с раннего.

утра. И поэтому он говорит, как прекрасны ноги благовестника, как прекрасны ноги благовествующего мир. И поэтому, делая выводы, хочется сказать, что когда мы смотрим на наши ноги, куда они идут, что с ними происходит, мы начинаем где-то огорчаться, что вот, не все у нас в жизни получается, не везде у нас, ну, мы, конечно, не говорим, ноги доходят, руки доходят не везде, да, то до порядка руки не доходят, то еще до чего-то. А на самом деле Господь хочет нас научить и здесь жить на земле правильно, и в вечность переселиться разумно, чтобы мы были спасенными, и здесь на земле мы тоже могли обрести радость и таким образом совершенно по-другому устраивали свою жизнь. Но интересно, давайте возвратимся в Евангелие от Марка. И там, где в 9 главе, мы читаем 45 стих, написано вот что. «И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть верженному в гиену, в огонь неугасимый». Что касается огня неугасимого. У меня была прошлая проповедь, мы говорили об огне. Тот, кто зажег, тот его и погасит. И здесь речь идет о мощности божественного огня. Но Христос почему-то посчитал важным сказать, что ты можешь войти в Царство Небесное хромым. Но добровольно. Он говорит, отсеки ее от себя, эту ногу. Так же и руку, так же и глаз вырви, если он соблазняет тебя. И таким образом мы видим, что как бы хромота для Бога не проблема. Он не чуждается нас. И, кстати, вот во время, после Великой Отечественной войны было очень много людей, которые подорвались на минах, хромых, одноногих, и стали вот тогда как раз-таки активно использоваться разработки протезов, потому что человек, всегда оставшись без конечности, без ноги особенно, да, он рискует либо остаться на костылях или в коляске, либо стать на протез. Протез труднее, тяжелее, натирает где-то, надо учиться, но зато ты живешь полноценно, нежели если ты останешься на костылях и на коляске. И, между прочим, Федоров, я как-то в одной из проповедей еще давно говорил, Федоров, знаменитый профессор, который лечит глаза, и вот он был как раз-таки без ноги, он когда-то хотел быть летчиком, но попал под трамвай, поскользнулся, нога выскользнула, и подскользнулся он под колесо, и ему отрезало ногу, его как бы перспектива стать летчиком закончилась. И он стал врачом. И мы знаем, какой хороший врач был. Вы знаете, я вам хотел бы сегодня представить еще одну интересную историю. Это человек, который вошел в историю как легенда. Это Терри Фокс или Терренс Стэнли Фокс. Канадец, который был молодцом в 19 лет. Он был футболист, все у него было хорошо. Но вот у него диагностировали остеосаркому, это рак кости, и он поразил ему кости, и Терри ампутировали ногу и назначили курс химиотерапии, и его шансы оценивали 50/50. Ну, вы знаете, вот вы можете увидеть и на экране его фотографию, этот человек легенда, он не терял духа, и через 3 недели после ампутации он начал гулять на протезе и играл с отцом в футбол. И я когда читал про него, это у меня даже была отдельная проповедь, я молодежи об этом рассказывал. Это легенда, потому что человек, которого внутри горел этот огонь, этот дух, и не имея одной ноги, он все равно остался большим красавчиком. И посмотрите, что он говорит, что о нем говорит история. Он не терял духа, и после этого все равно болезнь продолжала прогрессировать. Он продолжал вести активный образ жизни. И интересно, что участвовал везде и начал движение по борьбе с онкологией, с раком. Искать деньги для таких людей, которые тоже теряют. И он решил организовать марафон надежды. И что это сделало? Его вдохновила статья о Дике Трауме, первом в мире одноногом человеке, который смог пробежать Нью-Йоркский марафон. И Фокс решил пробежать такой же марафон, но в Канаде. И он решил пересечь Канаду с восточного побережья до западного. И он начался его марафон 12 апреля 1980 года. Он символически окунул протез в Атлантический океан и намеревался по окончании забега окунуть его в воды Тихого океана. Из-за протеза бег Терри более напоминал ковыляющую походку, но он все-таки бежал.
По пути Фокса.

собирал пожертвования на лечение онкологических больных. Он пробегал в день по 42 километра. Типичную дистанцию для марафона. В день по 42 километра на одной ноге, будучи онкобольным. Вдумайтесь, друзья, какая воля, какая сила воли была у этого парня. Интересно, что жители Ньюфаундленда передали Терри $10,000 пожертвований. Когда он добежал до Монреаля, он уже собрал $200,000. И в Оттаве Фокса встретили 16 тысяч восхищенных болельщиков. Ему там поручили церемонию сбрасывания мяча перед началом матча канадской футбольной лиги. В Торонто Терри Фокса встретила толпа из 10 тысяч человек, когда Терри бежал по улицам города. К нему присоединялись другие люди, и в том числе Дэрил Ситлер, игрок национальной хоккейной лиги. И деньги в фонд Терри все еще поступали и поступали. Фокс отказывался взять передышку даже на один день. Он как будто чувствовал, что может не успеть. Нога невообразимо болела, а голова постоянно кружилась. Последний участок пути Терри бежал уже на обезболивающих. Я видел фотографии, где лилась кровь по его шортам, потому что натирала ему ногу очень сильно протезом. И вот он продолжал бежать. И 1 сентября 1980 года, помните, 12 апреля, да, и 80-й год, 1 сентября, Фокс был вынужден остановить свой марафон. К тому времени рак распространился на легкие, он без остановки кашлял, испытывал сильнейшие боли в груди. На прекращении марафона настояли медики, но к этому моменту Фокс уже успел пробежать более 5000 километров. Это заняло 143 дня. Он собрал около $2 миллионов пожертвований. Поступок Фокса нашел широкий отклик у канадцев. По всей стране прошла серия телевизионных марафонов, благодаря которым фонд Терри вырос до $23 миллионов. Через несколько месяцев химиотерапии Терри умер. Правительство Канады распорядилось в знак траура приспустить по всей стране национальные флаги. Церемония похорон Терри транслировалась по национальному телевидению. Сейчас в Оттаве стоит бронзовая скульптура одноногого бегуна в память о Терри Фоксе. И в 1983 года Канада спустила на воду ледокол, который назвали Терри Фокс. Фонд Терри Фокса продолжает существовать, и сейчас в нем накопилось более $360 миллионов. Деньги идут на помощь больным раком и на онкологические исследования. И вот послушайте, что говорил этот человек. «Когда я прошел через 16 месяцев морально и физически изматывающего лечения в онкологической клинике, я как бы проснулся. Там были люди, которые отважно улыбались, и люди, которые сдались перед судьбой. Там были чувства надежды и чувства отчаяния. Моя борьба перестала быть проблемой одного человека. Теперь я не могу отступить». Помня о тех лицах и тех чувствах. Они существуют, они все еще там. И даже если я сдамся, они никуда не исчезнут. Боль не может продолжаться вечно. И я полон решимости дойти до крайней точки в этом путешествии. Так сказал Терри Фокс. И вот сегодня я хочу сказать. Когда Писание говорит, что мы, как говорил Илья, полно вам хромать на оба колена. Наши ноги, когда они красивые и ровные, они идут не туда. Они занимаются не тем. А когда мы становимся хромыми, мы идем к Царству Небесному. Нас начинает тянуть ко Христу. И я вспоминаю, как написано в Библии о том, что Господь говорит, хозяин, управитель пира, и говорит, пойди позови по дорогам и изгородям хромых, больных, увечных. Пусть они придут, потому что пир наполнился. Все заколото. Все накрыто на столах. Званые не хотят прийти. А вот эти больные, одноногие, хромые, они идут, и они будут в Царстве Небесном. Меня эта тема очень серьезно трогает, потому что, когда я читаю о том, что ноги Господа, это они, как сказать, ходили по этим пыльным дорогам Палестины, исцеляя людей, а потом в эти ноги забили толстый римский гвоздь. Вопрос, а простил ли их за это Христос? Простил. И в такого Бога я верю. И поэтому сегодня для меня не проблема сдержать свою ногу, когда она хочет пойти не туда. Потому что передо мной есть пример. И я хочу вам сказать, дорогие друзья, чтобы вы никогда не отчаивались. Не отчаивайтесь, когда вам кажется, что вы как та хромая утка, что вы не презентабельны для Бога, не презентабельны.

правильны для Христа. Идите ко Христу. С ногой или без ноги. На двух или без обеих. Но идите ко Христу. И тогда все будет отлично. И хромой вскочит, как олень. И язык немого будет петь. И пробьются в степи потоки. Господь велик. И поэтому написано, его ноги не ступят на землю при его втором возвращении. Земля должна очиститься, и тогда только будет новое небо, новая земля, на которых обитает правда. Посему вот этот текст, что если нога соблазняет, выкинь ее. Если рука соблазняет, отсеки ее. Если глаз соблазняет, вырви его. Лучше тебе увечному, но войти в Царство Божие, чем с двумя ногами, руками, глазами быть вверженным в гиену огненную. Это серьезная весть. Это не просто такое, знаете, Евангелие. Что вы, не надо. Господь не хочет, чтобы мы страдали. Господь не хочет, чтобы мы погибли. И поэтому Терри Фокс для нас очень сильный пример. Он бежал для того, чтобы помочь тем, кому некому было помочь. Ниоткуда взять помощь. Они лежали безнадежно в больницах, без денег, без возможностей. И вдруг этот один юноша, один парень, один молодчина сделал такое дело. Поэтому, когда я смотрю на Христа, он один, и все восстали против него. Его предали даже его близкие друзья и ученики убежали. И он остался верен. Для чего? Чтобы мы не хромали. Он даст нам силу жить победоносной жизнью. Я в это верю. Я знаю, как он мне помогал, и когда я был в армии, и когда я был в других стесненных обстоятельствах, и когда авария была в моей жизни, мы были на грани, выживем, не выживем, или, как говорится, убились бы мы или нет. Бог всегда рядом. И сегодня, каждый день он рядом с нами. Даже если порой не кажется, что он меня спас, знаете, там, я не знаю, от чего-то страшного. Сатана бы хотел наши ноги повернуть на не ту дорогу. А Господь помогает их вернуть на правильную дорогу. Молитесь о своих детях, чтобы их ноги ходили по правильной дороге. Но им будет легче, если вы пройдете этим путем, и они пойдут по вашим стопам. Так написано у апостола Петра. «Дабы мы шли по следам Его, ибо Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его». Я хочу пройти этот путь. И оказывается, у меня две ноги, а не одна. И у меня не течет кровь, и мне пока не больно. Так почему бы мне не ходить путем за Иисусом нормально? Пусть Господь остановит вас, если вы чувствуете, что ваши ноги ведут вас не туда. Кто-то говорит налево, или еще в какую-то сторону, назад. Никаких назад, никаких налево. Просите у Бога сил. Молитесь о своих ногах и скажите: «Господи, вот эти ноги, дай им мудрость, чтобы они не шли куда не надо. И пусть Господь ведет нас своим путем. Он этого достоин, чтобы мы Ему доверяли, чтобы мы не спотыкались перед Ним». И написано, что даже если праведник 7 раз упадет, он встанет. Пророк Божий говорит: «Неужели упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются обратно?» Я очень хочу, чтобы те, кто берут в руки Священное Писание, те, кто сейчас слушает эту тему, эту проповедь, чтобы ваши ноги всегда шли прямо по правильной дороге, чтобы однажды мы предстали пред ног Иисуса, потому что земля – это подножие ног Его, и чтобы мы могли сказать: «Господи, как Ты велик! Как я рад, что Ты меня остановил, что я не пошел на это дурное собрание нечестивых людей, что я не стал на путь развратителей, а что Ты удержал меня. И теперь мои ноги новые, потому что Бог даст новые ноги, новые руки и новое сердце, и мы будем жить совершенно в новом царстве. Я в это верю. Так написано. Это сказал тот, кто никогда никого не обманул. Поэтому пересмотрите свой путь. Посмотрите на свои ноги. И пусть Господь вас обильно благословит, чтобы они шли туда, куда надо. Аминь. Помолимся. Небесный Бог, благодарю Тебя за то, что Ты дал нам две ноги, две руки, два глаза, два уха. Ты, Господи, так позаботился о нас, чтобы, когда даже живя на этой грешной земле, и придется что-то потерять одно, всегда есть что-то еще, что помогает нам жить. Я благодарен Тебе за пример такого парня, как Терри Фокс. Чтобы Ты, Господи, мог вдохновить нас обычным земным примером. И Ты прошел этот земной путь по этой земле, по грешной земле, но остался праведником. Господи, помоги нам идти по Твоим следам. Помоги, чтобы наши ноги, молодых, пожилых,
тех, кто ропщет, что у них уже свои ноги болят, чтобы они не роптали, потому что очень скоро ты им дашь не протезы, ты дашь новые ноги, красивые ноги. И, Господи, мы Тебе за это безмерно благодарны. Сохрани нас от падения. Сохрани нас от того, чтобы мы шли, спотыкались и падали. Но чтобы мы, Господи, наши ноги были твердо, стояли на твердом основании, которое Ты утвердишь. Да будет имя Твое благословенно. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа об этом.

0: И взял Садок священник, рог с елеем из скинии, и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал: «Да живет царь Соломон!»
1: Помазание – нанесение елея или оливкового масла на человека или предмет в знак его посвящения на служение Богу или отделение для священной цели. В Ветхом Завете говорится о помазании священников, царей и пророков. В 40 главе книги «Исход» рассказывается о помазании Аарона и его сыновей в священники. Обряд помазания на царство был обязателен для всех иудейских и израильских царей, начиная с Саула. В 19 главе 3 книги «Царств» Бог повелевает пророку Илии помазать себе в преемнике Елисея. Обряд помазания символически указывал на выбор Божий, наделение человека божественным духом и особой силой. Помазание также подразумевало Божье благословение и его защиту. В Библии упоминается о помазании предметов, посвящаемых Богу. Согласно 30 главе книги «Исход», скиния и находившаяся в ней утварь были помазаны священным елеем. В Новом Завете Иисус Христос соединил в себе служение первосвященника, царя и пророка. Поэтому Он назван Мессией, помазанником Божьим. В 4 главе Евангелия от Луки Он говорит о Себе: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». На христиан тоже распространяется помазание Святым Духом, которое позволяет им возрастать в вере, вести благочестивую жизнь и быть соработниками Божьими в служении ближним. Апостол Павел в 1 главе 2 послания к Коринфянам пишет верующим об их помазании Богом, который отметил их своей печатью и дал в сердца залог Духа.
0: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте».

0: Время – это не только количество часов, дней или лет. Время имеет еще и качественную составляющую. В чем ценность и значимость времени? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Довгиль. Здравствуйте, Андрей Викторович.
1: Здравствуйте.
0: Понятно, что время – это вот часики тикают, и мы за счет того, что как бы наблюдаем часы, минуты и так далее, можем говорить о продолжительности событий, о том, что вот сейчас наступило утро, а потом это будет день, потом это будет вечер, это будет ночь. Уже здесь есть вот дуализм вот самого понятия времени. То есть, с одной стороны, да, это продолжительность событий, а с другой стороны, утро отличается от дня. То есть, качественно отличается. То есть, мы понимаем, что утром, ну, с одной стороны, вот солнце еще низко, еще прохладно, еще там, ну, то есть, одни какие-то качества.

0: количество есть окружающего мира. Днем они меняются, вечером они снова другие. Ну и тем более, когда мы говорим о каких-то временах, мы иногда говорим, а вот помнишь, что было до какого-то события? То есть, ну, предки говорили, вот знаешь, вот что было до войны. А вот что случилось там, при Брежневе или там еще при ком-то. Ну, то есть время – это иногда еще характеризуется.
1: Время – это тайна. Да. Вот если мы можем говорить, да, о времени, мы говорим, что время мы как-то оперируем, пытаемся его измерять. На самом деле это тайна. Часто мы говорим, что время безжалостно уходит просто вот. И в то же время, время это, мы будем говорить сегодня о времени и возможностях. Знаете, как есть такая простая мудрость, что все умное уже придумали до нас. И были такие ребята, древние греки, а они, в общем-то, в своих попытках постижения мира создали богатый инструментарий для развития философской мысли. И, по большому счету, вот вся мировая философия после Древней Греции, она, по большому счету, ничего нового не открыла. То есть все там уже было. Ну, мы не будем сильно в это копать, но там очень интересно, что есть два термина в древнегреческом языке, которые попали и в Новый Завет, которые показывают вот такую колоссальную разницу или, скажем, многогранность того, что мы с вами называем одним словом «время». С одной стороны, время – это хронологическое, количественное, часы, дни, годы. Это слово «хронос». И было другое понимание времени. Времени как благоприятный момент, подходящий срок, как вот что-то такое ключевое, ключевой момент времени, ключевое мгновение. Вот помните, наверное, на все времена бестселлер или хит, песня, которая была в 17 мгновениях весны. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, свои отметины. Мгновения раздают. Кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Это гениальные стихи Роберта Рождественского. Вот они где-то вот передают вот этот вот момент понимания времени. И вот библейское понимание, оно, в общем-то, вот с этим поэтическим выражением схоже. То есть время нелинейно. Оно имеет качественные участки. То есть есть хронос, который двигается, но в этом хроносе каждого человека есть для этого человека свои особенные ключевые моменты кайрос, которые назначены Богом. То есть время, с точки зрения Библии, это не простая последовательность дней, а это дар Божий, который происходит в определенное назначенное время. То есть время – дар Божий, наполненный смыслом в таких ключевых каких-то событиях, которые открываются и которые, ну, дают возможности человеку.
0: То есть события, которые уместны вот именно сейчас.
1: События,
0: а в другой момент уже нет.
1: И самое главное, что возможность, то есть окно возможностей. Вот, наверное, вот так, наверное, лучше всего представить. Благоприятное время. Вот когда мы читаем, апостол говорит, вот теперь время благоприятное. Вот сегодня день спасения. И, возможно, он пишет это повествование, будет человек читать в письме, открывает, он это читает и слышит. Вот сегодня. У меня, кстати, с этими стихами реально такой был опыт. Я проводил программу. И, не вкладывая большого смысла, произнес эти слова на публику, и там сидел молодой человек со своей мамой, они послушали, они, ну, только пришли послушать, еще никакого опыта с текстом не было, они такие послушали, он говорит, что сегодня какой-то день благоприятный. Ну, и в таком вот смысле, что вот какой-то день, что сегодня вот именно этот день. Они принимают решение, идут креститься, сегодня он руководитель церкви очень большой. Вот. И это было его время кайрос. Не все понимая, не все, скажем так, осознавая, может быть, даже правильно, не все правильно услышав, но появилась возможность, данная Богом, ты вошел в эту возможность вовремя, и твоя жизнь меняется так, что если бы ты... Вот в другой момент, возможно, этого не произошло.
0: Неизвестно, что было бы в другое время.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Опять-таки...
1: Со слагательным наклонением мы не живем, но, возможно, я не знаю, вот иногда, может быть, иногда нам что-то приоткрывается, когда мы об упущенных возможностях слышим. Но не все, да. Думаю, что

0: большая часть от нас будет сокрыта. Вот, может, Бог потом когда-то откроет, но вот надо понимать вот, само вот это течение времени, что оно так устроено. Есть время кайрос. И вот в Библии это очень четко проследуется. Когда Христос здесь был на земле, проповедовал, ему братья говорят, иди, вот сейчас иди проповедуй, иди рассказывай в Иерусалим, иди покажи себя. Иисус говорит, сейчас, вот там дословно так в тексте звучит, не мой кайрос. Угу. То есть не этот момент. И он какой-то хронометраж, да, ждет, и потом приходит, наступает кайрос. И когда он приходит в Иерусалим, он говорит, исполнилось время. Вот сейчас вот тот кайрос. Вот что отличает Христа от нас людей, что он, в отличие от нас, совершенно знал свой кайрос, свое время, когда он должен что-то делать и что-то не делать. У нас задача сложнее. Мы не обладаем божественным каким-то знанием, но здесь уже вопрос взаимодействия с Богом. Потому что если наша жизнь зависит от ключевых каких-то моментов, значит, если Богом так устроено, значит, взаимодействие с Богом мы можем не пропустить от этого момента.
1: Ну, основной вопрос такой технологический. Как не пропустить? То есть как использовать?
0: Ну, может быть, вначале хотя бы вот эта предпосылка, чтобы в голове сформировалась. Кстати, она в самой, ну, уж простите мне это слово, циничной книге Библии, в самой такой вот пессимистичной иногда, это книга Экклесиаста, но это книга трезво смотрящего человека, осознающего свою слабость, понимающего свои ошибки, которые сделал, и знающего благодать Божью. И вот там, это один из моих любимых стихов в Библии, в 9 глава, 11 стих, написано: «Обратился и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, что нехрабрым победа, немудрым хлеб, неуразумных богатство и неискусным благорасположение, но время и случай для всех их». И вот здесь, как бы, с одной стороны, на этот стих смотришь и думаешь, ну да, не всем повезет. А здесь есть и другая грань, что если что-то происходит, происходит, потому что это было время и случай. Так сошлось. То есть Бог устроил, Бог дал возможность. Ты не пропусти. Так вот, как...
1: Ну, то есть есть ведь, есть с одной стороны, да, это случай, можно говорить о том, что случайно, но кто-то этим случаем...
0: Бог управляет случаями. Бог управляет случаями, да, дает их.
1: Да.
0: А кто-то воспользуется, кто-то нет. И вот первое, да, понимание, что время нелинейно, то есть ты не можешь так думать, ну, в любой момент времени я сделаю то, что я захочу. Нет. Бог дает тебе точку, но Бог может тебе и подсказать. Это, вот, ну, я не знаю, как в вашей жизни это работает, да, я как-то размышлял, думал об этом. И я в своей жизни пришел к теории открытой двери. То есть, когда Бог подводит к моменту кайроса, есть все равно какие-то понятные вещи, какие-то двери открываются в жизни. И от тебя зависит, ты вступишь в эту дверь, да, пойдешь ты в этот новый путь или нет, но они реально открываются. То есть, вот для меня вот этот момент, как бы, который я пытаюсь анализировать и понимать. И я, в общем, понимаю, что я не могу создать эти двери. Я должен дождаться этой возможности. И с этим второй момент, это момент ожидания. В принципе, Библия – это книга, которая пропагандирует ожидание. И говорит, самое главное ожидание – это возвращение Иисуса Христа. И опять же, в Евангелиях этим же языком говорится, что вот возвращение Иисуса – это будет кайрос. То есть наступит время, когда Он придет. Мы ждем этого. И здесь, до этого события, которое закончит земную историю, у нас есть свои вот эти моменты, которые мы должны дождаться. То есть не пытаться ломиться в закрытую дверь, дождаться нужного момента. Все это очень, как бы, тонко требует взаимодействия с Богом. Вот когда мы говорим о моменте кайрос, надо понимать, что это не нам надо стать каким-то суперумными. Нам нужно вот эту связь с Богом поддерживать на таком уровне, на таком качестве, чтобы мы были способны уловить. Чтобы Бог скажет, чтобы мы услышали. Это вопрос уже качества ежедневных взаимоотношений с ним. То есть, проживая качественно хронос с Богом, мы не упустим кайрос.
1: Ну, вот есть такое, что есть момент, в которой можно, ну, в которой многое меняется. Этот момент

0: Это важно не упустить. Угу. Но есть и другая, ну, другой взгляд на какие-то вещи. Ну, понятно, что ни тот, ни другой не абсолютен. Угу. Что надо просто... ну, в Библии есть, например, текст «настой вовремя и не вовремя».
1: Или «смотрящий на облака не будет жать». Mm-hmm. То есть кто ждет какого-то там особого знамения. Да, смотрите, да. Эти две вещи прекрасно сходятся на самом деле. То есть... понятие кайроса не должно приводить человека к тому, что он, ну, вот ручки опустил и ждет, когда же это будет. Нет, у тебя есть постоянный, ежедневный, рутинный труд, обязанности, ты должен делать их хорошо, с Богом, и, вот скажем, в этом Божьем плане реализовать то, что ты можешь делать. Но качественное изменение, вот это время и случай, которые приходят от Бога. И они, кстати, и придут-то на самом деле к тому, кто в жизни-то, в общем-то, не сидит, опустив ручки. Это понятно, потому что хронос – это подготовка к кайросу. Это не просто ожидание.
0: То есть готовность – это все-таки приобретение каких-то навыков, да, да. Которые дадут возможность воспользоваться.
1: Проживание с Богом жизни каждого дня. Ты проживаешь этот каждый день с Богом, и когда Бог открывает новый путь, ты на это реагируешь. И вот это дает некую такую гибкость, правильную гибкость, не цепляться за свои человеческие планы. Вот если Бог открывает новый путь, всегда очень легко, ну, есть соблазн, да, держаться за свои планы. Бог очень часто парадоксален в том предложении, которое он делает. Да? Приходит к Аврааму и говорит: Авраам, давай, вот, есть план для тебя, это кайрос для Авраама. Идти в страну непонятную куда-то. Бог говорит: ну, так надо. Вот для тебя это возможность. И у тебя будет то, что ты здесь никогда не обретешь. Действительно, он использует Авраам этот момент. Не все так просто, не все так быстро, но полностью меняется жизнь. И вот духовная мудрость, да, вот она сформулирована в том же книге «Экклесиаста», очень красиво, поэтически. Знать время. Время собирать, время разбрасывать. Там, время любить, время ненавидеть. Это прямо длинный же такой пассаж, который прямо должен вот внедрить в голову такое понимание, что время не одинаково.
0: Угу. Время не одинаково, и в то же время... ну, есть еще другие стихи, которые нельзя не вспомнить. Например, «времена не выбирают». В них живут и умирают. Ну, отчасти это, конечно, так очень пессимистично, но, с другой стороны, мы действительно не можем изменить время. Ну, если речь идет о каких-то, ну, глобальных обстоятельствах, то, в общем-то, оно развивается согласно какой-то логике внутренней. Ну, или не внутренней, потому что, ну, если мы верим в Бога, мы понимаем, что Он формирует определенные, как бы, этапы, последовательность событий и так далее. Угу. Вот. И получается, что мы вот в этом времени мы не можем перепрыгнуть из одного в другое. Угу. То есть какие качества нам нужно иметь, чтобы проживать с одной стороны, а с другой стороны не пропустить? Как научиться?
1: Ну, мне вспоминается притча о талантах. Это тот момент кайроса. Бог приходит к каждому. Каждому по-своему. Одному один талант, другому три, там, пять. Абсолютно разные вложения в каждого человека делает. И дальше говорит:
0: то есть мы можем быть уверены в том, что для нас свой кайрос обязательно
1: наступит. Вот это очень важно понимать, да, что никто не будет обойденным. Каждый – это дитя Божье, которого Бог лично, ну, вот как Давид описывает, что меня Бог соткал в чреве матери из разноцветных нитей. Угу. То есть каждый вот в этом процессе созидания в утробе матери уже был наделен качествами, способностями, знаниями для того, чтобы вот это назначенное Богом временем все проявилось, ну, проявилось в конечном итоге для славы Божьей. Вот это конечный итог, кайрос, он не для личного благоденствия, не для моего успеха, не для того, чтобы вот... Может быть, и успех там будет, может быть, и достаток хороший, если это в Божьих планах. Но конечная цель кайроса – это слава Божья. Слава Божья. Но когда в твоей жизни Бог работает к славе Божьей, это будет все равно момент счастья для тебя и радости. То есть, ведь жизнь наша, да, она, ну, от многих факторов зависит. И в конечном итоге... Вот, мне кажется, очень важно вот это понимание, с которым, вот, которое такими библейскими словами описывается, что на путь свой будешь смотреть,

0: смотреть с удовольствием. То есть ты прошел жизненный путь, вот есть удовлетворение сделанным, и оно будет только тогда, когда ты вот с Богом был в синхронизации вот этих возможностей и отклика на эти возможности.
1: То есть мы чаще всего свой путь не выбираем. Хотя есть какие-то точки,
0: которые... Мы либо реагируем на возможности, либо не реагируем. Ага. И вот, знаете, это же заставляет смотреть на каждый день, как на возможный дар от Бога.
1: Просто когда я оглядываюсь на свою жизнь, ну, может быть, сожаление, что я вот в тот момент что-то не сделал. Но по большому счету я оглядываюсь, я понимаю, что вот это моя жизнь, она вот так прошла.
0: Да, и мы можем быть просто благодарны Богу, что Он по своей мудрости, милости и заботе работал с нами, чтобы мы не упустили этот момент. И если наши слушатели, зрители, они еще молоды, вы должны знать, что для вас будет обязательно много прекрасных моментов, которые изменят вашу жизнь и качественно, и к лучшему, и вот любящий Бог уже это запланировал. Ну, то есть в вашей жизни это приготовлено.
1: Даже если вы что-то упустили,
0: даже если
1: то упустили, впереди еще будет.
0: 100%. Нет такого, что вот один раз и безысходно. Бог очень последователен и настойчив в том, чтобы сделать нас счастливыми и плодотворными в этой жизни для жизни вечной.
1: Очень оптимистично. Спасибо большое вот за такое завершение нашей программы. Дорогие друзья, старайтесь увидеть Бога в своей жизни. И тогда, когда Он откроет вам особый момент, вы сможете сделать правильный выбор. Всего доброго, до свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

0: почему израильский народ времен Иисуса Христа так гордился тем, что они потомки Авраама? Что это для них значило? И почему Иоанн Креститель и сам Христос упрекали их за это? Как нам сегодня избежать подобных упреков? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Алексей Александрович Бритов. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Итак, вот в Евангелиях мы читаем о том, что, во-первых, Иоанн Креститель, однажды выйдя к народу проповедовать, начал их упрекать в том, что они, ну, якобы гордятся, что они потомки Авраама. С чем это было связано? Почему этот упрек был таким резким? Что, в общем-то, не так было с народом?
1: Угу. Действительно, в Евангелии от Матфея, в 3 главе, в текстах 8 и 9, мы можем с вами

0: прочесть Евангелие от Матфея, 3 глава, тексты 8 и 9. «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Вот, оказывается, в чем вопрос. Прежде чем упрекнуть их и сказать: не думайте говорить: отец у нас Авраам, то есть гордиться своим происхождением от Авраама, он говорит: сотворите достойный плод покаяния. Вот в чем была соль этого упрека и соль этого конфликта между Иоанном Крестителем и иудейским народом. И впоследствии между Иисусом Христом и иудейским народом. Иисус Христос в том же самом последствии их обличает и осуждает. Дело в том, что, обращаясь к иудеям, Иоанн Креститель произносит эти слова, они имеют глубокий смысл. Давайте постараемся разобраться, что означает для иудеев того времени, что их отец Авраам. Угу. Это не просто национальная принадлежность. Это не просто, что вот они потомки Авраама. Здесь есть нечто более глубокое, и это заблуждение, оно фактически может лишить спасение, если человек продолжает находиться в нем. Поэтому нам очень важно сегодня в этом разобраться, чтобы самим не быть уловлены вот в эту ловушку этого заблуждения. Бытие, 22 глава. Я думаю, что эта история многим известна, когда Бог говорит Аврааму: возьми сына твоего, единственного твоего Исаака, и принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. И Авраам берет своего сына, который был уже в подростковом возрасте, тогда в сознательном, и идет на гору Мория. 3 дня они шли. По дороге подросток спрашивал у отца: вот дрова у нас есть, огонь есть, а где же агнец для всесожжения? А он, Авраам говорит: Бог усмотрит себе агнца. И вот когда они поднялись на гору, сложил жертвенник он, разложил дрова, связал сына своего и готов был принести его в жертву. Но тут ангел Господень удержал его, говорит: не делай сего, ибо теперь Господь говорит: я вижу, что ты верен мне. И он увидел запутавшегося в чаще барана, агнца, которого и принес во всесожжение. Вот, говорит, агнец, принеси его во всесожжение, Бог ему сказал, вместо сына твоего. И вот эта история, она как раз дала право иудеям верить, что заслуга Авраама, вот это, дарует им теперь спасение.
1: Заслуга, что он так поверил Богу,
0: так доверился. Так поверил, да, Богу, да, и готов был принести Исаака, своего единственного сына, в жертву. Я хочу прочитать вам несколько вот цитат из трудов иудейских уже, не из Библии, а вот из традиции иудейской, да, из Мидраша. И мы увидим, насколько они были проникнуты этой идеей спасения путем заслуг Авраама. Вот, например, к этому повествованию, которое мы сейчас прочитали, в Бытие 22 главе, есть Агада, то есть это часть устной Торы, часть традиции. Вот. И эта Агада связывает жертвоприношение Исаака с идеей заступничества Авраама за его потомков. Например, в Танхуме, Талдот 14, сказано: «Авраам просит милости для потомков, и после принесение в жертву Исаака, или, как у них это названо, связывание Исаака, так как в жертву-то он не был принесен, он был только связан, Авраам говорит Богу: когда потомки Исаака согрешат перед тобой, вспомни для них жертву их отца Исаака и будь милостив к ним». То есть в этом произведении говорится о том, что сам Авраам попросил Бога, что когда потомки иудеев будут вспоминать об этом событии, вспомни заслуги и будь милостив к ним. Дальше. В Пиркей де-Раби Элиезер говорится, что Авраам увидел агнца, запутавшегося в кустах, принес его вместо Исаака в жертву, потом из рога этого барана или агнца сделан был шафар, это такой специальный инструмент, в который трубили на Рош ха-Шана. И вот когда евреи трубят в шафар на Рош ха-Шана, Бог слышит,

0: слышит, вспоминает жертву Авраама, в жертву Исаака, и милует их. То есть всякий раз, когда Бог слышит звук шафара, грехи иудейского народа, можно сказать, прощаются. Так они верят. Этот же образ встречается в Мидраше, Ваикра раба. Почему трубят в шафар из рога барана? Чтобы Всевышний вспомнил жертвоприношение Исаака и зачел это нам в заслугу. У христиан есть ложное понимание того, что в иудаизме спасаются соблюдением Божьего закона, тщательным соблюдением Божьих заповедей. На самом деле нет. В иудаизме спасались и спасаются заслугами Авраама и его и праотцов, Исаака, Якова, то есть своими еврейскими корнями, своим иудейским происхождением. И вот до Вавилонского пленения, а особенно после Вавилонского пленения и после Маковейских войн, и восстание зелотов, евреи все больше и больше воспринимали себя как единственный, уникальный Божий народ, что порой приводило к ложной самоуверенности, что мы семя Авраамова, мы достойны спасения уже только потому, что мы потомки Авраама. И заслугами Авраама, заслугами праотцов мы уже спасены. Нам нет необходимости в покаянии. Поэтому Иоанн Креститель и говорит: сотворите достойный плод покаяния, и не думайте говорить, что отец у нас Авраам.
1: То есть, можно сказать другими словами, не думайте говорить, что когда шафар трубит, значит, вы спасены, а вы спасены, когда вы покаялись.
0: Совершенно верно.
1: А не когда шафар трубит.
0: Совершенно верно. Есть еще более удивительный текст. Например, в трактате Санхедрин сказано и обсуждается, что даже грешники Израиля имеют долю в будущем мире. То есть даже если человек совершал открытые грехи, Господь все равно его простит, потому что он потомок Авраама. Да. Вот. Мидраф Берешит Раба говорит, что обрезание, или по-еврейски брит мила, это знак завета, который защищает евреев от гиены.
1: Ага,
0: то есть, если тебя на восьмой день обрезали, ты часть народа Божьего, это уже защищает тебя от гиены. Но дело в том, что Бог никогда в Священном Писании не обещал спасение по национальному признаку. Нигде в Библии мы такого не находим. Все эти цитаты и отрывки, которые мы привели сейчас, это все из традиции иудейского народа. В Священном Писании Ветхого и Нового Завета мы нигде не находим того, что Бог обещал спасение по национальному признаку. Да, Израиль был призван как избранный Божий народ, но не для каких-то национальных привилегий, а совсем для другого, для миссии, которая была возложена на него Богом. Давайте прочтем об этом в Исаии, 42 глава, текст 6. Книга пророка Исаии, 42 глава, текст 6. Вот что здесь говорится. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народов, во свет для язычников». То есть израильский народ должен был тот завет, который Бог заключил с ним, распространить на окружающих, на окружающие народы. И быть светом для язычников. Светом чего? Истины, светом заповеди Божьих, светом закона Божьего, светом истины Божьей, но не пользоваться какими-то исключительными привилегиями, когда люди спасаются по национальному признаку.
1: То есть, получается, израильский народ, он как бы видел всего часть вот этой истины, которую Бог передал. То есть, да, обрезание нужно было.
0: Конечно.
1: Но смысл обрезания они как будто вот, ну, неправильно понимали.
0: Они слишком большое значение ему уделяли.
1: Да, это не равно спасение, а это равно, что ты призван, и это не освобождает тебя от личного покаяния. И также многие другие, помимо обрезания, ну, какие-то вещи символические, ритуальные.
0: Верно. Так и сегодня, и в христианстве многие думают, раз крещенный, значит спасенный. Также иудеи думали, раз обрезанный, значит спасенный. Но этого недостаточно. Это символ заключения завета с Богом. А личного общения с Богом, личной ответственности, исповедания греха, покаяния, это не отменяет. Ну, ко времени Иоанна Крестителя, Иисуса Христа, к сожалению, еврейский народ находился в плену этого заблуждения. И покаяние

0: исповедание грехов было в пренебрежении. Вот. Зачем? Когда Бог и так может спасать нас за заслуги Авраама.
1: Поэтому Иоанн Креститель так жестко, вот когда читаешь, думаешь, ну вот люди, ведь до этого, например, вот мы прочитали от Матфея, да, до этого написано, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им порождение ехиднины.
0: Или змеиное отродье.
1: Да, и так далее. И сотворите достойный плод покаяния, не думайте говорить отец у нас Авраам. То есть люди вроде идут креститься, а ты им, ах вы змеи, такие сякие.
0: Странно, на первый
1: взгляд. Он, ну, видимо, понимал настроение народа и... Как бы крещение, да, ты можешь креститься, но покаялся ли ты?
0: Да. Да?
1: И ведь Христос тоже упрекал народ. И даже, по-моему, сынами дьявола их называл.
0: Ну, было такое, мы сегодня еще коснемся этого. Давайте с Иоанна начнем. Почему же ему приходилось порой прибегать к таким неласковым выражениям, так? Дело в том, что служение Иоанна Крестителя является прямым исполнением пророчества, которая записана в книге Исаии в 59 главе. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 59 главу, и прочитаем тексты 20 и 21. 20 и 21. «И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые я вложу в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». В этих текстах сказано, что придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия. Очень интересно обратить на это внимание. В другом переводе сказано, придет искупитель Сиона к сынам Якова, которые отвернулись от грехов своих. Либо искупитель придет на Сион к тем в Якове, кто раскается в грехах своих. Новый русский перевод. То есть служение Иисуса Христа как искупителя, как спасителя народа, сказано, будет относиться к тем из народа, кто раскается в грехах своих. И служение Иоанна Крестителя заключалось в том, чтобы приготовить путь Господу. Он как раз и был предтеча Иисуса Христа, тот, который должен был приготовить ему путь. Поэтому ему приходилось несложно. Вот с таким же с таким жестоковыйным народом, который не чувствовал нужды в покаянии, чтобы встряхнуть как-то, заставить задуматься об этом, ему приходилось прибегать к таким вот неласковым выражениям, чтобы люди задумались, что это очень важно. Без этого спасения это невозможно. И он и говорит, сотворите достойный плод покаяния. Не думайте говорить, что отец у вас Авраам. Больше того, он говорит им дальше, что Бог может из камней сих сделать детей Аврааму. И это тоже очень такое заявление для них шокирующее.
1: Да, вот это, простите, как плевок в сторону происхождения твоего, да, всего того, что, когда вот твой багаж религиозно-культурный, как это из камней сделать детей?
0: И это, конечно, символическим образом говорилось о том, что и язычников он может сделать своими детьми. И дальше, уже в Новом Завете, мы с вами читаем, например, послание Галатам, 3 глава, текст 29. Давайте прочтем. 3 глава, текст 29. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». То есть те, кто верит в Иисуса Христа, им не обязательно принадлежать к иудейскому народу, чтобы быть семем Авраамовым по плоти. То есть когда мы читаем в оригинале слово «семя», оно означает, что они по плоти, они от его семени как будто бы рождены. То есть они как будто бы по плоти, по национальности своей иудеи, те, кто верит в Иисуса Христа. И Иоанн Креститель об этом же говорил. Для них, конечно, это был шок. Они не понимали, как это так? Ты не еврей, ты не иудей, ты не потомок Авраама, и вдруг можешь пользоваться теми же самыми привилегиями, которыми пользуются дети Авраама. Да, если ты исповедуешь свой грех, если ты сотворил достойный плод покаяния. И напротив, если этого не происходит, все твои национальные заслуги твоих предков, твоих праотцов,

0: там, трубение в шафар и прочее, угу. все это бесполезно без личного покаяния.
1: Угу. Ну, то есть с Иоанном Крестителем мы разобрались, да, я так понимаю, с его миссией, с тем, что он говорил народу, с его целью. Можем теперь к Иисусу Христу
0: да, перейти. Давайте.
1: Да, как он, собственно, продолжал вот эту линию, угу. вернее, даже не продолжал, а он и был и главный в этой линии, и что он говорил.
0: Да,
1: что он говорил народу.
0: Вот Иоанн Креститель подготовил угу. путь Господу, да. Да, то есть он заложил основу этого понимания, что необходимо личное покаяние, необходимо сотворить достойный плод покаяния. И Иисус Христос, продолжая свое служение, в Евангелии от Иоанна, 8 главе, с 33 текста, мы читаем, что он продолжил эту тему. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 33 текста. Давайте мы с вами прочтем. Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Давайте остановимся. До этого Христос им сказал: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Угу. Кого можно сделать свободным?
1: Ну, тот, кто не свободен.
0: Раба. Вот
1: раба можно,
0: раба
1: сделать,
0: можно сделать свободным.
1: Да.
0: И Христос им об этом и говорит. Ага. Если вы поверите в истину, которую я вам проповедую, вы перестанете быть рабами, вы станете свободными.
1: Да, намекает на то, что они не свободны сейчас.
0: Им надо их познать, это возмутило. Что-то. Они говорят: «Да мы не были рабами никому никогда. Ты какими свободными? Ты о чем говоришь?» А он им и говорит, что необходимо покаяние. Да? «Всякий, делающий грех, есть раб греха». 35 текст дальше. «Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, и вы делаете то, что видели у отца вашего». Вот именно на этом стоит обратить внимание. Он дальше скажет, кого он
1: кто
0: имеет в виду под их отцом. Да.
1: Ага.
0: 39 текст. «Сказали ему в ответ: „Отец наш есть Авраам“. Иисус сказал им: „Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего“. На это сказали ему: „Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога“. Иисус сказал им: „Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Страшные, конечно, слова. Услышать из уст самого Иисуса Христа такое угу. ничем не отличается от того, что говорил Иисус, угу. Иоанн Креститель. Даже, мне кажется, с еще большим каким-то усилением звучат угу. вот эти слова.
1: Ну, тут такое интересное препирательство идет, mm-hmm. вот этот вот диалог очень сложный, напряженный.
0: Они все время апеллируют к чему? Вы заметили,
1: мы
0: к чему?
1: Мы свободные.
0: И мы дети Авраама.
1: Мы вообще, да. у нас один отец, Бог, да. если что. А он говорит: да дьявол ваш отец.
0: Вот, странно, да, казалось бы, ага. для непосвященного читателя, но мы-то сегодня с вами раскрываем тему их вот это заблуждение. Uh-huh. Заблуждение, спасение по национальному признаку. И чтобы выбить из их голов, из их uh-huh. сознания uh-huh. вот эту вот ложь, и Иоанну Крестителю, и Иисусу Христу приходилось прибегать вот к таким вот достаточно резким выражениям. Uh-huh.
1: Алексей Александрович, насколько я понимаю, ведь проблема иудеев была не только в том, что они так гордились своими корнями, да, национальными, а еще и в том, что, прикрываясь как бы вот этим внешним, так скажем, признаком, они творили еще и много

0: Много несправедливости, то есть социальная несправедливость была в обществе, ну как-то пренебрежительно они относились к бедным, к вдовам, и закон Божий исполняли формально.
1: Верно, и все это следствие того, что люди не осознавали необходимости в личном раскаянии перед Богом.
0: Да.
1: Потому что, когда человек не чувствует себя виноватым в своих ошибках, когда он понимает, что ему все уже заранее прощено, все у него нормально. Если он потомок Авраама, ему нет необходимости над собой проводить какую-то работу, да, копаться в себе, выискивать какие-то свои несовершенства. Зачем человек будет меняться? И в этом самое главное заблуждение, которому дьявол и современников наших сегодня, и нас с вами, пытается склонить. Чтобы мы не размышляли над своими грехами, над своим состоянием духовным. Чтобы мы, например, если ходим в церковь, читаем Священное Писание, были бы довольны этим и считали бы, что этого достаточно для нас. Ведь порой так бывает.
0: Да. Но нередко слышишь, как верующие между собой, например, на разборе Библии говорят: какие все-таки израильтяне, ну вот не понимали они, вот посмотрите, вот Бог и через пророков к ним обращался, и потом через Иисуса Христа, ну не понимали. И как бы, а чего не понимаем мы, хочется спросить. Мы, как современные христиане, можем оказаться в подобном положении?
1: Да,
0: мы не говорим, может быть, отец у нас Авраам, но мы гордимся, например, тем, что мы в церкви уже 30 лет, да мы все знаем с юности. Я из семьи верующих, из семьи потомственных христиан. Вот. И как бы мы можем тоже свои примеры приводить в жизни, которые якобы дают нам помощь, вернее, повод для какой-то гордости религиозной.
1: Есть такое, есть. Поэтому Иисус Христос, обличая фарисеев и книжников, Он этими словами и нас сегодня тоже обличает. Давайте прочтем в 23 главе Евангелия от Матфея с 23 текста. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставляете важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, сцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой – очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». К сожалению, эти слова могут относиться и к нашим современникам сегодня, и к нам с вами, если мы лишь пытаемся внешне показывать свою веру, свое христианство, а внутри полны хищения и мертвых костей и прочее, что это имеется в виду? Отсутствие раскаяния искреннего, отсутствие ежедневного исповедания греха перед Богом. Когда душа, как пишет поэтесса наша известная Наталья Ильинична Щеглова, растрескавшись от мелкой лжи, душа бесстрастна и бессильна. Когда вот эти накапливаются множество, казалось бы, незначительных, мелких грешков, но они давят всей своей тяжестью на нашу душу, и мы внутри становимся исполнены вот этой нечистоты. Что говорит Священное Писание? Что нам делать? Как нам быть? Ведь грех разделяет нас с Богом. Ведь в книге пророка Исаии, в 59 главе, 2 тексте, мы читаем, что грех отделяет нас от Бога. Там сказано: «Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». То есть, когда накоплен вот этот вот багаж неисповеданного греха, это разделяет нас с Богом. И больше того, сказано, что и молитвы-то наши он может не слышать. И поэтому и не отвечать на наши молитвы и на наши просьбы. И, к сожалению, люди могут привыкать жить вот в таком состоянии разделения с Богом. И даже не замечать его. Это, знаете, можно сравнить с артериальным давлением. Когда оно только начинается, человек чувствует его, но потом, с годами он привыкает и может даже не заметить. У него давление подскочило, там, 180 по 200, а он может этого даже не замечать. Почему? Он привык вот к этому болезненному состоянию.

состоянию. Он привык жить с ним. Вот так же и состояние разделения с Богом. Человек может привыкнуть жить с ним и не чувствовать этого разделения. Вот. Но когда мы каемся, происходит наоборот облегчение. Когда мы исповедуем свои грехи, как, например, в Псалме 31 сказано, «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, но я исповедал тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего, и ты очистил вину греха».

0: 8, тексты 23 и 24 очень хорошо отвечают на этот вопрос. Псалом 138, тексты 23 и 24. Вот что сказано. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». То есть мы должны призывать Бога, чтобы Он наше сердце исследовал и показывал нам то, что мешает нам приближаться к Нему, что может разделять нас с Ним. То есть нужно попросить Господа, Святого Духа, исследовать наше сердце и открыть нам неисповеданные нами грехи. Далее. Исповедовать их Богу в молитве, а при необходимости, как мы сказали, и верующим исповедовать. Угу, то есть попросить прощения у людей.
1: Кем-то виноваты.
0: Конечно. И далее необходимо отвернуться от греха. От того греха, который мы исповедовали, необходимо с ним бороться, необходимо отвернуться от него и стараться не совершать его в будущем. Послание к евреям, 12 глава, текст 1 об этом говорит. Послание к евреям, 12 глава, 1 текст. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще».
1: Спасибо за эту беседу. Все-таки покаяние исцеляет. И пусть в нашей жизни так и будет, чтобы мы не пропускали этого важного момента покаяния. Я благодарю вас, Алексей Александрович.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

Жизнь в провинциальной Палестине первого века разительно отличалась от жизни людей в таких крупных городах, как Ефес, Александрия, Рим. Люди, жившие в Палестине, занимались в основном сельским хозяйством, ремеслами, строительством и рыбной ловлей. В районе Генесарета очень много базальтовых пород, поэтому люди строили в этом районе дома из базальтового камня. Бедные люди, как правило, строили небольшие дома в один этаж с одной дверью и небольшим окном, которое работало в качестве вентиляции.

окна в бедных домах помещались под самой крышей и были очень небольшими с целью избежать ограблений. Стены были настолько прочными, что грабители чаще подкапывались под стену, потому что пробиться сквозь такую стену им было не под силу. Строительство из базальтовых камней осуществлялось при помощи примитивных методов. Возводились простейшие леса, использовались самые простые инструменты, несколько видов молотков, ручные пилы, гребневые долото. Использовались захваты для камней, чтобы можно было поднимать их на леса. Люди строили дома, чтобы сколько-нибудь комфортно провести свой недолгий век. Но современный житель вряд ли был бы доволен теми постройками, которыми довольствовались люди той эпохи. Крупные камни укладывались рядами, а пространство между ними заполнялось мелкими камнями. В домах бедняков чаще всего была одна комната. Богатые люди могли позволить себе дом из нескольких комнат с большими окнами. Когда мы говорим о Палестине тех времен, то стоит заметить, что некоторые дома в районе Геннесарета были многоэтажными. Чаще всего они были о двух этажах. Но одноэтажные дома также использовали крышу в качестве дополнительной площади. Семьи были большими. В домах бедных людей чаще всего было два уровня пола, и в нижней части зимой помещался скот. Это могли быть домашние птицы, это могли быть ягнята. И дети, которые росли в доме, нередко играли с ягнятами, бегая по комнате. В центре такого жилища зимой помещалась жаровня с углями, чтобы можно было избежать холода. Рядом с Капернаумом находится место, где располагался прекрасный город Хоразин. Иисус говорит, обращаясь к этому городу, что Содому и Гоморре будет отраднее, чем этому городу. Город, о котором упоминается у Луки в речи Иисуса Христа, был действительно прекрасен. Хоразин находится в 1,5 километрах от Капернаума. И он известен огромным количеством арочных построек. Из базальтового камня арки возводились достаточно высоко, ровно, и они поддерживали крышу. Такое количество арок, которые мы видим здесь на слайдах, радовало глаз, потому что обычно люди довольствовались просто ровными кубообразными постройками. Люди, обустраиваясь в те времена, не всегда заботились о мебели. В небольшом палестинском музее мы видим кухню, оборудованную на манер того времени. Вы можете видеть стол, плетеные стулья, утварь на столе. Но так было не в каждом доме. Только богатые люди могли позволить себе мебель. Очень интересно наблюдать быт и нравы того времени, исходя из того, какие факты предоставляет нам археология. Люстры чаще всего были импровизированные. 4 веревочки, кусок доски по центру комнаты. Светильник устанавливался на доске и светил всем в доме. Светильники устанавливались также на естественных выступах камней в стенах. Стены не оштукатуривались. В таких домах, которые располагали мебелью, обязательно находилась ложа для сна. Это отдаленно напоминает кровать наших времен, но вы видите, насколько грубо она сделана. Мы не видим на этой кровати каких-либо матов, которые могли бы сделать жесткую плоскость мягче. Люди не

нередко спали и вовсе на полу, на циновках. Ели в бедных домах тоже часто на циновках. Но во времена Римской империи быт Палестины несколько изменился, и люди старались обзавестись кое-каким столом и стульями. Жители Палестины считали, что даже Пасху они должны теперь есть сидя, потому что им было заповедано при исходе из Египта есть Пасху стоя, поскольку они вышли. Но теперь, когда они пришли в обетованную землю, они считали себя господами этой земли, а господа едят возлежа. Поэтому всевозможные кушетки или стулья стали входить в моду в палестинской деревне. Кушетки для пира использовались чаще всего в том случае, если ожидался какой-то дорогой гость. В этом случае люди одалживали у соседей или у богатых людей кушетку повыше и две пониже, чтобы знатного гостя, в честь которого устраивали пир, можно было поместить на центральной кушетке. Очевидно, об этом говорит Иисус, когда просит учеников и своих слушателей не стремиться занять сразу высокое место на пиру. Очевидно, он сам возлежал на такой кушетке, когда в Вифании Мария и Марфа устроили пир в его честь, поскольку он воскресил Лазаря. В каждом доме тех времен находилась маленькая комната, которая часто представляла из себя просто отгороженный угол. И нередко в бедных домах это была единственная комната за дверью. Поэтому, когда мы говорим о тайной комнате, в которой Иисус рекомендует помолиться, затворив за собой дверь, можно представить себе именно такого рода комнату. Это кладовка, в которой содержались съестные припасы. Там могла находиться также различная утварь. Утварь тех времен была крайне незатейливой. Подобие казанов для приготовления варева, жаровни, всевозможные плетеные корзины, глиняные кувшины и сосуды. Очень интересно наблюдать, как археологи восстанавливают быт того времени. Вы видите печь времен первого века, которая обычно находилась даже в самых бедных домах. Случается, что такие печи обнаруживают во дворах. Дворовые печи использовались в жаркое время года, а печи, которые находились в домах, могли использоваться круглый год. Внутренняя часть такой печи предназначалась для того, чтобы можно было укрепить наверху казан или котел для того, чтобы сварить похлебку или отварить мясо. А вот боковые стенки этой внутренней части печи использовались для того, чтобы выпекать лепешки. Тесто раскатывалось и прикладывалось к раскаленной стенке, а затем, когда лепешка испекалась, она просто падала вниз. Очень многие виды посуды складывают впечатление о том, что люди довольствовались самыми незатейливыми формами. Но так было именно в провинции. Если вы посетите Ефесский музей, то увидите предметы, относящиеся к быту того времени и использовавшиеся в богатых домах. Это удивительно, среди них есть даже стеклянные вазы. Они очень изящны. Но жители Палестины тех времен редко видели такую посуду. Чаще всего это были глиняные кувшины и глиняные сосуды. В них хранили вино, масло, сыпучие продукты. В каждой деревне обязательно был маслобойный пресс. Прессы того времени

времени отличаются по конструкциям и форме. Они могли быть круговые. Давильный камень укреплялся на крепком бревне и вращался, выдавливая масло из маслин. Были также и винтовые прессы. Они считались более современными в ту эпоху и более эффективными. А вот жернова. Жернова эволюционировали на протяжении веков, и здесь вы видите, как верхний жернов оснащен несколькими устройствами, которым можно было привязывать животных, чтобы они вращали эти жернова и молотили, или же можно было самим вращать эти жернова, но для этого требовалась недюжинная сила. Во многих странах того времени эту тяжелую работу выполняли рабы. В том месте, где по преданию был распят Христос, находился сад, где он и был похоронен, согласно Священного Писания. Археологи обнаружили в том месте точило. Это пресс для выжимания вина. Точило представляло из себя как бы водоем, но с одной стороны он был открыт, и плоскость его была несколько наклонной. Ягода помещалась в точило, и вся семья, подоткнув подолы, босыми ногами топтала виноград. Отсюда у пророков есть образ Бога, который топчет точило один, и края рис его забрызганы соком виноградных ягод. Вино стекало по тонкому желобу и наполняло сосуды, которые для этого были предназначены. Сосуды не всегда были глиняными. Вино часто хранили в так называемых мехах. Мехи – это кожаные бурдюки, в которые заливалась жидкость. Бурдюки наполняли водой или вином, и если вино бродило, то оно могло прорвать старые ветхие мехи. Об этом Господь говорит, обращаясь к фарисеям, когда они демонстрируют неспособность понять Его истины. Он говорит о том, что в мехи старые не вливают вино молодое, потому что и вино пропадет, и мехи пропадут, если вино прорвет их и выльется наружу. Интересно, что Господь задумал нас как сосуды, которые должны быть наполнены Святым Духом. Он изваял тело Адама из глины, поэтому образ Бога-горшечника мы встречаем в книге пророка Иеремии. Светильник, который изваял Господь из глины, то есть тело Адама, Он наполнил святой шехиной или Духом Святым. И Дух Святой должен был сиять сквозь ожившую плоть. Как масло, горя, дарит всем свет. В древности это был очень-очень понятный образ. Павел говорит, что мы с вами сосуды, предназначенные для различного употребления. То есть в большом хозяйстве Бога каждый из нас может быть почетным сосудом или быть низким сосудом. Сосудом для низкого употребления, как говорит Павел. Разница только в том, что в хозяйстве человек решал сам, какой сосуд в качестве какого будет работать у него. Но в большом хозяйстве Господа это право принадлежит самим сосудам. Человек решает сам наполнить себя Святым Духом, позволить Господу наполнить себя елеем Святого Духа, или же он желает иного содержания. Решение за нами. Елей символизирует Дух Святой, и в иудейской традиции кровь виноградных ягод тоже символизировала Дух Святой. Интересно отметить, что в христианском прочтении –

концепция обрастает новой трактовкой. Наполниться Святым Духом человек может только верою в пролитую кровь Иисуса Христа. Так древний символ приобрел еще одно прочтение в эпоху раннего христианства. Если мы с вами наполняемся Святым Духом, то вечная жизнь принадлежит нам.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

Выбирай. Тема вторая – базовые эмоции. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Айгуль, психолог, тренер личностного роста с опытом более 20 лет. Я знаю все о яркой жизни, и сегодня мы с вами выбираем лучшее, развивая свой эмоциональный интеллект. В прошлом видео я рассказала вам о том, что развитый эмоциональный интеллект – это основа вашей счастливой жизни. Ведь когда мы понимаем свои чувства, умеем их регулировать, умеем взаимодействовать с окружающими людьми на основании их состояний и выборов, мы можем строить надежные, крепкие отношения с самим собой, а следовательно и с окружающими. Ведь именно наш опыт внимания к себе, опыт распознавания наших внутренних состояний дает нам возможность быть более успешными в построении отношений, в постановке и реализации целей и в осуществлении того потенциала, который в нас заложил Бог. Сегодня мы будем говорить с вами на очень важную тему. Наши эмоции зачастую кажутся чем-то аморфным, чем-то трудноуловимым и при этом плохо поддающимся контролю. И я думаю, все сталкивались с таким состоянием, когда эмоции просто захлестывают вас, лишая возможности адекватно отреагировать на ту или иную ситуацию. То есть мозгом мы вроде понимаем, что что-то идет не так, но наши эмоции бегут впереди нас, тем самым лишая

большое влияние на наши решения, отношения и планы. И зачастую кажется, что эмоциональный мир слишком сложен, чтобы в нем можно было так просто разобраться. Многие состояния, которые мы испытываем, кажутся такими амбивалентными, то есть двойственными, неопределенными, что легче просто сказать: «Мне так плохо, я не знаю почему», или «Как же мне классно!», и при этом не вникая в нюансы. Существует много различных типов эмоций, которые влияют на то, как мы живем и взаимодействуем с другими. В разное время психологи пытались описать эмоции, в результате чего возникло несколько различных теорий, классификаций и объяснений эмоций, которые испытывает каждый человек. В 1970-х годах психолог Пол Экман выделил 6 базовых эмоций, которые, по его предположению, присущи всем человеческим культурам. Эмоции, которые он определил, были счастье, или по-другому радость, печаль, отвращение, или по-другому презрение, страх, удивление, или по-другому интерес, и гнев, то есть злость. Ощущение многомерности эмоций связано с тем, что зачастую мы не различаем между собой эмоции, ощущения и чувства. А между тем это немного разные понятия. Давайте попробуем разобраться. Ощущения – это физиологические состояния, связанные с тем, что происходит непосредственно на физиологическом уровне. Например, трясущиеся руки, сдавливание в области гортани, прилив тепла, тяжесть в ногах и так далее. Эмоции – это базовый отклик психики на события и состояния. Эмоция – это психический процесс, который отражает личное отношение человека к различным ситуациям и объектам. Они основываются на реакциях мозга, проявленных в телесных состояниях. Например, от радости у нас усиливается приток крови к мышцам, грусть снижает кровоток в мозге, гнев вызывает напряжение в лице и так далее. А чувства – это более длительный комплекс реакций психики на события и состояния. То есть для чувств требуется больше времени, чем для эмоций. Они формируются через сочетание эмоций и нашего осознанного или неосознанного выбора, как мы реагируем на эти эмоции. К чувствам можно отнести любовь. Это сочетание радости, интереса, желание заботиться об объекте своей любви, тревогу. Тревога – это страх, который протяжен во времени, имеет определенный комплекс физиологических проявлений и реакций. Или вина. Вина как сочетание грусти и презрения или брезгливости к самому себе. И так далее. Когда вы научитесь отделять для себя понятия ощущения, эмоции и чувства, вам будет гораздо легче разобраться с вашими актуальными состояниями. Давайте попробуем прямо сейчас разогнать нашу способность понимать эмоциональные состояния. Ответьте на вопрос. Обида – это ощущение, эмоция или чувство? Да, обида часто может выражаться ощущением кома в горле, сдавливанием в области груди, сжатыми мышцами лица. Так вот, эти телесные проявления – это ощущения. Среди базовых эмоций нет такого названия, как обида. Следовательно, обида – это чувство. Обида – это сочетание грусти от того, что вы не получили желаемого от кого-то, и злости над того, кто имеет над вами власть. По сути, обида – это бессильная злость. Иногда со мной спорят, когда я произношу эту фразу, так как многим кажется, что злость и обида никак между собой не связаны. Но если подумать, если бы мы имели больше сил и возможности повлиять на ту ситуацию, которая для нас важна, то вместо того, чтобы обидеться на того, кто нас подводит или не отвечает на наши ожидания, мы бы попросту на него разозлились и потребовали бы реализации желания. Отлично. А теперь давайте попробуем еще. Как по-вашему, что такое воодушевление? К какому термину по-вашему относится это явление? И как оно для вас проявляется? Обратите внимание, что на уровне физиологических ощущений, чувства и эмоций у каждого проявляются по-своему. У каждого из нас глубоко индивидуальный путь проживания эмоциональных состояний. Кто-то легче реагирует на эмоции дыханием. Кто-то через мышечные реакции. У кого-то более динамично эмоции отражаются на лице, в теле, а кто-то более сдержан. Итак, попробуйте прочувствовать слово «воодушевление». Как оно проявляется в вашем теле? У кого-то как будто открывается грудная клетка, и дыхание становится более глубоким. У кого-то появляется улыбка на лице. Кто-то начинает чувствовать, как кровь бежит по мышцам, давая заряд энергии. Это все уровень ощущений. Если мы попробуем воодушевление описать в терминах эмоций, то большинство скажет, что воодушевление – это про радость. Если же мы поймем, что воодушевление – это чувство, то

Мы увидим, что зачастую воодушевление – это сочетание радости и интереса, которое вдохновляет нас совершать что-то новое, возможно, требующее усилий, но при этом очень желанное. Отлично. Я надеюсь, благодаря этой небольшой практике вы сможете в дальнейшем самостоятельно разобраться, какие эмоциональные состояния вы переживаете в каждый момент времени. А сейчас настало время для практики, которая повысит ваш уровень эмоционального интеллекта. Я думаю, что вы сможете самостоятельно найти в интернете таблицу или список эмоций. Только, пожалуйста, не доверяйте тем спискам, в которых эмоции делят на положительные и отрицательные. Это в корне неверное отношение к эмоциям. А почему, я объясню в следующем видео. Итак, ваша задача – найти список эмоций и для начала просто распределить все описанные состояния по категориям «ощущения», «эмоции», «чувства». Затем я предлагаю вам поставить 3 будильника в течение дня. На утреннее время, на дневное время и на вечер. И в момент, когда зазвенит будильник, вам нужно записать себе ответы на 3 вопроса. Какую эмоцию я сейчас испытываю? Что ее вызвало и как я ее проявил? Отвечая на эти вопросы, обратите внимание, что причиной эмоций чаще всего являются ваши личные состояния. Физическое, моральное, духовное, а внешние факторы являются всего лишь катализатором проявления этих эмоций. Как в притче про сосуд. И если толкнуть сосуд, из него выльется то, что внутри. Других вариантов просто нет. Уверяю вас, если хотя бы неделю вы будете каждый день выполнять это упражнение, вы увидите, как изменятся ваши отношения с самим собой и с окружающими. Потому что такое направленное внимание к себе формирует для вашей психики мощный фундамент фонового анализа состояний и возможностей для вашей самореализации. И, кстати, это отличный способ улучшить ваши отношения с Богом. Ведь теперь вы сможете предметно обсуждать с Ним то, что вы испытываете, о чем думаете, чего хотите. И чем конкретнее вы понимаете себя, тем легче вам позволить Святому Духу влиять на ваше состояние сердца. А на этом позвольте закончить наш сегодняшний тренинг. Желаю вам ярких открытий в себе. И пусть Божья любовь сопровождает вас на этом пути самопознания, чтобы вы всегда могли выбирать лучшее. С вами была Айгуль. До новых встреч!

0: как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных, мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Мы несовместимы, говорят люди, когда эмоции остывают. Или мы идеально подходим друг к другу, уверяют другие, еще не прожив ни одного кризиса. Но что на самом деле стоит за этим понятием? Химия, психология или, может, что-то большее? Существует ли вообще совместимость? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

0: Чашечка чая, чашечка чая к тебе я лечу.
1: Чу-чу-чу-чу.
0: Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая, с чашечкой чая мне все по

Когда люди говорят о совместимости, чаще всего они подразумевают нечто легкое, приятное, ну, чтобы было весело, спокойно, чтобы человек подходил. Но если задуматься глубже, это слово стало для многих оправданием разочарования. Ну, мы просто не сошлись характерами, говорят те, кто

0: однажды перестал пытаться понимать друг друга. Но на самом деле за фразой «несовместимость» часто скрывается незрелость, неосознанность и страх ответственности. Вот, Сергей, а какой библейский взгляд на совместимость двух людей в паре?
1: Ирина, спасибо за вопрос. Тема очень интересная. Вообще в Библии я не встречал каких-то фраз о том, что вот совместимы или несовместимы. Угу. Это понятие в Библии не встречается. Но есть определенный намек на кое-что очень важное в этом вопросе. Во втором послании к Коринфянам, в 6 главе, апостол Павел пишет, и я прочитаю в современном переводе. Вот есть такая несовместимость. Угу. «Но не позволяйте себе склониться под одно ярмо с живущим не по вере». Угу. «Что общего у праведности с беззаконием? Угу. Или как свет может мириться с тьмою? Какое согласие может быть у Христа с Велиаром? Или на чем могут сойтись верующий и безбожник?» Угу. Угу. То есть здесь говорится о несовместимости света с тьмою.
0: Да.
1: Добра и зла.
0: Угу.
1: Апостол Павел говорит о том, что верующий человек, когда он строит дела свои, вообще любые, что там делать, он должен понимать, что он, живя с Христом, он несовместим с тем, что все от дьявола.
0: Угу.
1: Верующий безбожник. Да? И он говорит, как вы можете вести дела? Не ведите дела с людьми, у которых другие принципы.
0: Угу.
1: Вообще не строить вообще любые, да, ну, бизнес, работу, труд. Тем более можно это все перенести на брак.
0: Угу.
1: Как ты можешь строить брак с человеком, у которого другие жизненные принципы?
0: Угу.
1: У которого вообще другой путь. Если ты выбрал жизнь с Богом и по его заповедям, законам, угу. соответственно, твоя жизнь несовместима с человеком, у кого другие принципы.
0: Угу.
1: Вот
0: угу.
1: это очень важно. И вот здесь конкретно Библия об этом говорит, не только угу. здесь, во многих историях житейских, там, где люди не смогли построить отношения,
0: угу.
1: Когда один выбрал для себя другой путь. Осия жил с блудницей, там такая угу. есть история интересная. Бог сказал, показал как притчу, да, вот живи, возьми ее, живи с ней.
0: Угу.
1: Он жил с ней, он обещал ей быть верным, а она уходила от него, бросала угу. его, шла к другим мужчинам. Такая жизнь это не приносит счастья.
0: Да. Да, это правда.
1: Вот как бы вот это очень важно. Что касается физической какой-то биологической несовместимости. Угу. Лично я считаю, что двое людей могут, если они готовы трудиться и готовы идти навстречу друг другу, угу. если они готовы любить, дарить любовь, не только принимать, они могут построить отношения. Ты можешь построить отношения почти с любым человеком.
0: Угу.
1: Вот, если ты будешь стараться пытаться. Просто угу. с кем-то тебе будет намного сложнее, с кем-то да. будет легче. А здесь уже от менталитета зависит, от каких-то взглядов, угу. воспитания.
0: Угу.
1: Но можно.
0: Угу.
1: Но можно. Нет, Библия не говорит о том, что вот, если девушка блондинка, а ты брюнет, или там, если стало тяжело, значит, разойдитесь. Вообще угу. Библия говорит, что можно только из-за прелюбодеяния угу. да, расходиться, то есть друг с другом. Или если вот неверный муж, там, угу. и то даже, если тот же апостол Павел говорит, если ты жена уже, они уже в браке были,
0: угу.
1: вот история была там в церкви, и муж у тебя неверный, не принял Христа,
0: угу.
1: а ты принял Христа, но ты продолжаешь жить с ним, потому что ты для него как возможность спасения,
0: да.
1: как благодать Бог через тебя может на него влиять. Даже в таких случаях жена не должна уходить от мужа, а служить ему и стараться делать все возможное. Ну, а там дальше уже, конечно, сегодня в наше время есть разные ситуации, об этом можно долго говорить, но если про совместимость, так.
0: Спасибо. На самом деле, вот интересно, что совместимость часто путают даже с удобством. То есть мне с ним легко, значит, мы совместимы. Но легкость на первых порах – это же, ну, просто, можно сказать, химия влюбленности. Настоящая совместимость, она проявляется тогда, когда эмоции стихают, и вот она, остается реальность. Двое с разным прошлым, опытом, страхами, мечтами. И вот тогда становится видно, умеют ли они договариваться, уважают ли границы, способны ли быть рядом не только тогда, когда приятно, но и когда трудно. Семейные терапевты Джон и Джули Готман, которые изучали тысячи супружеских пар, утверждают, что успешные отношения строятся не на отсутствии конфликтов, а на способности их решать с уважением. Интересно, что они выяснили, что 69% конфликтов в браке

0: по данным их исследований, даже можно назвать неразрешимыми. Но это не мешает счастливым парам быть вместе. Почему? Ну, потому что они не борются за победу, а ищут понимание. Ну, ведь совместимость – это не совпадение вкусов, а способность к сотрудничеству. Это не мы одинаковые, а мы разные, но, конечно, да, умеем быть рядом. И настоящая совместимость, она начинается там, где заканчивается потребность переделывать другого. И вот интересно, есть еще одна грань. Еще одна грань – это совместимость ценностных систем. Она может быть незаметна в начале, если осознанно не начать изучать ценности друг друга. Но именно она определяет будущее. Например, если для одного человека главным является карьера, а для другого – семья, рано или поздно возникает внутренний конфликт. Кто должен уступить? Если один считает нормой флирт или скрытность, а другой верит в прозрачность и честность, возникает недоверие. Отсюда вопрос. Почему единство в вере и мировоззрении так важно даже в практических, повседневных вопросах семьи?
1: Ирина, это очень важно. Это архиважно. Потому что любой такой вопрос, он упирается в практику. Угу. Он упирается в жизнь. Любой вопрос относительно твоих взглядов на религию, угу, на жизнь, на воспитание детей, он всегда будет являться таким камнем преткновения. Если у людей разные взгляды на, угу, это, будут конфликты. А поэтому это нужно обговаривать до брака и понимать, совместимы ли вы в этих взглядах или нет. Угу. А совместимы – это что значит? То есть один ли у вас взгляд, одно ли мнение? Например, я считаю, что нужно иметь много детей, а я считаю, что вообще зачем дети, нужно жить для себя, ну там как бы где-нибудь, да, там ближе к 40, но может быть там, а может быть мы, да, сделаем ребенка, и то не факт. Мир сейчас какой вон сложный, сейчас столько проблем. Ну, в общем, вот это, об этом надо говорить. И очень, да, странно, когда ты узнал уже в семье, только оказывается, что твоя супруга или супруг не хочет детей. А ты тут уже себе намечтал, нафантазировал, и сразу такой, ой, а может быть, это не мой человек, а может быть, все-таки у нас характеры, мы не сходимся. Причем здесь характеры? Вы уже столько, ну, повстречались, подружили, пообщались, хорошо узнали, просто вы не обговорили важный момент до этого, и сейчас мозг включает тебе, ну, конечно, мы знаем, что мозг действует по пути наименьшего сопротивления всегда, такой наш организм, так устроен, и он тебе включает, ну, тогда, может быть, надо расстаться, может, разойтись тебе, может быть, вот тот другой человек больше подойдет. Поэтому вот религиозные вопросы, мировоззренческие вопросы, они очень важны, и здесь должно быть единство. Угу. Пример, как бы, люди поженились, она верующая, ходит в церковь регулярно, молится, для нее это важно. Он человек чисто светский, может, даже атеист, но когда они строили отношения, они вот полюбили друг друга, и он полюбил ее, и узнал уже после о том, что она верующая, что для нее это важно. Ну, окей, хорошо, он не против. И поначалу, может быть, все нормально. Она встает, например, утром и хочет пойти в церковь, и говорит, я иду в церковь. Он говорит, хорошо, иди, я устал, я останусь дома. Или он, например, захочет там пойти поработать. Одну неделю так, вторую так. А это совместный выходной. То есть возможность, чтобы быть вместе. Но она посвящает время Богу, церкви, вот своей вере. Он посвящает время себе или отдыху. Со временем начнутся конфликты, потому, да, что она бы хотела, чтобы он с ней пошел, потому что все-таки жизнь там, мы вместе, мы одно целое. Бог сказал, что когда соединяются двое, одна плоть, у них одна жизнь. И когда уже начинается вот это вот разъединение, то все, жизнь идет по разным рельсам. Угу. И будет очень сложно в бытовых вопросах, в каких-то, ну, то есть, почему ты не пошла со мной, начнутся обиды. Значит, ты выбираешь Бога, а не меня. И таких ситуаций тысячи.
0: Да.
1: Вот, поэтому изначально совет огромный. Выбирайте людей, которые с вами в одних взглядах. В одном направлении вы пойдете. Да. Намного будет проще. Вот, и жить, и радоваться. Да вообще будет правильно. А если человек не такой, сначала пусть он поймет, что это ваш путь, И если он выбирает вас, он автоматически выбирает весь багаж, который с вами. И ваш путь выбирает. Потому что многие думают, ну я ее выберу, а это ее путь, это ладно. Это... Нет, вы выбираете всего человека с его вот этим багажом менталитета, идей, религий.
0: Еще есть... семьи.
1: Семьи, да, родителей, понятно. Вам с ними взаимодействовать. Да. Поэтому это архиважно.
0: А ведь иногда человек влюбляется в противоположность. Его тянет к другому темпераменту, другому стилю жизни. И мне кажется, это естественно. Такое противоположности, они действительно притягивают людям. Хочется чего-то такого нового, загадочного, неизвестного. Но удерживаются пары ведь не на притяжении, а на уважении и совпадении глубинных процессов. Противоположности могут быть счастливы, если они не воюют за власть, а учатся видеть в различиях ресурс. Важно и то, что многие путают ценности и вкусы. Вкусы – это «люблю кофе без сахара», «мне нравятся детективы», «а другому комедии». И ведь это не имеет решающего значения, хотя и это тоже помогает в сплочении. Если, например, вкусы касаются того, как проводить отдых, вечер, выходной. Но если вы по-разному понимаете, что такое верность, что значит быть семьей, как воспитывать детей или как относиться к деньгам, это уже не вкусы. Это, ну, как разная карта мира, что ли. И вот здесь часто начинается борьба. И ведь, да, совместимость невозможна без эмоциональной зрелости. Это умение осознавать свои чувства, брать ответственность за свои реакции, говорить о потребностях без обвинений. Невозможно быть совместимым с тем, кто не умеет извиняться, кто защищается или нападает при каждом недоразумении. И вот тут интересный вопрос, Сергей, а может ли молитва, вот когда такой инструмент, помочь человеку распознать, его ли это человек? Особенно, когда чувства сильные и даже разум не слышен.
1: Ну, конечно, может. В чем-то молитва помогает, а дальше уже нужно действовать. Но в чем? Бог говорит в Священном Писании, Он хочет, чтобы люди Его искали. Написано, если хотите, я хочу быть найден вами. Если будете искать меня, призовете и придете ко мне, то я буду найден вами. Я услышу вас и отвечу вам. То есть Божье желание быть с человеком и отвечать ему, помогать ему. Бог очень хочет, чтобы мы были счастливы. Он хочет, чтобы мы были счастливы в семье, потому что Он создал семью, и Он хочет, чтобы она была радостью для нас. И, конечно, в любом случае, если у вас есть любой вопрос, в том числе в браке, идите к Нему, молитесь, просите у Него ответы, да, чтобы Он дал, и просите силы и желание любить другого человека. Вот молитва иногда, да, она иногда нужна, чтобы нам услышать, узнать какой-то ответ от Бога, то есть мы говорим Богу. А дальше Бог отвечает нам через Слово Божие, через людей, может быть, и слушать Его, и читать, и что Он тебе скажет. Но чаще всего молитва нужна именно для нас, чтобы мы стали на колени, осознали, что мы перед Богом, что мы нуждаемся сейчас в Нем, потому что моих терпений и сил не хватает. Да, то есть все, я устал, Господи, дай мне Твои силы, дай мне. И он дает, и Он даст обязательно, потому что Он хочет, чтобы мы... строили брак и были счастливы. И поэтому нужно приходить к Нему, нужно просить Его об этом, о том, чтобы Он менял твое сердце, потому что чаще всего мы думаем, что надо другому измениться. Может быть, нам стоит измениться и принять человека. Вот, и полюбить. Вот, и, соответственно, Ему тоже. Это обоюдная работа. Поэтому иногда нужно молиться вдвоем, приходить к Богу, молиться вместе, держась за руки. То есть это, так, это делает... Это, знаете, мы думаем, как это происходит, на самом деле, на каком-то таком уровне мистическом даже. Вот. Это как люди могут понимать. Но на самом деле это действие Духа Святого. И молитва нужна и отдельно. Тогда ты в своей тайной комнате, в своем кабинете, а жена в другой комнате, и вы молитесь, и Дух Святой что-то с вами отдельно делает. Вот, как-то подсказывает. Все, все это помогает, действительно.
0: Спасибо. Мне нравится, что мы рассматриваем эту тему, такое непростое понятие совместимости, да, которое даже действительно разные взгляды на то, когда ты совместим, только выбираешь партнера, или когда вы уже в браке, и вы задумываетесь об этой теме. И действительно, совместимость – это не совпадение темпераментов, а готовность обоих меняться, учиться, слушать, уважать. И вот такая есть фраза, что подходящих не находят, а подходящими становятся, работая над своим характером, над собой. Когда мы бесконечно ищем идеального, с кем не будем ссориться, да, не будет никаких конфликтов, но забываем работать над собой, чтобы самому быть тем самым,

0: подходящим для другого. И сейчас даже можно услышать такую популярную фразу: «Мы несовместимы по знаку зодиака». Карты сказали, что мы несовместимы. Вот, Сергей, как вы это прокомментируете?
1: Это ерунда. Дело в том, что даже я бы сказал так. В Библии вообще сказано о том, что народ израильский жил вот в том время, народ Божий, да, среди язычников, и Господь говорил, что вам нужно...

0: гадалкам, все это было еще с древности. И Господь говорит, все это мерзость предо мной. Именно мерзость. Угу. Да, то есть и грех, и мерзость, когда вы идете к ворожеям, гадалкам, обращаться к мертвым, искать вопросы где-то вот, вот там, вот, обращаться, ну, к чему-то мистическому, потустороннему. Вот. Это все от дьявола, от лукавого. И когда сегодня мы в таких важных вопросах, как наш, как семья, брак, человек, личность человека, сердце человека, идем искать ответы у каких-то там, у карт, у бумаги, у звезд, у чего-то такого, и это своего рода переклад ответственности.
1: Да, да.
0: Мы перекладываем ответственность, что вот как мне звезды скажут, так и будет. Значит, так правильно. Ты просто сам не боишься принять решение, подумать об этом. Это ладно, это не глупо, не просто глупо, это даже грех.
1: Угу.
0: Библия говорит, что это грех, обращаться к чему-то такому. А есть Слово Божие, есть человек, есть разговор. То есть нужно поговорить, нужно узнавать друг друга, понимать, совместимы ли вы вот в этих важных принципах, о которых я говорил раньше, да, мировоззрение, принципы, менталитет.
1: Угу.
0: Ну и практический вопрос, это тоже вопрос времени.
1: Угу.
0: Знаете, я говорили сегодня вы про разные характеры, разные взгляды.
1: Угу.
0: Когда я строил отношения с своей будущей женой, мы были очень разными. И я боялся очень, что она вот была таким очень творческим. Она есть такой творческий человек. Пишет песни, стихи. Вот такая душа компании. Я был лидером, но я был человеком таким, знаете, мне важен расчет. У меня было все по расчету, было все по правилам, все... Вот, я такой стремлюсь к цели, двигаюсь, и мне очень было сложно представить нас вместе в семейной жизни. Но я уже полюбил этого человека. Я понял, что я влюбляюсь в нее, я люблю ее, вот такой, какая она есть. И мне как раз меня пугала вот эта разность нас. Я думаю, как же она такая творческая, красивая, там все поет, как она мне борщ сварит, а как она будет за детьми. Но в процессе того мы с ней общались, дружили, и мы становились, знаете, даже похожими друг на друга.
1: Угу.
0: То есть она взрослела, я взрослел, и мы мы больше узнавали друг друга. Я узнавал ее с других сторон, потому что внешняя обложка может обманчиво быть. Я понимаю, оказывается, что она и ответственная, она и в этом плане может. То есть изначально первый взгляд может нам сразу сказать, ой, наверное, мы несовместимы, наверное, она такая, я такой. Но вы узнаете друг друга. Если в основных вещах, как я говорю, библейское мировоззрение и так далее, вы схожи, окей, это первая галочка, ставим галочку, идем дальше, посмотрим в других вопросах. И в процессе вы узнаете друг друга, не зря говорят, что муж и жена, они даже начинаются физически похожи быть друг на друга.
1: Да, да, это правда.
0: Действительно, поведение начинает быть похоже, привычки какие-то.
1: Повадки.
0: Поэтому эта совместимость, она в процессе может, да, в чем-то выровняться, если в основных главных вещах вы в одном направлении.
1: Да, согласна. Спасибо, Сергей. В этой программе мы поняли, что совместимость – это не совпадение вкусов и темперамента, а согласие в ценностях, вере и направлении жизни. Совместимость – это не дар, а результат зрелости, честности и духовного единства. Там, где есть вера, уважение и общие смыслы, различия не разрушают, они обогащают. Пусть каждый из нас не ищет идеального совпадения, а молится о мудрости, чтобы выбрать того, с кем можно идти к Богу и к счастью одной дорогой. Помните, подходящих не находят, подходящими становятся. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам мудрости, верности и мира в сердце.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное.

Как понять, что ребенок был травмирован? Каковы симптомы психотравмы? И по каким признакам определить, что ребенок подвергся сексуализированному насилию? Прежде всего, дорогие друзья, стоит обратить внимание на резкую смену поведения ребенка. Если вы знаете вашего ребенка как такого, знаете, вот неуемного, шустрого, динамичного, и вдруг вы замечаете, что ребенок без каких-то видимых причин начинает быть замкнутым, начинает дистанцироваться от людей, начинает быть таким скромным, может быть, даже забитым, и при этом ребенок не болеет, у него нет температуры, нет других симптомов заболевания, то это один из признаков, на который непременно стоит обратить внимание. Обычно поведение детей, оно относительно стабильно. Характер ребенка относительно стабилен. Способы его коммуникации с людьми относительно стабилен. То есть, если ребенок спокойный, то он чаще всего будет спокоен, за исключением тех моментов, когда ему что-то не нравится, объективно не нравится. И это, конечно же, можно понять, отследить. Но если вдруг вы замечаете резкую смену поведения, то на этот признак, на ребенка, точнее, стоит точно обратить внимание. Второй важный момент – это резкая смена привычек. Вдруг вы замечаете, что, опять же, без видимых причин ребенок перестает кушать свою любимую еду. Вот он любил там что-то, вы готовили для него это, ему это нравилось, и он довольно часто этого хотел. Вдруг он резко меняет свое пищевое поведение и свои гастрономические предпочтения. Вот на этот признак очень стоит обратить внимание. Допустим, ребенок может прекратить носить какую-то

одежду. Он может перестать играть в какие-то любимые игрушки. Вот обратите внимание на резкое изменение привычек. Как правило, резкое изменение привычек говорит о том, что с ребенком точно что-то случилось. Это не обязательно будет именно сексуализированное насилие. Не стоит пугаться каких-то таких, ну вот, смен настроения. Они могут быть по вполне естественным причинам. Но если вы замечаете, что все же с ребенком что-то не так, как минимум обратите на это внимание. Следующий признак того, что ребенок, скорее всего, переживает психотравму, это нарушение сна. Обратите внимание на то, как ваш ребенок спит обычно, и на то, как изменилось его поведение в этом смысле слова. Если ребенок обычно засыпал хорошо и довольно быстро, то вы можете обнаружить, что со сном ребенка есть какие-то нарушения. То есть он плохо засыпает, долго засыпает. Может быть, ребенок просыпается среди ночи. Может быть, он вскрикивает, ему снятся кошмары. В общем, любое нарушение сна родителями должно обязательно фиксироваться. То есть на это надо обращать внимание. Конечно, вовсе не обязательно, что это однозначный признак психотравмы или сексуализированной психотравмы, тем более. Но это точно тот признак, на который стоит обратить внимание. Следующий момент – это нарушение или изменение в проявлении эмоций. Допустим, ваш ребенок вдруг начинает часто плакать. Был таким нормальным, неплаксивым, достаточно таким целостным ребенком. Вдруг он начинает вот как-то не так, как обычно, проявлять свои эмоции. Начинает плакать. И эти слезы как-то, они не имеют какой-то объективной причины. То есть ему неплохо, он не болен, он сыт, он в безопасности, он любим. Вроде бы все хорошо, вы окружили его всем, вы удовлетворяете все его базовые и не только базовые потребности. Но вдруг ребенок начинает быть плаксивым. Вот такое изменение в проявлении эмоций обязательно должно обратить на себя ваше внимание. Может быть, вы заметите, что ваш ребенок стал достаточно быстро выходить из себя. То есть в нем проявляется какая-то такая, знаете, резкая и, может быть, даже немотивированная агрессия. Чаще всего, кстати, агрессия может показывать вектор, от кого исходит какое-то травмирующее событие. Ну, допустим, ребенок нормально относился к вашему там другу семьи, и вдруг он начинает проявлять какую-то агрессию к человеку, необъяснимую, непонятную. То есть, видимо, во взаимоотношениях между ребенком и между этим взрослым вроде бы как ничего не поменялось. Но вот эта вот внезапная, немотивированная агрессия, она может говорить о том, что именно этот человек, именно в присутствии этого человека ребенок не чувствует себя в безопасности. Конечно, не спешите обвинять любого друга вашей семьи или родственника, когда ребенок как-то проявил себя таким негативным образом. Это может быть вовсе не проблема. Может быть, это связано с усталостью ребенка или с какими-то другими факторами. Но если вы видите регулярное проявление таких резких эмоций в адрес кого-то или чего-то, что не свойственно для вашего ребенка, уж точно обратите на это внимание. Следующий такой признак, который точно говорит, что с ребенком что-то не так, это откат к таким, наверное, детским привычкам. Ну, например, вдруг ребенок начинает сосать палец. То есть, он, в принципе, вы понимаете, что он уже вышел с того возраста, когда дети обычно берут руки в рот, и таким образом как-то они успокаивают себя. Вдруг вы начинаете видеть, что ваш уже выросший ребенок, он уже не младенец, он возвращается к этим привычкам. Или вдруг к нему возвращаются недержание.

во время сна, то есть начинает писаться. Поэтому вот этот момент нужно тоже зафиксировать, и как минимум это важный сигнал, что с ребенком может быть что-то не очень хорошее. Также обратите внимание и на резкое изменение привязанностей. То есть, предположим, ребенок начинает быть чрезмерно привязанным к матери или чрезмерно привязанным к отцу. Вот в обычной, при нормальной, стандартном развитии личности человека, ребенок, когда он выходит из младенческого возраста, он, в общем-то, склонен к тому, чтобы менять какие-то привязанности, и они такие здоровые. То есть ребенок может и с папой пообщаться, поиграться, и с мамой поиграться, пообщаться. И, в принципе, вот его такие социальные связи, они довольно гибкие, они довольно подвижные, они естественные. А если имела место психологическая травма или же насилие над ребенком, сексуализированное или физическое, или моральное насилие, то предпочтение в коммуникациях у ребенка может поменяться. То есть он может вдруг резко, его может как бы замкнуть на общение только с мамой. Вот на этот признак тоже, пожалуйста, обратите внимание. Или, предположим, может быть такое развитие событий. Ваш ребенок обычно довольно коммуникабельный, а тут он изолируется от всех. То есть он не выбирает в качестве объекта одного взрослого родителя, да, там маму или папу, а он вообще от всех изолируется, он вообще от всех дистанцируется. То есть вот это такое изменение в его общении с окружающим миром, оно может говорить о том, что с ребенком может быть что-то не так. Допустим, он может перестать играть со сверстниками вообще или с какой-то конкретной компанией. То есть вот запомните этот момент, любое дистанцирование такое необъяснимое, у которого нет какой-то логической причины, оно может свидетельствовать о том, что с ребенком произошло что-то довольно нехорошее. Или как разновидность предыдущего признака, ребенок может избегать каких-то конкретных мест. Ну, допустим, вы столкнулись с тем, что ребенок категорически отказывается идти в школу, или идти в садик, или идти в какую-то спортивную секцию, или посещать какой-то кружок, который раньше, в принципе, вызывал у него довольно позитивные эмоции. Вот это конкретное нежелание посещать какое-то место может говорить о том, что именно в этом месте ребенок получил или получает какой-то травматический опыт. Допустим, если это школа, то нередки случаи, когда ребенка могут просто булить. Его могут унижать там, подвергать его насилию, физическому насилию или моральному насилию. И, конечно, ребенок, столкнувшись с таким негативным опытом, конкретно в этой локации, у него возникнет естественное желание дистанцироваться от конкретно этого места. Поэтому, если с ребенком было, в принципе, все нормально, и вдруг он перестал, наотрез отказывается посещать какое-то место, обратите на это самое пристальное внимание. Именно там может крыться серьезная проблема. Еще один признак. Ребенок вдруг становится абсолютно, целиком и полностью послушным. То есть он беспрекословно выполняет все ваши просьбы или там наказы, все то, что вы ему говорите, он, знаете, он как робот начинает выполнять любые ваши, так сказать, команды. Если вы наблюдаете такое изменение в поведении, то не спешите радоваться. Здесь, кстати, абсолютно нет ничего хорошего, потому что ребенок в процессе своего развития, он проходит через такой этап отделения себя от взрослых. Этот процесс называется сепарация. То есть, когда ребенок в процессе взросления, он начинает как бы вступать в конфронтацию с окружающим миром и даже со своими родителями. Но делает это он не со зла, потому что хочет как-то насолить родителям, а делает это он для того, чтобы понять, а кто я вообще в этом мире? Вот это мама, это папа, это брат, это сестра, это понятно. А я кто такой? И поэтому у ребенка возникает естественное

желание понять, а кто он в этом мире. И делает он это как раз через такую конфронтацию. Когда вы ему что-то говорите, он говорит, а я не буду, а я не хочу. И это нормальное состояние у ребенка. Ну, не в смысле, что он постоянно вас не слушает, и это нормально, а в смысле, что периодически, когда ребенок что-то делает по-своему, именно это является нормальным развитием личности ребенка. Если вы вдруг начинаете замечать, что ребенок становится абсолютно послушным, что-то здесь точно не так. В процессе переживания психологической травмы нарушаются и когнитивные способности ребенка. То есть он утрачивает способность концентрироваться на каком-то предмете. Он утрачивает способность запоминать. Если вы обнаруживаете в ребенке какие-то изменения в его уровне учебы, в его успехах в этой сфере, то это тоже должно заставить нас обратить внимание, более пристальное внимание на жизнь ребенка. Конечно, такое снижение уровня мотивации по отношению к учебе, это довольно распространенное такое явление среди детей. Но когда вы видите, что ваш ребенок, в принципе, нормально относился к школе, нормально относился к материалу, что-то ему там не нравится, покапризничал, пошел, но в принципе он делал успехи. Но вдруг вы начинаете слышать от преподавателей, от учителей, что ребенок вообще скатился, ничего не запоминает, рассеянный, какой-то отсутствующий на уроках. Тоже обратите на это внимание. Это может свидетельствовать о том, что ребенок находится в процессе переживания серьезной психологической травмы. Следующий признак, который может очень серьезно свидетельствовать о том, что ребенок пережил сексуализированное насилие. Это нетипично раннее пробуждение интереса к сексуальной сфере. Дело в том, что ребенок, когда штатно формируется его сексуальность, он проходит через определенные этапы своей жизни. И впервые ребенок себя начинает идентифицировать с каким-то, со своим полом, как правило, это трехлетний возраст, плюс-минус. Именно в этом возрасте ребенок начинает понимать, осознавать, что вообще в мире есть мужчины, есть женщины, есть такие, как папы, а есть такие, как мамы. И кто я такой? Я больше на маму похож или больше на папу похож? И, конечно, в это время у ребенка впервые проявляется интерес к своей сексуальности. Он начинает замечать, что у него есть половые органы, он начинает проявлять к ним интерес. И это естественный, нормальный процесс. Потом этот интерес потихонечку ослабляет, потому что ребенок исследовал эту часть себя, получил достаточное количество информации о своем теле, и он переключается на другие сферы. И следующий всплеск и интереса к этой сфере наступает во время подросткового возраста. Вторичная фаза полового созревания. Когда у ребенка меняется гормональный состав, пробуждаются какие-то новые для него желания, до этого момента не исследованные. И это второй такой этап, когда происходит всплеск. Если вы видите, что ребенок как-то нетипично зациклен на сексе, то есть он либо постоянно смотрит порнографию, либо постоянно начинает играть со своими игрушками в какие-то странные, нетипичные для его возраста сексуальные игры. Либо он начинает проявлять какое-то сексуальное нездоровое внимание по отношению к членам семьи, допустим, или к другим детям. Это может свидетельствовать о том, что ребенок пережил сексуализированное насилие. Самым срочным образом обратите на это внимание. Также обратите внимание на мысли или разговоры о суициде. Если ребенка преследуют такие мысли, или он говорит об этом, или он рисует сцены, где явно человек уходит из жизни, то тут тоже что-то не так. Итак, друзья, мы перечислили довольно много разных признаков. Как же наверняка диагностировать, что ребенок находится в процессе переживания психологической травмы или у

него посттравматическое стрессовое расстройство. Ну, во-первых, обратите внимание на большое количество совпадений тех признаков, о которых я сказал. Чем больше этих признаков вы обнаруживаете в ребенке, чем интенсивнее вот эта вот разница между тем, каким он был, каким он стал, тем более вероятно, что ребенку нужна срочная профессиональная помощь. Ну и, конечно, если эти признаки длятся достаточно долго, то есть это не единократное какое-то повторение, а это смена, долгосрочная смена поведения, то обязательно самым срочным образом обратитесь к специалисту. В таком случае на ранних этапах реагирования ребенку можно очень хорошо помочь, и с его жизнью будет все хорошо.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим –

0: Считаете ли вы, что христиане влияют на сегодняшний мир? А знаете ли вы, что когда-то они весь мир изменили, можно сказать, перевернули? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Мы с вами исследуем книгу «Деяния апостолов» и говорим о том, что это Евангелие в действии, то, как оно действует сегодня в нашей жизни. И вот такой вопрос, Коля, ты сегодня поставил прямо вот глобальный, что христиане перевернули весь мир. Вот о чем и когда? Что это за событие такое?
1: Ну, это исполнение поручения Иисуса Христа. Идите, научите все народы, делая их учениками, точнее, крестя их, и благовествуя Царствие Небесное.
0: И ведь вот в то время учеников Христа-то ведь было очень мало. Их было буквально, ну, сколько лет?
2: Сначала 12, 70, а потом все увеличивалось и увеличивалось.
0: Да. Да, то есть буквально 3000, потом еще. С единиц начиналось. Да. И вот не было ведь христианства 2000
2: лет назад.
0: Да, 2000, да. Можно да, сказать, да? 2000 лет назад. То есть были единицы. Что же произошло?
1: Произошло то, что сошел Дух Святой в Пятидесятницу. Вот мы с этого события, вообще вся эта книга начинается, Деяний, начинается вот с этого события. В Пятидесятницу сошел Святой Дух чудесным образом на учеников. И это все было по пророчеству Ветхого Завета и по пророчеству Иисуса Христа, по Его повелению. «Оставайтесь в Иерусалиме и ждите, когда на вас сойдет Дух Святой». А потом Дух Святой вас научит, что делать дальше. И вот так вот Дух Святой научил, что люди, которые поверили в Иисуса Христа, обладая дарами Духа Святого, эти дары стали использовать.
0: Лен, какие ты считаешь дары Святого Духа?
2: Но
0: существуют?
2: Самый первый дар Святого Духа – это учительство, потому что сделать учениками нужно было, да? Вот. Но и
0: исцеление. То есть учительство, вот Слово Божье, закону
2: учительство
0: Божьему.
2: И ученичество. Вот.

0: так как Господь сказал, да, идите и научитесь, сделайте учениками все народы. Mm-hmm. Вот, исцеление, то есть то, что Господь использовал, и он, в принципе, да, мы видели с вами в начале Деяний апостолов, что и Петр, и Иоанн исцеляли людей, и это было чудо, которое переворачивало тоже сознание людей, и люди стали веровать в то, что Господь творит чудеса в жизни каждого приходящего к Нему. Mm-hmm. И это... Но даров очень много. Павел в своем послании Коринфянам перечисляет множество даров. И гостеприимство – это тоже дар. То есть то, вот, что мы хотим, чтобы действительно люди были гостеприимными и открытыми друг к другу, тогда отношения между людьми изменяются и улучшаются.
1: Это только... тоже способствует распространению вести, да, Божьей, да, распространению, да, Слова, да, Божьего. Ну и многие другие дары. Мне просто хотелось немножечко уточнить, mm-hmm. что под дарами Святого Духа мы понимаем.
2: Да, и еще один из важнейших даров – это дар пророчества, который, в общем-то, апостол Павел в послании к Коринфянам так вот возвеличил: ревнуйте о дарах духовных, mm-hmm. особенно, mm-hmm. чтобы пророчествовать. Но мы говорили в прошлый раз, что пророчество не только предсказание будущего или там прорицание, но еще и пророк-исполнитель существует, который указывал на исполнение пророчества. То есть вот оно исполняется, и этот пророк обращал внимание всех верующих. Вот смотрите, что происходит. Смотрите, видите, вот что написано, а вот что происходит в реальности. То есть все это исполняется, вот Слово Божие там. Вот. И этим самым люди были, ну, воодушевлены, и, соответственно, вера у людей возрастала или разрождалась у кого-то. Благодаря тому, что вот дар пророчества так вот был в церкви, ну, исполнен, что ли.
1: А сейчас есть в церкви дар пророчества?
2: Да, я думаю, что вот те люди, которые говорят проповедь за кафедрой, они им обладают как раз, потому что они читают с кафедры Слово Божие, говорят библейские проповеди, которые наставляют нас, научают и раскрывают нам будущее в том числе. Потому что будущее, оно у нас в книге Откровения в основном сейчас осталось.
1: Да. Будущее в истории человечества, да? Будущее, что ожидает человечество.
2: Хотя массу пророчеств Ветхого Завета тоже ожидает свое исполнение буквально вот в преддверии второго пришествия Христа.
0: Да. Особенно последнего пророка Ветхого Завета, Малахии, да, когда он говорит, что будет пришествием, да, когда сердца детей будут обращены к родителям, и сердца родителей к детям, и Господь совершит это чудо именно изменения жизни семей, потому что Господь хочет, ну, Он вначале в самом, еще в Эдеме семью благословил, да, и Он хочет, чтобы семьи как бы были открытое к воздействию Духа Святого. Потому что, ну, все начинается с семьи, как мы говорим, ячейка общества, да? Какова семья, таково общество. Поэтому очень важно вот это преобразование, происходящее в семье.
2: Ну вот 16 глава нам открывает второе путешествие апостола Павла, которое они вот начали уже в конце 15 главы с Силуаном, Павел и Силуан. И они отправились, вот, как тут написано, Сирию проходили, Киликию. И вот дошел он до Дерби и Листры.
1: Это все где-то в пределах Средиземного моря?
2: Это, да, Малая Азия, это немножко она не побережье, да, но да, при Средиземном море это все. И вот там был некоторый ученик в городе Листре именем Тимофей, которого мать была иудеянка, уверовавшая, а отец эллин.
1: Вот. Иудеянка уверовавшая, это значит, уверовавшая во Христа.
2: Христа, да. А отец эллин, очевидно, ну, эллин, это другой совсем мир, эллинистический такой, то есть мир греческий, греческой философии, греческая культура.
1: Греческого многобожия.
2: Да, и в том числе и многобожие, да. И вот на пересечении вот этих двух миров появился ученик Тимофей, как бы.
1: А ведь в Новом Завете есть же ведь у нас послание апостола Павла к Тимофею, да?
0: Два послания.
1: Два.
0: Да. Но любимый ученик у него, да, был все-таки Тимофей. Да, потому что он ему такие слова очень нежные и теплые пишет. Вот в посланиях, прям когда читаешь послание к Тимофею, то вот чувствуешь, что Павел при всей своей такой строгости и при всей...

0: всей такой принципиальности, да, вот он прям чуткий-чуткий и прям любящий.
1: Как отец.
0: Да.
1: Сыном, да, да, да. Он так его называл сыном.
0: Да, да, что да. Он был молод еще.
1: Он его крестил, да, и даже не только крестил. Вот тут написано дальше. А Тимофея свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконе. То есть они рекомендовали апостолам этого молодого человека сказать, вот обратите на него внимание, это такой посвященный человек, его нужно как-то, ну,
0: приобщить
1: в деле Божьем как-то, да, как-то его научить, да. Хотя вот тут, видите, называется ученик уже. Вот там был некоторый ученик имени Тимофей. Вообще христиане тогда не назывались еще христианами, но были вот такие вот ученики, что ли. Ученики Христа.
2: Интересно.
1: И...
2: То есть вот первое название последователей Христа было ученики, когда мы встречаем это в Библии. А ведь вот и мы себя можем относить к ученикам?
1: Ну, все, да. Все, кто следует заповедям Иисуса Христа и общению с Богом, и Слову Божьему, и проявляет Дух Христов, да, вот, конечно, это ученик.
0: И до конца, я думаю, жизни своей... Каждый из нас будет этим учеником. Это важно, оставаться этим учеником, именно учеником
2: учиться
0: и притворять это в жизнь. Не просто учиться, ну, в одно ухо влетело, в другое вылетело, а именно притворение в жизнь и исполнение воли Божьей, но это совершает Дух Святой, то есть в жизни нашей. Мы понимаем, что без Духа Святого мы бы не могли творить дела Божьи. Только Дух Святой совершает через человека это чудо.
1: Ну вот тут можно еще подметить, вот как бы два мира, мир верующих и мир языческий, мир как бы неверующих во Христа. И получается, что мы вот или в этом миру, или в этом. То есть мы говорим, или человек духовный, или человек мирской, или человек верующий, или человек неверующий в Иисуса Христа. Но вот у Бога гораздо больше опций, чем вот эти две. Потому что человек... который становится учеником Христа, он не находится в миру, вот в этом, да, в духовном, или там, ну, мы не говорим уже о неверии, секулярном, да. Но он этот мир трансформирует, то есть переворачивает, что ли. Он его делает другим вокруг себя.
2: Каким образом?
1: А то, что он несет такое благотворное влияние, как вот свет несет, вот светильник несет свет, вот в этой комнате, например, один светильник, два, нам светло, нам там здесь оттенки света, там. Так и ученик Христа несет этому миру добро, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание, все вот эти дары Духа, плоды, вернее, Духа, о которых мы читаем апостола Павла. И этот мир теперь трансформируется в подобие Царства Небесного. Вот именно так
2: Господь... Мир способен трансформироваться, да?
1: А он и трансформируется, потому что люди, которые живут по принципам Царства Небесного, они живут уже не в этом мире, они живут уже в мире небесного, небесных ценностей. У них уже совсем другое мировосприятие и мироощущение, и мироизменение, что ли. Если, допустим, у меня на столе там какая-то лужи или какие-то крошки, я же не буду вот жить вот за этим столом, садиться там или там жить с таким столом. Я же его уберу, я его вытру, я уберу крошки, и я сделаю его, чуть поставлю вазу там какую-нибудь с цветами, да, или салфеточку какую-то красивую. То есть я трансформирую свой мир. Я, вот каждый человек это делает, да, хотя бы в своей квартире. Он трансформирует его под свои вкусы, под свои интересы, под свои там пристрастия какие-то. И у каждого разные. Вот как зайдешь у одного человека, один уютный дом, второй человек, он уют представляет по-другому. Он вот как-то вот так. И они все разные. И везде уютно. У людей, которые любят уют, там, любят чистоту и красоту. У христиан то же самое. Они делают свой мир намного чище, намного, ну, красивей. И общаясь с такими людьми, как, например, вот ученик Тимофей, общаясь с такими людьми, и люди сами становятся чище. И мысли другие уже идут в голову.
2: А как ты, Лена, считаешь, что вот именно помогает под воздействием одного человека другому становиться чище.

0: Я сегодня, я не запомнила, конечно, цитату прям слово в слово. Я могу передать ее, измененную своими словами. Я прочитала у христианской писательницы такое, что в семье человек, если он приучается к порядку и исполнению тех обязанностей, которые на него возложены, то впоследствии он будет счастлив, потому что куда бы он ни пришел, он уют, как Николай Генрихович сказал, он приносит его, и вот это вот изменение, оно происходит. То есть он изменяет то, что около него и вокруг него, и тем самым и люди, видя это, они тоже изменяются.
1: Угу.
0: Это буквально в семье, но важно, я уже начинала говорить о семье, то есть важно нам понимать, что все начинается с семьи. То, как мы воспитываем детей, это очень сильно воздействует на их дальнейшую жизнь, на их счастье, которые мы желаем своим детям. Поэтому нам, как родителям, дедушкам и бабушкам, важно помнить о том, что мы с вами призваны к тому, чтобы делать своих детей счастливыми.
2: Да, уже в этом мы можем видеть то, что мы сейчас говорили о трансформации. То есть мы детей воспитываем так, чтобы они становились добрыми, порядочными, трудолюбивыми, скромными, умными. Кто как видит этот идеал человека, что ли. И мы прививаем и стараемся им прививать добрые качества, воспитывать их именно в духе, может быть, сами того не понимая, в духе Христа.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: И ученику Тимофею представило это тоже, преобразование как самого, так и своей семьи, и с тех, с кем он будет в дальнейшем общаться. Не случайно Иисус сказал: «Идите, делайте учениками все народы». Как это делать учениками все народы, если не изменяя их мир, внутреннее, их духовное состояние? Это же невозможно. Это должно быть какое-то преобразование человека. Это новое сердце, как мы говорим, новый разум, новый чистый лист. И человек становится действительно свободным от всего того, что его раньше угнетало, подавляло или мучило. Бог от этого освобождает, и он говорит: «Я тебе прощаю все грехи, покайся, веруй в Евангелие, Царствие Небесное, оно приблизилось».
1: Угу. То есть наша сегодняшняя тема — «Как христиане меняют мир», с этого начинается, да?
2: Как христиане меняют мир. Как-то однажды, по-моему, это сказал Пифагор: «Дайте мне точку опоры, я переверну землю». У христиан есть точка опоры. Это Христос. Та точка, о которой опирается каждый христианин, это камень краеугольный, который выдержит любую нагрузку, любое давление. На него можно опереться так, что создать такой рычаг, который перевернет землю. И они действительно переворачивали землю. Посмотрите, если на те события, которые происходили в книге «Деяния апостолов» и в Южной Европе, так называемой, то христианство, оно буквально захватило, завоевывало, буквально мирным путем завоевывало все эти территории. И Листру, и Фриги, эти города, Киликии, как мы еще говорим, в Сирии, и дальше пошло оно Малую Азию, потом Грецию, а потом и Рим, а потом и дальше Испанию, и вся Европа стала христианской впоследствии.
1: Все-таки в человеческом сердце есть склонность к хорошему, потому что что ведь завоевывало мир? Как ты сейчас говорил, доброта, любовь, порядочность. Ведь об этом... мечтает, что ли, каждый. Каждый хочет любить, каждый хочет быть любимым, каждый хочет защищать и быть защищенным. Лучшее, взгревает в сердцах христианство, да? Так
2: конечно.
1: Надо?
2: По плодам узнаете их. Иисус говорил: вы же видите, какие плоды этого человека. Он исповедует свою религию или еще что-то, взгляды. А у другого человека, смотри, какие плоды. Что в результате этой жизни этого человека происходит? Скандалы, ссоры, раз.

0: Господи, ну так значит, у него религия какая-то неправильная. Это не религия Христа. Если он какой-то сумрачный, какой-то все время ходит подавленный, там, ну это тоже как бы не отражает Божий план. А вот когда мы видим совсем другое, доброжелательное лицо, улыбка, там всегда приветливый человек, то есть, ну, готовый там как-то сочувствовать, поддержать. Таким людям тянет нас. И, конечно, мы становимся потихонечку такими же, может быть. Может, не сразу, да. Происходит трансформация такая и в нашем духовном таком вот образе жизни. И мы становимся другими. И мир становится потом тоже другим. Семья за семьей, дом за домом. Вот точно так же, как вот в книге «Деяния апостолов». Его пожелал Павел взять с собою.
1: Тимофея.
0: И взяв, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он эллин. Вот интересное событие апостола Павла, который в послании Галатам как-то так вот написал: «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа». И вот это послание Галатам – это такое вот, ну, воззвание к галатийским христианам, что они обрезание вообще убрали из своей практики, вообще не думали о нем. Потому что это противоречит вере во Христа Иисуса.
1: Послание к Галатам, я не знаю, но когда-то вот я это исследовала, по-моему, это было первое послание апостола Павла, написанное кому бы то ни было.
0: Да, одно из первых, да.
1: То есть уже в самом начале он вот это вот знал, он вот это понимал. И тем не менее, вот мы читаем, что Тимофея он обрезал.
0: Да, и тут в самом начале...
2: Но и мы в Деяниях буквально предыдущие две главы читали, что как раз спор-то и возник из-за обрезания. И поэтому он и писал вот послание это, и вот Галатам он особо ярко, да, что он говорит, что кто прельстил вас, кто обольстил вас, кто привлек вас, то есть кто заколдовал вас, то есть вот такое вот.
1: Чтобы вы повелевали новообращенным язычникам обрезываться.
2: Да, да, что вы, ну, уверовавшие во Христа, и теперь вы на плоть полагаетесь. То есть вы вроде духовными, да, стали, а тут плоть делаете основанием своей жизни. Угу. И вот как Николай Генрихович говорил вот о той точке опоры, да, и вот как раз в том повелении Божьем, да, которое он сказал, что идите, научите все народы, он сказал: «И се я с вами во все дни до скончания века».
1: Христос сказал.
2: То есть вот эта точка опоры, которая никогда не изменится и которая никогда не подведет ни одного человека, потому что он с нами. Это великое обещание его.
0: Ну вот и здесь мы видим такой вот, ну не знаю, нельзя назвать этот поступок каким-то неприглядным там, или еще каким-то таким вот нехорошим. Да?
1: Со стороны Павла,
0: Павла,
1: вот обрезание.
2: Вы знаете, Николай Генрихович, вот вы когда об этом, ну, мы сейчас прочитали, я сразу вспомнила, что Павел говорит: с подзаконным я был как подзаконным, с язычником как язычник. То есть он пытался найти вот этот ключ подхода к каждому человеку, чтобы...
1: Именно на его территории.
2: Да, чтобы его не отвергнуть, чтобы его, наоборот, привлечь и найти общие точки соприкосновения. Он никогда не искал то, что разделяет, а всегда искал то, что соединяет людей. Это вообще вот у Павла вот эта вот черта, вот этот дар, я думаю, что вот действительно привлекать людей ко Христу — это всемогущий дар, вот, который ему был дан Богом при его обращении.
0: Конечно, если бы вот позднему Павлу сказали о его раннем вот таком вот поступке, он бы наверняка сказал: ну что я наделал? Потому что он уже столько посланий написал против обрезания, и вдруг тут сам совершает этот обряд. И, конечно, это можно, как кто-то посчитал, может быть, лицемерием. Как однажды сам Павел...
2: Петра
0: в том же самом, да, что вот он ел с язычниками вместе, а сейчас начал, опять же, ради иудеев.
2: Да.
0: И Павел ради иудеев это сделал.
2: Да, конечно.
0: Точно так же. То есть, ну, иудеев привлечь, да, вроде бы к Богу надо как-то. Ну, давайте их немножко задобрим, давайте вот Да, ну ладно, вот так смягчим. Вот давайте все-таки обрежем Тимофея, поскольку, ну, иудеи могут сказать там. То есть, ну,
2: Николай Генрихович, но мне...

0: Мне кажется, что вот эти вот первые шаги, только когда человек делает, ну, как бы навстречу тому, и чтобы привлечь человека к Богу, да, то есть он идет на эти шаги. И, да, как вы сказали, может быть, поздний Павел уже в возрасте, ну, как бы осудил себя за этот поступок, а может быть, и не осудил, потому что он видел результат того, что многие из иудеев были привлечены ко Христу и уверовали во Христа.
1: Ну, возможно, да. Но, тем не менее, в этом ничего страшного не было, конечно. И Бог все вот эти неточности, может быть, ошибочки там, или как-то еще назвать их, Он исправляет их, и все равно слава Его все более возрастает в результате вот, даже ошибок.
2: Это очень-очень ободряет, да, что и апостолы ошибались. И когда мы с вами ошибаемся, Бог и нас тоже поправит. Он тоже... Вот существует такая фраза библейская. «Для любящих Бога, призванных по Его изволению, все содействует ко благу». Все содействует ко благу, если мы держимся за Бога. Даже если мы что-то совершили, ну, вот то, о чем потом пожалели.
0: Но самое главное – не держаться этого. То есть если откровения от Бога уже более другие, более прогрессивные, да, то не держаться на том, не стоять на том положении, которым ты был изначально. Ну вот мы видим по Павлу, то есть он никогда, хотя он был ну, такой упорный человек, идущий к цели, да, и, может быть, сметающий все на этом пути к цели, но он не боялся отказаться от тех ошибок, которые были, да, и двигаться вперед. То есть это ну, чудесное качество характера, а не стоять. Потому что иногда, если мы ну, как бы вот коснеем в вот своем убеждении каком-то, да, то есть мы можем...
2: В защите своей позиции.
0: Да, в защите своей позиции. Мы можем, как бы сказать, перестать двигаться вперед. А это уже смерть. Если человек не двигается вперед, он умирает. То есть если он стоит на месте, то явно он будет отступать еще и назад, а не только стоять на месте.
1: Ну да, мы все растем в нашем духовном понимании, как Писание, так и Бога самого, и людей, и мудрость Божия, она дается, она вот не разово дается, она дается, изливается постоянно, как дар Духа Святого, изливается постоянно, не прекращаясь. И вот поэтому и называются христиане учениками, потому что они учатся и на своих ошибках, и на чужих ошибках, и всему, чему, в какие Господь ставит ситуации, они учатся, извлекают какие-то уроки для себя. И если мы, конечно, перестаем учиться и говорим, ну, теперь я все знаю, теперь я научился, надо помнить слова Иисуса Христа. Не делайтесь учителями. Mm-hmm. Потому что если человек перестает учиться, он становится уже учителем, не учеником. Mm-hmm. И дар учительства – это такое, ну, к нему нужно очень осторожно подходить, чтобы не стать вот таким вот мэтром таким, который сейчас вас...
0: Я
1: сейчас
0: вас с указательной
1: научу.
0: Палкой.
1: Я сейчас вас научу, как правильно верить в Бога. Да, вот. То есть Христос это предостерегал. Если я действительно таким становлюсь, то, конечно, я уже не ученик Христа, а, соответственно, не христианин.
2: И ведь это совершенно не значит, что я не могу с кем-то делиться вот своим опытом, своими знаниями, своими даже наставлениями. Но вот говорит Господь, что немногие, ну, не делайтесь учителями, немногие делайтесь учителями, но потому что мы много согрешаем.
1: Учитель – это тот, кто на своем опыте показывает, как надо жить. Не просто вот теорию берет и значит, начинает, ага, сейчас мы пункты поставим, вот первое, что второе, третье, вот это надо делать.
2: Галочки.
1: Галочки. И вот теперь давайте-ка учитесь вот так вот поступать. А сам как бы... Ну, я посмотрю, как поступал. То есть учитель – тот, кто на чьем примере учатся другие. И кто может своим опытом чему-то научить других людей.
0: А еще, Николай Генрихович, мне кажется, вот мы тоже в «Деяниях апостола» читали в предыдущих главах, да, о том, что христиан, последователей Христа называли последователями пути Христова. То есть они шли по пути, а по пути, то есть нельзя остановиться, нужно идти. Поэтому и возрастание, и изменения, происходящие вот на этом пути –

0: Ну да, путь, ну, остановки тоже там бывают и в пути, да, и бывает и вспять поворачивает человек, идет там в другую сторону. Тем не менее, Господь не осуждает никогда, Он просто, просто идет с этим человеком. Может быть, даже и в другую сторону с ним.
1: Угу.
0: А потом человек что-то щелкает, вот там какое-то сознание, слушайте, что-то не так. То есть Господь постоянно как-то нас пытается...
1: Развернуть.

0: влево. Вы понимаете, что будет с вами, если вы вправо отклоните, да? Вот вы же испытали как, да? А вот теперь, а влево там еще хуже. Ой, нет, то есть, ну, не вправо, не влево. Вот оно вот как-то вот выравнивается.
1: Можно сравнить еще, наверное, все-таки с компасом, да? Вот компас, он же всегда, у него стрелка направлена только в одну сторону.
0: Вот. Она колеблется иногда.
1: Она колеблется, то есть в зависимости от того, куда мы уходим, да? А стрелка-то, она все равно туда указывает, куда надо идти. И вот Господь, Он, да, вот Господь, вы сейчас, когда сказали, что Он идет с человеком, и даже идет, когда человек идет в обратную сторону, но Он пытается направить его все-таки и выровнять его путь в том направлении, которое нужно.
0: 16 глава, 4 стих. «Проходя же по городам, они передавали верным соблюдать определение, постановленное апостолами и пресвитерами в Иерусалиме». А мы помним, какие, да, эти требования
1: были. Помним. «Воздерживаться от идола жертвенного и крови, удавлены и блуда».
0: То есть вот такие вот несложные требования, это, если можно назвать это требованиями. То есть мы с вами говорили, что в основных там аспектах жизнедеятельности человека вот эти три пункта лежат. И в этих основных пунктах нам просто нужно от кое-чего воздержаться. И эти воздержания, ну, они вот несложные очень.
1: Самое главное, они во благо человека.
0: Да, и во благо его духовному развитию,
1: да.
0: И росту.
1: И даже физического.
0: И физического,
1: и здоровья, да, и все зависит от этого.
0: То есть вот такой вот символ веры воздерживается от прелюбодеяния, от удавленной крови и от идола жертвенного. Абсолютно всем подходит. Абсолютно всем религиям, всем верованиям. Все с этим
1: каждому могут человеку.
0: Согласиться могут все, да. В том числе и языческие, там, кто к языческим культам там пристрастен. И они могут с этим. Вот вам, пожалуйста, вот, для всех я сделал совсем. Да. Даже вот у Бога уже в этих постановлениях уже и мусульмане, и буддисты тут, и католики, и кто хочешь. Все с этим соглашаются. И, конечно, и Христос обрубает все вот, ну, все вот эти так называемые кармы, которые преследуют человека вот в некоторых верованиях, да, вот считать, что вот преследует такая тяжелая карма, он так вот, поэтому так вот с ним происходят такие события негативного характера. А вот Христос говорит, я вас, как бы, все якоря ваши я обрезаю, что вас держит, вот, сдерживает по направлению ко мне, к Богу. И теперь вы сможете свободно плыть, как корабль, там, на
1: ко мне.
0: Парусах,
1: ко мне.
0: В сторону Царства Небесного, да. В мою сторону, где я царствую, где царствует слава Божия и все его постановления, все его законы. Но, конечно, это не происходит с человеком, который формально решил, ну, соблюдать какие-то обряды, какие-то заповеди, и думая при этом, что теперь я уже верующий, настоящий христианин, там, или как-то. Бог гораздо глубже мыслит и делает человеком гораздо глубже вот эту трансформацию, переворот вот сознания, да.
2: Как отличить формальное от неформального?
0: Ну, когда это приносит какую-то обузу, вот, наверное, вот я должен, вот я когда встаю, да, я говорю, я должен сделать зарядку. А почему я должен сделать эту зарядку? А потому что я почувствую себя человеком после нее. Вот я залежался там во время сна, да, и мне нужно теперь вправить все на место. Я теперь должен, чтобы у меня спина работала, да, чтобы у меня поясница не беспокоила. Вот я сделал зарядку, и все, мне здорово. Но когда человек думает, опять эту зарядку, опять это, да, зачем это мне на ответ? Это так тяжело, это напряжение там. И все, у нее раз за разом вот это охлаждение. То есть, ну, вот это религия. А вера, когда я делаю это с удовольствием, может быть, принуждаю себя как-то даже поначалу, но потом я понимаю, что это здорово, это благо для меня. И верующий человек от религиозного как раз отличается тем, что одни испытывают радость,

0: от своей веры, а другие чувствуют, как тяжесть вот на них вот такой. И по виду можно даже отличать человека верующего от такого религиозного. Сумрачный вид. Вот это говорит о многом уже.
1: Ну, мы можем иметь и сумрачный вид иногда. Ну, бывает же давление.
0: Согласен.
1: Обстоятельств, давление, ну, я не знаю, всякое может.
0: Но когда
1: может
0: ты всегда
1: быть
0: сумрачен, и когда ты всегда такой ворчун, ну, когда ты всегда пальцем показываешь, что мне надо делать, а что не надо. Ну, это уже клиника называется, да? Это тут уже понятно, что вот вера твоя сделает из тебя какую-то брюзгу. Но это не христианство.
1: Ну, вы знаете, вот, наверное, все-таки, если мы думаем, что мы вот, ну, как бы такие верующие люди на высоком уровне, и, как вы говорите, там, сумрачным видом, это происходит тогда, когда вот эта вот гордость религиозное зашкаливает в человеке. То есть я гордый человек, я достиг уже таких высот, что каждому могу быть только указывать.
2: И учитель.
1: Вот, учитель, да. И вот эта вот гордость, ну, гордость, она любая, она мешает в отношениях с Богом, она мешает в отношениях с людьми. Ведь недаром, да, Павел писал, да, что гордость – это корень всех грехов. Вот всех грехов – это гордость. Потому что когда я уже понимаю, что я чего-то достиг, и я встал на какую-то ступень, то тем самым, как Павел пишет, если ты думаешь, что ты стоишь, то бойся как бы не упасть. И вот это важно понимать нам, что гордость разделяет нас со всеми. Мы останемся одни и одинокими, потому что ни одному человеку не хочется быть с гордецом, который все знает, что нужно делать другим, но не знает, что нужно делать ему, что его проблема в его гордости, которая мешает его в отношениях с Богом и с людьми.
0: Ну да, и просто нужно посмотреть на Христа, как он жил вот на этой земле, в человеческом теле, в плоти человеческой. И мы видим, что к нему тянулись люди тысячами, десятками тысяч. Он никогда не оставался один, он все был в окружении, потому что, ну, такой-то он излучал, вот, не знаю, как это назвать, притягательный был так, настолько, что людей тянуло, просто тянуло быть с ним, видеть хотя бы его. Даже вот к одежде прикоснуться. Хотя бы вот это хотя бы. Ну, наверное, Христос заповедовал такими же быть и всем верующим в Него. Угу. Потому что Он говорит, я живу в вас, Дух Святой живет в вас. И делает с вами вот эту трансформацию в мой образ и подобие. Да, я однажды ваш образ принял, и я хотел жить в вас. Хотел на мир смотреть вашими глазами, слышать вашими ушами. И хочу сегодня, он этого хочет. А вы будете смотреть моими глазами на этот мир и ушами слышать моими. Вот это что называется вот завет с Богом, единство
1: да,
0: с Ним.
1: Вот я сейчас открыла послание к филиппийцам, там, где Павел пишет об Иисусе Христе. Вот то, что и привлекало каждого человека к Иисусу, да? Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу. И вначале Павел пишет, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. То есть он величие Божие, да, но не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеку и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. То есть вот то, что совершил, то есть вот это вот гордости в Иисусе не было, потому что это свойственно врагу его, дьяволу, который возмечтал встать на место Бога как раз. А он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу.
0: Ну, вот мы видим,
1: это смирение, такое смирение.
0: Мы видим, как люди, верующие в Иисус, переворачивали мир. Вот текст пятый. Церкви утверждались верою, ежедневно увеличиваясь числом. То есть людей тянули.

0: вернула к христианам, к ученикам Господа. Они увеличили, они становились такими же, они ну,
1: хотели быть.
0: Крестились, каялись и приходили, становились Божьими детьми, Божьими сынами, дочерями. И вот это говорит о том, что, ну, действительно, это были люди верующие, ученики Христа, апостолы, действительно верующие, и отражали самого Господа Иисуса Христа, когда проповедовали Слово, и когда делали учениками всех вокруг себя.
1: Ну что же, очень интересно. У нас продолжение разговора будет связано вот с этим же, что как христиане меняют мир. То есть как то, что мы открываем в себе образ и подобие Божие, что мы позволяем образу и подобию Божьему жить в нас и через нас, что именно благодаря этому меняется мир. Мы продолжим дальше об этом?
0: Продолжим дальше, да. Но эта книга вообще вся об этом. Как преобразовывался мир и как христиане его переворачивали.
1: Ну что же, мы ждем тогда следующей встречи, где продолжим этот интереснейший разговор. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимнуткина. До свидания, всего вам самого хорошего.

0: Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Хочу, чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: А Бог открылся вот для меня как друг.
5: У меня есть один друг, иностранец из Египта. Это было года 3 назад. У нас с ним случилась такая интересная история, которая и нас не сблизила, и, в принципе, ну, открыла мне Бога по-новому, ему тоже. В его жизни Бог сыграл такую важную роль и произвел такое чудо. Но я сейчас расскажу эту историю. Он был студентом 3-го курса, и он очень любил по ночам не спать, что-то делать, учиться, что-либо делать. А вот спал он днем. Это, конечно, плохо. Я ему об этом говорил, что тебе нужно перестать. Ты так сбивается полностью режим, твой ритм. И вот даже момент, когда он уже хотел ночью спать, он не мог. У него была проблема. Он говорит, я никак не могу уснуть, что-то пытаюсь делать. Вот как-то и музыку, включая еще что-то. В общем... И я молился, чтобы у него Бог ему помог, чтобы он мог спать. Он был мусульманином, он тоже молился, тоже, он тоже верит в Бога. И, в общем, я этого не знал, он мне потом все это рассказал. Он решил попробовать такую штуку, он в интернете прочитал. В общем, какой-то химический такой этот порошочек помогает, в общем, хорошо спать, в общем, успокаивает. Ну, вот он нашел это как-то порошок этот, купил его, и ему помогло, очень помогло. Он реально прям хорошо спал, доволен, весь счастливый. Ну, оказалось, что этот порошочек – это наркотик. Он как бы об этом как-то не знал, не понимал. Потом говорит, да я догадывался, думал, что это так. Ну, в общем, он один раз принял, потом он еще раз, когда тоже опять не мог спать, опять он еще раз его где-то там заказал, взял его. Ну, в общем, однажды его словили с этим, полиция его поймала. Конечно, он потом понял, что это наркотик, ему это объяснили, его сразу же взяли, конечно, в участок. И он мне, конечно же, мне первому звонит, кому ему еще звонить. То есть у него в России тут особо никого нет. Есть друзья, но, знаете, такие друзья быстро пропадают, когда у тебя проблемы начинаются, серьезные. И вот он из участка звонит, Сергей, помоги, у меня проблемы, туда-сюда. Я спрашиваю, где он, что он, это уже было почти ночь. Вот. И на следующий день я отправляюсь туда в участок, разговариваю со следователем, которого оформили как бы его дело.

Его отправили в СИЗО, это следственный изолятор, пока ведется следствие. В общем, он там находился. И как бы следователь мне объясняет, что он проходит по статье такое, как бы там такое граммов было столько, что это там это выше, так скажем, чем обычное, там, скажем, какое-то там вот есть у них ранжирование. В общем, это так серьезная статья, и за это срок от 3 до 5 лет тюрьмы. Но в законе есть поправка, что может судья назначить условный срок. Но как она мне сказала, это следователь, что в его ситуации, в его случае, что он иностранец, что он здесь как бы только учится, никогда не было почти такого, как он, я помню, говорила, что никогда не дают условный, всегда сажают обычно. Просто как бы надо вот уже надеяться, что будет минимальный срок, 3 года. Вообще от 3 до 5 лет. Вот, потому что сейчас на стране очень строго с этим всем, с наркотиками, с распространением, даже с использованием. Ну, распространение, это понятно, это еще хуже, а вот просто даже использование в личных целях все равно как бы очень строго, и за это сажают, особенно иностранцев. В общем, конечно же, я переживал за него, конечно же, я организовал здесь встречу в СИЗО, там можно посещение, я пришел к нему на посещение, он весь в шоке, никогда в его жизни не было, то есть это обычный парень, хороший, добрый, ну, конечно, молодой еще, там всякие ошибки в жизни он там допускал, но это мелочи, то есть и вот так, чтобы его как бы жизнь испортить таким моментом, конечно, он в шоке, он сожалеет максимально обо всем этом, кается, но уже обратно пути нет, вот он в этой ситуации, он сидит в СИЗО, по сути, в тюрьме, и сейчас вот решается и вопрос, что с ним будет. И я тогда тоже молился, я чувствовал этот призыв, что надо вступиться, надо что-то сделать, помочь ему. Первое, что нужно было сделать, это первая проблема, это сделать ему прописку. Чтобы дали ему условный срок, это нужно было сделать прописку по месту жительства здесь, в Российской Федерации. Не в общежитии университета, а именно в каком-то адресе. Сделали прописку. Отлично, это есть повод для судьи, чтобы назначить условный срок, потому что есть место, где он может отбывать этот срок. И как бы это ладно, это вопрос времени, но вопрос чуда, как, это то, что все говорили, что не дадут, судья не даст. То есть не даст, все твердили, все. Мы просто молились, и вы знаете, я вот во всем этом процессе я видел, как меняется этот сам друг мой, который сидит в СИЗО. Он, конечно, пережил очень много тяжелого, там никому не пожелаю пережить этот. Он просто при мне плакал, потому что он не мог там плакать. Он не мог выражать там чувства, ни радость, ни печаль, ни грусть. Он просто при мне плакал. И жалел о том, что случилось, и говорит, я понимаю, насколько я не ценил то, что я имею. То, что я мог выходить, гулять с друзьями, покупать там себе в магазине что-то свободно. Это я, говорит, я вот сейчас, я бы сейчас всем своим сверстникам, друзьям рассказал бы это. Ребят, цените то, что у вас есть. Не завидуйте тем, у кого там какие-то дорогие айфоны или еще что-то. Просто цените свободу, цените вашу жизнь. Я теперь понимаю, что как бы, когда у меня этого нет, я понимаю, что я потерял. И что могу потерять, и свою жизнь испортить, да, вот этим вот оплошности вот такой вот. Конечно, мне его было жалко, конечно, мы молились. Он там стал тоже чаще молиться. Он читал Коран, говорит, он там за это время, сколько он там был, 3 месяца, по-моему, или 4, он прочитал 5, наверное, Коран. То есть он молился Богу, мы с ним общались, мы с ним вместе молились. Ну и вот приходит момент, я много пропускаю, приходит момент суда. И когда судья входит, и когда читает этот приговор, длинный, знаете, там буквально 5-7 минут ты только слушаешь вот эти все вот обстоятельства дела, там, что представили мы, что представил прокурор, что представил адвокат. И в конце только я слышу, что назначить срок решения свободы 3 года, там, и в конце говорят, но там среди условно. Когда я это услышал, он не понимает, смотрит на меня, я просто понимаю, что Господь так помог, и Господь все-таки дал нам эту возможность. Я смотрю на него, махаю, говорю, что все хорошо. И потом уже, когда выключается запись, судья говорит, теперь уже неформально, я вам, говорит, поверила, я вам доверилась, надеюсь, вы меня не подведете. Это было счастье, знаете, неимоверное, и это был опыт такой, что Господь так себя проявил, Он сотворил чудо, он дал возможность этому парню еще, так скажем, жить и не грешить. Тоже хочу призвать о том, чтобы заботиться о людях, которые одиноки, может быть, в нашей стране, в нашем городе, может быть, приехал кто-то из другого города, проявить вот эту заботу и помощь, потому что здесь, может быть, у них никого нету, и вы можете быть тем человеком, через которого Господь заботится о них.

0: Я думаю, что целей этих несколько. Во-первых, сегодня в обществе существует большое количество стереотипов о церкви. Кто-то говорит о том, что это, может быть, такие устаревшие институты. И очень важно донести до людей практическое значение церкви. Конечно, прежде всего, это спасение души, но в том числе это та самая Божья любовь и любовь к ближнему, которая реализуется в конкретных служениях церкви. Это социальные проекты, это какие-то просветительские проекты. И говоря о теме сегодняшнего дня, сегодняшней трапезы, это, конечно, и традиционные ценности, хранительницей которых является церковь христианская, ценности библейские, ценности вечные, которые восходят, собственно, к сотворению этого мира. И поэтому считаю это прекрасной возможностью этими ценностями делиться.
1: Все идет от семьи. Ребенок вырастает, уже его мировоззрение практически невозможно поменять. И мы, родители, должны его направлять в правильное русло. Толерантность, уважение к другим национальностям, к другим религиям. И я считаю, что доброе, честное, открытое отношение к людям – это залог мирной и счастливой, а самое главное – органичной жизни.
2: Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир.

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: Итак, правитель Египта открыл сыновьям Израиля, что он Иосиф, их брат.
1: Слух о том, что Иосиф встретил своих братьев, дошел до самого фараона.
2: «Я дам твоим братьям колесницы, пусть они приведут в Египет свои семьи и вашего отца».
1: Сыновья Израиля так и сделали. Иосиф дал им колесницы, как приказал фараон, и припасы в дорогу. Они отправились в путь из Египта и пришли к своему отцу Иакову в землю Ханаана.
3: «Иосиф жив!
0: Иосиф жив!
4: Мой сын Иосиф жив?
0: Да, Иосиф правитель всего Египта!
4: Не может быть! Какая радость! Пойду и увижу его перед тем, как умру».
1: Израиль отправился в путь. Он пришел в Версавию, где Бог говорил с Израилем в ночном видении и сказал:
0: «Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся пойти в Египет, потому что я произведу от тебя там великий народ. Я пойду в Египет вместе с тобой, и я же приведу тебя обратно».
1: Иосиф запряг колесницу и поехал навстречу со своим отцом. Когда они встретились, Иосиф обнял его и долго плакал.
4: «Теперь я могу и умереть, потому что увидел своими глазами, что ты живой».
1: Иосиф привел своего отца к фараону, и Иаков благословил фараона.
5: «Сколько тебе лет?»
4: «Дней странствования моего 130 лет. Малочисленны и горьки были годы жизни моей, и число их не достигло лет странствования моих отцов».
1: Иосиф поселил отца и своих братьев в Египте и дал им лучшую часть земель египетских в округе Раамзес. Иосиф обеспечил едой отца и братьев и весь свой род.
0: Потом нигде не стало еды, потому что был жестокий голод. Египет и Ханаан были сильно истощены.
1: Иосиф собрал все деньги, какие только были в Египте и Ханаане, в уплату за зерно и хранил их во дворце фараона.
0: Когда же в Египте и в Ханаане кончились деньги, все египтяне пришли к Иосифу и сказали:
3: «Мы не станем скрывать от нашего господина то, что наши деньги закончились. Зачем нам гибнуть у тебя на глазах? И нам самим, и нашей земле.
0: Купи нас и нашу

0: землю в обмен на хлеб, а мы с нашей землей будем рабами фараону.
1: Дай нам семян, чтобы нам жизни не умереть.
2: Так Иосиф купил в Египте всю землю для фараона.
3: Египтяне продавали свои поля, потому что голод одолел их, и земля стала собственностью фараона.
4: Теперь возьмите семена, чтобы засеять землю. Когда поспеет урожай, отдайте 1/5 урожая фараону, а остальные 4/5 будут вам на семена для полей и на пропитание для вас и для ваших семей.
3: Ты спас нам жизнь!
1: Ты спас нам жизнь!
0: Ты жизнь нам спас!
3: А дети Израиля жили в Египте в земле Гесем. Они приобрели там собственность и были плодовиты. Число их возрастало.
0: Это хороший конец для нашей истории про Иосифа и его братьев.
4: И больше не будет продолжения истории об Иосифе.
2: Продолжение будет, но только про сынов Израиля, которые весьма расплодились в Египте.
3: Их станет так много, что другой фараон, который не знал Иосифа, испугается и начнет их преследовать.
1: А что он будет делать?
2: А это уже совсем другая и очень длинная история.
0: Мы познакомили вас со всеми историями, которые записаны в книге «Бытие». И мы начнем изучать новые истории, записанные в книге «Исход».
3: В самом названии этой книги есть упоминание о том, что сыны Израиля уйдут из Египта.
4: Они уйдут из Египта? Куда?
2: Они вернутся назад, в землю странствования Авраама, Исаака и Иакова.
1: Папа, расскажи!
0: Дорогие ребята, а вот о том, как Бог исполнил свое обещание и дал потомкам Авраама наследство, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
5: Солнце встало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
6: Здравствуйте, профессор Бодрячок, мы уже бежим с Тимошей и Стешей.
7: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие.
6: Привет,
8: ребята!
7: Я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас, дорогие друзья, на занятиях в нашей прекрасной, чудесной, веселой школе здоровья. У нас сегодня в гостях Стеша, Тимоша, и впереди нас ждет много интересного.
6: Да. Конечно, у нас, ребята, всегда так интересно.
7: Да, и моя помощница Веселинка, наверное, уже придумала какой-нибудь сюрприз.
6: Конечно, у меня сегодня будет фокус со спичками.
7: Ой-ой-ой-ой-ой, Веселинка, со спичками фокусничать нельзя.
6: Получается, мы сегодня без фокуса останемся.
7: Ну, не расстраивайся, Веселинка, не расстраивайся. На свете много других фокусов.
6: Какие?
7: Например, летающий стаканчик. Хотите, покажу?
6: Да, конечно, хотим. Да.
7: Так, закройте глаза.
6: Закройте глаза.
7: Итак, раз, два, три, четыре, пять. Начинай стакан летать, глаза можно открывать.
6: Ой, как здорово получается! Какая красота! Как это у вас так получилось? Вы расскажете?
7: Расскажу, ведь вы же мои друзья. Конечно, расскажу.
6: Спасибо за фокус.
7: Пожалуйста.
6: Жаль, мне мой фокус нельзя показывать. А у меня там, вы знаете, спички превращаются в иголки.

0: веселинка. Спички могут легко превратиться в зубы.
1: Но я таких зубов никогда не видела.
0: Да.
1: Это как?
0: А вот так. Спички превращаются в огонь. А огонь может укусить, как острые зубы. Ребята, а знаете, что будет, если огонь начнет кусать все подряд?
1: Я знаю!
0: Да.
1: Я знаю!
0: И что тогда будет?
1: Тогда все вокруг загорится!
0: Да, да, да, да, да, да, да.
1: Ой.
0: Дорогие ребята, именно поэтому детям брать спички ни в коем случае нельзя. Спички нужно брать только взрослым, иначе будет пожар.
1: А может быть, тогда в каждую комнату поставить бочку с водой? Фу, на пожарный случай.
0: Вот как смешно. Стеша и Тимоша, у вас дома в каждой комнате стоит по бочке с водой.
2: Нет, если только на улице.
0: Вот, вот. На улице еще может быть, а в комнате вряд ли. Мне кажется, что нужно просто соблюдать правила пожарной безопасности. И тогда можно обойтись без бочки в каждой комнате. Вот, вот и все, ребята, правда же?
1: Ну, профессор Бодрячок, но ведь вода может потушить огонь?
0: Может. И не только вода. О, кстати, а давайте проведем с вами эксперимент.
1: О, мы это любим.
0: Вот, и увидим, как еще можно потушить огонь. Не только водой, а чем еще. Давайте. Итак, эксперимент. Так как я взрослый, то я могу зажечь вот эти три свечки. Сейчас я их аккуратненько зажгу. Вот. Так.
1: Огонек.
0: Огонек. Раз, два, три. Итак. Вот у нас есть три свечки. Три огонька. Сейчас мы увидим, как можно потушить огонь водой. Угу. У нас есть вода, и мы просто возьмем и зальем пламя.
1: Смотрите,
0: вот, и все.
1: Ух ты! Потухло!
0: Да? Потухло! Итак, одну свечку мы потушили. Еще огонь можно сбить при помощи плотной ткани. Вот у меня есть плотная ткань. Вот. Но сделать это нужно очень аккуратно, чтобы не разнести огонь дальше, потому что ткань сама может загореться. Поэтому это делается так быстрым движением и очень аккуратно. Раз,
1: ой,
0: и все.
1: И нет огня.
0: Вот. И нет огня. Мы с вами потушили еще одну свечку, еще один огонек. Итак,
1: здорово.
0: Еще огонь можно потушить при помощи песка или земли.
1: Ой, профессор Бодрячок, я сейчас песочницу сделаю.
0: Стой, стой, стой, стой, веселинка, стой, не надо никуда бежать. Дело в том, что земля есть у нас рядом, под, ну, совсем рядом, в цветочном горшочке. Мы просто вынем цветочек и просто засыпем огонь.
1: Смотрите, Мош,
0: вот и все.
1: Здесь погасло.
0: Да, мы с вами потушили весь огонь. Все в порядке.
1: Ребята, я придумала. Еще огонь можно тушить сахарным песком, солью, блинами, пирогами. И не тогда никакой пожар не страшен. Раз, и нет огня.
0: Ой, какая ты смешная веселинка. Ребята, вы когда-нибудь видели, чтобы огонь тушили блинами, пирогами и солью? Нет, дорогая моя племянница, дорогие ребята, дело в том, что даже водой, песком или землей можно потушить только маленький огонечек. Вот, огонь, он очень коварный и хитрый, он легко разбегается по комнате, и остановить его могут только пожарные.
1: А я знаю, по какому номеру нужно звонить, чтобы приехали пожарные. Вы знаете?
0: Ну, расскажи нам, расскажи.
1: Я знаю, я вам даже его напишу.
0: Да, чтобы ребята знали.
1: Нужно позвонить по номеру 01.
0: О.
1: Вот, смотрите, вот. 01.
0: Правильно.
1: Когда вы позвонили по номеру 01 пожарным, нужно сказать им свой адрес.
0: Да,
2: я знаю твой адрес.
0: Да, вот, молодец.
2: 216.

0: Знаете, да, здорово. А потом, наверное, нужно спрятаться. Я вот, вы знаете, очень хорошо умею прятаться. Я один раз так в шкаф спряталась, что меня никто не смог найти. И огонь, наверное, не сможет найти.
1: Веселинка, веселинка. Все это очень хорошо, но дело в том, что с огнем играть в прятки ни в коем случае нельзя. Огонь обязательно найдет, куда бы ты от него не спряталась.
2: Потому что все разгорится.
1: Да, правильно, все разгорится, совершенно верно. Дело в том, что у огня есть еще и помощник.
0: Прямо как я у вас, профессор Бодрячок.
1: Ты у меня добрая помощница, а тот помощник, который у огня, он коварный и злой. Его зовут Дым. От него можно убежать, только пригнувшись, и еще вот.
0: Ой! И вот так вот разгонять его платком.
1: Нет, нет, нет, нет. Нам нужен платочек, чтобы смочить его в воде. Да. Мы смочим его в воде. Вот так вот. Потом нужно взять вот эту ткань и закрыть им нос и рот. И вот в таком виде, пригнувшись, убегать из комнаты. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так.
0: Профессор Бодрячок. Но ведь дым не жжется, как огонь.
1: Да, дым не жжется, но он может украсть то, без чего мы не сможем жить.
0: Это без чего?
1: А вот я вам загадку загадаю, а вы отгадайте. С ним гуляю и играю, могу быстро с ним бежать, веселиться, кувыркаться, ну а главное...
0: Дышать!
1: Что? Правильно, и что это такое?
0: Вы знаете, что это? Ну?
2: Это воздух.
3: Воздух.
0: Да. Какие вы молодцы!
1: Да, правильно, это воздух. Бог специально создал нам воздух, чтобы мы могли жить и радоваться. А главное, хорошо еще дышать свежим воздухом на природе. И я приглашаю вас поиграть на нашу полянку.
0: Ой, спасибо, пойдемте играть.
1: Пойдемте играть.
0: Так, пойдемте так, так, играть так, на так, нашу так. Полянку.
1: Так, так, так, так, так. Вставайте сюда. У меня есть мячик. Угу. Давайте поиграем в игру «Опасно, не опасно».
0: Что я... это за игра?
1: А, да, это специально я придумал такую игру. Я буду бросать вам мячик и задавать вопросы. А вы бросаете мне его назад и говорите, опасно или не опасно. Вот, например, веселинка. Вот спички детям брать опасно? Лови.
0: А? Опасно.
1: Правильно, опасно. Так, Тимоша, а взрослым спички брать опасно?
2: Нет.
1: Правильно, не опасно.
0: Какой ты
1: молодец. Стеша, а дышать свежим воздухом опасно?
3: Не опасно.
1: Нет, не опасно, правильно. Хорошо, а костер разжигать в лесу опасно?
0: Ну, опасно.
1: Правильно, опасно, да. Хорошо, Тимоша. А включать детям на кухне электроприборы? Ну, там утюг, чайник или еще что, опасно?
3: Ну, опасно.
1: Правильно, опасно, да, опасно, это верно. Хорошо, а скакать на одной ножке опасно? Лови.
3: Не опасно.
1: Да, правильно, не опасно. Хорошо. А смотреть на розетки опасно?
0: Не опасно.
1: Правильно, не опасно. А маме блины жарить на кухне опасно?
3: Опасно.
1: Ну, я думаю, что нет, не опасно. Ну, ладно, хорошо. Хорошо. А пролить воду на розетки и провода опасно?
0: Не опасно.
1: А вот и ошибаетесь, ребята. Запомните раз и навсегда. В розетках и проводах живет особенный огонь, который очень больно кусается. Называется он ток. Если на него пролить воду, он такой пожар может устроить. Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Что же это получается? Спички брать нельзя? Провода трогать да. тоже нельзя.
1: Да.
0: Как же тогда детям горячий чай пить? Из-под кран, что ли?
1: Ну как? Я думаю, что нужно просто попросить взрослых помочь. Маму и папу. И если вы так будете поступать, дети, то вы будете настоящие укротители огня.
0: Ого!
1: И я вам хочу спеть об этом песенку.
0: Ой, а мы тогда пойдем послушаем ее. Пойдемте.

0: Стяж, садись вот на этот стульчик.
1: Я скажу, ребята, так, нам огонь то друг, то враг. Переменчиво его настроение, то поможет суп сварить, ну а может дом спалить.

взрослых. Знаем точно, на волю нельзя. Нам известно и про то, где живет опасный ток. Он в розетках, проводах притаился. Обойдем их стороной, не коснемся их водой, чтоб огонь не укусил.

0: Нельзя.
1: Да, да, а, да, какая да, веселая да, песенка. Вот такая спасибо, песенка. Профессор Бодрячок.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Мы укротители огня. Ура! Да. И теперь я покажу вам фокус со спичками. Ой.
0: Веселинка? Нет, нет, нет, нет. Мы это уже проходили.
1: Ну, профессор Бодрячок, это добрый фокус без огня.
0: Без огня? Ну, если он без огня и добрый...
1: Тем более вы с нами рядом, взрослые.
0: Ну ладно, хорошо. Я за спичками присмотрю.
1: Ну что, тогда я вам покажу фокус. У меня для вас есть...
2: Картошки?
1: Картошка!
2: Мы будем рисовать.
1: Сейчас каждый получит картошечку.
0: Картошечка.
2: Я сейчас с очками.
1: Фломастер. Я вам сейчас покажу, подождите, что нужно будет делать. Так, вот. Но мы пока на них только посмотрим, на эти спички. Итак, мы берем нашу картошку... Берем фломастер и рисуем носик треугольничком. Так, оп, нарисовали и так его раскрасили. Давайте нарисуем у картошки носик. Как думаете, кто это получится? Это будет ежик. Так, так, нарисовали носик. Вот здесь можно нарисовать носик. Вот, вот, вот, вот, вот носик. Да, носик. А теперь мы рисуем глазки над носиком. Глазки нарисуем, такие кругляшки нарисуем. Оп. И второй глазик рисуем. Вот один и второй глазик. Вот мордочка у нашего ежика готова.
2: Ой-ой-ой.
1: Да, получается? Покажи, Стеш. Покажи.
2: Но мне не очень получилось.
1: Да ладно. Ой, какой милый ежик. А теперь мои спички превращаются в иголки.
0: Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ну, если только в иголки.
1: Конечно. Так и получается.
0: Ну-ка мы попробуем, попробуем.
2: Так. Ежик у меня встал.
1: Да.
2: Лучики.
0: Ежик. Ежик.
1: Здорово. Очень здорово.
0: Ни головы, ни ножек.
2: Ой.
0: Там-та-там-дарам-пам-пам.
1: Вот такой у нас такой иголистый ежик.
0: Ежик, ежик. Ой, какой ежик получился. Похож на маленького дикого.

0: Кобразика.
1: Вот такой ежик у нас получился из картошки.
0: О, а я, кстати, обещал вам рассказать фокус с летающим стаканчиком. Как это получилось? Я заранее взял стаканчик и проделал в нем небольшую дырочку. Вот такую маленькую. Теперь, если в нее просунуть палец,
1: так,
0: то тогда стакан может летать и радоваться.
1: Ой, ух ты! Профессор Бодрячок, как все просто. Спасибо.
0: Очень просто, дорогие ребята. Вот.
1: Ой, у Стеши тоже как здорово получается. Димаш, попробуй.
0: Да.
1: Так, вот он летает. Ой, начинает летать.
0: Смотри, а правда летает.
1: Как здорово. Молодцы. У всех получилось.
0: Ну, а нам пора прощаться. Ребята, мы желаем вам, чтобы вы всегда были веселыми, радовались и почаще гуляли на свежем воздухе. Всего вам доброго. До скорых встреч. До свидания.
1: Пока-пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак.

0: Как в темноте нам не пройти?
1: Карту с компасом возьмем. Ты готов уже идти? Будет рядом верный друг. Веселей с ним в пути.
0: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе...

0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

болезни, неудачи, поссорился с лучшим другом, поссорился с женой, с детьми. Почему такое несчастье меня настигает? Так что же мешает моему счастью? Итак, мы с вами коснулись о счастье. Мы в прошлой передаче говорили и разбирали с вами, что такое счастье. Сегодня мы с вами поговорим, что мешает моему счастью. Обратимся к мудрейшим людям, которые пытались также ответить на этот вопрос. Мы говорили, что такое счастье, и очень многие люди много говорили о счастье, очень много высказываний говорили о счастье. А вот что мешает счастью, оказывается, не так много людей отзывается об этом. Все больше ищут его. И вот Фридрих Ницше, смотрите, как он говорит. «Когда ты будешь ценить то, что у тебя есть, а не жить в поиске идеалов, тогда ты по-настоящему станешь счастливым». Ницше говорит, что, оказывается, когда мы ищем какой-то идеал, мы становимся несчастными. Нам нужно остановиться. Он говорит, надо остановиться от этих поисков, и тогда ты приобретешь настоящее счастье. Вот смотрите еще одно высказывание. Клайв Стелпс Льюис. «Не позволяй своему счастью зависеть от чего-то, что ты можешь потерять». Обратите внимание, он говорит, не позволяй кому-то влиять на тебя, воздействовать. Он же говорит, не позволяй, чтобы счастьем твоим управляли. Твое счастье должно быть в твоих руках. Вот размышляя над этим, он считает, что мешает счастью его вмешательство кого-то извне. Федор Михайлович Достоевский в своем произведении «Преступление и наказание», где у него главный герой Родион Раскольников, достаточно несчастный человек. У него ничего не получается. Из-за своего бедственного положения он каждый раз оказывается в очень затруднительных обстоятельствах. И подталкивает его это состояние жизни – к преступлению. Да, это произведение, если вы его читали, вы узнаете, что оно заканчивается хорошо, потому что Раскольников меняется, становится другим человеком. Но Федор Михайлович показывает, что достаточно много несчастливых людей на земле. И этому нашему счастью что-то все время препятствует. Что-то постоянно мешает нам быть счастливыми людьми. Очень часто мы это все складываем на обстоятельства. Мы перекладываем на кого-то наше несчастье, что именно из-за кого-то произошло то, что с нами произошло.

произошло. Приглашаю вас вновь обратиться к Священному Писанию. Что же Библия рассказывает нам? Ведь в прошлый раз, в прошлой передаче мы с вами затронули момент творения, как было все сотворено, как было все прекрасно, как было все превосходно, и Бог наделил, дал человеку жизнь. Что-то же пошло не так. Почему-то мы сталкиваемся с несчастьем. Итак, Священное Писание, книга «Бытие». Снова мы с вами возвращаемся в то время, когда Бог все сотворил. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Как прекрасно все сотворил Господь. Он сказал, прекрасно все, все для человека. Пользуйся, наслаждайся, размножайся, наполняй эту землю, будь счастливым человеком. Но, когда Он поселил человека в Эдемском саду, что-то, о чем-то Он предупредил человека. Смотрите, как написано в Писании. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бог поселяет человека в Эдемском саду. И говорит, вот этот вот прекрасный Эдемский сад для тебя. Смотри, какие прекрасные деревья. Смотри, какая прекрасная природа. Все это создано для тебя. Пользуйся. Будь владыкой здесь. Будь главным. Наслаждайся этим счастьем. Но есть но. И это «но» – одно дерево посреди рая. И это дерево добра и зла. Вот как здесь написано. «И заповедовал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот так Бог предупредил человека, что есть дерево, ты не должен его вкушать. Если ты вкусишь этого плода, то появится понимание в твоей жизни, как смерть, то есть остановка твоей жизни. Теперь давайте мы посмотрим, что же произошло дальше в этой истории с Адамом и с Евой. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Оказывается, в этом Эдемском саду на это дерево приземляется красивейшее, сотворенное Богом существо – змей. И этот змей, когда Ева проходит мимо этого дерева добра и зла, начинает беседу с Евой, обращается к ней и разговаривает с ней. И говорит, подлинно ли сказал Бог? Что же произошло дальше? Смотрим. «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Змей, разговаривая с Евой, привлекает внимание, что эти плоды, они очень важны для нее. Эти плоды наделяют ее знанием, мудростью и вообще делают как Бога человека. Так ли это? Конечно, мы с вами знаем, нет. Бог один такой. Бог единственный существующий. Он Творец. А мы всего лишь Его творение. И вот, разговаривая со змеем, Ева начинает задумываться и начинает смотреть на это дерево уже совсем по-другому.
И ей уже появляется желание вкусить этот плод, попробовать его. Что же это за такое знание? Что же за такую прекрасную возможность скрывает Бог от нее, если она, ей нельзя вкушать этого плода? Она берет и ест. И не просто берет и ест. Она приносит мужу. И говорит: дорогой, милый мой, ты смотри, Бог вот сказал, но смотри, я съела. Я не умерла, я живая. Я существую, я с тобой разговариваю. И этот плод знания дает. Адам берет у Евы этот плод и тоже вкушает. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Да, открылись глаза у них. Да, пришли знания, но знания почему-то, что они наги. И знание почему-то страха появилось. Появление страха, знание, которое заставляет их скрываться друг от друга. Они были открыты, а теперь они друг от друга скрываются. Они потеряли счастье. Оказывается, счастье было, когда они были открыты друг перед другом. Им не нужно было скрываться. А сейчас они скрываются друг от друга. Они придумали себе одежды вот из того, что было в этом саду. Листьями начали прикрываться. Они стесняться стали друг друга. Они бояться стали. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю, во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Вот, страх не только друг перед другом, а еще перед Творцом, который свою любовь проявил к ним, который их поселил в этом Эдемском саду, который дал им владычество над всем этим. Пользуйтесь, радуйтесь. А теперь они боятся его. У них появляется страх. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Я наг и скрылся. Я испугался. Появляется страх. Вот счастье – это когда нету страха. Это когда ты открыт. Когда ты имеешь доверие, когда ты имеешь дружбу, когда ты имеешь любовь, когда ты общаешься и знаешь, что тебя слышат, что тебя понимают. Несчастье, когда все наоборот. Когда у тебя страх разговаривать, общаться, и ты пытаешься скрыться и спрятаться. Как же избавиться от страха? Что нужно сделать, чтобы от него избавиться? Как нам поступать? Что сделать человеку? Что мне сделать, чтобы у меня ушел страх из моей жизни? Я думаю, каждый из нас, кто смотрит, кто размышляет, кто вникает, каждый из нас пытается решить этот вопрос. Мне страшно. Что мне делать? Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Кто делает грех? Вот тогда, когда вкусили они, они сделали грех. Они ослушались Бога. Они вкусили этот плод. И у них появился страх. То есть человек стал греховен. Грех начал владеть над ними. Страх стал владеть ими. И Иоанн, евангелист, говорит: кто делает грех, тот от дьявола.

потому что сначала дьявол согрешил. Оказывается, все наше несчастье началось оттуда, с Эдема. Наше несчастье началось от непослушания Богу. Наше несчастье продолжается от непослушания. Мы непослушны Богу, и поэтому мы несчастны. Но делающий грех, он, оказывается, начинается от дьявола. Смотрите, как древние пророки говорили, размышляя также о несчастье. Иезекииль говорит такие слова. «Ибо я не хочу смерти умирающего, — говорит Господь Бог, — но обратитесь и живите». Господь еще в древности через пророков обращался и говорил. Вы знаете, все наше несчастье от греха, потому что грех посылает нам страх, потому что грех возбуждает в нас эгоизм, желание только себе угодить, не сделать какого-то добра. Но Бог через пророков, Он обращается и говорит, что последствия греха к смерти. А Бог как бы показывает и говорит, не хочу я смерти. Бог не желает, чтобы мы остались в этом грехе. Бог не желает, чтобы мы остались несчастливы. Он не желает нашего несчастья. Он желает счастья. Мы с вами говорили, что Бог сотворил для счастья этот мир. И человека сотворил для счастья, для общения. Но именно непослушание привело к несчастью. И вот Бог желает, чтобы мы обратились. Обратились к Нему, обратились всем сердцем, всем своим разумением, приняли Его и Его прощение. И дух, и невеста говорят: «Приди». И слышащий да скажет: «Приди». Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Господь обращается к нам и говорит. Это книга Откровения, где Иоанн последние слова обращает к нам, живущим в современном мире. Он говорит: смотрите, Бог желает спасти. Бог желает наладить наши отношения. Он желает восстановить наше счастье, даровать нам счастливую жизнь. А что же мы? Как нам реагировать? Как нам поступать? Как нам, наконец-то, избавиться от несчастья? И вновь Бог говорит и стучит в наше сердце. Вновь и вновь Он обращается и говорит: «Приди ко Мне». Он говорит: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Бог даром желает нам дать счастье. Мы же привыкли все делать своими руками. Как-то стараться свое счастье осуществить. Для вас, конечно, не секрет, что когда-то люди жили по 900 лет, согласно Священного Писания, очень долго проживали. И за отступничество народа Бог послал потоп на эту землю. Этот потоп уничтожил все живое. И Ной со своими сыновьями, и с теми животными, которые вошли в ковчег, спаслись, плывя на том корабле над водами, всеми поднявшимися над землей, они были спасены. И вот, когда вода сошла, ковчег опустился на гору, и все уже смогли выйти на природу, разместиться, разойтись по этой земле, вновь стали наполнять эту землю, вновь стали общаться, разговаривать, жить, то человек решил, что его счастье в его руках. И это счастье в его руках, если он его построит. Вы, наверное, слышали такое выражение: «Счастье твое в твоих руках». Вот сделаешь это, и ты будешь счастливым. И вот человек, отталкиваясь

этой поговорки, наверное, принял решение построить Вавилонскую башню. Башню до неба. И они говорили, мы будем счастливы, потому что если придет потоп, чтобы умертвить нас, мы поднимемся на эту башню, и ее не затопит вода. Бог говорит, нет. Счастье – это не то, что ты своими руками делаешь. Это не то счастье. Это счастье эгоизма. Человек, сделав, он гордится своим. Ведь это так. Мы гордимся. Мы гордимся, когда что-то сделаем. Мы ценим это больше всего. Мы говорим, вот посмотрите, радуйтесь, приносите мне счастье. А Бог говорит, вот построили они башню Вавилонскую. Я сойду и смешаю их языки, чтобы они друг друга не понимали. Они забыли, что такое счастье. Вы помните в прошлую передачу, если вы не смотрели, если вдруг вы попали только на эту встречу, обязательно найдите первую встречу. Услышьте про счастье. Счастье – это Иешуа, это Иисус. Счастье – это когда мы в Боге. Счастье – это тогда, когда мы делаем своими руками не для себя, а для Бога. Мы делаем для Бога. Поэтому Господь, обращаясь к нам, Он говорит, «Моя задача теперь вас вытащить оттуда и послать вам Иисуса на эту землю, чтобы Он пришел, прошел ваш жизненный путь и смог вас искупить от этого греха, сделать вас вновь счастливыми, вновь приоритет счастья, чтобы вы приобрели. И это не будущее, и это недалекое, это сегодня, это сейчас». Еще поделюсь с вами своим опытом жизни, в котором я также искал счастье. В поиске счастья я задался одним вопросом. Когда я стал читать Священное Писание, я задавался, что такое любовь? Для меня нужно было понимание любви. Я его искал. Я для себя определил тогда, в тот момент, что счастье мое будет, если у меня будет любовь, если я вот пойму, что такое любовь. И я удивился, что, оказывается, в Писании, когда мы сталкиваемся, изучаем, читаем, что слово «любовь» в русском языке, оно как бы звучит «любовь», «любовь». Оказывается, например, в греческом языке, на котором написан Новый Завет, любовь – это разные слова. Есть любовь, любовь отца к сыну. Есть любовь, дружеская любовь, когда мы проявляем любовь друг к другу, как друзья, помогая, поддерживая друг друга. Есть любовь между мужем и женой. Это особая любовь, такая любовь, которая сплачивает и человека, мужчину и женщину делают одной плотью. А есть любовь Божья. Любовь, которая проявилась в действии, которая показала нам, как Бог любит человека, как Бог пошел, отказался от всего небесного для того, чтобы показать, насколько дороги мы Ему. Любовь до смерти. И вот в одной истории, когда апостол Петр и Иисус с ним разговаривают, сидят они, Иисус ему говорит, «Петр, любишь ли ты меня?» И Петр отвечает Иисусу, «Да, ты знаешь, я люблю тебя». И вроде бы в наших словах, «Любишь ли ты меня?» «Да, ты знаешь, что я люблю тебя». Все понятно. Но если вы возьмете оригинал и посмотрите их разговор, вы поймете, что они говорят о другом, о разном. Как бы говоря, Иисус говорит, «Петр, ты любишь ли меня?» Таким словом, агапы. «Любишь ли ты меня любовью жертвы?»

Петр отвечает: Иисус, ты знаешь, я тебя, филио, я тебя люблю как друга. Я не люблю тебя до той жертвенности, потому что совсем недавно я отказался от тебя. Вот так вот иногда мы не задумываемся, а Бог говорит, насколько Он любит, насколько Он желает, чтобы мы все пришли к Нему. Жаждущая душа пусть приходит. Он зовет нас, приди. Сегодня Он обращается к тебе, дорогой друг. Он обращается, чтобы ты пришел, чтобы ты поверил. Потому что твое несчастье вышло там еще, в Эдемском саду. Отступничество человечества. Но Иисус пришел разрушить это. Иисус пришел наладить и восстановить твое счастье. И сегодня Он призывает тебя принять это счастье. Он тебя призывает быть Его и просто взять даром это счастье. Взять Иисуса и поверить в Него. Настолько важно это решение твое сегодня. Хочу вас пригласить, чтобы вы отслеживали эти программы и ждали следующую программу. В следующей программе мы с вами вновь поговорим о счастье. И это счастье будет счастье и пророческий период. Что за такой пророческий период? Что это за счастье, связанное с этим периодом? Это нам предстоит увидеть в следующий раз. Поэтому не пропускайте, следите внимательно. А если вы где-то видите в соцсетях, если где-то вы увидели эту передачу и окунулись, обязательно оставьте свой комментарий, свои мысли. А что мешает вашему счастью? А согласны ли вы вообще с тем, что тут было сказано? Или нет? Поделитесь. Ваше мнение будет всегда важно и интересно нам. А я же прощаюсь с вами до следующей передачи.

коли есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою, в тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки. Аллилуйя!

Наверняка каждый из вас что-то в своей жизни коллекционировал. Ну и особенно в детстве мы любим коллекционировать. Это когда-то давно были марки, может быть, значки. Сейчас это какие-то сувениры, какие-то предметы. Коллекционируют и взрослые, и дети. Однажды Иисус Христос рассказал подобную притчу. «Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Дорогие друзья, что это получается? Иисус Христос рассказывает притчу о каком-то коллекционере. Человек увидел где-то жемчужину. Кто-то решил продать жемчужину. И вот ему показалось, что это самая драгоценная жемчужина. Самая большая, может быть. Возможно, она была самая великолепная и прекрасная. Мы не знаем, что конкретно заметил этот человек в жемчужине. Рассказывают одну историю. Историю, которая произошла в 1934 году. Произошло это на острове Палаван на Филиппинах. И вот один молодой человек вместе со своими друзьями занимался промыслом, которым многие там на Филиппинах занимались. На Филиппинских островах, там много небольших островов, водится в море много разных морских обитателей. И вот там, где-то на глубине, они доставали жемчужины. Жемчужины разного размера, разные формы. И эти молодые люди ныряли очень глубоко, надолго задерживали свое дыхание, они тренировались, и их мастерству действительно не было предела. И вот однажды группа молодых людей отправились в море для того, чтобы искать жемчужины. И им казалось, что все хорошо и благополучно. И вот один молодой человек, в очередной раз, нырнув в воду, задержался там надолго. Его друзья, которые ожидали его в лодке, стали переживать. Где он? Что произошло? Почему его так долго нет? Они стали нырять тоже в воду, чтобы узнать, что происходит, найти его. И там, на дне моря, они увидели ужасную картину. Этот молодой человек обнаружил огромную раковину. И, естественно, подумал, что там наверняка большая жемчужина может быть. И, просунув руки туда, раковина захлопнулась и зажала ему руки. Она была очень огромная, он не смог ее поднять, как-то вытащить руки, и он погиб, он захлебнулся. Они вытащили его в лодку, но уже не смогли ничего сделать. Они достали эту раковину, они достали эту жемчужину и подарили ее отцу этого молодого человека. Позже эта жемчужина была подарена одному врачу, который спас второго сына этого мужчины. И эта жемчужина сейчас находится в одном из музеев у коллекционеров, и никто даже не знает, где конкретно. Потому что до недавнего времени эта жемчужина считалась самой большой, она называется жемчужина.

0: жена Аллаха. Она размером с человеческую голову. Она является самой ценной жемчужиной. Дорогие друзья, возможно, мы не понимаем коллекционеров, но я думаю, что мы понимаем верующих христиан. Потому что верующий человек находит нечто особенное, когда знакомится с Иисусом. Окружающие, возможно, не понимают ценности, они не понимают происходящего, но только верующий человек может осознать ценность великого дара спасения, подаренного Иисусом Христом каждому. И если вы действительно оценили любовь Иисуса Христа, обязательно поделитесь ей с окружающими. Расскажите другим людям о том, что Иисус их любит, о том, что Он их ценит и подарил им свою любовь, когда умер на кресте Голгофском. Пусть Господь благословит каждого из вас, сохранит и поможет ценить этот великий дар. И обязательно поделитесь им сегодня с другими.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библия — это то, что нужно читать. И если это хороший перевод, то это вообще увлекательная книга.
1: Библия — книга богатая, естественно, каждый новый перевод будет открывать какие-то грани смысла.
2: А народ, конечно, лучше, легче принять Библию, если она на его языке.
3: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция.
4: В этой программе значение переводов Библии на языки народов России. Принципы перевода. Примеры перевода Библии на чукотский язык.
2: В России много национальностей, очень много. У каждого есть свой язык. И какие-то усилия для некоторых народов начали предприниматься еще до революции. Возникали переводы, пробные переводы, иногда не очень хорошие, честно говоря. Но какая-то вот история есть для некоторых народов, там осетинский, например. Иногда переводилась вся Библия, редко, когда вся Библия была до революции, но были такие случаи тоже. Для некоторых народов переводились куски новозаветные, куски Евангелия, иногда с Евангелия начинались, псалтырь там переводилось. Но язык устарел с тех пор, и иногда переводы делались даже не с... скажем, не с оригинала, а там с русского или с славянского текста. Вот, то есть качество, там текстологическая база была своеобразная, так скажем.
5: Каждый язык – это что-то уникальное. И есть переводы на языки народов Дагестана, на которых говорит, может быть, несколько всего деревень. Есть один случай, когда создавалась специальная письменность. Ну, не то, что создавалась с нуля, просто адаптирован был, скажем, такой обычный дагестанский алфавит. В Дагестане много языков, но алфавит более или менее один используется для них всех. Кириллический, конечно, как русский, но с дополнительными знаками. Вот. И пришлось создавать эту самую новую азбуку. Кто-то скажет, зачем? Они же все понимают по-русски. We all speak English, don't we? Мы все говорим по-английски в той или иной степени. Но почему-то любим Пушкина читать на своем языке. И Шекспира любим на своем языке, хотя... По-английски, ну, в принципе, можно. Можно же напрячься, да? И для каждого человека язык его детства, его матери, язык его мыслей. Я, например, не могу молиться по-английски. То есть я могу произносить слова, я хорошо знаю английский язык. Я могу выразить мысли на английском. Но либо я думаю о том, как я говорю по-английски, либо я молюсь. Я могу произносить.

0: Нести молитву – это не проблема. Но вот от сердца идет по-русски. Другие народы также устроены.
1: Я работаю в Институте перевода Библии в Москве. Это организация, которая работает с неславянскими языками России и бывшего СССР. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Академией наук. И, собственно, у нас действительно там и консультации, и общение с языковедами достаточно такие очень тесные. То есть мы стараемся, чтобы наш перевод был научным, то есть выверенным. У нас есть четкая процедура, как мы делаем перевод.
0: Как консультант принимал участие в разных переводческих проектах. Ну вот, я очень люблю этот проект. Я в нем работал сначала до конца. Это крымско-татарская Библия. Первая за все время ее существования. Башкирский Новый Завет – это вообще первый проект, с которым я имел дело. Туркменская Библия, например. Все эти первые издания, да, я там Ветхий Завет вел. Алтайский Новый Завет. Вот, некоторые другие, где я работал, может быть, меньше. Но это языки народов России и языки сопредельных стран, потому что на большинство из них, даже там, где миллионы говорящих, вот языки Средней Азии, да, там миллионы говорящих, но на них Библия не переводилась. И эта работа сейчас продолжается. А есть очень интересные примеры, наоборот, маленьких языков Дагестана. Но я не люблю слово «маленький» применительно к языку и к народу. Я всегда говорю, по сравнению с китайцами, мы все национальные меньшинства.
1: Мы не инициируем сам процесс. Обычно кто-то к нам приходит и говорит, что нам нужен перевод. Это может быть местная церковь какая-то, это любой деноминации. Мы оцениваем ситуацию языковую в регионе, да, сколько людей говорит, как, на каком уровне развития находится язык. Надо сказать, что у нас порядка 65 там проектов было. Сейчас около 50 активных проектов. И не везде ситуация с языком хорошая. То есть язык не запрещен к использованию, да, но мало людей, которые им пользуются. Соответственно, это обычный язык в быту. Просто, то есть в языке нет терминологии богословской, например, никакой. Мы оцениваем вот эту ситуацию, риски, которые могут быть здесь. Мы ищем переводчика. Мы хотим, чтобы переводчик был хорошо образован. То есть это какой-нибудь писатель или поэт местный. Там. По крайней мере, человек грамотный. Местные переводчики, как правило, в 90% случаев не знают языка оригинала. Поэтому они переводят у нас с того языка, который они лучше всего знают. Как правило, это русский. Бывают другие случаи. Там, тюркские народы, там, турецкий используют перевод, курдский вот проект у нас, армянский текст для них более родной, чем русский. Сделанный таким образом перевод, он должен контролироваться человеком, который знает язык оригинала и знает современную экзегетику. То есть как понимать Библию, как пользуются комментариями. С переводчиком обязательно работает богословский редактор, мы его называем, или экзегет, который помогает переводчику правильно понять текст. Он ему советует, он проверяет его текст. Он должен знать у нас язык перевода и язык оригинала. Вот, быть специалистом в этих обеих областях.
0: Любой перевод, конечно, интерпретация. Это понимание текста, во-первых, и попытка переложить это понимание для своего читателя. На самом деле, для самого себя, прежде всего, на современном русском языке, во-вторых. Вот так рождаются библейские переводы. Но есть не только русский язык, есть много языков, и я работал с носителями этих языков над переводами на их родные языки. Очень много, кстати, интересных историй. Вот вы говорите, насколько перевод понятен. Мы думаем, что мы живем в мире, где все вот нам хорошо известно. Мельничный жернов, что это такое для нас с вами? Вот есть в Евангелии, что кто соблазнит одного из малых сих, лучше бы ему повесили на шею мельничный жернов и ввергли в море. Да? А это камень, это большой круглый камень, который использовали для перетирания зерна. У нас в русской культуре этого нет, мы муку покупаем в магазине. На Северном Кавказе, в Средней Азии до недавних пор люди, может быть, и до сих пор где-то в деревнях, в аулах горных, сами перетирают зерно в муку. И если нету более таких сложных устройств, берется просто два камня, вот насаживается на круглую палку, нижний, верхний, вращается относительно нижнего, туда засыпается зерно.

0: и получается мука. У нас нет этого в языке. Точило. Что такое точило? Наверное, все думают карандаши точить. У нас нету виноделия. Ну, на юге есть, конечно, там где-нибудь на Кубани, в южных областях. Но это не в русской культуре. А для народов, у которых есть виноградарство и виноделие, конечно, понятно, точило. Давильня – это такое специальное углубление в земле, куда засыпают виноград, потом его давят босыми ногами, это большой праздник, потом этот сок собирают в кувшины, он начинает бродить, из этого получается хорошее вино. Но есть и примеры языков и культур, в которых, наоборот, в отличие от русского, нет каких-то очень важных понятий. Вот я работал с переводами на чукотский язык. Мы работали над переводом Евангелия от Луки. Ну, все, казалось бы, понятно. Но оказывается, что в чукотском языке нет слов для земледелия. Ну, там не растет ничего. Там растет само по себе в тундре что-то. Ягоды растут, деревья низкорослые растут. Но никто не разводит и не выращивает их. Там невозможно ни хлеб вырастить, ни тем более там маслину, виноград. Немыслимо абсолютно. Поэтому у них нет никаких слов для сельскохозяйственных работ. Вышел сеятель сеять, читаемо привычно в русском переводе, а в чукотском у нас получилось что-то вроде. Вышел человек, который выращивает хлебную траву, бросать семена хлебной травы в землю, чтобы они выросли.
1: В такую команду переводческую еще обычно включают человека, который хороший филолог местного языка. Он должен проверить, насколько стилистически грамотный текст, и проверить орфографию. Там. Плюс мы всегда делаем проверку текста. Вот то, чем, кстати говоря, русские переводы практически не занимались, а зря. Вот ни РБУ, насколько я знаю, ни перевод. Перевод Кулакова немножко делали, там, по крайней мере, давали некоторым людям читать. Вот у нас гораздо более такая мощная процедура. Мы выделяем специального человека, который называется у нас там апробатор, делаем апробирование перевода. То есть мы распечатываем текст, который уже готов, он уже переведен, все. И даем местным людям, причем лучший результат получается у людей, не знакомых с Библией. Вот мы даем им текст и говорим, что он значит. И каждому стиху задается вопрос. Или человек может сказать, почитав каждый стих, сказать, знаете, я не понимаю вообще, про что это там. Или он оказывается, что он понимает его совершенно не так, как мы хотели. Это действительно проблема с языками малых народов, что они гораздо менее изучены, чем большие языки. И нормы иногда просто нет. И люди спорят, а на какой язык мы будем переводить? Потому что в городе говорят так, а в деревне говорят так. В той области говорят так, а в другой области говорят так. Диалекты, да, иногда никакой стандартизации нет, и это жуткая проблема. То есть, приходится что-то выбирать, какое-то что-то среднее, чтобы охватить как можно большее число людей. Гораздо более сложная проблема, когда нет терминов богословских или каких-то культурных. Например, нет слова «священник» или нет слова «синагога». У нас заимствованное слово, да, греческое. Есть, естественно, культура, где такого слова никогда не слышали. И там два варианта, например, может быть. Либо мы оставляем слово «синагога», его транслитерируем. Люди первый раз его слышат, но они смотрят там где-то в словаре, сзади Библии, там написано, что синагога на самом деле означает что-то, то-то и то-то. Либо мы даем смысловой вариант, то есть мы убираем слово «синагога» и делаем молитвенный дом. Дом молитвы для иудеев, например.
2: «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать». Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». Ибо он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел. И глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить.

0: говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве».
1: Приходится говорить на том языке, не только лингвистическом, понятно, для чукчи на чукотском, как для русских на русском, но приходится находить те образы и те понятия. Вот я могу поделиться одной, мне кажется, очень удачной находкой, где мы метафору перевели по-другому. «Не вливают вина молодого в мехи ветхие». В Евангелии тоже есть такое изречение. Что имеется в виду? Вот даже рядовой русский читатель не понимает, что такое мехи. Меха мы знаем, да, одежда из меха. Зачем вино туда наливать? Ну, это были такие специальные кожаные мешки, бурдюки по-русски, лучше сказать, на современном русском языке. И когда бурдюк свежий, вот кожа недавно снята с убитого животного, он довольно эластичный. А что такое молодое вино? Это вино, которое еще не окончило брожение. И если залить молодое вино в эластичный гибкий бурдюк, то оно продолжит брожение, будет выделять газы, будет расширяться в объеме, и бурдюк растянется. А если залить в старый, заскорузлый бурдюк, то вино прорвет этот бурдюк, потому что он уже не способен растянуться. Ну хорошо, по-русски мне это приходится объяснять, а по-чукотски даже слов таких нету. Есть общее понятие для алкогольных напитков, обозначает в основном водку. Можно, конечно, перевести «не наливают свежую водку в старые мешки», но, вы знаете, даже в новые мешки ее не наливают, это бессмысленное действие. Мы долго очень сидели с чукчами, мы пытались найти метафору. Это метафора, это образное выражение, это же не про виноделие, это про форму и содержание, что новое содержание нуждается в новой форме. И мы нашли, мне кажется, очень удачное решение в чукотском быте. Не связывают новую нарту старым ремнем. Мы тоже этого не знаем, мы не живем на Чукотке, мы не делаем нарт. Нарты – это такие, ну, сани, большие сани, на которых передвигаются. Как их делают? Берут жерди деревянные, берут ремень кожаный, и кожаным ремнем определенным образом перевязывают эти жерди. Если ремень эластичный, новый, опять-таки тот же самый образ, конечно, он примет нужную форму, он крепко схватит эти жерди. А если ремень уже старый, заскорузлый, он не удержит этих жердей, нарты не получится. Вот. Но дальше, правда, у нас была проблема, потому что там дальше сказано: «Но всякий, кто пил старое вино, не захочет молодого, ибо скажет новое лучше». Что сказать? Всякий, кто связывал старым ремнем, не захочет связывать новым. Это глупость. Никто так не подумает из чукчи. И мы нашли другое. У них есть такой инструмент, которым погоняют олени. Я даже не опишу, как это. Я не был у них, к сожалению, не видел. И он тоже имеет какие-то определенные свойства. И когда он прокопчен в дыму, когда он испытан в деле, он гораздо лучше. И они перевели, что вот никто не возьмет новый, там, неопробованный вот этот самый инструмент, но говорит: старый, проверенный лучше. Правда, у нас распалась метафора. В оригинале она одна, виноделие, производство вина. У нас получилось два разных образа: связывание нарт и вот использование этого инструмента для того, чтобы погонять оленей. Но зато мы тут передали образность. А скажем, вот в случае с сеятелем, ну, пришлось переводить вот так напрямую, потому что такого красивого образа нет. И можно надеяться, что все-таки чукотский читатель, он, может быть, поймет, что идет речь о каких-то вещах, которые происходят в другой стране, в другой культуре.
2: У нас вышло уже 7 полных Библий вот за время наших работы. У нас издана Библия на таджикском, крымско-татарском, татарском, тувинском, чеченском, туркменском и узбекском языках. Обычно мы отводим под Библию 20 примерно лет.
3: Главная проблема с, так скажем, вот с такими языками – это литературная традиция. То есть все можно перевести, в общем, можно найти эквиваленты, но если нет богатой литературной традиции, это сложнее. Это сложность, вот это главная сложность. Вторая проблема ужасная – это глобализация. языки, к сожалению, вымирают. Зачастую

0: делая вот перевод на такой язык, мы сталкиваемся с тем, что нету литературного владения языком.
1: И вот, когда мы погружаемся в переводы древних текстов, в том числе в Библии, мы в каком-то смысле путешествуем в этот мир. Но в любом путешествии мы знаем, что надо либо гида нанять, либо путеводитель почитать заранее, взять с собой. Желательно там несколько фраз на этом языке выучить, иначе ты приедешь, а ты ничего не понимаешь, да, вот. Увидел там Эйфелеву башню, Трафальгарскую колонну, ну, сел в самолет, улетел обратно. А вот как живет страна, как люди вокруг тебя, ты не знаешь. С Библией то же самое. Вот переводчик – это отчасти такой гид, который пытается провести человека, но лишь отчасти он не может заменить вот всего этого контекста, не может его вложить даже в самый искусный перевод.
2: Он идет путем жемчужным по садам береговым. Люди заняты ненужны, люди заняты земным. Здравствуй, пастырь, рыбарь, здравствуй. Вас зову я навсегда, чтоб блюсти иную паству, и иные не вода. Лучше ли рыба или овцы человеческой души? Вы, небесные торговцы, не считайте барыши. Ведь не домик Галилея вам награда за труды. Светлый рай, что розовее самой розовой звезды. Солнце близится к плетину, слышно веяние конца. Но отрадно будет сыну в доме нежного отца. Не томит, не мучит выбор, что пленительней чудес. И идут пастух и рыбарь за искателем небес.

0: «Куда пойду от духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо? Ты там. Сойду ли в преисподнюю? И там Ты».
1: Вездесущий. Определение Бога как того, кто присутствует везде одновременно. Вездесущность Бога указывает на Его превосходство над пространством. Пророк Иеремия в 23 главе своей книги говорит, что Бог наполняет небеса и землю. А в 66 главе книги пророка Исаии Господь называет небеса Своим престолом, а землю – подножием Своих ног. Апостол Павел в 17 главе книги Деяния заявляет, что Бог не ограничен зданием храма. По словам царя Давида в 138-м псалме, никто не может укрыться от вездесущего Бога. И Иисус обещал: «Я с вами во все дни до скончания века». Особым образом Бог присутствует там, где совершается коллективное богослужение.
0: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них».

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга.

Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов.

В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: и, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: «Пойди, умойся в купальне Силоам, что значит «посланный».» Он пошел и умылся, и пришел зрячим.
1: В отличие от многих художников-передвижников, Василий Суриков был не только верующим, но и воцерковленным человеком. Творческая жизнь художника, так или иначе, была постоянно связана с религиозными сюжетами. В детстве он копировал библейские композиции известных художников. В Академии художеств он выполнял программные работы, такие как «Изгнание торгующих из храма», «Добрый самарянин», «Апостол Павел перед судом Ирода Агриппы». Первым его самостоятельным заказом были росписи храма Христа Спасителя. В самый трудный жизненный период написано «Исцеление слепорожденного», а завершен творческий путь «Благовещением». Но наибольшую известность получили исторические картины Сурикова. В образах первого исторического полотна «Утро стрелецкой казни» Суриков показывает нам глубокие размышления о реальности страданий и смерти. Василий Иванович не изображает прямых физических мучений, которые сопутствуют казни. Хотя в детстве он сам не раз наблюдал, как наказывали или казнили людей. Ведь эшафот находился рядом с училищем, где он учился. Но отношение к казням у Сурикова было, как у древних людей. Он верил в искупительную власть земного возмездия и непреложность справедливости. Детская душа будущего художника переживала не тупой ужас, а настоящее, очищающее трагическое действо. И в первой исторической картине «Утро стрелецкой казни» художник заставляет зрителя сосредотачиваться на душевных переживаниях персонажей и переходить на духовный уровень постижения исторической драмы. Мы видим в руках участников казни свечи, ярко горящие, потухшие, чуть тлеющие. Это моменты прощания, ухода, трагическая очередь смерти. Мотив свечи помогает вывести смысл изображаемой сцены из сиюминутного на более высокий, трагически очищающий уровень. Если в первой работе Суриков был сосредоточен на судьбе народа, то во второй картине «Меньшиков берет»,

вызове. Он обращается к судьбе власти. Брови Меньшикова гневно сдвинуты. Он сжимает в кулак руку. В этом видна его человеческая гордыня. Однако в глазах навсегда застывшая неизбывная боль. Сколько пережито, сколько передумано, какие глубокие и неоднозначные мысли тяжелыми пластами ворочаются в его мощной голове. Младшая дочь Меньшикова, Александра, читает Библию. И поток света из окна делает страницы священной книги самым светлым пятном, смысловым центром композиции. Каждый в этом мирке стылой избы замкнут сам на себе. Но вместе с тем свет, идущий из угла, свет юности Александры, пытающийся хоть как-то утешить своих родных тихими словами Священного Писания, падает и на их лица. Историческую драму семьи Меньшикова художник превращает в драму человеческого бытия вообще. Для Сурикова в этой драме нет безысходности. Свет в его темном полотне живой и одухотворенный. Грандиозное полотно «Боярыня Морозова», которое отражает эпизод церковного раскола, явилось достойным завершением трагической живописной трилогии. Все исконное, все глубокое, думающее на Руси, неразрывно связано для Сурикова с верой народа, с его традициями и мироощущением. Через год после окончания Морозовой умерла его жена, Елизавета Августовна. Она ушла, когда ей было всего 30 лет, и 10 из них подарила она человеку, чей неимоверный талант стал символом искусства России. Брак художника был более чем удачным. Елизавета Августовна умела следить за бытом и создала прекрасную семью. Она родила Сурикову двух дочерей и сына. Но жизнь мальчика сохранить не удалось. Он умер вскоре после рождения. Елизавета Августовна была для художника, работавшего сутками напролет, буквально всем. Он любил ее, как 40 000 братьев любить не могут. И тем страшнее стала для него эта потеря. Суриков долго не мог взяться за работу. Он часто ездил на кладбище, брал с собой детей на могилу жены и просиживал там долгие часы. Иногда даже ночью он выбегал из дома и добирался до места ее захоронения на Ваганьковском кладбище, где до утра он плакал, тосковал и ступленно предавался скорби, обвиняя себя в смерти жены. Близкие друзья опасались за его здоровье. Летом брат Сурикова приехал в Москву. Он всячески старался вернуть художника к жизни, оторвать от минувших воспоминаний и дум. Он заставил Василия Ивановича показать ему все московские достопримечательности. Вместе они бывали и в театре, и даже ездили в Петербург. В конце августа брат уехал в Красноярск, и художник остался один. Он опять погрузился в тяжелые свои думы и заботы о маленьких дочерях. Работать он не мог. Мать и брат художника настаивали на переезде Сурикова и дочерей в Красноярск. Он послушался их совета и в мае 1889 года переехал в Красноярск. Утешение, примирение с судьбой могло быть только в вере, а также и в творчестве. И именно в это время художник начал работу над новой картиной «Исцеление слепорожденного». Писал он эту картину по собственному признанию для самого себя, удовлетворяя неотступную душевную потребность. Размышляя над евангельским сюжетом, он искал образ ангела и вновь возвращался к навсегда утраченным чертам любви.

любимого лица. Образ жены есть на картине. Она изображена в сумраке, вдалеке, как уже непричастная земному временному бытию. Фигура Иисуса Христа на картине почти целиком заполняет пространство холста. Он бесстрастен, спокоен, его жесты медленны и точны. От него веет тихой торжественностью, мистической значимостью. Тип лица традиционный, узнаваемый, давно сложившийся в европейской культуре. Но вот выражение его удивительное. Ни в одной из евангельских композиций русской школы не встречалось ничего подобного. Оно одновременно мягкое и грустное в своих очертаниях, даже чуть усталое, но непоколебимо твердое в своих внутренних состояниях. Главное достоинство картины – это свет, пронизывающий все полотно и льющийся двумя широкими, диагонально направленными навстречу друг другу потоками. Суриков намеренно отказывается от всех подробностей происходящего исцеления, которые он, безусловно, знал из текста Евангелия. Он переживал прозрение как свой собственный выход из мрака страданий. Господь словно коснулся его внутренних очей, и они открылись. Духовный опыт и смысл возвращения к жизни для Сурикова заключался в том, что Бог есть в этом мире. Значит, есть в этом мире и свет. Господь провел Сурикова через страдания, которое явилось его возвышением и совершенствованием его души, и одновременно обнажила духовную сущность художника. Ключом к тому, что пережил художник, служат слова. «Необычную силу духа я тогда из Сибири привез». Художник посвятил свою жизнь своим близким, матери, брату, дочерям. Жизнь открылась перед ним в новой широте. Суриков сдал горький экзамен и благодаря своей вере вышел из своего трудного положения победителем. Свет, который открыл ему Бог, Суриков щедро отразил в своих картинах.

О, ты в пространстве бесконечной. Живые движения вещества, в течение времени привечный, без лиц, в трех лицах божества. Дух всюду сущий и единый, кому нет места и причины, кого постичь никто не мог. Кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не могут духи просвещенные, от света твоего рожденные, исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как в вечности прошедший миг. Хаоса бытность до времену, из бездны ты вечности возвал, а вечность прежде век рожденную в себе самом ты основал. Себя собою составляя, собою и себя сия, ты свет, откуда свет истек, создав и все единым словом, в творение простираясь новым, ты был, ты есть, ты будешь век. Ты цепь существ себе вмещаешь, ее содержишь и живишь.

конец началом сопрягаешь и смертью жизнь даришь. Как искры сыплются, стремятся, так и солнце от тебя родятся. Как морозный ясный день пылинки инея сверкают, вратятся, зыблятся, сияют, так звезды в безднах под тобой. Светил вожженных миллионы, в неизмеримости текут, твои они творят законы, лучи животворящие льют. Но огненные сии лампады и рдяных кристаллей громады, и львом золотых кипящий сон, или горящие эфиры, или все вкупе светящие миры перед тобой, как ночь пред днем, как капля в море опущенна, вся твердь перед тобой сия. Но что мной зримая вселенная, и что перед тобою я? Воздушным океаном оном мире умножит миллионом сто крат других миров, и то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь буду точкой одною. А я перед тобой ничто, ничто, но ты во мне сияешь величеством своих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, не сытым никаким летаю, тебя душа моя обучает, вникает, мыслит, рассуждает. Я есть, конечно, есть и ты. Ты роды чин вещает, гласит мое мне сердце, ты есть. Я уже ничто. Частица целой я вселенной, поставлю ницу мне в почтенной, в средине естества я той, где кончил тварей ты телесных и начал духов ты небесных. И цепь существ связал всех мной. Я связь миров повсюду сущих, я крайняя степень вещества, я сосредоточие живущих, черта начальная божества. Я телом в прахе истлеваю, умом громам повелеваю. Я царь, я раб, я червь, я бог. Но, будучи я столь чудесен, отколе пришел? Безвестен, а сам собой я быть не мог. Твое творение я создатель, твоей премудрости я тварь. Источник жизни – благ податель, душа души моей и царь. Твоей-то правде нужно было, чтоб смертную бездну проходило мое бессмертное бытие. И чтобы дух мой в смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, отец, бессмертие твое. Неизъяснимо. Непостижно. Я знаю, что души моей воображение бессильно и тени начертать твоей. Но если словословить должно, то слабым смертным невозможно ничем иным тебя постичь, как им к тебе лишь приближаться, в безмерной разности теряться и в благодарность слезы.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть

0: Добрый день, наши дорогие телезрители. С вами вновь программа «В гостях» у телекомпании «Три ангела». На нашу программу приглашаем тех людей, которые снимаются у нас на студии. Это доктора, священнослужители, психологи, просто наши гости. Это те люди, которые снимаются у нас в музыкальных клипах, те, кто пишут слова и музыку к песням. Мы приглашаем их для того, чтобы узнать, чем они живут, узнать о их жизни, о их пути к Богу и просто о них. И сегодня к нам в гости пришли Лена и Вениамин Власик. Мы их пригласили. У нас Лена снималась в музыкальных программах. В музыкальной программе она пела. Вениамин пишет слова и стихи к ее песням, насколько я понимаю. Мы сегодня побольше о них узнаем. Итак, Лена и Веня, можно первый вопрос вот так вам построить? Скажите, как вы сегодня живете? Немного расскажите о своей семье.
1: У нас семья небольшая.
0: А Вениамин, как все-таки главная семья, муж, он возьмет инициативу в свои руки.
1: Спасибо. У нас семья небольшая, 3 человека. Как говорится, мама, папа и я. Да? У нас еще маленькая дочка.
0: Дружная семья.
1: Дружная семья, да. 2,5 годика. Вот. Мы очень дружны, живем в городе Саранск. У нас небольшое свое дело. И по возможности все свое свободное время посвящаем песням, музыке и так далее, да, то есть это наше основное такое призвание, не знаю как, то есть то, чем мы живем.
0: Вот, Вень, уточни, пожалуйста, еще раз, я сказал вначале, может быть, я что-то не так сказал, Лена исполнитель, то есть ты в основном пишешь музыку и слова, да, а Лена исполняет эти песни, да?
1: Да, ну, чаще всего так, да, она тоже сочиняет, придумывает, но больше всего, конечно, чаще.
0: Я думаю, что мы об этом еще подальше поговорим побольше, так скажем, mm-hmm. да. Ну, еще немного о вашей семье. Вот дочка у вас, сколько лет у вас дочки?
2: 2,5 года. Зовут ее Вивиана Вениаминовна.
0: Вы решили взять первые две буквы из имени Вини. Ну, Вивиана через И, да?
1: Вивиана, да. Ну, мы долго искали имя, долго выбирали. Хотелось что-нибудь необычное, интересное, запоминающееся. Ну, так интереснее было, да. И вот как-то попалось нам это имя, очень понравилось первого раза, и мы вместе решили, что да, именно так будем называть.
0: Хорошо, а скажите, вот кроме музыки, еще есть чем вы любите заниматься, вот кроме пения, кроме музыки, писать, вот что в свободное время вы любите делать?
2: Творить.
1: Ну да, у нас Елена разносторонний человек, да, она любит и шить, и готовить, очень хорошо готовит, да, это наследственно, наверное, от мамы у нее. Да, то есть очень много. Ну, мы, конечно, любим отдыхать, на отдых, то есть на природе, на лыжах. По возможности, в свободное время мы используем, да, то есть не дома перед телевизором однозначно.
0: Хорошо. Вот и что интересно, скажите, вот вы сегодня в церкви, да? Вы сегодня служите Богу, служите Лена тем, что поет, Веня пишет музыку для этого, пишет слова. Еще какое служение вы совершаете в церкви? Лен, можно тебя спросить?
2: Да, в церкви я занимаюсь с хором. Я как дирижер.
0: Ну, это тебе по духу близкая такая,
2: да,
0: музыка,
2: да,
0: хор.
2: Да, дирижер. Раньше, когда я жила в городе Донецке, я занималась с детьми, мне это очень нравится. Как бы тоже занималась вокалом, разучивали песни. А здесь уже занимаюсь молодежью, занимаюсь хором. Так как это мне близко по духу, мне это очень нравится, вдохновлять людей.
0: Ну вот, Лен, ты говоришь, столько много служений ты сейчас назвала. Видно, что ты в этом, это тебе нравится, ты это делаешь. Скажи, а ты с детства вообще в церкви? Немного расскажи о том, как вот этот был путь твой служения, вот к служению, к Богу. Об этом немного расскажи нам.
2: Ну, можно так сказать, я из детства в церкви, но не вся моя семья.

0: Семья была с детства в церкви. Сестра получала образование в Великом Новгороде. И там она познакомилась с христианами. Угу. Пришла в церковь, ей очень понравилось, она была очень вдохновлена. И, приехав домой, она нам рассказала о том, как замечательно дружить и общаться с Богом, иметь опыты в жизни. И так постепенно папа пришел в церковь. На тот момент я была маленькая, у нас разница с ней 7 лет. Я была маленькая на тот момент, но мне тоже очень понравилось общаться со своими сверстниками. Уже немного повзрослев, я...
1: То есть тебе больше сначала, ты говоришь, ты... сколько лет примерно тебе было тогда?
0: Ну, приблизительно 6.
1: 6 лет. И ты говоришь, что 7. Больше тебе... Вот это меня интересует, вот в этом возрасте, 6-7 лет, да, когда приглашают человека в церковь, вот ребенка, что ему больше нравится? Его, конечно, я не знаю, вера в Бога, он может сознательно поверить тогда в Бога, сознательно принять решение, или все-таки больше его привлекают люди, которые там, его сверстники, с которыми ему интересно общаться. У тебя было, наверное, так, да?
0: Ну да,
1: Или ты больше следовала авторитету своей сестры, которая пригласила тебя в церковь, сказала, что там хорошо, и ты ей поверила, и просто пошла с ней?
0: На самом деле, мне было очень интересно в церкви. Проводились замечательные уроки детские, то есть очень интересные рассказы. Также я с детства пою, меня включали как бы в процесс...
1: То есть твой дар, талант пения открылся еще далеко в детстве. Да?
0: Очень много постановок, сценок. Я посещала клуб следопытов.
1: А что это за клуб? Немного расскажи нам об этом. Может, просто некоторые зрители не знают, что такое следопыты. Я, например, знаю. Да, вот пару слов буквально.
0: Группа детей, которая как бы увлекается приключениями, исследованиями. Их там разносторонне обучают, развивают, как мы можем в жизни выживать, что мы можем как бы делать в той или иной ситуации. То есть на самом деле это очень интересно для ребенка. И вообще в наше время как бы нужно наших детей, я так считаю, занимать чем-то. То есть ребенок не должен сам по себе находиться
2: не
0: в одиночестве.
2: Да,
0: не интернетом. А ребенок должен общаться со сверстниками, какие-то хорошие видеть поступки.
1: Вот, насколько я знаю, как раз клуб «Следопыт» от слова «следы», да? И их лозунг «по следам Христа».
0: «Идти по следам Христа».
1: Детей учат с детства «идти по следам Христа». То есть и ты тоже в детстве в церкви там занималась, училась «идти по следам Христа».
0: Этот фундамент, он закладывается в детстве, поэтому нельзя упустить момент. И я очень благодарна своей сестре и своим родителям за то, что они меня привели в церковь, за то, что я узнала Бога, и мне намного проще теперь в жизни.
1: Угу. Хорошо, а был ли такой момент, когда ты, может быть, хотела уйти из церкви, может быть, тебе что-то там не нравилось, такое противоречие, что тебя кто-то чувствовал, что кто-то заставляет тебя идти, тебе туда не хочется уже? Вот, то есть нету веры, может быть, или же разочарования в Боге. Такое было у тебя в жизни?
0: Ну, я думаю, такие моменты у каждого человека бывают в жизни. Особенно, знаете, когда человек сталкивается с какими-то трудностями, он впадает в депрессию, ему очень тяжело, и мы задаем Богу вопросы, почему? Почему именно я? Почему это именно со мной случилось? Ну, один из таких острых, можно так сказать, ну, с человеком происходит, это, я думаю, переходной возраст у ребенка, у подростка, когда
1: сколько?
0: Он
1: 15-16
0: уже 15-16 лет, когда уже как бы себя подросток чувствует взрослым, когда ему уже хочется самостоятельно принимать решения, не всегда хочется вставать рано утром, не всегда хочется, да?
2: Родителей слушать,
0: хочется, допустим, одеть что-то не то, что тебе предлагают, то есть идут противоречия внутри самого подростка. Поэтому был такой период, когда не всегда хотелось соглашаться с тем, что мне предлагают. Но, слава Богу, и, наверное, молились обо мне.
1: Вот кто больше содействовал тому, чтобы ты сохранила свою веру, чтобы ты осталась в церкви? Это родители, друзья, друзья в церкви, сестра, может быть?
0: Ну, я думаю, все вместе, общими усилиями.
1: Хорошо. Лен, спасибо большое, очень интересно. Я бы хотела сейчас немного услышать о пути к Богу Вене. Вень, как у тебя это происходило?
2: У нас немного разные пути, потому что я Бога тоже знаю.
1: Потому что вы разные люди вообще.
2: Я Бога тоже знаю с детства, но узнать Бога и знать Бога немножко разные вещи, познать Бога, да. То есть у меня верующие родители тоже.

0: с детства меня воспитывали в христианской семье, с христианскими традициями и нормами морали, скажем так, да. И как бы всегда было так, и не было такого сложного момента перехода, да, то есть ты не знал Бога, и вдруг узнал о Боге. Но, однако же, это не означает, что я автоматически получил от родителей веру по наследству, да, то есть такого не бывает. На самом деле, вера, она приходит от опыта взаимоотношений с Богом.
1: Да, вот именно у меня тоже было в жизни очень много таких моментов, когда я слышал от людей истину, вот говорят что-то о Боге, но я согласен с этим, но в это мне не верится почему-то. Вот я пока сам я этого не почувствовал, на самом деле опыт именно, вера в Бога основывается на опыте. Хоть и вера это означает, что уверенность в невидимом, да, но вера на пустом месте не может быть. Если только ты когда-то сам почувствовал это, если только Бог в твоей жизни лично проявил это, только тогда ты можешь этому поверить и, в принципе, поверить тому, что люди говорят.
0: Но надо отдать должное родителям, что они наставляли с самого детства, в христианских традициях, наставляли на том, что Бог всем руководит, все контролирует, и нужно ему довериться, и в любом случае он доведет к необходимой цели тебя. То есть ты не один, ты не одинок. И слава Богу, что уже во взрослом возрасте были те опыты, переживания и трудности, и испытания, но которые помогают понимать, что только Бог может дать гарантию, что вот ты целостный человек, то есть с тобой будет все хорошо, все будет как бы все наладиться.
1: Вить, скажи, пожалуйста, вот в этой твоей жизни, как ты говоришь, у тебя уже с детства было стремление к музыке, к музыкальному направлению, писать, может быть, слова, писать музыку. И откуда вообще это пошло?
0: Откуда пошло? Ну, здесь очень интересный момент. Родители меня, они сами пели, играли. У меня отец, когда еще был молодой, они гитару в руки, с молодежью тоже очень много по церквям путешествовали.
1: Гитару тебе в руки или
0: нет,
1: себе?
0: Нет, себе, когда они были молодые. То есть с молодежью, то есть они общались, также играли, пели. Соответственно, я этого всего не видел, но они мне как бы привили это желание и сами отправили меня в музыкальную школу. Многие дети, конечно, не любят, и я тоже не любил ходить в музыкальную школу.
1: Для меня знаешь, я тоже учился в музыкальной школе, до 4 класса меня буквально заставляли. Дальше, когда у тебя уже что-то получается, кроме музыкальных произведений, если у тебя получается подбирать те песни, которые тебе нравятся, вот тогда начинает уже любовь проявляться к музыке.
0: Да, да, но это было позже. Ну, как же и сознание приходит позже, осознание. Да, то есть была игра, в детстве была музыка, но именно любовь такая, что музыка это на всю жизнь, она появилась позже.
1: То есть, и ты в церкви как-то свой талант проявлял, как-то служил этим?
0: Да, мы играли, мы, конечно, с Еленой еще были незнакомы, тоже играли с ребятами в группе, играли христианские песни, христианские псалмы, играли, пели, то есть это как бы наша жизнь.
1: Хорошо, Лена, Вени, вот мы сейчас поговорили немного о вашем пути к Богу. Вы рассказали, интересно, как у вас было это, через кого узнали. Лена говорит, через сестру. Веня с детства был в церкви, но был тот момент, когда он для себя сам решил это, да? Ну, расскажите немного, вот что мне очень интересно. Я думаю, телезрителям, всем, кто смотрит, вообще очень интересно. Как вы познакомились и какой у вас был путь друг к другу? Веня сказал вначале, что вы познакомились в интернете, да? Хотя он не всем советует молодежи сегодня знакомиться в интернете, потому что это не очень полезно. Но вот даже после такого знакомства, как у вас получилось взаимодействие и как вы стали одной парой, как вы стали семьей?
0: Наверное, я первый скажу, можно? Познакомились, да, мы в интернете, но я не приветствую дружбу в интернете, общение, как у молодых людей. То есть они встречаются в интернете, знакомятся, общаются, понимают, что любят друг друга. То есть я это не приемлю. Поэтому, когда мы познакомились, мы увидели друг друга. Конечно, в интернете все красивые, все умные, все добрые. И
1: да, человек Бога. В интернете выставляет все свои самые лучшие фотографии.
0: Самые лучшие, да.
1: И себя с лучшей стороны, например, есть там, что читаешь. Читаешь такие все самые лучшие книги, а там неважно, что где-то там в перерывах ты еще что-то.
0: Ну вот, так мы только познакомились, и буквально через очень короткое время, для того, чтобы убедиться, да, что человек точно такой, как ты его представляешь, каким ты его представляешь, я приехал к ней в гости. Я в тот момент жил и живу сейчас в России.
1: Причем приехать к ней в гости было не очень близко, да? Так
0: да. Ну да, 1300 с небольшим километров. Я жил в России, в Саранске.
2: Во что я не сразу поверила.
0: Да, когда я сказал, что в гости приеду. Я сказал, в гости приеду, но, наверное, да. Вот. И очень мало времени прошло, да, я взял билет и поехал в Донецк. Она жила на Украине, в городе Донецке. Вот.

0: Приехал к ней в гости, такой волнующий, волнительный момент, потому что уже вот человек перед тобой, человек воочию, да, смотрит
1: я
0: на
1: тебя. Я представляю, каково это, когда ты с человеком общаешься, тебе нравится, вот, общаешься долго, первый раз его увидеть вживую, да?
0: Это... Да, но я считаю, что это очень важно увидеть друг друга вживую, очень быстро, чтобы все собралось в единую картину, что вот ты видишь человека, он такой, и он не другой, да, и ты с ним можешь общаться спокойно, тебе он приятен, близок по духу и так далее.
1: Лена, скажи, расскажи, пожалуйста, свои чувства, которые ты испытала, когда ты увидела Веню первый раз.
2: Первый раз воочию, да?
1: Да, конечно.
2: Это был очень такой волнительный момент. Я его встречала, он приехал на ЖД вокзал, поезд, да, это был... Поезд остановился, я думаю, ну все, сейчас это произойдет, я его увижу.
0: Причем, можно я перебью чуть? Когда я ехал к ней, мы еще общались по телефону, я звонил из поезда ей. Ну, мы уже как бы в интернете общались, по скайпу общались. И когда по телефону говорил, подъезжал, вроде такие веселые, довольные. Ну вот, скоро увидимся. Но когда наступило время, что вот-вот уже должны увидеться, такой волнительный момент был. Угу. Прям очень тревожно. Но...
2: Да, тревожный момент. И вот мы встретились. Незабываемый момент, конечно. Переполняли чувства. И я так подумала, фух, все нормально.
0: Это он, да?
2: Это он, да, действительно. И мое первое впечатление, оно подтвердилось. Мы общались, мы обсуждали очень много тем. Оказалось и подтвердилось то, что человек действительно замечательный, всесторонне развит, добрый, отзывчивый, заботливый.
0: Хватит.
2: Много еще очень всего интересного.
0: Просто видно было, что мы по духу близки друг к другу, да?
2: Да, действительно.
0: То есть и взгляд очень многое...
1: Вот сколько времени прошло, вот вы общались в интернете, после того, как ты приехал к ней первый раз, вот сколько времени вы общались?
0: Буквально месяц, наверное, да?
1: То есть через месяц общения ты решил поехать к ней?
2: Приблизительно 2 месяца.
0: А 2 месяца, да? Ну, немного месяцев.
2: Ты приехал ко мне в гости.
0: Да, очень быстро.
1: Ага. И ты уже тогда понимал, вот в общении в интернете, да, может быть, в скайпе или где сегодня, там, через камеру, микрофон, что этот человек близкий к тебе по духу?
0: Ну, очень часто так кажется, например, да, когда мы общаемся в интернете, но там мне показалось, что человек очень близкий по духу, но когда я уже увидел вживую, пообщался с ним с глазу на глаз, как говорится, то есть, ну, тесно, и с друзьями, и с родителями, и с отцом, и с сестрами, да, матери у нее нет, она умерла раньше, я, к сожалению, не застал ее, не увидел, но пообщался с родственниками, и понятно было, что очень легко, непринужденно, и семья очень такая тесная, дружная семья, легко было общаться, то есть это...
1: Вот, Вень, Лен, можно такой вопрос? Главный, мне кажется, сегодня он очень волнует всех молодых людей, парней, девушек, особенно парней, которые сегодня хотят создать семью и выбрать спутника жизни. Угу. Как понять, что этот человек твой именно, которого для тебя Бог приготовил? Чем руководствоваться? Вот у вас был случай, Веня, можно сказать, за 1000 километров. Это риск, на самом деле, большой. Ну, риск. Да. А вдруг ты приедешь, человек, ну, совсем не тот, который он был в интернете, совсем не такой. И ты потерял и время, и ты, как бы, и чувства свои, да, растратились, ну, и так далее. Как понять, что это именно тот человек? Как понять волю Божью? В этом плане?
2: Ну, на самом деле, в первую очередь, я думаю, это не должна быть спешка. Это не должны быть вот эти чувства, первые розовые очки, вот это вот все, это мое,
0: эмоции,
2: да, это должно быть. То есть нужно отключить все эмоции, обязательно нужно молиться. И в молитвах говорить не то, что вот, Боже, ну, я очень хочу быть с этим человеком, помоги нам и все такое. В первую очередь мы должны сказать, Боже, но пусть на все будет твоя воля. Сделай ты выбор.
1: Прости, Лен, я теперь бью. Ты сказала интересную фразу «отключить все эмоции».
2: Да,
1: это
2: очень сложно.
1: Есть такая фраза, что сердце с головой часто в ссоре, да?
2: Угу.
1: То есть ты предлагаешь в этих случаях руководствоваться больше головой, чем сердцем.
2: Конечно. Потому что обычно, когда человек влюбляется, его это ослепляет и... Разум отключается.
1: Это очень важно, потому что сегодня очень многие люди говорят, что последнее слово должно быть за сердцем, и что слушай сердце, отключи голову. Наоборот, предлагают не отключить сердце, а отключить голову.
0: Ну, тем не менее, мы знаем много людей, и друзей, и знакомых, которые отключают голову, включают сердце. Один раз неудачно, второй раз неудачно. Может, некоторые разочаровываются потом вообще в этом.
1: Но вы предлагаете либо вообще совсем не слушать сердце в этом плане?
0: Не, ну...
1: Конечно, важно. То есть я тоже считаю,

0: Что важно в этом случае сердце, но я согласен с тобой, что голова, то есть ум у тебя есть, Бог тебе дал для того, чтобы реально взглянуть на вещи. В этот момент, когда у вас знакомство первое, когда вы очень нравитесь друг другу, иногда никакие доводы там против, да, контраргументы не вступают в силу, когда ты влюбляешься в человека.
1: Но вот. В центре,
0: что важно сделать, то, что ты сказала.
1: В центре, конечно же, должна быть молитва. И молитва не одного человека, а молитва двоих, чтобы как бы вместе это делать. И вместе слушать Божью волю. И ждать того момента, когда Господь либо остановит все сейчас, либо это будут какие-то чудеса в вашей жизни. Вот знаете, вот все складываться будет воединую картинку, как пазл.
0: Вот как у вас было? Интересно, теория.
2: Ну вот я тоже об этом, что Бог в принципе не может нас. Может быть и может, но не делает этого. За воротник и поставить либо к этому человеку, либо убрать от этого человека. Бог дает нам
1: усилия.
2: Знаки какие-то и усилия, да, чтобы мы видели, ну, например, приезжаем, я когда приехал к ней в гости, да, я видел, как они общаются между собой. И для меня это был близкое по духу общение. У родителей, в семье, да. То есть с сестрами, как она общается, как она общается с отцом. И для меня это было, ну, так же, как я общаюсь в своей семье. То есть ничего не нужно было ни мне ломать очень серьезно в будущем, если бы мы планировали создать уже семью когда-нибудь. Ни ей не нужно было серьезно ломать. То есть мы, целость люди, сами по себе соединяемся и становимся одним целым. Если же бы мы совершенно были разные, нам приходилось бы либо самому полностью мне ломаться, либо ей ломаться. Но это очень болезненный и сложный процесс.
0: То есть в любом случае меняться в семье, в будущей жизни это надо.
2: Проще и вдвоем.
0: Да, но проще вдвоем, когда у вас по духу человек одинаковый, общение в семье одинаковое.
2: Да, проще вдвоем.
1: Совершенствоваться, идти на компромисс, договариваться, понимать друг друга. Конечно же, любить.
0: Вот хорошо, вы сказали, вот я насчитал один аспект, это точно, как узнать и понять волю Божию, чтобы понять, что это твой человек. Это должно быть чувство, что вы близки по духу, раз. Это семья, да, вот ты говоришь, в общении в семье тебе было легко. Вот с ее родителями, с ее друзьями, с ее сестрами, братьями, да. То есть это второе. Еще что можно сюда добавить?
2: Ну, я бы, наверное, добавил сюда еще увлечение. Очень часто бывает
0: интересы, да?
2: Да, интересы в жизни. Ему нравится одно, ей нравится другое. Они друг от друга далеко, кто занимается своими, а нужно же общение, нужно постоянно как бы поддерживать друг друга. И когда общие интересы, общее увлечение, они наоборот сплачивают семью и как бы помогают расти вместе. И поэтому мы уже знали, что она любит музыку, я люблю музыку. Когда я приезжал к ней туда, в Донецк, мы вместе пели там, то есть играли, пели. На самом деле легко.
0: Да, это чудесно, это приятно. Да. Когда ты приезжаешь, и ты знаешь, что ты со своей девушкой, да, можешь сразу послужить в церкви. Совместное дело это хорошо. Вот. Ну, что-нибудь еще можно сюда добавить вот, по вашему опыту из вашей жизни? Вот как вы узнали друг о друге? Вот воля Божья, скажи, Вень, скажи, может, Лена, Бог как-то особенно показал, что это именно тот человек?
2: Но молнии с неба не было.
0: Да?
2: Да, окна не разверзались, да. Может быть, кого-то и так
0: происходит. Просто многие сегодня ждут этого, на самом деле.
2: Да, может быть, люди ждут этого.
1: В тихом дуновении ветра нужно прислушиваться. Бог будет тихо говорить.
2: Очень много мелких моментов, которые Бог подчеркивал. Здесь, здесь, здесь, здесь, здесь. И когда сложилось в одну мозаику все это вместе, то есть было понятно, что да, мы, во-первых, друг без друга жить, уже отдельно не можем. А во-вторых, нам будет легко. Ну, конечно, не всегда будет легко. Такого, в принципе, не бывает. Бывают какие-то взаимоотношения, притирки, все равно они будут. И через это все проходят, наверное. Но в любом случае мы понимаем, что всегда мы будем вместе, мы будем идти одним путем.
1: И что бы ни случилось.
2: Что бы ни случилось, да.
0: Можно вопрос. Через сколько встреч вместе, вот таких поездок, вы решили соединить свою жизнь вместе? Решили пожениться?
2: Елена, это
0: вы не помните? Лен, скажи, ты должна помнить. Обычно девушки больше, мне кажется, за этим следят. Сколько? Вот когда спрашивают, сколько встречаются, девушка скажет 2 года, 2 месяца, 3 дня и 4 часа. А парень скажет, ну, примерно так, 2,5 года. Вот так отвечает.
2: Можно я скажу? Угу. Как бы наш случай это не инструкция к применению, да? То есть, потому что многие, да. Я просто к чему говорю, мы не очень долго встречались. Почему? Если бы она жила в соседнем городе, мы бы, возможно, подольше встречались и как бы узнавали друг друга и так далее. Но она жила все-таки далековато, я работала, она работала, и очень тяжело было ей.
0: Ты решил, что легче узнать друг друга уже в семье, да?
2: Нет, просто мы на тот момент уже были уверены. Вот а это времени важно. Прошло да. немного. Мы были 100%
0: уверены. В принципе, если Бог показывает, если ты уверен, если ты видишь его руку, волю

0: Божий в этом, как вы увидели, да, это вот через семью, через близость, через интересы. Это важно. И вот я спрашивал про волю. Да, Вень, скажи.
1: Я просто еще один момент вспомнил, как раз по предыдущему вопросу.
0: А я потом закончу.
1: Спасибо. По поводу, когда отец дал добро, и видно было, что он не против, вот для меня тоже важный момент был. Очень часто бывает, что там родители не совсем за то, за ваши отношения, но вы же любите друг друга, поэтому вы будете вместе, родители привыкнут. На самом деле и мои родители были не против сразу же, они согласны были, они увидели Лену как человека, и ее отец тоже был не против. Для меня это очень как бы тоже важный показатель, потому что каждый родитель хочет для своего ребенка только самого лучшего.
0: Это да. Моя мать не всегда очень переживает за этот вопрос в моей жизни, да и в жизни каждого человека родители очень переживают именно за то, что какой спутник жизни у тебя будет, какой тот человек, и чаще всего они сами хотят себе подобрать человека, стараются в этом, да?
1: Конфликт интересов.
0: Да. Лен, скажи, пожалуйста, как ты сдружилась с родителями Вени? Вот эта первая встреча, может быть, ваши отношения, тоже так же, как и Веня сказал, что он с твоими родителями очень хорошо общался, ты с его родителями как взаимодействовала?
2: Познакомились, очень хорошие люди, замечательные просто. Никогда не возникало никаких конфликтов, внимательные, заботливые, и мама, и папа замечательные. И воспитали замечательного сына, за что им большое спасибо.
0: Делая вывод, можно сказать, что волю Божью, в принципе, Бог показывает тем, чтобы через вот такие вот жизненные факторы, это когда родители, он сказал, почитай отца и мать, да, мы должны учитывать, что нам должно быть легко общаться в семье, и с родителями тоже должны, да, находить общий язык, прислушиваться обязательно. Это когда интересы, да, чтобы были общие, чтобы было время проводить вместе, общаться. Вот что мы еще там упомянули?
1: Учитывать можно еще потребности друг друга. Важно, чтобы человек жил не своей жизнью. То есть мне интересно, чтобы Лена пела, потому что ей это нравится, и мне нравится, что ей это нравится. Она помогает мне в написании песен тоже, чтобы ей нравится это. Как бы учитывать интересы.
0: И ты еще сказал, Вень, важно, что Елена сказала, что молиться Богу и просить, и спрашивать
2: Его. И воля Божия.
0: Чтобы ты чувствовал это. Отлично, Лена и Веня. Мне кажется, очень многие молодые парни, девушки сегодня за себе записали вот для себя уроки, вот те принципы, как вы сказали, как понять волю Божию в жизни относительно этого. Вот. И я, кстати, для себя очень много полезного взял. Спасибо. В конце хотелось бы немного узнать о вашем творческом процессе. У вас такой творческий коллектив, вы вдвоем пишете музыку, песни, Лена исполняет, да, Вень? Как это у вас проходит? Как вы взаимодействуете? Бывают ли у вас споры? Бывают ли у вас споры о том, что Лене не нравится то, что Веня написал, а Вене не нравится, как Лена спела? Вот что-нибудь об этом расскажите. Лен, можно тебя спросить?
2: Творческий процесс у нас тоже довольно-таки интересный. Зарождается идея сначала у Вениамина. Прежде всего, это какие-то жизненные ситуации, какие-то переживания, как бы вдохновляют на написание песен. И вот он начинает творить. Садится за фортепиано, начинает писать слова, музыку. Вот. Потом подключаюсь я. Изначально я не мешаю ему собраться с мыслями, потому что как бы это его
0: То, что он почувствовал, если человек, когда переживает, он это вкладывает в музыку, может быть, ты наверное, не всегда, да, сразу начинаешь вникать в то, что Веня пишет.
2: Да,
0: это
2: бывает сразу.
0: Так или сразу же?
1: Вот я по этому поводу хочу сказать, что у нас получается тандем в этом отношении. То есть мне приходят идеи, но это не так спонтанно. Вот пришла идея в голову, записываешь, да, ее. На самом деле уже Алина сказала об этом, что есть какое-то жизненное переживание, опыт с Богом, который в конечном итоге он в слова и в музыку выливается. И когда ты пишешь, у тебя есть какое-то видение по поводу, какой должна быть мелодия, полностью все произведение. Когда я уже на суд первому моему судье показываю это жене, она слушает, я попрошу ее спеть. Да? То есть я мелодию какую-то набросал, прошу ее спеть, и она поет это совершенно по-другому. То есть она поет ту же мелодию, но на самом деле очень много каких-то как женщины, да, они приукрашивают тонкости каких-то нюансов. И мне, как правило, это в большинстве своем нравится, как она приукрашивает, и мы оставляем именно тот вариант, который она в конечном итоге, как главный редактор, да, мы. То есть у нас тандем такой, тесный союз. Ну, конечно же, бывают и моменты, когда мы, люди творческие, пытаемся не допустить кого-то в свой процесс, да, это мое переживание.
0: Да.
2: Не соглашаемся.
1: Не соглашаемся, да, на что-то. Но это нормально, я думаю, любой творческий процесс, он не такой

0: простой, сложный. Но самое главное, что мы всегда остаемся друзьями, как говорится. Конечно. То есть всегда...
1: Надолго не вылетаем.
2: У вас не было никогда ссор на этой почве? Ну, таких вот...
1: Бывало.
2: Бывало.
1: Но ненадолго. Если...
0: Мы вообще, в принципе, не умеем долго друг на друга обижаться и ругаться. Это все очень мало
1: 5-10
0: даже...
1: 5-10 минут.
0: Минут проходит.

0: То есть ее родители очень сильно любили, и сестры, и она не может долго обижаться. Ну, не знаю, про меня она что скажет по этому поводу. Но, на самом деле, она сказала, получается очень быстро мириться. То есть, слава богу, что он подобрал нас друг к другу, да, что мы...
1: Вот это, наверное, важный аспект, ты сказал. Слава богу, это Бог все-таки делает так, чтобы мы жили, когда он сочетал брак, да, когда он ваши души, ваши сердца соединил, он не может разорвать надолго эту связь. Да.
2: Конечно. Да.
1: Вот о ваших песнях, Веня, Лен, то, что поешь, Лен, то, что Веня пишет, как Бога вы всегда стараетесь прославить, или бывает такое, что иногда песни пишутся, ну, ради того, что мелодия понравилась и так далее, и там слова какие-то набросал? Или они всегда вдохновлены Богом?
0: Ну, я отвечу, потому что пишу, да, да. Который сейчас она исполняет, поет. Эти песни, соответственно, они не для прославления себя, вот, да, я могу писать, я на самом деле не считаю, что я вот супер могу писать песни какие, на самом деле просто это выражение моего естества, да, моих взаимоотношений с Богом и в первую очередь Божьих отношений ко мне, насколько он много в жизни мне помогал, и это моя благодарность Богу выливается именно в этих строках. И Лена очень прекрасно, тонко чувствует то, что я хочу передать, и поэтому не нужно много корректировать, она передает их, слава Богу, хорошо передает.
1: Лен, скажи, ты когда поешь песню, ты сразу прочувствуешь, ты говоришь, вот Веня пишет, все-таки это его песня, его мотив, он сначала чувствует этот опыт. Ты сразу вливаешься в это, когда ты поешь, когда ты исполняешь, и Бог тебе открывается как-то через эти песни или другим людям, которым ты поешь?
2: Ну, знаете, изначально как бы нужно остаться наедине с собой и с этой песней, и с Богом, и как бы ее прочувствовать и прожить, и понять. Но чтобы понять эту песню, нужно знать Вениамина. А так как я его знаю, мне уже проще понять, что он хотел выразить. Ну и слава Богу, все получается.
1: Вот мы сегодня много говорили о воле Божьей в жизни, да, нашей. Вот слышите ли вы, интересно такой вопрос, когда, перед тем, как писать песню, Веня, Лена, когда петь, слышите ли вы волю Божию относительно ваших песен? Что вот хорошая песня, или здесь вот в этой песне Бог немного хочет, чтобы мы музыку по-другому поменяли, или слова где-то изменили, вот в этом аспекте?
0: Бог, наверное, корректирует музыку мою через мою жену. То есть я слышу, например, по одному... Лена корректирует по-своему в конечном итоге. Но, конечно же, я думаю, что в любом случае Бог участвует в этом, потому что мы молимся, просим о том, чтобы Бог благословил для того, чтобы люди, например, услышали и близкое по своему, да, восприятию мира произведение, и это их как-то вдохновило, поддержало в жизни. И, ну, я думаю, что Бог очень сильно контролирует, и надеюсь очень на то, что Бог корректирует наши песни. То есть это не бывает с первого раза сел, полностью песню написал, и все сразу
2: это
0: хорошо.
2: Очень долгий
0: это
2: путь.
0: Бывает такое, начинаешь писать один куплет и заканчиваешь его через год, например. Uh-huh. Да? То есть, ну, не получается, не понимаешь, как он должен быть дальше. А потом моментально приходит остальная часть песни, да. То есть это бывает по-разному абсолютно. Бывает на одном дыхании песня, садишься и пишешь. Но в любом случае любую песню переживаешь, пропускаешь через себя. Да. То есть невозможно просто взять набор слов, правильно расставить их, и чтобы получилась песня. Это опыт отношений с Богом.
1: Вот я перед тем, как мы сегодня дадим возможность нашим телезрителям послушать одну песню исполнения Елены, автором которой является Веня, авторами музыки и слов. Перед этим я хотел бы, Лена, скажи, вот ты много занималась музыкой вообще в своей жизни?
2: Да.
1: И вокалом, допустим?
2: Я пою с детства, как бы у меня опыт идет оттуда. Также закончила музыкальную школу, закончила музыкальное училище по классу дирижер, хормейстер. И поэтому там мы очень много пели. Плюс еще
1: очень всегда... хорошая у тебя база есть, так скажем.
2: Да, заложилась. База есть.
1: Конечно. Ты училась на то, что петь. Но как ты считаешь, нужно ли человеку талант или дар от Бога, или профессионализм, чтобы прославлять его в песнях, например, где бы то ни было?
2: Ну, думаю, что прославлять Бога может каждый, как может. То есть у каждого свои таланты. Но если человек видит, что он именно в этой сфере талантлив, я считаю, что ни в коем случае он не должен его зарывать. Потому что сегодня у тебя есть талант, и он тебе дан не зря. Господь тебе дал поручение нести вот так весть в мир, рассказывать людям о его любви, о том, что Бог может спасти каждого из нас сегодня.
1: И как я понимаю, это и есть главная суть ваших песен.

песен, да, Лен? Вот я слушал их много. Именно главная цель, главная суть их вот такая, как ты сказала сейчас. Хорошо, сейчас мы прервемся, и я хочу, чтобы наши телезрители послушали одно из твоих пений, Лен, которое называется «С тобою я хочу по облакам гулять».

0: Спасибо большое, Лен, за чудесное пение. Вене, огромное спасибо за такие прекрасные слова, музыку. Мне кажется, это даже ваше общее такое достояние, да? И еще огромное вам спасибо за то, что вы сегодня были у нас в гостях, за то, что рассказали так искренне о вашем опыте, как вы пришли к Богу, как поверили в Него, и как вы встретились друг с другом и организовали семью, и такой творческий, замечательный коллектив, да?
1: Вам спасибо то, что пригласили.
0: Вот. Мы вам желаем, чтобы вы в вашем служении служили дальше людям, прославляли Бога, чтобы через ваши песни многие люди смогли также поверить в Него, узнать, что с Ним хорошо, что с Ним уютно, что Бог есть любовь. Спасибо и вам, наши дорогие телезрители. С вами была программа «В гостях» у телекомпании «Три ангела». До новых встреч!

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Есть тексты в Священном Писании, которые знает наизусть каждый христианин. Их знают даже многие из тех, которые ни разу не открывали и не читали Священное Писание. Например, молитва Господня «Отче наш». И сегодня я хотел бы прочесть несколько строк из этой молитвы. Записана она в Евангелии от Матфея в 6 главе, с 9 по 13 текст. Я хотел бы прочесть не всю молитву, вы все равно ее знаете, но те строки, которые говорят о прощении грехов. В молитве мы просим: «И прости нам долги наши». Верим ли мы, что Господь Иисус прощает нам наши грехи? Конечно, верим. Мы не просто в это верим, мы на это надеемся, мы этого ожидаем, мы рассчитываем даже на это. Иначе зачем же нам тогда вообще верить и быть христианами? Мы понимаем, что мы согрешили перед Господом, и нам есть за что раскаиваться, нам есть за что получать прощение. Поэтому на это прощение мы надеемся, и в это прощение мы верим. Но осознаем ли мы и делаем ли мы все для того, чтобы получить это прощение? Или мы настолько привыкли к нему, что оно в нашей памяти, в нашем сознании отображается как нечто автоматическое? Ты поверил Богу, и Бог тебя простил. Или, как многие люди говорят, а Бог всех простит. Он добрый. Бог действительно добрый, но по поводу прощения Он ставит некоторые условия. И здесь же продолжение этой строки: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Эти строки мы говорим каждый раз, когда произносим молитву Господню. Понимаем ли, что произносим? «И прости нас, как и мы прощаем должникам нашим». Прощаем ли мы нашим должникам? Прощаем ли мы тем, кто обидел нас, кто поступил неправильно по отношению к нам? Судя по всему, Христос понимал, что это будут самые проблемные строки из этой молитвы, потому что, закончив рассказывать эту молитву, Он говорит в 14 стихе: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Иисус Христос очень четко подчеркивает: если не простите вы, и Бог не простит вам. Легко ли прощать? Как часто вам приходится прощать других людей? А по-другому спрошу: а как часто вы обижаетесь? Ведь каждая обида – это когда кто-то сделал против вас нечто, что вам не по нраву. Нечто, за что по-хорошему вам нужно было бы его простить. Но вместо этого включается гордость внутри нас, и мы обиделись. Все это заставляет Бога не использовать прощение, которое Он хочет предложить нам. Он не может нас простить, если мы не прощаем другого. Но если мы простили всех, все, автоматически мы тоже прощены? По-моему, необходимо еще что-то. Это попросить прощения. Мы читаем в первом послании апостола Иоанна, в первой главе, в 9 стихе: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен,

верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Исповедуем грехи. Многие христиане ходят исповедоваться к священнику, некоторые исповедуются перед святыми, некоторые исповедуются перед Господом Богом. Перед кем же нужно исповедоваться в грехах? На самом деле все просто и очень понятно на следующем примере. Допустим, я обидел своего соседа, сломал ему забор. Что мне делать? Кому мне идти и просить прощения? А если я буду просить прощения не у своего соседа, которому я навредил, а пойду попрошу прощения у своего друга, который, может быть, даже не в этом районе живет, и скажу: «Друг, я своему соседу вчера забор сломал, прости меня, пожалуйста». Друг скажет: «Да без проблем, прощаю». Наладятся ли мои взаимоотношения с соседом? Вряд ли. Что нужно для того, чтобы наладить эти взаимоотношения? Нужно пойти поговорить с соседом, по возможности восстановить то, что я причинил, тот вред, который я причинил. Тогда эти отношения будут восстановлены на самом деле. Тогда только я смогу получить прощение со стороны своего соседа. Настоящее прощение. Так у кого я должен просить прощения? Ровно у того, кому я навредил. Ровно у того, перед кем я согрешил. Если я согрешил перед человеком, я должен просить прощения у него. Если я согрешил перед обществом, я должен просить прощения у общества. Если я согрешил перед Богом, а и в первых двух случаях я в любом случае согрешил перед Богом тоже, я должен просить прощения у Бога. И апостол Иоанн очень четко говорит, у кого мы должны просить прощения и кто конкретно прощает. Если исповедуем грехи наши, то Он, Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. И в следующей главе, во второй главе, первые два стиха он пишет: «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Господь хочет, чтобы мы примирились с Ним. Господь хочет, чтобы мы не грешили. Это изначально план для нас, чтобы мы жили в мире с Ним и в мире со всеми людьми по возможности. Для этого Он написал эти строки. Для этого Он предлагает нам молиться молитвой «Отче наш». Я предлагаю вам переосмыслить, как вы проводите свой день, и начинать свой день с молитвы. Возможно, это будет просто молитва «Отче наш», а может, это будет некий разговор с Богом своими словами. Поделитесь с Богом своими планами на ближайший день. Попросите Его водительства. А вечером, когда этот день закончится, опять склонитесь перед Господом и пообщайтесь с Ним, как прошел ваш день. Поблагодарите Его за все благословения. Попросите прощения за конкретные вещи, которые вы осознали, что вы совершили неправильно. И да благословит вас Господь, чтобы ваши отношения с Богом и ваша молитвенная жизнь росла и приносила пользу и благословение вам и окружающим вас. Аминь.

«Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа».

0: Здравствуйте, друзья. Мы вместе с вами продолжаем искать ответ на вопрос, как не потерять себя в большом городе. А если ты таки потерял себя, как себя найти? В прошлый раз мы узнали, что главный орган, которым надо заниматься, который надо тренировать, это наше сердце. И не просто с помощью кардиотренировок и кардионагрузок, а с помощью возможности вести с ним диалог. Как это возможно делать? Сегодня будем вместе искать ответ и на этот вопрос. Друзья, здравствуйте. Представьте, у вас появился интересный собеседник. Непростой собеседник, который сел прямо напротив вас. И он, улыбаясь, говорит: «Привет, я так рад, что наконец-то тебя увидел. Мне бы хотелось, чтобы ты мне задал один вопрос. Готов ответить на любой твой один вопрос». Вы всматриваетесь внимательно в этого собеседника и вдруг понимаете: «Где-то я тебя видел, но я тебя не видел». И оказывается, что это ваше сердце. Вашим собеседником отныне является ваше сердце. Какой бы вопрос вы задали своему сердцу? Если это не слишком конфиденциально, то вы можете поделиться. Вопрос, который вы задали бы своему сердцу. Или если бы у вашего сердца вы могли бы взять интервью, с чего бы вы его начали, не считая: «О, привет, давно тебя не видел».
1: Ну, я, наверное, задал вопрос такой: как сильно я люблю Иисуса?
0: Интересный вопрос. Спасибо, Илья.
2: Я бы спросила, чем тебе помочь? Что мне сделать, чтобы тебе было лучше?
0: Ага, отличный вопрос.
3: Наверное, подобный вопрос, но другой формулировки. Где твое место?
0: Сердце знает свое место?
3: Нет, где твое место?
0: Где твое место? Хорошо, Андрей, спасибо.
4: Знаете, я бы вообще извинился перед своим сердцем за все эти нервы, за то, сколько ему приходилось биться там иногда, да, вот за это все. Ну, вот, в первую очередь.
2: Я бы больше поговорил со своим мозгом, а не с сердцем.
0: Ага. Не с сердцем, но с мозгом. Хорошо. Но это будет, наверное, второй собеседник.
5: Ну, это довольно-таки странно. Я бы вырвал в осадок. Сердце начало говорить.
0: Кто к нам сегодня пришел?
5: И ты думаешь, здоров ли ты или нет?
0: Ага.
5: Нет, ну так было бы интересно, на самом деле. Ну, вот прям какие-то вопросы, они... Не знаю, мне было бы интересно, как оно... Ну, спросить, как влияет на какие-то моменты жизни. Угу. Вот, где оно неправильно помогает что-то делать, чтобы это исправить. И наладить какой-то диалог. Угу. Хоть это и странно.
0: Спасибо.
2: Да, или иногда хочется ему сказать: ну, не подводи меня, пожалуйста, ну, не принимай все так близко, ну, не расстраивайся так часто. Ну, вот из этой серии.
0: Хорошо, друзья, спасибо, что поделились. Попробуем сегодня поискать подсказки для беседы с нашим сердцем. Ведь на самом деле намного проще. Если вы когда-то брали у кого-то интервью, вы понимаете, как важно собрать дополнительную информацию о том, с кем вы будете беседовать. От того, насколько вы, что вы знаете о человеке перед интервью, от этого во многом зависит и то, насколько получится или не получится интервью, чтобы понимать, какие вопросы задавать. И мы попробуем сегодня чуть побольше фокус нашего внимания навести на сердце. И есть несколько подсказок о сердце, которые хотелось вместе с вами осмыслить сегодня. Но начнем с того, что проговорим несколько законов. Эти законы, они интересные, и они косвенно являются концентратом того, что Писание говорит о нашем внутреннем мире. Итак, несколько моментов. Возможно, это вам хорошо известно, но попробуем вспомнить. Говорят, что то, что ты сегодня имеешь, является лишь отражением или проекцией внутреннего мира. Все, что вокруг тебя, это некое отражение или некий слепок того, что внутри тебя выстроено. Вторая мысль, она похожа с этой. Все, что ты видишь сейчас в своей жизни, это лишь внешнее проявление того мира, который ты уже создал в своем сердце. И говорят, что в нашем мире все творится дважды. Сначала внутри нас, а потом нами снаружи. И, кстати, насколько вы с этим согласны или не согласны? То есть, если да, согласны, объясните, почему. Если нет, ну, я не согласен, тоже. Какая-то ваша...

0: реакция, друзья?
1: Я думаю, в какой-то степени это, ну, имеет место быть, но все же случаются в жизни ситуации, которые как бы не мы создали.
0: Безусловно.
2: Я бы хотел еще сказать, хотя, наверное, многие со мной не согласятся, не всегда то, что человек делает, это находится у него в сердце. Ну, например, человек проснулся с хорошим настроением, он всех любит. Пошел там в учебное заведение на работу, его пнули в автобусе, ну, случайно, естественно. Ему уже неприятно негатив просыпается, но он не хотел гневаться. Пришел в учебное заведение или на работу, там куча всего плохого случилось. И уже затем пришел домой весь злой. И даже если он во время всего дня совершил какой-то злой поступок, на него давили и еще что-то, mm-hmm. это вовсе не означает, что у него ожесточенное сердце. Вот.
3: При этом...
0: Спасибо, да.
3: Я согласна с высказыванием, то, что да, конечно, нельзя быть таким уж прям категоричным, вот. И, в принципе, у этой медали есть две стороны. И с той, которая здесь написана, я согласна. И порой как раз-таки внешние факторы, они, ну, мне, по крайней мере, помогают видеть меня.
0: Угу.
3: И помогают себя, так сказать, ограничивать или как-то направлять, регулировать. Вот.
0: Угу.
3: Они помогают мне регулировать себя, свое поведение, мировоззрение, общение с людьми. В принципе, я даже рада, то, что когда-то узнала об этом высказывании, оно мне очень помогло. Поэтому есть доля правды.
0: Угу. Спасибо, Аня. Да, друзья, спасибо, что поделились вашими мнениями. Сейчас мы обратимся к Писанию для того, чтобы попробовать с его помощью вывести три очень важных подсказки, связанных с нашим сердцем и его работой. Итак, начнем. Книга притчей была написана тем человеком, кого мы с вами вспоминали в прошлый раз, Соломон Давидович, величайший из царей Израиля. Книга притчей, 23 глава. Стих 6 и 7 говорит: «Не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми явствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою». Вот, кстати, интересно, идет разбор ситуации, связанной с застольем, с гостеприимством и тем, что происходит за столом. И вдруг во время разбора такой практической банальной ситуации Соломон дает мощнейший инсайт, говоря, каковы мысли в душе его, в душе человека, таков и он. И вот тут, кажется, уже все на поверхности лежит. Какой отсюда можно закон вывести? Один из базовых законов, кстати, современной психологии. Ваши мысли. Это квест, друзья, мы его разгадываем. Каковы мысли в душе его, таков и он. Если бы вас попросили это сформулировать другими словами и попробовать какой-то принцип отсюда вывести, как бы вы это сделали? То есть как бы вы назвали этот принцип?
1: Ну, если переводить, мне кажется, это то, о чем человек больше всего думает. Таков он, ну, и будет. Если человек больше себе какой-то негатив собирает, воспитывает, то он, соответственно, будет больше негативным таким человеком. Если позитив, то больше позитивным.
0: Ага, спасибо, Андрей.
4: Существует мнение, что мысли, они материальны, и то, о чем ты думаешь, оно в реальности может проявиться. Поэтому, наверное, очень важно мыслить позитивно, не думать о плохом, возможно, тогда действительно будет все хорошо.
0: Ага, да, темы связаны с материализацией мыслей, с потенциалом для их материализации. Спасибо, Арина.
3: И в тему потенциала, честно говоря, очень много об этом слышала, и порой такие были ошеломляющие выводы в этот адрес, поэтому хотелось бы немножко, ну, по крайней мере, внести ясность, по крайней мере, как я это понимаю, mm-hmm. то, что они материальны в плане твоих черт характера. То есть, к примеру, если, да, ты поставил себе какую-то цель и там живешь, к примеру, ожидая, что это у тебя будет, то ты будешь определенные черты характера принимать,
0: mm-hmm.
3: в себе воспитывать, меняться. Вот в этом плане, да, мысли, они материальны, потому что они меняют тебя, твой характер.
0: Угу. Мысли меняют тебя, твой характер. Ага. Потому что ты что-то ожидаешь.
3: Потому что ты себя на это настраиваешь.
0: Да. Спасибо. Хорошо, друзья, давайте проверим. То, что вы сказали, это все очень интересно, безусловно. Давайте проверим, как вот этот закон можно сформулировать.

0: Так вот она, первая подсказка. Ты живешь и действуешь в соответствии со своим внутренним портретом на основании собственного представления о себе. У каждого из нас есть внутренний портрет. А теперь, может быть, сейчас уже не так, но раньше у многих людей была такая специфика. Вы сейчас поправите меня. Одна из самых нелюбимых фотографий, которая когда-либо была у человека, она находилась, как вы думаете, где? В его паспорте. Одна из самых нелюбимых фотографий. И когда человек замечал вдруг, что кто-то нечаянно увидел, как он паспорт открыл, он такой, как правило, она говорила, да? Не смотреть плохо получилось. Ну, понятно, плохо получилось, сейчас лучше выглядишь. Но вот момент. И действительно, а что было бы, если бы люди могли видеть нас нашими собственными глазами? Насколько это расходилось бы с тем, кем они нас вообще видят, вот так вот со стороны? Как мы видим сами себя? И помните хорошо известную сказку Ганса Христиана Андерсена о гадком утенке? Если бы он не заметил, даже не так, если бы он не решился на мощнейший шаг веры, выйти в общество белых лебедей, продолжая считать себя гадким утенком, чем бы вся эта история закончилась? И вот кто мы настоящие? Каково мое настоящее сердце? Первая подсказка, да? То есть неважно, кем ты себя считаешь, ты действуешь в соответствии с тем, как ты себя видишь изнутри. Еще маленькая метафора. Представьте, что, убегая из дома, вы очень торопитесь. Вам близкий человек сказал, когда вы уже убегали, у вас времени просто нет. Ай, слушай, у тебя вон там пятно на какой-то части одежды, там, на пиджаке или там, на джинсах. А вы такие, да, потом. И вот вы бежите. И у вас в голове пятно, пятно, пятно, пятно. И вы встречаете по дороге двух очень дорогих вам людей, которые вам очень нравятся. Как вы будете реагировать?
1: Прикрыться. Я забуду о пятне. Передо мной же этот человек. Все, я счастлива.
0: То есть, а никто не пришел бы на другую сторону дороги, чтобы не увидели вас пятном?
2: Да, смотря какое пятно. Если оно прям такое.
0: Мама видимо... сказала, лучше опоздай на работу, чем ходи с таким пятном.
2: Ну тогда да. Тогда лучше по другую часть дороги идти, друзей.
0: Хорошо, спасибо. А теперь представьте, другая ситуация. Когда несколько человек, ваших близких, в момент, когда вы выходили из дома, сказали... Ты сегодня просто шикарен. Ты выглядишь просто по-императорски. Что ты с собой сделал? И пока вы по подъезду идете, там в лифт заходите или еще как-то двигаетесь, все, кто видит вас, говорят, просто шедевр вообще.
2: Нет.
0: Огромнейший лайк тебе.
2: Тут начнешь смущаться так же, как и с пятном, мне кажется.
0: Вторая крайность.
2: Если в меру будет, то ты будешь идти, как Гай Юлий Цезарь. Такой оп-оп-оп. Вот.
0: Ну да. Вы понимаете, друзья, да? Что мы про себя думаем, так мы будем и вести себя. И наши действия такими будут. Хорошо. Это была первая подсказка, что мы ведем себя в соответствии с образом, который внутри нас выстроен. Вторая подсказка тоже очень интересная. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам пишет, что человек, 3 глава, стих 17, взирая на славу Господню, преображается в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Очень хорошо известен отрывок из Священного Писания, и тут тоже есть один из важнейших фундаментальных законов работы и развития человеческого сердца. Пожалуйста, ваше предположение, что это за закон? Там подсказки
2: ну,
0: есть.
2: Ну, тут и написано.
0: Да, так и написано.
2: Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. То есть, если, так сказать, фанатеем от Бога, вот, то мы стремимся быть похожим на Него, хоть, ну, отчасти, от какой-то. Вот, соответственно, все, что впускаем в себя, в то и преображаемся.
0: О, что впускаем в себя, то и, в то и преображаемся. Спасибо, Сереж. Илья?
3: Ну, мне кажется, это вопрос в серии, с кем общаемся, с тем мы и становимся. То есть, если мы общаемся с Христом, мы становимся похожим автоматически на Него.
0: Угу. Наверняка, спасибо. Наверняка такое было у вас, когда, придя откуда-то, мама, папа или близкий человек, там, брат, сестра, говорили, о, ты опять с ним общался или опять ты с ней общалась? В смысле, с чего ты взял?

0: взял. Так по тебе видно, у тебя такие же повадки, у тебя же интонация голоса такая становится. Как правило, многие из нас пластичны, и мы невольно начинаем впитывать в себя манеру общения того человека или тех людей, с кем общаемся. И вот тут как раз тот самый закон срабатывает. Это не обязательно срабатывает в отношении с Создателем, хотя там в первую очередь должно быть, но и в отношении многих других моментов. А именно, вот он, вторая подсказка. Твой внутренний образ поддается преображению и изменению по подобию того, о чем ты чаще всего размышляешь и что чаще всего созерцаешь. Закон проще звучит. Мы преображаемся через созерцание. На что ты смотришь, о чем думаешь, в то ты потихонечку и превращаешься. И, соответственно, вот тут момент очень интересный, что фокусировка моего внимания на что-то длительный период времени определяет, кем я буду. Одно дело, когда ты осознанно внимание фокусируешь, потому что этого хочешь, а другое дело, когда ты это делаешь неосознанно, но все равно преображаешься, потому что такой закон есть. Наверняка вы любите отдыхать на море. Еще я не знаю, что там были горы. Какими вы обычно с моря приезжаете, с гор? Состояние ваше?
1: Вдохновленными, отдохнувшими, полными сил, готовыми что-то делать, работать.
0: Тут же не...
1: Да. Это если отдых понравился.
0: Согласен. Если был отель 5 звездочек, все включено, и было... И там было классно. И там было здорово. Просто сам момент нахождения на природе. Наверняка вы замечали, если вы были там в лагерях, там где палатки, в город совершенно другим приезжаешь. Другое дело, насколько этого заряда хватает, это второй вопрос. Но то так. И получается, да, что вот она подсказка для понимания того, что такое мое сердце. Оно способно преображаться, оно похоже на пластилин. Только если пластилин разминается и форму приобретает от воздействия рук мастера, то сердце мое меняется от того, на что я смотрю, на чем я размышляю. И, наконец, третья подсказка. Тоже очень интересная. Послание к Ефесянам, 2 глава, читаем с 8 стиха. Апостол Павел пишет. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар». Не отдел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы его творение, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Теперь вопрос. Самый сложный из всех, которые до сего момента были заданы. Какая тут подсказка для сердца есть? Какой-то принцип открывается, какой-то закон просматривается.
1: Мне кажется, что не надо надеяться на себя, потому что очень часто мы рассчитываем на свои силы. В итоге, конечно, нам помогает Бог, но все равно мы думаем, какой я молодец, как вот это я замечательно сделал. На самом деле, ты сделал с Божьей помощью, без него ты вряд ли бы с этим справился.
0: Ага, спасибо. То есть очень важно помнить, откуда пришла помощь, кто тебе силу дал, чтобы не было надежды на себя лишней. Ага, полагание на себя. Спасибо.
2: Делай добро и будь счастлив. Ну, как бы... От того, что ты делаешь добро, и люди тебе говорят, что ты, да, делаешь добро, правда. Вот ты это видишь, соответственно, сам в своих глазах поднимаешься, и это хорошо, это не эгоизм будет. Вот, поэтому всем будет только лучше.
0: Делай добро и будь счастлив, интересно.
3: Но мы сейчас говорим о сердце, да?
0: Да.
3: У меня вот родилась такая мысль, то, что человек и его сердце было создано, чтобы творить добрые дела. А если мы творим зло, что происходит с нашим сердцем? Мне кажется... Но ведь можно быть злым в этом мире, да? А почему бы и нет? Мне кажется, в этом обман сатаны есть. То есть, если мы делаем зло, мы убиваем свое сердце. А если делаем доброе, то наоборот, его преображаем, делаем лучше. Продлеваем свою жизнь, наполняем ее и жизнь тех, кто окружает нас.
0: Спасибо, Илья. Очень интересный вопрос. И очень тонкий вопрос, да? Тут что есть добро, что есть зло. И что такое делать зло? И когда человек говорит сегодня, я злой, не трогай меня, что он имеет в виду? Я думаю, что вы знаете, что в классическом...
2: Просто хочет посидеть один.
0: Да. В классическом библейском мышлении слово «зло» означает отсутствие Бога, а слово «добро» означает присутствие Бога. Это не просто эмоция, это состояние отсутствия и присутствия. Да? То есть, соответственно, синонимом слова «добро» будет свет, синонимом слова «зло» будет тьма. Да, тьма как отсутствие света, зло как отсутствие Бога. Поэтому, когда человек говорит «я злой», он просто может... Не говорит, что сейчас там Бог из меня вышел, там Бога со мной нет, да, просто описывает свое состояние, далеко не всегда понимая, что это имеется в виду.
1: Скорее всего, гнев.
0: Да, да, я рассержен, я разгневан. Спасибо, что поделились.

0: Ведь, друзья, давайте еще раз фокус внимания обратим на то, что в этих словах, сказанных апостолом Павлом, написано. «Ибо мы Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела». К чему мы это говорим? К тому, что что первично? Добрые дела, и потом человек становится творением Бога, или человек становится сначала творением Бога, и потом начинает добрые дела делать? Что первично?
1: Ну, сначала творением Бога, потому что сначала Бог сотворил человека, а потом уже он начал делать дела.
0: Спасибо. Спасибо большое, Сереж. И получается очень важный момент, о котором часто забывают. Не добрые дела, которые я совершаю, определяют, кем я являюсь, а именно то, кем я являюсь, моя сущность, она проявляет себя через дела. Тут главное ничего не перепутать. Хотя, кажется, вот эти два явления, они похожи. Самый простой пример. Сколько раз мне нужно подойти к посольству Китая с транспарантом и говорить: «Я китаец, пустите меня в Китай. Я китаец, пустите меня в Китай». Да сколько бы я ни говорил, что я китаец, меня в Китай не пустят, если я визу не сделал, да, потому что я не китаец, там, к сожалению или к счастью. Скорее всего, просто не китаец, да. То же самое, если человек что-то говорит, что я такой, от того, что он это говорит, это еще ничего не влияет, как бы это не определяет его сущность. И вот он, тот самый закон, третий закон нашего сердца, третья подсказка, о которой важно помнить. Не поступки формируют и определяют твою сущность, а именно твоя сущность влияет на твои поступки. Сначала сущность, сначала ты понимаешь, кто ты, сначала ты принимаешь тот подарок, который Бог дает тебе, называя тебя своим сыном или своей дочерью, называя тебя своим детем, и потом уже в соответствии с тем, что ты дитё Бога, ты начинаешь вести себя так или иначе. Сначала меняется сущность, потом уже действия начинаются. Маленькая забавная история произошла, когда супруга взяла мою фамилию, когда мы поженились, она пошла в поликлинику, и она в поликлинике сидит, ждет вызова доктора, и выходит доктор и называет фамилию. Она сидит. Это было ровно через месяц после свадьбы. Дверь закрыта, опять дверь открывается, доктор опять. Фамилию называет. Она сидит. Только на четвертый раз она поняла, что сейчас у нее другая фамилия. То есть какой должен быть ее поступок в ответ на звучание фамилии? Встать, пойти на прием. А тут она не могла представить. Она, звучит фамилия, звучит. Стоп, это же моя новая фамилия. Вот очень часто бывает так, когда Бог говорит нам, что мы Его дети, и Он предлагает нам что-то сделать, мы не можем начать действовать, пока мы не поймем, кто мы на самом деле, что именно мы дети Бога, мы любимы им, за нас свою жизнь отдал Господь Иисус, и, соответственно, наши действия должны из нашей сущности исходить, а не действиями мы хотим там чего-то заслужить, чего-то заработать. Давайте попробуем некий итог подвести. Как не потерять себя в большом городе? Есть интересные слова, написанные пророком. Это один из самых грустных пророков, потому что он видел разрушение своего любимого города и крушение всех своих надежд. Пророк Иеремия. Он даже такую книгу написал «Плач Иеремии». Третья глава, стих 17. Давайте посмотрим, что он говорит. «И удалился мир от души моей, и я забыл о благоденствии, и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Господа». По мысли моем страдании и бедствии моем, и полыни, и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне». Внимание, обратите, состояние какое у него. «Мир удалился, погибла сила моя, надежда моя погибла, душа моя падает». Вот позитив, да? Эй, человек, ты на хайпе сейчас? Наоборот. Давайте посмотрим, что происходит дальше. «Вот что я отвечаю сердцу моему. И потому уповаю, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Господь – часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». Внимание обратите, что когда он говорит «мир удалился, душа моя падает», он сетует, он в депрессии, в глубочайшей депрессии. Но с чего начинается его выход из депрессии? «Вот что я отвечаю сердцу моему». Он начинает диалог со своим сердцем. И именно начав диалог со своим сердцем, Иеремия смог найти ответ на свои очень жесткие и непростые вопросы. Именно начав диалог со своим сердцем, Иеремия снова нашел себя потерявшегося. «Вот что отвечаю сердцу моему». Помните, с чего мы начали сегодня?

0: что у вас интересный собеседник, ваше сердце. Какой бы вопрос вы ему задали? И действительно очень важно помнить о том, что с сердцем своим и можно, и нужно вести диалог. И сердце свое и можно, и нужно слушать. Если человек не умеет вести диалог со своим сердцем, не умеет слушать свое сердце, то происходит момент рассогласования. И только Бог знает, к чему это может привести. И действительно, к сожалению, ритмы большого города очень часто создают свою собственную частоту колебаний для нашего сердца, которая не соответствует с его родной частотой. И вот вопрос. Как научиться слушать свое сердце? Как вступать с ним в диалог? И, внимание, обратите, кто кого переубедил? Сердце Иеремию или Иеремия сердце? Кто кого победил? Вот в этом диалоге.
1: Вот его смысл, получается, он говорит, так буду надеяться на него.
0: На Господа надеяться.
1: Да, да.
0: Да. Действительно, Сереж, посмотрите, Иеремия начал диалог со своим сердцем, и в конце концов он рассказал, если так можно сказать, что-то своему сердцу и пришел в гармонию со своим сердцем. То есть, точнее, он привел себя и свое сердце в гармонию с некой единой общей целью. И Иеремия, если до того был момент рассогласован из-за трагедии, которая произошла, то сейчас, после диалога со своим сердцем, он опять собрался, как некая мозаика, в единое целое, в единого целостного человека. Итак, друзья, спасибо большое за ваши мысли. Мы с вами еще продолжим. Дорогие друзья, мы сегодня с вами вместе пытались найти ответ на вопрос, какие подсказки в Священном Писании есть, которые показывали бы нам, как нам общаться с нашим сердцем, как с ним работать. И мы увидели три очень важных закона, связанных с нашим сердцем. Спасибо, что были с нами. Всего доброго вам.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

0: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.
1: Можно ли Богу задавать вопросы и отвечать?

Отвечает ли Бог на наши вопросы? Одна женщина-христианка описывает свой опыт с Богом. Оказавшись в больнице со своей дочерью и узнав о диагнозе, она начала взывать к Богу и спрашивать: «Господи, почему ты это допустил?»

Она не хотела, чтобы дочь увидела слезы на ее глазах. И поэтому, вернувшись домой, она вошла в свою комнату, встала на колени и начала плакать, задавая Богу самые неудобные вопросы. В ответ на свою молитву она услышала голос, который ей сказал: «Спасибо, что ты говоришь со мною. Ты давно этого не делала». На самом деле мы с вами спешим к Богу, взываем к Богу очень часто именно в моменты сложные, в трагичные моменты нашей жизни. Как-то люди собирались у башни, написано в притче, каждый день, потому что с той башни бросали монеты. И люди знали уже время, и каждый день они появлялись у той башни и собирали эти монеты, были счастливы. Но как-то в один из дней они пришли к башне, никто монет не бросал, и они впервые посмотрели, откуда же эти монеты падали, и начали возмущаться, как так, почему запаздывают с монетами. Мы с вами думаем о Боге. Почему мы реже о нем думаем, когда в нашей жизни все по плану, все хорошо? Бог ведет диалог с человеком, и Он желает, чтобы Его беспокоили не только, когда в нашей жизни все хорошо. Он желает, чтобы мы не только прославляли Его и направляли к Нему славословие. Он желает вести с нами диалог даже тогда, когда мы боимся чего-то или в наше сердце наполнено сомнениями. Если не Бог, то кто сможет ответить на наши вопросы, на неудобные в том числе? Бог не боится неудобных вопросов. Неудобные вопросы помогают нам с вами понять, что же Бог желает с нами сделать. Или же, услышав ответ от Бога, возможно, не самый удобный, мы поймем Его план, или же сможем быть наблюдательными, пытаясь увидеть, к чему Господь ведет нас с вами. Мы читаем с вами книгу Аввакума. Аввакум жил в Иудее до взятия Иудеи вместе с другими своими современниками, с Иеремией. И, конечно же, это были очень сложные времена для Божьего народа. Дело в том, что верующие люди стали поклоняться ложным богам. Мы читаем даже о том, что они своих детей приносили в жертву. Похоже, что они принесли в жертву все свои принципы, все, что они знали, все, что Бог до этого момента открыл им. И вот в этот момент, когда он замечал, что несправедливости, когда господствует коррупция, когда люди угнетают друг друга, когда сильные и власть имеющие господствуют над бедными, когда у слуг нет прав, в это время, конечно же, наблюдая за происходящим, у этого верующего человека появляются к Богу вопросы. И вы знаете, он не боится их задавать Богу. И мы читаем с вами уже в первой главе, когда Аввакум взывает Господу, он ему говорит следующее: «Доколе, Господи, доколе я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь». Да, очень интересно. Он пишет: «Господи, сколько еще можно все это терпеть? Почему ты не слышишь?» И дальше: «Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие, грабительство и насилие предо мною? И восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный». Очень тяжело воспринимать эту весть. Нечестивый одолевает праведного. Почему, Господи, ты так поступаешь? Вы знаете, на самом деле эти вопросы можно Богу задавать, находясь в самом разном эмоциональном состоянии. Можно проявлять агрессию, недовольство по отношению к Богу, а можно задавать эти вопросы, ожидая благочестивого ответа. Имя Аввакум означает «обнимать». Это означает или еще раз показывает, что Аввакум ведет такой очень зрелый, очень глубокий диалог с Богом. Он не возмущается, он не обвиняет Бога. Он всего лишь желает понять, как Бог будет действовать
в настоящем и в будущем, в его жизни и в истории всей нации.

коррупции. Нечестивый одолевает праведного. Вы знаете, такое ощущение складывается, что Даниил не только свое время описывает, но и наше с вами. У нас тоже с вами очень часто появляется недопонимание. И когда мы видим с вами, что нечестивый процветает, а праведник находится в забвении, мы тоже спрашиваем: Господи, почему ты так поступаешь? Что мы можем сделать против этой несправедливости? И вы знаете, Бог отвечает, но нужно сказать, что когда Бог отвечает, мы должны быть готовы к тому, что Его ответ нам может не понравиться. Что дальше Бог отвечает этому человеку? Мы читаем 5 стих и 6 стих. «Посмотрите между народами и внимательно вглянитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказали. Ибо вот я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями». Удивительно. Интересно, что Вавилон – орудие для наказания Божьего народа. В тот момент, когда уже возмущается Аввакум, что на земле несправедливость, что нечестивые господствуют над праведниками, Господь ему сообщает, что Вавилон жестокий, поклоняющийся ложным богам, да, исповедующих лжебогов. Целая система там была учреждена, поклонение богам самым разным, их воспевали. И вот Господь сообщает, что вот эта вот власть нечестивая, идолопоклонническая, вавилонская, и жестокая, и необузданная, что она овладеет всеми селениями, в которых живут праведные люди. Это сложно понять, это сложно принять. И почему Господь может использовать власть людей неправедных, чтобы господствовать над праведными? Неужели воля Божья такая непонятная? Куда мы можем пойти с вами, если то, что Бог нам говорит, нас пугает? Вы знаете, на самом деле Аввакуму было очень сложно. И он такое ощущение, что хочет сказать: Господи, неужели ты шутишь? Я прошу тебя о справедливости, а ты сообщаешь мне о нечто более худшем. Стих 12 мы читаем с вами. Он обращается к Богу и говорит: «Но не ты ли издревле, Господь Бог мой, святой мой, мы не умрем». Обращаясь дальше к Богу, он сообщает: «Ты, Господи, только для суда попустил это, скала моя, для наказания ты назначил его». Иногда Бог использует самых необычных людей очень интересным образом для того, чтобы исполнить свою волю. Мы знаем известную историю Оскара Шиндлера. Если познакомиться ближе с его биографией, он не соответствовал каким-то высоким стандартам христианского образа жизни. Но мы читаем с вами о том, что именно он спас 1300 детей. Он не инвестировал свои деньги в какие-то акции, он спасал людей. Мы не понимаем Бога, Его ответы смущают нас, но Аввакум спрашивает, и он слышит Божьи ответы. Интересно, что Бог замечает и слышит вопль человека. Мне очень нравится образ, который я встречаю в следующей главе этой книги. Аввакум сообщает, что «на стражу мою стал я и стою на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Интересно, он спрашивает Бога, пытается вникнуть в то, что Господь может сделать, в план Божий, но он ожидает от Бога ответа. Он ждет и наблюдает. И вы знаете, далее мы читаем с вами, что Господь, видя это желание, отвечает ему. «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени».

времени и говорит о конце и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». Господь сообщает, что Он исполнит все, что обещал. Господь знает настоящее и будущее. И дальше. «Вот душа надменная не успокоится». И вот тот ответ, долгожданный ответ, очень глубокий ответ, Господь сообщает, а праведный своею верою жив будет. На самом деле, Господь говорит, что вера в невидимое, она не ограничивается только тем, что находится в поле нашего зрения. Она идет чуть дальше за пределы. Именно вера помогает человеку остаться верным, исполнить Божий замысел. И когда мы видим с вами несправедливость в отношении к себе или в общем в мире, Господь сообщает, что праведный человек не всегда может все изменить, но очень важно, чтобы он верил, потому что в момент, когда он исповедует свою веру, он проявляет свою веру, Господь сообщает, что он будет жить, и Господь будет с ним. Вера в Бога, она превыше нашего понимания и нашего ума. Мы не можем постичь все. И мы замечаем с вами, что как человек молится, и замечаем, как Бог отвечает на его молитву. Молитва Аввакума, она вдохновляет нас, потому что и наши молитвы могут быть услышаны. Мы понимаем, что не все исполнилось из того, что Господь обещал. Возможно, уже он видел, как Иерусалим был осажден, но он еще не видел суда над Вавилоном, потому что Бог сказал, что да, Вавилон, он будет использован как инструмент в моих всемогущих руках, но за его жестокость он также будет позже наказан. И мы поэтому встречаем здесь самое сильное заявление веры. Почему? Потому что великий Бог имеет время и для нас с вами, и Он занимается в том числе и нашими проблемами. Когда мы читаем с вами, что праведный верою жив будет, это означает, что Бог о нем позаботится, что человек, обращаясь к Богу, может рассчитывать на то, что Господь в свое время вмешается в его жизнь. Как-то один раввин такие слова сказал. Ты можешь сердиться на Бога, ты можешь кричать на Него, но никогда не игнорируй Его. В моменты сомнений не отдаляйся от Бога, а наоборот приближайся к Нему. В этой истории мы с вами замечаем еще одно и находим еще одно очень сильное заявление этого человека. Когда он услышал о том, что праведный верою жив будет, когда он услышал о том, что Господь позаботится о своем народе, он делает следующее заявление. Мы читаем с вами 3 главу, стих 17 и стих 18. «Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Интересно. Праведный верою жив будет. В то время, когда у обычного человека паника, когда он не видит, как он может жить дальше, потому что и смоковница не расцвела, потому что и урожая на полях не стало, потому что и хлеба нет, потому что нива не дала пищи, и даже овец в загоне нет. Мы видим с вами, что скота нет, ни мелкого, ни крупного, нет ничего. Как можно выжить в таких условиях, когда нет ничего, когда люди о тебе не заботятся, и даже земля отказалась от тебя? А он пишет: «Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». А знаете почему? Почему?

Потому что Аввакум понимает, да, не все ответы моего Бога мне понятны. А некоторые достаточно понятны, но они не устраивают меня. Я бы не хотел, чтобы так произошло. Я бы не хотел, чтобы праведный страдал, а беззаконный процветал. Я бы не хотел, чтобы нечестивый был успешнее праведного человека. Я не хотел бы, чтобы Вавилон господствовал надо мной. На самом деле, я бы не хотел, чтобы так происходило. Но Господь ему объясняет, что это необходимо для воспитания человека. Это необходимо для формирования человека. Это необходимо для того, чтобы, осознавая свою беспомощность и понимая, что любое беззаконие имеет последствия, с которыми сам же беззаконник не согласен, чтобы, понимая все это, человек смог бы поднять свои взоры к небесам. Ну а тот, кто верует в Бога, даже если испытывает несправедливость, даже если ему тяжело сегодня, но если он верует в Бога, Господь говорит, что он будет жить. Вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет. У нас есть вопросы, а у Бога есть честные ответы. А еще у Него есть и средства, которые Он дает нам для того, чтобы мы могли бы жить. И Он приглашает нас верить. Когда мы сомневаемся, когда нам плохо, и когда мы падаем, и когда мы не понимаем Бога, верить в Него. А Он обещает позаботиться о каждом из нас.

Не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

пятый космос. А мы еще не забыли горящий куст, еще не пропал на губах хлеба и рыбы вкус, и только недавно Давид становился взрослым. Я ухожу, но приду опять, заберу вас, чтоб были где я. А мы даже первое твое не успели понять, куда нам второго пришествия ждать.

0: Здравствуйте. Что происходит с семьей Лота после катастрофы, разрушившей Содом и Гоморру? И что происходит в это же время с семьей Авраама? Счастливый отец и мать безмятежно ожидают рождения обещанного первенца, или они сталкиваются с новыми испытаниями? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы вчера остановились на самом, наверное, кульминационном моменте. Я, кстати, поискала с помощью нейросети информацию, в каком же жанре можно было бы снять фильм про Лота. И мне предложили фильм-катастрофу, исторический эпос, артхаус или притчу. Вы бы какой выбрали жанр?

0: Ну, естественно, психологическую драму тоже.
1: Ну, притча точно подойдет. А уже можно ее в любом жанре, наверное, исполнить. Да, мы вчера читали 19 главу. Мы ее, кстати, не дочитали до конца. И поэтому надо продолжить. Начнем сегодня с 19 главы. И, надеюсь, мы успеем 20 главу разобрать. 19 глава книги «Бытие», 30 текст. «И вышел Лот из Сигора». И вот интересно, что это за город Сигор, как он там оказался, вообще с чем это связано. Да, если вкратце пересказать 19 главу, то мы видим, что двое путников приходят в этот город, в город Содом, где живет Лот, и в спешке пытаются сделать все, чтобы Лот со своей семьей вышел из этого города. Потому что даже они, вот эти путники, на самом деле это были небожители, Бог, который явился чуть раньше Аврааму, да, они чуть не подверглись насилию со стороны жителей города, которые были очень развращенные. Ну и, в общем, Лот выходит только со своей женой, выходит с двумя дочерьми, потому что даже все оставшиеся дети Лота, дочери, которые вышли замуж, там они не смогли выйти, они остались в этом городе, к сожалению, погибли. Ну и вот интересно, что когда Бог выводит Лота из Содома, он ему говорит: «Не оглядывайся назад, нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». И вот он говорит: «Спасайся на гору», да? А Лот говорит: «Нет, Господи», 20 текст, «вот ближе бежать всей город, он же мал, побегу я туда, он же мал, и сохранится жизнь моя». И сказал ему: «Вот, в угоду тебе я сделаю это, не неспровергну города, о котором ты говоришь». То есть, таким образом, Лот, 30 стихе мы читаем, оказывается в Сигоре, вот в этом небольшом городе, потому что он туда убежал из Содома. Но интересно, что история продолжается со слов: «Вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сигоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его». Интересно, Бог ему говорит: «Беги на гору, сразу, сразу». А, значит, Лот говорит: «Нет, Господи, давай, давай сначала вот сюда. Мне здесь кажется, что здесь лучше». Да. Есть такая очень красивая фраза, что Бог выбирает для нас тот путь, который бы мы выбрали сами, если бы знали конец от начала. Да? Ну, я знаю, что эта фраза такая уж стала крылатой. С ней как бы можно поспорить, можно согласиться, но вот эта история об этом свидетельствует. Да? Чуть позже Лот сам выбирает. Но когда ты сам выбираешь и понимаешь, почему, это уже, во всяком случае, твой осознанный выбор, чем, вот, например, сразу он пошел на горы и потом бы всю жизнь думал: «Не, наверное, надо было мне все-таки в Сигор, да?» А тут он уже ушел в эту гору и уже не сомневался в правоте Божией.
0: А чего он боялся в этом Сигоре?
1: Да я не знаю, чего он боялся.
0: Может, там тоже такие же жители были, как в Содом и Гоморре? И он боялся, что и такая же участь их постигнет?
1: Может быть, и такая ситуация была. Может, просто потому что... Ведь наверняка город был рядом с Содомом, наверняка там были родственники, какие-то другие связи социальные между жителями Сигора и Содома, да, и вдруг Содом погиб, а Лот нет. Тут у Лота какой-то там бог-заступник какой-то, как-то что-то, это все могло вызвать озлобление на самом деле. Ну, в общем, он боялся жить в Сигоре и стал жить в пещере, и две дочери его. И вот дальше начинается очень такая, как скажем, тоже неоднозначная история. С 31 стиха мы читаем. «И сказала старшая младшей», ну, он стал жить с двумя дочерьми в этой пещере, «и сказала старшая дочь», значит, младшей, «отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли». То есть они стали переживать, что они так и останутся не замужем, никогда не смогут родить детей. В общем, стали об этом
0: будут
1: переживать.
0: В этой пещере жить всю оставшуюся жизнь.
1: В этой пещере будут жить всю оставшуюся жизнь, потому что, может быть, вообще на этой земле никого из людей-то и не осталось. Раз Содом и Гоморра были уничтожены огнем, значит, Сигор из него вышел.

0: ушли, значит, тоже там непонятно, какая участь его постигнет, раз они оттуда ушли, да. Вот. И у них появляется суперплан, как продолжить жизнь на земле, да. «Итак, напоим отца нашего вином и переспим с ним, и восстановим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином в ту ночь, и вошла старшая и спала с отцом своим, а он не знал, когда она легла и когда встала». Интересно, где они вино взяли. То есть это все, наверное, не быстро происходило, не за один день. Они уже наверняка насадили виноградники, уже пользовались плодами. То есть это все не быстро происходило. Не так, что вот он убежал, и через день им такая гениальная идея в голову пришла. Да? На другой день старшая сказала младшей: «Вот я спала вчера с отцом моим, напоим его вином и в эту ночь, и ты войди, спи с ним, и восстановим от отца нашего племя. И напоили отца своего вином и в эту ночь, и вошла младшая и спала с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе дочери Лотовы беременны от отца своего, и родила старшая сына, и нарекла ему имя Моав, он отец моавитян до ныне. И младшая также родила сына, и нарекла ему имя Бен-Ами, он отец аммонитян до ныне». Вот что произошло дальше с судьбой Лота. Фактически он стал родоначальником двух народов, моавитяне и аммонитяне.
1: Интересно, что это же народы были?
0: Интересно, что вот эти народы, да, они потом были всегда препятствием для израильского народа. Когда уже у Авраама родился ребенок, когда уже от него произошел тоже народ израильский, и когда они из Египта уже после египетского плена возвращались в землю ханаанскую, аммонитяне и аммонитяне всегда строили определенные козни, там, препятствия определенные, пытались их сбить с пути. В общем, эти народы потом не были между собой дружны. И аммонитяне, и моавитяне, они не сохранили веру Авраама, к сожалению большому, может быть, ту веру, которой Лот еще придерживался, да, а вот уже потомки его нет. Вот такая судьба.
1: Ну вот эта вся история записана, ну просто как историческая справка, откуда эти народы произошли, или еще, может быть, для чего-то. Хотя трудно представить, что из этого можно какой-то урок сделать, вывести, кроме того, что так не поступайте.
0: Да.
1: Хотя это в голову даже не придет, наверное.
0: Ну вот и дочерям пришло.
1: А в те времена, кстати, ну, это распространенная практика была, кровосмешение родственное или нет?
0: Ну, на самом деле, это в Едемском саду мы знаем, что Адам и Ева, да, а потом все люди появились за счет определенной степени кровосмешения, но это никогда не были дети и родители. Угу. Кровосмешение детей и родителей, оно всегда осуждалось в Библии, и всегда считалось грехом, и сегодня тоже, конечно же. Сегодня мы знаем, что инцест близких, даже там двоюродных, там троюродных братьев, сестер недопустим, потому что дети могут быть больными, вот так далее. Тогда, видать, этого не было, но это были все равно, это никогда, чтобы дети и родители, это всегда было запрещено Богом. Чуть позже в книге Леви, там, во Второзаконии, мы читаем о том, что это категорически запрещалось Богом, такие вещи. Но однозначно здесь, в общем, девушки со своим отцом сотворили беззаконие. Однозначно это не допускается в Библии, однозначно не в пример описано, а просто описано о том, что вот они жили в Содоме и Гоморре, ушли оттуда, а вот то влияние, которое оказало на них проживание в этом городе, оно у них осталось. Что даже вот они, к ним такие мысли пришли, и ради продолжения рода, ради там чего-то. Скорее всего, они потом из этой пещеры же вышли.
1: Ну, да,
0: наверное. Раз от них народы такие появились. Значит, прошло какое-то время, они вышли из этой пещеры. Значит, их дети там как-то социализировались в обществе по-другому. Все это просто в определенный момент они не стали ждать. Какие-то у них свои были взгляды. А где они эти взгляды приобрели? В Содоме и Гоморре. Поэтому место, где мы живем, оно, конечно, влияет, однозначно влияет на нашу веру, влияет на наш образ жизни, на наше мировоззрение. Все это очень взаимосвязано.
1: Да. Какое окружение, таким мы становимся, да?
0: Да. Ну, что дальше с Авраамом, значит, да? 20 глава, мы переходим к 20 главе. Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром. И был на время в Гераре. Интересно, что Авраам, когда все это происходит, он уходит со своего места, где он странствовал, и уходит, написано, к югу, как бы уходит на юго-восток, ближе к Средиземному морю, я так понимаю, и подальше от того места, где были Содом и Гоморра. Почему он это сделал, тут можно предположить разные версии, но наверняка то, что произошло с Содомом и Гоморрой, и все знали, что Авраам тут, как сказать, он праведник, и вот... Но могли озлобиться на него тоже. То, что Содом и Гоморра, уничтожение Содома и Гоморры было связано с Авраамом, хотя же как связано? Наоборот, Авраам же ходатайствовал, Авраам пытался защитить, и вот пытался Богу просить не совершать этот суд. Но тем не менее... Вот
1: ну, как... сплетники любой поступок извратить могут.
0: Да, все могут извратить, и поэтому Авраам принимает решение уйти. Но здесь очень интересный момент, ведь прям буквально незадолго до этого Бог же сказал, все, через год у тебя родится...
1: Наследник.
0: Наследник. Прямо у тебя, у твоей жены он родится, наследник. И я приду к тебе, и вот в это же время приду к тебе, и у тебя будет уже наследник. Ему так сказал Господь. И несмотря на то, что вот такое обетование, Авраам идет, и, в общем, дальше то, что мы прочитаем, кажется, что даже Авраам не способствовал исполнению Божьего обетования. Уже перестал способствовать, да? Вот. Значит... Мы читаем дальше. «Сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя, и послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару». Ну, то есть, эта вот история уже повторяется. Мы такое подобное уже читали об Аврааме, когда он пришел в Египет впервые. Вот, он приходит в Египет, потому что голод был в Ханаанской земле. Он приходит и выдает свою жену за сестру. Ну, потому что она и правда его сестра. Но вот здесь вот повторяется, но... Если там это уже было сколько лет назад, да, там это еще как-то можно оправдать, а вот тут вот тебе же Бог сказал, что именно жена твоя родит. И ты понимаешь, что если ты сейчас выдашь ее за сестру, ты можешь вообще лишиться своей жены. Вот. Ну, в общем, так происходит. Пришел Бог к Авимелеху, это вот царь Герарский, который забрал Сару у Авраама. Пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и сказал ему, «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». И снова так, раз, ну что сделал Авимелех такого, как будто бы ничего особенного не сделал. Авимелех же не прикасался к ней и сказал, «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ?» Интересно, что вот Авимелех называет Бога владыкой. Так же, как и Авраам обращался к нему. То есть это говорит о чем? Говорит о том, что Авимелех на самом деле, ну, возможно, был верующим человеком. Он хотя бы отчасти, он как-то был знаком с религией Авраама. Но...
1: Ну, возможно, они и до этого какие-то дела делали, бизнес какой-то вели вместе.
0: Ну, может быть. Но на самом деле же... Не так много времени прошло еще и от потопа, да? Поэтому вполне возможно, что многие сохранили веру. Ноя, вот. Ну, в общем, он говорит, «Владыка, неужели ты погубишь невинный народ? Не сам ли он сказал мне, она сестра моя? И она сама сказала, он брат мой, я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». Очень красивое описание, да, как искренне Авимелех говорит о своих намерениях. В чистоте рук, в простоте сердца. На самом деле, мы как-то уже говорили об этой ситуации, что взять чужую жену в той эпохе считалось очень большим преступлением. Да, даже фараон, который в Египте, он же тоже... Ну, у Авраама же страх не на пустом месте родился. Взять чужую жену было большим преступлением. Но убить мужа, а потом забрать его жену.

0: Но себе.
1: Выживает сильнейший.
0: Ну, нормально. Вот тебе и нравы того времени. Поэтому Авраам-то, как сказать, вот это все и придумал.
1: Ну, придумать-то он придумал, но это, конечно, вот как сейчас говорят,
0: а Емелья говорит, в простоте сердца моего, в чистоте рук моих. Ну, я же не знал, как. Вот. И сказал ему Бог во сне, и я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебе прикоснуться к ней. То есть не успел он ее взять себе в жены. Хотя, скорее всего, у Мелеха уже была жена, он же тоже был немолодой. Да и Саре, нужно же представить, что Саре сколько было времени, лет на этот момент?
1: 90.
0: Да, 89 лет фактически, да, Аврааму 99. Ну и Авимелех, наверное, был не мальчик, все-таки он уже был царем и так далее. Странная, конечно, вещь, нам не все это понятно. Может, это вообще был такой чисто политический шаг, пришел к тебе ну, странник, ты берешь там у него жену или женщину.
1: Не просто странник, а очень богатый, очень влиятельный странник.
0: То есть это все социальные связи какие-то тут, родственные отношения, бизнес и все вот это все в кучу. Может быть, скорее всего. Вряд ли это просто вот любовь такая с первого взгляда. Увидел 89-летнюю женщину, полюбил ее до беспамяти, да, что захотел срочно себе взять ее в жену. Вот. Но интересно здесь, как вот диалог происходит у них, да. Бог ему говорит, я знал вот это в простоте сердца и удержал тебя от греха предо мной. Очень удивительно, Бог здесь открывается, да. Если мы искренны во взаимоотношениях с ним, то Бог действительно может удержать нас от греха, когда мы его делаем вот по незнанию. Мы же действительно, ну, многих вещей, ну, мы развиваемся, наша вера возрастает, мы какие-то вопросы переосмысливаем. Если мы искренне в взаимоотношениях с Богом, Бог от какого-то критического уже такого поступка может нас удержать. Угу. И вот это, конечно, классно, если мы ему доверяем в этом и просим его об этом, Господи, мы можем там чего-то не знать, удержи нас. Там песня такая и даже есть красивая, там такие слова: не отпускай меня, когда я буду рваться в большие выси неосознанные мечты. Mm-hmm. Да? И если не сумею разобраться, не отпускай меня, всегда быть рядом. Ты такие вот, ну, прям слова из Псалма одного, ну, вот они прям классной молитвой являются, что мы просим Бога, и Он нас не отпускает, если мы Его просим. Вот.
1: В этой истории Авимелех, конечно, выглядит намного красивее, честно сказать, чем Авраам.
0: Да.
1: Получается, Богу нужно исправлять ошибки Авраама, как-то его оправдывать. И тут можно сказать, что Авраам подставил не только Авимелеха, но и Бога подставил.
0: Да. И интересно, я вот как и в случае с Авраамом, Бог вмешивается, и тогда фараону повелел Сару отпустить, а теперь повелевает Авимелеху. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк. О, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, то непременно умрешь ты и все твои. Вот и все. И мы говорили о том, что вот пророк, да, ну, как Бог относится к пророкам своим, но на самом деле основная эта причина. Богу надо исполнить свой замысел. Уже меньше года осталось, чтобы от Сары родился ребенок. Ребенок, от которого произойдет израильский народ, в котором придет Христос. Вот то, что нужно Богу сделать. И он, как бы Авраам с Сарой там не вымудрялись, и Авимелех, и все, Бог все выруливает. И он добивается своей цели, ну, вот такими путями.
1: Складывается впечатление, что если ты пророк, то тебе все можно.
0: Вот как раз нет. Складывается впечатление, что пророки тоже люди. Но если у Бога есть свой замысел, он его все равно исполнит. А Бог сказал, придет в мир Спаситель через тебя. Ну, Авраам как бы не против, но он искренне некоторые вещи делает неправильно, да? Но он реально боится. Ну, он реально боится. Ну что, ну вот Бог вмешивается. Но на самом деле это же тоже такая игра. Вот Авимелех такого правильного из себя. Да, Господи, а за что я-то тут ни при чем, да? А если бы он пришел и сказал, да, это моя жена, может быть, все было бы наоборот. И Богу все равно пришлось бы вмешиваться, чтобы защитить Сару, но уже по-другому, да? Поэтому тут такое часто бывает. А что ты мне не сказал? А вот ты бы мне сразу сказал. Да если бы я тебе сразу сказал, все было бы по-другому. А тут я тебе не сказал, я виноват. Есть люди, которые всегда делают других виноват. Поступ...

0: поступи ты правильно или неправильно, тебя все равно сделают виноватым. Ну, такое же бывает?
1: Бывает.
0: Ну, может, это история об этом.
1: Но все-таки, вот Авраам в одном месте проявлял веру.
0: Да.
1: В другом месте куда-то ее терял, причем
0: все
1: катастрофически
0: люди
1: просто.
0: В одном
1: это нормально, то есть,
0: в
1: да?
0: В одном что-то проявляют веру, а в другом катастрофически ее теряют. Ну, наверное, так, не знаю. В общем, читаем дальше. «Встал Авимелех утром рано, призвал всех рабов своих и пересказал все слова сии в уши их, и люди сии весьма испугались. Призвал Авимелех Авраама и сказал ему: что ты с нами сделал?» Вот о том, что говорю. «Да ты-то, что ты делаешь, Авраам?» Видишь, опять Авимелех начинает Авраама делать виноватым. «Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое великий грех? Ты сделал со мною дела, каких не делают». Ну, да, по истории отношений.
1: Прав был.
0: «И сказал Авимелех Аврааму: что ты имел в виду, когда делал это?» Вот. Ну, давай, хорошо. Расскажи ты вообще, зачем это сделал? Ну, чистосердечное признание, все правда. Что дальше сказал Авраам? Авраам сказал: я подумал, что нет на месте сем страха Божия, и убьют меня за жену мою. Честно признался, как сказать, да? Лучше объясниться, чем... Как, да? Ну, есть такая иллюстрация, там, когда подчиненный начальник чего-то там просит и никак ничего не может допроситься. Ему проще, например, сделать самому, а потом, когда начальник придет, ты что сделал? Легче объясниться, чем допроситься, например. Да? Ну, вот что-то из этой области. «Да она и подлинно сестра мне. Она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моей женой. И когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне, это брат мой». В общем, это сговор был Авраама с Сарой.
1: Да, многолетний.
0: Многолетний. Второй раз повторяющийся, как минимум, в его жизни. «И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабы, и не дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелех: вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно. И Саре сказал: вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобой, и пред всеми ты оправдана. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Аврааму». Но опять-таки, вот мы читаем, оно так все быстро здесь, быстро, динамично. Но сколько времени прошло? Сколько он ее продержал у себя?
1: Несколько месяцев, видимо.
0: Наверняка не один день, да? И когда Бог ему говорит: слушай, ну если не возвратишь, все вы погибнете, все умрете.
1: Угу.
0: Ну, они уже поняли, что у них чрево заключено. Все поняли, весь народ это понял. Сколько времени? Почему нельзя было быстрее все это решить? Да? Может быть, все-таки опасения Авраама были небезосновательны?
1: Ну, опасения-то человечески-то понятно. Но что же, он не знал, что Господь за него вступится?
0: Да. Ну, в общем, вот такая... дальнейшая судьба Лота, мы немножко сказали, вот такая дальнейшая судьба Авраама. У Лота судьба, к сожалению, сложилась вот таким вот образом. Дочери его, Авраам, а Бог избрал Авраама, чтобы осуществить через него свой замысел. Ни Авраам, ни что бы он ни делал, не мог от этого. Ну, в хорошем смысле не мог этого избежать. Но он и не хотел, конечно, этого избегать, я согласен однозначно, но... Милость Божья, она вот, если Бог запланировал к человечеству проявить милость в жертве Иисуса Христа, ничто, никакое маловерие его пророков, никакие обстоятельства, никакие Авимелехи, ни Сары, ни Авраамы, да, не могут этому помешать и не могут этому воспрепятствовать.
1: Хотя, вот, например, Моисею спустя много времени Господь предлагал: этот народ я уничтожу, от себя произведу.
0: Да.
1: Казалось бы, мог бы то же самое сказать: ну, а знаешь, Авраам, ты уже второй раз не оправдываешь мое доверие, хватит, я устал с тобой возиться.
0: И это говорит о том, что не все могут посмотреть на жизнь Авраама и поступать так, как он, один в один, и сказать: «Бог будет на моей стороне всегда». Но и Авраам,

0: Кстати, этого не делал. Он просто ходил с Богом, как он ему сказал, так он и ходил, странствовал по этой земле и вообще, как сказать, уже во всем разочаровался. Практически разочаровался в исполнении. Ну как разочаровался, да? 99 лет, 75 лет он вышел из дома своего отца, и вот уже 24 года прошло, уже все позади.
1: Казалось это невероятным все, да?
0: Казалось это невероятно. И вот когда мы полностью разочаровываемся в своих силах, тогда Бог вмешивается и являет свое могущество. И об этом будем читать дальше.
1: Да. Спасибо большое, Дмитрий, за интересную беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного».
1: Милостыня – подаяние нуждающемуся человеку, дар из милости. Ветхий Завет предписывал израильтянам заботиться о неимущих соплеменниках. «Ибо нищие всегда будут среди земли твоей, потому я и повелеваю тебе, отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей». Во время сбора урожая следовало оставлять часть плодов для бедных и пришлых людей. Каждый седьмой год урожай не убирался вовсе, чтобы им могли воспользоваться нищие и убогие. В Новом Завете просить и давать милостыню было обычным делом. В 10 главе Евангелия от Марка рассказывается об исцелении Христом слепого Вартимея, который сидел у дороги и просил милостыню. А в 3 главе книги «Деяния апостолов» рассказывается об исцелении Петром и Иоанном хромого, который просил милостыню у входа в храм. В 6 главе Евангелия от Матфея Иисус Христос осуждает людей, дающих другим милостыню только для того, чтобы заслужить похвалу. Бог благословляет тех, кто помогает бедным от чистого сердца, не привлекая к себе внимания. Вместе с тем, апостол Павел в 1 и 2 посланиях к фессалоникийцам призывает верующих зарабатывать на жизнь собственным трудом, чтобы ни в чем не нуждаться и никому не быть в тягость.
0: «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною».

Спокойным может быть тот, кто надеется на Бога. Любите ли вы разгадывать ребусы? Я, честно признаться, не очень. Но, несмотря на то, нравится мне это или нет, я вынужден сейчас этим заняться. Дело в том, что среди книг Священного Писания есть одна, в которой, ну, все то, что написано, как бы зашифровано, спрятано. Ну, дело в том, что разгадать смысл может только тот, кто очень хорошо

хорошо знает Священное Писание. Это не просто книга, это целый набор символов. В ней более 500 ссылок на Ветхий Завет. Сегодня многие спорят о том, как разгадать самые трудные из этих символов, но есть, тем не менее, более понятные. Давайте сейчас попробуем разгадать некоторые. Итак,

не просто историю мира, а, пожалуй, историю церкви в этом мире. Здесь взлеты, падения, борьба добра и зла. Ну, в общем, в этой книге сокрыто будущее. Слово «откровение» на греческом языке звучит «апокалипсис». Это слово чаще всего ассоциируется с концом мира, с надвигающейся катастрофой и часто наводит страх. Но я уверяю, это не совсем страшное слово. Ну да, это правда. В этой книге представлен не только конец этого мира, в ней представлено еще и начало будущего. Бог дал эту книгу для того, чтобы дать надежду, не просто для того, чтобы напугать. Вот. Я хочу вместе с вами сейчас уразуметь несколько мест. Ну вот одно из них. Это Откровение, 6 глава. Вот послушайте, что там написано. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка Святой, истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Как загадочно! Посмотрите только, здесь речь идет о том, что где-то под жертвенником находятся души, которые вопиют к Богу, требуя расплаты. Из текста видно, что это были люди, которые имели свидетельство от Бога и несли его людям. Судя по всему, это мученики, мученики за веру. Они просят Бога о суде над теми, кто чинил над ними расправу. Что же ждет Бог? Почему он не судит? Ответ дан в этом тексте. Во время кончины мира произойдут определенные события, но это время еще не наступило. Впереди много чего должно произойти в будущем. Родятся, уверуют в Бога такие же люди, как и они, и будут еще жертвы. Многих убьют точно так же, как и тех, ну, которые вопиют из-под жертвенника. И вот когда эти новомученики дополнят число убиенных, вот тогда и наступит время суда, когда Бог вынесет свой вердикт относительно убийц. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Книга Откровения была написана еще в первом веке. И что-то из того будущего, о котором в ней говорится, ну, для нас уже возможно, уже прошлое. Если оглянуться назад, можно ли в истории увидеть убийство в христианской церкви, связанное с историей христианской церкви? О, еще как можно! Вспомните-ка о костры инквизиции, о крестовые походы, о Варфоломеевской ночи, о иконоборческие споры, а история раскола в XVII веке, о гонения во времена римских цезарей, о гонения во времена советской власти, а войны вообще и Вторая мировая в частности. Да история не обошлась без кровопролитий. Она почему-то вот как-то вся такая. И среди убитых много тех, кто смерти своей, ну, не заслужили. Вот здесь в книге Откровения говорится об убиенных за Слово Божие. Не о всех убиенных, а убиенных за Слово Божие. Ну, скорее всего, здесь говорится о тех, кто проповедовали Евангелие. В 6 главе Апокалипсиса именно эти души вопиют к Богу. Впрочем, тоже странно. Дело в том, что Библия, Священное Писание,
говорит о том, что душа человека

только умирает, как душа может вопиять к Богу? И почему эти души находятся под каким-то жертвенником? Что это за жертвенник? Или, может быть, есть что-то, ну, что подразумевается под этим жертвенником? Символ есть символ. Что же может рассказать Библия о том, что связано с жертвенником? Или, может быть, что-то связанное с возмездием за пролитую кровь? На самом деле есть что прочесть на эту тему. Давайте посмотрим. Ну вот, во-первых, можно открыть книгу «Бытие», и в 4 главе будет такое интересное повествование. Вот послушайте. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не даст тебе более силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Вот так. Вы заметили это слово? Голос крови вопиет из земли. Но кровь не имеет голоса, и тем не менее так написано. У крови нет ни легких, ни рта, ни языка, ни речевого аппарата. Судя по всему, пролитая кровь просто требует возмездия. Слова о том, что она вопиет, скорее всего, метафоричны. На самом деле Библия много говорит о том, что невинно пролитая кровь требует расплаты и суда. И с этим много что связано. Первый братоубийца Каин получил в возмездие то, что уже при его жизни земля перестала производить для него плоды. Сегодня чего только не придумывают, чтобы увеличить урожай. Ну, генная инженерия тому пример. Да, но и сколько пролито на сегодняшний день невинной крови? Я думаю, это вопрос риторический. В древние времена, если где-то в поле находили мертвого человека, это была проблема, требующая реабилитации жителей тех мест. Предписывалось измерить расстояние от трупа, найденного в поле, до близлежащих городов. Затем выяснялось, какой город будет ближе всего к телу этого убиенного человека. И вот старейшины того города должны были принести в жертву телицу и, вымывая руки над жертвой, произносить, ну, что-то вроде клятвы о том, что они невиновны в крови этого человека. Библия говорит просто о том, что просто так кровь пролитой быть не может. Библия говорит о том, что убийце должно быть воздаяние. И его не может не быть, особенно если убийца убил не нечаянно, а целенаправленно. В древности разрешалось отомстить тем же, но только если вина точно доказана. А вот в нашем случае вопиют души, требуя расплаты за их невинно пролитую кровь. Они не просто погибли. С ними расправились целенаправленно и жестоко. Необходимо в дополнение прочесть еще несколько мест из Священного Писания. Ну, эти места расскажут нам о проливаемой крови. Вот книга Второзакония, 12 глава. Есть такие слова. «Когда распространит Господь Бог твой пределы

твои, как он говорил тебе. И ты скажешь: поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо. Тогда по желанию души твоей ешь мясо, только строго наблюдай, чтобы не есть крови. Потому что кровь есть душа, не ешь души вместе с мясом. Не ешь ее, выливай ее на землю, как воду. Вот так вот написано. Перед нами вырисовывается интересная картина. Бог запретил принимать в пищу кровь. Причем мясо-то принимать можно, но вот кровь есть нельзя. И аргумент есть, объясняющий, почему нельзя есть кровь. Кровь – это душа. Этот факт требовал правильно забивать животное, мясо которого предназначалось в пищу. Но даже сегодня вы можете в магазине увидеть в продаже куриное мясо, на упаковке которого есть отметка о том, что на птицефабрике эту курицу правильно приготовили и выпустили ее в продажу, и при этом тщательно слили кровь. Ну, эта курица будет стоить немного дороже. Конечно, хочется узнать, как эта кровь является душой. Вот это как? Ну, честно признаться, я не знаю. Библия это не объясняет. Вот сказано только, что кровь – это душа, и все. Каких только толков нет на этот счет. Считают многие, что душа животного отличается от души человека. Но вот вы знаете, в Библии такого ничего не написано. Библия ничего об этом не говорит. Я боюсь пытаться объяснять то, чему в Библии сам Бог не предоставил объяснения. Вот в нашем тексте души вопиют. Они требуют возмездия за невинно пролитую кровь. Каин убил Авеля, и кровь Авеля вопиет. Но это же не значит, что кровь может говорить. Это метафора. Кровь требует возмездия, и все. По-моему, только это имеется в виду. И в книгах Старого Завета сказано, что кровь – это душа. Кровь пролита, она вопиет. Душа – кровь вопиет. По-моему, все ясно. Осталось понять, что же это такое за жертвенник, из-под которого эти души вопиют. Дело все в том, что когда Иисус Христос предсказал разрушение Израильского храма, ну, которое, собственно, исполнилось в 70-м году после Рождества Христова, вот там, в том разрушенном храме, от которого не осталось камня на камне, был единственный на земле жертвенник, о котором может идти речь. На земле больше никакого другого жертвенника нет. Жертвенник – это алтарь, на котором приносились в Ветхом Завете жертвоприношения. Считают еще, что под алтарем, из-под которого могут вопиять души, подразумевается алтарь, золотой алтарь, на котором возносились курения, символ молитв. Ну, я тоже так подумал бы, если бы не одно обстоятельство, которое имело место в храме. Давайте прочитаем с вами из книги Левит, из 4 главы. Вы там найдете такие слова. «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, или если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе. И приведет тельца к дверям скинии собрания перед Господа и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз перед Господом пред завесою святилища, и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курей,

иней, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания. В ветхозаветном храме, когда приносили в жертву за грех, приносили жертву за грех, вот ее кровь выливалась под жертвенник всесожжений. А на кого указывала эта кровь? А на того, кто был истинной жертвой за грех, на Иисуса Христа. Я в свое время имел честь 3,5 года петь в церковном хоре при Духовной Академии. Это было славное время. Мы пели среди других произведений григорианский кант. И там были потрясающие слова. «Грешник спасенный, вот твой царь, царь вознесенный на алтарь, здесь он пролил святую кровь, он царь царей вовек веков. Чем я воздам за твою, Господь, любовь, как отплачу за святую кровь? Тихо склоню пред тобою главу, славлю твой крест, доколе живу». Вот она истинная жертва, вот он истинный жертвенник, вот он алтарь. Этот жертвенник символизировал нашу землю, куда с небес пришел Спаситель Иисус Христос, чтобы принести себя в жертву за нас. Именно здесь ему пробили гвоздями руки и ноги. Здесь, вот в эту землю, текла его кровь святая. Та самая кровь, которая пролита за нас с вами, за наши с вами грехи. Вот применяя все это к нашему тексту из Откровения, мы можем увидеть, что кровь убиенных праведников сравнивается с кровью праведного Иисуса Христа. Жертвенник – это земля. В ветхозаветном храме кровь жертвенных животных выливалась в землю под жертвенник всесожжения. Так вот, почему души убиенных за Слово Божие – сравниваемые с кровью праведного Иисуса Христа, вопиют из-под жертвенника. Их всех убили здесь на земле, и их кровь пролилась вот в эту землю. И кровь эта вопиет о возмездии. Почему? А потому что они праведники. Христос тоже праведник. И если пролита кровь праведника – то это не просто кровь, она сравнивается с жертвенной кровью. Не словами вопиет эта кровь, это метафора. Просто должна восторжествовать справедливость. Да, неприятно осознавать то, что мы живем на земле, где убивают праведников. Надо же! Бог допускает это, и не просто допускает, Он ждет, вот когда история этой жизни на земле придет к своему концу, когда доубивают всех праведников, которым предназначено в будущем быть убитыми для нас в прошлом, как будто бы Господь ожидает некого времени, когда совершится, некая полнота. Тут спокойным может быть только тот, кто уповает на Бога. Да, есть такое слово в Библии – полнота времени. Это когда уже нет никого, кто потенциально может обратиться к Богу за спасением. В книге Откровения на этот счет написано следующее, в 22 главе. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие, когда же услышал и увидел, пал к ногам

ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы им иметь право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и злослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: приди. И слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Вот как великолепно вот сказано. Наступает время, когда на земле не останется никого, кто осознанно не сделал бы выбор либо в пользу Бога, либо в пользу этого мира, судьба которого, в принципе, уже предрешена. Все дело в том, что этого времени никто не знает. Бог скрыл этот момент. Но это время обязательно наступит. Наступит незаметно, только один Бог знает, когда. И Он не назвал это время. Мы только знаем, что пока есть хоть кто-то, кто может принять решение обратиться к Богу, это время не наступит. Но когда оно наступит, как написано: неправедный пусть еще делает неправду еще, нечистый пусть еще сквернится, и праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. А потом говорит Господь: се гряду скоро, и возмездие мое со мною. Что ни говори, но все к этому идет. Мир сей стремительно приближается к своей кончине. И этого ожидают все те, кто надеется на то, что Бог будет праведно судить всех людей. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Обстановка на земле сегодня накалена, как никогда. Почему? Мы читали о крови, о душах, которые вопиют, о возмездии. Пока имеет место вот это ожидание, обстановка спокойной не будет. Мир сегодня наполнен войнами, эпидемиями, смертями, собственно, как и предсказал Иисус Христос, говоря, что всему этому надлежит быть. Это 24 глава Евангелия от Матфея. Но Он сказал, чтобы мы не ужасались, потому что Бог хочет, чтобы и мы тоже поверили в то, что Иисус Христос обещал. Похожее было в те времена, когда израильтяне впали в язычество, ну и среди них тоже стали твориться всякие беззакония, всякое такое, за что среди них исполнялись многие проклятия, описанные в Ветхом Завете. И точно так же Бог поддерживал праведников, говоря: «Не бойтесь». А живут мертвецы ваши. Бог обещал еще в древности, и это обещание Он дал. Вот обещание Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна в 5 главе. «Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Истинно. Истинно говорю вам,
наступает

Время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Вот оно, то самое возмездие, которого ожидают те, кто представлен как души, вопиющие из-под жертвенника. И та награда тем, кто уповал на Бога, тоже ясна, не воскреснут. Иисус обещал это совершить при своем втором пришествии. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Апостол Павел в послании к Колоссянам дважды подчеркивает первенство Христа, называя его первенцем из мертвых. Но если внимательно читать Ветхий Завет, то мы встретим там не одно воскрешение. Разные люди были воскрешены из мертвых и до Христа. Так почему же Павел все равно называет Иисуса первым? И что на самом деле означает это первенство? Сегодня на наши вопросы отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Тему вы свою назвали очень интересно. С одной стороны, был ли первым первенец из мертвых? Но с другой стороны, это непростая тема, Александр. Но в то же время, я думаю, что вы поможете нам разобраться в этом вопросе.
1: Так? Попробуем.
0: Хорошо, тогда первый вопрос вам. В небольшом раннехристианском гимне, приводимом апостолом Павлом, так, в послании христианам Колосс, дважды говорится о первенстве Христа. Почему Павел так настойчиво говорит об этом?

0: Ну, давайте откроем это самое послание к Колоссам. Колоссы, Колоссинам, церкви, общине, расположенной в этом малоазийском городке. И прочитаем. Это у нас первая глава. Павел действительно говорит там дважды, и притом в разных смыслах говорит. Один мы уже разбирали, когда говорили, что Иисус Христос – первенец всего творения, а вот второй пока еще не касались. Итак, первая глава, послание к Колоссинам. Давайте прочитаем с 15 текста. Я буду читать Заокской Библии. «Он – совершенный образ Бога невидимого, первенец. Он превыше всякого творения, ибо в нем все сотворено, что не есть в небесах и на земле, все видимое и невидимое, будь то престолы и господство, правление или власти, все через него и для него сотворено во всей вселенной. Он прежде всего, и все лишь с ним в единении существует. Он церкви, тело своего глава, он начало начал, первенец он, и среди тех, кто из мертвых восстал, чтобы быть ему первым во всем». Вот смотрите, Павел, как бы подводя знаменатель вот этого поэтического фрагмента раннехристианского гимна, объясняет свое частотность своего употребления слова «первенец», «прототокос», следующим образом, чтобы быть ему первым во всем. Первое первенство связано, как вы видите, с творением. Там Бог выступает как Творец, и Христос является первенцем. Мы уже сказали, что первенство или первенец, или первородный, если мы используем прилагательное, не является порядком рождения, но является статусом, которым наделяется человек, который дарует ему некоторые блага, как то двойная доля наследства, авторитет отца, первенство в роду и священноначалие, священнодействие. Так вот, сын по праву творения является полноправным представителем отца, имеющим все, что имеет отец. Он, собственно, и говорит, все, что его мое, все, что мое его, полноправным авторитетом, представителем отца и священнодействователем. Дальше, когда мы говорим о втором первенстве, то оно уже другого качества, другого характера, иное. Вот давайте еще раз 18 текст обратим внимание. Он церкви, тело своего глава, он начало начал, первенец он, и среди тех, кто из мертвых восстал. Если в первом случае первенство такое вот, оно касается творения, давайте назовем его космологическим, космология, да, как устройство мира, то второе первенство, во втором случае он первенец уже в таком христологическом и экклесиологическом значении. Да? То есть здесь меняется фокус. Он не только в том, что сотворено, полноправный, равный отцу, а не подобный, но и в том, что он делает, возвращая этот мир, погрязший в грехе, он тоже первый. Его усилия столь же велики, как и усилия отца. Равны, равнодейственны. Поэтому и в творении, мы бы сказали, и в искуплении, которое через смерть его совершается, он первенец. Поэтому Павел вот это первенство во всем представляет через два первородных отношения. Через два первородных статуса Иисуса Христа. Понимаете, вот так получается.
1: Ну хорошо,
0: Александр. Поэтому подчеркивает.
1: Все же, если тогда Иисус Христос назван в этом знаменитом отрывке первенцем из мертвых, но разве мы не встречались с явлением воскресших, умерших в Ветхом Завете?
0: А разве встречались?
1: Ну, например, почему бы и нет?
0: А кого вы помните?
1: Ну, Моисей, да, даже вот он был.
0: Моисей уже воскрес потом.
1: Женщина в которую сын обратилась, я сейчас...
0: А, да, встречались, все правильно, это я вас...
1: Нет, ну там же даже не эти случаи,
0: конечно. Встречались, безусловно, у нас есть несколько случаев в Ветхом Завете, связанные с воскрешением. Ну и, собственно, это связано с двумя людьми. Илья

0: Елисей при их служении. Вот при их служении Елии и Елисея у нас есть случай воскресения мертвых. Все. Как бы больше-то и нету. Только с ними связано.
1: А вот ситуация с Моисеем?
0: Это отдельная история. Она не связана с еще, когда, по меньшей мере, мы говорим о межзаветном периоде. Ну, это отдельная история, которую мы пока не трогаем. То есть, смотрите, а, кстати, это тоже ведь не случайно, потому что Илия и Елисей – это не просто пророки, но это такие пророки в квадрате, это еще пророческие фигуры пророков. Потому что сами, будучи пророки, они как бы символизируют собой еще грядущих. Да, вот, например, Илья. Ветхозаветний Илья. И потом будет новозаветний Илья. Только новозаветний Илья будет уже не тем Ильей, который был в Ветхом Завете, а будет новый, подобный ему в силе, подобный ему по миссии. Да, и кто это будет, помните, в Новом Завете? Илья.
1: Я?
0: Иоанн Креститель. И Елисей будет, на ком сила, например, Илии в Ветхом Завете была вдвое больше. И опять-таки, когда мы говорим вдвое больше, мы же с вами о первородстве говорим, вдвое больше не просто вдвое больше. Когда Елисей просил Илию, пусть то, что на тебе, будет на мне вдвойне, фактически он говорит, усынови меня. Пусть я буду... Так. Ну, конечно, а как?
1: Ну, интересно.
0: Пусть я буду твоим единственным сыном и наследником.
1: А как это вы так вот решили?
0: А вот а как работает? Мы же с вами говорили, мы же столько говорили
1: хорошо, я понимаю.
0: О том, какие преимущества сулит первородство.
1: Вы имеете в виду вот именно двойная часть, это вот как раз-таки мотив первородства, да?
0: И мы понимаем, если Илия ветхозаветний, он прообраз Иоанна Крестителя, то Елисей... который следует вслед за Ильей Ветхозаветним, это прообраз Иисуса Христа. Поэтому то, что они творят чудеса особенные, как никто из пророков, ну, возьмите даже Даниила, Исаию, великих пророков древности, они в плане чудотворения и рядом не стояли с этими двумя, именно в плане чудотворения. Поэтому не случайно, что при них происходит воскресение, которое вы вспомнили. Да, это два случая воскресения мальчиков. Один – это сын вдовы из Наина. Мы помним, когда вот эту историю с маслом, такую очень жертвенную, необычную и несколько даже такую вот с нагловатостью историю. Да, когда,
1: почему с нагловатостью?
0: Ну, когда пророк приходит к вдове, имеющей сына, и говорит, отдай мне все, что у тебя осталось. Ну, мы понимаем, вот это вот такой испытательный момент этого эпизода. А второе воскресение связано с сыном Сунамитянки. Вот. И это уже Елисей. Помните, как он ложится на него? Лицо к лицу, глаза в глаза, рот в рот и вдыхает. Да. И, конечно же, история с Елисеем тоже любопытна. Когда на его кости падает брошено тело мертвого человека в гробницу, помните, в спешке, потому что идут вооруженные силы, воюющие с Израилем. И в этом смысле тоже интересно, Илия одно воскрешение, Елисей два воскрешения. Да? Угу. Ну, понятно, что они предзнаменуют будущее воскрешение. Да, действительно, они были до Христа. Более того, в Новом Завете мы читаем о некоторых воскрешениях, которые совершает сам Иисус Христос, при этом они происходят до того, как Иисус Христос воскресит. Ну, например, может быть, самое яркое – это, конечно, воскрешение Лазаря, о котором мы читаем в 11 главе Евангелия от Иоанна. Оно яркое во многом и потому, что Лазарь уже находится долго в гробе. Для того жаркого климата 4 дня. Помним даже эти слова, которые говорит сестра, что уже и смердит.
1: Да.
0: Уже зловоние пошло, уже тело разлагается. Воскрешение дочери Иаира. То есть, да, действительно, целый ряд людей, пусть их немного, пусть это не армия, но все равно целый ряд эпизодов с воскрешением предшествует воскрешению Христа. И кажется, что Иисус Христос никакой не первенец в этом смысле.
1: Да, там еще Матфей же там встречается с воскрешением, там с воскрешением воскресают еще и другие.
0: Да, ну это все. То есть получается, но давайте разберемся. Угу. Будь то ветхозаветние мальчики, воскрешенные посредством служения Ильи и Елисея. Или Лазарь, или эта девочка.

0: девочка, дочь начальника синагоги Иаира, скажите, они умерли или нет?
1: Умерли.
0: После своего воскрешения.
1: А, после?
0: Да, после воскрешения.
1: Ну, наверняка, конечно.
0: А умер. Иисус, когда воскрес, он умер или нет после этого? То есть, смотрите, получается, они в некотором смысле несчастнее всех людей. Ну, в определенном смысле. Потому что они, в отличие от других людей, умерли дважды. Будем надеяться, что эта смерть не была такой трагической, мучительной, болезненной, но тем не менее. То есть они воскресали, были воскрешены для этой земной жизни и вновь умерли. Лазарь умер, воскрес и умер. Да? Там да. Сын вдовы Исаина умер, будучи юношей, подростком, воскрес и опять умер.
1: Ну, по крайней мере, у нас нигде в Священном Писании не встречается, что они как взяты были на небо, как Енох, к примеру, правильно?
0: Ну, Енох и не умирал.
1: Но он еще и не умирал, да.
0: Да, поэтому смотрите, а Христос воскрес в преображенном теле. И поэтому, ну, можно так сказать, эти воскресения несопоставимы с тем, как воскрес Христос. Потому что все они воскресли для этой жизни и во второй раз встретились со смертью в этой жизни. И если они прожили праведную жизнь, ну, а очень даже возможно, и, скорее всего, они именно такую жизнь и прожили, учитывая тот огромный опыт, который у них был, то они еще раз воскреснут и уже не умрут. Но на тот момент все воскресения вот эти, которые мы с вами говорили, предшествующие Христу, они опять соприкасались с смертью.
1: Вот, и вот это самая главная идея, да, вот то, что Христос, Он воскрес, и все, и больше не умирал.
0: Да, конечно, конечно.
1: Да. И какое-то статусное еще понимание в этом вопросе.
0: Ну, статусное в том, что он первый.
1: То, что он первый.
0: Да.
1: Хорошо, Александр. Тогда в таком случае возникает еще вопрос. Если воскрешение из мертвых и вновь умершие несопоставимы со Христом и его воскресением, то воскрешение для вечной жизни наверняка сопоставимо. В этом смысле Иисус тоже не был первым. К примеру, прекрасно помним загадочную историю о воскресении Моисея. Как это соотносится с Христом, первенством воскресения?
0: Угу. Ну да, действительно, есть еще такие нюансы. Их, правда, меньше, чем предыдущих случаев воскресения. Например, мы знаем, что Моисей жив. Откуда знаем? Например, знаем из опыта на горе Преображения, где Иисус Христос, будучи в окружении троих своих учеников-апостолов, беседует с двумя ветхозаветными героями. Один из которых Илья, второй из которых Моисей. Ну, Илья-то понятно, он живым вознесся, и он жив, он смерти не видел. Но вот Моисей, его историю мы знаем с книги Второзакония. Он умер,
1: да.
0: Но мы видим его живым. Более того, у нас есть загадочный эпизод, где цитируется неканоническая книга «Вознесение Моисея». Там тоже все неясно, поскольку она не вся сохранилась. Поэтому в любом случае, помните этот спор о теле Моисеевом из Священного Писания, что не смел, не смел произнести суда укоризненного. Вот поэтому, да, Моисей воскрес. И еще у нас есть один эпизод, описывается он только евангелистом Матфеем, когда в момент смерти Иисуса Христа некоторые гробницы открылись. Мы помним ветхозаветние, ну, вообще ветхозаветние. Не ветхозаветние, а израильские иногда хранили в гробницах, а не в гробах и закапывали, да? А клали в гробницу. Гробница тела, ну, будучи умощено, окутано саванами, находилась в течение года, тлела. А потом кости, вторичное захоронение кости, потом клались в оссуарии, где уже и находились. Такой вот сундучочек небольшой, куда складывались эти самые кости усопшего. Повторное, вторичное захоронение. Поэтому мы знаем случаи, где тоже они, гробницы, разверлись, хотя место это единожды встречающееся в Евангелиях, не повторяющееся у других синоптиков, у Луки или Марка, но, тем не менее, по всей видимости, речь идет о воскрешении для вечности. Поэтому, да, есть еще вот такие случаи, как будто предшествующие Христу. Но и здесь все не так однозначно. И все не так просто.
1: Почему?
0: Хотя и просто.
1: Почему?
0: Почему? Давайте разберемся. Смотрите. Значит, они умерли, жили земной жизнью, умерли, воскресли преображенными –

0: теле нетленном и уже не умрут. Этакий, как бы мы сказали, говоря языком праздников, этакий первый сноп. Угу. Напомните, Пасху.
1: Да-да-да, после Пасхи. Да,
0: а потом уже ж урожай был на Пятидесятницу. Да. Этакие первые плоды, созревшие. Залог того, что и дальнейший урожай будет. Такой аванс своеобразный для тех, кто воскреснет в будущем. Смотрите, когда же мы говорим о Христе? Вот давайте себе рассмотрим следующую картину. Дело в том, что смерть, она по меньшей мере бывает двух видов. В каком смысле? Это Иоанн, Откровение. Он называет
1: в
0: библейском понимании. Да. Я не говорю там, от утопления, от удушья, там, от сердечного приступа. Мы не классифицируем смерть с точки зрения медицины, там, не знаю, какой-нибудь тонатологии или еще чего-нибудь такого.
1: Или героя романа «12 стульев» Безенчука, там, да, как он определяет там умерших тоже, там своя категория для этих гробовщиков.
0: Ну да, да, то есть у нас другая классификация. Иоанн пишет, что есть смерть первая и есть смерть вторая. Первая смерть, понятно, это смерть, которая вошла в мир вместе с грехопадением, вместе со слушанием Бога, вместе с тем, когда Адам и Ева повелись на уловку, на обман, на искушение змея. Вот. И с тех пор каждый человек, он смертен. Первая смерть – неотъемлемая часть жизни, финал жизни каждого из нас, за исключением отдельных людей и тех, кто будет встречать Христа живым. Но это исключение, а не правило. А вторая смерть – это смерть, которая связана с уничтожением, как мы с вами помним из Откровения 20 главы, с уничтожением нечестивых в озере Огненном.
1: Это смерть вторая, конечно.
0: Это смерть вторая. Мы это хорошо помним. Теперь у нас возникает вопрос. Умер ли Христос первой смертью? Или умер он второй смертью? Нам нужно на него ответить. Как бы вы ответили? Умер ли Христос первой смертью? Или умер Христос второй смертью?
1: А второй смертью еще раз? Что вы...
0: Вторая смерть – это смерть в озере Огненном. Смерть грешников, которые не приняли Христа. Помните? После тысячелетнего царства это происходит. Да. Откровение 20 глава, еще раз обращаю ваше внимание.
1: И что, такие вопросы, да, вот возникают?
0: А где вы?
1: Отношения, ну, в отношении Христа в какой-то.
0: Ну, конечно, нужно нам ответить. Какой же смертью Христос?
1: Ну, служит? Давайте вот мы вам предложим вариант, послушаем вас.
0: Да, а вот вы не хотите мнение высказать? Ну, напишите хотя бы на бумажке.
1: Нет, я уже... Там,
0: запечатайте конвертик.
1: Просто вот
0: смотрите.
1: Внимание.
0: Очень просто. Христос умер первой смертью? Да, конечно. Он умер физической смертью. Христос умер второй смертью? Да, конечно. Умер второй смертью. Из чего мы это знаем? Христос победил смерть?
1: Победил.
0: Нанес ей смертельное поражение, смертью смерть попрал. Как это говорится в классических христианских гимнах. Как он совершил искупление тех, кто поверит в него, примет его и будет жить в соответствии с его замыслом? Как он совершит их искупление? Мы ведь все смертны по своей природе. Мы смертны. Угу. Христос искупил нас от первой смерти.
1: Да.
0: Разве? Вот от Адама.
1: Все, я понял. Да,
0: Христос от первой смерти.
1: Нет, человек искупил. Умирает. Да.
0: Ну, может, от Адама мы не интересуемся, поскольку это было до Христа. А грубо говоря, там вот от первых апостолов и до нашего с вами времени.
1: Почти искупил 2000. От вечной смерти.
0: От первой смерти у нас
1: нет, искупил. Человек умирает.
0: Человек умирает первой смертью. Конечно. Ты хочешь или не хочешь, неважно, Петр ли ты, или обычный человек, или Иоанн, все они умерли. Кто-то своей смертью, ну, как об Иоанне, кто-то мученической смертью, неважно, но в любом случае это первая смерть.
1: Никто гарантии не дает.
0: Да, поскольку мы смертны ввиду греха, который
1: разрушает,
0: привнес в мир Адам с Евой. Ну, Адам и Ева. Христос нас не искупал. Если бы он нас искупил из первой смерти, от первой смерти, тогда бы умирали мы этой смертью?
1: Нет,
0: или
1: тогда бы не
0: умирали. Нет. А второй смерть мы умрем, если будем веровать в Христа
1: нет,
0: и жить
1: конечно.
0: По слову.
1: Вот нет, об этом же и
0: а почему умрут те, кто не верует в Христа?

0: кто пойдет за дьяволом, и Христа не примут, отвергнут и поклонятся зверю. Почему они умрут второй смертью?
1: Потому что вы сказали, они не приняли.
0: Не приняли. Христа, да. Потому что они умрут, потому что Христос за них не умер. Его искупительную смерть они не приняли. А верующие не умрут, поскольку они приняли искупительную смерть Христа. Христос умер первой смертью, как любой человек, став человеком, приняв плоть, вочеловечившись. И умер второй смертью, чтобы искупить тех, кто его примет от второй смерти. Вот это вот замещение происходит. А иначе быть не может. Потому что какое право он имеет нас искупить, освободить от второй смерти, если сам не прошел? Он сделал это за нас, вместо нас, ради нас. И мы, веруя его, в его смерть, как бы переходим в жизнь вечную. Поэтому Христос умер второй смертью. И здесь мы подходим к разгадке. Мы уже сказали с вами, что люди, которые умерли, воскресли для этой жизни и умерли во второй раз, никак не могут стоять перед Христом, поскольку это не про то воскресение. Но Библия также описывает и другие случаи воскресения, как то, например, Моисей или эти безымянные, неизвестные нам люди, вышедшие в момент смерти из гробниц. Они воскресли для вечности, они воскресли нетленными, но мы понимаем следующую вещь. Они ведь не проходили, не переживали, не знакомы с опытом второй смерти, так ведь?
1: Да.
0: Теперь, когда Христос умер второй смертью, мы понимаем, что никто до Него такой смертью не умирал. Такой смертью умрут только в конце вот этой истории спасения, истории грешного мира, те нечестивые люди, которые последуют за сатаной, они умрут. Но они никогда не воскреснут больше, они исчезнут, они уйдут из бытия. А Христос, пережив опыт второй смерти, воскрес. И в этом смысле он не то что первенец, а он вообще единственный и уникальный. Опять-таки, вот эти два слова древнегреческих, прототокос и моногенос, первенец или первородный и единородный, и здесь сходятся. Он первый и единственный. И теперь он имеет право на то, что он имеет, не только потому, что он сотворил все это, и потому, что он в полноте имеет право представлять Отца, но он имеет право на все, потому что он и искупил всех, пройдя через опыт второй смерти и победив ее. Поэтому он как бы сверх право имеет, дабы во всем ему первенствовать. Вот так говорит апостол Павел. Интересно. Развязали мы с вами этот узел, узел кисти.
1: Это приятная новость, это замечательная, добрая, хорошая новость, действительно, во Христе спасение. Но мы же понимаем, что не заканчивается только же это Христом, ведь это же для возможности человека обрести спасительные отношения, правильно?
0: Ну, конечно, конечно. Христос сделал все, что Он должен был сделать, чтобы план спасения мог состояться.
1: У нас нет, Александр, конечно, так много времени, но я вспоминаю сейчас вот то, что вот вы рассказываете. В христианстве есть такая мысль, идея, ну, очень популярная, что у человека будет шанс после смерти обрести спасение. Вот что вы можете на это сказать? Будет шанс у человека после смерти обрести спасение.
0: А как вам насчет такой идеи? У человека будет два шанса после смерти. Как две жизни в компьютерной игре в какой-нибудь.
1: Но есть же такая точка зрения.
0: Ну, есть такая точка зрения, но она всего лишь точка зрения.
1: Как но бы, она основана на Священном Писании? Или это вообще
0: она
1: никак?
0: Она основана на чьем-то понимании Священного Писания, которое, наверное, не совсем соответствует истине Священного Писания, тому смыслу, который в него заложен.
1: То есть вы можете с уверенностью сказать на основании Священного Писания, что смерть – это все. То есть смерть. До смерти решается вот судьба человека.
0: У нас есть не один, не пять, не десять, не сто, не тысячу шансов. Множество шансов, не поддающееся подсчету количество шансов до смерти. И, может быть, еще вот этот момент смерти, если мы возьмем чуть-чуть, есть шансы. Но если человек уже умер, то вопрос закрыт. уже
1: никакого покаяния, никакой возможности, шансов.
0: Было,

0: достаточно, более того, сверхдостаточно, предостаточно возможностей и шансов в этой жизни. Собственно, наша жизнь и дана нам как шанс.
1: Александр, хочу поблагодарить вас. Спасибо. Очень важная тема, очень нужная. И, ну, главное, чтобы человек мог оценить по достоинству то, что сделал Христос для нас и для каждого. Успехов вам, вдохновения вам. Будем ждать на следующих наших встречах вас. Всего наилучшего. Дорогие друзья, мы принадлежим нашему Господу и по праву творения, и по праву искупления. Бог нам подарил жизнь, и только в этой жизни, в рамках этой жизни, которую нам подарил Господь, мы можем примириться с Господом. После смерти шансов нет. Мы можем испытывать с вами различные трудности, утраты, потери, но в то же время Господь близок к каждому человеку, чье сердце открыто для Него. Пусть ваши желания будут в жизни идти вместе с Господом, продолжая путь вместе с Ним. Пусть Господь вас поддерживает и вдохновляет. Читайте Священное Писание, смотрите наши программы. Всего наилучшего вам и до новых встреч!

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

Здравствуйте, дорогие друзья! Наша тема сегодня – приготовление к позднему дождю Святого Духа. Апостол Иаков в 5 главе, в 7 тексте пишет следующие слова. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний». В книге Второзакония, в 11 главе, очень красиво говорится о значении раннего и позднего дождя в мире природы. То дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой». В мире природы ранний дождь должен изливаться неоднократно, чтобы всходы могли вызреть и были наилучшими, подготовить их к заключительному созреванию. Поздний дождь изливается прямо перед жатвой, и он особенно важен, ибо без него все, что было совершено ранними дождями, будет безрезультатным. Давайте поговорим о раннем дожде в жизни человека –

раннем дожде излития Святого Духа в нашей личной жизни. Итак, ранний дождь в нашей личной жизни – это рождение всякого человека, рождение духовное. И апостол Иоанн в 7 главе, в 3 главе,

родиться свыше. Ранний дождь в нашей жизни – это изменение, это перемена в нашем характере, о котором говорит апостол Павел в послании к Галатам в 5 главе с 22 текста и ниже. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Если мы живем Духом, апостол восклицает, то по Духу и поступать должны. Ранний дождь в жизни человека, изучающего Священное Писание, желающего жить согласно божественных принципов, заключается в следующем. Об этом апостол Павел записал в послании к Ефесянам в 5 главе. «Но исполняйтесь Духом». «Но исполняйтесь Духом» – это есть свидетельство раннего дождя в жизни человека. Итак, ранний дождь Святого Духа – это работа Святого Духа на протяжении всей жизни человека. Ни в каких периодах нашей духовной жизни мы не можем обходиться без силы Святого Духа. Интересно, об этом говорит христианская писательница Эллен Уайт. «Только те, кто живет согласно имеющемуся свету, получат еще больший свет. Пока мы ежедневно не преуспеваем в проявлении на деле действенных христианских добродетелей, мы не различим проявлений Духа Святого в позднем дожде. Он будет изливаться на людей вокруг нас, но мы не распознаем и не получим его». Как же мы можем и каким образом мы можем приготовиться к особому излитию Святого Духа, названного поздним дождем? Об этом приготовлении, об этом, этой теме посвящена вся Библия. «Приготовься к встрече Бога твоего», — говорил пророк Амос. «Приготовьтесь» было вестью пророка Илии и Иоанна Крестителя. Для получения Святого Духа в обилии позднего дождя каждому необходимо особое приготовление. Первое – это искреннее исследование сердца. Это настойчивая молитва к Богу об излитии этого дара. Это востребование верою обетований Божьих. И это глубокое смирение человека перед Богом. В книге Откровения, в 18 главе, есть очень сильные, потрясающие тексты. «После сего я увидел иного ангела». 18 глава книги Откровения, с 1 по 4 тексты. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон! Великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы. И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». В этих текстах Священного Писания предсказано еще одно особое событие – излитие силы Божией на землю. Излитие силы Святого Духа – это особая мера. Христианская писательница Эллен Уайт называет эту особую меру излития Святого Духа громким кличем. Громкий клич. Или последний призыв, потрясший землю, это призыв трехангельской вести, записанной в 14 главе книги Откровения, с 6 по 12 тексты. Вести, которая особенным образом открывает явление славы Божией и его характер. Здесь говорится об особом излитии Святого Духа без меры. Когда мы рассматриваем эти тексты Священного Писания, книги Откровения, и мы видим взаимосвязь этих текстов со второй главой книги Иоиля, 28
И девятый текст.

«И будет после того, — говорит пророк, — излью от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего, — говорит Господь». Рассматривая все это в контексте книгу пророка Иаиля и книгу Откровения, мы видим, что это излитие Святого Духа должно быть заключительным, которое осветит всю землю последней вестью предостережения. Мы находим о том, что ангел 14 главы Откровения объединяется с ангелом 18 главы книги Откровения, наделяя эту весть движущей силой и властью. Этот громкий клич предшествует концу всех вещей. Его победное завершение ознаменует триумф проповеди Евангелия. Между ранним и поздним дождем существует тесная связь. Поздний дождь не зальется в человеческие сердца, пока ранний дождь не совершит свою работу, пока не будет очищен каждый грех. И эта работа должна произойти при раннем дожде. Чтобы получить эти благословения, которые изольются в виде позднего дождя Святого Духа, мы должны удалить всякий грех из нашей жизни. Интересно, пророк Захария говорит о времени излития позднего дождя. Пророк Захария об этом говорит в 10 главе в первом тексте. «Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст обильный злак, каждому злак на поле». В чем же значение позднего дождя для живущих на планете Земля? В чем же значение для этого последнего, особого излития Святого Духа на человечество? Интересно, что поздний дождь изольется на тех, кто одержал победу над грехом. Поздний дождь приготовит сердца людей к пришествию Сына Человеческого и Господа Иисуса Христа. Поздний дождь придаст силу кличу, громкому кличу третьего ангела. Поздний дождь приготовляет всех последователей Христа, живущих согласно принципам Священного Писания, чтобы они могли устоять во время семи последних язв, о которых говорит книга Откровения. Поздний дождь помогает представить весть с неотразимой силой. Поздний дождь ободрит многих искренних людей встать на сторону истины, встать на сторону Священного Писания, встать на сторону Господа Иисуса Христа, невзирая на сопротивление родных, близких и окружающих людей. Поздний дождь побудит выдающихся руководителей народа занять определенное отношение к Богу и Его истине. И в это время, во время третьего, в громком кличе третьего ангела, некоторые руководители будут иметь возможность и благоприятный случай, чтобы встать на сторону библейской истины. Сегодня для всех живущих на планете Земля звучит великое предостережение. Сегодня Господь в обилии желает излить ранний и поздний дождь. Кто не родится свыше при благодати раннего дождя, не сможет изменить свою греховную природу при излитии позднего дождя Святого Духа. Мы имеем серьезное предостережение. Поздний дождь Святого Духа не охватит полностью все семейства. Он изольется на те сердца, которые будут вполне преданы Богу, которые будут очищены и омыты от всякого греха. Святой Дух будет излить на мужчин и женщин, которые ищут Бога и которые в своем ежедневном поведении побеждают

грех. Если мы не будем ежедневно продвигаться вперед в практическом проявлении христианских добродетелей, тогда мы не заметим проявление Святого Духа в позднем дожде. Давайте приготовим путь Святому Духу в раннем и позднем дожде. Мы призваны серьезно и искренно молиться об излитии позднего дождя. И одновременно с этим мы призваны очень серьезно готовить наши сердца для получения этого божественного благословения. Надо помнить, работа приготовления может совершиться только при раннем дожде. Бог имеет для каждого из нас обильный запас благодати, чтобы теперь мы могли победить всякий грех и совершенствовать наши характеры, взирая на Него. Именно это является самой срочной, насущной работой, на которую мы должны обратить наше особое внимание. Теперь, когда мы исследовали ряд этих тем, надеюсь, многие из нас осознали важность получения этого дара в нашей повседневной жизни. Давайте зададимся вопросом, готовы ли мы искать этот дар Святого Духа искренней, ежедневной, настойчивой молитве. Давайте же примем решение молиться так же ревностно, как об этом молился Иаков. Книга Бытие, 32 глава, 26 текст. Иаков сказал Богу: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Давайте примем решение просить об этой могущественной силе, которая изменит нашу жизнь и приготовит нас к заключительному излитию праведности Иисуса Христа в позднем дожде. Дорогие друзья, уйдете ли вы, забыв искренние призывы, которые были сделаны к вам? Останется ли эта весть предостережения о раннем и позднем дожде незамеченной? Истина, которую вы слышали, не вытечет ли из вашего сердца, как вода вытекает из разбитого сосуда? Давайте решимся сейчас, сегодня, начнем жить по-новому, молясь каждый день о чудесном даре Святого Духа, который ежедневно руководил бы твоей и моей жизнью, чтобы эти благословенные потоки могли орошать нас постоянно, приготовляя каждого из нас к великому излитию позднего дождя. И пусть словами молитвы каждого из нас будут слова, записанные в книге Псалмов, 50-й Псалом, с 9 по 14 тексты. «Окропи меня исопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости, тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня». Пусть эти слова

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу: Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Я иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

Зачем современному человеку священное писание? Сегодня на многие наши вопросы отвечают эксперты в разных областях, и недостатка в информации нет. Есть ли шанс у Библии быть актуальной для нас, отвечать на наши самые важные запросы? Мы начинаем серию программ «Новый шанс для Библии». Мы будем искать ответ на вопрос, может ли современный человек читать и понимать Священное Писание, и может ли Библия стать сегодня нашей настольной книгой.

0: Сегодня в нашей студии гость, эксперт, священнослужитель, магистр практического богословия Роман Владимирович Савенко. Роман также является автором курса по углубленному изучению Священного Писания. Роман Владимирович, я рада вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня также в нашей программе принимает участие Анна Ронжина. Анна, здравствуй. Рада тоже тебя видеть.
2: Спасибо.
0: Я, друзья, вспоминаю свое первое знакомство со Священным Писанием. Помню, мне было лет 12-13, и мы с сестрой нашли какую-то старую книгу «Ветхий Завет», с картинками причем. И мы стали читать истории про Адама и Еву. И вот мы читали эти истории, и как-то они меня не очень вдохновляли. Особенно вот тот момент, когда их изгнали из

0: из рая. Спустя несколько лет я взялась за книгу «Откровения». И тоже не могу сказать, что она меня вдохновила. У меня вот на самом деле была такая мысль: уберите это от меня, я больше не хочу ничего об этом слышать. Книга «Откровения», представляете? Вот мои первые чувства, касающиеся Священного Писания. Ты... Аня, может быть, ты вспомнишь, с какими чувствами ты в первый раз, ну, познакомилась с Библией?
1: Как раз я хотела, да, сказать тебе. У меня было, можно сказать, все наоборот. Хотя я много слышала из разных историй из Библии, но когда я сама в первый раз взяла эту книгу в свои руки, мне попался отрывок, где говорилось о том, что царь Медоперсии Кир издаст повеление о восстановлении Иерусалима. И хотя на тот момент я еще не очень, может быть, знала истории вот именно этого периода, но я четко поняла, что это было написано задолго до рождения этого человека, как я потом узнала, за 150 лет, что это было написано в то время, когда еще Иерусалим даже не был разрушен, а уже речь шла о его восстановлении. И это на меня произвело такое, ну, вообще потрясающее впечатление. И я как-то поняла, что реально в этой книге есть, ну вот просто даже есть такие факты. Мне всегда очень важны факты. Есть факты, которые предсказаны и которые сбываются. Я думаю... Можно верить этой книге.
0: Да, вот такой опыт. Итак, вот, Роман Владимирович, хочется сегодня узнать, что вообще представляет собой Священное Писание. Как оно относится к жизни обычного человека? Потому что в представлении многих людей, да, Библия – это хорошая божественная книга, но ее читают только священнослужители или ученые, библеисты, историки. К жизни современного человека обычного она не имеет никакого отношения. Но нам хочется узнать, как Библия, как ей дать, так скажем, новый шанс в нашей жизни, как ее правильно исследовать, что она из себя представляет и какова ее цель.
1: Да, как вдохнуть какую-то свежую струю в наше многолетнее, может быть, чтение Библии, а у кого-то сразу, чтобы первое знакомство было захватывающим.
0: Да.
2: Спасибо. Да. Я думаю, тот опыт, который пережили вы, как отрицательный, так и положительный, вы, наверное, представители многих людей, которые впервые взяли в руки Слово Божье. Но у вас, конечно, контрасты. Сразу начало, конец. Но я думаю, дело еще в картинках, наверное. Скорее всего, гравюры были Густава Доре. И где-то они тоже меня где-то смущали, даже уже в взрослом возрасте. Я думаю, что-то сыграло свою роль. С Библией соприкасаются люди в разный период времени. Вот как есть выражение, заканчивался фильм: если эта дорога не ведет к храму, то зачем она вообще нужна? И можно сказать, путь человека к Богу – это также такой непростой путь. И чтобы человек дошел до того, чтобы взял в руки Слово Божье, мы говорим о сознательном подходе, наверное, в его жизни должны произойти ряд каких-то сложностей, переживаний. Ну, может быть, и положительные какие-то моменты, когда нам из любопытства какого-то мы его берем. Но если мы говорим об углубленном исследовании, вообще, зачем оно необходимо, когда сегодня столько и так сложностей, еще заморачиваться, скажем, в том, чтобы понять эту древнюю, старую, можно сказать, изжитую из себя книгу. И задача, конечно же, нашими встречами сегодня, я думаю, вы также будете вспоминать из своей жизни и другие опыты положительные, что это не обычная книга, это особенная книга.
1: То есть вы имеете в виду, что обычному человеку можно, так сказать, нужно, так сказать, заниматься буквально научной работой, то есть исследуя, то есть как бы применяя какие-то методы. Нельзя ее читать просто, ну как сказать, для отдыха, для удовольствия.
0: Утром, ну то есть мое утро, я открыл Библию, прочитал вдохновляющих несколько текстов и пошел дальше работать, жить свою жизнь. То есть так не пройдет. Или так тоже можно?
2: Ну, неспроста передача называется «Новый шанс», ну, а курс называется «Второй шанс для Библии». Когда я задумывал его, мне хотелось, перейдя из опыта вашего, о котором вы рассказываете, то есть поверхностное изучение Библии, конечно, оно как, знаете, классическая музыка. Ты включаешь, и оно где-то фоном может звучать. Ну, вот сам текст просто ложится, он такой сакральный какой-то, да, то есть определенная поэзия. Это тоже успокаивает. Допустим, 22-й псалом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Или
1: 90-й псалом, да, «Живые помощи».
2: То есть мы часто эти моменты вспоминаем. Но если рассматривать Слово Божье как послание того,

0: очень хорошо нас знает, кто обеспокоен, чтобы мы из своего одиночества, из своего непонимания в этом мире, даже в порой среди близких людей, были услышаны. И представьте на мгновение, ну, пофантазируйте, не знаю, что есть тот, который знает о нас все, абсолютно все. Движение мысли, мотивацию, не говоря уже о мыслях, о словах, которые мы говорили. Слово Божие пишет, что Творец знал о нас, когда нас еще не было. Еще ни одного дня не было написано. Псалмопевец пишет, пророк вторит этому. И вот Господь, создавший нас, наблюдает за тем, как мы скитаемся по жизни. И в 61-м псалме сказано, только в Боге успокаивается душа моя. И вот есть ключ, есть замочная скважина. И вот мы либо не можем попасть в дверь к своему отцу, не имея этого ключа, либо пытаемся как-то ее взломать. Но это не работает. И вот можно сказать...
1: То есть, насколько я понимаю, что Библия, она в отрыве от Бога, в общем-то, не имеет значения.
0: Абсолютно.
1: То есть, когда мы просто ее открываем, ищем там какие-то слова, как ученые ее исследуем, да, она как предмет изучения для нас, это одно. Но когда мы начинаем верить в Бога, идем к вере, к близким отношениям с Богом, и тогда открываем Библию, вот быть... это то, что нам нужно, то, к чему, что ли, Бог предназначил
0: да,
1: нас.
0: Да. Юлия, может быть, я бы не пугал бы нашего зрителя верить в Бога, потому что для кого-то это сегодня что-то устрашающее. Я бы поставил вопрос по-другому. А что, если в твоей жизни все начинает складываться благополучно и имеет определенную закономерность? То есть, если бы я узнал, что есть тот, кто обо мне заботится... Ну, Эльдорадо, да, то есть, допустим, многие на прииски шли, какой-то эликсир молодости искали. А представьте, что вы этот эликсир нашли, что вы откопали эту жилу золотоносную, и она не где-то далеко. Просто к ней неподобающее, несправедливо неподобающее отношение. То есть ее представили нам как какую-то скучную, неинтересную книгу, которую читают люди на пенсии.
1: Да.
0: Но говоря о своем опыте, то есть 14 лет, когда я взял... в руки Слова Божье, после того, как мне пастырь ее представил, это тоже были пророчества о них. И меня это очень потрясло. И я потом влюбился в книгу Откровения. Но когда я стал, скажем, связку ключей взял и стал подбирать каждому символу определенное понимание. Вы знаете, эта книга стала такой интригующей. И в течение где-то, наверное, 25 лет. Это было таким каким-то естественным состоянием общения с тем, кто меня понимает, кто меня слышит и кто на уровне чаяния, знаете, вот внутреннего побуждения понимает. И когда ты на это побуждение откликаешься, и вдобавок ко всему этому, бонусом, скажем, таким плюсом, идет его послание как инструкция к жизни, тогда я сказал, это нужно быть очень таким сильным мазохистом, чтобы пренебрегать таким посланием, таким источником счастья.
2: То есть... Вы имеете в виду, что можно читать Библию так, что находить в ней ответы именно на свои вопросы?
0: 100%.
2: А это касается, как сказать, любого места Священного Писания?
0: Конечно.
2: Это очень интересно, потому что из некоторых глав, из некоторых стихов мы, так сказать, можем легко что-то извлечь для себя, а некоторые кажутся для нас вообще пустыми какими-то абсолютно.
0: Просто дальше уже в наших передачах, встречах я поделюсь теми универсальными методами, казалось бы, они настолько банальными, но когда они складываются в одну связку, и люди, подобные вам, кто уже соприкасался и проходил по подобным методам, два потока мы прошли, я вижу результат. Я понимаю, что оно не только работает у меня, оно не только преобразовывает мою жизнь. Вот просто нужно взять инструкцию, пройтись, и оно работает. Это какое-то непонятное, необъяснимое. Поэтому, говоря о Слове Божьем, если его сравнить, я бы сравнил его с навигатором. Кто-то сравнивает с картой, с посохом. Вот буквально вчера, когда я приезжал сюда уже на съемки, таксист, который встречал меня, уже когда я садился, он был накрученным. Дождь, там, где он брал клиента, он не увидел на бордюре торчащую арматуру, протыкает свое колесо, не может довести клиентов до конца, отменяет заказ наполовину и ему не возвращают деньги. И вот в таких расстроенных чувствах он забирает меня.

0: когда мы едем, а он начинает мне эти все вещи проговаривать и пишет сообщение ему со службы такси, доставки. И он одновременно пытается и со мной разговаривать. Ну, вы знаете, как водители маршруток. Одной рукой задачу передают на плече, а другой рулит. На плече телефон отвечает. Вот если мы говорим, Библия – это навигатор, то нужно следовать ее маршруту. И когда говорят, поверни направо, сделай это. И когда Бог от чего-то удерживает, давая инструкцию, мы к этому прислушиваемся. И тогда мы видим, что я в своей жизни избегаю многих ошибок. Да. Многих не просто ошибок, а роковых ошибок, которые нужно разгребать, простите, в течение
1: всей жизни.
0: Всей жизни, понимаете? И вот, по сути, ее советы даны нам для счастья. Это навигатор, который ведет нас в объятия того, кому мы очень дороги и ценны.
2: Но мы сейчас вот говорили о том, насколько важна Библия как слово самого Бога, да, как нечто направляющее нас, да. А хочется еще узнать о том, что включает в себя Библия, ну, о ее структуре, что ли, об истории ее написания. Ведь ее писали несколько авторов. Автор у Библии не один. Но если так скажем, что автор – это Бог, да, но автор – это Бог, но не он же брал перо и писал, да? И поэтому у многих вопросы. Ну, автор – Бог, вы можете что угодно нам рассказать. Но я вот открываю и вижу от Матфея святое благовествование, от Луки святое благовествование, Иоанн, там, пророческие книги. Вот как вообще такое большое количество авторов написали нечто единое и цельное? Как вообще родилась Библия? Как мы пришли к канону Библии? Вот это интересно еще знать.
0: Да, спасибо большое за очень ценный вопрос. То есть мы говорим об анатомии, да, скажем так, Библии изнутри, ее структуре. Я не перестану повторять, что Библия – это уникальная книга, единственная. И не зря ее называют книга книг. Мы же знаем, что она самая издаваемая, самая переводимая и самая читаемая. До сих пор эта статистика остается актуальной. Но чтобы посмотреть ее, скажем так, внутреннее содержание, из чего она состоит, то есть мы сказали о внешней оболочке, о эффекте воздействия на читателя, внешнем. А теперь, конечно же, нужно понять структуру. То есть, садясь в машину, да, нужно знать и ее устройство. Говоря словами Федора Михайловича Достоевского, гибель народу без Слова Божьего. Ну, как бы я хотел завершить вот этот блок и пойти дальше. И вот сама книга Библия, она себя сама толкует и показывает преимущество чтения ее. К примеру, книга Притчи, 29 глава, 18 стих. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен».
1: Очень метко.
0: То есть, что значит «откровение свыше»? Это тот самый навигатор, это тот путеводитель, это тот суфлер, если мы в театре, да, который подсказывает нам, когда мы в чем-то запнулись или сбились с этого курса. Но соблюдающий закон блажен, то есть эти инструкции. И говоря о Слове Божьем, вы правильно сказали, что вот в этом-то и загадка, что автор не один, а их около 40 насчитали. И писалась она на протяжении 1600 лет.
1: То есть авторы даже не пересекались во времени, эти авторы.
0: Ну, столько люди не живут, чтобы они между собой договорились. Эти 40 человек между собой имели вообще разное сословие. Они имели разный уровень образования, подход к жизни, мировоззрение. И вот что-то их объединило. Конечно, они сами не знали, когда они откликались на побуждение Божье. Я думаю, говоря параллельно о нашей жизни, которая преобразуется под влиянием Слова Божьего, они, только оглядываясь назад, понимали, в каком проекте масштабном, глобальном они участвовали, каким благословением их послушание обернулось для нас сегодня. Поэтому эти 40 авторов, ну, Моисея возьмем, да, то есть Пятикнижье, мы будем говорить позже о структуре, о разделах Слова Божьего, ну, живет в Египте, вышел из дворца. Исаия, да, то есть знал, что-то, что такое царские палаты. Ну, к примеру, пророк Амос, пастух. Апостолов давайте возьмем. Апостол Павел скажет, немного из вас разумных, умных и немудрых избрал Бог. Мы помним, кем были, скажем, приближенные ко Христу, те трое, которых он чаще всего брал.
1: Рыбаки.
0: Петр, Иоанн, Иаков, рыбаки.

0: не раввины, рыбаки. И вот что ценит Бог в тех, с кем Он сотрудничал на протяжении этих 1600 лет, и ценит сегодня? Как вы думаете, что для Него дорого?
1: Искренность, может быть, отклик.
0: 100%.
1: Желание тоже. Желание.
0: Открытость.
1: Да.
0: Желание помочь, постичь точнее. А вот с этим лицемерием, когда мы играем какую-то роль и играем в какие-то двойные игры, имея двойные стандарты или двойное дно, это Богу всегда претило. Ну, так давайте посмотрим. Получается, Библия, ну, вообще слово Библия, это книги, библиотека, отсюда же идет у нас слово, 66 книг. Когда мы говорим о каноническом формате, то есть, когда мы открываем первую страницу, и у вас она, вы можете также открыть, Библия, книги.
2: Оглавление, да, вы имеете?
0: Не-не-не, самая первая страница. Библия, книги Священного Писания, Ветхого и Нового Завета, и дальше идет слово каноническое. Да. Канонические книги. Ну, канон – это у нас такая мерная палка, это определенный некий стандарт. То есть автор подразумевает, вернее, издатели подразумевают, что собрание книг, как библиотека, это те, которые признаны христианами с конца второго века, что мы определяем, что приемлемо включить в стандарт, который будет нас менять, преобразовывать, а что не вписывается в этот стандарт. Получается, у нас 66 книг. Библия состоит из двух частей. Ветхий Завет, 39 книг, и 27 – Новый Завет. И в Ветхом Завете дополнили еще 11 книг. Но интересно, их называют апокрифы или апокрифические. Апокриф, если с греческого, то это сокрытые тайны. Ну, уже само слово говорит, что-то здесь не является таким прозрачным, вот как вы и подметили, что подразумевал Бог. У них есть какая-то подоплека. И имея страх Божий, люди, включающие эти 11 книг в неканоническую Библию, делают сносочку. И вы можете, допустим, книга Сирахова, маковейские книги, это Тавит. То есть они вроде бы и как и поучительные, но когда ты заглядываешь в них, ты видишь, есть определенный дисбаланс.
2: Не соответствуют остальным
0: книгам. Мы будем говорить дальше о гармонии во всем Писании. Вот эти 40 человек, в разную эпоху живущие, имея разное сословие, они, знаете, как симфонический оркестр, вот спелись, что называется. Вот эти 11 книг, они, знаете, вот какое-то инородное тело. Я приведу вам пример. Когда мы рассматриваем определенные вероучения, определенные принципы, и ты видишь определенную единство, монолит. И когда человек цитирует, будучи христианином, из этой книги, ты показываешь, а вот посмотри, вот здесь есть полнота определенная. Не видишь ли ты, что вот он как какой-то отросток, которому здесь не место. И вот говоря о сносочке, что я имею в виду? Ветхий Завет у нас написан языком древнееврейском, иврит, это древний язык, и арамейском. Некоторые книги там, в частности, книга Даниила. А Ветхий Завет, вошедший 11 книг, там есть сносочка, перевод с греческого. Перевод с греческого.
2: Понятно.
0: На греческом у нас написан Новый Завет, после того, как Иисус пришел, когда уже апостолы пошли проповедовать. Напомню, что в конце второго века этот канон сформировался, когда уже апостолы, по сути, оставив это наследие. Но Ветхий Завет на греческом...
2: Такого не могло быть.
0: Это были какие-то поздние вставки. И мне нравится текст из книги Иеремии, первая глава. Бог говорит, я бодрствую над словом моим. Бог сам руководил. Что включить, а что не включить.
2: Ну да, меня вот, кстати говоря, очень вот этот факт насчет языка впечатлил.
0: Да.
2: Потому что для меня действительно вставал вопрос, почему мы так относимся к апокрифам. То есть кто-то решил, кто-то сказал, не соответствует. Ну, порой то, что мы видим в Библии, не соответствует, оно порой просто потому что мы не понимаем, как оно соответствует.
0: Да.
2: А вот, ну, а языки, это же действительно просто факт. На этом языке
1: конечно.
2: Не писался
1: Ветхий Завет. Ну, значит ли это, что апокрифы вообще нельзя читать?
0: Нет, как поучительную литературу, конечно, можно. Для каких-то исторических справок. Но вы понимаете, когда мы берем в руки Слово Божье и провозглашаем «Так говорит Господь», мы не можем под этими книгами

0: так сказать.
1: То есть это не навигатор?
0: Нет.
1: Это,
0: может, это уже будут определенные помехи.
2: Да, ради любопытства почитать, для сравнения почитать. Но как бы основное,
0: как афоризмы определенные, очень мудрые вещи.
2: Это канон.
0: Но оно будет выбиваться.
1: У меня, знаете, какой вопрос еще возник? Вот вы уже сказали, что Библия была написана на древних языках, да?
0: Да.
1: А мы читаем ее на других языках. И здесь уже не только вопрос канон и апокрифы, а еще и переводы. И сейчас их очень много. И эти переводы, благодаря электронным вариантам Библии, очень доступны для нас, да? И порой, на самом деле, сравнивая тексты в разных переводах, мы вдруг видим, что там вообще как будто речь о чем-то другом идет. И порой ты думаешь, я привыкла читать Библию в синодальном переводе, я беру ее в руки. Что я сейчас начитаю? То, что Бог хотел, или то, что переводчик, ну, как бы исказил уже? Вот как к этому относиться?
0: Вы можете смело, беря в руки синодальный перевод 1876 года, быть уверены, что когда кумранские находки, я думаю, не одна передача у вас была посвящена тому, что достоверность Писания была подтверждена. И те, допустим, найденные рукописи или раскопки, когда были открыты гробницы, то есть множество фактов, там, Розетский камень, когда Наполеон со своими полководцами, множество фактов, говорящие о том, что текст Библии, который там цитируется, на камнях, ну, на различных, скажем, памятниках архитектурных, подтверждают.
1: Но они же подтверждают не синодальный перевод, они подтверждают то, что как бы рукописи, с которых делался синодальный перевод,
0: еврейский,
1: они правильные.
0: И греческий.
1: Да, они верные. А вот от рукописи переход к русскому варианту вот здесь вот, потому что на самом деле мы в последнее время видим, что отдельные тексты не так нужно было бы перевести, что переводчики вложили свое понимание Бога, свое понимание веры.
0: Да-да-да.
1: И вот это искажение.
2: Сейчас же много доступно переводов разных.
0: Да.
2: И поэтому люди, которых это интересует, открывают синодальные, открывают другие переводы и начинают вот так вот тщательно.
1: Вот какой перевод вообще читать? И как вот здесь, понимаете, если в каком-то навигаторе дорога проложена, а на самом деле там кирпич.
0: Ну да, объезжая пробки, да, допустим, чтобы
1: добраться до...
2: А может, она на разных навигаторах все равно приведет к цели. Ну,
0: нам нужно обозначить ключевые вещи. Если мы придерживаемся синодального перевода, здесь открыт путь спасения. И те кумранские находки, которые были, свиток книги пророка Исаия, и современностью, когда раскрыли, ну, я не знаю, там какая-то сотая,
1: то
0: совпадало.
1: То есть путь спасения веры
0: раскрыт здесь. Но вот теперь как раз-таки, когда мы продолжим наши передачи, если мы говорим об углубленном изучении Библии, конечно, мы будем находить определенные нюансы, которые переводчики вкладывали в силу своего мировоззрения, чего, конечно, делать не стоило. И вот здесь на помощь приходят другие переводы, сравнивая которые, мы находим ту истину.
2: То есть допускается в других
1: переводах. В плане спасения мы не заблудимся.
0: Нет.
1: Какой бы
0: мы раскроем Спасителя нашего Иисуса Христа,
1: не читали перевод.
0: Главного персонажа.
1: Спасибо большое, да, это важно.
2: Роман Владимирович, ну вот, например, человек открывает Библию, он хочет очень ее читать, изучать, серьезно к этому относится. Он какой самый важный вопрос должен держать в голове? Зачем ему это?
0: Ну, возвращаясь к началу нашей встречи сегодня, есть передача «Жди меня». Человек, преодолевая расстояние, готов вкладывать огромные средства, чтобы найти своего пропавшего родственника, будь это мать своего сына или в обратном порядке. Вот вы понимаете, что эта передача «Жди меня», когда мы открываем Слово Божье, Бог ищет своих заблудших детей. И кто хочет творить волю Божью, Евангелие от Иоанна 6, глава 16 стих, тот узнает, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Вы знаете, независимо в каком поколении человек живет, в какой он национальности, взяв в руки послание любви от Бога, он точно поймет, это тот, кто меня создал, это мой Спаситель, это с которым я должен развивать отношения. То есть, если свести Библию к одному слову, это отношения. Отношения с Ним выстроив, наши отношения с нашими ближними, в семье, с друзьями, сотрудниками будут выравниваться, и человек будет по-настоящему счастлив, обретя настоящий смысл, подлинный смысл в своей жизни.
2: Да, это очень интересно. Вот, кстати, Роман Владимирович, Аня, я могу сказать, что для

0: меня вот этот вопрос выстраивать отношения с Богом даже до сих пор не до конца ясен. Потому что я вообще, опять же, когда услышала эту фразу впервые, я была удивлена, как это значит, что это значит вообще строить отношения с божеством. Я понимаю, что значит строить отношения с родителями, с любимым, с детьми, с друзьями, с соседями, с коллегами.
1: Что-то пугающее.
0: Да, строить отношения с Богом – это что-то за рамки выходящее, то, что я не могу вместить. Я понимаю читать, молиться, ходить в церковь, но строить отношения – что это? Я думаю, что мы на последующих встречах будем обязательно этого касаться.
1: Это ключевая линия.
0: Да, что значит строить отношения с великим Богом. А за участие в этой программе я благодарю вас, Роман Владимирович, благодарю тебя, Аня. И хочу сказать, что мы обязательно должны дать Библии новый шанс. Мы должны стряхнуть пыль с этой древней книги и понять, какое отношение к нашей жизни она имеет, и жить именно так, как она учит. Спасибо вам. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Новый шанс для Библии». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Они едят жуков, пауков и даже скорпионов. У них темно-бежевый мех. Они настолько малы, что весят меньше килограмма. А хвост у них такой же длинный, как и их тело. А на конце у него симпатичный черный кончик. Они обожают копать. Их глаза и нос устроены так, чтобы грязь не попадала в них во время копания. А еще им нравится стоять вот так. В этом выпуске мы говорим о сурикатах. Творение учит нас! Чаще всего сурикаты встречаются в пустыне. Днем жара в пустыне может быть гораздо сильнее, чем в Сингапуре. Но сурикаты не пьют воду. Может, это мама с папой забывает им напомнить попить водички? Да нет. Просто они получают всю необходимую влагу из насекомых, которыми питаются. Но нам, людям, нужно гораздо больше воды, чтобы выжить. Вот почему наши родители всегда напоминают, чтобы мы пили воду. Глаза сурикатов устроены так, что помогают им лучше видеть в пустыне. Темные пятна вокруг их глаз уменьшают блики от солнца. Эти пятна как настоящие солнцезащитные очки. Сурикаты такие милашки, когда весело резвятся друг с другом. Они живут в семьях, которые называют колониями. Колонии сурикатов может быть от 3 до 50 особей. А живут сурикаты в глубоком.

0: глубоких подземных норах. Вот почему они все время копают. Так они делают себе норы для укрытия, а по-английски норы – болты.
1: Болты? Это вроде гаек и болтов?
0: Нет, болт – это когда приходится бежать изо всех сил. Болт-холлс – это норы, в которые сурикаты могут быстро нырнуть, чтобы

0: Сторож – это тот, кто стоит один на возвышенном месте, высматривая опасность, в то время как остальная часть колонии охотится или играет.
1: Но самое интересное вот в чем.
0: Часовых никто не назначает.
1: Кто-то из них просто выбирает защищать колонию добровольно, потому что они понимают, что должны заботиться друг о друге.
0: Это похоже на то, как и мы заботимся о наших братьях и сестрах.
2: В настоящей семье все заботятся друг о друге.
1: Не только семья, но и друзья тоже.
0: Как говорит Библия, почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других.
2: Когда мы делаем работу по дому без просьбы наших родителей,
1: или помогаем нашим друзьям, когда им нужна помощь,
0: мы заботимся о тех, кто нам дорог.
1: А еще сурикаты добровольно вызываются быть няньками.
0: Когда они следят за детенышами, они могут весь день ничего не есть, лишь бы все малыши были в безопасности.
3: Я не смогу целый день обходиться без еды.
0: Ну, ты, конечно, можешь поесть, если хочешь, когда заботишься о своей семье.
2: Просто тебе нужно помнить, что нужно серьезно относиться к своей работе, когда тебе ее поручают.
0: Сурикаты такие дружные, что все делают вместе.
2: Взрослые сурикаты присматривают за малышами, чтобы другие члены семьи могли отправиться на поиски еды.
1: Я точно так же присматриваю за младшей сестрой, когда папа уходит за продуктами.
2: Сурикаты всегда трудятся сообща, чтобы построить под землей свое жилище.
0: Совместную работу также можно назвать сотрудничеством.
1: А когда мы сотрудничаем, мы не только помогаем друг другу, но можем сделать гораздо больше дел.
0: Когда мы играем по очереди, вместо того, чтобы отбирать игрушки у братьев, сестер или друзей, мы сотрудничаем.
2: Когда мы кладем нашу грязную одежду в корзину для белья без просьбы родителей, мы помогаем им быстрее закончить стирку.
1: А если мы без возражений ложимся спать по просьбе родителей, мы показываем, что мы умеем работать в команде.
2: Сурикаты мы или люди, мы все можем достичь великих целей,
0: когда мы заботимся друг о друге и сотрудничаем.
1: А как ты показываешь родителям, что ты готов работать в команде?
4: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
5: Ой, здрасте, ребят. У нас сегодня такой холод, снегу сколько навалило. Ужас, а у вас? Видите, у меня сегодня какой инвентарь вместо метлы. Зимний. С таким инвентарем не то что мороз. Ой, не только тепло, жарко становится. Не верите? Ой, сами попробуйте. Ой. Аленка, гуляешь, что ли?
6: Ну да, гуляю.
5: Ой, я гляжу, замерзла совсем. Пошла вон с ребятишками на горку, лучше покаталась.
6: Ну, я не знаю, куда они ушли.
5: А ты что стоишь тут?
6: Вообще, я тут не совсем гуляю, мне тут ждать велели.
5: Ой, ждать. Да я гляжу, ты совсем замерзла. Давай-ка пойдем, чайку горячего попьем, Афанасий Филиппович, пойдем-ка. И расскажешь все, что к чему. Афанасий Филиппович.
7: Да-да, заходите, заходите.
5: Вы уж извините, можно, Афанасий Филиппович?
7: О!
5: Мы к вам на минуточку.
7: Проходите,
5: погреться
7: проходите.
5: Вон. Аленка, видите, совсем замерзла.
7: Да, я очень рад, очень. Сейчас чайку попьем. Так, Марья Ивановна. Сахарок, кто хочет.
5: Давай.
7: Так-так-так-так. Вот так.
5: Аленка, ты ничего не хочешь рассказать, а? Ты сказал, что ты там... Не просто стоишь. Кто тебя там поставил-то? Ну-ка, расскажи, дочь. Бери чаёк, грейся.
7: Ну, что-то случилось у вас?
6: Но дело было так. Я, мой старший брат, Эдик. Ну, вы же его знаете. Пошли на прогулку. Бегали, играли, прыгали. И никто не замерз.

0: А потом Эдик сказал то, что мы пойдем на речку кататься. А папа нам не разрешил, потому что это далеко. Я сказала, не надо, а им все равно хотелось. Я сказала еще раз, не надо. А что, если что с нами случится? А он рассердился и сказал, чтобы я здесь сидела, никуда не уходила.
1: Что, все равно пошли?
0: Потому что он старше, он мне велит.
1: Ну что, Афанасий Филиппович?
2: Ну, в общем-то, понятно. Старших, конечно, надо слушаться. Тут он прав. Но получается, что он незаслуженно тебя наказал. На морозе заставил.
1: Да, так... оставил девчонку.
2: Конечно, за одну маленькую.
1: Ну?
2: Вы же раньше не пришла, я тут был.
1: Вот именно.
2: Прям даже не знаю, что делать.
0: Спасибо, Афанасий Филиппович.
2: Не за что, не за что, Алён.
3: Алёна! Алёна! Алён!
2: Эдик пришел.
0: Надо ему сказать, что я здесь.
2: Нет, подожди, подожди, подожди. Я, кажется, придумал. Давайте сделаем так. Марья Ивановна, вы идите, отвлеките мальчишку, а я спрячу Аленку.
4: Хорошо.
2: Поговорю с ним.
4: Действуем по плану.
2: Да, да, да, да, да. Так, Олечка, залезай, залезай, залезай, моя хорошая.
3: О, здравствуйте, Марья Ивановна.
1: Ой, привет, Эдик. Мороз какой сегодня, да?
3: Да. А вы мою сестру не видели? Она здесь должна стоять. Я ей сказала здесь стоять. Я же ее старше, она должна меня слушаться.
1: Это ты правильно сказал. Старших надо слушаться. А про твою сестру я тебе пока ничего не скажу. А вот зато Афанасий Филиппович тебя срочно зовет к себе. На минуточку.
3: На минуточку?
1: Угу.
3: Ну где же она?
1: Пойдем, пойдем, пойдем. А потом...
3: Где же ты?
1: Пошли.
2: А, Эдик, заходи, дорогой, я рад тебя видеть. Садись.
3: Да мне некогда садиться, мне нужно сестренку искать.
2: А, я окно закрывать не буду, мы ее в окно и увидим,
1: да, конечно, как появится. Конечно.
2: Садись, я тебе чайку налью.
1: Ты присаживайся, присаживайся, чайку горяченько вон попей. Да. Замерз ведь небось.
3: Да нет, там очень весело было.
1: Да?
3: Мы так ездили, так с горки, так вжжж. Классно вообще, один раз чуть не врезались, ух.
1: Да ты что?
2: Так...
1: А Алена? Алена с вами тоже пошла?
3: Нет, Алене я сказал здесь остаться. А то все время пристает. То это нельзя, то того нельзя. Туда не ходи, туда не ходи. Надоело уже.
2: Эдик, ну вот на речку вы пошли. Все-таки, ну я понимаю, подскользнуться и здесь можно. Но все-таки на речку можно же и под лед уйти.
1: Конечно.
2: Родители-то разрешают вам, ну, на речку-то ходить?
3: Ну, вообще-то нет. Но их же было больше. Вот и с ними пошел. Ведь интересно.
2: Ну, понимаю. Эдик, а можно я тебе одну историю расскажу?
3: Давайте, я очень люблю, как вы рассказываете.
2: Да, я...
1: И я послушаю.
2: Я тоже люблю эти истории, и они меня очень многому научили. Было это очень давно. Однажды правил в стране Иудея царь по имени Сидекия. И стал он делать дела, оскорбляющие Бога. Царь брал деньги с тех, кто обманными словами судился с бедными людьми. Когда обижали его подданных, царь не заступался. В народе стали процветать воровство, обман и злоба. И кроме того, царь научил своих подданных поклоняться перед золотыми идолами, хотя знал, что Бог запретил это делать. И пришел к царю человек по имени Иеремия. Иеремия имел послание от Бога. Он предупредил царя о том, что тот будет наказан за свое непослушание. Наказание же будет в том, что всю его страну завоюет вавилонский царь. Он разрушит весь город, а людей уведет в плен.

0: Однако, если царь опомнится и попросит прощения и оставит свои злые дела, то и Бог помилует его. Но вместо раскаяния царь и его вельможи разозлились. Вельможи схватили Иеремию и придумали ему наказание. Они опустили его в глубокую яму. В этой яме было не только темно, но и сыро. Пищи ему не давали, и Иеремия чувствовал себя в яме очень плохо. Однако Бог позаботился о том, чтобы спасти своего верного слугу. Другой человек по имени Авдемелех пришел к царю и стал просить его освободить Иеремию. Царь понимал, что Иеремия сказал правду, и наказание его незаслуженное. Авдемелех убедил царя освободить Божьего пророка, и Иеремию вытащили из ямы. А через некоторое время действительно в город вошел царь Навуходоносор со своими войсками и покорил непослушный народ, а царя и его вельмож взял в плен. Слова Божии сбылись, как и предупреждал Иеремия.
1: Афанасий Филиппович, я вот только одного понять не могу. Зачем царь велел Иеремию в яму посадить? Ведь Иеремия же ему правду сказал.
0: Да, ну вот так оно в жизни получается, что и за правду тоже могут наказать.
2: Так а что же он его наказал? Ведь он же правду сказал. Ведь он почти-то ему помог.
1: Ну.
0: Да, надо было Бога слушать. Но слушаться не всегда хочется. Особенно, когда очень хочется делать что-то другое. Ну, вот как-то так вот и получается.
2: А вы мне случайно не специально эту историю рассказали?
0: Ну, если честно признаться, то, конечно же, я сделал это нарочно.
2: Да, я, видно, хуже того царя поступил. Тебе интересно, что теперь с Аленой? Ей, наверное, сейчас холодно, плохо.
3: А вот очень даже и не холодно, а тепло.
2: Ты здесь была? Прости меня, пожалуйста, то, что я так с тобой поступил. Я поступил хуже, чем тот царь.
3: Да ничего, все нормально.
1: Я думаю, вам еще дома нужно об этом вдвоем поговорить.
0: Обязательно.
2: Ну, Ален, нам пора домой. Одевайся.
0: А, бегите, бегите, курточку. Я ее спрятал. Мой замысел, уж не знаю, насколько удался. Одевайся, дорогая моя. И бегите. Ручку. Вторую ручку, мадемуазель. Вот так вот. Так, ну, застегнешься по дороге. Бегите.
2: Пошли! Побежали!
3: Пошли!
2: Ура, домой, наконец-то! Ес!
1: Да, а как вы думаете, Афанасий Филиппович? А скажет Аленка отцу про то, что Эдик на речку бегал кататься?
0: Аленка?
1: Ну?
0: Не скажет. Мне кажется, что Эдику очень сильно повезло с сестренкой. Она не просто замечательная сестренка, она еще и очень хороший друг.
1: Ой, ну ведь надо же, а? Вот не старший младших, а младший из старших послушание учит, а? Ну ведь вот такое бывает.
0: Да, иногда так и бывает.
1: Ой.
0: Все ошибаются.
1: Ну это да.
0: Ребята, ну вот Эдик ошибся. Я, признаться, тоже иногда ошибаюсь. А вам? Случалось ли вам когда-нибудь ошибаться? Самое главное – вовремя остановиться и повернуть назад. И согласиться с тем, что я ошибся. В этом нет ничего плохого. Тогда никто никого напрасно не обидит. Всего вам доброго. До свидания.
1: И теплых вам денечков. Ой. Афанасий Филиппович, что я сижу-то? У меня ж лопата там. Ой.
0: Да вот она, вот сбоку стоит.

В этом году у нас по указу президента год называется «Год семьи». Знаете об этом? Я поэтому решил сегодня сказать проповедь о семье. Текст, который я буду сегодня предлагать вашему вниманию для разбора, или точнее, его такое неверное толкование этого текста, на мой взгляд, оно принесло очень много горя христианской церкви и разделило очень многие семьи. А текст этот записан в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 36. Он звучит так: «И враги человеку домашние его». Многие любители этого текста, особенно люди из числа новообращенных, они воспринимают этот текст прям буквально, как сигнал к действию. Каждый по-разному этот сигнал воспринимает. Некоторые просто, узнав своего врага, уходят в такую глухую оборону и просто со своими домашними так общаются, знаете, так, ну, понимая, что от них какая-то может быть опасность, потому что они все-таки названы врагами. И некоторые начинают прямо напрямую воевать. Есть такая категория людей. И потому я бы хотел сегодня дать некую такую богословскую оценку этому тексту и вместе с вами посмотреть вообще, о чем этот текст. Итак, Евангелие от Матфея, глава 10, 36 текст. Господь говорит: «Не враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». Давайте, прежде чем, чтобы нам понять этот текст, сначала попытаемся понять, кому вообще этот текст обращен? Обращен этот текст вообще всей церкви? О том, что такой девиз

Если у тебя есть домашние, значит, они какими сразу являются автоматом? Врагами. Если мы всмотримся в детали, то мы увидим, что здесь Христос дает наставление апостолам. И в контексте того, что апостолы идут за Христом, вот он приносит такую фразу. Он говорит, что враги человеку домашние его. Важный момент, что текст, который Христос произносит, это не просто какая-то его такая, знаете, такое заключение, вот враги и все. Но Христос цитирует одного пророка, которого звали Михей, и это записано в книге пророка Михея, глава 7, и стих тоже 7. Я предлагаю, чтобы нам более точно этот текст понять, давайте мы с вами откроем книгу пророка Михея, главу 7, и со 2 текста почитаем. «Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми, все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, судьи судят за взятки, а вельможи высказывают злые хотения, души своей извращают дело». И дальше стиха 4 Михей объявляет. Он говорит: «Вот день провозвестников твоих, посещение твое наступает. Ныне постигнет их смятение». Другими словами, слово «провозвестник», оно что означает? Люди, которые будут возвещать Божью, какую-то Божью весть. Как вы знаете, апостолы, дословно, если перевести это слово, означает тоже посланник, посланный Богом или некий посол от Бога. Мы, кстати, тоже, когда говорим про себе, об адвентистах седьмого дня, мы тоже являемся кем? Некими посланниками, которые возвещают миру о скором пришествии Иисуса Христа. Так ведь? Мы что же с вами некие апостолы, которые возвещаем вот скорые такие суды. И дальше со стиха 5 Михей говорит: «Не верьте друг другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоей стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против крови своей». Другими словами, Михей описывает вообще ужасную ситуацию того времени. Это трагедия. Он говорит, до того все плохо, что вот вельможи просят взятки, судьи неправильно судят. И дома, даже дома не смей открывать рта, потому что тебя не поймут. Вот в таком хаосе живет народ Божий в то время. Это, по сути дела, трагедия, это ненормальная ситуация, в которой они оказываются. И вот со стиха 7, когда уже вот этот объявлен день провозвестников этих, он говорит, Михей: «Враги человеку кто? Домашние его». А вот с 7 текста он говорит: «А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего, Бог мой услышит меня». Если так разобраться, вот в этом тексте, ну, если так кратко, чтобы долго не вдаваться в детали, происходит такая ситуация. Все плохо, некий хаос, такая трагедия. И Бог говорит: «Ну, я иду вас спасать». Вот идет спасение. И в деле спасения полагаться на своих домашних что? Не нужно. Они в этом деле вам какие? И враги вам. У нас есть такое выражение, мы часто его, наверное, произносим, когда нас что-то спрашивают, а мы в этом деле некомпетентны, мы говорим: «Вот в этом вопросе я тебе кто? Я тебе не товарищ». Мы такое говорим? Это же не означает, что теперь я во всем тебе не товарищ, тебе, если я не разбираюсь в каком-то вопросе. Ну вот конкретно в какой-то детали мы говорим: здесь я тебе не друг. И мы понимаем, что это образное выражение. Когда-то я жил в Казани, у меня там была такая большая плита, вот, и я на ней, когда готовил булочки,

Они постоянно пригорали. Вот. Но это же не означало, что их перед всю плиту нужно было взять и что? Выкинуть. Нет, она нормально готовила там что-то еще. Но вот в деле булочек она была мне кто? Враг. То же самое здесь. Близкие, домашние, с ними можно строить отношения, с ними можно делать что-то, любить, общаться. Но вот в деле спасения, Христос говорит, потом тоже будут стирать они, вам кто? Ну, враги. Еще одна иллюстрация, мне кажется, она очень в этом деле подходит, я когда над ней размышлял. У нас на Руси есть такое выражение, оно звучит так, заспать ребенка. Кто знает, что оно означает? А? Придушить ребенка нечаянно во сне. Вы знаете, что по статистике, я когда изучал, в некоторых регионах есть статистика, что это третье место среди детских смертностей, извиняюсь, до одного года. То есть этот случай, когда мама берет маленького младенца, чтобы он, ну, ночью, когда проснется, его можно было сразу тут же что? Покормить, успокоить. Третье место по смертности занимает вот эти случаи, когда мама нечаянно во сне его придавливает и, просыпаясь утром, понимает, что он, что ребенок мертв. То есть это такая, это такой не, ну, очень такой частый случай оказывается. У меня к вам вопрос. Когда мама вечером перед сном решает спать вместе с младенцем, чтобы в случае, если он ночью проснется, будет хотеть кушать, там что-то еще, как вы думаете, что ее двигает? Она ненависть к этому младенцу или любовь? А? Ну, можно сказать, что эгоизм матери, чтобы чаще не вставать, но сколько обычно встречался, ну, общаешься, некоторые матери, всегда желание как бы быть ближе к малышу. Знаете, есть такое выражение, есть даже есть такие поверья, что нельзя, чтобы ребенок долго плакал один, там, да, эту паузу сократить. По сути дела, если вдуматься, то эмоционально она его любит и хочет, чтобы он был, находился в безопасности. Но когда утром она просыпается, и вдруг он мертв, то получается, по факту, если так разобраться, то вот в этой штуке она ему является кем? Врагом. Потому что вот в результате этой активной любви происходит трагедия. Нечто подобное происходит с нашими неверующими родственниками, когда они из побуждения любви к нам порою проявляют такие вещи, которые Христос говорит, вот в этом деле они вам кто? Не товарищи. Поэтому тот, кто возлюбит домашнего своего больше, чем меня, тот мне что? Как тут сказано дальше. Не потому, что Бог говорит, что я такой ревнивый, я такой хочу, чтобы вообще вы ни с кем не общались, вообще все домашние враги, и только я, нет. Но Бог говорит, что ну вот в этом вопросе домашние, они вам не советники. Я вспоминаю свою молодость, когда я пришел в церковь, меня за субботу там выгнали из училища, помню, еще какие-то проблемы. И мама моя мне говорила, что ты делаешь? Куда ты ходишь? И все она это делала не потому, что она меня ненавидела, потому что она в ее парадигме, в ее, как сказать, ну, в жизненной, она не понимала, как можно из-за субботы, из-за какого-то Бога взять и поставить крест на всей карьере своей, там, да, жизненной. На самом деле, любовь. Читая Евангелие, итак, давайте я подведу такой краткий итог. Другими словами, когда мы слышим выражение «враги человеку, домашние его», это выражение такое образное, которое буквально означает, что вот в деле спасения наши домашние, они не могут быть ориентиром или нашим авторитетом именно в деле спасения. Когда речь касается о жизни вечной, когда речь касается о нашем спасении, важным авторитетом для нас должен быть кто? Бог. Это Он тот, кто может нас спасти, и только Он является нашим другом в деле спасения. Но это не означает, что теперь я должен переходить в активную такую оборону или в активную, чтобы все домашние автоматически сразу становятся моими врагами. Это мы такой краткий

Вывод. Вторую часть проповеди я бы хотел посвятить тому, чтобы тому, что нам делать с этими врагами. Как нам с ними жить? Читая Евангелие, мы видим, что в деле спасения для Христа домашние тоже, оказывается, были какими? Врагами. Если мы откроем Евангелие от Луки, главу 8, стих 20 по 21, то мы там находим такую историю. «И дали знать ему, матерь и братья твои стоят вне, желая видеть тебя». Он сказал им в ответ, «Матерь моя и братья мои, суть слушающие Слово Божье и исполняющие его». Как вам такой ответ? Нравится? Ну, представьте, пришла мама к сыну в гости, а он говорит, кто мама моя? Это что? Да вот моя мама. Вот и показывает на каких-то посторонних людей. Ну разве это не было бы таким неким, ну по меньшей мере, каким-то оскорблением, наверное, было бы, если бы я пришел в садик за сыном и сказал бы, там, я пришел за сыном, а сын бы объявил, что я вообще не знаю этого дяденьку. Да? Вот мои друзья здесь. Если вы откроете дух пророчества, то вы увидите, что когда она комментирует это место, она говорит, что у Христа были серьезные вообще проблемы в недопонимании, когда близкие и домашние не понимали его, что вообще он делает, и что вообще он хочет, и какова вообще его миссия. И она говорит, что для него это были вообще большая, такие, вызывало большие страдания, вот такое отношение домашних к его вере. Еще одно место, которое потом Христос скажет, Матфея, глава 13, стих 57. «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». Как мы часто этот текст более просто, по-простому переводим? Мы говорим, нет пророка в своем что? Отечестве. И мы иногда, опять некоторые люди вот этот текст воспринимают как, знаете, такой приговор, что если нет пророка в своем отечестве, то все. Дома я не авторитет. Но давайте посмотрим. С одной стороны, Христос вот так говорит про своих домашних, что нет пророка в своем отечестве. С одной стороны, Он говорит, что матери, братья мои, вот вы, те, которые меня слушают и понимают, кто разделяют со мной мою веру. Но если мы вот так возьмем, проанализируем. Смотрите, послание Якова. Есть такое послание? Кто считается его написал? Яков, брат Христа. Ну, так церковная традиция считает. Потом там еще есть послание от Иуды. Знаете такое? Считается, что тоже написал его брат Иисуса. Правда, конечно, в последнее время стали там споры, что, возможно, это не этот Иуда, который брат Иисуса. Но тем не менее, что раз такая традиция в церкви была, говорит о том, что, скорее всего, Иуда, брат Иисуса, он пришел потом в церковь. Мама Христа, Мария. Церковная традиция тоже утверждает, что она потом настала, уверовала. С одной стороны, Христос говорит, что враги человеку домашние его. Он говорит, что нет пророка в своем отечестве, но при этом он воспринимает это не как сигнал к действию, чтобы с этими домашними воевать, а он воспринимает это как сигнал к действию, чтобы этих домашних что делать? Любить. Смотрите, Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 26 по 27. Иисус, увидев матерь и ученика, тут стоящего, речь идет, когда он уже висит, пригвожденный на кресте, не просто там какой-то экзамен, не знаю, какая-то шоковая ситуация, человек находится во время казни. Он во время казни находится, и он, видя свою маму, говорит ей, и тут видит ученика, стоящего, которого любил, говорит матери своей, жена, се сын твой. Потом говорит ученику, се матерь твоя. И с этого времени ученик сей взял ее к себе. Мы видим, что при всем том, что Христос говорит о домашних, как о врагах, вот называя это образное выражение, мы видим, что в самый критический, самый сложный момент своей жизни, первое, на каком он думает, это его домашние. И он говорит, вот происходит такая сцена, и говорит любимому,

ученику: «Теперь это твоя мама. Заботься о ней». Вот больше нечего, не о чем подумать в такой ситуации человеку. Мы видим, что какой нежностью, какой любовью вообще пропитаны его отношения к матери, раз в такую критическую ситуацию он произносит такие слова. Поэтому, если нам брать пример от Христа, то мы видим, что фраза «враги человеку домашние его» — это не повод, чтобы воевать с ними, но это некий вызов нам любить их так, чтобы они из врагов превратились в кого? В сыновей и дочерей Бога. Мы видим, что в Новом Завете есть масса-масса текстов вообще о важности молитвы за своих врагов. И знаете, у меня иногда возникает такое ощущение, когда я смотрю, когда мы часто говорим вообще о врагах обычных, что надо их прощать, не знаю, молиться о них. И иногда наблюдаю отношения между домашними. Такое ощущение возникает, что вот эти домашние, они не заслуживают даже быть в числе врагов, про тех, о которых мы вот говорим. Есть такие ситуации, я их знаю масса вообще, даже среди верующих, когда дети судятся со своими родителями, когда дети имеют какие-то обиды на родителей. Знаете, в нашем лексиконе вообще часто присутствуют такие фразы. Вы, наверное, наверняка их слышали, такую фразу. «Неверующий муж». Слышали такую фразу? «Неверующая жена». Иногда это так происходит, так стыдливо. Иногда, знаете, так, иногда с ненавистью к родственнику, иногда так стыдливо. Ну, у меня вот муж, он неверующий. Иногда, знаете, я читаю церковные чаты, я потом сразу из них выхожу, молитвенные чаты. И вот прям буквально вот цитату читаю вам из одного чата, я потом от него ушел. Это чат не молитвенный, какое-то проклятие. Тут написано: «Молитесь за моего мужа, он во власти сатаны». И дальше пошло перечисление о его привычках. Тогда возникает вопрос вообще: кто вообще дал тебе право называть этого родственника бесноватым? Определять, что у него там он... Понимаете, иногда так смотришь, и возникает ощущение, что уж больно они такими врагами стали, что вот прямо вот такими выражениями об этих мужах. Или знаете, восторженные возгласы одной женщины, она говорит: «Слава Богу, моего мужа одолел простатит, и он теперь задумался о смысле жизни». А? Как вам такая любовь к неверующему мужу? У меня возникает такое ощущение, что ради того, чтобы человек спасся, все средства хороши. Пусть даже он будет потом больной до конца жизни. А если он нечаянно спасется? Ну вот, если все эти средства помогут, и он спасется, что ты там будешь с ним на небесах делать? Если ты до сих пор на земле не научилась его просто элементарно, по-человечески любить. Ну вот просто, вот по-человечески. Да? Такая гонка возникает у людей, что вот спасти, спасти, спасти. А отношения, которые мы же, я в прошлый раз, была моя первая проповедь, там, готовиться к Царству Божьему, мы говорим о характере, ну, может поменяться. А вот отношения, которые мы здесь строим на земле, мне кажется, более важнее. И если мы здесь не смогли построить с домашними, а там они окажутся, а там уже их спасать-то не надо, там-то они уже что сделаны? Спасенные, а я привык все время что делать? Спасать, а любить, а просто жить, просто радоваться, просто общаться. Это важно, вот эти вещи важно не упускать. Поэтому я призываю, давайте будем любить своих невоцерквленных мужей, жен, детей, родителей. И вообще, мне кажется, делить людей на верующих, неверующих – это какой-то абсурд. Тем более, когда касается наших домашних. Когда мы говорим про своего мужа или про своего родителя, он у меня неверующий. Кто вам сказал, что он неверующий? Может быть, он тайно сидит и молится, а мы его сразу приговорили к неверующему. Может быть, правильнее хотя бы говорить такую фразу, что у меня он не воцерквленный человек, то есть он не посещает церковь, но если уж так, но неверующий, мне кажется, это некий приговор.
Смотрите, Христос дальше говорит в этом месте, Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 35. Он говорит: «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь что?»

любовь между собой. Да, конечно, этот текст касается больше любви между собой нас, в церкви. Но как вы думаете, прославится наш Отец Небесный, если люди будут видеть, что мы имеем любовь к нашим домашним? Вот они такие бывают. Я когда говорю слово «домашние», конечно, каждый по-своему своего домашнего представляет. Есть домашние хорошие, есть домашние совсем нехорошие, есть домашние, которые вообще плохо поступают с людьми. Но когда мы будем иметь любовь к ним, вопреки какой-то логике, когда, помните, Христос говорит, что какая вам награда, если вы любите тех, кто любит вас? Я думаю, что тем больше прославится Отец Небесный. Апостол Петр в первом послании Петра, 3 глава, стих 10 по 12, говорит, ну, я возьму только 11 текст, «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Петр говорит, «Ищи мира как можно чаще. Стремись к этому. Если с твоей стороны можно найти мира, то ты его что? Ищи и делай». Павел вообще вносит приговор нам. Смотрите, первое послание Тимофею, глава 5, стих 8. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже кого? Неверного». Поэтому я призываю вас, давайте будем любить своих домашних. Просто вот любить. Не спасать, а вот прямо брать и любить. Даже если они не ходят в церковь, даже если они не воцерковленные, даже если они поступают плохо. И по слову «любить» я призываю две вещи. Первое – это чтобы был принцип «я тебя люблю» и все. А второе – прямо вот, знаете, не книжки дарить ему, книга года на день рождения, потому что опять... Хотя это тоже надо делать, можно. Ну, прям вот любить так, как помните, Христос говорит, что как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и что? Вы поступаете с ними. Мне осталось 9 минут. Позвольте, я расскажу свою историю, как я пытаюсь научиться любить. Я вот только на сцене могу красиво так говорить. Ну, может, некрасиво, не знаю. Но лично мне бывает сложно. Вот 16 лет уже пытаюсь назвать тещу мамой. Честно, люблю, но когда пишу, думаю так, напишу мама, что она про меня подумает. Чего-то мама не называл, тут взял, назвал за 16 лет. Ну нет, так и назову. По имени-отчеству? Нет, тоже как-то фамильярно. И вот честно, всякий раз думаю. Но для себя я сделал принцип. Когда меня спрашивают, сколько я наехал на своей машине, я на машине по спидометру я уже проехал 140 тысяч километров. Это примерно средний пробег за 10 лет, а я за 3 года сделал. Знаете почему? Потому что когда ты дал себе слово, что я буду всегда, когда будет время, к своей теще буду ездить в гости. Ну, когда каникулы у детей, что еще вот жена не даст соврать, мы всегда. Мы даже в этом году проехали полюга, но в конце мы закончили поездку тем, что поехали 1000 км к своей теще, потому что, ну как, она мне дала дочку свою бесплатно просто так, ну, в жены. Поэтому, что теперь можно сделать? Красивые слова говорить не умею, но можно любить принципиально. Я буду тебя что делать? Посещать. Вот кто пожилые, скажите, пожалуйста, вы правда же самый лучший подарок от ребенка – это, не, это приехать просто и просто побыть? Правда ведь? Поэтому давайте будем любить. Любить своих тещ, тестей, детей, родственников. Как можем. Не получается словами, но как-то. И знаете, не так давно общался с одной девушкой, когда я спросил ее, в чем у вас проблема. Первое, что она мне заявила, она сказала, у меня был неверующий отец, и понесла. Я вспоминаю своего отца. Я не знаю, как ваше детство, но мой папа был ярым фанатом солдатского ремня. Так как меня пороли в детстве, я уверен, что никого из вас не пороли. И если я сейчас приехал бы к себе домой, мы уже квартиру-то продали, но первое, куда бы я посмотрел, это всегда верхний угол, потому что там всегда висел солдатский ремень.

Я прям до сих пор прошло уже... Так, меня уже, наверное, пароли сколько лет-то? Ну, лет 20, наверное. Но я до сих пор помню, как он выглядит. У меня у жены есть духи с запахом кожи. Когда она меня им брызгает, у меня начинает живот болеть. Потому что вот этот запах кожи, я его прям за километры чувствую, знаете. Когда я уже вырос, уже стал взрослым, мне было 18 лет, отец вышел на пенсию, и однажды он нас собрал, всех детей, и говорит: когда вы были маленькие, я всю жизнь не доедал, не досыпал, я работал, чтобы вы были всегда хорошими, сытыми. Вот теперь вы выросли, а я стал старенький, вот у меня пенсия маленькая, поэтому он нам выставил счет. И теперь вы будете, он говорит, меня снабжать. Какая-то сумма была, не помню, столько-то в месяц, там 400 что ли, рублей. Вот он, представляете, вот такое, от своего отца такое, получить такой подарок такой. Говорит, теперь, если, а если, говорит, не будешь выплачивать, то тогда я потом тебя, не знаю, там что, начинался каких-то законов. И вот я приезжаю домой и думаю, что делать вот так вот. Ну, есть же разные варианты, да, просто как бы не общаться. Потом подумал, так, если для Иисуса... Любовь – это была, был принцип. Надо, значит, поступать как? По принципу. Открываю пятую заповедь, а там сказано: «Почитай, не люби, не люби, почитай отца и мать своих». Где-то в Заокском, я не знаю, может быть, там не обманули, не знаю, мне сказали, что «почитай отца и мать» – это означает относиться как к Богу. Ну, прям вот не просто любить, а ну, с почтением относиться. Я подумал, если... А тем более, что пятая заповедь, знаете, она равна такой первой заповеди. Ну, если брать две скрижали, как Богу. И я для себя решил, что хорошо, я буду отцу как к Богу. И у меня было всегда три десятины. Первая десятина для Бога, вторая десятина для церкви, третья для отца. Ну, получаешь вознаграждение, зарплату, разделяешь часть Богу, часть церкви, часть родителям. Я для себя сделал вывод, что не бывает идеальных родителей, не бывает идеального воспитания в детстве, не бывает идеального вообще детства. Бывает то, как я сам отношусь к тому, что, с чем я сегодня, что я имею. Я вот так для себя решил. Как-то однажды отец мне звонит и говорит: «Все, больше не выплачивай». Говорит, ты уже все выплатил. Я ему говорю: слушай, ты что смеешься? Ты думаешь, я тебе давал деньги, что... потому что я что-то тебе должен был? Нет, потому что в Библии есть пятая заповедь. Она учит меня тебя любить. И я буду тебя любить, пока я жив. Поэтому ничего не знаю. Я всегда буду тебе вот это делать, такое добро. В 21-м году у меня родители погибли. И я уже помню... Убрался в своей квартире, там это, все эти, оттирал этот нагар. Вышла соседка, ну, они жили в бараке, выходит, говорит: подойди сюда ко мне. Я подошел, она мне вынесла большую сумму денег и говорит такие слова: спасибо большое за то, что ты так его любил. Я спрашиваю: что он вам такого наговорил? Она говорит: ты не знаешь, он здесь всей улице хвастался о тебе, какой у него сын, и какая у него церковь, какой у него Бог. Говорит, мы с завистью смотрели на то, вообще, как Бог меняет людей. Поэтому сегодня я не могу повернуть язык и сказать, что мой папа был неверующий. Потому что все говорят, что он только и делал, что он все время проповедовал о том, как Бог заповедовал заботиться о своих родителях. И вот мой сын такой. Сегодня я считаю, что я правильно поступил. Я считаю, что мы должны любить наших домашних не по эмоции, а по принципу. Если, ну, это мой опыт по десятине. Вы можете сделать по-другому. Ну, есть телефон сотовый, там есть календарь. Вы можете забить себе, что я буду каждую, не знаю, среду звонить маме и просто говорить: я тебя люблю. Но это ничего не стоит, поверьте. Или поставить напоминание в телефоне, что теща каждый месяц цветы курьером. Штраф стоит на камеру дороже, чем букет цветов тещи.

Это делается все элементарно, но давайте будем любить наших ближних из принципа. Я призываю к тому, чтобы это было не эмоцией, чтобы принципиально люди видели, что мы имеем любовь к нашим домашним. Потому что если уж Бог, знаете, в одном месте Бог осуждает людей, которые... Он говорит такие слова, я так просто дословно скажу, он говорит: «Я никогда вас не знал, помните?»

ли мне? Вот я так думаю, если Бог осуждает людей за то, что они не посещали тюремщиков, если Бог осуждает людей за то, что они не делали кого-то добра каким-то людям, а вы думаете, Он погладит нас по головке за то, что мы не думали о своей маме и папе? Он нас погладит по головке за то, что мы не ходили к своим детям в спальню, просто не целовали. И что Он нас погладит по головке, если мы воспринимали своего сына плохим, потому что он, видите ли, неверующий и не имеет аттестата там о крещении. Я думаю, не так. Я думаю, Бог желает, чтобы мы любили своих ближних, своих домашних, как Он возлюбил нас, до конца возлюбил. Но при этом помнили, что в деле спасения они нам кто? Враги. А во всем остальном это повод, чтобы их больше и больше любить. Слушайте, я уместился в 20-35 минут. Есть возможность помолиться. Помолимся? Наш дорогой любящий Господь, Господи, мы благодарны Тебе за наших ближних, за наших домашних. Мы благодарны Тебе за наших мужей, жен, за наших родителей, какой бы у них статус ни был сегодня в церковном списке или в церковной книге. Господи, дай нам, пожалуйста, мудрости, дай нам, пожалуйста, того принципа, чтобы мы любили наших домашних, потому что они есть. Научи нас, пожалуйста, простым человеческим любовным отношениям, чтобы они были не просто объектом для спасения, но чтобы они были объектом для любви и внимания. Господи, сделай так, чтобы больше и больше любви было в наших церковных семьях. Во имя Иисуса Христа, наша, Господь, Тебе молитва. Аминь.

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом.

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает и ищущий находит, и ст...

Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает –

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Тот, кто начал вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса.

Лучше без одной ноги, но в Царстве Божьем, чем с двумя ногами в гиене. Инвалидность – это не приговор. Без одной ноги можно легко спастись. Слово Его – светильник ноге моей и свет стезе моей. Как это прекрасно! Земля – подножие ног Его. Вау! Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим о наших с вами ногах. Однажды бабуля пришла к доктору и говорит: «Сынок, у меня нога болит». Он посмотрел, молодой врач, посмотрел, присмотрелся, говорит: «Бабулечка, а сколько вам лет?» Она говорит: «84». Он говорит: «Ну что ж вы хотели? 84». Она говорит: «Да, сынок, но этой ноге тоже 84, но она не болит». Поэтому, когда мы говорим о ногах, а Библия, оказывается, очень много говорит о ногах, то есть очень многое, чему можно научиться. Я хочу сегодня поделиться с вами этими интересными историями библейскими относительно того, а что нам Библия говорит о ногах. Начнем с первого псалма. Это очень интересный псалом. Кто-то его очень любит, даже воспевают. Есть псалмы на эту тему, именно переложенные на музыку. Но давайте его прочитаем, как он звучит в Библии. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Итак, давайте сделаем акценты. Здесь сказано, что блажен муж или счастлив муж, счастлив тот человек, который не ходит на совет нечестивых. Опять же, что такое ходит? Это ноги, и они ходят на какие-то определенные мероприятия, которые Бог либо одобряет, либо не одобряет. Когда человек делает то, что Бог одобряет, Бог это приветствует, и Он его благословляет, его ноги, как вот, например, мы читаем про Иисуса Навина, когда они завоевывали Ханаанскую землю. И Он говорит: «Мне 80 лет, но я все так же крепок, и лук в руке моей крепок, и зрение мое не притупилось, и ноги мои крепкие». То есть это о чем говорит? О благословениях. Когда израильский народ ходил по пустыне 40 лет, написано: «Ноги не

припухли, обувь не ветшала, одежда не изнашивалась, ноги не пухли. Вы заметите, как сегодня часто люди жалуются на то, что у них крутит ноги, болят ноги, отекают ноги. И это у нормальных людей. Это вот как каблуки кто носит, да, к вечеру одела царица, сняла королева, да. То есть, что можно сказать об этом? Что мы привыкли жить с какими-то проблемами, связанными с ногами. А нам говорят, что это проблемы из-за сидячего образа жизни. То есть, не потому, что мы много ходим, а потому, что мы мало ходим. У нас проблемы с ногами. Но это все полбеды, потому что Бог говорит в через книгу пророка Исаии, что у нас будут новые ноги. Если открыть конкретный псалом, то есть, простите, конкретную главу, это у нас будет 35 глава книги пророка Исаии, то мы здесь имеем сильнейшее обетование. Посмотрите, он здесь говорит с первого стиха, что «возвеселится пустыня и сухая земля». И возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести, радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Ах, как я люблю рассказывать о величии Господа. Когда я общаюсь с людьми, когда я встречаюсь, когда я слышу их истории обращения, когда я слышу, как они пришли ко Христу, я не перестаю удивляться, как велик наш Господь. И как часто мы это забываем, не благодарим, и он остается где-то в тени. Это не есть хорошо, это неправильно. Поэтому Бог достоин хвалы. Вот почему здесь написано, они увидят славу Господню и величие Бога нашего. И потом он что говорит здесь? Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душой, будьте тверды. Не бойтесь, вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божье. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. И пробьют воды в пустыне, пробьются воды в пустыне и в степи потоки. То есть это потрясающее обетование. Будут новые ноги, будут новые руки, будут новые глаза и уши. Фактически, как говорит и Новый Завет, мы проснемся, те, кто умерли, нетленными. А те, кто живыми будут встречать Христа, в мгновение ока изменятся. Но пока мы ходим на наших ногах, пусть даже больных ногах, все-таки остается вопрос, а куда ты идешь на этих ногах? Поэтому здесь используются как минимум два важных аспекта. Не ходит на совет нечестивых, и он уже свят, и молодец, и блажен, и не стоит на пути грешных. Но, заметьте, он размышляет о Божьем законе и о воле Господа. И это очень приятно для Господа. И поэтому дальше говорит, все, что он будет делать, он успеет. То есть он благословит Господь такового человека. Но, кроме того, как мы знаем, что, например, в Новом Завете, когда Христос давал вот этот очень важный урок смирения, он показал ученикам, что нужно омыть ноги ближнему. И это оказывается так трудно. А я хочу сказать, это очень важный обряд. Прежде чем взять в руки хлеб бесквасный, в котором символ ломимого тела Иисуса Христа, и виноградный сок, в котором нет брожения, что символизирует грех, а оно символизирует кровь Иисуса Христа, пролитую для прощения грехов, должна быть серьезнейшая подготовка. Ты не можешь прийти вот к этим символам со своей гордыней, со своим эгоизмом. Надо немножечко смириться. А как проверить, смирился я или нет? Или просто я смирен, пока меня никто не трогает? А если меня трогаете, а не надо было трогать? Да, и вот так мы себя научились оправдать. Бог говорит, я учитель, Господь, омыл ноги вам. Омыл пыльные ноги учеников в верхней горнице, там, перед распятием незадолго. Казалось, да это же работа слуги. Он говорит, а кто из вас хочет быть большим, да будет всем слугою. И возникает вопрос, а что, мы должны ходить друг другу по домам ноги мыть? Нет, мы, оказывается, это делаем только когда приступаем к святому обряду вечери Господней. И вот интересно, что омовение ног очень много значит. Иногда ты не хочешь, чтобы тебе кто-то омывал ноги, ты не считаешь себя достойным. А иногда и наоборот. Я помню, у нас был Леонид Гаврилович когда-то в церкви, я только принял крещение, и вот была, по-моему, первая или вторая вечеря в моей жизни. И он такой кузнецом работал, крепкий мужчина, руки здоровые, пожилой человек. И вот он, мы с ним принимали вечерю, он мыл ноги. Но я поражался, знаешь.

Знаете, как-то я такой маленький, он взял эту ногу в свою здоровенную руку и говорит: «Ой, храни Господь, чтобы эти ноги всегда шли к добру». Я это запомнил надолго. И слава Богу, если Господь исполнил это прошение в моей жизни. Я всегда стараюсь идти в правильном направлении. И вот интересно, что этот псалтырь говорит: «Блажен муж, который следит за своими путями». Вы знаете, в Библии очень интересно много вообще-то сказано о ногах. И если мы откроем псалтырь, и это, то есть, простите, книгу пророка Исаии, и откроем 58 главу, то здесь написано, что в 13 стихе есть поручение для нас. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли, и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Заметьте, это уже пророк Исаия. Это уже не где-то там, как кто-то может сказать, древний Ветхий Завет, когда еще все, знаете, уже все отменено. Это уже время, когда живет пророк Исаия. Это уже в скорости перед Новым Заветом. И вот Господь подтверждает, что ты должен удержать ногу твою ради субботы от исполнения твоих прихотей во святой день мой. И это благословение. Или если, например, мы откроем Исаия 52:7, у нас здесь тоже есть интересная мысль. Вот тут сказано вот как. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой». Я хочу быть таким благовестником, о котором бы Господь сказал, что мои ноги прекрасны. Прекрасны не потому, что они ровненькие, может быть, или гладенькие, или еще какие-то. Они обычные мужские ноги, но они идущие в правильном направлении. Они идут туда, куда должен идти человек, который направляется с утра Господом, с раннего утра. И поэтому он говорит: как прекрасны ноги благовестника, как прекрасны ноги благовествующего мир. И поэтому, делая выводы, хочется сказать, что когда мы смотрим на наши ноги, куда они идут, что с ними происходит, мы начинаем где-то огорчаться, что вот, не все у нас в жизни получается, не везде у нас, ну, мы, конечно, не говорим, ноги доходят, руки доходят не везде, да, то до порядка руки не доходят, то еще до чего-то. А на самом деле Господь хочет нас научить и здесь жить на земле правильно, и в вечность переселиться разумно, чтобы мы были спасенными, и здесь на земле мы тоже могли обрести радость и таким образом совершенно по-другому устраивали свою жизнь. Но интересно, давайте возвратимся в Евангелие от Марка. И там, где в 9 главе, мы читаем 45 стих, написано вот что. «И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть верженному в гиену, в огонь неугасимый». Что касается огня неугасимого. У меня была прошлая проповедь, мы говорили об огне. Тот, кто зажег, тот его и погасит. И здесь речь идет о мощности божественного огня. Но Христос почему-то посчитал важным сказать, что ты можешь войти в Царство Небесное хромым. Но добровольно. Он говорит: отсеки ее от себя, эту ногу. Так же и руку, так же и глаз вырви, если он соблазняет тебя. И таким образом мы видим, что как бы хромота для Бога не проблема. Он не чуждается нас. И, кстати, вот во время, после Великой Отечественной войны было очень много людей, которые подорвались на минах, хромых, одноногих, и стали вот тогда как раз-таки активно использоваться разработки протезов, потому что человек, всегда оставшись без конечности, без ноги особенно, да, он рискует либо остаться на костылях или в коляске, либо стать на протез. Протез труднее, тяжелее, натирает где-то, надо учиться, но зато ты живешь полноценно, нежели если ты останешься на костылях и на коляске. И, между прочим, Федоров, я как-то в одной из проповедей еще давно говорил, Федоров, знаменитый профессор, который лечит глаза,

И вот он был как раз-таки без ноги. Он когда-то хотел быть летчиком, но попал под трамвай, поскользнулся, нога выскользнула, и подскользнулся он под колесо, и ему отрезало ногу. Его как бы перспектива стать летчиком закончилась. И он стал врачом. И мы знаем, какой хороший врач был. Вы знаете, я вам хотел бы сегодня представить еще одну интересную историю. Это человек, который вошел в историю как легенда. Это Терри Фокс или Терренс Стэнли Фокс, канадец, который был молодцом в 19 лет. Он был футболист, все у него было хорошо. Но вот у него диагностировали остеосаркому, это рак кости. И он поразил ему кости, и Терри ампутировали ногу и назначили курс химиотерапии. И его шансы оценивали 50 на 50. Ну, вы знаете, вот вы можете увидеть и на экране его фотографию. Этот человек легенда. Он не терял духа. И через 3 недели после ампутации он начал гулять на протезе и играл с отцом в футбол. И я когда читал про него, это у меня даже была отдельная проповедь, я молодежи об этом рассказывал. Это легенда, потому что человек, которого внутри горел этот огонь, этот дух, и не имея одной ноги, он все равно остался большим красавчиком. И посмотрите, что он говорит, что о нем говорит история. Он не терял духа, и после этого все равно болезнь продолжала прогрессировать. Он продолжал вести активный образ жизни. И интересно, что участвовал везде и начал движение по борьбе с онкологией, с раком. Искать деньги для таких людей, которые тоже теряют. И он решил организовать марафон надежды. И что это сделало? Его вдохновила статья о Дике Трауме, первом в мире одноногом человеке, который смог пробежать Нью-Йоркский марафон. И Фокс решил пробежать такой же марафон, но в Канаде. И он решил пересечь Канаду с восточного побережья до западного. И он начался, его марафон, 12 апреля 1980 года. Он символически окунул протез в Атлантический океан и намеревался по окончании забега окунуть его в воды Тихого океана. Из-за протеза бег Терри более напоминал ковыляющую походку, но он все-таки бежал. По пути Фокс собирал пожертвования на лечение онкологических больных. Он пробегал в день по 42 километра, типичную дистанцию для марафона. В день по 42 километра на одной ноге, будучи онкобольным. Вдумайтесь, друзья, какая воля, какая сила воли была у этого парня. Интересно, что жители Ньюфаундленда передали Терри $10 000 пожертвований. Когда он добежал до Монреаля, он уже собрал $200 000. И в Оттаве Фокса встретили 16 тысяч восхищенных болельщиков. Ему там поручили церемонию сбрасывания мяча перед началом матча канадской футбольной лиги. В Торонто Терри Фокса встретила толпа из 10 тысяч человек. Когда Терри бежал по улицам города, к нему присоединялись другие люди. И в том числе Дэрил Ситлер, игрок национальной хоккейной лиги. И деньги в фонд Терри все еще поступали и поступали. Фокс отказывался взять передышку даже на один день. Он как будто чувствовал, что может не успеть. Нога невообразимо болела, а голова постоянно кружилась. Последний участок пути Терри бежал уже на обезболивающих. Я видел фотографии, где лилась кровь по его шортам, потому что натирала ему ногу очень сильно протезом. И вот он продолжал бежать. И 1 сентября 1980 года, помните, 12 апреля, да, и 80-й год, 1 сентября, Фокс был вынужден остановить свой марафон. К тому времени рак распространился на легкие. Он без остановки кашлял, испытывал сильнейшие боли в груди. На прекращении марафона настояли медики, но к этому моменту Фокс уже успел пробежать более 5000 километров. Это заняло 143 дня. Он собрал около $2 000 000 пожертвований. Поступок Фокса нашел широкий отклик у канадцев. По всей стране прошла серия телевизионных марафонов, благодаря которым фонд Терри вырос до $23 000 000. Через несколько месяцев химиотерапии Терри умер. Правительство Канады распорядилось в знак траура приспустить по всей стране национальные флаги. Церемония похорон Терри транслировалась по национальному телевидению. Сейчас в Оттаве стоит бронзовая скульптура одноногого бегуна в память о Терри Фоксе. И в 1983 года
Канада спустила на воду ледокол, который назвали Терри Фокс. Фонд Терри Фокса продолжает существовать, и сейчас в нем накопилось более 360 миллионов долларов. Деньги идут на помощь больным раком и на онкологические исследования. И вот послушайте, что говорил этот человек. «Когда я прошел через 16 месяцев морально и физически изматывающего лечения в онкологической клинике, я как бы проснулся. Там были люди, которые отважно улыбались, и люди, которые сдались перед судьбой. Там были чувства надежды и чувства отчаяния. Моя борьба перестала быть проблемой одного человека. Теперь я не могу отступить». Помня о тех лицах и тех чувствах. Они существуют, они все еще там. И даже если я сдамся, они никуда не исчезнут. Боль не может продолжаться вечно. И я полон решимости дойти до крайней точки в этом путешествии. Так сказал Терри Фокс. И вот сегодня я хочу сказать, когда Писание говорит, что мы, как говорил Илья, полно вам хромать на оба колена. Наши ноги, когда они красивые и ровные, они идут не туда. Они занимаются не тем. А когда мы становимся хромыми, мы идем к Царству Небесному. Нас начинает тянуть ко Христу. И я вспоминаю, как написано в Библии о том, что Господь говорит, хозяин, управитель пира, и говорит, пойди позови по дорогам и изгородям хромых, больных, увечных. Пусть они придут, потому что пир наполнился. Все заколото. Все накрыто на столах. Званые не хотят прийти. А вот эти больные, одноногие, хромые, они идут, и они будут в Царстве Небесном. Меня эта тема очень серьезно трогает, потому что, когда я читаю о том, что ноги Господа, это они, как сказать, ходили по этим пыльным дорогам Палестины, исцеляя людей, а потом в эти ноги забили толстый римский гвоздь. Вопрос, а простил ли их за это Христос? Простил. И в такого Бога я верю. И поэтому сегодня для меня не проблема сдержать свою ногу, когда она хочет пойти не туда. Потому что передо мной есть пример. И я хочу вам сказать, дорогие друзья, чтобы вы никогда не отчаивались. Не отчаивайтесь, когда вам кажется, что вы как та хромая утка, что вы не презентабельны для Бога, не презентабельны для Христа. Идите ко Христу. С ногой или без ноги. На двух или без обеих. Но идите ко Христу, и тогда все будет отлично. И хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, и пробьются в степи потоки. Господь велик. И поэтому написано, его ноги не ступят на землю при его втором возвращении. Земля должна очиститься, и тогда только будет новое небо, новая земля, на которых обитает правда. Посему вот этот текст, что если нога соблазняет, выкинь ее. Если рука соблазняет, отсеки ее. Если глаз соблазняет, вырви его. Лучше тебе увечному, но войти в Царство Божие, чем с двумя ногами, руками, глазами быть верженным в гиену огненную. Это серьезная весть. Это не просто такое, знаете, Евангелие. Что вы, не надо. Господь не хочет, чтобы мы страдали. Господь не хочет, чтобы мы погибли. И поэтому Терри Фокс для нас очень сильный пример. Он бежал для того, чтобы помочь тем, кому некому было помочь. Ниоткуда взять помощь. Они лежали безнадежно в больницах, без денег, без возможностей. И вдруг этот один юноша, один парень, один молодчина сделал такое дело. Поэтому, когда я смотрю на Христа, он один. И все восстали против него. Его предали даже его близкие друзья и ученики убежали. И он остался верен. Для чего? Чтобы мы не хромали. Он даст нам силу жить победоносной жизнью. Я в это верю. Я знаю, как он мне помогал, и когда я был в армии, и когда я был в других стесненных обстоятельствах, и когда авария была в моей жизни, мы были на грани, выживем, не выживем, или, как говорится, убились бы мы или нет. Бог всегда рядом. И сегодня, каждый день он рядом с нами. Даже если порой не кажется, что он меня спас, знаете, там, я не знаю, от чего-то страшного. Сатана бы хотел наши ноги повернуть на не ту дорогу, а Господь помогает их вернуть на правильную дорогу. Молитесь о своих детях, чтобы их ноги ходили по правильной дороге. Но им будет легче, если вы пройдете этим путем, и они пойдут по вашим стопам. Так написано у апостола Петра. «Дабы мы шли по следам Его, ибо Он оставил нам пример, дабы мы шли
по следам его. Я хочу пройти этот путь. И оказывается, у меня две ноги, а не одна.

0: И у меня не течет кровь, и мне пока не больно. Так почему бы мне не ходить путем за Иисусом нормально? Пусть Господь остановит вас, если вы чувствуете, что ваши ноги ведут вас не туда. Кто-то говорит налево или еще в какую-то сторону, назад. Никаких назад, никаких налево. Просите у Бога сил. Молитесь о своих ногах и скажите: Господи, вот эти ноги, дай им мудрость, чтобы они не шли куда не надо. И пусть Господь ведет нас своим путем. Он этого достоин, чтобы мы ему доверяли, чтобы мы не спотыкались перед ним. И написано, что даже если праведник 7 раз упадет, он встанет. Пророк Божий говорит: неужели упав не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются обратно? Я очень хочу, чтобы те, кто берут в руки Священное Писание, те, кто сейчас слушает эту тему, эту проповедь, чтобы ваши ноги всегда шли прямо по правильной дороге, чтобы однажды мы предстали пред ног Иисуса, потому что земля – это подножие ног Его, и чтобы мы могли сказать: Господи, как Ты велик, как я рад, что Ты меня остановил, что я не пошел на это дурное собрание нечестивых людей, что я не стал на путь развратителей, а что Ты удержал меня. И теперь мои ноги новые, потому что Бог даст новые ноги, новые руки и новое сердце, и мы будем жить совершенно в новом царстве. Я в это верю. Так написано. Это сказал тот, кто никогда никого не обманул. Поэтому пересмотрите свой путь. Посмотрите на свои ноги. И пусть Господь вас обильно благословит, чтобы они шли туда, куда надо. Аминь. Помолимся. Небесный Бог, благодарю Тебя за то, что Ты дал нам 2 ноги, 2 руки, 2 глаза, 2 уха. Ты, Господи, так позаботился о нас, чтобы, когда даже живя на этой грешной земле, и придется что-то потерять одно, всегда есть что-то еще, что помогает нам жить. Я благодарен Тебе за пример такого парня, как Терри Фокс. Чтобы Ты, Господи, мог вдохновить нас обычным земным примером. И Ты прошел этот земной путь по этой земле, по грешной земле, но остался праведником. Господи, помоги нам идти по Твоим следам. Помоги, чтобы наши ноги, молодых, пожилых, тех, кто ропщет, что у них уже свои ноги болят, чтобы они не роптали, потому что очень скоро Ты им дашь не протезы, Ты дашь новые ноги, красивые ноги. И, Господи, мы Тебе за это безмерно благодарны. Сохрани нас от падения. Сохрани нас от того, чтобы мы шли, спотыкались и падали. Но чтобы мы, Господи, наши ноги были твердо, стояли на твердом основании, которое Ты утвердишь. Да будет имя Твое благословенно. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа об этом. Аминь.
1: «И взял Садок священник, рог с елеем из скинии, и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ восклицал: да живет царь Соломон!»
2: Помазание – нанесение елея или оливкового масла на человека или предмет в знак его посвящения на служение Богу или отделения для священной цели. В Ветхом Завете говорится о помазании священников, царей и пророков. В 40 главе книги «Исход» рассказывается о помазании Аарона и его сыновей в священники. Обряд помазания на царство был обязателен для всех иудейских и израильских царей, начиная с Саула. В 19 главе 3 книги «Царств» Бог повелевает пророку Илии помазать себе в преемнике Елисея. Обряд помазания символически указывал на выбор Божий, на деление человека божественным духом и особой силой. Помазание также подразумевало Божье благословение и его защиту. В Библии упоминается о помазании предметов, посвящаемых Богу. Согласно 30 главе книги «Исход», скиния и находившаяся в ней утварь были помазаны священным елеем. В Новом Завете Иисус Христос соединил в себе служение первосвященника, царя и пророка. Поэтому Он назван Мессией, помазанником Божьим. В 4 главе Евангелия от Луки Он говорит о Себе: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение».

0: зрение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. На христиан тоже распространяется помазание Святым Духом, которое позволяет им возрастать в вере, вести благочестивую жизнь и быть соработниками Божьими в служении ближним. Апостол Павел в первой главе второго послания к Коринфянам пишет верующим об их помазании Богом, который отметил их своей печатью и дал в сердца залог Духа.
1: «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, в том пребывайте».

0: Время – это не только количество часов, дней или лет. Время имеет еще и качественную составляющую. В чем ценность и значимость времени? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Довгиль. Здравствуйте, Андрей Викторович.
1: Здравствуйте.
0: Собственно, понятно, что время – это вот часики тикают, и мы за счет того, что как бы наблюдаем часы, минуты и так далее, можем говорить о продолжительности событий, о том, что вот сейчас наступило утро, а потом это будет день, потом это будет вечер, это будет ночь. И вот, кстати, уже здесь есть вот дуализм вот самого понятия времени. То есть, с одной стороны, да, это продолжительность событий, а с другой стороны, утро отличается от дня. То есть, качественно отличается. То есть, мы понимаем, что утром, ну, с одной стороны, вот солнце еще низко, еще прохладно, еще там, ну, то есть, одни какие-то качества есть окружающего мира. Днем они меняются. Вечером они снова другие. Ну и тем более, когда мы говорим о каких-то временах, мы иногда говорим, а вот помнишь, что было до какого-то события? То есть, ну, предки говорили, вот знаешь, вот что было до войны. А вот что случилось там при Брежневе или там еще при ком-то. Ну, то есть время – это... Иногда еще характеризуется.
1: Время – это тайна. Да. Вот если можем говорить, да, о времени, мы говорим, что время мы как-то оперируем, пытаемся его измерять. На самом деле это тайна. Часто мы говорим, что время безжалостно уходит просто вот. И в то же время... Время – это... Мы будем говорить сегодня о времени и возможностях. Знаете, как есть такая... Простая мудрость, что все умное уже придумали до нас. И были такие ребята, древние греки, и они, в общем-то, в своих попытках постижения мира создали богатый инструментарий для развития философской мысли. И, по большому счету, вот вся мировая философия после Древней Греции, она, по большому счету, ничего нового не открыла. То есть все там уже было. Ну, мы не будем сильно в это копать, но там очень интересно, что есть два... термина в древнегреческом языке, которые попали и в Новый Завет, которые показывают вот такую колоссальную разницу или, скажем, многогранность того, что мы с вами называем одним словом «время». С одной стороны, время – это хронологическое, количественное, часы, дни, годы. Это слово «хронос». И было другое понимание времени. Времени как благоприятный момент, подходящий срок, как вот что-то такое ключевое,

ключевой момент времени, ключевое мгновение. Вот помните, наверное, на все времена бестселлер или хит, песня, которая была в 17 мгновениях весны. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, свои отметины. Мгновения раздают. Кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Это гениальные стихи Роберта Рождественского. Вот они где-то вот передают вот этот вот момент понимания времени. И вот библейское понимание, оно, в общем-то, вот с этим поэтическим выражением схоже.

0: каждого человека есть для этого человека свои особенные ключевые моменты кайрос, которые назначены Богом. То есть время, с точки зрения Библии, это не простая последовательность дней, а это дар Божий, который происходит в определенное назначенное время. То есть время – дар Божий, наполненный смыслом в таких ключевых каких-то событиях, которые открываются и которые, ну, дают возможности человеку.
1: То есть события, которые уместны вот именно сейчас.
0: События,
1: а в другой момент уже нет.
0: И самое главное, что возможность, то есть окно возможностей. Вот, наверное, вот так, наверное, лучше всего представить. Благоприятное время. Вот когда мы читаем, апостол говорит, вот теперь время благоприятное. Вот сегодня день спасения. И, возможно, он пишет это повествование, будет человек читать в письме, открывает, он это читает и слышит. Вот сегодня. У меня, кстати, с этими стихами реально такой был опыт. Я проводил программу. И, не вкладывая большого смысла, произнес эти слова на публику, и там сидел молодой человек со своей мамой, они послушали, они, ну, только пришли послушать, еще никакого опыта с текстом не было, они такие послушали, он говорит, что сегодня какой-то день благоприятный. Ну, и в таком вот смысле, что вот какой-то день, что сегодня вот именно этот день. Они принимают решение, идут креститься, сегодня он руководитель церкви очень большой. Вот. И это было его время кайрос. Не все понимая, не все, скажем так, осознавая, может быть, даже правильно, не все правильно услышав, но появилась возможность, данная Богом, ты вошел в эту возможность вовремя, и твоя жизнь меняется так, что если бы ты... Вот в другой момент, возможно, этого не произошло.
1: Неизвестно, что было бы в другое время.
0: Да,
1: ну,
0: да.
1: Опять-таки...
0: Со слагательным наклонением мы не живем, но, возможно, я не знаю, вот иногда, может быть, иногда нам что-то приоткрывается, когда мы об упущенных возможностях слышим. Но не все, да. Думаю, что большая часть от нас будет сокрыта. Вот, может, Бог потом когда-то откроет, но вот надо понимать вот само вот это течение времени, что оно так устроено. Есть время кайрос. И вот в Библии это очень четко проследуется. Когда Христос здесь был на земле, проповедовал, ему братья говорят, иди, вот сейчас иди проповедуй, иди рассказывай в Иерусалим, иди покажи себя. Иисус говорит, сейчас, вот там дословно так в тексте звучит, не мой кайрос. То есть не этот момент. И он какой-то хронометраж, да, ждет, и потом приходит, наступает кайрос. И когда он приходит в Иерусалим, он говорит, исполнилось время. Вот сейчас вот тот кайрос. Вот что отличает Христа от нас людей, что он, в отличие от нас, совершенно знал свой кайрос, свое время, когда он должен что-то делать и что-то не делать. У нас задача сложнее. Мы не обладаем божественным каким-то знанием, но здесь уже вопрос взаимодействия с Богом. Потому что если наша жизнь зависит от ключевых каких-то моментов, значит, если Богом так устроено, значит, взаимодействие с Богом мы можем не пропустить от этого момента.
1: Ну, основной вопрос такой технологический. Как не пропустить? То есть как использовать?
0: Ну, может быть, вначале хотя бы вот эта предпосылка, чтобы в голове сформировалась. Кстати, она в самой, ну, уж простите мне это слово, циничной книге Библии, в самой такой вот пессимистичной иногда, это книга Экклесиаста, но это книга трезво смотрящего человека, осознающего свою слабость, понимающего свои ошибки, которые сделал, и знающего благодать Божью. И вот там, это один из моих любимых стихов в Библии, в 9 глава, 11 стих, написано, «Обратился и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, что нехрабрым победа, немудрым хлеб, неуразумных богатство и неискусным благорасположение, но время и случай для всех их». И вот здесь, как бы, с одной стороны, на этот стих смотришь и думаешь, ну да, не всем повезет, а здесь есть и другая грань, что если что-то происходит, происходит, потому что это было время и случай. Так сошлось. То есть Бог устроил, Бог дал возможность. ты не пропусти. Так вот, как
1: ну,
0: не...
1: то есть, есть ведь есть с одной стороны, да, это случай, можно говорить о том, что случайно, но кто-то этим случаем
0: Бог управляет случаями. Бог управляет случаями, да, дает их,
1: да.
0: А кто-то воспользуется.

0: кто-то нет. И вот первое, да, понимание, что время нелинейно, то есть ты не можешь так думать, ну, в любой момент времени я сделаю то, что я захочу. Нет. Бог дает тебе точку, но Бог может тебе и подсказать. Это, вот, ну, я не знаю, как в вашей жизни это работает, да, я как-то размышлял, думал об этом. И я в своей жизни пришел к теории открытой двери. То есть, когда Бог подводит к моменту кайроса, есть все равно какие-то понятные вещи, какие-то двери открываются в жизни. Угу. И от тебя зависит, ты вступишь в эту дверь, да, пойдешь ты в этот новый путь или нет, но они реально открываются. То есть, вот для меня вот этот момент, как бы, который я пытаюсь анализировать и понимать. И я, в общем, понимаю, что я не могу создать эти двери. Я должен дождаться этой возможности. Угу. И с этим второй момент, это момент ожидания. В принципе, Библия – это книга, которая пропагандирует ожидание. И говорит, самое главное ожидание – это возвращение Иисуса Христа. И опять же, в Евангелиях этим же языком говорится, что вот возвращение Иисуса – это будет кайрос. То есть наступит время, когда Он придет. Мы ждем этого. И здесь, до этого события, которое закончит земную историю, у нас есть свои вот эти моменты, которые мы должны дождаться. То есть не пытаться ломиться в закрытую дверь, дождаться нужного момента. Все это очень как бы тонко требует взаимодействия с Богом. Вот когда мы говорим о моменте кайрос, надо понимать, что это не нам надо как стать каким-то суперумными. Нам нужно вот эту связь с Богом поддерживать на таком уровне, на таком качестве, чтобы мы были способны уловить. Чтобы Бог скажет, чтобы мы услышали. Это вопрос уже качества ежедневных взаимоотношений с ним. То есть, проживая качественно хронос с Богом, мы не упустим кайрос.
1: Ну, вот есть такое, что есть момент, в который можно, ну, в который многое меняется. Этот момент важно не упустить. Но есть и другой взгляд на какие-то вещи. Ну, понятно, что ни тот, ни другой не абсолютен. Угу. Что надо просто... в Библии есть, например, текст «Настой вовремя и не вовремя».
0: Или «Смотрящий на облака не будет жать». То есть кто ждет какого-то там особого знамения. Да, смотрите, эти две вещи прекрасно сходятся на самом деле. То есть... Понятие кайроса не должно приводить человека к тому, что он вот ручки опустил и ждет, когда же это будет. Нет, у тебя есть постоянный, ежедневный, рутинный труд, обязанности, ты должен делать их хорошо, с Богом, и, вот скажем, в этом Божьем плане реализовать то, что ты можешь делать. Но качественное изменение, вот это время и случай, которые приходят от Бога. И они, кстати, и придут-то, на самом деле, к тому, кто в жизни-то, в общем-то, не сидит, опустив ручки. Это понятно, потому что хронос – это подготовка к кайросу. Это не просто ожидание.
1: То есть готовность – это все-таки приобретение каких-то навыков, которые дадут возможность воспользоваться.
0: Проживание с Богом жизни каждого дня. Ты проживаешь этот каждый день с Богом, и когда Бог открывает новый путь, ты на это реагируешь. И вот это дает некую такую гибкость, правильную гибкость, не цепляться за свои человеческие планы. Вот если Бог открывает новый путь, всегда очень легко, есть соблазн, да, держаться за свои планы. Бог очень часто парадоксален в том предложении, которое он делает, да. Приходит к Аврааму и говорит: Авраам, давай, вот, есть план для тебя, это кайрос для Авраама. Идти в страну непонятную куда-то. Бог говорит: так надо. Вот для тебя это возможность. И у тебя будет то, что ты здесь никогда не обретешь. Действительно, он использует Авраам этот момент. Не все так просто, не все так быстро, но полностью меняется жизнь. И вот духовная мудрость, да, вот она сформулирована в том же книге «Экклесиаста», очень красиво, поэтически. Знать время. Время собирать, время разбрасывать. Там, время любить, время ненавидеть. Это прямо длинный же такой пассаж, который прямо должен вот внедрить в голову такое понимание, что время не одинаково.
1: Угу. Время не одинаково, и в то же время... есть еще другие стихи, которые нельзя не вспомнить. Например, «Времена не выбирают». В них живут и умирают. Ну, отчасти это, конечно, так очень пессимистично, но, с другой стороны, мы действительно не можем изменить время.

0: Ну, если речь идет о каких-то, ну, глобальных обстоятельствах, то, в общем-то, оно развивается согласно какой-то логике внутренней. Ну, или не внутренней, потому что, ну, если мы верим в Бога, мы понимаем, что Он формирует определенные, как бы, этапы, последовательность событий и так далее. Вот. И получается, что мы вот в этом времени мы не можем перепрыгнуть из одного в другое. То есть какие качества нам нужно иметь, чтобы проживать с одной стороны, а с другой стороны не пропустить? Как научиться?
1: Ну, мне вспоминается притча о талантах. Это тот момент кайроса. Бог приходит к каждому, каждому по-своему. Одному один талант, другому три, там, пять. Абсолютно разные вложения в каждого человека делает. И дальше говорит...
0: То есть мы можем быть уверены в том, что для нас свой кайрос обязательно
1: наступит. Вот это очень важно понимать, да, что никто не будет обойденным. Каждый – это дитя Божье, которого Бог лично, ну, вот как Давид описывает, что меня Бог соткал в чреве матери из разноцветных нитей. Угу. То есть каждый вот в этом процессе созидания в утробе матери уже был наделен качествами, способностями, знаниями для того, чтобы вот это назначенное Богом временем все проявилось, но проявилось в конечном итоге для славы Божьей. Вот это конечный итог, кайрос, он не для личного благоденствия, не для моего успеха, не для того, чтобы вот... Может быть, и успех там будет, может быть, и достаток хороший, если это в Божьих планах. Но конечная цель кайроса – это слава Божья. Слава Божья. Но когда в твоей жизни Бог работает к славе Божьей, это будет все равно момент счастья для тебя и радости. То есть, ведь жизнь наша, да, она, ну, от многих факторов зависит. И в конечном итоге... Вот, мне кажется, очень важно вот это понимание, с которым, вот, которое такими библейскими словами описывается, что на путь свой будешь смотреть с удовольствием. То есть ты прошел жизненный путь, и вот есть удовлетворение сделанным, и оно будет только тогда, когда ты вот с Богом был в синхронизации вот этих возможностей и отклика на эти возможности.
0: То есть мы чаще всего свой путь не выбираем. Хотя есть какие-то точки, в
1: которых... Мы либо реагируем на возможности, либо не реагируем. Ага. И вот, знаете, это же заставляет смотреть на каждый день, как на возможный дар от Бога.
0: Просто когда я оглядываюсь на свою жизнь, ну, может быть, сожаление, что я вот в тот момент что-то не сделал. Но по большому счету я оглядываюсь, я понимаю, что вот это моя жизнь, она вот так прошла.
1: Да, и мы можем быть просто благодарны Богу, что Он по своей мудрости, милости и заботе работал с нами, чтобы мы не упустили этот момент. И если наши слушатели, зрители, они еще молоды, вы должны знать, что для вас будет обязательно много прекрасных моментов, которые изменят вашу жизнь и качественно, и к лучшему, и вот любящий Бог уже это запланировал. Ну, то есть в вашей жизни это приготовлено.
0: Даже если вы что-то упустили,
1: даже если
0: то упустили, впереди еще будет.
1: 100%. Нет такого, что вот один раз и безысходно. Бог очень последователен и настойчив в том, чтобы сделать нас счастливыми и плодотворными в этой жизни для жизни вечной.
0: Очень оптимистично. Спасибо большое вот за такое завершение нашей программы. Дорогие друзья, старайтесь увидеть Бога в своей жизни. И тогда, когда Он откроет вам особый момент, вы сможете сделать правильный выбор. Всего доброго. До свидания.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните

0: эти половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Душа моя покой находит только в Боге. Он один, в ком черпаю я помощь.

0: Почему израильский народ времен Иисуса Христа так гордился тем, что они потомки Авраама? Что это для них значило? И почему Иоанн Креститель и сам Христос упрекали их за это? Как нам сегодня избежать подобных упреков? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Алексей Александрович Бритов. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Итак, вот в Евангелиях мы читаем о том, что, во-первых, Иоанн Креститель, однажды выйдя к народу проповедовать, начал их упрекать в том, что они, ну, якобы гордятся, что они потомки Авраама. С чем это было связано? Почему этот упрек был таким резким? Что, в общем-то, не так было с народом?
1: Угу. Действительно, в Евангелии от Матфея, в 3 главе, в текстах 8 и 9, мы можем с вами прочесть Евангелие от Матфея, 3 глава, тексты 8 и 9. «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Вот, оказывается, в чем вопрос. Прежде чем упрекнуть их и сказать «не думайте говорить, отец у нас Авраам», то есть гордиться своим происхождением от Авраама, он говорит «сотворите достойный плод покаяния». Вот в чем была соль этого упрека и соль этого конфликта между Иоанном Крестителем и иудейским народом, и впоследствии между Иисусом Христом и иудейским народом. Иисус Христос в том же самом последствии их обличает и осуждает. Дело в том, что, обращаясь к иудеям, Иоанн Креститель произносит эти слова, они имеют глубокий смысл. Давайте постараемся разобраться, что означает для иудеев того времени, что их отец Авраам. Это не просто национальная принадлежность. Это не просто, что вот они потомки Авраама. Здесь есть нечто более глубокое, и это заблуждение, оно фактически может лишить спасения, если человек продолжает находиться в нем. Поэтому нам очень важно сегодня в этом разобраться, чтобы самим не быть уловлены вот в эту ловушку этого заблуждения. Бытие, 22 глава. Я думаю, что эта история многим известна, когда Бог говорит Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, Исаака, и принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». И Авраам берет своего сына, который был уже в подростковом возрасте, тогда в сознательном, и идет на гору Мория. 3 дня они шли. По дороге подросток спрашивал у отца: «Вот дрова у нас есть, огонь есть. А где же агнец для всесожжения?» А Авраам говорит: «Бог усмотрит себе агнца». И вот когда они поднялись на гору, сложил жертвенник он, разложил дрова, связал сына своего и готов был принести его в жертву. Но тут ангел Господень удержал его, говорит: «Не делай сего, ибо теперь Господь говорит, я вижу, что ты верен мне». И он увидел запутавшегося в чаще барана, агнца, которого и принес во всесожжение. Вот, говорит, агнец, принеси его во

0: во всесожжение, Бог ему сказал, вместо сына твоего. И вот эта история, она как раз дала право иудеям верить, что заслуга Авраама, вот это, дарует им теперь спасение.
1: Заслуга, что он так поверил Богу,
0: так доверился. Так поверил Богу, да, и готов был принести Исаака, своего единственного сына, в жертву. Я хочу прочитать вам несколько вот цитат из трудов иудейских уже, не из Библии, а вот из традиции иудейской, да, из Мидраша. И мы увидим, насколько они были проникнуты этой идеей спасения путем заслуг Авраама. Вот, например, к этому повествованию, которое мы сейчас прочитали, в Бытие 22 главе, есть Агада. То есть это часть устной Торы, часть традиции. Вот. И эта Агада связывает жертвоприношение Исаака с идеей заступничества Авраама за его потомков. Например, в Танхуме, Талдот 14, сказано, «Авраам просит милости для потомков, и после принесение в жертву Исаака, или как у них это названо, связывание Исаака, так как в жертву-то он не был принесен, он был только связан, Авраам говорит Богу, когда потомки Исаака согрешат перед тобой, вспомни для них жертву их отца Исаака и будь милостив к ним. То есть в этом произведении говорится о том, что сам Авраам попросил Бога, что когда потомки иудеев будут вспоминать об этом событии, вспомни заслуги и будь милостив к ним. Дальше. В Пиркей Дераби Элиезер говорится, что Авраам увидел агнца, запутавшегося в кустах, принес его вместо Исаака в жертву, потом из рога этого барана или агнца сделан был шафар, это такой специальный инструмент, в который трубили на Рош Гашана. И вот когда евреи трубят в шафар на Рош Гашана, Бог слышит, вспоминает жертву Авраама, в жертву Исаака, и милует их. То есть всякий раз, когда Бог слышит звук шафара, грехи иудейского народа, можно сказать, прощаются. Так они верят. Этот же образ встречается в Мидраше, Ваикра раба. Почему трубят в шафар из рога барана? Чтобы Всевышний вспомнил жертвоприношение Исаака и зачел это нам в заслугу. У христиан есть ложное понимание того, что в иудаизме спасаются соблюдением Божьего закона, тщательным соблюдением Божьих заповедей. На самом деле нет. В иудаизме спасались и спасаются заслугами Авраама и его и праотцов, Исаака, Якова, то есть своими еврейскими корнями, своим иудейским происхождением. И вот до Вавилонского пленения, а особенно после Вавилонского пленения и после Маковейских войн и восстания зелотов, евреи все больше и больше воспринимали себя как единственный, уникальный Божий народ, что порой приводило к ложной самоуверенности, что мы – семя Авраамова, мы достойны спасения уже только потому, что мы потомки Авраама. И заслугами Авраама, заслугами праотцов мы уже спасены. Нам нет необходимости в покаянии. Поэтому Иоанн Креститель и говорит, сотворите достойный плод покаяния. И не думайте говорить, что отец у нас Авраам.
1: То есть, можно сказать другими словами, не думайте говорить, что когда шафар трубит, значит, вы спасены. А вы спасены, когда вы покаялись.
0: Совершенно верно.
1: А не когда шафар трубит.
0: Совершенно верно. Есть еще более удивительный текст. Например, в трактате Санхедрин сказано и обсуждается, что даже грешники Израиля имеют долю в будущем мире. То есть даже если человек совершал открытые грехи, Господь все равно его простит, потому что он потомок Авраама. Да. Вот. Мидраф Берешит Раба говорит, что обрезание, или по-еврейски брит мила, это знак завета, который защищает евреев от гиены.
1: Ага.
0: То есть, если тебя на восьмой день обрезали, ты часть народа Божьего, это уже защищает тебя от гиены. Но дело в том, что Бог никогда в Священном Писании не обещал спасение по национальному признаку. Нигде в Библии мы такого не находим. Все эти цитаты и отрывки, которые мы привели сейчас, это все из традиции иудейского народа. В Священном Писании вет.

0: Ветхого и Нового Завета мы нигде не находим того, что Бог обещал спасение по национальному признаку. Да, Израиль был призван как избранный Божий народ, но не для каких-то национальных привилегий, а совсем для другого, для миссии, которая была возложена на него Богом. Давайте прочтем об этом в Исаии, 42 глава, текст 6. Книга пророка Исаии, 42 глава, текст 6. Вот что здесь говорится. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народов, во свет для язычников». То есть израильский народ должен был тот завет, который Бог заключил с ним, распространить на окружающих, на окружающие народы. И быть светом для язычников. Светом чего? Истины. Светом заповеди Божьих, светом закона Божьего, светом истины Божьей. Но не пользоваться какими-то исключительными привилегиями, когда люди спасаются по национальному признаку.
1: То есть, получается, израильский народ, он как бы видел всего часть вот этой истины, которую Бог передал. То есть, да, обрезание нужно было.
0: Конечно.
1: Но смысл обрезания они как будто вот, ну, неправильно понимали.
0: Они слишком большое значение ему уделяли.
1: Да, это не равно спасение, а это равно, что ты призван, и это не освобождает тебя от личного покаяния. И также многие другие, помимо обрезания, ну, какие-то вещи символические, ритуальные.
0: Верно. Так и сегодня, и в христианстве. Многие думают, раз крещенный, значит спасенный. Также иудеи думали, раз обрезанный, значит спасенный. Но этого недостаточно. Это символ заключения завета с Богом. А личного общения с Богом, личной ответственности, исповедания греха, покаяния, это не отменяет. Ну, ко времени Иоанна Крестителя, Иисуса Христа, к сожалению, еврейский народ находился в плену этого заблуждения. И покаяние, исповедание грехов было в пренебрежении. Вот. Зачем? Когда Бог и так может спасать нас за заслуги Авраама.
1: Поэтому Иоанн Креститель так жестко, вот когда читаешь, думаешь, ну вот люди, ведь до этого, например, вот мы прочитали от Матфея, да, до этого написано, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им порождение ехиднины.
0: Или змеиное отродье.
1: Да, и так далее. И сотворите достойный плод покаяния, не думайте говорить, отец у нас Авраам. То есть люди вроде идут креститься, а ты им, ах вы змеи, такие сякие.
0: Странно, на первый взгляд.
1: Он, ну, видимо, понимал настроение народа и... Как бы крещение, да, ты можешь креститься, но покаялся ли ты?
0: Да.
1: И ведь Христос тоже упрекал народ. И даже, по-моему, сынами дьявола их называл.
0: Ну, было такое, мы сегодня еще коснемся этого. Давайте с Иоанна начнем. Почему же ему приходилось порой прибегать к таким, ну, неласковым выражениям, скажем так? Дело в том, что служение Иоанна Крестителя является прямым исполнением пророчества, которая записана в книге Исаии в 59 главе. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 59 главу, и прочитаем тексты 20 и 21. 20 и 21. «И придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия, говорит Господь. И вот завет мой с ними, говорит Господь, дух мой, который на тебе, и слова мои, которые я вложу в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, говорит Господь, отныне и до века». В этих текстах сказано, что придет искупитель Сиона и сынов Иакова, обратившихся от нечестия. Очень интересно обратить на это внимание. В другом переводе сказано, придет искупитель Сиона к сынам Якова, которые отвернулись от грехов своих. Либо искупитель придет на Сион к тем в Якове, кто раскается в грехах своих. Новый русский перевод. То есть служение Иисуса Христа как искупителя, как спасителя народа, сказано, будет относиться к тем из народа, кто раскается в грехах своих. И служение Иоанна Крестителя заключалось в том, чтобы приготовить путь Господу. Он как

0: раз и был предтеча Иисуса Христа, тот, который должен был приготовить ему путь, поэтому ему приходилось несложно. Вот с таким жестоковыйным народом, который не чувствовал нужды в покаянии, чтобы встряхнуть как-то, заставить задуматься об этом, ему приходилось прибегать к таким вот неласковым выражениям, чтобы люди задумались, что это очень важно. Без этого спасения это невозможно. И он и говорит: сотворите достойный плод покаяния. Не думайте говорить, что отец у вас Авраам. Больше того, он говорит им дальше, что Бог может из камней сих сделать детей Аврааму. И это тоже очень такое заявление для них шокирующее.
1: Да, вот это, простите, как плевок в сторону происхождения твоего, да, всего того, что, когда вот твой багаж религиозно-культурный, как это из камней сделать детей?
0: И это, конечно, символическим образом говорилось о том, что и язычников он может сделать своими детьми. И дальше, уже в Новом Завете, мы с вами читаем, например, послание Галатам, 3 глава, текст 29. Давайте прочтем. 3 глава, текст 29. «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». То есть те, кто верит в Иисуса Христа, им не обязательно принадлежать к иудейскому народу, чтобы быть семем Авраамовым по плоти. То есть когда мы читаем в оригинале слово «семя», оно означает, что они по плоти, они от его семени как будто бы рождены. То есть они как будто бы по плоти, по национальности своей иудеи, те, кто верит в Иисуса Христа. И Иоанн Креститель об этом же говорил. Для них, конечно, это был шок. Они не понимали, как это так? Ты не еврей, ты не иудей, ты не потомок Авраама, и вдруг можешь пользоваться теми же самыми привилегиями, которыми пользуются дети Авраама. Да, если ты исповедуешь свой грех, если ты сотворил достойный плод покаяния. И напротив, если этого не происходит, все твои национальные заслуги твоих предков, твоих праотцов, трубение в шафар и прочее, все это бесполезно без личного покаяния.
1: Ну, то есть с Иоанном Крестителем мы разобрались, да, я так понимаю, с его миссией, с тем, что он говорил народу, с его целью. Можем теперь к Иисусу Христу.
0: Да, перейти, давайте.
1: Да, как он, собственно, продолжал вот эту линию, вернее, даже не продолжал, а он и был и главный в этой линии, и что он говорил. Да, что он говорил народу.
0: Вот Иоанн Креститель подготовил путь Господу, да, то есть он заложил основу этого понимания, что необходимо личное покаяние, необходимо сотворить достойный плод покаяния. Иисус Христос, продолжая свое служение в Евангелии от Иоанна, 8 главе, с 33 текста, мы читаем, что он продолжил эту тему. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 33 текста. Давайте мы с вами прочтем. «Ему отвечали: мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаетесь свободными? Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Давайте остановимся. До этого Христос им сказал: познаете истину, и истина сделает вас свободными. Угу. Кого можно сделать свободным?
1: Ну, тот, кто не свободен.
0: Раба. Вот
1: раба можно,
0: раба
1: сделать,
0: можно
1: свободным,
0: сделать свободным. Да. И Христос им об этом и говорит. Ага. Если вы поверите в истину, которую я вам проповедую, вы перестанете быть рабами, вы станете свободными.
1: Намекает на то, что они не свободны сейчас.
0: Им надо их это возмутило. Что-то. Они говорят: да мы не были рабами никому никогда. Ты какими свободными? Ты о чем говоришь? А он им и говорит, что необходимо покаяние. Да? Всякий, делающий грех, есть раб греха. 35 текст дальше. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищете убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, и вы делаете то, что видели у отца вашего. Вот именно на этом стоит обратить внимание. Он дальше скажет, кого он
1: кто
0: имеет в виду под их отцом. Да.
1: Ага.
0: 39 текст. Сказали ему в ответ: отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы. А теперь ищете убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. вы делаете

0: «Видите дела отца вашего?» На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне». Страшные, конечно, слова. Услышать из уст самого Иисуса Христа такое ничем не отличается от того, что говорил Иисус, Иоанн Креститель. Даже, мне кажется, с еще большим каким-то усилением, да, звучат вот эти слова.
1: Ну, тут такое интересное препирательство идет, вот этот вот диалог очень сложный, напряженный.
0: Они все время апеллируют к чему? Вы заметили, к чему?
1: Мы свободные.
0: И мы дети Авраама.
1: Мы вообще, у нас один отец, Бог, если что. А он говорит: да дьявол ваш отец.
0: Вот, странно, да, казалось бы, для непосвященного читателя, но мы-то сегодня с вами раскрываем тему их вот это заблуждение. Заблуждение спасения по национальному признаку. И чтобы выбить из их голов, из их сознания вот эту вот ложь, и Иоанну Крестителю, и Иисусу Христу приходилось прибегать вот к таким вот достаточно резким выражениям.
1: Алексей Александрович, насколько я понимаю, ведь проблема иудеев была не только в том, что они так гордились своими корнями, да, национальными, а еще и в том, что, прикрываясь как бы вот этим внешним, так скажем, признаком, они творили еще и много несправедливости. То есть социальная несправедливость была в обществе. Ну, как-то пренебрежительно они относились к бедным, к вдовам. И закон Божий исполняли формально.
0: Верно. И все это следствие того, что люди не осознавали необходимости в личном раскаянии перед Богом.
1: Да.
0: Потому что, когда человек не чувствует себя виноватым в своих ошибках, когда он понимает, что ему все уже заранее прощено, все у него нормально. Если он потомок Авраама, ему нет необходимости над собой проводить какую-то работу, да, копаться в себе, выискивать какие-то свои несовершенства. Зачем человек будет меняться? И в этом самое главное заблуждение, которому дьявол и современников наших сегодня, и нас с вами пытается склонить. Чтобы мы не размышляли над своими грехами, над своим состоянием духовным. Чтобы мы, например, если ходим в церковь, читаем Священное Писание, были бы довольны этим и считали бы, что этого достаточно для нас. Ведь порой так бывает.
1: Да. Но нередко слышишь, как верующие между собой, например, на разборе Библии говорят: какие все-таки израильтяне, ну вот не понимали они, вот посмотрите, вот Бог и через пророков к ним обращался, и потом через Иисуса Христа, ну не понимали. И как бы, а чего не понимаем мы, хочется спросить. Мы, как современные христиане, можем оказаться в подобном положении? Да, мы не говорим, может быть, отец у нас Авраам, но мы гордимся, например, тем, что мы в церкви уже 30 лет. Да мы все знаем с юности. Я из семьи верующих, из семьи потомственных христиан. Вот. И как бы мы можем тоже свои примеры приводить в жизни, которые якобы дают нам помощь, вернее, повод для какой-то гордости религиозной.
0: Есть такое, есть. Поэтому Иисус Христос, обличая фарисеев и книжников, он этими словами и нас сегодня тоже обличает. Давайте прочтем в 23 главе Евангелия от Матфея с 23 текста. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставляете важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, сцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи

0: Снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людьми праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». К сожалению, эти слова могут относиться и к нашим современникам сегодня, и к нам с вами, если мы лишь пытаемся внешне показывать свою веру, свое христианство, а внутри полны хищения и мертвых костей и прочее. Что это имеется в виду? Отсутствие раскаяния искреннего, отсутствие ежедневного исповедания греха перед Богом. Когда душа, как пишет поэтесса наша известная Наталья Ильинична Щеглова, растрескавшись от мелкой лжи, душа бесстрастна и бессильна. Когда вот эти накапливаются множество, казалось бы, незначительных, мелких грешков, но они давят всей своей тяжестью на нашу душу, и мы внутри становимся исполнены вот этой нечистоты. Что говорит Священное Писание? Что нам делать? Как нам быть? Ведь грех разделяет нас с Богом. Ведь в книге пророка Исаии, в 59 главе, 2 тексте, мы читаем, что грех отделяет нас от Бога. Там сказано: «Беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». То есть, когда накоплен вот этот вот багаж неисповеданного греха, это разделяет нас с Богом. И больше того, сказано, что и молитвы-то наши он может не слышать. И поэтому и не отвечать на наши молитвы и на наши просьбы. И, к сожалению, люди могут привыкать жить вот в таком состоянии разделения с Богом. И даже не замечать его. Это, знаете, можно сравнить с артериальным давлением. Когда оно только начинается, человек чувствует его, но потом, с годами он привыкает и может даже не заметить. У него давление подскочило там 180 по 200, а он может этого даже не замечать. Почему? Он привык вот к этому болезненному состоянию. Он привык жить с ним. Вот так же и состояние разделения с Богом. Человек может привыкнуть жить с ним и не чувствовать этого разделения. Вот. Но когда мы каемся, происходит наоборот облегчение. Когда мы исповедуем свои грехи, как, например, в Псалме 31 сказано: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, но я исповедал тебе грех мой, не скрыл беззаконие моего, и ты очистил вину греха моего». Что нужно делать нам сегодня? Первое. Нужно проверить свое сердце, нет ли неисповеданного греха. Как это можно сделать? Псалом 138, тексты 23 и 24 очень хорошо отвечают на этот вопрос. Псалом 138, тексты 23 и 24. Вот что сказано. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». То есть мы должны призывать Бога, чтобы Он наше сердце исследовал и показывал нам то, что мешает нам приближаться к Нему, что может разделять нас с Ним. То есть нужно попросить Господа, Святого Духа, исследовать наше сердце и открыть нам неисповеданные нами грехи. Далее. Исповедовать их Богу в молитве, а при необходимости, как мы сказали, и верующим исповедовать, то есть попросить прощения у людей.
1: Кем-то виноваты.
0: Конечно. И далее необходимо отвернуться от греха. От того греха, который мы исповедовали, необходимо с ним бороться, необходимо отвернуться от него и стараться не совершать его в будущем. Послание к евреям, 12 глава, текст 1 об этом говорит. Послание к евреям, 12 глава, 1 текст. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще».
1: Спасибо за эту беседу. Все-таки покаяние исцеляет. И пусть в нашей жизни так и будет, чтобы мы не пропускали этого важного момента покаяния. Я благодарю вас, Алексей Александрович.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

Жизнь в провинциальной Палестине первого века разительно отличалась от жизни людей в таких крупных городах, как Ефес, Александрия, Рим. Люди, жившие в Палестине, занимались в основном сельским хозяйством, ремеслами, строительством и рыбной ловлей. В районе Генесарета очень много базальтовых пород, поэтому люди строили в этом районе дома из базальтового камня. Бедные люди, как правило, строили небольшие дома в один этаж с одной дверью и небольшим окном, которое работало в качестве вентиляции. Окна в бедных домах помещались под самой крышей и были очень небольшими с целью избежать ограблений. Стены были настолько прочными, что грабители чаще подкапывались под стену, потому что пробиться сквозь такую стену им было не под силу. Строительство из базальтовых камней осуществлялось при помощи примитивных методов. Возводились простейшие леса, использовались самые простые инструменты, несколько видов молотков, ручные пилы, гребневые долото. Использовались захваты для камней, чтобы можно было поднимать их на леса. Люди строили дома, чтобы сколько-нибудь комфортно провести свой недолгий век. Но современный житель вряд ли был бы доволен теми постройками, которыми довольствовались люди той эпохи. Крупные камни укладывались рядами, а пространство между ними заполнялось мелкими камнями. В домах бедняков чаще всего была одна комната. Богатые люди могли позволить себе дом из нескольких комнат с большими окнами. Когда мы говорим о Палестине тех времен, то стоит заметить, что некоторые дома в районе Генесарета были многоэтажными. Чаще всего они были о двух этажах. Но одноэтажные дома также использовали крышу в качестве дополнительной площади. Семьи были большими. В домах бедных людей чаще всего было два уровня пола, и в нижней части зимой помещался скот. Это могли быть домашние птицы, это могли быть ягнята –

которые росли в доме, нередко играли с ягнятами, бегая по комнате. В центре такого жилища зимой помещалась жаровня с углями, чтобы можно было избежать холода. Рядом с Капернаумом находится место, где располагался прекрасный

что Содому и Гоморре будет отраднее, чем этому городу. Город, о котором упоминается у Луки в речи Иисуса Христа, был действительно прекрасен. Хоразин находится в 1,5 километрах от Капернаума, и он известен огромным количеством арочных построек. Из базальтового камня арки возводились достаточно высоко, ровно, и они поддерживали крышу. Такое количество арок, которые мы видим здесь на слайдах, радовало глаз, потому что обычно люди довольствовались просто ровными кубообразными постройками. Люди, обустраиваясь в те времена, не всегда заботились о мебели. В небольшом палестинском музее мы видим кухню, оборудованную на манер того времени. Вы можете видеть стол, плетеные стулья, утварь на столе. Но так было не в каждом доме. Только богатые люди могли позволить себе мебель. Очень интересно наблюдать быт и нравы того времени, исходя из того, какие факты предоставляет нам археология. Люстры чаще всего были импровизированные. 4 веревочки, кусок доски по центру комнаты. Светильник устанавливался на доске и светил всем в доме. Светильники устанавливались также на естественных выступах камней в стенах. Стены не оштукатуривались. В таких домах, которые располагали мебелью, обязательно находилась ложа для сна. Это отдаленно напоминает кровать наших времен. Но вы видите, насколько грубо она сделана. Мы не видим на этой кровати каких-либо матов, которые могли бы сделать жесткую плоскость мягче. Люди нередко спали и вовсе на полу, на циновках. Ели в бедных домах тоже часто на циновках. Но во времена Римской империи быт Палестины несколько изменился, и люди старались обзавестись кое-каким столом и стульями. Жители Палестины считали, что даже Пасху они должны теперь есть сидя, потому что им было заповедано при исходе из Египта есть Пасху стоя, поскольку они вышли. Но теперь, когда они пришли в обетованную землю, они считали себя господами этой земли, а господа едят возлежа. Поэтому всевозможные кушетки или стулья стали входить в моду в палестинской деревне. Кушетки для пира использовались чаще всего в том случае, если ожидался какой-то дорогой гость. В этом случае люди одалживали у соседей или у богатых людей кушетку повыше и 2 пониже, чтобы знатного гостя, в честь которого устраивали пир, можно было поместить на центральной кушетке. Очевидно, об этом говорит Иисус, когда просит учеников и своих слушателей не стремиться занять сразу высокое место на пиру. Очевидно, он сам возлежал на такой кушетке, когда в Вифании Мария и Марфа устроили пир в его честь, поскольку он воскресил Лазаря. В каждом доме тех времен находилась маленькая комната, которая часто представляла из себя просто отгороженный угол. И нередко в бедных домах это была единственная комната за дверью. Поэтому, когда мы говорим о тайной комнате, в которой Иисус рекомендует помолиться, затворив за собой дверь, можно представить себе именно такого рода комнату. Это кладовка, в которой содержались съестные припасы. Там могла находиться также различная утварь.
Утварь тех времен была крайне незатейливой.

подобие казанов для приготовления варева, жаровни, всевозможные плетеные корзины, глиняные кувшины и сосуды. Очень интересно наблюдать, как археологи восстанавливают быт того времени. Вы видите печь времен первого века, которая обычно находилась даже в самых бедных домах. Случается, что такие печи обнаруживают во дворах. Дворовые печи использовались в жаркое время года, а печи, которые находились в домах, могли использоваться круглый год. Внутренняя часть такой печи предназначалась для того, чтобы можно было укрепить наверху казан или котел для того, чтобы сварить похлебку или отварить мясо. А вот боковые стенки этой внутренней части печи использовались для того, чтобы выпекать лепешки. Тесто раскатывалось и прикладывалось к раскаленной стенке, а затем, когда лепешка испекалась, она просто падала вниз. Очень многие виды посуды складывают впечатление о том, что люди довольствовались самыми незатейливыми формами. Но так было именно в провинции. Если вы посетите Ефесский музей, то увидите предметы, относящиеся к быту того времени и использовавшиеся в богатых домах. Это удивительно, среди них есть даже стеклянные вазы. Они очень изящны. Но жители Палестины тех времен редко видели такую посуду. Чаще всего это были глиняные кувшины и глиняные сосуды. В них хранили вино, масло, сыпучие продукты. В каждой деревне обязательно был маслобойный пресс. Прессы того времени отличаются по конструкциям и форме. Они могли быть круговые. Давильный камень укреплялся на крепком бревне и вращался, выдавливая масло из маслин. Были также и винтовые прессы. Они считались более современными в ту эпоху и более эффективными. А вот жернова. Жернова эволюционировали на протяжении веков, и здесь вы видите, как верхний жернов оснащен несколькими устройствами, к которым можно было привязывать животных, чтобы они вращали эти жернова и молотили, или же можно было самим вращать эти жернова, но для этого требовалась недюжинная сила. Во многих странах того времени эту тяжелую работу выполняли рабы. В том месте, где по преданию был распят Христос, находился сад, где он и был похоронен, согласно Священному Писанию. Археологи обнаружили в том месте точило. Это пресс для выжимания вина. Точило представляло из себя как бы водоем, но с одной стороны он был открыт, и плоскость его была несколько наклонной. Ягода помещалась в точило, и вся семья, подоткнув подолы, босыми ногами топтала виноград. Отсюда у пророков есть образ Бога, который топчет точило один, и края рис его забрызганы соком виноградных ягод. Вино стекало по тонкому желобу и наполняло сосуды, которые для этого были предназначены. Сосуды не всегда были глиняными. Вино часто хранили в так называемых мехах. Мехи — это кожаные бурдюки, в которые заливалась жидкость. Бурдюки наполняли водой или вином, и если вино бродило, то оно могло прорвать старые ветхие мехи. Об этом Господь говорит, обращаясь к фарисеям, когда они демонстрируют неспособность понять Его истины. Он говорит о том,

что в мехи старые не вливают вино молодое, потому что и вино пропадет, и мехи пропадут, если вино прорвет их и выльется наружу. Интересно, что Господь задумал нас как сосуды, которые должны быть наполнены Святым Духом. Он изваял тело Адама из глины, поэтому образ Бога-горшечника мы встречаем в книге пророка Иеремии. Светильник, который изваял Господь из глины, то есть тело Адама, он наполнил святой шехиной или Духом Святым. И Дух Святой должен был сиять сквозь ожившую плоть. Как масло, горя, дарит всем свет. В древности это был очень-очень понятный образ. Павел говорит, что мы с вами сосуды, предназначенные для различного употребления. То есть в большом хозяйстве Бога каждый из нас может быть почетным сосудом или быть низким сосудом. Сосудом для низкого употребления, как говорит Павел. Разница только в том, что в хозяйстве человек решал сам, какой сосуд в качестве какого будет работать у него. Но в большом хозяйстве Господа это право принадлежит самим сосудам. Человек решает сам наполнить себя Святым Духом, позволить Господу наполнить себя елеем Святого Духа, или же он желает иного содержания. Решение за нами. Елей символизирует Дух Святой, и в иудейской традиции кровь виноградных ягод тоже символизировала Дух Святой. Интересно отметить, что в христианском прочтении эта концепция обрастает новой трактовкой. Наполниться Святым Духом человек может только верою в пролитую кровь Иисуса Христа. Так древний символ приобрел еще одно прочтение в эпоху раннего христианства. Если мы с вами наполняемся Святым Духом, то вечная жизнь принадлежит нам.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

Выбирай. Тема вторая. Базовые эмоции. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Айгуль, психолог, тренер личностного роста с опытом более 20 лет. Я знаю все о яркой жизни, и сегодня мы с вами выбираем лучшее, развивая свой эмоциональный интеллект. В прошлом видео я рассказала вам о том, что развитый эмоциональный интеллект – это основа вашей счастливой жизни. Ведь когда мы понимаем свои чувства, умеем их регулировать, умеем взаимодействовать с окружающими людьми на основании их состояний и выборов, мы можем строить надежные, крепкие отношения с самим собой, а следовательно и с окружающими. Ведь именно наш опыт внимания к себе, опыт распознавания наших внутренних состояний дает нам возможность быть более успешными в построении отношений, в постановке и реализации целей и в осуществлении того потенциала, который в нас заложил Бог. Сегодня мы будем говорить с вами на очень важную тему. Наши эмоции зачастую кажутся чем-то аморфным, чем-то трудноуловимым и при этом плохо поддающимся контролю. И я думаю, все сталкивались с таким состоянием, когда эмоции просто захлестывают вас, лишая возможности адекватно отреагировать на ту или иную ситуацию. То есть мозгом мы вроде понимаем, что что-то идет не так, но наши эмоции бегут впереди нас, тем самым лишая влияния на наши решения, отношения и планы. И зачастую кажется, что эмоциональный мир слишком сложен, чтобы в нем можно было так просто разобраться. Многие состояния, которые мы испытываем, кажутся такими амбивалентными, то есть двойственными, неопределенными, что легче просто сказать «мне так плохо, я не знаю почему», или «как же мне классно», и при этом не вникая в нюансы. Существует много различных типов эмоций, которые влияют на то, как мы живем и взаимодействуем с другими. В разное время психологи пытались описать эмоции, в результате чего возникло несколько различных теорий, классификаций и объяснений эмоций, которые испытывает каждый человек. В 1970-х годах психолог Пол Экман выделил 6 базовых эмоций, которые, по его предположению, присущи всем человеческим культурам. Эмоции, которые он определил, были счастье или по-другому радость, печаль, отвращение или по-другому презрение, страх, удивление или по-другому интерес и гнев, то есть злость. Ощущение многомерности эмоций связано с тем, что зачастую мы не различаем между собой эмоции, ощущения и чувства. А между тем это немного разные понятия. Давайте попробуем разобраться. Ощущения – это физиологические состояния, связанные с тем, что происходит непосредственно на физиологическом уровне. Например, трясущиеся руки, сдавливание в области гортани, прилив тепла, тяжесть в ногах и так далее. Эмоции – это базовый отклик психики на события и состояния. Эмоция – это психический процесс, который отражает личное отношение человека к различным ситуациям и объектам. Они основываются на реакциях мозга, проявленных в телесных состояниях. Например, от радости у нас усиливается приток крови к мышцам, грусть снижает кровоток в мозге, гнев вызывает напряжение в лице и так далее. А чувства – это более длительный комплекс реакций психики на события и состояния. То есть для чувств требуется больше времени, чем для эмоций. Они формируются через сочетание эмоций и нашего осознанного или неосознанного выбора, как мы реагируем на эти эмоции. К чувствам можно отнести любовь. Это сочетание радости, интереса, желание заботиться об объекте своей любви, тревогу. Тревога – это страх, который протяжен во времени, имеет определенный комплекс физиологических проявлений и реакций. Или вина. Вина как сочетание грусти и презрения или брезгливости к самому себе. И так далее. Когда вы научитесь отделять для себя понятия ощущения, эмоции и чувства, вам будет гораздо легче разобраться с вашими актуальными состояниями. Давайте попробуем прямо сейчас разогнать нашу способность понимать эмоциональные состояния. Ответьте на вопрос. Обида – это ощущение, эмоция или чувство? Да, обида часто может выражаться ощущением кома в горле, сдавливанием в области груди, сжатыми мышцами лица. Так вот, эти телесные проявления – это ощущения. Среди базовых эмоций нет такого названия, как обида. Следовательно, обида – это чувство. Обида – это сочетание грусти от того, что вы не получили желаемого от кого-то, и злости над того, кто имеет над вами власть. По сути, обида – это бессильная злость.
Иногда со мной спорят, когда я произношу эту фразу, так как многим кажется, что злость и обида никак между собой не связаны. Но если подумать, если бы мы имели больше сил и возможностей повлиять на ту ситуацию, которая для нас важна, то вместо того, чтобы обидеться на того, кто нас подводит или не отвечает на наши ожидания, мы бы попросту на него разозлились и потребовали бы реализации желания. Отлично. А теперь давайте попробуем еще. Как по-вашему, что такое воодушевление? К какому термину, по-вашему, относится это явление? И как оно для вас проявляется? Обратите внимание, что на уровне физиологических ощущений, чувства и эмоций у каждого проявляются по-своему. У каждого из нас глубоко индивидуальный путь проживания эмоциональных состояний. Кто-то легче реагирует на эмоции дыханием. Кто-то через мышечные реакции. У кого-то более динамично эмоции отражаются на лице, в теле, а кто-то более сдержан. Итак, попробуйте прочувствовать слово «воодушевление». Как оно проявляется в вашем теле? У кого-то как будто открывается грудная клетка, и дыхание становится более глубоким. У кого-то появляется улыбка на лице. Кто-то начинает чувствовать, как кровь бежит по мышцам, давая заряд энергии. Это все уровень ощущений. Если мы попробуем воодушевление описать в терминах эмоций, то большинство скажет, что воодушевление – это про радость. Если же мы поймем, что воодушевление – это чувство, то мы увидим, что зачастую воодушевление – это сочетание радости и интереса, которое вдохновляет нас совершать что-то новое, возможно, требующее усилий, но при этом очень желанное. Отлично. Я надеюсь, благодаря этой небольшой практике вы сможете в дальнейшем самостоятельно разобраться, какие эмоциональные состояния вы переживаете в каждый момент времени. А сейчас настало время для практики, которая повысит ваш уровень эмоционального интеллекта. Я думаю, что вы сможете самостоятельно найти в интернете таблицу или список эмоций. Только, пожалуйста, не доверяйте тем спискам, в которых эмоции делят на положительные и отрицательные. Это в корне неверное отношение к эмоциям. А почему, я объясню в следующем видео. Итак, ваша задача – найти список эмоций и для начала просто распределить все описанные состояния по категориям – ощущения, эмоции, чувства. Затем я предлагаю вам поставить 3 будильника в течение дня. На утреннее время, на дневное время и на вечер. И в момент, когда зазвенит будильник, вам нужно записать себе ответы на 3 вопроса. Какую эмоцию я сейчас испытываю? Что ее вызвало и как я ее проявил? Отвечая на эти вопросы, обратите внимание, что причиной эмоций чаще всего являются ваши личные состояния. Физическое, моральное, духовное, а внешние факторы являются всего лишь катализатором проявления этих эмоций. Как в притче про сосуд. И если толкнуть сосуд, из него выльется то, что внутри. Других вариантов просто нет. Уверяю вас, если хотя бы неделю вы будете каждый день выполнять это упражнение, вы увидите, как изменятся ваши отношения с самим собой и с окружающими. Потому что такое направленное внимание к себе формирует для вашей психики мощный фундамент фонового анализа состояний и возможностей для вашей самореализации. И, кстати, это отличный способ улучшить ваши отношения с Богом. Ведь теперь вы сможете предметно обсуждать с Ним то, что вы испытываете, о чем думаете, чего хотите. И чем конкретнее вы понимаете себя, тем легче вам позволить Святому Духу влиять на ваше состояние сердца. А на этом позвольте закончить наш сегодняшний тренинг. Желаю вам ярких открытий в себе. И пусть Божья любовь сопровождает вас на этом пути самопознания, чтобы вы всегда могли выбирать лучшее. С вами была Айгуль. До новых встреч!

0: Как-то у нас с детьми получается, мне так кажется.
1: Я не ощущаю себя взрослым сейчас. Дети выросли, а мы стали моложе. Я с ним общаюсь на равных. Мы с ним говорим на одном языке. Он меня понимает, я понимаю его прекрасно.
0: Они очень разные, я люблю их по-разному, но всем на всех всего хватает.
1: Мне с ними очень хорошо. Они моя компания.
2: Мы несовместимы, говорят люди, когда эмоции остывают. Или мы идеально подходим друг к другу, уверяют другие, еще не прожив ни одного кризиса. Но что на самом деле стоит за этим понятием? Химия, психология или, может, что-то большее? Существует ли вообще совместимость? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

чашечка чая, чашечка чая, к тебе я лечу. Чу-чу-чу-чу. Ча-ча-ча-ча-ча, с чашечкой чая, с чашечкой чая мне все.

0: Когда люди говорят о совместимости, чаще всего они подразумевают нечто легкое, приятное, ну, чтобы было весело, спокойно, чтобы человек подходил. Но если задуматься глубже, это слово стало для многих оправданием разочарования. Ну, мы просто не сошлись характерами, говорят те, кто однажды перестал пытаться понимать друг друга. Но на самом деле за фразой «несовместимость» часто скрывается незрелость, неосознанность и страх ответственности. Вот, Сергей, а какой библейский взгляд на совместимость двух людей в паре?
1: Ирина, спасибо за вопрос. Тема очень интересная. Вообще в Библии я не встречал каких-то фраз о том, что вот совместимы или несовместимы. Угу. Это понятие в Библии не встречается. Но есть определенный намек на кое-что очень важное в этом вопросе. Во втором послании Коринфянам, в 6 главе, апостол Павел пишет, и я прочитаю в современном переводе, вот есть такая несовместимость. Угу. «Но не позволяйте себе склониться под одно ярмо с живущим не по вере. Угу. Что общего у праведности с беззаконием? Угу. Или как свет может мириться с тьмою? Какое согласие может быть у Христа с Велиаром? Или на чем могут сойтись верующий и безбожник?» Угу, угу. То есть здесь говорится о несовместимости света с тьмою,
0: да,
1: добра и зла.
0: Угу.
1: Апостол Павел говорит о том, что верующий человек, когда он строит дела свои, вообще любые, что там делать, он должен понимать, что он, живя с Христом, он несовместим с тем, что все от дьявола.
0: Угу.
1: Верующий и безбожник. Да? И он говорит, как вы можете вести дела? Не ведите дела с людьми, у которых другие принципы.
0: Угу.
1: Вообще не строить вообще любые, да, ну, бизнес, работу, труд. Тем более можно это все перенести на брак.
0: Угу.
1: Как ты можешь строить брак с человеком, у которого другие жизненные принципы?
0: Угу.
1: У которого вообще другой путь. Если ты выбрал жизнь с Богом и по его заповедям, законам, угу, соответственно, твоя жизнь несовместима с человеком, у кого другие принципы.
0: Угу,
1: вот
0: угу.
1: Это очень важно. И вот здесь конкретно Библия об этом говорит, не только здесь, во многих историях житейских, там, где люди не смогли построить отношения, когда один выбрал для себя другой путь. Осия жил с блудницей, там такая есть история интересная. Бог сказал, показал как притчу, да, вот живи, возьми ее, живи с ней.
0: Угу.
1: Он жил с ней, он обещал ей быть верным, а она уходила от него, бросала его, шла к другим мужчинам. Такая жизнь это не приносит счастья.
0: Да. Да, это правда.
1: Вот как бы вот это очень важно. Что касается физической какой-то биологии,

0: физической несовместимости. Mm-hmm. Лично я считаю, что двое людей могут, если они готовы трудиться и готовы идти навстречу друг другу, mm-hmm. если они готовы любить, дарить любовь, не только принимать, они могут построить отношения. Ты можешь построить отношения почти с любым человеком. Mm-hmm. Вот, если ты будешь стараться, пытаться. Просто mm-hmm. с кем-то тебе будет намного сложнее, с кем-то yeah. будет легче. А здесь уже от менталитета зависит, от каких-то взглядов, uh-huh. воспитания. Uh-huh. Но можно. Uh-huh. Но можно. Нет, Библия не говорит о том, что вот, если девушка блондинка, а ты брюнет, или там, если стало тяжело, значит, разойдитесь. Вообще uh-huh. Библия говорит, что можно только из-за прелюбодеяния uh-huh. да, расходиться, то есть друг с другом. Или если вот неверный муж, там, uh-huh. и то даже, если тот же апостол Павел говорит, если ты жена уже, они уже в браке были, uh-huh. вот история была там в церкви, и муж у тебя неверный, не принял Христа, uh-huh. а ты принял Христа, но ты продолжаешь жить с ним, потому что ты для него как возможность спасения, uh-huh. как благодать Бог через тебя может на него влиять. Даже в таких случаях жена не должна уходить от мужа, а служить ему и стараться делать все возможное. Ну, а там дальше уже, конечно, сегодня в наше время есть разные ситуации, об этом можно долго говорить, но если про совместимость, так.
1: Спасибо, спасибо. На самом деле, вот интересно, что совместимость часто путают даже с удобством. То есть мне с ним легко, значит, мы совместимы. Но легкость на первых порах – это же, ну, просто, можно сказать, химия влюбленности. Настоящая совместимость, она проявляется тогда, когда эмоции стихают, и вот она, остается реальность. Двое с разным прошлым, опытом, страхами, мечтами. И вот тогда становится видно, умеют ли они договариваться, уважают ли границы, способны ли быть рядом не только тогда, когда приятно, но и когда трудно. Семейные терапевты Джон и Джули Готман, которые изучали тысячи супружеских пар, утверждают, что успешные отношения строятся не на отсутствии конфликтов, а на способности их решать с уважением. Интересно, что они выяснили, что 69% конфликтов в браке, по данным их исследований, даже можно назвать неразрешимыми. Но это не мешает счастливым парам быть вместе. Почему? Ну, потому что они не борются за победу, а ищут понимание. Ну, ведь совместимость – это не совпадение вкусов, а способность к сотрудничеству. Это не мы одинаковые, а мы разные, но, конечно, да, умеем быть рядом. И настоящая совместимость, она начинается там, где заканчивается потребность переделывать другого. И вот интересно, есть еще одна грань. Еще одна грань – это совместимость ценностных систем. Она может быть незаметна в начале, если осознанно не начать изучать ценности друг друга. Но именно она определяет будущее. Например, если для одного человека главным является карьера, а для другого – семья, рано или поздно возникает внутренний конфликт. Кто должен уступить? Если один считает нормой флирт или скрытность, а другой верит в прозрачность и честность, возникает недоверие. Отсюда вопрос, почему единство в вере и мировоззрении так важно даже в практических, повседневных вопросах семьи?
0: Ирина, это очень важно, это архиважно, потому что любой такой вопрос, он упирается в практику, он упирается в жизнь. Любой вопрос относительно твоих взглядов на религию, на жизнь, на воспитание детей, он всегда будет являться таким камнем преткновения. Если у людей разные взгляды на это, будут конфликты. А поэтому это нужно обговаривать до брака и понимать, совместимы ли вы в этих взглядах или нет. А совместимы – это что значит? То есть один ли у вас взгляд, одно ли мнение? Например, я считаю, что нужно иметь много детей, а я считаю, что вообще зачем дети, нужно жить для себя, ну там как бы где-нибудь там ближе к 40, но может быть там, а может быть мы сделаем ребенка, и то не факт. Мир сейчас какой вон сложный, сейчас столько проблем. Ну в общем, вот это об этом надо говорить. И очень странно, когда ты узнал уже в семье, то оказывается, что твоя супруга или супруг не хочет детей. А ты тут уже себе намечтал, нафантазировал, и сразу такой, ой, а может быть, это не мой человек, а может быть, все-таки у нас характеры, мы не сходимся. Причем здесь характеры? Вы уже столько повстречались, подружили, пообщались, хорошо узнали, просто вы не обговорили важный момент до этого, и сейчас мозг включает тебе, конечно, мы знаем, что мозг действует по пути наименьшего сопротивления всегда, такой наш организм, так устроен. И

0: И он тебе включает, ну, тогда, может быть, надо расстаться, может, разойтись тебе, может быть, вот тот другой человек больше подойдет. Поэтому вот религиозные вопросы, мировоззренческие вопросы, они очень важны, и здесь должно быть единство. Угу. Пример, как бы люди поженились, она верующая, ходит в церковь регулярно, молится, для нее это важно. Он человек чисто светский, может, даже атеист, но когда они строили отношения, они вот полюбили друг друга, и он полюбил ее, и узнал уже после о том, что она верующая, что для нее это важно. Ну, окей, хорошо, он не против. И поначалу, может быть, все нормально. Она встает, например, утром и хочет пойти в церковь, и говорит, я иду в церковь. Он говорит, хорошо, иди, я устал, я останусь дома. Или он, например, захочет там пойти поработать. Одну неделю так, вторую так. А это совместный выходной. То есть возможность, чтобы быть вместе. Но она посвящает время Богу, церкви, вот своей вере, он посвящает время себе или отдыху. Со временем начнутся конфликты, потому что она бы хотела, чтобы он с ней пошел, потому что все-таки жизнь там мы вместе, мы одно целое. Бог сказал, что когда соединяются двое, одна плоть, у них одна жизнь. И когда уже начинается вот это вот разъединение, то все, жизнь идет по разным рельсам. И будет очень сложно в бытовых вопросах, в каких-то, ну, то есть... почему ты не пошла со мной, начнутся обиды. Значит, ты выбираешь Бога, а не меня. И таких ситуаций тысячи.
1: Да.
0: Вот. Поэтому изначально совет огромный. Выбирайте людей, которые с вами в одних взглядах. В одном направлении вы пойдете.
1: Да.
0: Намного будет проще. Вот. И жить, и радоваться. Да вообще будет правильно. А если человек не такой, сначала пусть он поймет, что это ваш путь, и если он выбирает вас, он автоматически выбирает весь багаж, который с вами. И ваш путь выбирает. Потому что многие думают, ну я ее выберу, а это ее путь, это ладно. Это... Нет, вы выбираете всего человека с его вот этим багажом менталитета, идей, религий.
1: Семьи.
0: Семьи, да, родителей, понятно. Вам с ними взаимодействовать. Да. Поэтому это архиважно.
1: А ведь иногда человек влюбляется в противоположность. Его тянет к другому темпераменту, другому стилю жизни. И мне кажется, это естественно. Такое противоположности, они действительно притягивают людям. Хочется чего-то такого нового, загадочного, неизвестного. Но удерживаются пары ведь не на притяжении, а на уважении и совпадении глубинных процессов. Противоположности могут быть счастливы, если они не воюют за власть, а учатся видеть в различиях ресурс. Важно и то, что многие путают ценности и вкусы. Вкусы – это «люблю кофе без сахара», «мне нравятся детективы», а другому – комедии. И ведь это не имеет решающего значения, хотя и это тоже помогает в сплочении. Если, например, вкусы касаются того, как проводить отдых, вечер, выходной. Но если вы по-разному понимаете, что такое там, верность, что значит быть семьей, как воспитывать детей или как относиться к деньгам, это уже не вкусы. Это, ну, как разная карта мира, что ли. И вот здесь часто начинается борьба. И ведь, да, совместимость невозможна без эмоциональной зрелости. Это умение осознавать свои чувства, брать ответственность за свои реакции, говорить о потребностях без обвинений. Невозможно быть совместимым с тем, кто не умеет извиняться, кто защищается или нападает при каждом недоразумении. И вот тут интересный вопрос, Сергей, а может ли молитва, вот когда такой инструмент, помочь человеку распознать, его ли это человек? Особенно, когда чувства сильные и даже разум не слышен.
0: Ну, конечно, может. В чем-то молитва помогает, а дальше уже нужно действовать. Но в чем? Бог говорит в Священном Писании, Он хочет, чтобы люди его искали. Написано, если хотите, я хочу быть найден вами. Если будете искать меня, призовете и придете ко мне, то я буду найден вами. Я услышу вас и отвечу вам. То есть Божие желание быть с человеком и отвечать ему, помогать ему. Бог очень хочет, чтобы мы были счастливы. Он хочет, чтобы мы были счастливы в семье, потому что Он создал семью, и Он хочет, чтобы она была радостью для нас. И, конечно, в любом случае, если у вас есть любой вопрос, в том числе в браке, идите к Нему, молитесь, просите у Него

0: ответы, да, чтобы он дал, и просите силы и желание любить другого человека. Вот молитва иногда, да, она иногда нужна, чтобы нам услышать, узнать какой-то ответ от Бога, то есть мы говорим Богу. А дальше Бог отвечает нам через Слово Божие, через людей, может быть, и слушать его, и читать, и что он тебе скажет. Но чаще всего молитва нужна именно для нас, угу. чтобы мы стали на колени, осознали, что мы перед Богом, что мы нуждаемся сейчас в нем, потому что моих терпений и сил не хватает. Угу. Да, то есть все, я устал, Господи, дай мне твои силы, дай мне. И он дает, и он угу. даст обязательно, потому что он хочет, чтобы мы строили брак и были счастливы. Угу. И поэтому нужно приходить к нему, нужно просить его об этом, угу. о том, чтобы он менял твое сердце, потому что чаще всего мы думаем, что надо другому измениться. Может быть, нам стоит измениться и принять человека. Угу. Вот, и полюбить. Вот, и, соответственно, ему тоже. Это обоюдная работа. Угу. Поэтому иногда нужно молиться вдвоем, приходить к Богу, молиться вместе, держась за руки. То есть это делает... Это, знаете, мы думаем, как это происходит, на самом деле, на каком-то таком уровне мистическом даже. Угу. Вот, это как люди могут понимать. Но на самом деле это действие Духа Святого. И молитва нужна и отдельно. Тогда угу. ты в своей тайной комнате, в своем кабинете, жена в другой комнате, и вы молитесь, и Дух Святой что-то с вами отдельно делает. Вот, как-то подсказывает. Все это помогает, действительно.
1: Угу. Спасибо. Мне нравится, что мы рассматриваем эту тему, такое непростое понятие совместимости, да, которое даже действительно разные взгляды на то, когда ты совместим, только выбираешь партнера, угу. или когда вы уже в браке, и вы угу. задумываетесь об этой теме. И действительно, совместимость – это не совпадение темпераментов, а готовность обоих меняться, учиться, слушать, уважать. И вот такая есть фраза, что подходящих не находят, а подходящими становятся, работая над своим характером, над собой. Когда мы бесконечно ищем идеального, с кем не будем ссориться, да, не будет никаких конфликтов, но забываем работать над собой, чтобы самому быть тем самым подходящим для другого. И сейчас даже можно услышать такую популярную фразу: «Мы несовместимы по знаку зодиака». Карты сказали, что мы несовместимы. Вот, Сергей, как вы это прокомментируете?
0: Это ерунда. Дело в том, что даже я бы сказал так. В Библии вообще сказано о том, что народ израильский жил вот в том время, народ Божий, да, среди язычников, и Господь говорил, что вам нужно жить по моему закону, я ваш единственный Бог. Не живите, как народы вокруг вас, а как народы жили. Они искали ответы где угодно, у природы, у вселенной, обращались к ворожеям, гадалкам, все это было еще с древности. И Господь говорит, все это мерзость предо мной. Именно мерзость. Угу. Да, то есть и грех, и мерзость, когда вы идете к ворожеям, гадалкам, обращаться к мертвым, искать вопросы где-то вот там, вот, обращаться к чему-то мистическому, потустороннему. Вот, это все от дьявола, от лукавого. И когда сегодня мы в таких важных вопросах, как наш, как семья, брак, человек, личность человека, сердце человека, идем искать ответы у каких-то там, у карт, у бумаги, у звезд, угу. у чего-то такого, и это своего рода переклад ответственности.
1: Да, да.
0: Мы перекладываем ответственность, что вот как мне звезды скажут, так и будет. Значит, так правильно. Ты просто сам не боишься принять решение, подумать об этом. Это ладно, это не глупо, не просто глупо, это даже грех.
1: Угу.
0: Библия говорит, что это грех, обращаться к чему-то такому. А есть Слово Божие, есть человек, есть разговор. То есть нужно поговорить, нужно узнавать друг друга, понимать, совместимы ли вы вот в этих важных принципах, о которых я говорил раньше, да, мировоззрение, принципы, менталитет.
1: Угу.
0: Ну и практический вопрос, это тоже вопрос времени.
1: Угу.
0: Знаете, говорили сегодня вы про разные характеры, разные взгляды.
1: Угу.
0: Когда я строил отношения с своей будущей женой, мы были очень разными. И я боялся очень, что она вот была таким очень творческим. Она есть такой угу. творческий человек. Пишет песни, стихи.
1: Угу.
0: Вот такая душа компании. Я был лидером, но я был человеком таким, знаете, мне важен расчет.
1: Угу.
0: У меня было все по расчету, было все по правилам, все... Вот я такой стремлюсь к цели, двигаюсь. Угу. И мне очень было сложно представить нас вместе в семейной жизни. Но я уже полюбил этого человека. Я понял, что я влюбляюсь в нее, я люблю ее, вот такой, как она есть. И мне как раз меня пугала вот эта разность нас. Я думаю, как же она такая творческая, красивая, там все поет, как она.

0: мне борщ сварит, а как она будет за детьми. Но в процессе того мы с ней общались, дружили, и мы становились, знаете, даже похожими друг на друга. Угу. То есть она взрослела, я взрослел, и мы, мы больше узнавали друг друга. Я узнавал ее с других сторон, потому что внешняя обложка может обманчиво быть. Я понимаю, оказывается, что она и ответственная, она и в этом плане может. То есть изначально первый взгляд может нам сразу сказать, ой, наверное, мы несовместимы, наверное, она такая, я такой. Но вы узнаете друг друга. Если в основных вещах, как я говорю, библейское мировоззрение и так далее, вы схожи, окей, это первая галочка, ставим галочку, идем дальше, посмотрим в других вопросах. И в процессе вы узнаете друг друга, не зря говорят, что муж и жена, они даже начинаются физически похожи быть друг на друга.
1: Да, это правда.
0: Действительно, и поведение начинает быть похоже, привычки какие-то.
1: Повадки.
0: Поэтому эта совместимость, она в процессе может, да, в чем-то выровняться, если в основных главных вещах вы в одном направлении.
1: Да, согласна. Спасибо, Сергей. В этой программе мы поняли, что совместимость – это не совпадение вкусов и темперамента, а согласие в ценностях, вере и направлении жизни. Совместимость – это не дар, а результат зрелости, честности и духовного единства. Там, где есть вера, уважение и общие смыслы, различия не разрушают, они обогащают. Пусть каждый из нас не ищет идеального совпадения, а молится о мудрости, чтобы выбрать того, с кем можно идти к Богу и к счастью одной дорогой. Помните, подходящих не находят, подходящими становятся. Это была программа «Чашка семейного счастья». Желаем вам мудрости, верности и мира в сердце.

Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии.

0: в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3ebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние.

Как понять, что ребенок был травмирован? Каковы симптомы психотравмы? И по каким признакам определить, что ребенок подвергся сексуализированному насилию? Прежде всего, дорогие друзья, стоит обратить внимание на резкую смену поведения ребенка. Если вы знаете вашего ребенка как такого, знаете, вот неуемного, шустрого, динамичного, и вдруг вы замечаете, что ребенок без каких-то видимых причин начинает быть замкнутым, начинает дистанцироваться от людей, начинает быть таким скромным, может быть, даже забитым, и при этом ребенок не болеет, у него нет температуры, нет других симптомов заболевания, то это один из признаков, на который непременно стоит обратить внимание. Обычно поведение детей, оно относительно стабильно. Характер ребенка относительно стабилен. Способы его коммуникации с людьми относительно стабилен. То есть, если ребенок спокойный, то он чаще всего будет спокоен, за исключением тех моментов, когда ему что-то не нравится, объективно не нравится. И это, конечно же, можно понять, отследить. Но если вдруг вы замечаете резкую смену поведения, то на этот признак, на ребенка, точнее, стоит точно обратить внимание. Второй важный момент – это резкая смена привычек. Вдруг вы замечаете, что, опять же, без видимых причин ребенок перестает кушать свою любимую еду. Вот он любил там что-то, вы готовили для него это, ему это нравилось, и он довольно часто этого хотел. Вдруг он резко меняет свое пищевое поведение и свои гастрономические предпочтения. Вот на этот признак очень стоит обратить внимание. Допустим, ребенок может прекратить носить какую-то одежду. Он может перестать играть в какие-то любимые игрушки. Вот обратите внимание на резкое изменение привычек. Как правило, резкое изменение привычек говорит о том, что с ребенком точно что-то случилось. Это не обязательно будет именно сексуализированное насилие. Не стоит пугаться каких-то таких смен настроения. Они могут быть по вполне естественным причинам. Но если вы замечаете, что все же с ребенком что-то не так, как минимум обратите на это внимание. Следующий признак того, что ребенок, скорее всего, переживает психотравму, это нарушение сна. Обратите внимание на то, как ваш ребенок спит обычно, и на то, как изменилось его поведение в этом смысле слова. Если ребенок обычно засыпал хорошо и довольно быстро, то вы можете обнаружить, что со сном ребенка есть какие-то нарушения. То есть он плохо засыпает, долго засыпает. Может быть, ребенок просыпается среди ночи. Может быть, он вскрикивает, ему снятся кошмары. В общем, любое нарушение сна родителями должно обязательно фиксироваться. То есть на это надо обращать внимание. Конечно, вовсе не обязательно, что это однозначный признак психотравмы или сексуализированной психотравмы, тем более. Но это точно тот признак, на который стоит обратить внимание. Следующий момент – это нарушение или изменение в проявлении эмоций. Допустим, ваш ребенок вдруг начинает часто плакать. Был таким нормальным, неплаксивым, достаточно таким целостным ребенком. Вдруг он начинает как-то не так, как обычно, проявлять свои эмоции. Начинает плакать. И эти слезы как-то, они не имеют какой-то объективной причины. То есть ему неплохо, он не болен, он сыт, он в безопасности, он любим. Вроде бы все хорошо, вы окружили его всем, вы удовлетворяете все его базовые и не только базовые потребности. Но вдруг ребенок начинает быть плаксивым. Такое изменение в проявлении эмоций обязательно должно обратить на себя ваше внимание. Может быть, вы заметите, что ваш ребенок стал достаточно быстро

выходить из себя. То есть в нем проявляется какая-то такая, знаете, резкая и, может быть, даже немотивированная агрессия. Чаще всего, кстати, агрессия может показывать вектор, от кого исходит какое-то травмирующее событие. Ну, допустим, ребенок нормально относился к вашему там другу семьи, и вдруг он начинает проявлять какую-то агрессию к человеку, необъяснимую, непонятную. То есть, видимо, во взаимоотношениях между ребенком и между этим взрослым вроде бы как ничего не поменялось. Но эта внезапная, немотивированная агрессия, она может говорить о том, что именно этот человек, именно в присутствии этого человека ребенок не чувствует себя в безопасности. Конечно, не спешите обвинять любого друга вашей семьи или родственника, когда ребенок проявил себя таким негативным образом. Это может быть вовсе не проблема. Может быть, это связано с усталостью ребенка или с какими-то другими факторами. Но если вы видите регулярное проявление таких резких эмоций в адрес кого-то или чего-то, что не свойственно для вашего ребенка, уж точно обратите на это внимание. Следующий такой признак, который точно говорит, что с ребенком что-то не так, это откат к таким, наверное, детским привычкам. Например, вдруг ребенок начинает сосать палец. То есть, он, в принципе, вы понимаете, что он уже вышел с того возраста, когда дети обычно берут руки в рот, и таким образом как-то они успокаивают себя. Вдруг вы начинаете видеть, что ваш уже выросший ребенок, он уже не младенец, он возвращается к этим привычкам. Или вдруг к нему возвращается недержание во время сна. То есть он начинает писаться. Поэтому этот момент нужно тоже зафиксировать. И как минимум это важный сигнал, что с ребенком может быть что-то не очень хорошее. Также обратите внимание и на резкое изменение привязанностей. То есть, предположим, ребенок начинает быть чрезмерно привязанным к матери или чрезмерно привязанным к отцу. В обычной, при нормальной, стандартном развитии личности человека, ребенок, когда он выходит из младенческого возраста, он, в общем-то, склонен к тому, чтобы менять какие-то привязанности, и они такие здоровые. То есть ребенок может и с папой пообщаться, поиграться, и с мамой поиграться, пообщаться. И, в принципе, его такие социальные связи, они довольно гибкие, они довольно подвижные, они естественные. А если имела место психологическая травма или же насилие над ребенком, сексуализированное или физическое, или моральное насилие, то предпочтение в коммуникациях у ребенка может поменяться. То есть он может вдруг резко, его может замкнуть на общение только с мамой. На этот признак тоже, пожалуйста, обратите внимание. Или, предположим, может быть такое развитие событий. Ваш ребенок обычно довольно коммуникабельный, а тут он изолируется от всех. То есть он не выбирает в качестве объекта одного взрослого родителя, маму или папу, а он вообще от всех изолируется, он вообще от всех дистанцируется. То есть это такое изменение в его общении с окружающим миром, оно может говорить о том, что с ребенком может быть что-то не так. Допустим, он может перестать играть со сверстниками вообще, или с какой-то конкретной компанией. То есть запомните этот момент, любое дистанцирование такое необъяснимое, у которого нет какой-то логической причины, оно может свидетельствовать о том, что с ребенком произошло что-то довольно нехорошее. Или как разновидность предыдущего признака, ребенок может избегать каких-то конкретных мест. Допустим, вы столкнулись с тем, что ребенок категорически отказывается идти в школу, или идти в садик, или идти в какую-то спортивную секцию –

Или посещать какой-то кружок, который раньше, в принципе, вызывал у него довольно позитивные эмоции. Вот это вот конкретное нежелание посещать какое-то место может говорить о том, что именно в этом месте ребенок получил или получает какой-то травматический опыт. Допустим, если это школа, то нередки случаи, когда ребенка могут просто булить, его могут унижать там, подвергать его насилию, физическому насилию или моральному насилию. И, конечно, ребенок, столкнувшись с таким негативным опытом, конкретно в этой локации, у него возникнет естественное желание дистанцироваться от конкретно этого места. Поэтому, если с ребенком было, в принципе, все нормально, и вдруг он перестал, вот наотрез отказывается посещать какое-то место, обратите на это самое пристальное внимание. Именно там может крыться серьезная проблема. Еще один признак. Ребенок вдруг становится абсолютно, целиком и полностью послушным. То есть он беспрекословно выполняет все ваши просьбы или там наказы, вот все то, что вы ему говорите, он, знаете, он как робот начинает вот выполнять любые ваши, так сказать, команды. Если вы наблюдаете такое вот изменение в поведении, то не спешите радоваться. Здесь, кстати, абсолютно нет ничего хорошего, потому что ребенок в процессе своего развития, он проходит через такой этап отделения себя от взрослых. Этот процесс называется сепарация. То есть, когда ребенок в процессе взросления, он начинает как бы вступать, ну, в конфронтацию с окружающим миром и даже со своими родителями. Но делает это он не со зла, потому что хочет как-то вот насолить родителям, а делает это он для того, чтобы понять, а кто я вообще в этом мире? Вот это мама, это папа, это брат, это сестра, это понятно. А я кто такой? И поэтому у ребенка возникает естественное желание понять, а кто он в этом мире. И делает он это как раз через такую конфронтацию. Когда вы ему что-то говорите, он говорит, а я не буду, а я не хочу. И это нормальное состояние у ребенка. Ну, не в смысле, что он постоянно вас не слушает, и это нормально. А в смысле, что периодически, когда ребенок что-то делает по-своему, именно это является нормальным развитием личности ребенка. Если вы вдруг начинаете замечать, что ребенок становится абсолютно послушным, что-то здесь точно не так. В процессе переживания психологической травмы нарушаются и когнитивные способности ребенка. То есть он утрачивает способность концентрироваться на каком-то предмете. Он утрачивает способность запоминать. Если вы обнаруживаете в ребенке какие-то, ну вот, изменения в его уровне учебы, в его успехах в этой сфере, то это тоже должно заставить нас обратить внимание, более пристальное внимание на жизнь ребенка. Конечно, такое вот, ну, снижение уровня мотивации по отношению к учебе, это довольно распространенное такое явление среди детей, но когда вы видите, что ваш ребенок в принципе нормально относился к школе, нормально относился к материалу, ну да, что-то ему там не нравится, покапризничал, пошел, но в принципе он делал успехи. Но вдруг вы начинаете слышать от преподавателей, от учителей, что ребенок вообще скатился, вот ничего не запоминает, рассеянный, вот какой-то отсутствующий на уроках, тоже обратите на это внимание. Это может свидетельствовать о том, что ребенок находится в процессе переживания серьезной психологической травмы. Следующий признак, который может очень серьезно свидетельствовать о том, что ребенок пережил сексуализированное насилие. Это нетипично раннее пробуждение интереса к сексуальной сфере. Дело в том, что ребенок, когда штатно формируется его сексуальность, он проходит через определенные этапы своей жизни. И впервые ребенок себя начинает идентифицировать с каким-то, ну, со своим полом, как правило, это трехлетний возраст, ну, плюс-минус. Именно в этом возрасте ребенок начинает понимать, осознавать, что вообще в мире есть мужчины, есть женщины, есть такие, как папы, а есть такие, как мама, как мамы.
И вот кто я такой? Я вот больше на маму похож или больше на папу похож? И, конечно, вот в это время у ребенка впервые проявляется интерес к своей сексуальности. Он начинает замечать, что у него есть половые органы, он начинает проявлять к ним интерес. И это естественный, нормальный процесс. Потом этот интерес потихонечку ослабляет, потому что ребенок исследовал эту часть себя, получил достаточное количество информации о своем теле, и он как бы переключается на другие сферы. И следующий всплеск и как бы интереса к этой сфере наступает во время подросткового возраста. Вторичная фаза полового созревания, когда у ребенка меняется гормональный состав, пробуждаются какие-то новые для него желания, до этого момента не исследованные. И это второй такой вот этап, когда происходит всплеск. Если вы видите, что ребенок как-то нетипично зациклен на сексе, то есть он либо постоянно смотрит порнографию, либо постоянно начинает играть со своими игрушками в какие-то странные, вот, нетипичные для его возраста сексуальные игры. Либо он начинает проявлять какое-то сексуальное нездоровое внимание по отношению к, ну, к членам семьи, допустим, или к другим детям. Это может свидетельствовать о том, что ребенок пережил сексуализированное насилие. Самым срочным образом обратите на это внимание. Также обратите внимание на мысли или разговоры о суициде. Если ребенка преследуют такие мысли, или он говорит об этом, или он рисует сцены, где явно человек уходит из жизни, то тут тоже что-то не так. Итак, друзья, мы перечислили довольно много разных признаков. Как же наверняка диагностировать, что ребенок находится в процессе переживания психологической травмы или у него посттравматическое стрессовое расстройство? Ну, во-первых, обратите внимание на большое количество совпадений тех признаков, о которых я сказал. Чем больше этих признаков вы обнаруживаете в ребенке, чем интенсивнее вот эта вот разница между тем, каким он был, каким он стал, тем более вероятно, что ребенку нужна срочная профессиональная помощь. Ну и, конечно, если эти признаки длятся достаточно долго, то есть это не единократное какое-то повторение, а это смена, долгосрочная смена поведения, то обязательно самым срочным образом обратитесь к специалисту. В таком случае на ранних этапах реагирования ребенку можно очень хорошо помочь, и с его жизнью будет все хорошо.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

Считаете ли вы, что христиане влияют на сегодняшний мир? А знаете ли вы, что когда-то они весь мир изменили, можно сказать, перевернули? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия.